0: значит, что там еще, каких-то, ну, слов любви, может быть. Ну, лучше для вопросов и мнений, конечно, используйте. ВКонтакте, Рутюб и Телеграм, наше сообщество. Пишите, мы все видим. Так, ну что, поехали, да? Масштабные перестановки в Минобороны.
1: Ну, логично и неизбежно, они продолжатся. Здесь нужно понимать, ну, нас всегда пытаются что-то найти особенное. В данном случае ничего особенного нет, естественный процесс. Ну, давайте откровенно, что за 40 лет в различных армиях я убедился в одном, что армия мирного и военного времени кардинально отличается. Ну, скажем, основное требование к офицеру в армии мирного времени – это исполнительность. Угу. Ну, приказ получил, он его выполнил, молодец, вот тебе благодарное звание, иди дальше. Военное время – это невозможно. Ситуация на фронте меняется. Меняется быстро. Противник, естественно, предпринимает зачастую меры, которых кто-то не ожидал, не запланировали. Ну, грубо говоря, уничтожили машину с боеприпасами. Надо что-то делать, надо их где-то брать, надо как-то
0: решать,
1: да, переставлять силы. Это невозможно сделать, обратившись наверх, а чего вы прикажете. Угу. Пока прикажут, пока пройдет по всем инстанциям, ситуация еще раз изменится. Соответственно, офицер с разумной инициативой поощряется и выдвигается в конечном итоге вперед. А это ведет, и, разумеется, и к обновлению командного состава, в том числе на высшем уровне. То сегодня, ну, можно уже по факту судить, что вот озвученная в конце августа 2022 года тогдашним министром обороны Шойгу стратегия огневого вала, что вот мы сначала сносим все в ноль, а потом, как он сказал, сберегая жизни наших солдат, идем вперед. Тогда я его критиковал и говорил, что это не работает. В каждые конкретные сутки потери будут меньше, но благодаря тому, что противник успевает создать рубежи в 10-15-20 километрах у себя в тылу, это приведет к затягиванию боевых действий, как следствие, к большим потерям. Прошло 4 года вот, без 3 недель, и мы можем подтвердить, что да, так и происходит. Но, слава богу, у нас теперь новый министр обороны, который, соответственно, меняет состав не так быстро, как нам хотелось бы, но в соответствии с изменившейся ситуацией, те же войска беспилотных систем, которые занимают все большее место на фронте, и меняются уставы, понимаете, они переписываются, ведь все было прописано. Понимаете, артиллерия – бог войны. Сегодня вы часто видите уничтожение вражеских ствольной артиллерии? Нет. Их все меньше, меньше и меньше. Почему? А потому что подавляющее большинство артсистем находится в зоне поражения фронтовых камикадзе. Все. Соответственно, потери растут, эффективность снижается.
0: Два момента, на которые я вот хотел бы обратить внимание. Во-первых, так сказать, все назначения – это карьерный рост. Ну, прям вот видно, да? Да, там посмотреть. Значит, и те, кто освобождает должности, идут на повышение. Ну, и, соответственно, так, тык-тык-тык-тык-тык. Это раз. Второй важный момент – это объединение сил тыла под одно командование. Вот это вот, что это? Про что это?
1: Скорее всего, это, опять же, попытка более эффективно управлять самым сложным элементом армейского управления. Вот тыловое снабжение – это самая больная тема. Все их ругают, интендантов, как говорил Суворов, надо вешать там, через сколько-то лет всех подряд. Вот, но суть-то в другом. Суть в том, что, представьте себе, 1500 километров фронта, 1 000 000 человек в разных качествах. Причем Министерство обороны, Росгвардия, какие-то военно-гражданские администрации, всех их нужно сводить воедино. При этом есть потери при доставке неизбежны, никуда ты не денешься, враг работает. Не работал бы, мы уже там в Ла-Манш сапоги стирали. Соответственно, как вы это обеспечите? Он, это неповоротливый, захарудный механизм, все критикуют, но он, можно его пытаться делать чуть лучше, но его нельзя сделать хорошо.
0: Идеально, как бы.
1: Вот, да, идеально вообще, да, невозможно, да. Даже просто хорошо. Вы все сделали, все отлично, но у вас машины Кто вы виноваты? Нет. Война. Ну вот, соответственно, это постоянно проклятая должность, честно говоря.
0: Слушай, а почему раньше не было вот этого единоначалия в тылу?
1: Трудно сказать, понимаешь, вот почему принимаются такие решения. Может, потому что, опять же, мирное время, и десятки лет, все нормально как-то работало, работает и работает, ну и ладно. Сейчас вот 4,5 года показали, что неладно, не работает. Вот, то есть нужны совершенно иные механизмы управления, потому их должно быть меньше. Основная проблема любой армии, как и вообще чиновничьего механизма, это долгое прохождение сигнала. Вот сейчас мы пытаемся там перевести бойца очень нужного из одного подразделения в другое. Кадры говорят 3 месяца. Можете представить, в условиях боевых действий специалиста 3 месяца на перевод. Это другая группировка, так быстро не получится. Он должен пройти все вот эти вот кадровые согласования на каждом уровне. Технически я понимаю, фактически
0: и тоже, знаешь, плохо. Вот, ну вот даже в этой конкретной, то, что ты говоришь, проблемы. Ну, есть, например, госуслуги, да?
1: Да.
0: Типа некий цифровой механизм, который там работает, обеспечивает, собирает все данные в одно, значит, на одни серверы, с помощью которых, ну, можно быстрее это все ускорить. Для армии такая история в принципе возможна, но некие типа армуслуги, знаешь?
1: Возможно.
0: Или нет, потому что это необходимо в большей степени защищать, а обеспечить 100% защиту невозможно. Нет,
1: такая система возможна. На самом деле, без всяких госуслуг она существовала в Великую Отечественную. Людей расписывали зачастую мгновенно. Это была не идеальная система, но она восполняла потребности быстро. Вот у нас еще система, и я все время говорю, именно менять систему надо. У нас система не заточена под основные критерии. Нужно просто выстроить приоритеты. Скажем, что нужно в условиях современных боевых действий? Вам нужно согласование 32 инстанций для того, чтобы принять какое-то решение, или вам нужно принять пусть не лучшее решение, но быстро. И вот ответ именно в этом. Я уже устал объяснять, что, понимаете, в условиях реального боя, ну, как и драки на улице, вам нужно принятое, согласованное и исполняемое решение быстро. Оно может быть не идеальным, но оно будет реализовываться. Если вы вместо этого будете согласовывать, какой рукой вам ударить, вам на это накидают в панамку «будь здоров». Вот это беда, она до сих пор не решена.
0: Говорили же еще в 22-м году, что ВСУ отличались, собственно, от наших, когда они маленькими группами заходили, прорывались, значит, там закреплялись, и потом подтягивались остальные, что это типа некий стандарт НАТО, натовский стандарт, когда, например, командир подразделения мог принимать решение самостоятельно, не согласовывая его, вот, так сказать, вот по этой бесконечной вертикали. И потом вроде бы, так сказать, говорили, что мы вот тоже перестроились под этот как бы формат, под этот стандарт. Тоже на уровне малых групп решение принимается здесь, не требуя согласования выше.
1: Нет, такие решения действительно принимаются, но здесь нужно отдавать себе отчет, что с одной стороны армия всегда это отчет и контроль, там пишутся горы бумаг, и вот если их убирать, если убирать количество вот этих согласований, потому что был дикий случай, я просто в руках держал документ, в котором у офицера, который получил беспилотники на складе в тылу, брали расписку, что он там отчитается через неделю и предъявит таких, что не в сохранности. Дроны камикадзе. Одноразовые. Предъявить. Как себе это представляете?
0: Но типа не, бумага типа не изначально
1: была, да. Вот она сохранилась. Понимаете? А их за мирное время наклепали такое количество, что их теперь все надо отменять. Ну, военная полиция, вот наглядно, те, кто ездит за ленточках, прекрасно знают. Военная полиция тормозит и штрафует за непристегнутые ремни. Угу. Да ни один самоубийца не будет пристегиваться.
0: Естественно.
1: Но они штрафуют, а у них так, вот у них на нас написано. Все. Вот попробуйте. Вот вам мирное военное время.
0: Это опять мы, да, это в принципе, так сказать, вот история с законом, пониманием закона и в гражданской сфере, и, безусловно, в военной. У меня мой близкий недавно получил орден мужества, с чем я его сердечно поздравляю и поздравлял лично. Вот он жалуется тоже на бюрократию, что куча бумаг надо постоянно заполнять. Он говорит, это отнимает массу времени, которое могло бы пойти, так сказать...
1: Ну, хорошо, что ты эту тему поднял, это я забыл. Меня просили привезти несколько коробок бумаги как раз для этого. Проверка Минобороны, нужно... Второй контейнер бумаг, первый они уже написали. Несколько кубометров.
0: Но это же надо. Ну, то есть, если мы посмотрим, типа, с 18-й стороны и попытаемся найти... слово оправдание будет тут, может быть, не вполне уместно, а, ну, типа, просто понимание какое. Вот понимание у этого есть, у этих кубометров?
1: Нет понимания, потому что Великую Отечественную мы выиграли без этих гор бумаг, их просто не было ни у командира взвода, ни у командира роты, и батальона тоже. Я могу привести пример из своей старой жизни. Когда-то после армии я работал физкультурником в спортлагере, ну, в Ялте, да, в Ялте. Полтора месяца, две смены, все нормально, никаких вопросов нет. Потом директор вызывает, выдает вот такую кипу тетради, заполняйте. Я уволился. В конечном итоге я честно попытался поработать, потом понял, что я буду ночами по 2-3 часа писать, угу. А подъем Востока-то, а вот упражнение вот такое-то, а вот угу. Нарисована фигурка вот такая-то. Кому это нужно, зачем и для чего, непонятно. Ну, точнее, понятно, для чиновника, который оправдывает свое сидение в кресле, зарплату. А на конкретной работе это никак не сказывается в плюс. И вот точно такое же всегда существует. Любая бюрократическая система, она распыживается, самоукрупняется, потому что я начальник, у меня есть один подчиненный, это плохо. Я начальник управления, у меня должно быть 10 подчиненных. И так далее, и так далее, и так далее. И вот они растут, растут, растут. И вот эти тылы, они, это вот раковая опухоль, которая всегда увеличивается, все это знают, уже столетиями проверено, и армия нет, не исключение, и наша армия тоже не исключение, и все остальные армии такие же. Вот я часто говорю, что когда вы видите недостатки нашей армии, вы учите с той стороны еще хуже. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но система та же самая, она не меняется. И с ней нужно постоянно бороться, и именно не нам, потому что мы можем поговорить об этом в эфире, но решение в конечном итоге принимает там, начальник генштаба, министр обороны и так далее и тому подобное. Приведу наглядный пример, как пытаются улучшить, делая хуже. У нас создаются мобильные огневые группы. Изначально они в тылу создавались под эгидой Росгвардии. Вот. Опять дикое количество бумаг. В данном случае это оправдано, потому что ну, гражданским передавать оружие и так далее, это сложный процесс. Все его понимают. Его проходят. И вот с августа месяца система меняется, этим начинают заниматься местные губернаторы и Министерство обороны. За Росгвардией остаются стратегические объекты. А люди, которые прошли вот всю эту иерархию уже на выходе, ну я просто по себе говорю, потому что он вот только вчера этим занимался, стоит и говорит, а как? А нам теперь все по новой. И теперь нам по новой оформлять бумаги, вдруг и задержка, а дроны летают каждый день. Ну вот хотели как лучше, получилось как всегда. А зачем было выводить из состава Росгвардии? Оставьте ее там. Оставьте довыполнять хотя бы. До тех пор, пока они плавно не заменятся другими. То есть здесь вот в лучшую сторону идет. Но вот такие вот мелкие огрехи, принимающиеся людьми, которые не понимают сути проблемы, вот, очень здорово мешают.
0: Ну вот, продолжая тему, так сказать, проблем, которые тут и там, вот к твоему тезису, да, если вы так сказать, жалуетесь, попробуйте понять, что с другой стороны. Значит, тут Залужный выступил. Это посол Украины в Великобритании, напомню, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Кстати, который, когда его сняли, помнишь, написал статью, в которой говорилось, что все зашло в тупик и требуется типа переход на новый технологический уровень. Помнишь? Пару лет назад, может быть, да?
1: Ну, это да.
0: И надо сказать, что в определенном смысле он состоялся, потому что беспилотники приобрели дополнительные значения, и мы видим, что сейчас они, так сказать, вот ту роль, которую они там играли 2 года назад, так сказать, она сейчас точно другая, да, все очень изменилось. Значит, что говорит Залужный? Залужный говорит, Россия нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, да, и надо сказать, что Залужный постоянно хвалит российскую армию. Ну, постоянно, что не интервью, так сказать, постоянно хвалит. Понятно, почему. Понятно, почему. Потому что, так сказать, если хвалит чужую, значит, свои плохо работают. А если свои плохо работают, то я знаю, как это улучшить. Да, но это как бы логика.
1: Понятно.
0: Логика такая. Значит, Россия, по мнению Залужного, нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, технологиям и доктринам, которые Украина и НАТО применяли в ходе конфликта. Значит, по словам экс-главкома. Украина уже задействовала почти все доступные виды современных вооружений и военных концепций. Лимит этих технологических новшеств на поле боя подошел к концу. Российская армия смогла оперативно приспособиться и выработать методы противодействия применяемым Киевом тактикам и техническим решениям. Отмечает Залужный, что НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и руководствуется устаревшими доктринами. По его мнению, Альянс обязан полностью пересмотреть свои стандарты под опыт этой войны. Ну и, так сказать, подчеркивает, что по-прежнему поддерживает евроатлантическую интеграцию, однако считает необходимым создание абсолютно нового нового оборонного блока с территориальной привязкой к Европе. Ладно, мы сейчас, значит, вот это новое НАТО мы оставим, а пока к исчерпанию лимита. Вот был вопрос. Значит, вчера закончились эти 40 дней, которые Зеленский, да, там объявлял. Вот возникал, какой у меня возник вопрос? Ну, вчера вот хочу то, чтобы ты на него ответил. Вот эти 40 дней, это мы видели интенсивность, которая возросла. Мы это почувствовали, к сожалению, да. Значит, что дальше, как бы? Интенсивность пойдет на спад? Но в связи с тем, что исчерпали, нужно было как бы форсировать эти 40 дней, mm-hmm. да, и все со складов выгребали, чтобы эти 40 дней там усиливать давление. Или же нет. Или, так сказать, вот темпы будут носить некий нарастающий характер.
1: Значит, ну, то, что 40 дней провалились, это уже не секрет, потому что, ну, объективно за 40 дней, точнее, за 30 дней мы освободили рекордные с осени 24-го года по площади территории. Вот, Зеленский отправил в отставку правительство, министра обороны, главкома. Вот, блокировано черное судоходство в Черном море для хунты в значительной мере, по крайней мере, не полностью, потому что каждый день в акватории уничтожаются суда, которые пытаются прорваться туда и обратно. Ну, то есть трафик еще идет, другое дело, что не очень успешно. То есть реально потери больше, чем достижения. Вот. Но количество ударов действительно увеличилось. Мы об этом неоднократно говорили, и они будут возрастать. О чем говорит Залужный? Он говорит о арсенале, который использован. То есть мы попробовали все, кроме ядерного оружия.
0: Как бы о перечне применяемых вооружений.
1: То есть перечень уже весь. То есть и самолеты, ну, стратегические бомбардировщики, ядерное оружие не применяется. Все остальное есть, включая ракеты и дальние ракеты и так далее. Но суть в том, что есть момент, когда количество переходит в качество. То есть идет кратное увеличение количества дронов. Не только фронтовых камикадзе, которые увеличивают дальность. Если раньше мы, простите, вон, когда Авдеевку штурмовали, можно было проскочить в 2 километрах от линии фронта, ну, опасаясь только там пакета града вдогонку. Сейчас, простите, ты и в 22 километрах от линии фронта, передвигаясь на цыпочках. Потому что фронтовые камикадзе, это уже middle strike, это уже 40 километров вполне uh-huh. реально, дальше самолетного типа до 100. Starlink на территории работает вовсю, глушить его непонятно как, чем. Ну, в результате это действительно, ну, вы видите по ситуации в Крыму, что это достаточно эффективно. То есть количество ударов примитивных дешевых дронов дает эффект, качественный эффект, без всяких ракет. Дальше будет только хуже. Европа откровенно... На своей территории, вот Латвия уже заявила, там, мы будем делать по контракту с Киевом дополнительные вот, дроны и так далее, и так далее. Их будет все больше. Они дешевы, они просты в изготовлении, их можно применять массово. При этом нужно понимать, что возможности кратного увеличения выпуска дронов, в том числе дальнобойных самолетного типа, намного превышают возможности любого государства, включая Россию, производить ракеты ПВО. То есть ты даже ракет для панцирей в таком количестве не увеличишь выпуск. Ну вот если год назад, я уже говорил об этом, Киев применял на пике до 100 дронов дальнего действия, сейчас, вот вчера, там 1135 было сбито. И это не исключение, это не единственный пример, дальше будет больше. То есть десятикратное увеличение за год – это реальность. Сейчас, когда подключился Запад, тем более. Они производятся не на крупных заводах, то есть плюс мы не бьем по Европе, естественно, соответственно, получить. Плюс к тому, что они... Короче, там много плюсов, к этому надо быть готовым. И исходить из реалии, то есть что если мы не можем в 10 раз за год увеличить выпуск ракет, значит, нам нужно создавать колоссальное количество мобильных огневых групп. Слава богу, самолетного типа дроны квалифицированным расчетом сбиваются на счет раз. Вот пусть эта дальность будет там от 500 до 1,5 километров, но этого достаточно. По крайней мере, для защиты объектов зональными ПВО. Ну, вот из этого и надо исходить. Ну, то есть понимать, что да, качественная иная война. И эта война наглядно доказала, что западная концепция, которую критиковал Залужный, он критикует ее справедливо, я критикую лет 20, рассказывая о том, что дорогие высокоточные боеприпасы никогда не решают,
0: да, не решают
1: большую,
0: да,
1: войну. Нужны дешевые, надежные, массовые. Автомат Калашникова это доказал за все 80 лет своего существования.
0: Значит, единственное, так сказать, плюс новые технологии, понимаешь, современные технологии.
1: Это никто не отменяет. Тут вот Это необходимо, это нужно, их нужно внедрять, этим нужно заниматься. Просто не нужно считать, что они решат все проблемы, они их не решат. Знаете, вы можете сделать что угодно, вы можете вот хоть лоб себе расшибить новыми технологиями, но территорию все равно будет занимать рядовой пехотный Ваня, без всяких новых технологий. Вы ему можете это помочь, облегчить, вы можете выжечь землю, уничтожить всех противников, но пока он ножками туда не придет, вы под контроль эту территорию не возьмете. Вот, а как ему помогать? Ну, так решайте. Только не надо считать, что вы его кругом внедрите ИИ, и он за вас все порешает. Нет, не порешает. Потому что, кроме всего прочего, это война, и противник ищет и находит системы противодействия.
0: Да, так, Елена Гридина, присоединяюсь к вам. Лена, спасибо вам за сообщение это. Присоединяюсь, Сергей Михайлович, тоже отвечу. Не всегда, Сергей Михайлович. Не всегда, нет, не всегда. Опыт истории, о чем мы с Мишей неоднократно спорили, просто через программу, значит, говорит об обратном. Хотя Михаил другого мнения. Так, идем дальше. Значит, Европа не позволит в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине. Об этом говорит Родион Мирошник. Ну, еще тут стало известно тоже там про частную инициативу. Это в рамках переговоров Австрии и Украины. Значит, Блумберг об этом пишет, что экс-чиновники из России и стран Европы обсудили Украину в Вене. Россия, Великобритания, Германия, Франция, бывшие чиновники в закрытом режиме обсудили пути завершения конфликта. В Вене якобы состоялась эта закрытая встреча. Значит, не буду перечислять, кто присутствовал. Значит, в немецком внешнеполитическом ведомстве изданию сообщили, что встреча в австрийской столице не проводилась от имени и координации с Федеральным министерством иностранных дел. В Великобритании говорят, что не комментируют заявления бывших чиновников. Я это к тому, что ну, типа люди какие-то, вот бывшие чиновники, ищут способы урегулирования.
1: Ну да, это не бывшие чиновники ищут, это делает руководство этих государств, и Россия здесь не исключение, это нормальная практика. И именно для того, чтобы не светить официальную часть, вот, там сверяются позиции, встречаются люди, которые не имеют официальных должностей, соответственно, за их разговоры никто не несет ответственности, а они доносят до противной стороны свою точку зрения. Ну, потому что официально вот Родион может сказать, а он знает ситуацию изнутри, он много с 2014 года в Луганске, мы хорошо знакомы, это человек, который вот изнутри прошел все, прежде чем стал послом по особым поручениям. Так вот, он прав, он просто резюмирует, что война не закончится. Ну, мы это знаем. Но контакты же не будут прекращаться. Вот точно так же, как мы говорим, контакты спецслужб не будут прекращаться, они идут.
0: Вот почему мы не верим? Может быть, нам нужно поверить в них? Ну, типа,
1: поверить во что?
0: В способность придумать решение. А мы типа не верим. Вот нет и все. Михаил Нуфриенко, студия «Радио Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
5: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Спасибо, слушательница написала нам с помощью мобильного приложения. Слушатель, не знаю. Алексей, спасибо, что всегда пытаетесь найти позитивный просвет. Нам пишут, что это не только угроза. Приятные вещи нам тоже пишут. Ваши неприятные или приятные можете писать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Все читаем. И приятные, и неприятные. Михаил Нуфриенко, меня зовут Алеша Тимофеев. Давайте вот разберем. Миш, ну все-таки вот, ну действительно. Ну так-то. Ну, может, мы просто не верим. Может, надо поверить в то, что какое-то решение есть, и есть какие-то люди, способные выработать... не знаю, ряд шагов или каких-то мер для того, чтобы урегулировать это все. А мы просто не верим в то, что это возможно. Вот они и не могут сказать. А так бы мы поверили, туда бы отправили все куда-нибудь в ноосферу, понимаешь ты? Да, она, так сказать, откликнулась бы как-то в их, в мозгах тех людей, которые ищут решение.
6: Ну, понимаешь, я исхожу из реалии. Я понимаю, что, например, министру иностранных дел Лаврову глубоко по барабану отправлю что-то на сферу, да, или мы или с тобой нет. Вместе, да. Или там да. Соберем здесь эгрегор там с хреновой тучи граждан, которые что-то туда отправят. А принцип простой. Почему, ну, зачастую вот из-за того, что мы говорим, в общем-то, времени у нас мало и пишем, действительно мало, тут хоть

0: Но у них там своя работа, своя тусовка. А если они до чего-то договорятся, понимаете, ну вот мы сегодня отправляем фуры на фронт, нам говорят, можете не отправлять, мы уже мир заключили. Да слава Богу.
1: Слава Богу, да.
0: Ну, отлично.
1: Да.
0: Вот же все скажут спасибо, и я на следующий день улечу нафиг рыбу ловить.
1: Угу.
0: Выброшу все это из головы, не буду включать интернет, буду шляться по лесу, собирать грибы, и все будет прекрасно. Угу. Приеду, и все по-прежнему прекрасно.
1: Вот-вот. Вот отправляем эти запросы во Вселенную. А как они называются там? Как это слово-то дурацкое? Ну, какое-то было слово модное, типа вот эти запросы. Во Вселенную вылетело у меня из головы. Да, вот так вот, да. Значит, вот я пойду собирать. Я уже собираю эти грибы. Вот такой настрой, мне кажется.
0: Да ладно мне, товарищ, он позавчера что-то ему на уши вешаю там в Максе. Тут надо то. Он мне в ответ присылает садок, в который рыба. Говорит, так я шо ехал, я же тебе говорил, что у меня до пятого не будет. Знаете, такая белая зависть.
1: аж скулы сводят, да.
0: Да.
1: Так, значит, ну что тут еще? Рюты обещает Зеленскому срочно поискать НАТО ракеты ПВО. Ну, понятно, что Зеленский продолжает просить. Рюты обещает.
0: Проблема та же, о которой мы только что говорили. С нашей стороны у них она еще шире, понимаете? Потому что киевская хунта ничего подобного не делает и не будет делать никогда. Что бы там никто ни говорил. Это высокотехнологичные, сложные изделия. Но, опять же, эту территорию мы реально причесываем и каждый раз все больше. Кто-то вспоминает сейчас, что турки собирались завод по производству Байрактаров строить. Ага, построили. Rheinmetall там собирался тоже заводы строить. Построил. Ну и так далее. То есть суть в том, что эти ракеты можно взять только на Западе. Эти ракеты в дефиците. Если их 600 штук тех же «Патриот» делают в год, а Киеву нужно 2000 по оценке Foreign Policy, то их не будет. Тем более, что они нужны, во-первых, в Иране, в войне на Персидском заливе, а во-вторых, простите, они везде нужны. Запасы американские оцениваются по разным данным. 600, 800, 400 ракет. Все, стратегические запасы выбраны. Поэтому нет, не будет для Киева никогда достаточного количества ракет. Вот привыкли к этой жизни, пусть привыкают дальше. Потому что вот как раз мы-то производство ракет наращиваем. Вот мало того, им необходимо теперь уничтожать и реактивные герани, которые ничем не сбиваются, и дешевые бандероли, которые ничем не сбиваются и так далее. То есть для них ситуация будет, опять же, много хуже, чем для нас. У нас значительно больше возможностей для поражения. И вот здесь речь о том, что не надо рассказывать каждый раз, точнее воспринимать рассказанное, что у нас плохо и нам придется готовиться, что это вот только в одну корзинку. Нет, у противника будет еще хуже, но меня просто больше волнует то, что у нас в тылах делается. Ну, вот так. Это объективная реальность.
1: 20 минут, да. Ну, ладно, давайте перейдем. Тоже вчера эта новость стала известна. Но, опять же, слухи, значит, от источники и прочее-прочее, СМИ сообщают нам с вами, что США разрабатывают новую ядерную стратегию. Как бы, да. И смещают акцент в стратегии с возможности применения тактического ядерного оружия малой дальности в случае с... Точнее, смещает фокус на возможность применения тактического. На возможность. Не с, а на возможность применения тактического ядерного оружия малой дальности в случае конфликта с Россией или Китаем. Короче говоря, посчитали, что сдерживание через угрозу тотального уничтожения это малоэффективно. Но типа большого трындеца, простите, ради бога, это военную лексику, да, значит, не будет, и это малоэффективно надеяться на это. Поэтому нужно рассчитывать и рассматривать возможность применения малых ядерных зарядов на поле боя, ну, прям вот по, значит, по военным во время, так сказать, столкновения, да, а не по городам, не по мегаполисам.
0: Ну, я в данном случае выражаю только свою точку зрения. Ну, во-первых, тактические ядерные заряды начали изобретать давным-давно, в прошлом веке, и для гаубиц, и для даже крупнокалиберных минометов. У нас на Западе такого не было. И ранцевые, буквально килотонные боеприпасы, весом там 60 килограмм, насколько мне помнится, это у нас еще было вот в осназе. Ну, так или иначе, эта концепция была. Насколько она там продвинута на Западе была, и являлась ли она доминирующей, я говорить не могу, я этих документов в оригинале не читал. Ну, да и никто не читал. Это, понятное дело, секретно, это выдают просто общую картину.

0: И вот здесь это то, что касается моего личного мнения. Мне кажется, все сводится к тому на Западе, что там решили, что ну, если будет вот такая тотальная ядерная война с применением там десятков тысяч ядерных боеголовок, то, в общем-то, без разницы, где они будут взрываться. Даже если они взорвутся при старте там, в Соединенных Штатах или при выходе из шахтных установок, у нас ну, все равно всем звездец. Вот будут ходить шестиногие крокодилы, а те, кто там, живые, выжившие, позавидуют мертвым. Вот, и вот никакой золотой миллиард ни на каких островах, никаких в бункерах. Кстати, лучше жить не будет, а, ну, либо будут жить там в бункерах, либо выползут и получат по полной программе. Поэтому, а давайте-ка мы будем сейчас сводить все к такой к ограниченной ядерной войне. То есть, чтобы где-то там, вот, например, на границе России с Европой был звездец, застеклили там пару миллионов квадратных километров, а у нас здесь в Америке за двумя океанами как-то и не шибко грязно, потому что если будут взрываться только ядерные бомбы, то мы уже убедились, что это, ну, в Хиросиме люди живут. Вот как раз вчера отпраздновали, вот снова рассказывали, какой это был ужас, но правда про то, что бомбили американцы, не рассказали. Но суть в том, что нормально за океаном это не почувствуется. Вот давайте тактическим ядерным оружием и ограничимся. Вы там традиционно в Европе повоюете. Отлично. Ну, господи, будет на месте Прибалтики большая автостоянка. Вот, ну и ничего.
1: Тут еще, знаешь, вот про Европу. Вот, да, значит, причины. Почему? Почему? Причины пересмотра доктрины, да? Значит, истечение СНВ-3, наращивание китайцами арсенала ядерного оружия. И третье, как сообщается, значит, Вашингтон или Белый дом, или Пентагон, намерен убедить партнеров в НАТО и Азии, что готовы реально применить силу для их защиты. То есть в Европе и в Азии не верят в то, что, значит, США, защищая там Европу или Японию, или Корею, значит, способны применить толстяка этого, да, эту огромную бомбу. А вот маленькие поверят, типа, маленькие поверят.
0: Ну, я же говорю, на самом деле это большой идиотизм, потому что представьте себе, ну, потенциально самый конфликт и участок, да, это Тайвань, да, два Китая, вот вроде бы как никто его не признает, но его вооружают и так далее и тому подобное. Применяют вот это тактическое ядерное оружие американцы. Китайцы будут лапу сосать, или они шарахнут по Соединенным Штатам отнюдь не тактическими ядерными ракетами, которых у них нет, и с которыми им не с кем воевать. Им не нужно по Тайваню применять ядерное оружие, потому что, а зачем это радиоактивная пустыня? То есть, это, ну, это глупость изначально. То есть, американцы же тоже, когда говорят, мы будем применять тактическое ядерное оружие. Ну, не по Тайваню же вы ее будете бить, по Китаю. Вы что думаете, китайцы вам не ответят? Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал. Бить будут по всем. В том числе и по тем, кто, с чьих баз, с чьей территории все это применяется. И это надо хорошо понимать. И вот не отсидитесь вы за большой лужей. Потому что, опять же, вы применяете вот эту доктрину. Вы ее у себя приняли. Так вы ее для себя приняли. Вы ее для себя приняли, вы для себя ее отмените. Приходит каждый новый президент и что-то там отменяет у предыдущего. Но ваше законодательство, доктрины, концепции, стратегии на всех остальных вообще не распространяются.
1: Ну вот смотри, с одной стороны не распространяется, а с другой стороны распространяется. Тут мне напомнили слово-то это дурацкое, которое мы, так сказать, вот это твои грибы, рыбалка, значит, лес. И аффирмация это называется, конечно, аффирмация. Спасибо большое. Занимаемся туда, значит, все отправляем. Спасибо, дорогие слушатели. Значит, смотри, ты говоришь, не оказывает влияния. А как же не оказывает? Вот с моей точки зрения, то, что делает там Пентагон и Трамп, конечно, это плохо. Конечно, это плохо. Почему? Потому что это снижает возможность, ну, в смысле, наоборот, повышает возможность, да, той самой ядерной войны. Как бы снижает чувствительность, в смысле, да, снижает чувствительность. Но в смысле, что ядерное, применение ядерного оружия теперь кажется не таким уж невозможным. И каждое такое решение снижает вот тот самый ядерный порог. И в этом смысле, если доктрина будет пересмотрена, будут пересмотрены доктрины всеми другими странами. А, соответственно, мы становимся ближе к ядерному, называйте это как угодно, подберите любое слово.
0: Ну, с этим даже спорить бессмысленно, потому что то, что не оказывает влияние, неверно, то есть оказывает влияние. То, что другое дело, что действовать по этим методичкам никто не будет. А вот то, что они снижают порог, это факт. Потому что, вы же понимаете, сейчас внушается североамериканским гражданам, что, ребят, да вам бояться нечего. Будет ядерная война, она будет там, за большой лужей. Там вымрет там, 500 миллиардов европейцев. Вам оно сильно важно? Нет. Ну и отлично. То есть мы можем работать, нам ничего не будет, а там как-нибудь. Это то, о чем мы говорим с тобой много лет, когда говорим, что уходя, американская администрация, понимая невозможность контроля всего мира, будет вести себя как слон в посудной лавке. Что вот, как в плохом анекдоте. Да, мне набили морду, но за сколько я им посуды, уходя, перебил. Вот то же самое. И это логично с точки зрения именно американской администрации, американских граждан. Они не обязаны думать вообще-то, когда избираются президент, ну, в идеале, а о том, как живет Россия или Европа, там, их партнеры или не партнеры. Их избирают не они. И защищать они, прежде всего, должны свои интересы, своих граждан. А уж как они это делают, ну, простите, вот как могут, так и делают. Если у США 40 с лишним триллионов долга уже, но это жизнь за счет других. Соответственно, они и дальше собираются так жить. Они так на этом выстроили свое благополучие. Я напомню, что из Первой мировой войны союзники США вышли в дефолте.
1: Да, оно, с одной стороны, за счет других, но в том числе за счет своих других. Ну, в смысле, за счет своих. Своих. Ну, просто когда мы говорим, что типа США за счет других, но они в том числе и за свой счет. Ну, за счет своих, так сказать, бизнеса, там, технологий.
0: Тоже.
1: Конечно, это все.
0: Это все аукается. Естественно, это не бывает. Ну, бензин тоже дорожает в Соединенных Штатах. Mm-hmm. Извините, очень здорово дорожает. То есть проблемы тоже есть, их не может не быть. Но здесь опять же, зато с всем остальным мы сделаем больше проблем. В конце концов, у нас ядерной войны не будет, а у них будет. Проблем у нас будет тоже много, но у них их будет, они будут фатальными. Ну, а вы не беспокойтесь. И это действительно снижает планку, и это действительно очень плохо, потому что вот это иллюзия. Потому что на самом деле здесь нужно объяснять, что, ребята, если вы потом хреначат будут ядерным оружием, мы не будем сидеть, и вот как сейчас, мы не бьем по Европе, потому что официально Европа с нами не воюет. Там производятся дроны, там оттуда поставляется вооружение, и уже открыто на Западе пишут, что Киев нескольких дней не продержится, если этого не будет делаться. И правильно пишут. Потому что на сегодняшний день, простите, воюют они уже далеко не тем оружием, которое производят или имели, или сохранили у себя. Все уже закончилось. Все оружие это идет оттуда, и старое советское, которое уже и там заканчивается на последних порах, вот, и все остальное новое. Поэтому да, если дойдет до ядерного оружия, бить будут по всем. Вот это надо хорошо понимать. И никто там ранцы с тактическим ядерным оружием на территорию Соединенных Штатов не потащит. Там никакие аквалангисты не поплывут ни из Китая, ни из России. Вот хорошо бы это понимали американцы, но тут уж как получится.
1: Так, в интервью Рейтер дал директор ФБР Кэш Патель. Говорит, что Москва и Пекин нетрадиционные партнеры США в борьбе с отдельными видами транснациональной преступности. Среди них называют распространение детской порнографии, торговлю людьми и кибермошенничество. Журналисты Рейтер выделили еще одно направление сотрудничества – это условный обмен опытом. Почти одновременный визит как китайских сотрудников органов безопасности США, так и в обратном направлении. Короче говоря, зайдите, посмотрите, любопытная статья. Она, во-первых, так сказать, есть пересказ в «Ведомостях», какое сотрудничество продолжает внутренние спецслужбы США, России и Китая. Несмотря ни на что, спецы, конечно, так сказать, все равно держат руку на пульсе, обмениваются информацией там, и прочее-прочее работают.
0: Ну, мы об этом говорили с тобой 2 года назад, это очевидно, это знают все, кто имеет хоть какое-то представление о спецслужбах или работал в них. Они не прекращаются никогда. В крайнем случае, даже если эти 2 государства будут воевать с друг другом, значит, тогда на территории третьих стран будут общаться не имеющие погоны, а те, кто в отставке, ну, ты вроде бы как не выражает официальную точку зрения. Ну, и в конце концов, даже существует, и об этом тоже все знают, определенного цвета паспорта, в которых люди под другими фамилиями точно так же работают за границей, все это знают, но тем не менее, де юре вроде бы как это не эти люди. Uh-huh. Вот общение будет, и обмен опытом тоже будет, потому что когда общаются представители разных спецслужб, даже они будут о погоде говорить, это тоже обмен опытом. Может, психолингвистический анализ, многое другое. Существуют уже десятки и десятки лет. Это отработанные методики. Они позволяют... Ну, слушайте, мы знали в свое время все семьи всех пилотов, где они проводят выходные. Понимаете, вот тех разведок, этих районов, которые летали там в Средиземном море. Их планы, их анекдоты и многое другое. Это все делалось и делается, и будет делаться. Сейчас с применением систем искусственного интеллекта, позволяющего отсеивать гору мусора, это становится еще более легко и эффективно, потому что самое главное в разведке – это отсеять лишнюю информацию, которую там даже не терабайты, их просто дикое количество. Именно, кстати, поэтому Пентагон сейчас засекретил последние ранее открытые данные об отчетах за 25 лет последних. Вот потому что, ну, кстати, поздно это сделали, потому что они скачиваются в режиме реального времени. Вот они появились, их скачали. Так что то, что их закрыли, вот то, что их дальше не будет, в том числе отчетов по F-35, это печально. Но учитывая, что по тем же F-35 20 лет отчеты были в открытом доступе, вот эти несколько инспекторов Пентагона, ребята, это смех. Программа стоимостью 1,6 триллиона долларов накрылась между танцем. Как бизнес-проект отлично, как работающий военный механизм, инструмент, ну, это катастрофа. Это летающая платформа на 4 ракеты. Ну, ладно, это отдельная военная тема, но забавно.
1: А еще одна тема про, значит, спецслужбы. Любопытная история. Британская МИ-6, секретная разведслужба, признана самой влиятельной внешней разведкой Европы по результатам профессионального рейтинга. Ну, любопытно, так сказать. Ну, в том смысле, что задача разведслужб – скрывать свою работу, да? А тут, значит, по результатам там... Но они... Тут любопытное, да? Это опрос, который провели французы, французские СМИ, L'Express. Среди 60 действующих и бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб из 25 стран. Результаты опубликовали в The Times. Значит, МИ-6, 251 балл. Сильные стороны, по оценке экспертов, вербовка элит в России, Китае, Иране и Турции. Лидерство в украинском вопросе, умение играть в долгую. Это основные преимущества МИ-6. На втором месте французская DGSE. Глобальный охват, высокий оперативный потенциал, одна из лучших систем борьбы с терроризмом. На третьем месте Голландия. AIVD, высокая компетентность, вошедшая в тройку сильнейших на континенте. Значит, на четвертом месте Украина, ГУР СБУ, новаторство, изобретательность, готовность к риску и проведение сложных точных операций. На пятом месте БНД Германии. Самая плохая в Европе Словакия.
0: Ну, здесь ситуация очень забавная, во-первых, потому что это европейский опрос. Во-вторых, если вы обратите внимание на лидерство, то с киевскими разведками вопросов нет. Это воюющая разведка, она неизбежно будет одной из лучших. Она, это боевое применение. Это, вот хоть вы тресните, но знаете, в условиях многолетних боевых действий она, естественно, будет лучше. И плюс у них возможность, потенциал великолепный, потому что на постсоветском пространстве, которое было еще там треть века назад единым, работа для спецслужб, для... намного легче работать. Понимаете, ты везде найдешь родственников, друзей, знакомых, у тебя, ты знаешь психологию, тебе просто внедряться, тебе просто работать с этими людьми, потому что это не какой-то там китаец или японец или африканец, которым ты не знаешь ни его морально-этические ценности, ни язык, ничего. А ты сам точно такой же. Поэтому здесь все намного проще, и это отдельная тема. Что касается остальных спецслужб, обратите, они идут по имперской значимости. Британская империя, МИ-6 лучше. Следующая, французская империя, де-факто существовавшая и сохранившая влияние во многих странах. Дальше голландская, ну, потом несчастные немцы. Но хохма в том, что этот опрос не имеет ничего общего с реальностью. С одной стороны, в англоязычном пространстве работать легче. В силу того, что британцы работают плотно с той же самой разведкой Киева, естественно, часть эффективной работы переносится и к ним. Но говорить о эффективности конечной, которая вот сказывается на земле, ребят, вам об этом никто не скажет никогда. Оценить ее невозможно просто потому, что действительно реальных работы разведки не знает никто, даже за соседней стеной. Потому что принцип работы простой. Все, кто не должен знать, потому что без их знаний эта работа невозможно сделать, этого знать не будут. У них есть все те же допуски, они работают в той же разведслужбе, зачастую в том же самом отделе, но они об этом не имеют представления. Соответственно, вы оценить не можете. Не существует такой оценки. Ее никто не проводит, никогда не будет проводить. А это все так, белый шум, ну вот как.
1: Опрошенные эксперты, опрошенные французами эксперты, вот эти самые, да, отставники, отдельно упомянули историческое пристрастие британцев. Это не мы, это не значит, русская пропаганда, там англичанка гадит, да, это, значит, вот эти эксперты. Отдельно говорят об историческом пристрастии британцев к грязным трюкам. Грязным трюком. Хотя, так сказать, если мы говорим о разведке, а какая-то, а что там грязная, а что чистая?
0: Ну, во-первых, не бывает грязных трюков в разведке. Понимаете? Как и в политике, кстати. Вот что бы вы ни говорили, но это абсолютно прагматичная, циничная штука. Вот где мораль, этика и все остальное нам на 23-м плане. Ну, не будет работать там ни один человек. Понимаете? Грубо говоря, какому-то подонку, нацисту, убийце, насильнику и так далее, жмут руку. Ну, вот вчерашние террористы объявляются рукопожатными.
1: Но Джеймс Бонд не такой, Миш. Но Джеймс
0: да
1: Бонд...
0: ладно, Джеймс Бонд. Ребята, у нас Зеленский не экстремист и не террорист.
1: Ну, да.
0: Понимаете? А Дуров экстремист. Ну вот вам, собственно говоря, и сравните. Что можно говорить?
1: Да ничего тут не скажешь.
0: Ну ничего тут не скажешь. То есть вот это и есть политика. А спецслужбы, ребят, это инструмент политики. Это такой инструмент, вот как раз изначально самый грязный. А британская разведка начиналась с чего? С работы в колониях, да? В том числе. А это вообще недолюди, кто их воспринимал. Они в клетках сидели еще в середине 20 века по всей Европе. Да, и как работали, так работают. Не грязь, это вот практика наработанная такая.
1: Да. Значит, под вот этим термином о грязной работе, это французы тоже циничные, прагматичные, использующие методы, которые балансируют на грани фола, но приносят результат. Вот что. Приносит результат. Результат, да? Эффективность. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо, говорит Михаил Нуфриенко. До следующего четверга. Все, пока-пока.

Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов, от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу. Выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Тральщики Тихоокеанского флота уничтожили на учениях морские минные заграждения. Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным. На Камчатке медведицы с медвежатами приступили к рыбалке. Подробности далее. Корабельные и тральные группы Тихоокеанского флота на масштабных учениях выполнили задачи противоминного обеспечения в Японском и Охотском морях, Хавачинском заливе и проливных зонах, сообщает пресс-служба объединения. В результате слаженных действий экипажей тральщиков удалось обеспечить безопасное форсирование участков с минной опасностью на маршрутах переходов разнородных группировок кораблей и приступить к выполнению поставленных задач в назначенных районах, отмечает пресс-служба. Плановые учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России на Тихоокеанском флоте проходят с 4 августа. В маневрах задействовано в том числе около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и свыше 13 тысяч военнослужащих. Минздрав России обновил порядок оказания медицинской помощи беременным. Он включил подготовку пациента к данному процессу, ведение беременности, а также медпомощь в послеродовом периоде. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Она отметила, что новый порядок уже вступил в силу и начал применяться врачами. Президент США Дональд Трамп сдержанно прокомментировал сообщение СМИ о том, что вице-президент Джей Ди Венс якобы станет его преемником на выборах 2028 года, заявив, что высоко оценивает соратника, но говорить о подобных планах пока слишком рано. Заявление Трампа стало реакцией на публикацию, в частности, газеты «Вашингтон Пост», которая ранее сообщала, что президент США в частном порядке уже решил выбрать Венса в кандидаты от республиканской партии на выборах и сообщил донорам о желании видеть его своим преемником. В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на помощников Руби сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан сегодня подпишут в Королевстве совместное оборонное соглашение. Это передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в регионе. Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу посетит Саудовскую Аравию с однодневным рабочим визитом, где проведет переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Других деталей предстоящих переговоров на тот момент не приводилось. Медведицы с рожденными в этом году медвежатами начали рыбачить на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике после снижения уровня воды, сообщает Кранотский государственный заповедник. Пока на водоем выходят две самки с тремя малышами, одна с двумя и еще одна с единственным медвежонком. По словам инспекторов, у одной из медведиц очень развит материнский инстинкт. Она резко отгоняет сородичей, которые приближаются к ее детенышам. Медведя на озеро привлекает обилие нерки. В бассейне Курильского озера производится крупнейшее в Азии стадо этих тихоокеанских лососей, которые являются основой благополучия всей экосистемы на юге Камчатки. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И в ближайший час мы проведем в беседе с общественным деятелем, политологом, полковником Эдуардом Басуриным. Эдуард Александрович, давайте начнем беседу с взаимоотношений Российской Федерации и Европы, ее отдельных представителей. Вот здесь очень любопытная история разворачивается в Республике Польша. Когда Сейм принимает резолюцию о том, что неплохо было бы сделать что-то с российским посольством, потому что, мол, слишком близко к важным объектам находится, а у нас, как известно, из каждого российского диппредставительства обязательно дроны летят по важным объектам. Ну, по крайней мере, логика там такая. И тут вдруг МИД Польши, а точнее глава министерства, внезапно говорит о том, что если мы не хотим полностью рвать отношения с Россией, то этого сделать не получится. Вот почему такая история происходит сейчас?
3: Ну, вообще-то удивительно о том, что Сикорский об этом заявляет, потому что мы ему как кость в горле. Он все время же высказывает о том, что самый главный враг для Польши – это Россия. Но не знаю. Такое впечатление, что Польша думает, что будет завтра. Вот, потому что многие политики, которые правого в основном толка, они же основываются на том, что дружеские отношения с Россией нужно все-таки оставлять. Потому что по-другому экономика этих стран развиваться не будет. А по поводу беспилотников, ну там же не только беспилотники. Они говорят о том, что какое-то оборудование, которое помогает снимать видеофайлы, аудиофайлы, ну разведка. Поэтому они мешают. Они и так у нас же кое-какие здания позабирали уже до этого. И возвращать их не хотят. Не знаю, вот именно что, почему Польша именно об этом сейчас заявлять стала, мне трудно сказать.
4: Ну и мне еще, тем более, непонятен момент, что помешает, даже если вдруг российские дипслужащие, в чем я искренне сомневаюсь, чем таким и занимались, что им мешает делать это из другого здания? Ну это как бы вопрос для отдельной дискуссии.
3: Может там, Миш, может там вопрос цены? Какие-нибудь историческое место, хорошее здание, его отобрать, перепродать и денежку положить там себе, как они говорят, в бюджет или в карман? Может в этом все?
4: Если в такой логике рассматривать, то вполне, да, возможно. Возможен такой сценарий. Просто тут, почему я про дроны в том числе упомянул, потому что тут вот, если отойти от Польши немножко подальше, и в Литве начинаются разного рода заявления, в том числе уже и также на уровне министерств. Министр обороны Литвы заявляет, что инфраструктура Прибалтики должна быть готова к атаке беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ. При этом не исключается некая причастность к этому и российской стороны. Я уже что-то перестал немножко понимать логику событий вот в наших ближайших соседей.
3: Ну, давай так. Недоразумение, оно и в Африке недоразумение. Этот недовоенный министр обороны Литвы, да, сделал это интересное заявление. Но надо на него основываться, наверное, в другом. О том, что они готовят запасной аэродром. Уже же неоднократно, что в Литве, в Латвии, в Эстонии падали украинские беспилотники. Объяснять как-то своим жителям не получается. Вот поэтому они придумали такую байку, что мы будем собирать с разломанных беспилотников по типу какого-то лего, и это лего будет лететь к ним и наносить им урон. Недоразумение, оно, я говорю, оно и в Африке недоразумение. Об этом говорить сложно. Единственное, я думаю, они просто готовят себе соломку как запасного аэродрома, что... зная о том, что беспилотники с Украины будут залетать, падать у них, и они будут опять кричать о том, что какие злобные русские. Тут с ними нельзя договариваться, да, да, да. Их нужно только принуждать.
4: И тут еще не всплывает сообщение о многочисленных миллионах, которые на систему ПВО выделены для защиты восточного фланга НАТО, и которая пока не очень хорошо функционирует.
3: Ну, это стена, которую тогда же поляки первые придумали, ее потом прибалты начали активно продвигать, все вот эти в Эмираты, три. Они же тоже об этом говорят. Там эстонцы большую сумму денег выкладывают, но при этом они же и изготавливают большое количество беспилотников, которые потом передают на Украину. Ну, давай так, они хотят придумать нечто, что еще пока в природе никто придумать не смог. Ну, за это нужно всем платить. Вот давайте, платите денежку. А как выживать еще? Ну, в Прибалтике население на сколько там уменьшилось? Процентов на 40, на 50?
4: Вероятно. Точных данных у меня сейчас перед глазами нет.
3: Да я думаю, у них, наверное, самих каких-то нет. Они просто вымирают как нация. Только вот эта злоба, которая у них от тевтонцев осталась, они забывают о том, что если бы не Русь-матушка, то и этого языка бы никто вообще никогда не знал. Его просто вымороли. Шведы, датчане, поляки те же. Поэтому вот эта благодарность за то, что мы сохранили их национальный принцип жизненный, за это вот они нас, наверное, ненавидят.
4: Продолжая тему с беспилотниками, помимо гипотетических каких-то ситуаций, произошел вполне реальный случай в Германии. Украинский грузовой самолет в ночь на 5 августа, и рядом с ним обнаружили некий дрон с прикрепленной взрывчаткой, прошу прощения. Правоохранительные органы Германии уже начали расследование, дрон разминировали, и тут раздались голоса из ФРГ о том, что вот российская провокация, нам надо быть внимательнее.
3: Ну, тут смех только, не более того. Это в Лейпциге произошло возле украинского борта. Якобы был он тот беспилотник или нет. Да это уже, если вспомнишь, где-то с полгода ловили беспилотников, которых никто не видел. Ну, может, это из той же серии. Ну, нас же во всем будут обвинять. Ну, нет воды, виноваты кто? Русские. Нету хлеба, виноваты русские. Нету газа, виноваты русские. Плохо живем, виноваты русские. Ну, мы должны к этому уже привыкнуть. Я думаю, на это даже не надо обращать внимания. Кто там запускал этот дрон и был ли он вообще? Ну, пусть сами разбираются. Просто ты правильно заметил о том, что мы все время будем виноваты. Вот все. Мы виноваты. А если мы такие кровожадные, ну, значит, с нами нельзя вести никаких дел. Ну, вот, в принципе, то, что хотела Англия, она и добилась, да? Она добилась, чтобы Россия и Германия никогда не были дружественными странами, а только были враждебны друг к другу. Потому что они понимали, если объединиться две эти нации, тогда всей Европе будет хана. Ну, теперь они пожинают эти плоды. Ну, пусть хотят так жить, пусть живут.
4: И тут у меня, да и у многих, в принципе, наших соотечественников возникает вопрос, в том числе у нас и эксперты в эфир приходят, тоже буквально сегодня общался. Если нас так усиленно демонизируют, что, мол, мы там и кибератаками занимаемся, и беспилотники запускаем, чуть ли не составы с рельс снимаем с помощью взрывчатки, может, так и нужно делать? Меньше дронов на Украину приедет?
3: Ну, я думаю, что это в какой-то степени нужно поддерживать, вот эти нарративы информационные. Но если кибератака, значит, мы продвинутая страна, мы в состоянии это сделать. Ну, мы должны этим гордиться. Если мы дистанционно можем что-то взорвать, ну, почему бы не говорить о том, что да, это возможно. Партизанское движение никто не отменял. Большая часть населения Германии, они же против того, что происходит в Германии. Если брать бывшие ГДР, так они вообще заявляют о том, что верните эту великую страну, Германскую Демократическую Республику, потому что нам там жилось спокойнее и лучше. Ну, знаешь, вот смотри, Миш, вот сегодня еще же одна дата, да, страшная, применение атомной бомбы. Угу. Что за политик японский заявил? О том, что во всем виновата Россия. Не то, что американцы ее применили по японцам, а они об этом вообще молчат. И Гутерреш об этом молчит, председатель ООН или секретарь ООН. Но ядерную опасность представляет Россия. Ну, все, мы в этом живем. Мы в этом живем, и мы будем в этом жить дальше. Подстраиваться под них бесполезно. Ну, значит, пусть они подстраиваются под нас. Если они нас боятся, если мы в состоянии хотя бы с ихних слов наносить им урон, значит, мы должны это делать. Тогда же не только беспилотников будет меньше, но тогда и желающих приезжать сюда умирать за какие-то идеи станет тоже меньше. Этим нужно пользоваться. Они же это делают, поэтому и нам нужно это делать.
4: И если продолжить мысль, также бытует мнение, в том числе я сегодня его слышал, о том, что помимо таких, скажем так, относительно тайных операций, можно и... Вот у нас есть адреса, опубликованные Министерством обороны. Почему бы по парочке из них вполне себе там не нанести удар? Вот такие мнения я тоже слышу. Ваше отношение к этому хотел бы тоже услышать.
3: Но здесь намного сложнее. Проблема в том, что мы эти удары наносить не будем. Мы до сих пор оглядываемся на наши действия через плечо. А будут какие последствия для нас? Поэтому мы пока заявляем, но не делаем. В этом, наверное, есть наша сейчас проблема. Потому что если мы бы, кроме заявлений, еще бы делали физические какие-то действия, я думаю, военные действия в Украине или на Украине, они уже давно закончились. Поэтому люди и говорят о том, что ну, если вы угрожаете сделать, нанести удар, значит, его нужно наносить. Если вы это делать не будете, значит, не нужно нас злить и об этом говорить. Я за то, чтобы это сделать показательно, по военному объекту. О том, чтобы они понимали, что с нами нельзя шутить. Красные линии, которые они нам чертят, они все-таки превращаются в кровь. И тогда придет осознание того, что мы великая держава, мы великая нация, и мы держава, у которой есть ядерное оружие. Не то, которое есть во Франции. Там несколько десяток боеголовок. А у нас их тысяча. И мы готовы за то, чтобы сохранить собственную жизнь и достоинство, их применить. Поэтому люди и хотят увидеть нашу силу. В данном случае так жизнь сложилась, что силу мы можем демонстрировать, не можем экономически, значит, нужно это делать военным путем.
4: При этом, опять же, как я могу объяснить то, что сейчас происходит, это вот мое мнение, не уверен, что оно правильное далеко, потому что я вот тоже по верхам нахватался, умных людей послушал, но тем не менее, мы сейчас начали не просто отвечать на те вызовы, которые нам ставит и Европа, на те вызовы, которые нам ставит и Украина, но мы сами как будто бы немного повышаем градус эскалации с тем, что с нами пора считаться. Вот та же блокада черноморских портов, те же регулярнейшие удары уже по логистике. И как будто бы еще есть надежда, что вот в градусе ближайшего года мы сможем все-таки переломить ситуацию и заставить Европу выйти из этого происходящего.
3: Миш, а ты готов еще ждать год? Или люди готовы в России ждать еще год? Ну, люди же давно же, в принципе, хотят, чтобы эта вакханалия как можно быстрее закончилась. Но закончилось только победой, да, а да. Не то, что нам предлагают некоторые политики.
4: Это безусловно.
3: Мир во всем мире, да, как хиппи. Будем нюхать цветочки и кланяться в ножки. Нет. Поэтому люди хотят, чтобы увидели действия. Ну, ты вот сейчас упомянул Черноморье, да. Заявление, которое делает Министерство обороны о том, что да, это имеет эффект. О том, что нанесено поражение. Не уничтожение, а поражение. Эта посудина, она плавает дальше. Она посудина выполняет какие-то функционалы. А вот если бы они тонули, ну, я думаю, быстрее бы отрезвление произошло. Вот ты начал тему, да, нанесения ударов. Здесь же можно играть в ихнюю игру. Запускается ракета, на которой воздействует, назовем, системы РЭП. Ну, потому что наведение. Ну, сбилась она, ну, прилетела. Ну, что, ну, бывает. Кто виноват? Вы же виноваты, потому что вы это оборудование поставили и не смогли правильно его использовать. Ну вот и все. Корабли же тонут в Индийском океане и приближенных территориях. Тонут. Кто их сбивает? Ну никто же назвать не может, да? Даже американцы не могут назвать, кто это делает. Хотя они заявляют, что у них самая лучшая разведка в мире. Но в Черном море должны тонуть. И тогда быстрее это произойдет. Логистика в данной войне – это одно из средств продолжения этой войны. Не будет логистики – не будет войны. Кроме морского, речного пути, есть еще сухопутный, да, это есть железные дороги, есть автомобильные дороги. Ну, в принципе, специалисты давно уже сказали, что война сама по себе изменилась. Можно, не заходя на территорию противника, полностью его блокировать. В принципе, то, что делает Иран. Вот его прижали, он логистику нарушил полностью, все, и не знает, что с ними сделать. Мы то же самое должны делать.
4: Возможно, сейчас есть ставка на, опять же, мое предположение, в том числе тоже экспертное мнение встречаю, тема с зимой и с электричеством, которое находится в еще более плачевном состоянии, чем минувшей зимой.
3: Ну, давай так, это нарративы, которые звучат оттуда. А я вижу другое. То, что вот в открытом доступе, да, тут не надо никаких разведданных. Соседняя страна, Румыния, в связи с нехваткой воды, уменьшение в Дунае, они останавливают атомную электростанцию, ну, потому что не могут охлаждать. И электроэнергию начинают закупать через Молдавию в Украине. Значит, в Украине есть лишняя энергия. Значит, мы не все уничтожили. то, что мы могли это сделать. Значит, зима будет не такая плохая, как они это все рисуют. Это же картинка на внешний фактор. Какие мы плохие, не даем нормально существовать великой украинской нации, в кавычках. Поэтому помогайте нам больше. Но при этом они торгуют излишками. Если бы этих излишков не было, ну поверьте, никто бы не торговал ни с какой там Молдавией, Польшей или Румынией и не отдавал бы.
4: Может, излишки есть сейчас, а потом уже не будет, потому что потребление больше.
3: А зачем мы тянем, чтобы у них эти излишки были? Ну, есть очень много различных возможностей эти излишки просто перестать переток. Сила Украины, или той части Украины, и России в частности, то, что энергосистема создавалась еще при Советском Союзе. Та власть, она готовилась к большой войне, и она создавала условия при этой войне, как они считали, чтобы системы обеспечения могли существовать как можно дольше. Вот за счет этого Украина выживает. Значит, найти нужно болевые точки. Ну, назовем так, болевую точку мы нашли, Одессу, да? Официально вроде бы туда отказываются заходить какие-то корабли чужих государств. Ну, подстанции 750-киловаттные уничтожили все, и перетока с атомной электростанции, которые остались на Украине, они уже деваться не могут. Все, у них уже нету. Ну и тогда, когда наступит зима, тогда посмотрим, как им весело живется.
4: При этом на фоне, вот опять же, всего нами вышеперечисленного, есть еще и некая политическая компонента, во всяком случае, если судить по заявлениям официального, так скажем, Киева. Потому что говорят, что не выделяют нам ракеты ПВО не потому, что их нет физически, а потому что, мол, слишком самостоятельными мы стали, хотят нас немножко приструнить, чтобы мы на мир пошли. Вот как в этом направлении ситуация, с вашей точки зрения, обстоит?
3: Ну, то, что они стали более-менее самостоятельными, это понятно. Плюс они стали... они как хвост, который виляет собакой. Они те рагули, которые стали диктовать условия Европы. А в Европе это многим не нравится. Поэтому часть военного оборудования им не в том объеме поставляют, как им бы хотелось. Но есть же другая составляющая о том, что ВПК Западной Европы и США просто не успевает восполнять то вооружение, которое используется в боевых действиях здесь, на Украине. Поэтому это факт, это существует. Последние данные, которые были при налете на Киев, что не было сбито ни одна ракета. Они говорят о том, что мы эти ракеты сейчас бережем для охраны каких-то спецобъектов. А если на этот спецобъект не летит, хотя ВПК, я думаю, что еще может быть круче? Может, бордель какой-нибудь? То мы не будем использовать, вы потерпите, граждане Украины. Вот плохая Россия, у них закончится в очередной раз через 3 дня все ракеты. И тогда мы заживем очень хорошо. Нет, этого не будет происходить. Потому что машина, может, не в полном объеме на все 100%, но мы переходим на военные рельсы, мы перешли уже процентов на 70 по восполняемости потерь. Нам есть еще куда расти. И наше преимущество, потому что в основном это все находится на нашей территории. Да, есть какие-то компоненты, которые левыми путями, то, что мы не можем произвести, а необходимо для изготовления того или иного изделия, туда всунуть. И покупается. Для этого нужна логистика и время. Но мы восполняем, восполняем и восполняем. Поэтому нужно давить. Понимаешь, гнидуш, с ней же договориться нельзя, да? Его нужно только давить. Или физически, или дустом.
4: Это факт. Вот как раз-таки по поводу нашей промышленности тоже интересный момент, потому что если раньше там, да, говорили, что мы не наносим удары каждый день, потому что, мол, мы не успеваем, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас вот... В частности, история с Одессой, история с уже ежедневно горящим Киевом, говорит нам о том, что производство вышло на уровень, когда мы способны действительно большую часть выпущенных ракет в тот же день заместить?
3: Не, ну ты правильно замечаешь эти моменты. Если мы говорим с военной точки зрения, в любом случае у нас должен быть тоже запас, да? Мы не можем уже пулять все подряд, и в загашниках у нас ничего не должно оставаться. В любом случае есть НЗ, которая рассчитана, да, боекомплект. Два БК, три БК для выполнения той или иной задачи, но все равно должно быть еще НЗ. Мы его сейчас научились нарабатывать. Мы модернизировали многие вооружения. Они стали более качественными. В принципе, военные западные эксперты это и подтверждают. О том, что даже заявление, которое делают американцы, что очень интересно, именно военные, о том, что сейчас самая боеспособная и лучшая армия в мире – это российская. Они это видят визуально, а не то, что, как говорят политики, да, или проплаченные журналисты. Они говорят, как специалисты. Да, получилось, нам нужно было получить пинок. Ну, мы русские, мы по-другому не можем, наверное, да. И после этого мы начали задумываться и делать те вещи, которые нам необходимы в большом объеме. Я бы, наверное, еще бы один момент заметил бы, который произошел. О том, что произошло изменение в военном руководстве. Где было заседание военной коллегии, и президент, как верховный, сделал назначение. Я бы отметил, что назначение это все, назовем, относительно молодых генералов. Uh-huh. Это тоже нужно учитывать, потому что война изменилась. Война скоротечна стала, и принятие решения тоже нужно делать очень быстро. Я надеюсь, что вот это изменение, которое происходит в Министерстве обороны, оно сейчас тоже повлияет на театр военных действий. И мы все-таки увидим так, как должна воевать российская русская армия. Воевать так, чтобы нас боялись, и даже помыслов не было, заявлений таких, да, как один военный в Латвии заявил с сожалением, что Зеленский не отдал приказ убить нашего президента и Лукашенко. Даже вот чтобы этих мыслей не было, понимаешь? Чтобы он как мышь забился где-то под плинтус и там даже не пищал, потому что мы могли бы его там достать. Вот к этому нужно стремиться. Тогда будет и уважение к нации, к русским, к России. А когда уважают, ну тогда и по-другому с тобой разговаривают.
4: Ну, возможно, таким образом он как раз в определенной степени, пока, возможно, недостаточные свои опасения и выражал. Общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Леша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
4: В студии Михаил Алимов. Всех приветствую. С нами на связи продолжает оставаться общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин. Эдуард Александрович, еще раз здравствуйте. Мы с вами говорили в прошлой получасовке, в том числе о том, что современная война, она меняется. И вот у меня к вам такой вопрос. На Украине активно привлекают к ведению боевых действий лиц гражданских, каких-то предпринимателей, медийных людей в какой-то степени. И насколько эта вещь эффективная, когда вот в военную сферу привлекаем людей сторонних, может, у них там взгляд какой-то свежий, незашоренный, и не стоит ли нам, в том числе и у противника, учиться такому?
3: Да нет, хорошему всегда нужно учиться. Иногда противник тебе показывает твои недоработки. Их нужно выявлять и перенимать этот опыт. Только опыт, который подходит больше к нам. Миш, ты говоришь о вещах чуть разных, да? Угу. Привлечение к чему? К ведению боевых действий, изготовлению тех или иных вооружений или материалов, необходимых для ведения войны. Это одно. Медийность, в принципе, они давно это делают. Они стараются тем самым консолидировать свое общество. Я думаю, что не грех и нам здесь чему-то поучиться и перенять у них опыт. Монополия на все она не всегда бывает полезна. Ну, не просто ж поговорка появилась по поводу левши. Наш так, персонаж, да? В принципе, не выдуманный, который и блоху смог подковать. Но для этого нужно было к нему обратиться, в него поверить. Когда перестали в это верить, все. Одна из причин проигрыша Крымской войны о том, что мы оставали в вооружении. Монополист не давал возможности совершенствовать то вооружение, которое существует. А вот эти системы беспилотников,

0: на Земле, так и второй фронт, который обеспечивается господством в воздухе. Вот как сейчас Россия про Землю? Это понятно, мы наступаем, Министерство обороны каждый день нам говорит об освобождении, взятии под контроль новых населенных пунктов, а вот фронт, который связан непосредственно с небом, вот здесь как мы себя ощущаем?
1: Я думаю, здесь у нас паритет. Нельзя говорить, что мы в чем-то их опережаем, они отстают. Есть то же самое. Они в чем-то нас опережают, мы в чем-то отстаем. Поэтому и линия фронта движется не так быстро, как нам бы хотелось. Да? Потому что у них есть возможность а. испытывать новые виды вооружения. Б. Они привлекают, как ты говоришь, гражданское население, которое с детства играл в игрушки. Ему дали джойстик, и теперь эта игрушка стала боевой единицей. И он может управлять на большом расстоянии от ТВД, ну, театра военного действия. Поэтому господство в воздухе – это одна из слагаемых побед. Если мы сможем создать условия, при которых мы будем господствовать в воздухе, тогда День Победы приблизится намного быстрее, чем мы даже можем себе представить. Пока этого нет. Вот смотри. Недавно были хорошие продвижения у нас в районе Славянска. А сейчас об этом никто не говорит. Линия фронта там чуть замерла. Да, идут боевые действия, но мы не можем теперь продвигаться с той скоростью, как продвигались до этого. Они подтянули резервы, они стали применять новые виды беспилотников, которые в большом количестве все время на Украину завозятся. Это как испытательный полигон, где весь мир испытывает то вооружение, которое они считают возможным победить в новой войне. Война сейчас, она как гибридная. Без земли нельзя победить. И без воздуха нельзя победить. Может, земля, война будущего и будет, там она только чисто в воздух, да? Но на данный момент даже большее количество стволов артиллерии, которые сейчас у нас есть, нам помогает продвигаться в том числе. От артиллерии отказаться, вроде бы это архаика, да, это прошлый век. А оказывается, без артиллерии невозможно делать продвижение на земле. Артиллерия у нас сейчас намного больше, чем у противника. И он это бьет тревогу, потому что нехватка стволов, нехватка снарядов, плюс качество. В чем было сильно советское, российское оружие? Что мы создавали вооружение не такое дорогое, и которое можно было использовать чаще, чем западное. Вот за счет этого мы тоже сейчас побеждаем. Но сказать о том, что мы победили в воздух, я бы сейчас не утверждал. Я бы сказал, у нас сейчас паритет.
0: Касаемо как раз-таки тех возможностей, которые есть у нас в ближайшей перспективе, потому что противоречивые новости, я считаю, связанные с поставками снарядов, с, в принципе, участием Европы в конфликте. С одной стороны, нам наш посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник говорит, что Европа пока не нацелена на достижение мира, что вот нам нужно готовиться к длительным боевым действиям. С другой стороны, в одном из информационных агентств западных, Bloomberg, по-моему, писал, была новость о неких тайных переговорах экс-чиновников со стороны Российской Федерации и ряда европейских стран как раз-таки по поводу урегулирования. Вот это нам говорит о том, что в Европе сейчас нет единой позиции, или о том, что все-таки отдельные какие-то все-таки персонажи сохранили разум и пытаются что-то в мирную сторону предпринять?
1: Ну, смотри, я с Родионом в чем согласен? О том, что война не закончится после того, как подпишут мир. Но она не закончится, она будет продолжаться. В первую очередь, она продолжается в нашей голове. Пока мы сами не осознаем свою силу и мощь и величие как нации, как страны, эта война и будет продолжаться. Ну, я не знаю по поводу экс, насколько я читал эту новость, Bloomberg писал о том, что представители с Российской Федерации, а экс, не экс, я не знаю. Но я думаю, в любом случае это идет прощупывание, да. Европа тоже как бы не едина на данный момент. Это наш плюс. Европа тоже пытается выйти из этой ситуации, в которую они сами себя загнали.

0: Поэтому я считаю, что они ищут возможность для переговорной площадки или переговоров как таковых. Но я подозреваю, что они ведут переговоры с своей позиции. Они нас не слышат. Они считают о том, что мы можем, получив взамен, допустим, разрешение на торговлю, да, теми полезными ископаемыми или товарами, которые мы производим, нам дадут возможность торговать по всему миру, и все. И мы с этим согласимся, и с нами потом можно делать что угодно. Скорее всего, в этом идет. И знаешь, я знаком, считаю, с выдающимся человеком, Выдриным Дмитрием Игнатьевичем, который сказал интересную вещь о том, что с кем мы в Европе можем сотрудничать. И вот он называет фамилию премьера Италии Мелони, потому что она с Сицилии, и она, ну, как он говорил, у ней есть кровь мафии. А почему с ними? Потому что для того, чтобы делать деньги, мафии нужен мир. И поэтому с ними можно иметь дела. А с этими торгашами дел никаких иметь нельзя, потому что они считают, что деньгами все меряется, все можно купить. И продажность некоторых людей, которые ради денег готовы торговать не только своей совестью, а и родиной, таких тоже же не существует. И вот они прощупывают, пытаются таких найти. Но сам по себе о том, что переговорный процесс не останавливался, но наш президент об этом все время говорит. Просто есть площадки, о которых, ну, не принято говорить. Ну, а на Западе, может, они это и раскрыли данные. Кстати, перед этим это сделал Алиев, президент Азербайджана, что на территории Азербайджана вели якобы переговоры представители Германии и России. Но подтверждения ни с Германией, ни с Россией не было. Подтверждение о том, что, я думаю, их и не будет, что ведутся какие-то переговоры. Но я думаю, определенные политические силы Европы ищут возможность выйти с того бардака, в который они себя засунули. Они просто смотрят чуть вперед, что будет завтра, что будет послезавтра. И пытаются найти вот этот компромисс. Но опять же, они ищут компромисс на своих условиях. А в данном случае нам это не подходит. Условия должны быть только наши. Понимаешь? Мир может наступить только после победы. Но победа не только физическая. Победа должна наступить еще в нашей голове. О том, что об этом и президент все время говорит. Мы должны переломить вот это понятие либерального устройства общества. Когда ты потребляешь и ждешь, когда тебе все принесут. А мы должны вернуться к обществу, когда ты ради величия своей страны должен идти на определенные жертвы. Но это не, я не всегда говорю о том, что жертва – это не смерть, да? Это отказаться от того уровня жизни, по которому мы привыкли. Ради величия всей страны. Вот тогда, я считаю, и наступит тот мир, и та победа, о которой говорил наш президент.
1: Ну, это не все могут быстро перестроиться, а кто-то и, в принципе, не способен. Это уже личное дело, наверное, каждого. По поводу как раз политических процессов, связанных с Украиной, мы обсудили то, что происходит в Европе. Не менее интересные вещи происходят и внутри, или, по крайней мере, очень рядом с самой Украиной, потому что внезапно господин Залужный из Лондона расточает комплименты Российской Федерации на том, что Россия нашла ответ на военные нововведения Украины. Это попытка все-таки вернуться в политический процесс украинский, потому что я тоже недавно читал любопытный опрос, связанный с рейтингами, хотя как может быть опрос на Украине в тех условиях, в которых она существует, быть репрезентативным, это отдельная тема для дискуссий, но тем не менее, рейтинг Залужного в Украине, на Украине сейчас выше, чем у Зеленского. И это попытка спихнуть косяки текущие, что, мол, не я у власти, поэтому вот Россия уже нашла на все ответ.
0: Не, Миш, ты берешь поверхностный айсберг. Если опускаться к подошве, там намного все серьезнее. Во-первых, если брать заявление о том, что мы воюем лучше, чем Украина, это взгляд военного. Ну, можно ему в этом плане поверить, потому что он знает, о чем говорит. Но здесь вторая составляющая. Он говорит о том, что не в открытую, но он намекает, что ту помощь, которую вы нам оказываете, не получится победить Россию. Чтобы ее победить, нужно эту помощь удвоить, утроить, может, 10 раз больше сделать. Вы должны делать больше, тогда есть шанс, как они считают, победить Россию. Но Россию победить невозможно. Но президент сказал, ну нельзя победить страну, которая имеет ядерное оружие. Ну невозможно. Здесь нет победителей. Поэтому на Залужного не нужно смотреть о том, что он мессия. Нет. Залужный выполняет свою определенную миссию. В политике, там он из политики никогда не уходил. Я думаю, что его время еще придет, когда в Англии посчитают о том, что Зеленский выполнил полностью свою миссию, его нужно убирать. Вот после этого Залужного или, может, кого-то другого поставят на его место. Но при этом они друзьями не останутся. Они будут такими же врагами, идейными врагами, которые будут делать все и пакостить России до конца своей жизни. Где бы они ни жили и какую должность бы они ни занимали.
1: Да, и, возможно, это все произойдет уже достаточно в близкой перспективе. Опять же, если мы будем верить публикациям западных СМИ по поводу очень тяжелой зимы в Киеве. Но это, опять же, тема для отдельной дискуссии. Теперь пришло...
0: Давай добавлю чуть-чуть, Миш. Mm-hmm. Вот ты начал говорить за Киев, да? Вот есть интересный факт. Это из Киева. Люди, которые до этого туда переехали и жили, они считали, что там очень комфортно. За последние две недели количество обстрелов территории города и близлежащих населенных пунктов усилилось. И теперь эти люди оттуда выезжают, потому что им стало некомфортно, страшно. Они перебираются куда-то подальше, в глубину Украины, маленькие поселки, деревни. Там тоже эти подвижки происходят. Но это мы заставили сделать, это не они делают. Вот почему я говорю, что когда мы проявляем силу, мы тем самым заставляем противника или государство играть по тем правилам, которые диктуем мы, а не которые диктуют нам.
1: Да, и это напрямую отражается в том числе и на настроениях в обоих обществах, что в российском, что в украинском. Я хотел спросить у вас по поводу позиции Вашингтона, потому что сейчас она как будто бы несколько неопределенная, потому что раньше Трамп говорит, да, мы вам там чуть ли не лицензию для патриотов дадим, сейчас нет, мы кому попало эти лицензии не выдаем, нам самим не хватает, у нас вон с Ираном еще не все закончено. Плюс есть еще, опять же, позиции Марка Рубио, который говорит, что мы не совсем нейтральны. Вот какую позицию сейчас занимает Вашингтон?
0: Ну, там, наверное, три позиции. Трамп – это одна. Рубио думает о перспективе назначения или выбора президента в следующую каденцию, которая будет, да, и демократы. Но заявление, которое делает Трамп, ну, очень много всяких. Единственное, в чем он с ними согласен, что передавать никто ничего не будет. Во-первых, лицензию не передает государство Америки. Да? Это частная собственность. И уже военные компании, которые производят тот или иной вид вооружения, заявили о том, что они никому ничего давать не будут. И приказать им никто не может. Это первая часть. Вторая часть, что на Украине, что бы ни говорили, но создать условия для сборки высокоточного оружия, ну просто нет. Ну нет этого. А вовлеченность Америки, ну, Миш, я до сих пор уверен, что многим это не нравится, да. Очень штамп стали накладывать журналисты, дух Анкориджа, а он-то еще живой. Я уверен, что те договоренности, которые обсуждали наедине два президента, они выполняются. Может, не так, как бы нам хотелось, но они выполняются. И они выполняются Трампом. Потому что последнее заявление, которое он сделал, он уже сказал в открытую, и, в принципе, министра как там, войны подтвердил, что количество вооружения, которое поставляется на Украину, уменьшилось кратно. Да. Может, мы что-то недовыполнили? Это тоже нужно брать во внимание, что, допустим, по разным причинам мы не смогли зайти в глубину территории Украины на то расстояние, на которое, допустим, была договоренность. Это вина Трампа или это вина наша? Поэтому отношение к Трампу, оно двоякое. Но я считаю, что дух анкориджа, он до сих пор существует и выполняется Трампом. А вот Рубио здесь уже сложнее, он моложе. Он смотрит, как он будет жить дальше. Но американское общество, оно тоже неоднородное. Они же тоже устали от войны, они тоже устали от того, что они стали жить хуже. И на этих страхах играют очень серьезно. Поэтому он пытается угодить всем, а всем угодить невозможно. Нужно выбрать какую-то сторону. Или с нами дружить, или с нами воевать. А на двух стульях посидеть? Ну, Янукович посидел. Теперь стульев нет, и Януковича нет. И таких примеров-то много, да? На двух стульях нельзя сидеть. Они думают, что они смогут это сделать. Не получится. Нужно в любом случае будет выбирать ту или иную сторону. Они же не просто говорят о том, что самая главная угроза, которая сейчас существует, это Юго-Восточная Азия, Китай. А справиться с Китаем без России не получается. Россия не хочет. Значит, нужно искать какой-то компромисс. Ну, поэтому посмотрим. Ну, давай так. Все, опять же, зависит от нас. Как мы решим эту проблему с Украиной на Украине, после этого и будет понятно, как будет вестись дальше диалог. Будут закрытые встречи или открытые встречи в Европе или в каких-то других странах мира. И о чем с нами будут говорить? Это будет Ялта очередная? Или это будет там Ташкент? Кстати, очень хорошее место, Самарканд. Идеальное было бы место, где можно было бы встретиться и обсудить те или иные вопросы, которые сейчас насущны во всем мире. Поэтому мы должны своими руками свое счастье сами делать, а не ждать, когда за нас это кто-то сделает.
1: Вот говоря как раз о делах, во всяком случае, опять же, если верить NBC News и их источникам, сейчас Соединенные Штаты разрабатывают новую ядерную доктрину с акцентом на применении тактического вооружения малой дальности. И утверждается, что это делается на случай войны с Россией или Китаем. Вот в этом направлении применения ядерного оружия я сегодня уже тоже в эфире с экспертом обсуждал, что в дальнейшем он не исключил и применение ядерного оружия в годах в 30-х.
0: Миш, ну а здесь ничего нового нет. Это мы возвращаемся к старому, хорошо забытому. Когда разрабатывалось что в Советском Союзе, что в Америке, это снаряды, начиненные ураном. Американцы хотели даже сделать гранаты, но они поняли, что на тот момент технически это невозможно сделать, и урон себе будет такой же, как и противнику. Просто, видать, технически они смогли решить эту проблему, но это старая история. Стрелять из всего, что можно донести тот или иной вид боеприпаса по противнику, это малое расстояние, там 20-30 километров, и мощность заряда, чтобы была небольшая. Ну, в принципе, а что менять доктрину? Ну, большой дубиной помахать не получается. Они не могут выстрогать ту дубину, которая есть у нас, да? Ну, нету сармата у них, нет воеводы. Они это признают. И сделать пока они это не могут. Они не могут сделать Посейдон. Много чего не могут. Поэтому они считают, что таким образом они смогут влиять на миропорядок и такой вид вооружения передавать своим сателлитам, которые могли применять его сами. Они, как всегда, были бы в сторонке, потом потирали бы руки и считали бы барыши.
1: В условиях современной войны, когда мы там можем за много-много километров друг дружки попасть, насколько, в принципе, эффективно тактическое малое ядерное оружие, когда вот помимо безусловного фактора психологического, потому что, опять же, все знают, какие последствия, а вот в реальности, когда удар нанесен, насколько велик ущерб именно вот в рамках военных действий?
0: Не, ну, если мы говорим о применении тактического оружия, то в любом случае это ущерб, да, в зависимости только от боезаряда, радиус поражения. Но всегда есть последствия. В данном случае военные всегда понимают, что будут последствия. Ну, давай так. У нас опыт в жизни был в нашей стране. Да, тот большой Советский Союз, Чернобыль. Это была катастрофа, да, это была не война. Но взрыв реактора и воздушная масса, она пошла же эллипсом за счет розы ветров. И она же накрыла Европу очень серьезно. Белоруссию, Европу накрыла. Да, что же полетело? А куда сейчас это полетит все? Понимаешь, это можно было поиграться в эти игры на какой-то другой планете. Или там, допустим, в Австралии. Это отдельный континент, да? Где ты повзрывал небольшие заряды, и они там и остались. Но этот континент остался мертвым. Там, где живут люди, всегда будут последствия. Вода, почва. А это влияет на нашу жизнь. Ну, давайте тогда все уйдем под землю. В принципе, как говорили фантасты, будем жить под землей, а наверху пусть творится непонятно что. Но еще раз говорю, что американцы пытаются тем самым показать свое величие производстве новых видов вооружения. Но это все старое. Это все старое. Да, технически мы тоже не могли что-то создать. А сейчас то вооружение, которое сейчас существует, это разработки Советского Союза. Потому что те температуры, те скоростя, то
1: влияние... Эдуард Александрович, у нас буквально 10 секунд остается. Мы понимаем, да, что вот это заявление, оно скорее для непосредственной публики. Благодарю вас за беседу. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Узнать за 90 секунд.
5: Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона на квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москвич Хинвали, 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ФРГ сознательно стремится пересмотреть уроки Второй мировой, заявили в МИД. Трамп оценил ситуацию в Армузском проливе. Число российских туристов в Киргизии в этом году превысит 400 тысяч. Подробности далее. Руководство ФРГ сознательно стремится пересмотреть уроки Второй мировой. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. Международные обязательства Германии, по его словам, закреплены в частности в положениях договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Именно этот документ составляет правовую основу немецкой государственности, заключил Любинский. Напомню, договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4, ФРГ, ГДР, Советским Союзом, США, Великобритания, Дании и Франции в 90-м году в Москве, закрепила отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. Все больше государств начинают рассматривать ядерное оружие как единственную гарантию защиты своего суверенитета. События вокруг Ирака, Ливии и Ирана ставят под угрозу режим нераспространения. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, особая ответственность за глобальную безопасность и укрепление режима нераспространения лежит на 5 официальных ядерных державах, постоянных членах Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, отметил сенатор, геополитические разногласия препятствуют полноценному диалогу в этой сфере. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Армузским проливом продвигается хорошо, но не привел других деталей. Накануне он заявил, что лично вовлечен в переговоры с Ираном и выразил мнение, что сделка может быть достигнута довольно скоро. Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран и Маскат согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Армузском проливе. США хотят вернуть на родину американского морпеха Роберта Гилмана, осужденного в России за неоднократное применение силы против правоохранителей. Это передает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. В 22-м году американец в пьяном виде устроил дебош. В вагоне поезда был доставлен в дежурную часть Воронежа. Там он несколько раз ногой ударил полицейского, отбывая наказание в колонии по этому делу. Гилман в том числе два раза бил кулаком в голову инспектора во время проверки камеры и при возвращении в нее. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуг с 1 сентября следующего года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он отметил, что новый порядок будет действовать для собственников квартир, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале. Президент России Владимир Путин 26 июля подписал закон, который вводит доставку электронных платежей и документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале. Порталия госуслуг. Прогнозируемое число туристов из России, которые приедут в Киргизию в этом году, превысит 400 тысяч. Об этом сообщил директор Госагентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов. По его словам, Россия по числу туристов в Киргизии занимает устойчивое 3-4 место наравне с Китаем. Однако в республике считают, что потенциал российского туризма в Киргизию раскрыт не до конца. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Мы начинаем, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, Лукае.
3: А знаешь, что самое смешное? Что я все время беру два комплекта одежды, чтобы переодеться на второй эфир, и забываю его.
2: А потому что это не нужно. Потому что никто не вспомнит.
3: В чем ты был неделю назад?
2: Ну да.
3: Мне самому неприятно.
2: Лукае, Петр Лидов, Дмитрий Кравченко. Поэт.
3: Поэт. Привет.
2: Хотя с виду, вот, кстати, Маяковский, между прочим.
4: Но он чуть поменьше, чем я.
2: Но памятник Маяковскому...
3: Он больше, чем ты.
2: Производит впечатление.
4: Памятник, да.
2: Кто-то сказал про этот памятник, что Володя никогда не был боксером, глядя на этот памятник. Что он, типа, преувеличивал. Ну, там у нас вообще в памятниках и Ленин тоже. Он здоровый мужик-то, в общем, а был-то, в общем.
4: И Маяковский 190 практически был. 188.
2: Ну да, он вроде бы скорее был в худобу, скорее, чем вот в этом.
3: Да. Но в стихах рассказывал про себя, что нет. А как это получилось? И борец... Спортсмен, а еще и поэт.
4: Ну, поэт от Бога, а борец от неизбежности.
2: От жизни.
4: От жизни, да. Нет, ну у нас просто...
3: Это чтобы тебе за твои стихи лицо не били?
4: Скорее наоборот, просто чтобы лицо не били, а потом можно было стихи читать. Да нет, ну тяжело было, город маленький был, надо...
2: Какой город?
4: Армавир. Ага. Надо было как-то за себя стоять, а у нас было два вида спорта основные в городе.
3: А чего это Армавир маленький город? Я был в Армавире.
4: 120 тысяч.
3: Да?
2: Большой, да?
4: Небольшой. Сказать. Очень маленький, уютный.
3: Я,
4: ну,
3: там, я там, ну, я поэтому там был.
4: Да.
3: Меня тянет в эти мои места.
4: Да, поэтому надо было выбрать.
2: А чем хорош Армавир? Я вот
4: чем хороший Армавир?
2: Да, кроме названия.
3: Ну, южный город.
2: Ничего не знаю.
3: Он рядом с тобой на российском.
4: Переводится как «Долина ветров». Армавир. Вот очень уютный, очень маленький город.
3: С армянского?
4: Кстати, я не знаю, с какого, надо уточнить. По-моему, нет. Туда же пришли черкесагаи, поэтому я думаю, что откуда-то вот с того чего-то.
3: Да?
4: Ну ладно.
3: Да.
4: Приезжайте к нам в Армавир.
3: Там хорошо. Там виноградники
4: уютно.
3: Были.
4: Очень уютно. У нас хорошая кухня, у нас мясо на каждом углу жарят.
3: Да, подтверждаю.
4: Да.
3: И, кстати, сразу наливают.
4: Там, и сразу знаю. Наливают, да. Даже можно не
3: я есть. Еле выжил. Очень гостеприимно.
2: Значит, рассказываю вам. Название города Армавир происходит от имени древней столицы Армении. Армавира.
4: Вот так. А то, что дали на ветров?
3: Это ты сам придумал.
2: Это здесь не написано.
4: Значит, брехня.
2: Черт его знает. Но это вот первое, что...
4: Нет, город Армавир в Армении интеллект. Тоже есть. Это город побратим.
3: Скажи еще раз. Значит, брехня.
2: Нет, он, может быть, по-армянски есть «Долина ветров».
4: Значит, все это брехня.
2: Нет, нет, почему? Почему древняя столица Армении не могла быть
4: «Долина ветров»? Нет, нет, я еще раз говорю, древняя столица Армении Армавир – это город побратим. И, естественно, он имеет какое-то отношение к нашему Армавиру, но именно Армавир переводится как «Долина ветров», город ветров.
2: Красиво.
4: У нас там ветра дуют жуткие.
3: Меня устраивают...
4: Оба варианта.
3: Оба варианта, а ветра я не заметил, потому что там такие добрые люди, как... Я просто выжил.
4: Это да.
3: Не
4: это
3: знаю. Да. Ты, видимо, мне кажется, из-за их доброты и решил.
4: А я просто не пил до того, как я жил в Армавире, а потом я уехал. Ну, то есть я лишь в 17 уехал в Ростов дальше жить.
3: Боженька спас тебя.
4: Да, до этого времени я не пил.
2: А почему ты поехал в Ростов, а не в Краснодар?
4: Потому что в Краснодаре были друзья и родственники.
3: А ты их не любил?
4: Нет, ну батя такой говорит, там будут заботиться, тебе будут помогать, давай-ка в Ростов, там никого нет, езжай сам жить. И я вот...
3: А это что, какая миссия была, проверить, как ты выживешь, не знаю?
4: Ну, типа того, да.
3: Это 18?
2: Но, кто круче-то, вернее, что, Ростов или Краснодар?
4: Что, круче?
2: Да.
4: Я Краснодар не люблю. И хоть я из Краснодарского края, я люблю наш край и все, что с ним связано, но Ростов...
2: Ну, это же соперничество, да, такое, регионального масштаба?
4: Последние лет 10 уже нет. Уже нет? Краснодар давно выскочил на передовую позицию.
2: Серьезно? Ну,
4: конечно.
2: За счет чего?
4: Да, за счет многих факторов.
2: Нет, ну Галицкий стадион, парк, понятно.
4: Да, Галицкий понятно. А в целом Краснодар очень сильно расстроился по району. Кто-то где-то, я видел, что кто-то назвал Краснодар станицей, что типа кто? Лебедев, по-моему, кстати.
3: Да?
4: Где-то он сказал, Краснодар это станица. Может, он там не был никогда просто. Нет, очень, да. Очень сильно расстроился.
3: Нет, но он тогда возмущался, что эта расстройка нелогичная. И
4: там пробки жуткие там в Краснодаре, вот вообще невозможно.
2: Я ездил тут на футбол в Краснодар, когда московская «Динамо» могла стать чемпионом.
3: А что ты меня не позвал?
2: Мы, по-моему, не были знакомы тогда.
3: А, да?
2: Поэтому, да. Это было уже 3 года назад.
4: Прокатило.
2: А Краснодар, я помню, у нас там, я работал раньше в табачной компании, там была фабрика, краснодарская табачная фабрика. Я в 90-е, в 2000-е там бывал. И мне казалось тогда, вот, что Ростов, он как бы, конечно, помощнее.
4: Ну, Дон Табак тогда же был.
2: Дон Табак был в Ростове.
4: Дон Табак был в Ростове.
2: Да. А, ну эти, да. Он из этих.
4: Из этих, да.
2: Из этих.
4: Мы за наш продукт.
2: Ну, он все равно продукт, в общем.
3: Я хочу сказать, что я люблю оба эти города.
2: Они просто у меня ощущение, извини, что перебиваю, от Краснодара, вот оно какое-то то осталось, что он такой немножко более, может быть, какой-то уютный, но Ростов, он вот Ростов, там Левый берег уже был, там вот этот корабль стоял. Там.
4: Когда ты поживешь в Ростове, ты понимаешь вот этот кайф и уют города. Для тех, кто хочет понять, что такое Ростов, нужно посмотреть сериал «Юз». Он вообще не про Ростов. Вообще не про Ростов. Сериал, хотя не снимает про Ростов, но стоит посмотреть «Юз» для того, чтобы понять вот по дыму, как существуют ростовские люди. Что это вообще такое?
3: Сериал просто один из лучших.
4: Жалко, что не про Ростов, ребят. Ну, что вы сняли?
3: Я, может быть, и к лучшему.
4: Может быть, да.
3: Тема, которая поднимается в этом сериале, не надо славы этому городу. Но я люблю оба эти города, я люблю там гулять. Прям гулять в прямом смысле, гулять на вечеринках. И Крас, и Ростов. В Краснодаре я жил 2 месяца. Я открывал там магазин разливного пива, когда это только бум начался. Это далекий, по-моему, даже...
2: Магазин разливного пива.
3: Магазин, да?
4: Меня в этих магазинах разливного пива всегда название радует. Давай угадаю. Пивмастер, пивотрубопровод.
3: Слушай, я не знаю, как он
2: звучит. Поэт, видишь, уже начал цитировать, так сказать, название.
4: Реально, ты идешь, пивмастер, пивстоп, пивотрубопровод. Ну вот все подряд, что у тебя было.
3: Я расскажу, это грустная история, потому что я поссорился с партнером, он меня кинул на деньги, я 2 месяца его открывал, и перед самым открытием, я не знаю, как он их назвал, меня выкинули из этого бизнеса.
2: А что такое, можешь объяснить, что такое?
3: 11-й год. Пиво продается в супермаркетах, но начинается бум магазинов, куда приводят бочковое пиво, типа как бар, но цены ниже, чем в баре, потому что можешь домой купить и баклажку, и 5-литровую, и в банку, как в Советском Союзе. Там огромное количество закусок. И они начинают
2: открывать... А ты с собой тоже берешь?
3: Можешь с собой, можешь прямо там попить.
4: Да, тут рыбка стоит, тут
3: 25, сухарики. Да. Можешь там выпить, ну, такие советские наливайки. Не знаю, почему-то они в 11 году какой-то огромный бум, они открываются как грибы после дождя, и в Москве все поделено. И я решаю, я отработал в Сочи в клубе «Платформа», накопил определенную сумму денег за лето, и у меня
2: это
3: друг...
2: который «Платформа», который в море вот это.
3: Да, на сваях.
2: Я там был.
3: А я там работал очень продуктивно.
4: А почему ты у меня на подкасте неинтересные истории рассказывал, сейчас что-то интересное рассказываешь?
3: Я такие вопросы задавал, я на такие вопросы тебе и отвечал.
4: Продолжай.
3: Я могу эти истории вообще из головы выдумывать. Может быть, это и не было. Как ты это сейчас проверишь?
2: В Краснодаре ты был?
3: В Краснодаре я был.
2: Какая главная улица?
3: Красная, конечно же, которая перекрывает каждый выходной. В Краснодаре я был много раз и после этого. Великолепный город. И потом уже, тогда у меня денег не было, меня кинули, а потом я еще приезжал с деньгами. Но ни разу я не был на этом замечательном стадионе. Это прям моя мечта. Поехать.
2: Я был на стадионе. «Динамо» проиграла, чемпионом не стало.
3: Ты все равно напился.
2: И ждать еще. Не, я за рулем ехал. Кстати, машину в Ростове оставил.
3: А сейчас они как, есть шансы?
2: 50 лет прошло последнего раза. Я тогда уже был маленьким мальчиком, даже помню. Ну ладно, не будем о грустном. А после Ростова чего? Там закончил?
4: Сюда. Все с Ростова сюда, в Москву.
2: А что не в Ростове? А что закончилось, не секрет?
4: Я закончил экономику, закончил юриспруденцию, аспирантуру по экономике и актерская. И свалил в Москву.
2: Это все в одном месте было? Или...
4: Не-не. Ну, вот первые три в одном, да, в Риме. Uh-huh. Ростовский государственный экономический университет, альма-матер. Люблю. Очень крутое образование, очень крутые люди, крутые знакомства. В целом школа жизни была достаточно хорошая. Но когда я выполнил родительский долг, получил образование экономиста и юриста, я пошел заниматься тем, чем хочу. Пошел на актера учиться.
3: А ты еще пошел актерский?
4: Я тебе говорю, вот я закончил экономику, параллельно юриспруденцию. И потом аспирантуру закончил. И пошел на актерское.
3: В какой вуз?
4: Там не вуз, там при театре была школа, школа-студия. Я вот ее закончил и свалил в Москву.
3: Кто не смотрел контент Дмитрия, он сначала в каком-то образе не очень там, воспитанного человека, гопников.
4: Да ладно, это деревенский пацан. Такой недалекий. Пацан, да, недалекий, да? Деревенский пацан, да.
3: Ну да, такой. И он в чат-рулете с женщинами разными общается, а потом начинает своим бархатным голосишком читать стихотворение. Женщины текут. Там просто такие есть кадры, как женщины текут, просто вот, вот так.
2: Я очень люблю чат-рулетку смотреть. Да. Кто там умеет вот все делать, потрясающие чуваки бывают.
3: А ты не натыкался на его?
2: Нет, нет.
3: Ну, я думаю, что ты есть когда.
2: Прошу прощения, да. А нет, что? Ну, признана сеть в Инстаграме.
4: Да, плашечка вот так
2: признана появится. Экстремистской в Российской Федерации.
4: Все так. Мы примерно так с Андрюхой познакомились.
3: Да, я залипал на его стихи просто, потому что я сам же тебе написал.
4: Ты выложил меня, и мы списались, я говорю, спасибо большое, а ты говоришь, да, я тебя смотрю, класс, и что-то за общение.
3: Я просто один раз залип на его канал, как он, эти бедные девушки услышат этот голос, когда он читает им стихи, они такие просто в зоне завороженной.
4: Да. Реакции абсолютно разные бывают. Вот вплоть начинает от того, что вот оно прям видно, как в кадре тает, да, каких-то вот таких эмоций, а есть те, кто вот прям по нулям вот сидит, он сейчас еще и нахер пошлет.
2: Стихи свои читаешь? Или
4: любые? Свои, классику. У меня большой багаж знаний.
3: Да, он поступает.
2: После аспирантуры.
3: Ездит.
4: После аспирантуры это
2: Ростов.
4: Естественно.
3: Юриспруденция. Или юрис.
4: У меня аспирантура по экономике была, кстати.
3: А, да ладно?
4: Да. Юриспруденция это параллельно было. Только я ни разу не воспользовался.
3: Женщиной?
2: Ну, а как ты не воспользуешься? Она же где-то там сидит в другом месте.
3: Нет, я думал, что он про образование. Ну, давайте продолжим эту тему.
4: Я про образование, да.
3: Нет, ну мы вдвоем сразу.
2: Нет, слушай, я сразу про женщин, как почему же не воспользовался? Стихи прочитал и все, что ли?
4: Кстати, что...
2: А было вот что-нибудь там?
4: Что интересно, практически всех, вот кто мне попадается в реакциях, я приглашаю, узнаю, из какого они города. Я говорю, я в ваш город приезжаю, там тогда-то с концертом, приходите. Все, да, мы придем. И все, и мы выключаемся.
2: Хоть бы одна, понимаешь.
4: И никто не пришел.
5: Откуда ты знаешь, что их там в зрительном зале все?
4: Чтобы ты понимал, почему никто из них не приходит, они даже не спрашивают, как меня зовут. То есть я говорю, то есть встретились, там реакции, ля-ля-ля-ля-ля, прочитал стихи, суперзвук, приходите на концерт, они хорошо, и переключаются. Ни как меня зовут, ни что я... Да, хорошо, мы придем.
5: Ну, очень тяжело людей из онлайна вывести в офлайн.
4: Это да.
5: Это в любой сфере.
2: Так, кстати, интересно, а как оно, вот эти вот онлайновые люди в рулетке, действительно, они себя кем, вот с твоей точки зрения, ощущают? Ты же много их у тебя перелопатил, сколько, да?
4: Ну.
2: Можно ли вывести какой-нибудь общий, ну, не знаю, психологический портрет этих людей?
4: Скучно.
2: Зачем они
4: скучно
2: там?
4: Ну, я же в основном с молодежью разговариваю, я-то им пытаюсь привить любовь к литературе и к стихам. И вот в основном молодежь сидит, которая делать нечего. Вот там три подружки после школы пришли друг к другу, сделали уроки и сидят, а что делать? Мы не можем там со взрослыми дядями поговорить, поэтому, а где мы можем с ними поговорить? Мы можем сделать это в чат-рулетке. Или иногда там мне попадается, ну вот сидит сколько, ну 14-15 лет. Я говорю, а почему родители вот не контролируют это? Да, как? А что, ну не контролируют и не контролируют.
2: Ну, он сейчас в комнате сидит.
4: А в рулетке можно увидеть много чего или попасться на
5: негодяй.
4: И самых приятных людей, да.
5: Рулетка еще банит, если мы про совсем непотребные вещи.
4: Не-не, я не про непотребность, я про то, что, мозги можно промыть сразу же ребенку спокойно. И не факт, что эти люди в пределах нашей страны находятся, поэтому тут...
2: Ну, это правда. Я пробовал.
5: Ты еще сейчас что начинаешь, чтобы еще эту заблокировать?
4: Нет, же один ответ на все. Я не про это, я про то, что... И из-за границы же тоже очень много.
5: Я все понимаю, ты давай не начинай.
2: Ты заходил туда с непрофессиональной целью, а вот чисто так вот.
4: Когда был молодой, да. Я заходил туда с девочками познакомиться, когда я молодой был.
5: А мы это...
2: И блин, как?
5: В разных состояниях заходили поржать.
4: Ну и такое тоже было.
5: А потом что-то перестало.
4: То есть это такое, развлекало.
2: Я два раза и сразу выключил, потому что я понял, что я не хочу ни с кем разговаривать, и вообще что я буду.
4: Но если цели нет.
2: Нет.
4: У меня-то цель...
2: Познакомиться. А там ты можешь выбрать?
4: Ты можешь страну выбрать, с которой разговаривать. Ты можешь выбрать страну, и все.
5: Да, она друг за другом.
2: Дико популярно, когда первые два года СВО, когда все разговаривали с украинцами, там что-то обсуждали, причем обсуждали не только там те, кто контент делал, да, там вот этот камикадзе этот был, который Подземельского косил, еще кто-то, а люди просто там, по-настоящему, значит, там, а вот мы там, а вот вы, а вот мы там тогда.
4: Что самое интересное, я пришел на YouTube как раз в 22-м году, после того, как СВО началось, закрыли все монетизации, урезали у всех YouTube, и я на него пришел и начал набирать аудиторию, и получается, я вот свою аудиторию набрал как раз в период того, когда у всех начали закрывать YouTube. И мне там, ребята, кто знают, говорят, как ты вообще это сделал, и зачем ты, самое главное, это сделал, если нет монетизации на YouTube.
5: Но, тем не менее, ты набрал аудиторию.
4: Да, я набрал аудиторию, и она по чуть-чуть продолжает набираться, но все равно сложно, сложно.
5: На стихи вообще это монетизируемая история? Ты говорил, что есть топовые авторы в России.
4: Я на самом на сегодняшний день один из
2: топовых авторов.
4: Да. Остальные... У нас мужиков, поэтов топовых, к сожалению, я и Олежка Груз. Больше вот так, чтобы сказать
5: Ходу. Да. Нет, я имею в виду, что по собираемости дамы же в основном лидируют.
4: По собираемости дамы. И причем лидируют не авторы дамы.
5: Олег был.
4: А именно дамы-чтецы. То есть там очень много на сегодняшний день дам, которые просто читают стихотворения. Вот они собирают огромное количество. Они очень красивые девочки. Они очень красиво это снимают в интернет. Они очень хорошо читают все это. И у них растет аудитория вот как на дрожжах. А мне, некрасивому мужику, двухметровому борцу, очень сложно все это сделать.
2: Не видно.
4: А?
2: Не видно,
4: что... окей, не самому красивому мужику, не сладкому, ни кого можно в пример привести, я не знаю. Вот очень тяжело все это набирать. И касаемо монетизации или еще чего-то, то есть концерты. Единственное, где можно сейчас что-то заработать, это вот концерты. Я езжу по стране, я почти 60 городов проезжаю за год. Я приезжаю везде, выступаю со стихами.
5: А не кажется тебе, что так много женщин-чтецов, что сейчас пошел тренд, что их стебут уже, про эти томные голоса?
4: Я бы, если честно, и сам постебал. У меня столько идей есть, но это надо заморачиваться с макияжем.
5: Тебе будет некрасиво, мне кажется, что ты женщина.
4: Мне так хочется все это постебать, ты не представляешь. Но у меня есть девочки, знакомые актрисы, которые вот начинают все это выстебывать, и ты, наверное, попадал в девочку, которая про муху что-то читает.
5: Да-да, они начинают абсолютно чушь,
4: да,
5: с таким вот голосом.
4: С таким же.
5: Муха ползала по стеклу.
4: Да. И как это прекрасно. Это давно обстебывают.
5: Потому что все начинают читать в одной манере.
4: Да, да. Но было бы... Это же всех привлекает. Ты же понимаешь? Вот они все в одной манере, но все же нажимают кнопку подписаться.
2: Люди любят.
5: В нашей стране очень любят страдания. И в песнях страдания.
2: Потому что манер-то, наверное, не так много, в принципе. Если какая-то залетает, то всем нравится, и так далее. Трудно обвинять их в этом. Мне другое интересует. Вообще... поэзия сегодня, она... Ну, я вообще мимо меня, это, к сожалению. Я здесь попадаются хорошие стихи, я всегда почитаю, но я вот этого даже не посмотрю обязательно и увлекусь, я думаю.
4: На всякий случай уточню, вы слышали хоть раз в интернете стихотворение «Бога не видно, но я его вижу».
5: Да, но я твой фанат, я фанат этого стихотворения.
4: Это, к слову, вот, к вашему вопросу, что я стараюсь привлекать аудиторию некрасивым... А именно текстами. Ну, и вот я делаю на это акцент. И вот сейчас, к сожалению, очень мало авторов в широкой публике, которых должны знать. Есть достаточное количество людей, которые пишут очень хорошие тексты. Очень правильные тексты, очень хорошие тексты, очень красивые тексты. Но их не знает широкая аудитория.
5: Пока не наложат на музыку. Ну, например, Хаски, я считаю, тоже поэтом хорошим, но...
4: Вот ничего не могу сказать про... То, что я слышал, я не в восторге. Может быть, есть какие-то другие тексты у Хаски, которые мне стоит послушать, но из того, что вот я был на каких-то выступлениях, да, там медиафутбол был, он выступал, что-то читал еще где-то, то, что я слышал, оно не цепляется за мое профессиональное творческое ухо. То есть я-то огромное количество текстов перечитал, переслушал, и я плюс-минус там, ну вот, я что-то могу выцепить. Есть авторы, есть рэперы, вот ты слушаешь текст, и оп, он цепляется за ухо. Но вот с Хаски такого не произошло.
5: Не произошло? Нет. Я последний раз его слушал?
4: Нет. Нет. Я поэтому и говорю, что я немного творчества его слушал. Я услышал где-то, попадая на его выступление.
5: Мне нравится, что у него такие двойные смыслы. Можно и так понять, и так очень. Ну, я тебе покидаю трек.
4: Давай, супер.
5: Вот. Но как будто бы вот поэту действительно без бита тяжело стать популярным.
4: Без бита сегодня. Без музыки. Да. Потому что музыка очень сильно отвлекает от текста. Mm-hmm. Очень сильно. И многие ходят послушать именно музыку. Все, кто сегодня выступают, вот из тех популярных, кого мы берем, они берут очень попсовую музыку. Энауди, как-то вот есть Людовико Энауди, какой-то очень популярный или еще кто-то.
5: Ну, композитор, который...
4: Да, и все приходят слушать вот эту музыку, и параллельно это сопровождается красивым тембром, красивой девочкой, которая все это читает. Но основной акцент идет на музыку, не на текст. А я стараюсь больше пропагандировать именно вот текст. Поэтому я всегда читаю без музыки.
2: Текст просто как форму или все-таки смысл?
4: Твердят.
2: Или то и другое?
4: Было слово. Да. Да. Да. Да. Слово. Только слово. Ну, я уверен, что я приду к тому, что я буду под музыку читать, потому что людям надоедает, мне кажется, слушать без музыки. И рано или поздно я тоже скачусь.
5: Им тяжело всю концертную программу слушать без музыки?
4: Нет, она очень хорошо составлена. Я разбавляю стендапом, какими-то шутками, историями из жизни. Это не тупо вот ты час, я стою и читаю стихотворение, люди сидят такие, господи, когда он закончит? Нет, это...
5: Ну, потому что Груза тоже хорошая атмосфера.
4: Олежка тоже молодец, красавчик. Абсолютно его поддерживаю. Вот.
2: Я тут, к сожалению, видишь, не могу включиться в разговор, я просто не знаю. Мне нравится, но я...
4: Филатов, например. Вот яркий пример, Леонид Филатов.
2: Да, ну, Филатов, конечно,
4: вот.
2: Хорош.
4: Да. Прекрасные тексты писал, замечательный актер был, умел хорошо подавать. Да. И он подавал их без музыки. Того же Федота Стрельца он читал, все слушали с замиранием сердца.
5: Вы вообще хотели узнать концовку, и она смешная очень была. Про Федота Стрельца сейчас включи и залить.
4: Ну да,
2: Это, пожалуй, да, такой...
5: Молодежь, которая нас смотрит, если вы не знакомы с творчеством, обязательно.
4: Леонид Филатов, обязательно ознакомьтесь.
2: Да, слушай, ну круто, что это есть и что ты это делаешь. Людям зачем это надо? Они приходят ценители или это обычные люди приходят?
4: Приходят разные люди. Кто-то в моих текстах, например, находит смысл жизни. Я очень часто получаю сообщение, что, я не знаю, насколько это будет уместно для эфира, что, чувак, вот мне не хотелось жить, я каким-то образом случайно попал на тебя, и твои тексты меня вытащили. И я, когда читаю такие сообщения, у меня у самого слезы на глазах наворачиваются, что я вообще никогда-то мог в жизни представить, что я кому-то могу спасти жизнь. А здесь я ничего не делаю для того, чтобы спасти человеку жизнь, я эту жизнь спасаю, сам того не зная. Или комментарии периодически мне приходят там, в социальных сетях, типа, чувак, мне там столько-то лет, моему ребенку лет 12-14, вот он случайно включил тебя в интернете, пошел в магазин и купил книгу со стихами «Ребенок 14 лет». Ну, где вы такое видели? И я вот читаю такие сообщения, вот это...
5: Я так, я 14 лет читал и любил стихи.
4: А?
5: Да, я очень люблю поэзию.
4: Здесь. Ты уникален.
5: Да нет, многие, почему я уникален, я не уникален. А, кстати, спас жизнь, может быть, это как в шутке, знаешь, типа, однажды Джиган спас мне жизнь, но я лежал в коме, в больнице, в радио. По радио заиграл Джиган, и я стал выключить.
4: Хорошо, это хорошо.
2: Забавно.
4: Это хорошо.
2: Да, ну, не знаю, я бы тоже сказал, что уникален скорее, потому что, конечно, так вот, чтобы, ну, может быть, другое время, черт узнает.
5: Я Онегина.
2: В моем кругу вообще никто ничего не читал, ни по поэзии.
4: Я тебе еще раз говорю, ты человек, помню, мы с тобой это обсуждали на этом, что...
5: Да не, ну, в моем возрасте все увлекались, потом Versus Battle, почему появились такие, начались, такую популярность приобрели. По сути, что же они без бита читали текстами?
4: Да. Да.
5: И все говорили, что это рассвет, и как Серебряный век, когда у нас поэты тоже
4: батлились. В политехе, когда они батлились, да, было дело.
2: Ну, а вот ты выступаешь, постоянно общаешься с людьми, видишь, вот как-то, я не знаю, ну, вот говорят, что сейчас у людей очень повышена тревожность. Люди все так переживают, неуверенно, придерживают как бы мнения, вот как-то они так...
4: Стараются.
2: Ждут и так, да, далее. Ты это чувствуешь?
4: Я думаю, что все сейчас находятся в большинстве, находятся в позиции, вот мы ждем. Угу. Мы ждем, потому что мы не знаем. Вот если бы люди знали, мне кажется, им было бы попроще. Но когда они не знают...
5: А не хочешь начать читать политические стихи? Вот наши оппоненты из уехавших там, некий агент Быков, он все время же к нам стихами обращается.
4: Если открыть отдельную рубрику, я просто не знаю...
5: Может, ты будешь отвечать, и будет батл?
4: Если это будет выглядеть как расходование слов на то, чтобы удовлетворить что-то, то нет.
5: Нет, ответить. Может, тебя подорвет что-то мнение, ты в стихах ответишь.
4: Если так, я бы попробовал.
5: Не хочется вот некому вот Гуфу помочь ответить, некому рэперу уехавшему? А то, что Гуф не справляется.
4: Нет, я Гуф. Я всегда помогу своим. Пиши, рифм накидаю, смыслов накидаю вообще с кайфом.
5: Я теперь знаю, к кому обращусь, если надо будет с кем-то посраться.
4: Я, брат, ты же знаешь, только напиши, я прилечу.
2: Рифм накидаю, смыслов накидаю. Это тренируется?
4: Как любой навык. Как любой навык, ты все равно быстрее это делаешь, чем кто-либо другой. Плюс разнообразие того, как ты это делаешь, тоже возникает. Ну, в танцах, наверное, можно взять пример. То есть профессиональный танцор знает огромное количество движений и может выстроить композицию рисунка по-своему. Mm. Но придет какой-нибудь начинающий чувак, сделает два движения, и танцор сразу увидит, что это где-то было, это повторяется, это очень просто, это наивно, ла-ла-ла-ла-ла. Так и с литературой. Ты вот читаешь текст, и ты сразу понимаешь, что там вот, ну, вот это слишком банально, наивно и легко. Там срифмовать «любила-прожила», например, не составляет никакого...
2: Как крокодила.
4: Ну, да. А большинство текстов так и выглядит. Но когда ты видишь какое-то необычное построение рифмы, сбитый ритм или еще что-то, ты понимаешь, о, это необычно, с этим хочется ознакомиться. Примерно так.
5: А почему батл рэперы как выстрелили, а потом и угасли?
4: А я тебе объясню. Потому что батл рэперы выстрелили, когда были лица. То есть, когда, например, Steam батлился с Оксимироном, получается...
5: Признанный кем-то.
2: Иноагент.
4: Да, ну...
2: Будем считать, что его, скорее всего, иноагент и экстремист.
4: И туда же, да.
5: На всякий случай.
4: Грубо говоря, были медийные лица с определенной биографией. И эти два человека проходились по биографии друг друга. Но потом, когда они перестали участвовать в этих батлах, и все скатилось в...
5: Появилось?
4: Да, и все скатилось в то, что все вспоминали друг друга родственников, и что они с этими родственниками собираются делать. Вот и все. И это стало неинтересно смотреть. А когда кто-то копает в чьей-то биографии, он находит какой-то факт, еще красиво туда панч вкидывает, тогда ты смотришь это. Ты такой, о, класс, он делает это талантливо, он делает это интересно, у этого есть какой-то бэкграунд. А когда стоят два чувака, которых ты никогда в жизни не видел, и он говорит, я твою сестру, а я твою маму, а я еще... И тогда, ну зачем это смотреть? Ну что вы там такого?
5: И, кстати, все скатилось опять тому, что когда поэзия без музыки ушла, пришел новый виток, поэзия, батл на
4: BPM. Да?
5: На BPM.
4: Ну,
5: и опять новую жизнь воткнулся.
4: Ну, и то она недолго просуществовала, потому что опять все скатилось в одно и то же. Скатилось в то, что вот они не знают больше, о чем говорить. Никаких тем не возникает, личности не вырастают.
5: Да, надо паузу сделать.
4: Неинтересно за ними наблюдать.
2: Да, давайте сделаем паузу, прервем сейчас.
5: На рекламу.
2: Вернемся после новостей и рекламы.
0: Словом по столу. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. С «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «Словом по столу».
2: Дмитрий Кравченко у нас сегодня поэт.
5: Поэт и ютуб.
2: Властитель дум.
5: А, ютуб нельзя говорить.
2: Почему? Не, можно сказать. Является, ты можешь сказать является. Все, что хочешь.
4: Не является.
2: А также сомневающийся Лука Е, он же Андрей
5: Ты видел, как ведомости недавно
2: Петр это? Ридов.
5: Да. Восстание декабристов, в скобках, запрещенное в России.
2: Да, это было.
5: Довели журналистов.
2: Случайно. Мы ее опубликовали, потом убрали.
4: У меня была идея написать рассказ. Я не знаю, может, кто-то уже это из коллег сделал, что журналист пытается написать статью, но так как мы дошли до того, что все является или запрещенной организацией, или слова, и он не может написать эту статью, потому что что бы он ни написал, ему надо делать сноску, что это запрещено. Я просто очень надеюсь, что кто-то из коллег напишет такой этот постапокалиптический рассказ.
2: Кто-нибудь может напишет. Искусственный интеллект может.
4: Но это вот хорошая сатира должна быть, понимаешь? То, что он садится писать статью и такой, это слово нельзя использовать, убираем, меняем на другое.
5: Мне сейчас грустно стало от этой информации.
2: Слушайте, всегда...
4: Благо, наш после, язык очень богат.
2: Да, и всегда после чего-то наступает что-то другое, так что...
5: Состряхнув.
2: Времена поменяются. В этом смысле, я думаю, тоже. Хотя, может быть, мы этого с вами и не увидим.
4: Очень оптимистично прозвучало.
2: Дмитрий.
4: Я.
2: Слушайте, а вот вы говорите, опять же, с точки зрения дилетанта, самые интересные поэты, ну, если говорить слово, вот необычные рифмы и так далее, наверное, Бродский?
4: Нет, самые интересные поэты – это те, кто внесли некую революцию в наш язык. То есть первый поэт-революционер – это Пушкин был, естественно, это наше все, к нему никто никогда в жизни не приблизится. Это вот сочетание чего-то нереального в одном человеке в одно время, да. Дальше...
5: А мы учитываем, признавая его талант, дух того времени, или сейчас прошествием мы читаем его стихи?
4: Даже,
5: понимаю,
4: спустя прошедшее время мы понимаем его гениальность от того, как он, во-первых, сколько он написал за свою не самую продолжительную жизнь, как он это написал в сравнении с тем, что было.
2: Если посмотреть то, что было до, конечно.
4: Есть очень крутая книга, я всем советую, если вдруг интересно, ее написал Давид Самойлов. Она называется «Книга о русской рифме». То есть, если вы хотите понять, почему тот или иной писатель остался в истории русской литературы, поэт, скорее, остался в истории русской литературы, он все это разбирает. То есть, вот этот в то время сделал с литературой вот такое, поэтому он там остался. Мелодика Есенина, Лесенка Маяковского и так далее, шестидесятники с их всем, это все, и он очень круто это расписывает, поэтому, если вам реально интересно, почитайте Давида Самойлова.
5: А она как документальная? Или как?
4: Нет.

0: что примечательно, поэзия существует только на родном языке. То есть ты не сможешь испанскую поэзию, например, перевести на русский язык, потому что это будет все равно не то.
1: Не в ритм, да. Да.
0: Яркий пример, можно взять стихотворение Киплинга, все его знают, Петров его читал в полицейском с Рублевки, «Серые глаза рассвет»,
1: «Все женщины потекли»,
0: «Пароходная сирена». И если прочитать его на английском языке, кто знает английский язык, ну там очень сильный смысл.
1: Меняется?
0: Ну, и другие слова использованы, но переводя Киплинга...
1: А тогда почему мы считаем переводом, а не самостоятельным новым произведением?
0: А нужно считать это самостоятельным
2: новым
0: произведением.
2: Скорее всего, у меня есть любимый, я мало стихов знаю, но вот как раз у Киплинга есть выдающееся, наверное, лучшее стихотворение, с моей точки зрения, в мире «If», да, «Если».
0: «Если».
2: Да. И это совершенно два разных стихотворения. Ну, я хорошо знаю английский язык, и, конечно, ты читаешь на английском его, ты понимаешь, что это гений просто. У него так все сложено, вот просто. Русский, да, окей, как бы, но это другое, другая история, уже не так вот это все, и тут я согласен.
0: Пастернак, Лозинский, прекрасные переводчики, великолепные, но это все равно их стихи.
2: Да.
0: Как бы близко они не пытались переводить.
2: Когда сравниваешь, вот ты понимаешь, и тут и так, ну, как
1: мне кажется, одинаково хорошо. Лучше.
0: А как ты определишь это, не знаю,
2: если ты не знаешь оригинал,
0: не носитель языка? Ты никак это не определишь.
2: Ты вот тот же «If», как ты определишь, он лучше или хуже?
1: Не знаю, ну вот «Серые глаза» Киплинга.
2: Или с испанского.
0: Ну вот смотри, если бы мы были носителями другого языка, мы могли бы сравнить. Мы тогда понимаем, что вот это написано хорошо, а это написано не так, допустим, хорошо. Поэтому надо взять какого-то филолога, который в совершенстве владеет...
1: Нет, подожди, я не так спросил. А надо ли нам сравнивать, если тебе нравится, его перевели, как сказали, что перевели?
0: Я думаю, что в поэзии вообще ничего не надо сравнивать. Нет, здесь это вечная битва о том, кто прав, кто виноват, кто лучше поэт, кто лучше, а определяет все время.
1: Определяет все versus battle.
0: Определяет все versus battle, да, и ресторатор, который стоит посередине.
1: Кстати, тоже, по-моему, агент.
2: Ну, кстати, тоже, вспоминаю детство, не помню, кто это написал, по-моему, Роберт Бёрнс, что ли, стихотворение, помните про этих «Правду сказали шотландцы, от сына я ждал беды, не веря в стойкость юных», там про медоваров.
0: Да, медовары, да.
2: Перевод, по-моему, Маршака.
0: Есть перевод Маршака, есть еще.
2: Да, ну я в детстве вот учил этот перевод Маршака, но меня это производило вот такое впечатление, что это, значит, дедушка, значит, сына маленького этого убили, чтобы унести эту тайну. Потом я прочитал на английском, ну, как бы, но не то.
0: Ну, давайте возьмем...
2: Это же детское впечатление. Тогда вштырило один.
0: Яркий пример. «Волшебник страны Оз».
2: Но это переписано все-таки там.
0: Но не переписано как? Он переписал «Волшебник страны Оз», сделал «Волшебник изумрудного города».
2: Да.
0: Но «Волшебник страны Оз» закончился на стране Оз, а дальше пошли «Урфин Джюс, деревянные солдаты», «Семь подземных королей».
1: Английском?
2: Нет.
0: «Семь подземных королей», «Тайна старого замка».
1: А, он целую вселенную создал.
0: Да, но он просто взял и создал.
1: А он что, заплатил ты?
0: Нет, за это он ничего. Он просто сделал адаптацию произведения переводом, по-моему, попросили.
1: Мне сейчас 40 лет, я с детства прочитал всю эту серию, я их обожал.
0: Да, я тоже.
1: Я только сейчас знаю, что это наш один.
0: Да. Ну, то есть первое это адаптация. Да. Причем, у меня, кстати, есть первое издание. Как-нибудь заедешь в гости, я тебе покажу все первое издание. Я же собираю первое издание книг. Я тебе покажу все.
1: Сходи туда в библиотеку имени Ленина на экскурсию. Тебе там какие книги покажут?
0: Я знаю. Но приятно, когда ты приезжаешь домой, у тебя эти книги
1: богатый дома.
0: Но вот точно так же из «Буратино». Он же свою отдельную сделал историю абсолютно.
1: А подождите, «Буратино» Пиноккио, нет?
0: Да, но это же у нас же другая история.
1: Ну, там... Я просто не помню, у «Буратино» серия книг?
2: Ну, нет, не серия, но отличается.
0: Она адаптирована под нас.
1: Да.
0: Да.
1: Не знал.
2: Вот, поэтому... Там, я бы сказал, хотя я не смогу, наверное, это доказать, там больше, так сказать, правильного, так сказать, советского вот этого, вот, так сказать, идеологии немножко.
1: Да,
0: Буратино. А куда без этого?
2: Угнетатели, эксплуататоры.
0: Ну, возьмите Чуковского, который писал свои стихи. Там же тоже было очень много идеологии.
2: Слушай, ну все-таки, возвращаясь к поэтам, советским, российским, русским и так далее, топ-3.
0: Топ-3. Если берем советских, Есенин с Маяковским и Блок. Блок – это единоличный лидер Серебряного века, и Есенин и Маяковский – это лично мои авторы. Но Блок – это вот
2: почему?
0: Вершина. Современники так считали. Я с точки зрения литературы...
2: Нет, лично для вас.
0: Я полностью полагаюсь на мне. Для меня Маяковский и Есенин. Я их туда поставил. Но Блок, вот все, не было такого человека в Серебряном веке, который бы не сказал, что Блок гений. Ну вот на тот момент он был гениальным. Если мы берем шестидесятников, мне очень сильно импонирует Роберт Рождественский, потому что это, наверное, единственный автор, чьи стихи я, читая, могу заплакать. То есть, учитывая то, сколько я перелопатил текстов, я, если рассказываю Рождественского или читаю его какие-то стихотворения,

0: Я вот баллада о зеничицах, например, то у меня невольно наворачивается слеза. И это такое умение преподать все это, что, ну,
1: да.
0: нет слов.
2: Эдуард Асадов, не? Или это слабо?
0: Асадов, ты знаешь, вот современники его не признавали. Они считали его очень слабым автором, но так как он был ветеран Великой Отечественной войны, потерял там зрение, он выступал наравне вместе со всеми. Но современники не признавали его. Но кто мы такие судить, был Асадов хороший или плохой поэт, если спустя столько лет вся страна читает Эдуарда Асадова, и вся страна знает Эдуарда Асадова? Кто мы такие, чтобы что-то говорить о его текстах? Вот и все.
2: А ты вот читал на видео недавно стихотворение. Я его до этого знал, мне прям понравилось.
1: Смотри, какое?
2: «Никогда не возвращайся в прежние места». Это кто автор?
0: Нет, это Шпаликов.
1: Это Шпаликов,
0: это,
1: да.
0: Шпаликов никогда, по несчастью или к счастью, если...
1: Ну, это потрясающе просто. Да. Само, я не знаю, сколько Шпаликов смысле. Вообще поэт, не поэт. Или
0: Шпаликов
1: это...
0: поэт, но ну, не да. самую долгую.
1: Ну, это просто очень душевный, потрясающий да. душевности стих. Я потом выучил еще стих Роберта Рождественского. И когда-то я выучил стих «If» на английском языке.
2: Как же человек, я далек от поэзии.
1: Нет, ну просто мне кто-то сказал, что вот Роберта Рождественского стоит ли выучить, про этого самого тоже я как бы прочитал, но не очень хорошо.
0: Что?
1: Человеку надо мало.
0: Прекрасно.
1: Да. Я учу просто для того, чтобы немножко мозг...
2: помогает, да? Надо опять меня учить.
0: Да. Очень хорошее лекарство от деменции.
1: Очень хорошо, да, актуально как раз. Вот. Нет, оно учится легко и быстро и так далее. Это приятно. Какое-то над собой усилие делаешь.
2: Недавно в натальной карте Журавлёва прочитал стихотворение, тоже мне что-то понравилось.
0: «Я разный, я цели и нецелесообразный». Это Евтушенко. Он читал, если я не ошибаюсь. Ты про это говоришь?
2: Да. Он во-первых, круто прочитал очень.
0: Он актерски прочитал. Вот если мы можем остановиться на этом, есть три разных прочтения. Угу. Есть актерское прочтение, есть авторское прочтение, когда автор читает свой текст, и есть чтецкое прочтение. То есть актерское, это как Журавлев, «я разный, я цели, и целесообразный». Или как, например, Сергей Витальевич Безруков читает Есенина. Актерское абсолютно прочтение. Есть прочтение чтецов. Это то, что вот видите в интернете, когда «я любила тебя». Банальная развязка. И есть авторское прочтение, когда сам автор рассказывает тебе историю. То, что он написал, он тебе это преподносит. Вот как Олег, например, делает груз своих, как я стараюсь делать. Это авторская история, которую ты вот со сцены, грубо говоря, передаешь зрителю. Ты делишься с ним своей...
1: Вы не хотите что-нибудь там прочитать, например?
0: Я могу прочитать его любимое стихотворение.
2: Ну, я плакать начну.
0: Представляешь, какой это контент будет?
2: Да.
1: Не обязательно сейчас, можно сейчас, можно потом.
0: Ну, в завершении тогда.
1: Как удобно.
0: Супер.
2: Вот он сейчас не уложится. Пускай прочитает, а мы потом вставим.
1: Нет, ну сколько оно?
0: Нет, оно полтора минуты.
1: Полтора минуты мы посмотрим за три минуты, а потом еще обменяюсь впечатлениями.
2: Ну, а вот некоторых же поэтов, например, Бродского, невозможно слушать в авторском исполнении.
0: Интересный факт. Из биографии Бродского Бродский никому не разрешал читать свои стихи.
2: Почему?
0: А вот у него такой бзик был. Единственный актер, которому он разрешил читать свои стихи, был Михаил Казаков. Он услышал, как Казаков читает стихи, говорит, разрешаю. Все остальные, там, пластинки, соответственно, к ему давали послушать, как читали, говорит, нет.
2: А как он своим произношением стал популярен?
0: Он стал популярен, ну давай так, ну, много факторов.
2: Нет, рифма хорошая.
0: Бродский прекрасный поэт, замечательный, великолепный гений своего времени и так далее, и так далее, и так далее. Но еще и все, что вокруг него происходило, геополитические факторы, они тоже очень много сыграли для того, чтобы он и Нобелевку получил, и славу такую взыскал. Я считаю, что вот это тоже немалый вклад внесло.
2: А, он же диссидентом что-то был?
1: Да? Ну, не то, что он был диссидентом, ну да. Но он за тунеядство его там сначала судили.
0: Есть вот этот текст очень популярный, где он говорит, кто вас причислил к поэтам. Судья ему говорит, он говорит, а кто причислил меня к роду человеческому? И это разлетелось на цитаты, стенограмма была этого заседания. Потом посмотрите сериал, если вдруг вам интересно, как в 60-е годы общались с творческой интеллигенцией. Сериал называется «Таинственная страсть». Есть крутой роман Василия Аксенова, писателя 60-ника. Да, его сняли в 2011 или 2014 году. Очень крутой, Влад Фурман его сделал, прекрасный актерский состав. Посмотри обязательно. А после этого прочитай книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть». Если ты вообще не читал Василия Аксенова, обязательно это сделай. Это вот человек, который писал в 60-е годы, и ну, ты читаешь этот язык, ты понимаешь, что вот он шагнул далеко вперед. То, каким языком он это писал, очень круто. Если вы хотите узнать «Таинственная страсть», и прочитайте, и посмотрите, вы останетесь довольны.
3: Спасибо.
2: А если посмотришь, а потом прочитать там?
0: Да, лучше интересно так. Будет? Лучше так. Потому что книга «Таинственная страсть» вообще не про сериал. То есть они прочитали книгу «Таинственная страсть», какие-то части оттуда взяли, сплели свою историю, очень круто ее сняли, а ты потом читаешь книгу и понимаешь, что... Ну,
1: как вы относитесь к тезису такому, что настоящий поэт, ну, все перечислены, должен страдать для того, чтобы быть настоящим поэтом? Пройти через ад какой-нибудь, такой вот жизненный. Ну, для, скажем, Серебряного века, понятно, там эпоха, да, там и так далее менялась, ну и прочее.
0: Я скажу так, что поэт, в принципе, автор, писатель, не только поэт, но и прозаик, он, в принципе, живет всегда во внутренней драме. Я приведу два примера. Один пример – это Владимир Маяковский с Сергеем Есениным, которые не смогли принять реальность. И второй пример – это Юлия Друнина, которая также не смогла принять реальность, потому что у нее ничего не осталось в этой жизни. Автор одержит какая-то ценность. Государство, любовь, семья или еще что-то. У Владимира Маяковского он верил в революцию, он верил в государство, он верил в любовь. Когда у него все это закончилось, все мы знаем, чем это завершилось. Юлия Друнина, человек, которая пережила Великую Отечественную войну, которая написала тексты, от которых у тебя мурашки по коже бегут, когда ты только читаешь пару этих строчек. Она тоже покончила с собой, потому что это случилось в 91 году, когда закончилось ее государство и когда умер ее супруг. У нее не осталось ничего в жизни больше. Ее жизнь закончилась. Автор всегда живет во внутренней драме. Просто есть факторы, которые держат его еще здесь. Удерживают. Семья, друзья, еще что-то. К сожалению, вот так.
1: Ну, может быть, есть какие-то счастливые поэты?
0: Тем не если не кто-то приведет мне пример
1: счастливого. Черт кто знает.
0: Ну, вот и я не знаю.
2: Вот сейчас Киплинг большие споры.
1: Ну, англичанин.
0: Ну да, это не наши. Какие споры?
2: Споры насчет Марины Цветаевой, что, типа, хотя мне вообще никогда не нравилось ее творчество, гениальные стихи, но ее начинают разбирать ее биографию, что человек она была вот прямо очень нехорошая.
0: Ну, я тебе больше скажу, мало,
2: детей, да, детей.
0: Мало было авторов, кто были хорошими людьми.
2: Не, ну когда хорошие,
1: там мало было... не особо.
2: Да, да, но это все равно, там, Есенин, Гуляка, там, Пушкин.
1: Нет, просто... Есенин, ну, объективно, хороший ли человек Есенин нет. Или нет? С чьей точки зрения?
0: Если
1: да, с точки не, зрения... То, чуть что, сразу драка, там, пьяный
0: дебош. Да, давайте возьмем современный пример. Кто-нибудь смотрел «The Last Dance» про Chicago Bulls?
2: Я начинал, я так и не смог.
0: Для меня всегда Майкл Джордан был вот... легендой.
1: Конечно.
0: Но ты посмотришь «The Last Dance», и ты понимаешь, что он абсолютно не идеальный человек. Я бы сказал, очень не идеальный человек. Вот исходя из того, что ты видишь.
2: Сами, знаешь, когда мужчина не идеальный человек, ему это идет. Но когда Цветаева там сдает детей в детдом, и ей пишут, что там дочка умирает, она там не особо на это реагирует, но это уже прям...
0: Это проблема гениальных авторов. Они конченые эгоисты. У них не существует никого. Кроме них. Но ты понимаешь, Цветаева...
2: Мать детей.
1: Но она помимо и дочки. Я, там же нельзя сказать, что она шоковала там, и так далее. Она вообще была не от мира сего. Вот очень сильно.
0: Чуть-чуть скорее вот это выражение.
1: То есть да, она скорее там не понимала, что где там посуду помыть. Понимаешь, вот примерно так.
0: Цветаевой был какой-то, какой-то внутренний слом. Да, очень да, сильный серьезный. Внутренний слом. Я сам не понимаю, как можно так сделать, как поступила Цветаева или как многие там другие, например, авторы тоже могли какие-то вещи делать. Но они же почему-то это делали. Пытаться объяснить уже, наверное, никто не сможет. Все дневники перечитаны, все переписки тоже опубликованы. Понять по ним, ну, наверное, может какие-то выводы сделать.
2: Ну, как будто для гениальности в любой профессии нужна какая-то шиза в бытовом уровне. Я сейчас нанял препода по истории, мы проходим вот Рюриковичи и там дальше. И вот все наши гениальные правители в жизни были такие.
0: Абсолютно. Абсолютно.
2: Но они добивались успеха для страны.
1: Ты знаешь, тебе больше скажу, даже, в общем-то, с виду приятные люди. Может быть, с точки зрения кого-то. Вот я-то точно не очень хороший человек. То найдется пара
2: да?
1: таких, кто расскажет потом.
0: Вы почитаете, что про нас пишут в интернете?
2: Да. Нет, ну, например, мы с ними никогда не виделись. Как бы для них может быть?
1: Пушкин,
2: что мы им такого сделали?
1: С кем вы никогда не виделся?
0: А потом биографы будут изучать и скажут, видите комментарий какой? А кто знает? А кто знает?
2: А может быть, было и право. Не зря люди просто так не скажут.
0: Да, да. Да, все так.
3: Но мы и не гениальные правители, и не музыканты, и не поэты.
1: Впереди, сейчас ты уроки-то возьмешь.
3: Да. И что я сделаю?
1: Пойдешь гениальные правители, видимо.
3: Не дай бог.
1: Подкачаешься еще, вон будешь качок.
3: Мне больше судьба Есенина.
1: Не забываем говорить, что ты качок.
3: Бары, знаешь, ты женщина.
1: Нет, Есенин уже в твои годы уже все, так сказать.
3: Ну, сейчас и век длиннее.
0: Есенин ради одной бы навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил.
3: До этого балабол.
0: Зато как
3: поливал. Веры нет, зато как оформил.
0: Как поливал, да.
3: Поливать я могу, знаешь.
0: Да.
3: Вы мне сильно не верите, что я там в телеграм-канале пишу. Это я так.
0: Шаю.
1: Да, слушайте, какой у нас получился такой возвышенный, я бы сказал, глубокий выпуск программы, мне кажется.
3: Ну, знаешь, Алеша Тимофеева нет?
0: Нет, и ни одной новости.
1: Между прочим, Алеша Тимофеев-то подкован, я думаю, во всех
3: побольше
1: каких-то
3: нас,
1: и
3: да,
1: на рэперах, и стихах побольше нашего.
3: 100%.
1: Мы-то хоть вытащили из себя, что помним, знаешь, там
3: да,
1: название.
3: А он, кстати, бы сейчас скрыл.
1: Наверняка Филатова вспомнили, замечательную у него эпиграмму, или как пародия что-то на Рождественского, про Рождественского. Не слышали? Шикарная просто. Какая-то такая вот он. Послушайте, если
0: бы. Очень классная пародия на 60-х. Были, я забыл фамилию, он и вот уже почти перелистали про календарь, у него есть стихотворение, забыл, очень крутые писал пародии на 60-ников, блин, напишите в комментариях, пожалуйста, забыл.
3: Да, нет?
1: Нет надежды. Иванов, может быть,
0: нет.
1: Про календарь.
3: Вот уже почти. Вам, друзья, может быть, я вас просто недооценил, напишите в комментариях. Может,
1: да, кто у нас писал?
0: И вот уже почти перелистали, и вот уже на новом пьедестале себе воздвигли новый календарь, и он стоит как новый государь, чей нрав еще почти неведом. Вот загуглите и напишите фамилию, забыл, вылетело из головы.
1: Очень, ну, ничего, вспомним. Да. Я что, думаю, время прочитать стихотворение, время потом есть. Будем потихонечку прощаться.
0: Давайте.
3: Сейчас после этого стихотворения женщины у нас потекут все, начнут звонить на радио, просить номер Дмитрия.
0: Он в открытом доступе. Поэтому тут,
3: я все мечтаю этого бугая женить. Но он прожорливый, имейте в виду.
0: Блин, ем очень много. Надо вот тоже в спортзал записаться, как Андрюха. Что-то пока...
3: Наоборот, еще больше есть начнешь.
0: Да? Ну, я тогда стану очень большим и никуда не влезу. И вы меня даже за барной стойкой не спрячете. Ладно, стихотворение. Бога не видно, но я его вижу. Зрелости яблок, спелости вишен, в ливне и в стуже, и в красках заката. Бога не видно, он где-то за кадром. В детской улыбке и маминых фразах. И, рассыпаясь любовью по вазам, Бог говорит с нашим миром цветами. Бога не видно, и видно не станет. В дальних поездках и командировках, в легких касаниях, нежных и робких, в боли, в надежде и в маленьком шансе Бога не видно. О, не соглашайтесь. Бог открывает для каждого двери. Те, кто не верил, однажды поверят. Даже сейчас атеистам в отместку, ставленным голосом с этого места, Бог говорит с вами мной через верши. Бога не видно, но я его вижу.
1: Блестяще. Ну что, достойное завершение нашего...
0: Вот.
1: Нашего
3: интеллектуальной программы.
1: Весьма интеллектуальной программы, да.
0: Очень хорошо поговорили. Мерси.
1: Хорошо поговорили, у нас еще есть пару минут.
0: Да?
1: Мы можем их, конечно, и...
0: А мы ни одной новости так и не обсудили, да?
3: Пришли. Какие новости сегодня, такие разговоры? Какая?
1: Про букву «Ё».
0: Про букву «Ё»?
1: Что-то требует опять отменить букву «Ё».
3: Кто?
0: Ой, сколько с этой буквой «Ё» было этих самых. То ее доставляли, то убирали. А помните, когда кто-то в Питере, она сказала, что нельзя говорить «сосульки», надо говорить «сосули».
1: Матвиенко Валентина.
0: Да?
1: Это она? Нет, она не сказала, что надо говорить. Она просто называла их «сосульки».
0: Да, и почему написал очень классное стихотворение. Оно есть в интернете, почитайте стихотворение.
3: Погоди, точно ли нам стоит его читать?
1: Не надо.
0: Нет, там ничего такого нет, там просто вот все существительные. Все существительные, а там ничего такого нет. Там все существительные, которые используются ки или ки, там сделали их сосули. Сосули, там еще что-то. Очень смешное сатирическое стихотворение. Ничего такого в нем нету, поэтому обязательно посмотрите.
3: Читайте стихи, слушайте стихи, друзья.
0: Да.
1: Да, и подписывайтесь на Дмитрия Кравченко, кто не был подписан, как я.
3: И наслаждайтесь этим великолепным
1: будем
3: контентом.
1: Наслаждаться.
0: Даже если вы не подписываетесь на меня, просто читайте своим детям стихи. Читайте им классику. Поверьте, стихи делают ваших детей умнее. Это я вам не только по себе говорю, но и по всему окружению, которое у меня есть.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо, что пригласили.
2: Я, кстати, удивлен, что это первый раз. Мне казалось, ты был уже у нас.
0: Нет. Ну, ты вообще меня очень редко куда-то зовешь. Давай вот будем откровенными.
2: У меня же память как у рыбки. Я его, знаешь, увидел, вспомнил. Это увидел и забыл.
1: Прощаемся.
4: Всего доброго, дорогие.
0: Спасибо большое.
2: Что пришел.
4: Пока. Спасибо.
0: Счастливо.
5: Словом по столу.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно SPAM. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть «спамом».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 6 утра, в Калининграде 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Жительница Константиновки рассказала, как ВСУ атаковали ее участок. Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках противоракет. Инженер техобслуживания самолетов ждет суд в Хабаровске за халатность. Подробности далее. Жительница Константиновки в ДНР Екатерина рассказала, что была вынуждена с семьей покинуть свой участок в городе после того, как в марте ВСУ сбросили на него 20 мин и атаковали 13 дронами. Она рассказала, что ей с семьей удалось выбежать из дома и переместиться на другой участок. Отец девушки пропал без вести, он вышел за продуктами и не вернулся 2 мая. После этого Екатерина с матерью нашли другое укрытие. Однако и туда ВСУ нанесли бомбовые удары, в результате которого погибли 11 человек, в том числе мать девушки. Президент США Дональд Трамп, комментируя просьбу Зеленского о поставках противоракет, заявил, что США они нужны не меньше, и напомнил, что администрация Джо Байдена уже передавала Киеву огромный объем вооружений. Ранее Трамп в ходе встречи в овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Патриот. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Власти Марокко готовы сотрудничать с Испанией и Евросоюзом для возвращения несовершеннолетних граждан, которые оказались за пределами королевства без родителей. Об этом сообщает марокканское издание со ссылкой на дипломатический источник. 4 августа правительство испанской Сеуты сообщало, что под опекой властей города, который в конце июля столкнулся с миграционным кризисом, находятся 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приемов 29 мест. Из-за нехватки помещений власти начали переоборудовать две школы и дополнительные здания во временные пункты размещения. Инженер по техобслуживанию воздушных судов из Приморского края предстанет перед судом в Хабаровске. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ведомства отметили, что в прошлом году в аэропорту Хабаровского из-за неисправности самолета авиакомпании «Россия», следовавшей из Владивостока в Благовещенск, совершил вынужденную посадку. Отмечается, что общая сумма ущерба, причиненного авиакомпании, превысила 14 миллионов рублей. Ведомства уточнили, что в отношении инженера утверждено обвинительное заключение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом в силу выполняемой работы и занимаемой должности, обязанным выполнять эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Посольство США на Украине объявило тендер на проведение во Львове 5-дневного семинара с 28 сентября по 2 октября. Ведомство запросило услуги по аренде конференц-зала, проживанию участников и техническому сопровождению. Это выяснило РИА Новости, ознакомившись с тендерной документацией. Согласно информации, семинар должен пройти в закрытом подземном помещении площадью не менее 150 квадратов в 4- или 5-звездочном отеле в центре Львова. При этом в бумагах закупки не уточняется, какова предметная тематика мероприятия и кем именно будут его участники. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 91,2 FM в Москве. «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым. Я и есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня сегодня Евгений Герасимов. Народный артист России, депутат Московской городской думы, председатель комитета по культуре этой же прекрасной Московской городской думы и массовых коммуникаций, председатель Московской организации Совета кинематографистов России, художественный руководитель театра «Сатира», академического театра,
3: да,
2: Московского «Сатира». Евгений, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допытывать, я попрошу вас ответить на 4 блиц-вопроса. Это быстрый вопрос, быстрый ответ. Когда вас первый раз узнали на улице?
3: Это было давно. Я снялся в фильме «Они не пройдут». И сразу после премьеры этого фильма в кинотеатре «Художественный», выйдя
4: Сразу узнали.
3: Сразу узнали. Но по-настоящему стали узнавать после второго фильма «Человек, которого я люблю», Юлия Карасика.
2: Напомню, что это «Блиц», поэтому короткий ответ. Какой совет оказался для вас, вот спустя годы, сегодня вы понимаете, самым важным в жизни?
3: Такого нет совета одного. Но я помню совет Ульянова.
2: Михаила Александровича.
3: Был юбилей театра Вахтанговского. И я был первокурсник, где-то дежурил, все подписи у всех брали, я ни у кого не собирался брать подписи. Вдруг проходит Ульянов, и мы вдвоем. Я говорю: «Михаил Александрович, ну, напишите мне». Он мне написал, так посмотрел внимательно, сказал: «Желаю мужества, когда трудно». Я теперь многим советую, кому хорошо отношусь.
2: Вы часто сожалеете о том, что сделали?
3: Я никогда не сожалею. Да, вы берете интервью счастливого человека, я все делаю то, что люблю.
2: То, что нравится, то, что люблю. Прекрасно. В чем секрет успеха работы и вашей роли робота Вертера из фильма «Гости из будущего»? В чем парадокс и успех этого?
3: Да, я не могу оценивать, почему так получилось. Ну, во-первых, фильм создавался в любви, в уважении артистов-партнеров друг к другу. Замечательный режиссер Павел Арсенов, потрясающая книга. И, видимо, не хватало такого героя в нашем кинематографе и, наверное, и в жизни, потому что мы ушли в решении робота Вертера от стереотипов роботов, так сказать, думали, ну, там вот американские фильмы, каким должен быть этот робот, в том, что он оказался самым человечным роботом. Как один ребенок, я помню, ехал тогда по Калининскому проспекту, не помню, что там был, троллейбус, автобус, и сидит передо мной паренек, у него гипс на руке, и, видимо, с дедом сидит. Он говорит: «Дед, слушай, а вот этот очень хороший доктор, который мне вот гипс сделал». Он говорит: «Да, хороший. Вот его надо познакомить с роботом, может быть, он его вылечит». Тут говорит: «Ну, это же человеческий доктор». «Так робот самый человеческий», — сказал он. Наверное, успех именно оказался.
2: Вас узнали, кстати, пригласили на первую роль, когда вы были ребенком. Я так понимаю, что подошли на улицу и пригласили.
3: Да, мы хулиганили с ребятами.
2: Вот такое возможно?
3: Возможно. Хотя тогда был такой, знаете, институт помрежи ассистентов. Они ходили по школам, по улицам. Да, это все было. Сейчас проще, сейчас в интернете желающие записываются, сами приходят, знают куда. А мы просто после школы, я помню, шалили, хулиганили, ассистентка говорит.
2: Это много часто вы рассказывали,
3: да.
2: Это все знают. Вот сегодня вы и руководите, и играете в театре. Играете достаточно плотно, у вас достаточно плотный репертуар, проезжая по Садовому кольцу, главная театральная афиша нашей страны на вашем театре. Это сегодня тяжело вам, сложно? Как вот сочетается ваше... Половина полушария руководителя и половина полушария артиста. Кого больше?
3: Всего хватает. Когда через 35 лет меня пригласил Захаров и Марк Борисович Варшавер в Ленком сыграть, хотя Ширвин до этого меня приглашал в театр, я говорю: «Да нет времени. И потом все-таки вот сыграл «Маленького принца» Экзюпери. И когда я первый раз выходил на сцену, до этого я волновался, особенно в репетиции, в поиске характера, роли, как... Но когда я вышел на сцену Ленкома, я не волновал, я ловил кайф, я был от вдохновения, от ощущения сцены, зрителя. То есть и сейчас я перед кулисами, я не волнуюсь, как я раньше волновался, а я волнуюсь с тем, что вот мне уже хочется выйти, я хочу играть. Поэтому я играю с огромным удовольствием.
2: Ну, кабинет худрука не тяготит в этом?
3: Ни в коем случае. Раз вы изучали мою биографию, вы знаете, я заканчивал физико-математическую школу, я могу быть очень разным. Я могу быть очень строгим руководителем, могу быть и очень добрым руководителем. Я умею это делать, я умею неплохо заниматься режиссурой, но актерская профессия, она уникальная, и именно в ней ты себя можешь 100%
2: не мешает
3: проявить. Этим,
2: вот. Нет. Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
3: Я понимаю.
2: Что вы артист, вы популярный, известный артист, вас узнают на улице, вас знают. Но руководить театром — это совершенно другая история. Вспомните Александра Анатольевича, который говорил там по нужде, да, и так далее. Вы в это пришли осознанно.
3: Осознанно. Я очень хорошо знал театр. Мы дружили с Ширвиндом, он был моим педагогом в Щукинском училище, там особенно капустники делали тогда еще с ним вместе. Я понимал, как председатель комиссии по культуре, чего не хватает в театрах. У меня есть свой взгляд на развитие театров. Я знаю и, слава богу, вижу, что они очень разные во многом от худрука, от той режиссуры, которая... Многое директор влияние имеет в театрах.
2: Особенно в театре сатиры, когда был расширенный момент.
3: Мамед Гусейнович, да. Я с ним тоже дружил. Видел все спектакли, все премьеры, обсуждали. Вот, поэтому меня тянуло в театр. И меня тянуло в театр скорее создавать тот театр, которого, как мне кажется, не хватало. Вот, потому что замечательный театр. Ширвиндт великолепен. Хоть, как вы сказали, он говорил, ну, он с хорошим тонким юмором и умел по отношению к себе иронизировать всегда. Но, тем не менее, я, как мне представляется, знаю, что я хочу.
2: А что вам нравится в этой должности художественного руководителя, если так тезисно?
3: Что нравится? Мне нравится зритель. Мне нравится зритель, который...
2: Как актер вы отвечаете?
3: Нет.
2: Как худрук?
3: Нет, как худрук. Я радуюсь тому, как зритель реагирует на те постановки, которые сегодня поставлены вот с моим участием, не как актер.
2: Да, я понимаю.
3: Я радуюсь этому, я радуюсь полному залу, я радуюсь тем реакциям, которые просчитываются заранее, еще когда только читается пьеса, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
2: Как у Щепкина, он прописывал Apple, B-Apple.
3: Да, ну я много научился в кинематографе, когда я снимал кино, и меня этому учили. Практически у меня все было расписано, ну это и правильно, на бумаге до...
2: Сколько лет вы уже художественный руководитель театра?
3: 2 года.
2: 2 года.
3: А до этого буквально. Ардинка была тоже 2 года.
2: То есть в кресле худрука вы сколько лет в общем служили?
3: Ну, может быть, там, может быть, 5, даже 3 было, да. Ну, где-то 5, да, получается.
2: 20 лет в должности чиновника Московской государственной думы.
3: Чуть больше.
2: Даже больше.
3: Да.
2: А какой там
3: удовольствие? С 2001. А это особое удовольствие, знаете... Помочь хотя бы одному человеку, понимая, что вот он бился и как бы не сумел достучать ни до власти, ни до своих близких, ни до кого. И вот когда ты ему помогаешь, а ты помогаешь не только одному человеку иногда... Я сейчас не буду рассказывать. У меня с утра был прием населения.
2: Я даже знаю людей, которым вы помогали. Я сделал большое очень, как сказать, исследование перед нашей встречей. Я позвонил и артистам театра, и позвонил вашим коллегам в Московскую государственную думу, вот, и спросил там какие-то истории, поэтому я так интеллигентно
3: подкапываюсь к вам. В предыдущем созыве, когда мы выходили на следующий созыв, за нами же тоже следят, проверяют, сколько ты людей принял, сколько было обращений, какие из них решены позитивно, положительно. Так вот, у меня было 18 тысяч письменных обращений, из них еще считалось, что 73 с чем-то процента решено положить. Значит, ты не зря это делаешь. Конечно, они не 100% могли быть решены, потому что часто люди хотят того, чего просто сказать
2: невозможно
3: сделать.
2: Личный вопрос. Я сейчас просто забыл эту информацию. Мы два мужчины, поэтому можно задавать вопрос, тем более артисты. Сколько вам лет?
3: 75.
2: 75 лет.
3: В этом году был юбилей.
2: Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот... 5 лет назад, когда вам было 70 лет, вы стали худруком. Вы себе задавали вопрос с точки зрения возраста? Да? Почему я спрашиваю? Потому что ну, вот мне интересно с точки зрения, как художник-художника спрашиваю. Да? Вот как по-вашему, у вас же колоссальный опыт работы в театре как артиста, да, у вас колоссальный опыт работы в Думе и так далее. Вот возраст, я не говорю, что вам много или мало, вот возраст худрука, он бесконечен или он до какого-то возраста? Я сейчас не подвожу вас к тому, что поздно или рано. Я спрашиваю просто, вот как
3: хороший,
2: вы 5 лет назад стать художественным руководителем?
3: Хороший,
2: вы себе этот вопрос задавали?
3: Хороший вопрос, потому что я в себе пока ни в одном из качеств не вижу границ. Потому что многое приходит с возрастом. Однозначно я стал терпеливей, внимательней к тем проблемам, которые тебя окружают. Но я очень много чему научился. Я очень много что умею. Я умею организовывать, я умею считать, я умею требовать. По большому счету, я хороший директор, но я контролирую все, что происходит в театре.
2: Это я знаю. Я сейчас не про то, как это стало, я про то, как это начиналось. Вот вам когда это предложили, я знаю по моим источникам, что это было спонтанное решение.
3: Ну, в общем, да.
2: Да, вам позвонили, сказали, Женя, ты, прошу прощения.
3: Да, так и было, да.
2: Вы себе вопрос задавали, нужно ли это мне? Могу ли я это себе позволить? Смогу ли я это? Даже без относительно возраста, а с точки зрения занятости, человеческого какого-то формата.
3: Нет, ну я, знаете, я все подвергаю сомнению, в принципе, в жизни. Но здесь я ни секунды не сомневался. Ни секунды не сомневался, потому что, видимо, была потребность. Была потребность что-то новое для себя создавать.
2: Там была ордынка, все-таки маленькая форма. Давайте назвать вещи своими именами.
3: Там здесь было
2: 100 мест, да?
3: Сколько, 1200.
2: 1200 мест. Одна из самых больших площадок города.
3: Да.
2: Это же, как, ну, не могу сказать, что страшно, но какой-то момент боязности существует в этом? Справлюсь, не справлюсь? Вот вы себе эти вопросы задавали? Сатира,
3: нет,
2: казалось
3: бы. Вопросы я себе задаю, но я тут же нахожу ответ, как с вами в блиц. Да, я хочу этого.
2: Тяжело было? Сатира, я имею в виду.
3: Трудный был первый период, так сказать, он связан с тем, что уходил предыдущий руководитель. Ему не очень хотелось уходить. Поэтому трудный был еще, он и сегодня существует из-за того, что театр один на сегодняшний день, а когда объединяли, было три, как бы.
2: Как один? Подожди, а сцена Джигарханяна?
3: Так вот, сцена Джигарханяна уже приличное время не работает. И до моего прихода на этой сцене практически после Джигарханяна ничего не было. Практически ничего не было.
2: Да.
3: И зритель оттуда ушел.
2: Это факт, абсолютно.
3: А труппа-то, она стала едина. Когда я пришел, 30 человек вообще не работало. У них не было работы. То есть моя задача... Нет, это в основном джигарханяновцы были. Они разные, молодые.
2: Сегодня,
3: и каждый это... по-своему...
2: Джигарханяна сцена, сцена основная и третья какая-то еще.
3: Ну, есть еще маленький зал на спортивный, откуда начинал Джигарханян. Четвертый — это наш чердак.
2: Да.
3: Вот. Но в данный момент работает только основная сцена и чердак. А 120 артистов... Им надо дать работу, одинаковую работу ты никак не дашь. Ты должен делать так репертуар, чтобы вовремя была и зарплата, и премия, причем всем артистам, и отпускные, и так далее. Вот, ты должен сделать так, чтобы зал был наполнен полностью зрителем, чтобы зритель каждую премьеру принимал. И, что очень важно, ну, как бы не хвастаясь, что у нас... Помимо постоянного зрителя, который приходил в «Сатиру», который еще любил и Папанова, Миронова, Ширвинда, Васильеву и многих других, мне очень важно было привести молодого зрителя. И вот что, я считаю, у нас получилось, потому что в этом, конечно, вся труппа, я считаю, мне помогла и нам помогла, что даже Островский, казалось бы, да, но он у нас звучит сегодня современно, хотя мы очень уважительно относимся к автору.
2: А современные пьесы у вас ставятся? Как вы относитесь к современной драматургии?
3: Я в большей степени ищу сейчас современную драматургию. Мне важно сохранить, в том числе на Островском, дух, атмосферу, потому что где еще столько самоиронии, как у Островского? И это понятно зрителю. Я вот не случайно заговорил о том, что молодой зритель пришел. Молодой зритель в спектакле «Мастера Маргарита», где я играю Лоланда, я начинаю спектакль, находясь в зрительном зале. И мне так интересно смотреть. Молодежь стильная, модная, приходит на это произведение, включая, так сказать, там среднее, старшее поколение, тех, которые понимают, зачем они пришли. Ну, зачем-то эти ребята пришли. Ну, может, они пришли, потому что у нас там и музыка басты, и современные есть движения, и музыки, и танцы. Я стараюсь спектакли, чтобы были динамичные и не очень долгие.
2: Сколько билет сегодня стоит на «Мастер Маргарит» в среднем?
3: Ну, в среднем 2,5.
2: Партер?
3: Да, ну, там есть и 3 иногда.
2: Самый дорогой билет в ваш театр сегодня?
3: Ну, 6. Ну, иногда мы, когда видим, что уже все почти раскупили, мы ради интереса сколько-то билетов поставим, там, 12, 14.
2: Недавно...
3: Поставим и ждем.
2: И что? И покупают.
3: Покупают.
2: Я был сейчас недавно...
3: Но я же начинаю с чего? Спектакль. С того, что считаю, что театр должен быть доступным.
2: Вот к этому мой вопрос. Вот я был сейчас у вас в Московском художественном театре МХТ, и цена на билет там 50 тысяч рублей.
3: Mm-hmm.
2: Вот это, к слову, по поводу общей доступности. Нас учили, и вас учили также в нашем институте, в общем, что театр должен быть и для уборщицы с дворником, и для министра одинаковый.
3: Mm-hmm.
2: Вот когда сегодня билеты... Я не хочу никого ругать, это касса сегодня, как бы мы в рыночном мире. Это вот как бы что? Как вы к этому относитесь? Вы как человек старой формации, старой школы, традиционной школы театральной?
3: Ну, я понимаю, что, как вы правильно сказали, что бизнес... Я понимаю, что спектакли многие стали стоить очень дорого по разным причинам. Но я на такой спектакль не пойду.
2: Почему?
3: Не потому, что мне жалко этих денег. Потому что... Я сейчас лукавлю. Меня просто бесплатно пригласят
2: на
3: этот спектакль.
2: Ну, а если не бесплатно?
3: Вот.
2: Если просто народ вот идет, покупает, это как?
3: Я не понимаю этот народ. Понимаю. Ну, потому что модный спектакль. Мы же еще знаем с вами, о чем мы говорим.
2: Театр — это же и касса тоже?
3: Конечно, конечно. Но, с другой стороны, здесь может быть, скажем так, может быть, у них есть билеты и по 200, и по 300, и по 400 рублей, может быть, есть. Вот у меня есть возможность, у меня большой зал, и поэтому я делаю, так сказать, разную стоимость билетов.
2: Но вы бы хотели, чтобы у вас билет стоил на какой-то раз спектакль 50 тысяч?
3: Нет, я могу поставить, и будут покупать. Не хочу. Потому что я считаю, что наш театр народный. И многие люди...
2: Начинался как раз так.
3: Да, и многие люди, которые привыкли платить большие деньги на модные спектакли, говорят, чего у тебя так дешево? Я говорю, нормально. Мы на премию зарабатываем и ставим постановки. В этом году мы поставили 12 постановок.
2: Да, это абсолютнейший рекорд, конечно, с точки зрения цифры. 12 названий, как-то все аншлаговые, насколько я знаю. Я был на пару спектаклях ваших, и я удивился, что полный зал, это не были премьеры. Я был там через 3 месяца, через 4. Меня там приглашали коллеги, поскольку все щукинские братья у вас.
3: Да.
2: Я был удивлен, потому что, ну, я помню, когда это было пустое.
3: Было.
2: Не хотелось бы никого обижать, наших общих с вами педагогов, легендарных и так далее. Раньше ходили на Александра Анатольевича, Шура, Мих, Вера Кузьминишна и компания. Сегодня в сатиру ходят на кого или на что? Ну, так трезво, честно.
3: Ну, во-первых, уже ходят на постановку. Поскольку вы тоже хорошо знаете, что сарафанное радио и, скажем, интернет, сети, они очень здорово влияют. Когда есть хорошая и интересная реакция, отзывы в сетях, ты уже гарантирован, что к тебе придет
2: сарафан, да?
3: Сарафан. Это раз. У меня очень хорошее, уже вот молодое поколение, очень яркое, и они очень скоро будут по-настоящему звезды тем, наверное, кому вы ходите, потому что они блестящие играют.
2: Молодежь мало знаю, но если не говорить про ваше новое пополнение, Катя Екатерина Волкова.
3: Да.
2: Я не могу назвать ее совсем юной, потому что мы давно достаточно закончили.
3: Да, блестяще она ввелась. Она играет и Филомену Мартурану великолепно. Да, он замечательный спектакль.
2: А Якубович в труппе — это что?
3: Он не в труппе.
2: Ну, например,
3: он приглашенный. Да. Мы давние с ним друзья. Он пришел на спектакль «Свадьба Крещинского». Жень, хочется чего-то настоящего. Он говорит, понимаешь, вот это вот я вот... Я не буду даже говорить, где вот это я играю. Там, понимаешь, вот... Я говорю, ну, приди вот. Он пришел на «Свадьбу Крещинского». Говорит, потрясающе, это же новый театр. Это я хочу. Я говорю, ну, приди вот на следующий спектакль. Я в свой юбилей делаю спектакль, называется «Невиновный». Как бы он на меня, я играю. Зайди, там много ролей. Он пришел, говорит, я хочу. Я говорю, ну, вот там сосед, вот, ролей много, выбирай. Да, хорошо. Начинаем репетировать. Я говорю, ты будешь? Да, я учу. Он приходит, я его ставлю на роль соседа, потому что уже нужно вводиться и играть в следующем спектакле. Он говорит, я что-то этих слов-то не знаю. Я говорю, он говорит... Я этих слов не знаю. Я учил твою роль. Я только... Лёня, ну, давай учи теперь роль соседа. Он говорит, да. Ну, хорошо. Вечером мне звонят, говорит, я уже это не выучу. Я говорю, ну, а что делать? Я сыграл только один спектакль. Он говорит, да. Ты мне когда-нибудь дашь сыграть? Я же все-таки выучил. Я говорю, ты будешь играть следующий спектакль.
2: И вы теперь в состав.
3: Буду.
4: Или отдали ему полностью?
3: Не полностью, конечно. Вот следующий спектакль опять будет играть он, потому что это будет второй спектакль. И обязательно он играет, у нас традиции такие. После этого буду играть, а потом будем в очередь играть. Он сомневался, он такой тоже колеблющийся человек.
4: Вы видели его на сцене до этого?
3: На сцене он и не был до этого. Хотя, не-не-не, был.
4: Как раз, к слову, по поводу Нового театра.
3: Да.
4: Как раз в постановке Эдуарда Боякова в Лавре.
3: Да.
4: И в театре вот в этом новом тоже он там.
3: Это я знаю, но я не видел.
4: Вы не видели?
3: Я не видел. В общем, он волнуется, потом мне несколько раз. Как ты сейчас? Я говорю, ты понимаешь, ты личность, которую знают и любят. Тебе не обязательно быть артистом, у тебя хватает темперамента, обаяния, так сказать, такого рваного темперамента, где это нужно. Ты такой, какой ты есть, и ты интересен зрителю. И я получил подтверждение от зрителей.
4: Да, он держит, это факт.
3: От зрителей я получил подтверждение. Я тут химчистку вещи сдавал. Говорит, ой, как у вас там? Это там сразу окружили меня несколько девушек. А одна говорит... А я у вас смотрел спектакли. Я говорю, какие? Я смотрел «Свадьбу Кречевского» дважды. Это вот сейчас к разговору о личностях и медийных артистах. Я смотрела вот один спектакль, а потом думала, увижу Меркурбанова, а я его у вас в «Свадьбе» не увидела. Вот. Мне очень понравилось. А вообще приду, когда будет Меркурбанов играть. А что еще? «Невиновный» смотрела. Я смотрела, говорит, с вами... И с Якубовичем смотрела. Я говорю, как? Она говорит, это потрясающе. Какой он замечательный. Я так про себя думаю, она со мной. Я говорю...
4: Сейчас приди на меня, про меня.
3: Я говорю, а как вот теперь, следующий спектакль он сыграет? Она говорит, я вот посоветую моим, вы очень разные. Она говорит, вы разные играете, но мне очень спектакль нравится. Вот, может быть, мы еще... То есть, конечно, сегодня идут на артистов. Идут на артистов, идут на имидж театра, понимают, что здесь им не должно быть скучно и грустно. Хотя темы, которые мы поднимаем, достаточно глубокие и серьезные, но умение, как мне кажется, подать именно в сатирическом ключе, в ироничном ключе по отношению к происходящему и по отношению к себе. Это редкое качество, оно как раз есть у артистов сатиры. И уже в молодом поколении это тоже существует. Поэтому, да, ходят у нас сейчас в нескольких постановках занят Логинов, такой замечательный артист. В театре великолепно играет Лагутин.
4: Лагутин ваш артист. Мы продолжим этот разговор. Давайте дадим возможность нам не только разговаривать про культуру, но и зарабатывать. Поэтому реклама на «Спутнике». Через минуту мы вернемся.
0: «Дуэль с Манучаровым».

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэль с Манучаровым.
3: Мы снова на «Спутнике», Евгений Герасимов сегодня у меня в гостях. По поводу Лагутина мы закончили, да? Он в труппе театра уже там 1500 лет.
4: Да.
3: А вот как относятся артисты труппы, которые птенцы Шурины, да, и вообще, в принципе, там 20-летие, 30-летие работают там, когда худрук, новый худрук, привозит с собой Якубовича, Меркурбанова, Логинова и дальше по списку. Как они относятся? Не поджигают вам кабинет?
4: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Спросите у них.
3: Не, ну серьезно. Ну, и вы же артист тоже сам.
4: Да.
3: Вы же тоже долгое время существовали в этих, в этом роли.
4: Да. Конечно. Я думаю, что когда я только пришел, и за кулисами беседовали, как-то все-таки многие склонялись к тому, что не помешает медийных лиц
3: усилить труппу, да?
4: Да, потому что переживали, когда ушел Добронравов. Добронравов ушел в свое время. Аверин, перешел, он давно собирался, он переходил в Линком. Но то, что он играет, у нас остаются две постановки, где он играет. Мы понимаем, я думаю, и они это понимают, что на Аверина покупают билеты и на Аверина ходят. Это тоже очень важно. Я не случайно сказал, что эти ребята, они уже очень скоро станут. Они тоже и снимаются. Я даю возможность им и сниматься, подрабатывать в антрепризе. Только надо не забывать, что это главное твое место. Твое главное место всегда можно. Я делаю так, что должны быть практически в каждой роли, в каждом спектакле должны быть вторые составы, чтобы всегда можно было замениться. Вот у меня теперь Якубович. Теперь, правда, неизвестно, кто из нас второй состав, кто первый. Но, тем не менее, у нас есть замена, как и во многих других спектаклях.
3: Вот сегодня в московских театрах существует такая, ощущается, по крайней мере, да, внутри нашей профессии, абсолютно очевидно, со стороны, я думаю, тоже некая борьба. Борьба, безусловно, за зрителя, да и за актеров, за авторов. Вот в вашем случае какие ваши ключевые инструменты для того, чтобы театр сатиры был полон? Это медийные артисты, раз, дальше.
4: Ну, хотя бы, да, вот в спектакле важно, чтобы там один, может быть, два артиста были медийных. Тема, конечно, в спектакле «Свадьба Кричинского» у нас нет приглашенных артистов. У нас нет приглашенных, там блестящие играют. Лагутин играет, девочки все великолепные. Хомяков, потрясающий театральный артист. Я когда пришел, он играл одну роль. Сейчас он занят чуть ли не в каждом или не через каждую роль. Блестяще играет. Да там все артисты. Зенин, великолепно играющий в каждой из картин. Титова великолепно играет. Замечательная Алена Яковлева, но она очень много играет, антреприз. Это тоже, говорит, Жень, мне надо там деньги зарабатывать и так далее. Всегда отпускаем, находим возможность. Она в трех спектаклях играет. Играет очень хорошо. Кириенко мы дали возможность.
3: Сколько лет ей?
4: Не скажу, много.
3: Уже она одна из самых старейших артистов.
4: Да. Замечательно Сару играет. Великолепно. На чердаке. Вообще на чердаке. Знаете, я когда пришел, он был убыточен. Чердак, сатиры. Он был убыточен. Ну, и за счет

0: артистка. Вот, но вот и старики в неподарок. Мы недавно свозили этот спектакль «Луганск и Донецк». Юра Васильев, Анкундинов, Бронислава Сергеевна, наш главный человек, ответственный за репертуар. И какой восторг они получили от зрителя, который к ним пришел. Не могу не рассказать о детали одной. Когда они приехали, местные говорят: «А чего вы у нас ничего не просите? Ни стульев, ни лавок, там столы». А говорит: «А зачем? Ну как же, надо же на сцену что-то поставить». Говорит: «Да нет, мы свое привезли». Это был первый театр, который привез целиком обстановку, целиком мебель привез. И когда открылся занавес, для них это было потрясающе. То есть это настоящий театр к ним приехал. Антреприза, да, это все замечательно, хорошо, и молодцы, что те, кто приезжает. Но вот настоящий спектакль, настоящий театр они увидели.
1: Даже история абсолютно фантастическая, то, что вы рассказываете. Я хочу вот по поводу, вы сейчас сказали, я вспоминаю гениальную историю, когда у Плучика спросили, кто создал сатиру. Он сказал: «Три человека, Арбузов, Плучик и я». Возвращаясь к созданию театра сатиры, к такому как бы вот эстрадному сатирному существованию. Я помню, как Валера Гаркалин, «Царство небесное», рассказывал про «Трёхгрошовую», когда 20 минут Андрею Санычу выезжал вот на таком языке, он стоял за кулисами с алебардой Гаркалин, и 20 минут зритель аплодировал. Понятно, что кинообраз, понятно, легендарный артист и так далее. Вот сегодня какой упор этого театра, на какой жанр? По-прежнему сатира или все-таки такой мультибренд, много всяких разных жанров?
0: Нет,
1: чем вы
0: отличаетесь
1: от всех остальных?
0: Все-таки сатира, но жанр разный. У нас во всех спектаклях Островского у нас есть вокал, у нас есть танцы, у нас есть музыка, у нас есть движение. Это как бы дополняет и разнообразит тот жанр, кстати, который был привычен для сатиры. В сатире любили.
1: Да, они пели,
0: любили петь песни, танцевали. Просто поменялись песни, поменялись жанры. Я выхожу, когда в спектакле «Свадьба Кречинского», мы кое-что там придумали по сравнению с тем традиционным прочтением «Свадьбы Кречинского», я играю непосредственно автора этого произведения. Я Александр Сухово-Кобылин. Я пою, рэпом пою. И вообще в спектакле поют рэпом. Это так, оказывается, доходчиво, если это точно сделано. Ну, в общем, мне представляется, что зрителю очень нравится. Мы попробовали рекорд, у нас такой был, попробовали поставить 3 дня подряд, сразу после премьеры, этот спектакль, по 2 спектакля в день. У нас были везде аншлаги. То есть вот это во многом и сарафанное радио.
1: Нет, ну, понятно, что, во-первых, театр сатиры, это уже сам по себе бренд.
0: Да.
1: У вас лучшая вообще локация, мне кажется, в городе, потому что есть там, например, не хотелось никого обижать, но я, как человек, который там 10 лет поработал, могу об этом говорить. Есть театр на Театральной площади, молодежный рамп, который вообще никто не знает. Понимаете, при качественном репертуаре,
0: да,
1: блистательной,
0: да,
1: одной из лучших труп и так далее. А есть театр сатиры, который даже не нуждается в рекламе, потому что он стоит просто на Садовом кольце. Есть еще там маленький театр недалеко, загнивающий, который тоже имеет афишу на вашей же стороне,
0: да.
1: На Садовой, но результата нету. Конечно, сарафан работает. Мы много говорим про вашу чиновничью работу, про работу художественного руководителя, про артиста театра. Я хочу с вами поговорить про киноартиста. У вас большая фильмография. Сегодня вы в кино не снимаетесь. Вы не скучаете по кино?
0: Ну, будучи депутатом, я сначала отказался от всего. От театра, ранее отказался, от кино, хотя меня много приглашали сниматься в кино, приглашали снимать кино. Но потом какой-то возник момент, когда я освоился как депутат, освоился хорошо просчитывать бюджет, вот возглавил комиссию по культуре и так далее. То есть мне стало легко, я очень четко распределил обязанности между своими помощниками, которые мне очень четко подсказывали по здравоохранению, по образованию там, и так далее, и так далее. Я занимался созданием закона о меценатстве. И ко мне приходили талантливые режиссеры, сценаристы, говорят: «А вот давайте это. И я стал помогать сделать фильм о Саве Мамонтове. Так увлекся тоже этим, что когда уже можно было снимать кино, мне Сева Шиловский говорит, Женя, он должен быть режиссером. Слушай, ну ты сам уже меценат. Вот ты не снимешь, ты в тебе вот все это и есть. Ну давай, сыграй, Саву, сыграй. Я так подумал, ну ладно, там

0: Потому что были каникулы, вот там есть возможности. Вы заметили, что я очень дисциплинированный человек и умею четко распределять время. Я согласился. В это время Севу звали снимать другое кино, которое он раньше хотел снимать, и там дали деньги. Он говорит: «Жень, извини, мне пришлось и самому снимать, и самому сниматься в этой картине». Также я после этого снялся еще в одной картине. Это «Туман рассеивается», это о разведчиках, 8 серий. Тоже случайно получилось, там в бане сидели с разведчиками в том числе. Они говорят: «Ну почему вот нет таких фильмов, как «Петровка», «Огарёва»? Ну куда ребятам-то молодым смотреть? 17 мгновений». Я говорю: «Дайте материал». Ну дали материал, позвал Сашу Бородянского, написали. В общем, тем не менее, я кое-что снял, поснимался. Просто я всегда распределяю себя, что для тебя в данный момент самое важное. И пускаю себя и трачу себя исключительно на то, что для тебя сегодня важно.
1: Ну, что у вас сегодня занимает больше всего вашего
0: театр.
1: Времени?
0: Театр. Театр, но потому что в Думе я не пропустил ни одного заседания. Я говорил о том, что я достаточно человек организованный. Ни одного круглого стола необходимого. Я провел все свои комиссии, которые необходимо было провести. Приемы населения. Видите, лето, а я все равно продолжаю, как и сегодня, принимать
1: да,
0: население.
1: Да, у вас график, я видел ваш график, вы должны были прийти к нам еще там месяц назад,
0: да.
1: Когда не состоял, не со случилось.
0: Вот,
1: да?
0: Поэтому, график, поэтому в данный момент, конечно, театр, но я считаю себя депутатом Московской городской думы, это сегодня моя основная профессия.
1: Вот вы сейчас сказали такое слово, не случайно, а как-то, да, спонтанно, случайно, случай, да, вы сказали, вот по случаю Шиловский, по случаю вот этот про разведчиков, туман и так далее. Вот я хочу от этого слова оттолкнуться. Вот на вашем курсе, я так вспоминаю этот борисовский курс, было огромное количество, понятно, что это было в другой эре, но тем не менее, было огромное количество красивых парней, девушек, внешности и так далее. Но выстрелили только вы. Вот внешность для артиста, она основополагающее качество является?
0: Ну, внешность, она никогда не помешает. Она тоже бывает и очень красивая. Наверное, важно, чтобы было внутреннее содержание. И бывают красивые, обаятельные, бывают необаятельные люди. По-разному. К сожалению, вот Женя Паперный сегодня народный артист Украины. Он там друг еще наш Жора Кишко, который, к сожалению, ушел из жизни. Многие уже из моих сокурсников ушли из жизни. Алексей Зотов, который протоиерей, который, так сказать, поиграл у артиста, ушел в церковь. Много талантливых. Саша Вдовин, Оля Науменко.
1: Это ваша однокурсница?
0: Да. Вот Олечка Науменко, она еще замечательно играет. И...
1: От чего вот зависит, простите, вот стать, случиться знаменитым, востребованным?
0: Ну да.
1: От чего это зависит? Случай?
0: И талант, наверное, и случай, и желание, любовь к профессии, ко всему. Я вот когда вот пришел в театр Маяковского, хотя меня единственного Андрей Александрович Гончаров тогда взял в театр, хотя у него был свой курс, который должен был выпускаться, и он на его выпуск он ввел меня в характере, который они играли. Там была очень забавная история. Пришел на спектакль Шукшин с девочками, пришел смотреть спектакль, характер, а меня ввели на одну из новелл. Андрей Александрович, ну как вот, как вам? Он говорит: мне вот этот парень очень понравился. Он показывает на меня. Вы представляете, Гончарова, когда ему вдруг показывают, вот его курс играет, и этот вот Щукин, он меня Вахтангов создал, говорит, показывает на него. Ну, в общем, разное, интересно.
1: Ну, в вашей так-то жизни, я... что самое главное? Какой главный факт сделал вас знаменитым и востребованным?
0: Ну, я не знаю.
1: Ну, так, трезво, без комплиментов, вот честно.
0: Не знаю. Не могу сказать, почему.
1: Какой ваш
0: потому,
1: фильм?
0: Потому что, может быть, и самый первый, то есть второй человек, которого я люблю, а может быть, и «Петровка 38».
1: Ну, они,
0: может быть.
1: Вот они повлияли или что?
0: Нет, на популярность. Популярность, когда я снялся «Петровка Огарёва», 2 года в советском экране я считался самым популярным актером в тот период. Ну, конечно, «Гости из будущего», она, так сказать, на сегодняшний день, да. Но я очень люблю фильм «Подросток», где играл Сергей Сокольского, Ташкова. Это замечательная для меня была работа. Ну, вам и не снилось. Сегодня мне говорят: вы знаете, в Петербурге везде развешаны ваши фотографии. Я говорю: с чего такой? Там, правда, форум готовится по культуре, моему поэту. Нет, говорят, там очень открыто отмечают День семьи. И везде висит ваш портрет с Мирошниченко. Вот.
1: А бывает такое, что вот артист выступает в театр, да, выпускается, талантливый артист, востребованный, начинает сниматься, играть в театре, талант, бац, и уходит в какой-то момент. Такое бывает? Было у вас на глазах когда-то такое?
0: Было, и часто это бывает.
1: А от чего зависит, что талант уходит?
0: Может быть, не талант ушел, может быть, человек сломался, может быть, не получил роли. Просто надо все время быть готовым к тому, что возникнет эта роль. Быть готовым себя пробовать. Я рассказывал, что я, когда пришел в театр Маяковского, я понимал, что Гончаров в любой момент, сейчас он меня любит, а завтра он может по-другому к тебе отнестись. Я в своей возрастной категории первый сделал афишу и ездил от Бюро пропаганды общества знания с концертами, понимая, что, если что, это моя профессия. В 8 утра, когда переехали из центра в Чертаново, в 8 утра уже стоял на студии Горького на озвучание. Я дублировал в фильме, но после «Ромео и Джульетта» я отдублировал тогда Ромео Уайльдинга, вот Зеффирелли. И после этого я получал огромное количество приглашений. И я в 8 утра там стоял, а к 12 уже приезжал.
1: То есть труд?
0: Труд.
1: А что мешает артисту выйти из одного и того образа, который вот в зрительском восприятии зафиксировался? Вот вам, как бы, ну, без обид, как есть, спрошу. Не мешает то, что у вас так визитка, несмотря на вашу фильмографию, для большей части аудитории это «Гости из будущего»? Без отрицательной коннотации?
0: Не-не-не. Ну,
1: в Жорик имеется в виду, как помните?
0: Ну, да-да-да. Нет, не мешает. Вы видите, я же снялся после в других картинах, совершенно разных.
1: Ну, вы к этому как относитесь, понимаете? Потому что я-то вижу в этом, ну, как, как сказать, ширину, что есть такое, сякое, пятое, десятое. Но, тем не менее, понимаете, как бы все равно вот, дай бог вам долгих лет жизни, но через 100 лет... В энциклопедии театра и кино под фамилией Герасимов будет все равно одна из первых ролей ваша — это Робот Вертер. Вы к этому как относитесь? С улыбкой, с юмором?
0: Ну, а как? Как, как по-другому? Как относились к Бабочкину, который сыграл Чапаева, да?
1: Ну, вот,
0: ну практически у каждого артиста какая-то одна роль есть самая запоминающаяся. Может, ее если бы не было, все вспоминали ту же Петровку Огарёва, или «Вам и не снилось». «Время выбрало нас» или еще какую-то другую картину. Вот, поэтому, ну, здорово, что произошла такая роль, которая, наверное, будет еще долго и долго на экранах, которые будут показывать.
1: Что такое сегодня кинематограф этот отечественный наш?
0: Ну, как? К сожалению, много штампов. И, к сожалению, это во многом зависит от той драматургии и литературы, которая сегодня в кино. Но, слава богу, появляются у нас и появились уже интересные картины. Слава богу, и зрелищные картины, которые, с моей точки зрения, не уступают.
1: Вот про кино вы сейчас сказали, да, что вот, слава богу, да, вы создали фестиваль, и все как-то есть перспектива. А вот про театр, которым вы занимаетесь всю свою жизнь, вот какая перспектива дальше в нашем городе? Не вообще в стране, а вот в нашем городе. Куда это все идет? Ряды-то редеют, вот метров, которые Василию Макаровичу показывали, как играть надо. Ну, глобально. Вот что дальше-то?
0: Ну, знаете, у меня на ближайшие 2-3 года есть репертуар, который я буду ставить. Мне кажется, это очень интересный репертуар, очень интересные пьесы. Ну, настоящая драматургия, она была, есть, и она будет, ну, а в том числе наша. Классная.
1: Вот худрук, это же прежде всего как бы лидер, это личность.
0: Да.
1: А скамеечка-то их пустая, этих худруков.
0: Я могу еще 2 театра.
1: Надевайте тогда наушники и отдадим вас руки наших зрителей, которые ходят на ваш спектакль. Эти вопросы, мы не имеем к ним никакого отношения. Это абсолютно экспромт.
0: Хорошо.
1: Телезрители, прошу вас.
2: Какие-то слова помните из роли робота Вертера в фильме «Гости из будущего»? Или все стерлось?
0: Любимые слова.
1: Это ответ.
0: Да.
1: Следующий вопрос.
3: Когда вы последний раз были в кино?
0: В кино я был не так давно. Я посмотрел потрясающую картину. Это зарубежная картина великого певца.
1: Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон. Она так и называется, да. Майкл Джексон. Там потрясающий его родственник играет, Майкл Джексон. Мне даже кажется, что в каких-то моментах он лучше Майкла это делает. Простите меня.
1: Его родственник, я даже не знаю.
0: Да, это его родственник. Там был большой кастинг, и он победил. Но это что он делает в кадре? Рекомендую, по-моему, сейчас идет во многих кинотеатрах. Это произвело на меня самое большое последнее время впечатление.
1: Да. Племянник, по-моему. Угу. Следующий вопрос, прошу.
4: У вас есть свой метод заучивания текста?
1: Это от Якубовича вопрос.
0: Да, в Щукинском училище меня учили записывать текст. Вот ты прочитал, записал, и у меня очень хорошая зрительная память. Я был период тогда, когда много было на Шаболовке, записи там по 40, по там, 30, по часу были такие литературные чтения. И я Хемингуэя, Пушкина, так сказать, выучил, потому что у меня зрительно я видел этот текст. Сейчас, конечно, такой навык прошел, я им пользуюсь, но уже не так запоминаю.
1: Следующий вопрос прошу.
4: Для какой роли вам пришлось сделать самое большое число дублей?
0: Ну, в общем, таких... Было. Даже в начале моего пути в фильме «Человек, которого я люблю», когда я возвращаюсь домой, после того, как я про старшего брата рассказал в школе, что он должен делать операцию моему педагогу, а я считал, что он еще молодой врач и не должен это делать. Коля Мерзликин играл там моего старшего брата. И Коля возвращается, я сижу за фортепиано и что-то там играю двумя пальцами. Коля подходит, Мерзликин, и в это время он должен, значит, делать мне пощечину. Коля делает пощечину первый дубль. Ну, почти сносит мою щеку. Режиссер говорит: так, Коль, ну надо вот это вот, это. Значит, со второй дубль. Со второго дубля он делает то же самое, у меня потекла кровь. Мне сейчас кровь убрали. Я говорю: ну, уже как, уже, может быть, и хватит? Говорит: не-не-не, надо еще сделать. Делаю третий дубль. Опять Коля, Коль, ему уже режиссер говорит: ну, ты так сдерживай удар-то. Убьёшь просто
1: удар.
0: Вот. После этого замечательный оператор Савельева Ира Михайловна, она говорит: сейчас сделаем эффект. Давайте. И я еще два дубля делал с ее эффектом. Она сделала, что после удара декорации все краснело. Оператор придумал. Их было 9. Я вот с такой фигой приехал. Но я уж не помню, где я еще столько дублей делал. Не помню.
1: Можете снять наушники. Спасибо вам огромное за эфир. Мне очень радостно, что вы так трезво и легко и честно отвечаете на самые непредсказуемые и не самые приятные вопросы. Я вам за это благодарен. Дай бог вам здоровья, сил, терпения.
0: Да, спасибо.
1: И дай бог театру, которого вы руководите сегодня, успехов, аншлагов и да. Хорошего настроения коллектива.
0: Да. Приглашаю вас 14 числа, 14 августа. Будет очень интересный спектакль. «Физики» называется. Тема очень интересная. И мы еще отмечаем 50 лет работы в театре Юры
1: Васильева.
0: Вот. 50 лет. Причем тему, ну, вы, наверное, знаете. Ведь первый театр, в который меня пригласили после Щукинского училища, это был театр «Сатиры».
1: Кстати, я не знал, я думал, в «Маяковку».
0: Первый театр, мой показ, первый был в театр «Сатиры». Да, смотрел «Плучик» и Марк Захаров, он еще тогда был в том театре. И они тогда тоже... Это тот же год, когда меня в «Маяковку» взяли. Значит, они одного меня в тот год взяли в театр «Сатиры», бумагу прислали в Щукинское училище, а я показался в «Маяковку». А они уехали на гастроли, до сих пор помню, в Болгарию. И как бы взяли, а что играть, пока не сказали. А Андрей Александрович говорит: ты будешь играть «Два товарища», то, что мы делали с Женей Корельским. Это сразу там 2-3 роли. А потом я обожал спектакль «Дети Ванюшина» у них. Это был потрясающе, с Леоновым.
1: Конечно.
0: Вот. И «Человек из Ла-Манчи» вышел. Это, я тоже был в таком восторге. Поэтому я пошел туда. Но все равно, понимаете, вот эта история...
1: От судьбы не уйдешь.
0: Да, и Марк Анатольевич меня смотрел. Я, в принципе, Паламишев мне сказал, говорит: Женя, иди к Марку. А Марк в это время переходил в Ленком. И непонятно, куда к нему еще идти. Опять туда показываться, что ли? Вот. Ну, потом меня «Маяковка», конечно, тоже увлекла.
1: От судьбы не уйдешь.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное. 14 августа всех приглашаем
0: приглашаю.
1: На премьеру «Физиков». Приглашаю. А мы увидимся ровно через неделю на «Радио Спутник». Спасибо, друзья.
5: Дуэль с Манучаровым. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
6: Что?
5: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
6: Мне кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
5: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
8: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В 7 утра в российской столице, столько же в Херсоне, в Улан-Удэ полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мишустин в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Трамп заявил, что США нуждаются в пополнении запасов вооружений. Летний снег выпал в Магаданской области. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Также на встрече будут присутствовать премьер Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Александр Турчин, премьер Казахстана Алжас Бектенов и премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. По итогам заседания планируется подписание соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС, соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате 6-7 августа. Вчера встреча проходила в узком составе.
9: Подразделения российской группировки войск Днепра разрушили цепь позиций украинских боевиков в Орехове Запорожской области, сообщил РИА Новости командир разведроты. Он добавил, что расчеты БПЛА дивизии отрезают основные силы противника от позиций в городе и блокируют ротации военных, подвоз боеприпасов и снабжение частям ВСУ. Кроме того, военные сообщают, что расчет беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил узел связи ВСУ на Сумском направлении. Отмечается, что теперь враг не сможет оперативно передавать данные и координировать свои подразделения на этом направлении. США нуждаются в пополнении запасов вооружения после того, как предыдущая администрация во главе с Джо Байденом предоставляла военную помощь Киеву, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что Байден передал боеприпасов на $300 миллиардов и сделал это абсолютно бесплатно. Ранее Зеленский в ходе встречи с Трампом в овальном кабинете попросил передать Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для систем Патриот. Американский лидер в просьбе отказал, объяснив свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходование в ходе боевых действий в ближневосточном регионе. Американский суд запретил уроженцу Украины Кириллу Басину, который баллотируется в Палату представителей США Демократической партии, приходить на пляж на Гавайях, где он угрожал пожилому мужчине ножом, следует из судебных документов, с которыми ознакомилась РИА Новости. Басину может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Он был арестован, и ему установили залог в размере $1 миллиона. Инцидент с участием кандидата в конгрессмены произошел на Гавайях 1 августа после того, как 61-летний отдыхающий попросил Басина сделать музыку потише. В мае Басина уже дважды задерживали за агрессивное поведение. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России по региону. Температура воздуха там опустилась до 0 градусов. Волна арктического холода идет в регион из соседней Якутии, где также выпал снег. В Гидрометцентре при этом отметили, что скоро снова потеплеет и столбики термометров вернутся к обычным значениям. Будет больше 20 градусов тепла. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
11: Доброе утро! 7.04 в Москве, в студии Игорь Пименов, Константин Нечетов и Никита Лиховецкий. Доброе утро!
12: Доброе утро!
13: Всем доброе утро!
11: Константин у нас сегодня не придыбайло, а Нечетов. Это известный блогер, лайфхакер. Ну, расскажи нам, что это вообще такое и про какие лайфхаки ты вообще вещаешь на свою миллионную, на самом деле, аудиторию?
12: Ну, лайфхаки, на самом деле, это по факту советы. Но как бы почему-то слово вот это лайфхаки, оно все равно у всех ассоциируется с советами, которые прям вау. То есть не... совет это что-то такое простое, а лайфхак это прям... очень полезная.
13: Ну, вот нам с инструкцией,
12: нужен...
13: да?
12: С инструкцией и не только с эффектом вау, с каким-то таким шоковым эффектом. Поэтому тут почему-то лайфхак все равно это слово больше употребляют, чем совет.
11: Хотя мне больше нравится слово совет. Заставляет сердце трепетать. Да. Вот, давай нам в 7 утра в студии «Радио Спутник» расскажи какой-нибудь лайфхак, как вставать, не чувствовать себя разбитым, быть бодрым и иметь энергию на весь день.
12: На самом деле это сложно, сам по себе знаю, но у меня в жизни был переломный момент. И такой лайфхак случился. У меня родилась дочь, и теперь я встаю всегда в 6 утра.
13: Наши поздравления.
12: Спасибо.
11: Поздравления. Я думал, ты скажешь, что начинать утро с экспресса на «Радио Спутник». Но совет тоже очень хороший. Друзья, отбивку и к новостям. А новости у нас,
13: Никита,
11: очень интересные.
13: Ну подожди, ну что ты скромничаешь? У Никиты сегодня день рождения.
11: Ну вот я не хотел это обсуждать в эфире.
13: А мы хотели тебя поздравить. Давайте Никиту поздравим с днем рождения. Можно в комментариях написать что-то, пожелать хорошее.
11: Спасибо, друзья.
13: Замечательно.
11: Очень приятно. 28 лет, молодость продолжается. У нас это как возраст молодежи постоянно повышают, и я надеюсь, что я никогда до него не дойду в итоге, что вот все будут его всё отодвигать от меня. Ну что, новости у нас интересные. Из Новой Зеландии. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. То есть страна вроде как в южном полушарии, у них там действительно зима, но обычно зима у них снежная. Ну, конечно, не как в наших широтах снегопада, да?
13: Вот оно такое наше лето.
11: Ну вот, а у нас, кстати, в Москве тепло и солнечно. Вот. А акулы вплотную подошли к Владивостоку. Хищника заметили у острова Русский. В Приморье с конца мая замечают вот этих вот животных. Акулы достигают 2,5 метров. Встречались когда-нибудь с акулами в море?
12: Я встречался с акулами на Мальдивах, но они были такие небольшие.
13: Акулы-няньки.
12: Да.
11: Но там они какие-то добрые, то есть они не кусаются.
12: Вообще, у меня такое впечатление, после того, как я отдыхал на Мальдивах, что там только вот кормить скатов, кормить акул и лежать на берегу, и все, больше ничего, смотреть на пальмы.
11: Ну так вот, перезагрузить мозг полностью.
12: Ну да, такая перезагрузка, причем мы выбирали отель, выбирали, и в результате выбрали такой, где связь вообще не работала, и у меня был такой полный релакс.
13: Я детокс в основном... такой, да?
12: Да, да.
11: А вообще не кажется, что акулам плохой пиар сделали фильм «Челюсти»? Вот на выходили эти фильмы про страшных-страшных акул, и все, и теперь это большой страх.
13: Ты хочешь сказать, что акулы добрые на самом деле?
12: Да, добренькие.
11: Нет, я не хочу сказать, что они добренькие, но просто, мне кажется, немножко преувеличен вот этот страх. Конечно, естественно, нельзя купаться, если видели акул, все дела в воде, но как бы просто по количеству случаев, о которых пишут СМИ, их не так много, чтобы это было какое-то прям постоянное явление.
13: Ну, это факт. Спилберг здесь постарался. Но вообще это очень забавно, что поменялись местами. Сейчас, видите, в Новой Зеландии холодно, а во Владивостоке очень тепло. Вообще вот эта проблема глобального потепления, это получается, не надуманная проблема? Кто-то чувствует, что прям стало жарче? Сильно.
11: Ты знаешь, давай вспомним об этом в декабре-январе, пожалуйста, про глобальное потепление. Вот когда у нас будет где-нибудь минус 30... Вспомним, про то, теплеет или нет.
13: Давай вспомним. Что еще у нас там случилось?
11: Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США. Ранее подобные ограничения уже ввели в Аргентине, Бразилии и Чили. Также ужесточили контроль в Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских стран. Ну, в Новую Зеландию, чувствуется, к снегу сейчас никто не поедет. Но вот действительно было такое законодательное правило, что если там женщина рожает в этой стране, то ребенку положено гражданство. И люди из разных стран начали этим пользоваться, прилетать, собственно, рожать там, и, собственно, ребеночек с гражданством уже.
13: Да, Аргентина, кстати, вообще топ-1 была в этом плане. Сейчас надо 2 года уже прожить для того, чтобы получить гражданство. Где рожать, получается?
11: В России.
12: В России.
11: Как это где рожать? В России?
12: В России, конечно.
11: У нас, кстати...
13: Спровоцировал вас, получается, да?
11: Да.
13: Чтобы вы ответили, да, у нас надо.
11: Ну, правильная провокация. Вот такие провокации нам нужны. А ты знаешь, на самом деле, что у нас при родах вот вам давали какие-то наборы или какие-то выплаты? Что, когда у вас ребеночек родился, выдали?
13: Ну, я не знаю, надо сейчас жену будить, спрашивать у нее. Я не знаю, Константин, что-то...
12: Давали, конечно.
11: Что в Москве дают какой-то большой бокс с кучей подарков. Вот что в нем, что это такое?
12: На самом деле, когда рождается ребенок, можно выбрать либо бокс, либо денежную компенсацию.
11: А что вы выбрали?
12: Мы выбрали деньги, потому что я видел распаковку этого бокса. Мы лежали, когда я с супругой вместе тоже лежал в больнице, когда она рожала. Я видел распаковку того, что было в этом боксе. В принципе, все нужное, все полезное, но мы это все заранее купили. Потому что у меня жена там готовилась, она чаты все читала мамские, и мы заранее были готовы, приехали прям с сумками, и у нас по факту этот бокс уже был.
11: Что в бокс кладут?
12: Ой, там очень много всего, я даже так вот, ну,
13: сосочки,
12: не скажу.
13: Сосочки, да, там подгузнички.
12: Ну да, да, да, то есть сосочки, подгузнички, пеленочки, бутылочки, подогреватели для бутылочек, молокососы.
11: Ну то есть если
12: там...
11: кто-то менее, чем вы, подготовился к приходу ребенка в этот мир... Ну, то есть выдадут все необходимое, снабдят, чтобы было спокойно, чтобы родителям об этом не надо было думать и париться, правильно?
12: Ну, скажем так, плюс-минус, потому что все равно придется что-то индивидуально покупать.
11: Ну, да.
12: Но основные базовые, наверное, такие...
11: Ну, приятный бонус.
12: Закрыты. Да, конечно. Безусловно, бонус приятный.
11: Вот зачем лететь через весь мир в Аргентину или Чили, если в Москве, по-моему, и больницы хорошие, и выдают все, так же, как и во многих других регионах России. Там в каждом регионе какие-то свои программы, свои боксы, свои выплаты. Вот, ну, в общем, очень много всего интересного. Почему бы и не рожать у нас?
13: Тогда надо ехать рожать в Москву, получается, а не в Аргентину.
11: Не, а у нас в разных регионах разные боксы. То есть это не только московская практика, это и в регионах распространено. Пишите в
13: комментариях.
11: В Ростове-Раке,
13: да, на Камчатке Красную Икру дают боксы.
11: Ну,
13: да.
11: А, кстати, интересно, чтобы они еще были, знаешь, это какие-то с особенностями этого региона.
13: Ну да.
11: Вообще
13: да.
11: Тогда этот региональный патриотизм мне очень нравится, когда у нас регионы какой-то свой дизайн-код, какие-то свои вот эти фишки, как Ростовский Рак, это же уже бренд, Нижний Новгород, там, столица закатов.
13: В Туле пряник сразу, вот. Пожалуйста.
11: Я тебе в тему скажу. Извините, что я от одной темы к другой сразу перепрыгну. У нас есть тулики, производители дронов. Овод называется. И они в каждую упаковку вот этого БПЛА кладут тульский пряник. От себя просто вот ребятам на передовую. Ну вот, по-моему, очень прикольно, и бойцы радуются.
13: Тульскому прянику, мне кажется, каждый человек рад вообще в любой ситуации. Он, правда, вкусный.
11: Да, очень они еще придумали такую фишку, что когда к тебе этот дрон приходит, если пряник прям мягкий-мягкий, значит, это прям супер свежий дрон, у него там связь под именно новые, как это, особенности, потому что противник же постоянно меняет частоты своего рэба. Вот, мы перешли, видишь, я тебе сказал, мы перепрыгнем на абсолютно противоположную тему. Вот, а, соответственно, если он чуть-чуть пожестче и такой уже, скажем так, старенький, то, значит, надо перепроверить, что рэп не сможет сбить этот беспилотник. Так что они придумали фишку, связанную со своим регионом, и при этом полезную. Вот, что мне кажется очень круто. Про полезное еще. Туристический поезд между Москвой и Пекином может запустить РЖД. Вот мы буквально вчера говорили про наши железные дороги из Москвы в Ростов или мечтали из Москвы в Владивосток. Знаешь, такое это туристическая поездка. А тут еще дальше, из Москвы в Пекин отправился бы?
13: Я бы с удовольствием, Константин.
12: Я вообще, кстати, обожаю поезд. С детства мы, потому что с родителями всегда путешествовали на поезде. И я прям... Вот я в поезде засыпаю лучше всего.
13: Вот это волшебный звук, только... тук-тук.
11: А сколько дней вообще ехать до Пекина? Ну, то есть до Владивостока, по-моему, неделю.
12: Мне кажется, плюс-минус так же.
11: Плюс-минус так же. Ну, то есть это прям может получиться такое полноценное путешествие сначала по регионам России, а потом, соответственно, и за границы.
13: Ну, как по регионам? Ну, да. По остановкам.
11: А вот какие лайфхаки есть, чтобы в поезде там не затечь, ничего не болело и выйти вообще человеком? После, особенно после, знаете, 20 часов или даже больше суток, если ехать, как на море у нас.
12: Ну, кстати, лайфхаки действительно есть. Первый лайфхак — это поменьше пить воды и вообще жидкости. Как это ни странно, да. Потому что...
11: А перед самолетами наоборот советую, да, кстати, пить больше.
12: Да, да. Ну, потому что чуть-чуть по-разному как бы все воспринимается, и давление по-разному действует на организм. Но... Если мы говорим про поезд, то меньше воды, ну вот, короткие перекусы и побольше ходить. И после того, как поел, желательно бы, конечно, походить вот немножко.
13: То есть, когда остановка, точно надо выходить.
12: Да, нужно выходить, потому что, ну, поезд все-таки, ну, из-за того, что он едет, как бы на организм тоже не очень хороший такой.
11: Я еще слышал, надо какую-то разминочку давление делать в коридоре раз в несколько часов, чтобы как бы кровь не застаивалась,
12: да, да,
11: чтобы...
12: Да, да, да, да, да.
11: Тромбов не было, чтобы так все,
12: ну,
11: было,
12: вообще,
11: активно.
12: Особенно если кто-то там страдает варикозом, например, то по-любому надо ходить, надо там какую-то хотя бы нагрузочку давать. Ну я уже вот не буду если... говорить о том, что вообще и летать, и путешествовать лучше, конечно, там в компрессионных чулках.
11: А вот это, кстати, да, тоже полезная вещь, надо сказать. Надо.
12: Надо.
11: А вот что, если с соседями не повезло? Может, какие-то лайфхаки?
12: Ну, здесь на самом деле лотерея действительно. Не, ну, есть лайфхак, конечно, выкупить полностью все купе.
11: Ну, это что-то на богатом.
13: Какая-нибудь ёлочка, пахучка, чтобы носки не мешали никому.
12: Нет, кстати, вот мы раньше, когда путешествовали, как же я сказал, что мы с родителями-то, да, все время путешествовали поездом, у нас был такой лайфхак, скажем так, я не знаю, даже это не лайфхак, а просто мы всегда делали так, что... обзванивали всех знакомых, и мы всегда забивали полностью купе только своими. И все, и все.
11: А вот это, кстати, путешествуйте с друзьями, с близкими.
12: Да, путешествуйте с друзьями, с семьей, с близкими, и сделайте так, чтобы вот в купе были только вы. И тогда проблема с нежелательными соседями будет решена.
13: А если вы едете в плацкарте, весь вагон, получается, вы купаете?
12: Да. Ну, там уже...
11: И получается VIP-вагон тусовочный, а не плацкарт обычный.
13: Да. Нам, кстати, радиослушатели тоже пишут комментарии. Вот Кузьма, например, предложил такой лайфхак. Покупайте больше пирожков на станциях. С пирожками все вкуснее сразу.
11: Ну, у бабушки, знаешь...
13: Да. Ей приятно тебе.
11: Да, мы один раз ехали из Ростова как раз в Москву назад. Был поезд, в котором не было вагона-ресторана. И мы как раз вот на каждой остановке, там, по-моему, Лиски, Россош, дальше...
13: Да-да, классический маршрут.
11: Да, вот этот классический маршрут. Мы на каждой выходили чем-то подзатариться. И там такие прекрасные бабушки, которые сами эти пирожки пекут. Потом приходят, продают. Ну, очень мило. И реально вкусно оказывается.
12: Не, ну там же разбор пирожков большой. Они всегда свежие, хорошие, конечно. Конечно.
11: Да, кстати, под поезд они как раз специально приходят, они уже знают это расписание просто наизусть и приходят.
13: Кайф, кайф.
11: Вот, ну хорошо. А еще, кстати, про поезда. Хуснуллин призвал проработать железнодорожный выход России к Индийскому океану.
13: Амбициозно.
12: Да, что-то необычное.
11: Ну, на самом деле, это не просто необычно, это еще и логично, потому что транспортная артерия, то есть у нас же выход через Черное море, собственно, в Средиземное, там Турция контролирует Босфор, и дальше, соответственно, Гибралтар контролируется уже Испанией, Марокко и Великобританией. Вот, а что-то там, альтернативы какие-то должны быть, наверное, для того, чтобы грузы поставлять и торговать. То есть это такая, знаешь, диверсификация наших торговых маршрутов. Ну, вообще, конечно, интересный перечень стран получается, через кого тянуть железнодорожную ветку. Это же и Индия, и, возможно, Афганистан, даже Иран.
13: Ну, я думаю, они только благодарны будут, если вдруг еще и у них возможность появится.
11: Ну, иранцы, ездить. Да, у Ирана точно есть интересы в развитии транспортной инфраструктуры и в усилении торговли с Россией. А вот остальные, насколько, как ты думаешь, безопасно там железная дорога через Афганистан, например?
13: Мне вообще кажется, железная дорога — это самое безопасное, что есть. Вот я всегда так думал. Я такой сел или лег, и все. И мне спокойно почему-то.
12: Кстати, да, еще я хочу сюда вот добавить то, что, как ни странно, очень много людей боится летать самолетом. А поездом они с удовольствием будут путешествовать. То есть это будет еще один плюсик к путешествиям.
11: Я вообще большой сторонник железнодорожных маршрутов. Я вот повторяюсь и повторюсь, что, знаешь, это в молодости, когда ты грузишься в поезд, у тебя нет связи, и ты там переживаешь, я не смогу отвечать на рабочие смс-ки целые сутки. А теперь ты с такой радостью об этом думаешь, что все, кто мне пишет, они знают, что я в поезде, и вообще я отвечу вам послезавтра. И все. Вот, нам пишет Александр. Это прям бизнес-план. Есть вагон-ресторан, а что если сделать вагон-спортзал?
12: Интересная
11: прямо
12: идея.
11: В поезде.
12: Ведь детские комнаты есть? Есть. Почему бы не сделать вагон-спортзал?
13: Ну, с другой стороны, пока ты на верхнюю полку поднимешься, в принципе, уже немножко.
12: Да нет, на самом деле, верхняя полка — это немножко другой вид спорта. А если сделать спортзал, я думаю, что он, кстати, пользовался бы спросом. Я бы, например, если бы долго ехал,
11: на полчасика побегать, почему бы и нет, вообще прикольно.
12: Да.
13: Можно киновагон еще где можно сесть.
11: Ну, киновагон — это каждый. Такой ты вид. Же знаешь, что там есть QR-код, его сканируешь, и ты получаешь доступ к кинофильмам. Вот это у РЖД есть.
13: Ну, классно, когда все вместе, всем вагоном смотрите.
11: А вы не будете ссориться, какой фильм выбрать?
13: Если поставят и не будет возможности переключить, то не будем ссориться.
11: А то есть должна быть заранее подготовлена программа, и все будет идеально. Понятно. Следующая новость у нас. В Гданьске поляк избил двух поляков, приняв их за украинцев. Пьяный мужчина без прав заехал на территорию садовых участков и решил выяснить отношения с прохожим, которого заподозрил в том, что тот ранее сдал его полиции. Он слышал восточный акцент и подумал, что перед ним был украинец. Такие вот дела. То есть кажется, что поляки там типа поддерживают Украину, все дела, но у простых людей-то уже вырабатывается, скажем так, определенное отношение к соседям.
13: Попали под горячую руку, получается.
11: Так вот. Ну да. Прилетает ответочка такая.
12: Мне кажется, тут вообще под горячую руку мог попасть кто угодно. Это такое просто стечение обстоятельств.
11: Но знаешь, получилось такое отягчающее обстоятельство, потому что там уже такой градус вот этого недовольства тем, что, ну, простите, деньги из польского, да и вообще из европейских бюджетов идут в какое-то непонятное, там, знаешь, киевскому режиму на непонятно что, и они там еще разворовываются по дороге, да. При этом у европейцев, мы считали, какие лютые просто деньги тратят европейские налогоплательщики на поддержание киевского режима. Это же бред абсолютный. Вот, и это недовольство, оно, естественно, будет выливаться и в простых, ну, человеческих взаимоотношениях.
13: И вот в Гданьске будет выливаться недовольство это.
11: И в Гданьске, да, мы приходим к тому, что вот недавно была новость, что 14,5 тысяч украинцев за этот год уже получили, пересекли границу России, здесь находятся, потому что Россия становится одним из самых безопасных мест для украинцев просто в мире.
13: То есть точно рожать надо в России.
12: Рожать надо в России. Кстати,
11: мне кажется, это будет главный лайфхак сегодняшнего выпуска нашего.
12: Это в России, да. И вот мне что нравится, то что Россия, она все-таки за естественные роды. Вот, например, в Турции, много кто едет в Турцию, например, рожать, а там в основном кесарево сечение делают, да. Там естественные роды, это неестественно. То есть там в основном кесарят.
11: А почему? Ну, это как-то них... типа считается, что безопаснее?
12: Это проще.
11: А, ну это ну, у нас, проще. Слушайте, у нас акушер-гинекология, как и в целом российская медицина, она такого уровня, что у нас не ищут легких путей, у нас именно все как надо, чтобы человеку здоровье и ребенку здоровье максимум сохранить, а не так, как удобнее врачу, собственно, было.
12: Ну, просто чтобы принять естественные роды, соответственно, и квалификация врачей должна быть очень хорошая. Ну,
11: должна быть сильно выше,
12: разные,
11: да, конечно.
12: Потому что разные ситуации бывают. Поэтому наши врачи, конечно, это... Вот мы, например, где рожали, врач... Я смотрел на нее в течение недели, потому что мы еще потом после родильного отделения нас перевели в детское отделение, там небольшие осложнения были, и я просто смотрел, она была у нас так получилось, что супругу мы отвезли в 10 утра 1 января в роддом.
11: Ну, то есть, все казалось бы, все должны лежать в салате.
12: Да. И, ну, в общем, веселый такой был Новый год. И врач, которая была, она ушла из больницы только 3 числа. И 5 она снова там была.
11: То есть она несколько дней, да, там прям работала дежурство.
12: В больнице, да. Это была заведующая отделением.
11: Ну, это, слушай, это прям это, подвиг.
12: Да, вот я просто смотрел на вот этого врача, и я понимал, что у нее действительно вот руки не то, что растут из того, кого места, откуда нужно, да, а то, что это просто врач от Бога.
11: Ну, призвание.
13: Mm-hmm. Не все герои носят плащи. Вот так вот.
11: Некоторые халаты медицинские. Вот. Слушай, вот у тебя ребенок еще маленький, но вы уже там готовитесь, школа, как, куда будете поступать, там, к ЕГЭ подготовка, говорят, уже надо заранее готовиться ко всему этому.
12: Ну, у нас еще только 2,5 годика, поэтому еще это очень будет заранее.
13: Поэтому следующая новость на вырост. Да. Депутат Нина Астанина внесет законопроект об отмене ЕГЭ. Что вы думаете?
11: Примут ли его? Вопрос.
13: Допустим, примут. Вот, Константин, как лучше, по-вашему, например, ЕГЭ или, ну, вот как раньше билетики тянули?
12: Я никакой ЕГЭ не сдавал, и все нормально было. И как бы я думаю, что здесь как бы я не могу судить за тех, кто принимает эти решения, потому что, ну, кто я такой, да? Я как бы не могу знать вообще, чем они руководствуются. Но я лично без ЕГЭ прекрасно все сдавал и хорошие знания получил, прекрасные знания, которые там мне пригождались в течение всей жизни. Нужно это, не нужно, не знаю, может быть, с ним как-то проще.
11: То есть это же какая-то уравниловка, то есть у всех одинаковые шансы.
12: Ну да, но по факту, как сейчас получается, сейчас же бюджетных мест практически нет, и конкурсы очень большие.
13: Ну да,
12: и
13: можно 300 баллов получить по ЕГЭ и не поступить.
12: Да, 290 баллов, и ничего, как бы, и все едут куда-то за границу поступать, потому что здесь нереально просто.
11: Ну вот подождите, вот выпускница впервые в истории ЕГЭ, набравшая максимальные 500 баллов, зачислена в МФТИ на бюджетное место. Так что шансы есть.
12: Ну, это
13: 500 баллов?
12: 500 баллов.
11: А в этом году очень много стабальников, понимаешь?
13: Да, но она вообще просто...
11: Это, да, девочка вот... вундеркинд, понятно. Но все равно.
13: Ну, я в свое время поступил на бюджет, сильно плохо сдав ЕГЭ.
11: Я поступил на бюджет, сильно нормально сдав ЕГЭ. То есть не то, чтобы я хватал какие-то звезды с неба, но баллы были нормальные.
12: А я поступил на бюджет в Бауманку, не сдавая ЕГЭ.
11: А, то есть технически... А дополнительное вступительное испытание у вас было?
12: Ну, физика была.
11: И как, нормально
12: была,
11: все?
12: Да,
11: а,
12: да.
11: А подожди, а зачем история? Или это была история КПСС?
12: Ну, это... Нет, это история была обычная. То есть мы сдавали просто экзамен по истории. Но это в любом случае ты сдаешь несколько предметов, вот, и по результатам набираешь определенное количество баллов. Максимально было 10, я набрал 8,5.
11: Ну, неплохо, достойно, да, хороший результат.
12: Круто было.
13: Ну, вот там комментарии пишут, оставьте ЕГЭ в покое, отличная рабочая система. То есть людям нравится.
11: Ну, вот я тоже как бы прошел через эту систему, знаешь, как через жернова ЕГЭ, и нормально поступил. Просто главное, мне кажется, надо очень сильно снимать вот этот стресс перед экзаменом, потому что нас, например, очень сильно накручивали, что вот у вас единственная возможность его сдать, пересдача только через год. Если вы сейчас провалитесь, все, целый год вы должны сидеть, снова готовиться. Вот если упростить вот эту процедуру пересдачи, успокоить, и чтобы не было вот этого накала страстей, потому что я помню, что у нас, когда мы сдавали экзамен, одной девочке прям на нервной почве стало прям плохо.
13: Да, да, каждый
11: понимаешь?
13: Год есть такие девочки.
11: Ну вот у меня это просто была моя одноклассница, слава богу, у нее там, потому что она вышла прям с экзамена, ей дали в дополнительный день его пересдать, она спокойно там его пересдала и стал поспокойней. А вот, кстати, иностранным абитуриентам, которые захотят поступать в Россию, а на самом деле много народу, особенно там страны Африки, например, у нас давняя традиция еще с советских времен, им надо будет сдавать ЕГЭ по русскому языку. Хорошая инициатива, как вы думаете?
12: Конечно, я считаю, что это вообще очень хорошая инициатива.
11: То есть будем добиваться, чтобы все, кто к нам приезжает учиться, уже заранее были готовы и знали русский язык. Это неплохо, по-моему.
13: Ну, какой-то базовый уровень точно должен быть.
11: Ну, да, ну чтобы сдать ЕГЭ по-русскому, это будет вступительное испытание, почему бы и нет. Ну что, друзья, «Экспресс-тест» с вами не прощается. Мы вернемся к вам после рекламы и коротких новостей. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца. Кошачья грация. И ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские военные уничтожили полевой склад снарядов и живую силу противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА «Молния». Он уточнил, что для этого понадобилось всего два дрона. Первый убрал преграды, а второй залетел внутрь склада. Кроме того, как сообщили РИА Новости, в группировке войск Севера российские артиллеристы уничтожили 12 вражеских автомобилей высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях. Всего за прошедшую ночь наши бойцы выполнили здесь более 200 от огневых задач. Консульские учреждения России во Франции выдали французам за полтора года почти 200 виз для лиц, разделяющих традиционные ценности, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ об указании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности 19 августа 2024 года. В дипмиссии рассказали, что консульские российские учреждения во Франции продолжают получать от французов обращения за информацией о порядке передачи переезда в Россию и получения визы традиционных ценностей. Владимир Зеленский, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и гуманитарных сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Вчера Байрамов встретился с Зеленским в рамках своего официального визита в Киев. В ходе переговоров также обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуации на Украине. Байрамов заявил, что Азербайджан готов в случае необходимости поставлять стране газ, а также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ. Два человека погибли в результате стрельбы в средней школе в пригороде Бангкока на территории провинции Нандхабури, сообщают местные СМИ. Кроме того, не менее 20 человек ранены. По предварительной информации, стрельбу устроил ученик. Местная газета пишет, что подозреваемый мертв. По предварительной информации полиции, он покончил с собой в одном из учебных классов. Уточняется, что убиты двое учителей. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ночь с четверга на пятницу на территории Авюрского района Тувы, сообщает региональный главком ЧС. Подземные толчки зафиксированы в 30 километрах западнее от села Саглы. В ведомстве уточняют, что колебания земной поверхности не ощущались, обращение от местных жителей не поступало, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
5: Доброе утро. «Экспрессо» возвращается после новостей. Вы в студии Игорь Пименов, Константин Нечетов и Никит Лиховецкий. Доброе утро.
6: Еще раз доброе. Еще раз днем рождения, Никиту. Давайте спасибо. Снова все поздравим.
5: Да, Константин, наш дорогой друг, который придыбал сейчас в Кыргызстане, работает.
6: Да, так что не переживайте, а то есть люди, кто пишут, куда пропал Константин. Он не пропал, он вернется, но сегодня у нас другой Константин замечательный, Нечетов, так что все хорошо. Кстати, про Кыргызстан. Вот я чуть-чуть даже позавидовал нашему Косте, когда узнал, что он в Кыргызстан поехал. Я был в Кыргызстане.
5: А там тепло, озер красивые.
6: Да, там все красиво, мне там очень понравилось. Я был в двух городах, был в Бишкеке, это визитная карточка Кыргызстана. Удивительный город, потому что горы видно почти с любой точки, где бы вы ни находились. Там есть хребет Алатау, очень атмосферный город. Но еще больше, чем в Бишкеке, мне понравился город Ош. Я всем советую попасть в этот город. Мне кажется, там самые добрые люди вообще на планете. Вот правда, там такое радушие. Тебе все рады, все ждут как будто конкретно, чтобы ты приехал. Вот. Никогда не забуду, из Ростова, когда еще летали самолеты, 2137 рублей стоил билет с багажом в Ош.
5: А мне казалось, что самые добрые люди — это, знаешь, где-то Самара, волжское гостеприимство.
6: Надо съездить в Ош и понять, что это такое. Вот там как будто... Мне не дали люди поменять валюту. То есть меня встретили ребята, которых я не знал. Я такой, давайте я поменяю валюту, мы там сходим покушаем. Они такие, нет-нет, ты наш друг. Все, мне не дали за сутки поменять валюту. Меня везде кормили, поили.
5: Это... Ну, гостеприимство такое хорошее.
6: Гостеприимство хорошее, да. Вообще, очень забавная ситуация произошла. Я вчера выносил мусор, у меня есть майка Кыргызстан. Я ее с Кыргызстана привез. И я зашел в лифт, и доставщик еды кыргыз, парнишка. И мы едем в лифте, он на меня смотрит, на майку. Очень забавная ситуация была. Как будто у него в голове, мне кажется, 17 мгновений весны заиграл. Или как будто он в посольстве побывал. Но я думаю, ему приятно было увидеть.
5: Порадовал, что как бы к его стране хорошо относится. А да. Вот возвращаясь еще на минутку к теме ЕГЭ, Константин, вот как главный лайфхакер нашего сегодняшнего утреннего эфира, как не нервничать, как не переживать, когда вот ты идешь на такой важный экзамен, что надо сделать? Может быть, ночью до что-то там, кричать «халява, приди в окно», и это призовет какую-то удачу. Что делать?
7: Ну, я думаю, что лучший лайфхак, чтобы не нервничать, это все знать.
5: А ты знаешь, а мне наоборот всегда говорят, что те, кто знают и учатся больше всего, они еще сильнее переживают.
7: Ну вот я хотел сказать, ну человек так устроен, что даже если он будет все идеально знать, все равно будет нервничать. Поэтому, ну, здесь лайфхак не существует. Здесь, мне кажется, просто от внутреннего настроя, что что может с тобой случиться самое худшее? Не сдашь.
6: Я, кстати, заметил, что не нервничают те, кто вообще ничего не знают.
7: Ну да,
5: ну, да. Вот это такое спокойствие, человек просто приходит. И иногда вот именно на этой уверенности и расслабленности можно и все сдать, кстати говоря.
6: Можно, можно. Когда бывали такие прям... случаи.
5: Вот. Давайте к следующим новостям перейдем. Персональные данные россиян хотят использовать для обучения искусственного интеллекта. Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить им использовать информацию о людях без их согласия. Для этого они предлагают изменить закон о персональных данных. Но не все будет просто так, потому что данные все-таки предлагается обезличивать и использовать затем, чтобы учить искусственный интеллект, давать ему больше информации, больше пищи к размышлению. Хотели бы, чтобы...

0: нестыковочки.
1: Ну, то есть человеческий фактор все равно нужен, то есть не может он без человека работать.
0: Я считаю, что все равно контролирующую функцию должен человек за собой оставлять, потому что искусственному интеллекту на 100% доверять нельзя.
1: Ну, вот знаешь, вот в Америке, например, уже запустили круглосуточный канал с фильмами и сериалами, который полностью создан искусственным интеллектом. Вот на платформе Roku начал он работать, и мне кажется, если там генерируется контент, который, вот знаешь, на 24 часа, то, наверное, его не так уж внимательно отсматривают, потому что какое его количество надо, чтобы каждый день что-то новое играло.
0: Ну, если мы говорим про развлекательный контент, то, наверное, и нет смысла его прям так вот отсматривать внимательно. А если мы говорим про полезный контент, который будут использовать, например, какие-то советы там врачей, что-то такое вот, что там даже советы там по быту какие-то, там те же даже лайфхаки, нужно обязательно все равно перепроверять.
1: Ну, вообще, знаешь, вот советы врачей, как бы искусственный интеллект искусственным интеллектом, а всегда надо мнение живого, квалифицированного специалиста перед тем, как принимать какие-то лекарства, еще что-то, без консультации с живым человеческим врачом. Знаешь, это как мы начали жить в научной фантастике. Надо у живого человека из плоти и крови всегда все уточнять, получать рецепты, а то, знаешь, искусственный интеллект может потом написать: «Ой, а я ошибся».
0: Ну, была же новость, то, что будет искусственный интеллект ставить диагнозы в поликлиниках. Хотели же так сделать.
1: Но их же должен перепроверять все-таки настоящий врач, опять же.
0: Ну, я считаю, что да. Но вообще, я думаю, что не предполагалось, что он будет их проверять. Смысл тогда какой? Это же автоматизация.
1: Но автоматизация должна быть все равно под контролем человека.
0: Да, я считаю,
1: вот
0: что да.
1: Я только в это верю. Искусственный интеллект именно как инструмент, а не как, собственно, заменитель человека и специалиста.
0: Ну вот искусственный интеллект, например, в блогерстве очень сильно помогает избавиться от вот этого чувства белого листа, когда ты не знаешь, с чего начать, например, пишешь сценарий, и...
2: Ну, он просто... помогает выстраивать алгоритмы, что
0: да,
2: можно сделать, да?
0: Да, хотя бы скелет, а потом ты все можешь поменять, ты можешь вообще все прям потом с ног на голову перевернуть, но изначально, чтобы вот не стоять вот у этого белого листа, искусственный интеллект очень сильно помогает.
1: Игорь, а вот ты, когда сценарий пишешь, ты используешь ИИшку?
2: Нет.
1: То есть ты прям все только из головы?
2: Только из головы, и не хочу даже использовать. Ну, каждый приходит в творчество, наверное, потому что
1: есть что
2: хочется,
1: сказать, да.
2: Хочется что-то вот дать миру или там, конкретно какому-то человеку, если ты ему адресуешь что-то, написал песню, например. Ну, классно, когда ты используешь то, что ты знаешь про этого человека. Ишка здесь не поможет. Возможно, оформит, но не знаю. Мне хочется делать под ключ. Так кажется, как будто я молодец.
1: Ты сам автор, ты сам вот создал что-то с нуля, ничего не было, и что-то появилось благодаря твоему, знаешь, это творческому порыву.
2: Ну, конечно, то, как раньше и делали.
1: По старинке.
2: Да, ну классно было. Кстати, прочитал очень прикольный лайфхак от Антона. Вот как не нервничать на экзаменах. Все просто, коньяк.
1: Ну, тогда можно, знаешь, рассказать что-то не совсем, что в билете тебя попросили.
2: Можно.
1: Или,
2: можно.
1: Знаешь, в сочинение написать, знаешь, как-то так глубже и нестандартно подойдя к этому вопросу.
2: Но это вот, опять же, нужна
1: правильная
2: старая механика сдачи экзаменов, потому что в ЕГЭ сидеть пьяному писать, это, наверное...
1: Ты знаешь, вспоминая там скетчи из Ералаша еще откуда-то, может быть, коньяк можно применить, если по старой школе по-другому, если старая схема экзаменатору ставится.
2: Вот.
1: И все. И тогда сдача происходит сильно проще и позитивнее.
0: Я думаю, здесь как раз имелось в виду экзаменатору.
1: Да-да-да, вот мы, может быть,
2: кстати,
1: не
2: может
1: в себя,
2: быть и так,
1: а туда.
2: Может быть и так, да.
0: Каждый думает в меру своей испорченности.
1: А на ЕГЭ, кстати говоря, на ЕГЭ это не прокатит, потому что там же везде камеры, полный контроль, и там же еще, кстати, искусственный интеллект могут подключить, говорят об этом, к тому, чтобы следить за учениками, чтобы никто не списывал, потому что физический человек как раз, ему сложно наблюдать за классом, там 20-30 человек, а ИИшка, она как раз может это делать.
0: Интересно.
1: Так что контроль такой. А вы знаете, что больше половины россиян при знакомстве врут о районе, где они живут, называя более престижный? Такое вот исследование было проведено.
0: Ну, я считаю, что это в корне неправильно, потому что надо вообще гордиться тем, где ты родился. У меня есть, кстати, знакомая, которая родилась в деревне в Тульской области, и она до сих пор хочет в паспорте поменять вот эту деревню на город Тулу. Или хотя бы на Тульскую область. И я не понимаю, почему Потому стесняется. Что на самом деле она достаточно известная стала, ну и она стесняется, когда она паспорт показывает, реально она стесняется.
1: А чего стесняться? То есть это же твой дом, место, где ты родился.
0: Так самое интересное, что ее там просто боготворят в том месте, где она родилась, потому что она стала известной

0: популярная, и я не понимаю вот этого вот. Ну, есть такие люди, да, вот я просто реально с ними сталкивался.
1: Возможно, пройдет время, она передумает. Это вот как с татуировками. Кто-то
0: Уже
1: сделал в
0: много времени
1: 16,
0: прошло.
1: а много уже?
0: Да.
1: Ну, не знаю, не знаю. Я прям сильно горжусь вот местом, где я родился.
2: Ну, ростовский патриотизм — это...
1: Я с Таганрога.
2: А Таганрожский вообще?
1: Таганрог, Чехов,
2: Ну,
1: Раневская.
2: красивый город, да. И много
1: Потрясающе.
2: известных людей.
1: Да.
2: И море рядом.
1: Не знаю, деревня, деревня.
0: Я из
1: Почему
0: Калуги, и я
1: нет?
0: до сих пор как бы считаю, что это вообще прям лучшее место. Я счастлив, что именно родился там.
1: В принципе, вообще, мне кажется, странно скрывать район, где ты живешь. Ну, то есть это где применимо?
2: Вы
1: На
2: же все равно
1: свидании?
2: туда
1: Да.
2: должны доехать в какой-то момент, если вы хотите развития ваших
1: То есть
2: отношений.
1: если ты девушка, очень странно, тебе парень говорит, давай я тебя провожу, а ты такая,
2: На
1: да.
2: Красную площадь, пожалуйста, вот куда-то
1: Да.
2: туда.
1: Ну, проводил куда-то на Рублевку, и все, она потом сама еще на такси добирается.
2: Или на общественном
1: до
2: транспорте,
1: Гальянова.
2: знаешь, ночью так, это маршрутку, попутку в поисках. Ну да, в общем, мне кажется, что лучше с самого начала отношений быть честным, и тогда отношения, построенные на честности и доверии, у них больше шанс закончиться чем-то хорошим и долгосрочным.
0: Ну, это однозначно.
2: Вот. А, кстати, про свое родное место и свою родную землю. Собственника частного земельного участка в Московской области впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик, зафиксировав нарушение с помощью цифрового мониторинга. Нарушение выявили с помощью съемки с беспилотной авиации и анализа данных с применением технологии искусственного интеллекта. То есть теперь
0: Да,
2: летают
0: видел.
2: дроны и ищут борщевик. Вообще борщевик – большая проблема, и каждый
1: Но не
2: собственник участка…
1: настолько.
2: Почему?
1: 150 тысяч
2: Ну,
1: штраф.
2: слушай, штраф большой, да. Но это же, знаешь, он работает не только как наказание, а чтобы мотивировать всех нас. Это же первый случай штрафа, да? Вот мы об этом с тобой рассказали сегодня с утра, и все. И это мотивация для людей, конечно, за своим участком проследить, чтобы там ничего такого не росло.
1: Ну, бывает, ты отвернулся, а что-то выросло.
0: Ну,
1: Ну,
0: на самом
1: бывает, но
0: деле,
1: это...
0: ситуации бывают разные, а если этот человек, как бы, ну, физически не находится здесь и
1: Болел, да,
0: болел, в
1: где-то...
0: больнице лежит, да, нет возможности.
2: Не, ну понятно, что надо
1: Или
2: все эти
1: ездил
2: условия
1: рожать в
2: учитывать.
1: Турцию.
0: Обжаловать
1: Отсутствовал.
0: штраф, наверное, можно в
2: Да,
0: таком случае,
2: обжаловать
0: да.
2: можно. Но здесь именно про то, что все-таки надо браться за борщевик, это большая реальная проблема, и, ну, то есть спускать это как-то. То есть, понимаешь, кто-то должен был быть оштрафованным первым, потому что норма в законе есть, и, соответственно, если она не применяется, то никто не будет как бы соблюдать, внимательно следить за своим участком. Надо, чтобы было видно, что за несоблюдением нормы следуют санкции определенные. И все.
1: Побуждать следить за своим участком – это очень хорошо. Но мне вот здесь не очень нравится, что кто-то будет следить за моим участком. Может, я там хочу в трусах ходить, не знаю.
2: А искусственный интеллект специально следит. Это не живой человек. Искусственному интеллекту, как ты там хочешь, абсолютно все
1: Да,
2: равно.
1: вот ему я еще меньше доверяю.
2: Ему главное, чтобы это
1: Сольет
2: самое...
1: фотографии еще куда-нибудь.
2: Кому? А какие фотографии ты боишься?
1: Не знаю. Может, я в майке дырявой буду там ходить на участке.
2: Вот в комментариях нам Ирина Викторовна пишет, для борщевика 150 тысяч маленький штраф. И, ну, возможно, я здесь и соглашусь, потому что это большая опасность, и борщевик, он же распространяется, и чем больше земли он занимает, тем сложнее его уже оттуда выкорчевать. И его же надо не просто скашивать, наоборот, скашивать его, как знаешь, газонокосилкой опасно, потому что он сок ядовитый. Надо именно выкапывать. То есть, чтобы корень уничтожить, и он больше не рос. И это надо делать до того, как он пустил семена и вообще распространился по этой территории.
1: Я думаю, сейчас на Авито будут очень популярны вакансии землекопов. Вот.
0: Устранители борщевика.
2: Ну,
1: Или
2: кстати, новая сфера,
1: профессию.
2: да.
1: Да, или вот, пожалуйста, 5 тысяч вам вскопают.
2: Но очень лучше заплатить вот эти 5 тысяч человеку и, во-первых, свой участок очистить, потому что, знаешь, отдыхать на участке, где растет борщевик, тоже не очень веселое развлечение.
1: Но еще лучше, мне кажется, самому купить лопату и перекопать. Вот как раньше. Физическая активность полезна. Сам сделал, молодец. А? Приятно.
2: Ну, и приятно, и для здоровья полезно, конечно. А есть волонтерские группы, которые прям выезжают на какие-то участки, там, знаешь, полянки, леса, и там прям выкапывают этот борщевик, и вообще замечательно получается.
1: Вот давайте, кстати, спросим, вообще поинтересуемся наших слушателей, как вы относитесь к тому, что вот такая вот слежка за участками, там борщевик, не борщевик, 8-495-959-59-12. Звоните нам в эфир,
2: Расскажите,
1: расскажите.
2: пожалуйста, растет ли у вас борщевик? Сталкивались ли вы с ним? Выкапывали ли вы его? И что с этим делать?
1: А может быть, растет у соседей.
0: Да, как вообще борются с ним?
2: Да, как бороться вот реально системно, чтобы его уничтожать, потому что большая опасность. Вот даже в комментариях пишет Леговал, надо Сосновскому штраф выписать за и тем, кто принял решение распространить его по СССР. Вот, борщевик можно потравить, пока он не распустился, пишет Герасимов. Вот абсолютно правильно. Звоните, рассказывайте нам какие-то лайфхаки, может быть, по уничтожению борщевика и защите своих территорий.
1: Вот нам пишут, зумеры из борщевика борщ варят.
2: Ну, такой борщ, знаешь, можно только один раз съесть, а потом будет опасно. У нас звонок на линии. Доброе утро.
3: Доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Что-то зарекался вам не звонить, но тема такая, что надо позвонить.
2: Надо нам звонить.
1: Доброе утро, Михаил.
3: Да, да. Смотрите, значит, у меня есть сосед, и у них заросший участок уже в течение 5 лет. Я всеми способами пытаюсь, чтобы их оштрафовали. Вот идея с борщевиком, кстати, действенно, надо засадить им участок борщевиком, чтобы их сфотографировали и штрафовали. Все штрафы у нас, к сожалению, не как с ГИБДД приходят сразу, они приходят по решению суда. То есть сначала дается огромное количество времени на устранение, после этого там первый штраф 500 рублей, потом второй штраф там еще, по-моему, 500 рублей, и только после этого уже начинаются какие-то там более жесткие меры. А то, что сказали, там участки изымают, или там вот этот штраф пришел 150 тысяч, это значит, человека предупреждали 15 раз, а он не сделал. Поэтому у него рос все вот это вот, да-да.
1: То есть, ну тогда да. История.
2: Значит, да. Штраф 150 тысяч, он оправдан, получается?
3: Ну, конечно, конечно. Ну вот идея то, что если будут штрафовать за борщевик более быстро, то я по-любому засажу им этот участок борщевиком.
1: Михаил, а вот как по-доброму они не хотят...
3: Ну нет, по-доброму там что-то с людьми плохо совсем.
2: А сухостоя опасного, именно пожарная опасность, это же когда все высыхает, это пожарная опасность.
3: Да, то есть да. Там и пожарная опасность, там и уже аварийное строение, то есть там все, что можно, вот все в одном, осталось туда, я не знаю, там заселить каких-нибудь опасных животных, чтобы уже было совсем. Ну там же змеи, ну понимаете, то есть как бы вот у меня дом частный, а у меня рядом там растут клены, блин, уже... 5-метровая, и это такая себе история.
2: Ну, понятно, спасибо, вот. Что рассказали.
1: Спасибо,
2: доброго,
1: Михаил,
2: вам утра.
1: Спасибо большое. Надеемся, соседи все-таки возьмутся за голову.
2: Да, вот здесь в комментариях спрашивают, кому предъявлять штрафы за борщевик. Я тут немножечко погуглил, поизучал, что на борщевик можно пожаловаться через приложение госуслуги. Госуслуги.
1: Серьезно?
2: Сообщить о проблеме и сообщить о том, что растет борщевик, и что-то с этим, я надеюсь, сделает. Вот. Еще комментарий. Ирина Викторовна пишет. Звучит слежка за участком плохо, а по сути. Ну вот ваш сосед, которому безразлично, у него растет и вообще редко приезжает. Типа, что такого? Что делать в таком случае? Ну да, вот когда участки запущены, почему бы вот искусственному интеллекту так не работать? И, кстати, применение дронов тоже. Ну, вот беспилотные технологии применяем.
1: Ирина Викторовна пишет. Зато венок из них красивый.
0: А я вот думаю, почему нельзя сделать так, чтобы, например... У меня запущенный рядом участок, да? Я за своим участком слежу. Я нанимаю какую-то организацию, они там покосили, потратили на это, там, например, 15 тысяч рублей. Я с этим документом иду в суд, и этому товарищу, которому принадлежит этот участок, предъявляют иск на 15 тысяч рублей. Ну, ему запрет на выезд, и пока не оплатит...
2: Ну, возможно, проникновение на чужой участок – это как раз взлом с проникновением, и вас сразу же остановят.
0: Ну, если участок свободный, как бы, ну, просто вот...
2: А последний. Если он свободный и там никого нет, то это выморочное имущество, и вам, соответственно, ну, некому ничего будет предъявить. Вот, соответственно, да, но хорошо, что существуют нормы закона, которые защищают разные стороны, и пускай они не очень простые... Но они, знаешь, как-то гарантируют безопасность, частную собственность и все остальное. Угу. Тоже интересная новость. Пока, друзья, вы нам звоните и думаете рассказать про борщевик или про свои садовые участки. Видишь, Константина Придыбайло с нами нет, а про сад и огород мы все еще говорим.
1: Дело
2: а хотелось
1: живет.
2: Бы уже видеть от Константина его кабачки, которые он выращивает, и о которых он нам постоянно рассказывает. Рыболовы в России получают по 970 тысяч рублей в месяц. Росстат составил топ денежных профессий России, в котором рыболовы заняли первое место. Второе место получили управленцы негосударственными пенсионными фондами, а управляющие ценными бумагами заняли третье место. 730 тысяч рублей в среднем в месяц они получают.
1: Получается, надо за удочкой сейчас бежать?
2: Ну, знаешь, мне кажется, что это вот, знаешь, так звучит, рыболовы, а на самом деле какие-то краболовы, которые в дальние регионы уезжают. У нас есть еще один звонок. Доброе утро, друзья.
4: Доброе утро. Я по борщевику хотел еще тоже два слова сказать.
2: Да, очень важная проблема.
4: Значит, вот, ну, у меня на участке тоже борщевик растет, но он в числе прочей травы, и я, в принципе, с ним борюсь не из-за того, что борщевик, а из-за того, что тоже очень много змей в регионе. Но по борщевику могу сказать только вот следующее. По Подмосковью, вот езжу когда к себе на дачу, там какие-то другие места, я вот вижу одну и ту же картину. С борщевиком власти абсолютно не борются. То есть вот муниципальная земля, даже вот вблизи каких-то там поселений и так далее и тому подобное. И он там вырастает, колосится, цветет, засыхает. И все нормально, и никому до этого дела нет. Но как только, значит, частник попробовал, значит, запустить у себя на участке, вот мы видим штрафы. Это какой-то перекос, вы не считаете?
2: Слушайте, а я знаю оборотную ситуацию, когда не так все, а когда, наоборот, на какой-то вот, как это, общественной земле борщевика туда приезжают люди. Я, правда, не знаю, это там волонтеры, потому что есть волонтерские группы, или именно это муниципальная власть. Но вот у нас, например, начал он пролезать немножечко, быстренько приехали люди, все выкопали и больше, слава богу, не появлялись. Это вот Щелковский район у нас в Подмосковье. Так что...
4: Хорошо, я понял. Вот смотрите, я вам могу сказать, Ленинский район Подмосковья, это Калужское шоссе, Киевское шоссе и вплоть до Новой Риги. Вот очень часто езжу в Подмосковье, и там, ну вот, из борщевика просто вот заросли какие-то. Вот он как кукуруза просто растет.
2: Ну, спасибо вам за звонок. Значит, разная ситуация в разных регионах, частях Московской области. Опять же, регион большой, страна у нас огромная, и где-то быстрее будут справляться с проблемой, где-то медленнее. Здесь самое главное самим быть ответственными и следить за своей землей, своими участками.
1: Не видел. У нас там амброзия растет. Другая проблема. То есть,
2: а ты... что за амброзия? Что? В чем
1: ну,
2: проблема?
1: Достаточно аллергенное такое растение. Ты чихаешь, у тебя сопли все время.
2: Слушай, вот я аллергик, значит, мне весной туда не надо залезать, да?
1: Не надо.
2: Вообще опасно.
1: С борщевиком оставайся.
2: Ну, нет, вот я говорю, вот у нас все это устраняется, слава богу.
1: Есть, наверное, финальная, прям самая интересная новость. И тут мы хотим, наверное, даже лайфхак какой-то услышать. Значит, в феврале 2025 года петербуржец сблизился с коллегой на корпоративе. В апреле об этом узнала его жена. Ее так переполнили эмоции, что она решила написать «Разлучница». Супруга во всех нецензурных красках объяснила близкой коллеге мужа, что та женщина легкого поведения и что она старая 32-летняя дама. Ей надо держаться подальше от мужа. Россиянка ответила, что отношения с женатиком ее никогда и не интересовали, и подала в суд. В итоге отсудила 50 тысяч рублей компенсации.
2: Старая 32-летняя дама. Ну что это такое вообще писать? Ну, извините, я зацеплюсь за это, ну, 32, ну, господи, это еще молодость, юность, молодежь до скольких, до 40 у нас уже.
1: До 45,
2: по-моему. До 45. Ну, вот зачем такое писать-то?
1: Константин, как вообще лайфхак вот не попасть в такую ситуацию, чтобы жена не ревновала?
0: Ну, я думаю, что надо просто общаться побольше с женой по всем, все вопросы. Вообще, на самом деле, семья – это такая сложная тема, и я считаю, что... Залог крепкой семьи – это когда вы общаетесь и не просто слушаете друг друга, а слышите друг друга. Когда один говорит, а другой слышит и понимает.
2: Вообще основа всех человеческих взаимоотношений – это не что-то там себе придумать в голове, особенно за других людей. Знаешь, это ты там за других людей все придумал, что они о тебе думают, что они там о тебе говорят за спиной, и все. А просто садиться, говорить прямо лицом к лицу, без... Еще, знаешь, это вот переписки, это, конечно, прекрасно, но личные встречи никакие переписки заменить не могут. Сейчас еще некоторые люди искусственный интеллект используют, чтобы сообщение придумать, что написать там девушке понравившейся, да? Вот все-таки должно идти это от сердца и быть искренним.
0: Абсолютно верно.
2: Главный лайфхак, получается, сегодняшнего эфира.
1: Вообще. И рожать в России.
0: И рожать в России.
2: А это, понимаешь, это одно следует из другого. Сперва быть искренним и честным, а потом рожать в России. И все
1: и
2: вообще
1: не обманывать, приложится. На каком районе ты живешь вообще. Вот мы комбо собрали.
2: Да, мы прям, получается, Константин, вот благодаря тому, что у нас сегодня лайфхакер в студии, мы прям собрали настоящий совет хорошей жизни. Друзья, ну прям получается у нас все красиво. Демографию так поднимем на самом деле, да?
1: Все может быть.
2: Ну что, на этой прекрасной ноте мы с вами потихонечку будем прощаться. С вами были уже мы. Надеюсь, мы не оплошали в отсутствие Константина. И до новых встреч в эфире. Хорошего
1: спасибо
2: дня.
1: Спасибо Константину Нечетову.
0: Пожалуйста. Спасибо.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Кирове и Симферополе. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили гаубицу «Богдана» в СУ в Сумской области. Склад «Вайлдберрис» в Екатеринбурге загорелся после атаки дронов. Консульские учреждения России во Франции выдали французам почти 200 виз для лиц, разделяющих традиционные ценности. Подробности далее. Бойцы группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода. Он добавил, что гаубица была замаскирована в лесу, но была обнаружена силами расчетов FPV-дронов войск беспилотных систем. Кроме того, в той же Харьковской области с начала июля северяне уничтожили более 15 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Командир взвода добавил, что российские военные круглосуточно отслеживают и уничтожают средства доставки ВСУ, включая на наземные роботизированные комплексы и автомобили противника. Логистический объект «Вайлдберрис» в Екатеринбурге загорелся после атак дронов, сообщила компания. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная эвакуация. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Уфы и Бугульмы. В Росавиации добавили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Также на встрече будут присутствовать премьер Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Александр Турчин, премьер Казахстана Алжас Бектенов и премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. По итогам заседания планируется подписание соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС, соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чалпон-Ате. 6-7 августа встреча проходила в узком составе. США нуждаются в пополнении запасов вооружений после того, как предыдущая администрация во главе с Джо Байденом предоставляла военную помощь Киеву, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что Байден передал боеприпасов на $300 миллиардов и сделал это абсолютно бесплатно. Ранее Зеленский в ходе встречи с Трампом в овальном кабинете попросил передать Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для систем Патриот. Американский лидер в просьбе отказал, объяснив свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий в Ближневосточном регионе. Консульские учреждения России во Франции выдали французам за полтора года почти 200 виз для лиц, разделяющих традиционные ценности, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности 19 августа 2024 года. В дипмиссии рассказали, что консульские российские учреждения во Франции продолжают получать от французов обращения за информацией о порядке переезда в Россию и получения визы традиционных ценностей. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И, собственно, эта программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «Ай как просто». Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети – Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Как и всегда, заходите, подписывайтесь. Мы вам очень рады всегда, в любое время. Ну и, соответственно, там можно новости почитать, к трансляции подключиться, в чате написать. Всем привет передаю, кто уже подключился, кто уже меня видит и кто видит видит, как я вот машу в камеру. Но, кроме того, если вы пропустили какую-либо программу, хотите пересмотреть, заходите в любой плейлист, открываете, смотрите и ставите также лайки, комментарии, всегда приветствуется. В следующем часе не забываем, +7 495 959 5912. Номер телефона для того, чтобы нам позвонить, задать какой-то вопрос, можно пока что его сформулировать, подумать над ним. Ну, а может быть, он просто возникнет, появится в процессе обсуждения наших тем, которые у нас также подготовлены. Ну вот, собственно, уже слушатели пишут, вот, доброе утро, доброе всем утро. Стас у нас уже здесь. Стас, привет. Как у тебя дела?
5: Утро. Нормально, нормально. Пойдем вроде на поправку, я надеюсь. Вчера этот креон в кондиционере поменяли, и в итоге он начал нормально охлаждать, и меня вроде более-менее не продуло. Пообщался с нейронкой, она мне объяснила, как правильно пользоваться. Надо жалюзи, короче, вверх направлять. Ну, я как это, знаешь, я не парился, я просто включал кондиционер, но работает и работает. Температура не меньше 22 градусов. Вверх направляем. Как он называется-то, жалюзи. И, соответственно, ставим на режим сон. И обязательно окно еще открываем. И все. И можно даже не болеть, наверное.
4: Только жалюзи. Ну да, да, это же французское.
5: Ну, я всегда говорил жалюзи.
4: Но оно же французское, да? Оно же французское. Там уже на последний
5: слово. Да, тогда а где их кондиционеры? Че они там это, жарят, умирают?
4: Ну, они вот только с жалюзи сидят без охлаждения. У них есть некоторые проблемы. Но вот, кстати, по поводу кондеев, по поводу того, там продуваться, не продуваться. У меня вот вообще в квартире кондиционера нет. У меня есть винтовка. Вентилятор. Я вот не знаю, что с ним делать, потому что вроде бы вот если его на себя направить, будет нормально.
5: У тебя Трамп живет в квартире, что ли?
4: Это к нашей вчерашней теме про воздуханов. А я про реальный вентилятор. И вот я не понимаю, как мне сделать так, чтобы он вроде бы и охлаждал, и на меня не дул. Потому что, ну, заболеть не слишком
5: так. Мне кажется, никак.
4: Ну, вот в этом-то и проблема. Я в итоге его как-то так, вот знаешь, погранично ставлю, чтобы он чуть-чуть цеплял, но в остальном воздух куда-то в другую сторону квартиры раздувал. Но это проблема, это сложность. Я вообще сегодня весь сырой проснулся, понимаю, что где я был, я как будто из сауны вышел. В общем...
5: Да, вот это вот ужасно, конечно, так
4: да,
5: просыпаться.
4: Да, лето не радует меня такой высокой температурой.
5: Слушай, ну лето вообще, честно, днище, вот полное. Вот это вот одно из худших, это один из худших летних сезонов, который я вообще могу вспомнить, потому что, с одной стороны, какие-то дни, ну, просто дно, да, вот просто холод, дождь, аж град какой-то, ураганы какие-то там. Вот я как раз Нижегородскую свою проехал. Поездку мимо не могу забыть никак. А с другой стороны, просто какая-то фантастическая жара.
4: Да,
5: вчера
4: да, да.
5: Вот было.
4: И ощущение, что это лето попыталось собрать в себя вот все возможные виды там погодных условий и запихнуть в одно. Вот что по очереди град, так, есть дождь, так, есть дальше, что у нас жара.
5: Снег уже осталось столько.
4: Ну, снег осталось, еще пару каких-нибудь штормов, апокалипсисов
5: синяк.
4: И все остальное.
5: Синяк.
4: Снег и синяк.
5: Игорь Синяк.
4: Кстати, вот мне слушатель пишет, в ноги пусть дует, но как будто бы ноги тогда замерзнут, тоже не слишком хорошо. Ладно, не знаю. В общем, это такая тоже проблема.
5: Но держи ноги в тепле, голову в холоде, а брюхо в голоде.
4: Да, вот действительно. Ну, собственно, давай переходить к нашим новостям. Начнем с Дональда Трампа, которого уже упомянули. Он резко отреагировал на публикации о нехватке боеприпасов у США. Заявил, что американская армия располагает огромными запасами, вот прям подчеркнул, огромными запасами, а оборонная промышленность наращивает производство вооружений. Людей, передавших журналистам противоположную информацию, президент назвал распространителями ложных сливов, действия которых якобы сопоставимы с государственной изменой. Пока что, правда, непонятно, кого он именно имеет в виду, но, скорее всего, как обычно, Вашингтон Пост.
5: Себя,
4: неожиданно.
5: В общем, я слил вопросы.
4: Да-да-да. По данным Вашингтон Пост, конфликт произошел 31 июля на закрытом заседании американского кабинета в Кэмп-Дэвиде. Трамп якобы потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснить, почему президенту не сообщили о серьезном дефиците управляемых ракет, ну и не только их, и средств противовоздушной обороны. А, собственно, там глава Белого дома, как утверждают источники газеты, ну, попытался, ну, так скажем, сказать о том, что вся ситуация уже под контролем, все классно, все отлично, а Хексет в ответ попытался возложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, который курирует в Пентагоне вопрос управления закупок. В общем, они...
5: Стивен!
4: как мне кажется, все-таки имело место быть подобная ругань, подобное разбирательство, но, с другой стороны, тоже странновато. Получается, Трамп на полном серьезе думал, что у Соединенных Штатов какие-то бесконечные запасы вооружения. Все-таки на Иран они потратили колоссальное количество ракет. Например, вот если вот сейчас ориентироваться на статистику и данные, которые собирают американские газеты, они, конечно, не обладают самой точной информацией, все-таки количество вооружения остается засекреченным, но посчитали и сказали, что США могли применить около 1500 ракет большой дальности, и CNN утверждал, что американские военные израсходовали до 80% имевшихся ракет-перехватчиков для комплексов THAAD, а также примерно половину запасов Patriot. И прямо сейчас они сидят, разводят руки и говорят, а что делать? Тут Зеленский с одного боку говорит, кричит о том, что вот вы бы поставили нам все эти ракеты, да мы бы уже в войне победили, так можно было бы там еще и Тайвань укрепить, а вы вместо этого вон на Иран потратили, да какие вы плохие, что тоже, кстати, звучит крайне странно с точки зрения Зеленского, который указывает что-то Соединенным Штатам. Ну, ладно.
5: Если бы его еще кто-то слушал, если бы кому-то было не плевать.
4: Ну, тоже верно. Но позволяет себе такое. Это, знаешь, это тоже странновато. Как будто бы его должны были сразу приструнить. Вот, да, что он себе позволяет.
5: Так а что приструнить? Вот он болтает там и болтает, и они понимают, что он это делает со своих медийных целей.
4: Ну, подожди, так медийные цели для Трампа тоже важны. Он же каждый раз все равно обращает внимание на то, как его в медиаполе называют. Даже сейчас. Вот эта новость, она сильно привязана как раз к информационке.
5: Ну, я думаю, что все-таки для него важно только, как его внутри называют, потому что Зеленский — это не, скажем так, не конкурент, да, в плане медийки. Конкуренты — это демократическая партия, которая имеет свои средства массовой информации, которая имеет свой зуб на Трампа просто потому, что они хотят власть забрать себе. Так что то, что там Зеленский себе позволяет, мы бы победили. Но вопрос в том, кто его слушает. Те, кто изначально, может быть, даже поверили во все эти истории, история о скорой победе Украины, сейчас уже у них после российских ударов, мощных ударов, там, возмездия за Вайлдберри, за НПЗ, как будто бы уже никаких сомнений не остается абсолютно ни у кого по поводу Зеленского. Ну, то есть он, по сути-то, ничего сделать не может.
4: Ну, знаешь, я бы все-таки не согласился с тем, что вот ты говоришь, внутри у него демократы, вот эти самые противники, которые обладают большим количеством средств массовой информации. Да, я полностью соглашусь здесь. Но вот касательно того, что Зеленский не играет никакой роли, а что мешает тем же самым демократам подхватить какое-то высказывание Зеленского и сказать, например, он позволяет себе вот подобные высказывания в отношении нашего президента, потому что Америка показала свою слабость, и это происходит как раз из-за неправильного руководства или чего-то либо еще. Можно же такое, предположим?
5: Вот это уже, да, можно подхватить. Вот. В принципе, ты прав. Да.
4: То есть Зеленский, он может быть напрямую-то, конечно, сильно Трампа не волнует.
5: Тявкающий такой чихуахуа.
4: Но его можно использовать, потому что он одна из центральных фигур медиаполя. Вот так вот, если выражаться. Особенно большое внимание на него, конечно, в Европе обращают. Но вот эта смелость, вот эти высказывания, особенно когда тут Соединенные Штаты заявляют, что они возвращаются к тем же объемам разведданных, которые предоставляли ранее, кроме того, вот у них вроде бы вот эти разговоры шли по поводу того, что и поддержки они будут давать больше. Хотя тут тоже исключительно разговоры про Патриоты мы все помним. Изначально Трамп сказал, что вообще лицензию передадим, потом вообще что за лицензия, потом сказал, что у нас и у самих Патриотов нет, потом сам от этого расстроился, на всех наорал. Ну, пока что непонятно, насколько точно все-таки они там друг с другом поругались, но возникает такой главный вопрос. Если действительно у них настолько серьезная проблема прям сейчас с ракетами. Причем не только с ракетами исключительно защитными, но в том числе и атакующими. То а что с Ираном-то делать? Трамп же анонсировал, что готовится серьезная атака. Да, потом он ее отменил. Но она же все равно, получается, готовится. Ну или, по крайней мере, в голове у Трампа такой план был. А
5: слушай,
4: как теперь его реализовывать?
5: Я думаю, что если реальные какие-то проблемы со снарядами у США бы были, то вряд ли они бы об этом говорили публично. Я думаю, все, что сейчас происходит, публичная риторика, это, как всегда, чтобы был повод, да, потом выделить больше денег на как раз-таки вооружение.
4: Но подожди, Вашингтон-Пост — это как раз демократическая СМИ. И им-то выгодно говорить про вот такие промашки. Собственно, если они сейчас будут говорить о том, что Трамп проигрывает, у Трампа не получается, Трамп не рационально использует их военные ресурсы, это добавит им очков в предстоящих выборах. Ну, почему нет?
5: Да, безусловно. Хоть и напоминаю в тысячный раз, это не значит, что, допустим, придя к власти, они будут хоть чуть-чуть по-другому строить свою политику.
4: Это да,
5: она
4: это да.
5: будет отличаться в частностях, но делать они будут абсолютно все то же самое.
4: Да, ну, кстати, вот еще немного в цифрах просто расскажу, насколько серьезные последствия, но, по крайней мере, опять же, подчеркиваю, что это по подсчетам тех самых СМИ. Не официальная информация, ну и официальную информацию мы, понятное дело, не получим. С 27 февраля по 27 июля США могли зарасходовать от 1500 до 1600 ракет «Патриот» и около 200 перехватчиков «ТАТ». Предполагаемый запас «Патриот» за этот период сократился примерно с 2000 до 760 единиц, 760, а «ТАТ» с 452 до 234. И это действительно, ну, звучит так, знаешь, немного, как мне кажется, необычно. Мне всегда представлялось, да, может быть, немного дилетантски, но казалось, что у американцев так много вот всех этих ракет, так много всего того, чем можно выстрелить, чем может защититься, а сейчас смотришь на эти цифры и думаешь, да как-то это несерьезно совсем.
5: Ну, как всегда, мощь Америки была очень сильно преувеличена.
4: Да, да. Вот теперь смотрим на репутацию. Вот впоследствии, вот как раз из того, что вот мы сейчас обговорили, какие будут результаты репутационных потерь для всей Америки, не только для Трампа, а в принципе, потому что они же все равно воспринимаются как такая непобедимая военная машина. А тут оказывается, что у них нет ракет, у них нет того, чем они могут защищаться, банально.
5: Да, слушай, никак это не отразится. Я повторюсь, они контролируют медийное пространство, даже где-то, если и происходят проблемы, и внезапно выясняется, что США не такие крутые, как мы думали, то все это достаточно быстро все равно берет и переписывается, да. Ну, выпустили они в рамках своей там внутриполитической борьбы вот эти вот заявления. Ну, сейчас пройдет чуть-чуть времени, и все эти заявления будут пересмотрены. Потому что они возьмут и начнут новую пропаганду и скажут, а вот оно, как все на самом деле, и на самом деле у нас все очень круто.
4: Ну, то, что очень круто, это они, конечно, могут докрутить, но давай все-таки мы не будем говорить, конечно, о том, что у тех же европейцев, ну, нет возможности также в СМИ бороться. Да, они, возможно, не такие сильные, как Соединенные Штаты в медиаполе, но все равно у них эти возможности имеются. И если так смотреть на нынешнюю ситуацию, то все равно европейцы используют любой какой-то, ну, скажем, промах американцев и начинают на этом играть. В медиаполе, кстати, крайне активно. Они могут сейчас раскрутить, да, эту историю с точки зрения того, что вот американцы ослабли, нам нужно укреплять собственную оборону, мы не можем больше рассчитывать на НАТО. НАТО теперь не возглавляют США, потому что они не являются самой большой силой. Ну вот на такое покуситься из разряда того, что вот мы уже не, там, скажем так, подчиненные США вот в этой всей структуре, а мы равные.
5: Да, но это связано с большим количеством всех нюансов. Например, с тем, что европейцы на протяжении долгого времени выкупали американский госдолг, чтобы в будущем с него заработать. И сейчас сами американцы как раз-таки обкладывают их санкциями для того, чтобы проценты по этому долгу, ну, как бы увеличить, да, чтобы европейцы больше платили. А европейцы этим недовольны. И у них вот эта вот вся внутривидовая борьба, ну, повторюсь, глобально, то есть изначально это наш тезис. О чем? А по поводу количества вооружения. Угу. Я думаю, что это может и соответствовать действительности в определенной степени, и не соответствовать. То есть проблема, безусловно, есть, но проблема эта сильно преувеличивается противниками Трампа.
4: Может быть, может быть. А может вообще, если в такую, я не знаю, фантастическую стезю уйти, там, ну вот как было с Тони Старком в «Железном человеке», он просто попал в какую-то там пещеру и после этого перестал производить оружие. У них оружие закончилось, им просто негде его теперь брать.
5: Тони Старк.
4: Ну вот, собственно...
5: Слушай, я тебе скажу так, что я дошел уже до такого абсурда, что я вообще допускаю, что никаких войн там в Иране и прочего на самом деле не было, но они просто использовали это. Знаешь, как хвост виляет собакой, когда они просто снимали типа театр военных действий? Ну вот, я допускаю даже, что такого ничего нет, и все это используется только для утилизации вооружения. И вообще США с Ираном договорились и такие, ну давайте мы вам это, а вы нам это, да? То есть и мы просто будем зарабатывать бабки на том, что будем рассказывать про войну. И это будет самое дорогое, наверное, кино в истории.
4: Самое главное, еще стоило 100 миллиардов? Настолько глубоко не уйти вот в этот абсурд, Да и там...
6: Так, конечно, это просто абсурд.
4: Конечно, но и сценариев для фильмов у них появилось достаточно. Особенно спасение того самого летчика.
5: Спасение рядового шлюмы.
4: Да,
5: вот.
4: Да.
5: Я тебе скажу, что если бы... Я просто разгоняю конспирологию по приколу. Но если бы 5 лет назад я бы тебе сказал, что вероятность... притворение в реальность такой конспирологии примерно 1 триллионная процента, то сейчас я тебе уже скажу, что 1 миллионная процента вероятность такого есть.
4: Это мы приближаемся всем миром к абсурду. Это такая
5: конспирологическая сингулярность.
4: Конспирологическая сингулярность, да. Чем больше мы об этом думаем, тем ближе это все становится. Но на самом деле, да, вот тут очень интересно.
5: Джеффри Эпштейн.
4: Ого! Нет, ну правда, да. Очень интересно, как вот это все будет раскручиваться, и как сейчас Соединенные Штаты будут вылезать из этой проблемы, особенно, кстати, администрация президента, потому что, ну, это большая ответственность. У них противостояние с Ираном.
5: За что заплатят японцы, я считаю.
4: О, японцы. Ну, им только напиши, им только скажи. Они с радостью всем помогут, особенно американцам, потому что у них вот тут как раз новость у нас есть, связанная с 81-й годовщиной бомбардировки Нагасаки или Хиросимы. Вот сейчас уточню, вроде бы Хиросимы. И там как раз на этом выступлении они с радостью говорили о том, что удивительно, там из разряда... А, нет, ну не то, что с радостью, но все равно. Они как-то вот эту всю тему, конечно, обсудили, все выделили, но при этом оказывается, Россия плохая. Просто вот говорили...
5: Это факт.
4: Говорили, и такие, Россия плохая.
5: Ну и в чем они не правы?
4: Не, ну правда, вот бомбардировка Хиросимы, 81-я годовщина, ни одного упоминания Вашингтона, ни одного упоминания США, но зато Россия плохая. Вот просто выходит и говорит, Россия плохая, потому что они сейчас, являясь ядерной державой, угрожают ядерным оружием и, соответственно, создают дополнительную степень эскалации в мире, и мы вообще призываем всех лишиться ядерного оружия.
5: Да, это как раз-таки про пластичность мозга, скажем так, человеческого, да, все об этом просто забывают уже через какое-то время, и можно внести абсолютно любые нарративы. Ну вот почему говорят, что историю пишут победители? Потому что правда, она на самом деле там, или объективность, она мало кого интересует. Нам вообще желательно, знаешь, максимально упрощенную картину действительности, потому что мы физиологически не хотим тратить свои силы и свою энергию на интеллектуальную деятельность, потому что это очень сложно и очень много вопросов порождает, и ты видишь противоречия, и искать картину с наименьшим числом противоречий тяжело. А при этом тебе вот просто объяснили плохой, хороший. Это, кстати, во многом отражается и в популярной культуре, потому что у нас нет вообще серых персонажей, у нас вот либо просто плохой, либо хороший. Хотя был в какой-то момент тренд на таких, знаешь, типа персонажей неоднозначных, но сейчас как будто бы и этот тренд пропадает, потому что, ну, людям тяжело. Они хотят сопереживать, иметь четко выстроенную драматургию и понимать, кого им поддерживать в том или ином конфликте. А им тут этой возможности не дают, и они очень печалятся по этому поводу.
4: Да, грустно. Вот мне до сих пор грустно от той фразы, которую ты сказал, что историю пишут победители. С одной стороны, мы победители тогда были, но вот в холодной войне уже победителями оказались американцы.
5: А тут опять же, знаешь, что считать победой? Вот тут же тебе в школе, я постоянно привожу этот пример, ну уж извините, уж больно насущный, да? Ну вот как бы, вроде мы в Великой Отечественной победили, а на бэхах ездят и пьют баварское они, понимаешь? Ну, то есть, для многих тут же зависит изначально от твоих философских установок, да, что для тебя как бы важнее.
4: Ну, мы бы ездили не на бэхах, если Советский Союз до сих пор оставался, но на очень крутых москвичах, потому что вот автопром у нас был максимально хороший.
5: А вопрос в том, какое количество бы ездило. Тут вопрос больше не в том, что все бы ездили, а вопрос в том, что лучше. Бэха для 5% населения или автомобиль похуже, но тоже неплохой там для 60-70% населения.
4: Да, это
5: тут
4: важно.
5: Вопрос стоит так, да. А в принципе-то развал Советского Союза – это обмен средненького для всех на крутое для привилегированных, скажем так, касты, для элитариев.
4: Ну, фактически, различие капитализма и социализма. Здесь все для всех,
5: да.
4: А здесь все для такого привилегированного класса.
5: Ну, для всех,
4: класса.
5: Для большинства.
4: Ну, для большинства,
5: всегда
4: да,
5: будут, всегда будут люди ущемленные, и тут при любом раскладе.
4: Да, да,
5: вопрос
4: да.
5: Просто в том, что им больше будет даваться возможностей.
4: Ну вот, кстати, раз Японию упомянули, я напомню, во-первых, что бомба «Малыш» была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму Хиросима утром 6 августа 1945 года.
5: Так, кстати, знаешь, почему в Японии большинство людей такие стройные?
4: Так, какая-то шутка сейчас будет, давай.
5: Ну, они недолюбливают толстяков.
4: Ну и малышей, видимо, тоже недолюбливают.
5: Да, поэтому демографический кризис.
4: А, вот, вот мы все и нашли, все варианты развития событий. Так, ну и, собственно, вот как раз они выходили, в том числе здесь и представители, руководители, министр Японии Санае Такаити говорил о стремлении построить мир без ядерного оружия, о том, что Россия плохая, Россия ужасная. Там еще и генсек ООН Антонио Гутерреш засветился в своем обращении к участникам церемонии. Он выступил похожим образом, а также указал на то, что мы хотим мира во всем мире, и вообще Россия плохая.
5: Я вот только не понимаю, почему плохая Россия, а не Китай.
4: А потому
5: что... надо про Китай же говорить.
4: Не, но Россия-то плохая. В принципе, плохая. Ну, а как про Россию плохую не сказать?
5: Да, но Китай-то богаче. Китай богаче, поэтому он
4: мне кажется,
5: быть
4: знаешь, почему
5: врагом
4: говорят? Потому что все-таки тема Хиросимы касается именно ядерного оружия, а самый большой ядерный потенциал именно у России. Китай все-таки пока в этом плане не дотягивает. Поэтому про Россию сказали. Ну а как же не сказать? Как же не упомянуть?
5: Ну, тоже справедливо, да, все-таки Россия защищает Китай. Ну, как я приводил аналогию, Китай — это умный брат, а русский — это брат сильный. Поэтому, поэтому, вот, знаешь, они ждут, чтобы, знаешь, в школе меня, короче, ну, жестко булили, и у меня был один чел, потому что он, ну, был знаком через родителей с моей мамой, и он меня периодически защищал, и это буллинг снижало, когда меня там в туалете запирали, избивать начинали, или чем-нибудь такое, но была проблема, потом в следующем году он окончил 11 класс.
4: Ну, вот это прям грустно. Это грустно.
5: Ну, это было очень грустно, да. Там, конечно, все, все было наверстано, да. Я даже думаю, может быть, лучше бы было, если бы он меня не защищал. Было бы немного чмырения понемногу, вместо, ну, нескольких таких больших, когда они за все эти годы начинают отыгрываться.
4: Ну, вот это такое, конечно. Вот, не знаю, добавил ты пессимизма, прям грустно стало. Еще ты так с такой улыбкой об этом говоришь.
5: Мир — это повзрослевшая копия наших детских травм, потому что мы их потом еще в себе и воспроизводим. И воспроизводя вокруг себя все, мы в итоге строим огромную систему из миллиардов вот этих вот нюансов, да, где воспроизводится, по сути, школьная жизнь. Ну, а что странно, не как школьники взаимодействуют?
4: Но все-таки, знаешь, не хочется, чтобы мир строился на восприятии детей. Одно дело дети, которые не до конца понимают, каким образом мир устроен, каким образом, там, не знаю, своими эмоциями управлять. И
5: для этого надо взрослеть. Вот. А для того, чтобы взрослеть, нужно образование, рефлексия. Рефлексия или рефлексия все-таки?
4: Рефлексия.
5: Ну, а я всегда говорил, рефлексия. Вот мое детство, моя детскость будет проявляться в том, что я буду продолжать говорить рефлексия. Хотя на самом деле это здраво, потому что я просто запутаюсь в итоге сам, как правильно, и буду путать.
4: Ну, тоже верно. Я вот, если честно, пока ты сейчас это говорил, тоже уже начал сомневаться. Так, дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а после этого вернемся к нашему обсуждению.
0: Стас разберется. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским судам, задействованных в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Так, в Черном море поражены 3 сухогруза, перевозившие военные грузы. По данным ведомства, нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры ВСУ продолжалось и вчера. 3 беспилотника ВСУ упали на кровлю логистического центра в Свердловской области, сообщил губернатор Денис Паслер. Он добавил, что люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание в логистическом центре. На месте работают экстренные службы. Финансовые потоки от коррупционных схем в ВСУ могут стать причиной конфликта между новым главнокомандующим Михаилом Дропатом и его предшественником Александром Сырским, считает военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, назначение на высокую должность на Украине уже давно означает передачу определенным лицам, принимающим решения, огромного количества денег. Марочко считает, что Дропат должен как минимум отбить свою проплаченную должность, перехватив коррупционные схемы предшественника, который, по мнению эксперта, захочет оставить контроль над финансовыми потоками. Марочка также предположил, что с конфликтом интересов между Дропатом и Сырским связаны в том числе разборки в ВСУ на линии боевого соприкосновения. Полиция в Донецке задержала мужчину, который стрелял по автомобилю скорой помощи и правоохранителям, сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике. Местные жители сообщали, что неизвестный в нетрезвом виде ведет себя неадекватно, стреляет по транспорту из автомата Калашникова, затем он скрылся во двор, а позже пытался избавиться от улик, бросив оружие в печь. Как сообщили правоохранители, у мужчины были изъяты 3 ручные гранаты РГД-5, ручная граната Ф-1, а также реактивная противотанковая граната. Сотрудники Следственного комитета проводят расследование уголовного дела. Владимир Зеленский, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Вчера Байрамов встретился с Зеленским в рамках своего официального визита в Киев. В ходе переговоров также обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуации на Украине. Байрамов заявил, что Азербайджан готов в случае необходимости поставлять стране газ, а также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России по региону. Температура воздуха там опустилась до 0 градусов. Волна арктического холода идет в регионы из соседней Якутии, где также выпал снег. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
7: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым и Стасом Ай. Как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 Санкт-Петербург, соцсети РТУФ, ВК, Телеграм, Макс, как и всегда, заходите. Прямо сейчас к чату нашему подключайтесь, к эфиру, смотрите на трансляцию и смотрите, как Стас идет по дорожке. Да, идет к реке, он эту жизнь уже понял. Но, вот, кстати, я знаешь, о чем подумал? Ты сейчас в правом нижнем углу вот так экрана сидел, я представил, как ты спускаешься, выходя там, не знаю, из эфира, вот так, как мистер Бин потихоньку вниз по лестнице, это выглядело бы забавно. У тебя насколько высоко там стоит камера? Потому что ты, когда сейчас спускался, ты сидел или ты стоял вот на такой
5: высоте? Стоял.
4: Ты стоял на такой высоте?
5: Да.
4: Ух ты. Но это выглядело, как будто ты вот прям на корчиках сидишь. Очень низко.
5: Да-да-да. Было бы смешно, если, знаешь, так вот.
4: Да, просто спрятался.
5: Между подходами на дорожке. Сел так на картонах посидеть, и семки еще надо было достать.
4: Семки — это опасно. Потом придется как-то их выкидывать, а уже не захочется. Так, ну
5: мы... Почему себя?
4: Ого. Так, мы про Японию немного вот закончим. В Москве выступление Мацуева встретили резко. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мэр Хиросимы повторяет русофобские тезисы и одновременно забывает назвать государство непосредственно виновное в уничтожении города. Напомню, что 100 тысяч человек...
5: Как и в прошлом, как и в позапрошлом году, каждый раз одно и то же.
4: 100 тысяч человек тогда погибли, 140 тысяч чуть позднее, ну, то есть сразу 100 тысяч, потом 140 от лучевой болезни, от ожогов,
5: ну,
4: от ранений.
5: Последствия, да, были достаточно большие на протяжении долгого времени.
4: Но сейчас Россия плохая, а Соединенные Штаты не упоминаются, потому что, ну вот потому что. Так, ну хорошо, вернемся ненадолго к предыдущей новости касательно ПВО и касательно его отсутствия у Украины. Вот Зеленский, конечно, себе позволяет вот эти высказывания в сторону Соединенных Штатов, но в то же время мне любопытно все-таки, если у них настолько большая проблема сейчас с противовоздушной обороной, а говорится о том, что практически в три раза стало меньше поставок из Европы и из США на фоне предыдущего года. Вот в этом году Зеленский говорит, проблема действительно колоссальная. Тогда, а что ж они пока что не просят перемирия? Очень странно. А до этого, как только у них начинали подходить запасы к своему завершению, и там оставалось уже несколько ракет,
5: они просили.
4: Они просили, но пока что как будто не так...
5: Сорокадневное принуждение к миру
4: и
5: прочее.
4: Но не так слезно просят. То есть они пытаются это сделать из разряда
5: сильных. Ты просишь, но недостаточно слез.
4: Вот, да.
5: Ну, конечно, это хорошая мина при плохой игре. А что, надо рассчитывать, чтобы они сказали, Россия, дай переворожиться, ну, плиз.
4: Да. Вот. Да, нет, ну, так, ну, собственно, до этого так и было. Они так и говорили практически, дайте нам, пожалуйста, передохнуть, нам плохо. Но...
5: Не знаю, не замечал такого. Было как раз-таки с позиции силы,
4: да,
5: и прочее.
4: Нет. Да нет, но все равно было заметно, когда они действительно не справляются.
5: Так и сейчас заметно, сейчас они вообще никак не справляются.
4: А вообще, абсолютно. Все у нас ракеты долетают, все беспилотники, в принципе, тоже долетают до назначенных целей.
5: Вообще ни одной ракеты они не сбили. Я, честно, подумал, что это, ну, фейк, да, российская пропаганда, но нет, официально ВСУ это подтвердили. Честно говоря, не знаю, зачем такое вообще подтверждать, ну, даже учитывая, что это правда.
4: Вот,
5: но зачем вот так вот палиться?
4: Вот только хотел спросить. Вроде бы тогда нелогично говорить о том, что, там, не знаю, это пропаганда России, и говорите о том, что это на самом деле мы там все ракеты сбили, как вы до этого делали, хотя все ракеты не сбивали в любом случае. Какую-то там сбили,
5: но
4: все остальные долетели.
5: Они сбили своей инфраструктурой, поэтому... Тут, понимаешь, вопрос как бы определения, да?
4: Ну да, действительно. Смотря где сбили, кто-то в воздухе, а кто-то на земле сбивает там просто кулаком. Но вот, кстати, еще из высказываний, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо признал, что западная промышленность достигла...

0: уже, ну, действительно, подошли к такому моменту, когда им не хватает даже для себя. И Украина сейчас останется вообще без возможности защищаться. А значит, уже будут идти на какие-то уступки. Потому что сам Зеленский, он, конечно, делает заявление касательно того, что вот это сокращение поставок ПВО связано с тем, что западные партнеры пытаются подтолкнуть нас к урегулированию конфликта, к перемирию. Ну, там, Соединенные Штаты в особенности. Но он говорит, что на 100% в этом не уверен.
1: Но я думаю, что это был бы классный расклад, на самом деле, на это. Можно надеяться, но как будто бы еще есть порох в пороховницах, еще можно будет выделить деньги Украине на вооружение. Заплатят за все равно европейские налогоплательщики, поэтому я думаю, что перед зимой, возможно, да, и сейчас они идут на такую попятную, чтобы пережить зиму, а потом уже после зимы все это дело возобновить. Потому что почему? По одной простой причине, им сейчас большую часть денег нужно тратить на поддержание отопительного сезона, потому что the winter is coming, а потом, когда уже зима пройдет, можно будет меньше тратить на отопление и еще больше денег выделять, чтобы война была закончена.
0: Ну вот, кстати, я бы не сказал, что в последнее время выделяется такое уж прям гигантское количество средств, как их там обещали.
1: Потому что им они нужны самим.
0: Да, они им нужны самим, потому что у них газа нет. А Украина в итоге-то получится останется без энергетики на отопительный сезон, без возможности защищать свои...
1: Энергетика будет какая-то, но они будут всю эту энергию Европе продавать, а сами будут... Ну, чтобы пан Зеленский зарабатывал, хохол должен терпеть. Но ничего, поскачет и согреется.
0: Но насколько они смогут терпеть, тоже вопрос, потому что прошлая зима-то далась крайне нелегко. Я думаю, что жители Украины не захотят
1: намного,
0: заново такого же, и, может быть, да, как ты и сказал, ну, даже хуже.
1: Подожди, как бы не захотят, ну а что они сделают? Выйдут на Майдан?
0: Да хотелось бы, что... ну выходите, если тогда вышли, выйдите и сейчас. Вам
1: слушай,
0: же всем там не нравится.
1: Без печенек не майданец. Без печенек в Майдане тяжеловато, да. Без палаточного лагеря тоже тяжеловато.
0: Не, ну, кстати, а это тоже может быть определенной тактикой. Если у протестующих нет сил на то, чтобы противостоять, им просто банально холодно и еду негде погреть, то, собственно, они на протесты выходить и не будут.
1: Ну,
0: на протесты выйдут, ну, сытые, а их немного. Вот кого?
1: Да нет, дело даже не в том, что сытые. Нужны же там вот инфраструктуру организовывать, биотуалеты, палаточную вот эту
0: ну,
1: вот
0: да,
1: историю,
0: да, да.
1: Чтобы
0: на это деньги нужны. Надо,
1: ну,
0: чтобы
1: для
0: кто-то
1: этого
0: выделил.
1: Нужен кто-то. Да, вот как вот был у нас экстремист-террорист, признанный в России Порошенко, да, он же на Майдане все это обеспечивал, как и другие предприниматели.
0: Да,
1: вот, они потом с этого поимели как раз-таки гешефт.
0: Недавно,
1: да?
0: Кстати, наткнулся на видео, где, ну вот, кстати, украинское видео, как ни странно, девушка лежит, ну, имитируется половой акт и говорит, ну, вот из разряда «ударь меня», вот там вот такие вот наклонности.
1: Я тоже видел,
0: и,
1: да, она завершилась.
0: И он не может ничего сделать, говорит, да я как я могу тебя ударить? И в один момент она говорит, Зеленский лучший президент.
1: Я голосовал за
0: Зеленского, и он летит на нее уже с этим, с чем там, с пылесосом в руках вроде бы. Ну, что-то такое массивное.
1: Или со сковородкой.
0: Да. Ну, в общем, большой какой-то предмет, твердый, серьезный, которым можно увечья нанести. Да, вот поэтому можно смотреть на нынешнее развитие событий. Если действительно Украина не останется средств ПВО, не останется ресурсов на то, чтобы обеспечить свою энергетику, соответственно, предоставить людям банально самые необходимые вещи для отопления, для обогрева еды и всего остального, а они могут, может быть, и выйти. Но тут непонятно, кто это все возглавит.
1: Да касательно... не могут они выйти, я думаю. Ну, потому что, ну, слушай, ну, нет ни одного примера, чтобы без стимуляции из, ну, со стран Запада они бы выходили.
0: Знаешь, когда вот есть уже не получается, когда жить уже сложно, тут, может быть, и без стимуляции получится. Вот тоже,
1: ну,
0: мне кажется, возможно.
1: Да, но успеха-то у этого не будет абсолютно никакого.
0: Может быть, потому что там выйдет личная армия Зеленского, да и просто каких-нибудь вояк развернуть,
1: ну,
0: тех
1: да,
0: же самых ЦЦКшников, которых огромное количество.
1: Ну тогда фронт посыпется, конечно, еще
0: вот
1: сильнее. Но нет, все-таки достаточно будет и местных нациков, потому что без вооруженного меньшинства ничего не получится. У нас нет примеров такого, чтобы без этих ребят хоть что-то получалось хоть у кого-то.
0: Ну, это правда.
1: Как ты власть-то возьмешь? Винтовка рождает власть, а не что-то и другое.
0: Тут соглашусь. Ну, с вилами, конечно, можно попробовать, с факелами, а там...
1: Ну, не, это те не российские беспилотники этими банками огурцов взбивать, да? Или чем они там делали?
0: Да

0: Всем подряд, абсолютно. А я бы еще, вот знаешь, про Иран немного поговорил. А вот Украину мы упомянули касательно того, что у нее ПВО не хватает, она у США просит, а у них у самих не хватает. А вот Иран, если ему вот прямо сейчас выбирать дальнейшую тактику действий, да, вроде бы сейчас опять, ну, такой очередной этап перемирия, ну, я бы даже не сказал перемирие, оно официально, потому что не заключалось, но, ну, скажем, негласного соглашения о том, что мы не наносим удары. Вот назовем его так. И если Иран прямо сейчас, понимая, что у Соединенных Штатов действительно имеются огромные проблемы с защитой, с количеством ракет ПВО, почему бы им не попробовать ударить по американским базам с максимальной силой для того, чтобы их вытеснить вообще из этого региона? У них же было одно из условий, это как раз то, что Соединенные Штаты покидают Ближневосточный регион.
1: Да, но потому что тогда ты, по сути, даешь уже США возможность применять ядерку. То есть у нас вот есть такой вот статус-кво, да, такой даже, я бы сказал, консенсус, что, ну вот, как бы США-то они на всех нападают, но если что, перестают нападать, и все такие, ну все, все прекратилось. А вот если ты уже пойдешь войной, ну, по сути, действительно войной на США, то они могут сказать, а вот мы обещали защищать Саудовскую Аравию, это удар по Саудовской Аравии, при том, что ты бьешь по американским базам, которые саудитам изначально-то должны были гарантировать защиту, но, как мы видим, вышло с точностью да наоборот. Но это будет уже повод, да, то есть вот проблема в том, что Иран не ядерная держава, а США ядерная. Но поэтому они не могут пойти в наступление. Но с другой стороны, мы имеем тот факт, что будь бы у Ирана ядерное оружие, США бы на него тогда и не напали.
0: Да, но вообще тут и вопрос касательно того, полетит ли ядерное оружие. Мы с тобой вчера обсуждали возможность его запуска. Да, что Соединенные Штаты это единственная страна, которая его запускала.
1: Мы говорили про тактическое и прочее. Да.
0: Ну хорошо,
1: даже
0: тактическое.
1: Я думаю, что крайне маловероятно.
0: Вот, если крайне маловероятно, тогда почему бы Ирану не рискнуть? Особенно, если воспринимать тот факт, что сейчас перемирия официального нет. И, кроме того, им выгодно, в принципе, воспользоваться слабостью противника, понимая, что, ну, а чем они им ответят? У них атакующих ракет не осталось, наземную операцию они организуют. Ну, давайте, организовывайте, поляжете здесь все. И, соответственно, Иран будет тогда в выигрышном положении. А прямо сейчас выглядит как? Иран ждет, пока у США накопятся ракеты для того, чтобы
1: совершить
0: атаку.
1: Нет, выглядит как Иран победил, и все. А если они уже пойдут в свой... скажем, обратно.
0: Не, ну подожди, это временная победа, это тактическая победа, а надо стратегическую, когда Соединенные Штаты действительно не смогут просто там оставаться, им придется уйти под натиском Ирана. Это же разные вещи. Сейчас, да, победа.
1: Да, и это будет уже провокацией против себя, да, потому что это будет уже, ну,
0: да
1: так
0: почему?
1: Сказать, уменьшение
0: сферы влияния
1: Соединенных Штатов
0: последнее перемирие кто
1: путем.
0: Нарушил? Последнее перемирие кто нарушил?
1: Да, понятное дело, что США, ну, у США ядерка есть, а у Ирана нет, поэтому по праву сильного США могут запустить в Иран ядерку.
0: Не
1: за
0: знаю.
1: Это. Поэтому слишком наглеть Ирану, ну, как бы тоже нельзя.
0: Мне кажется, вот все-таки сейчас один из лучших вариантов, чтобы немного понаглеть. Но я с тобой соглашусь,
1: потом,
0: что тоже опасно.
1: Ты готов,
0: да, рискованно.
1: Да, если ты готов ради этого попрощаться со своей землей и со своими людьми, то, наверное, стоит тогда рискнуть. Но в политике так дела, мне кажется, не делаются, если ты не готов всю свою нацию обречь на ядерный апокалипсис.
0: Это действительно так, особенно в отношении американцев, когда не понимаешь, а что
1: им в голову...
0: Они церемониться
1: не будут.
0: Да, что им в голову ударит, решат,
1: давайте
0: уничтожаем. Как раз-таки
1: понимаешь, да. Это угроза уже их национальным интересам, уменьшение сферы влияния. Против ядерной державы они бы действовали политическим путем, но тогда бы и этого конфликта бы не было, если бы Иран был ядерной державой. Вот здесь вот такая вот история, что было раньше, курица или яйцо.
0: Тогда пока не заняты по Украине ударить. Ну, а чтобы нет. Они им насолили. Ну вот, обещали ответные меры. Давайте ответные
1: меры. Ну вот
0: меры.
1: Это вот можно было бы, но чего они этим добьются? Они прекрасно понимают, что Украина их атаковала для того, чтобы показать Трампу. Вот, посмотрите, мы с вами. И если Иран начнет сражение с Украиной, то это повод как раз-таки перенести противостояние Америки и Ирана в прокси-фазу и делать все то же самое, но уже через Украину. И тогда Украине поставлять вооружение. Здесь всегда вот такая вот сложная
0: или произойдет объединение партия. Двух конфликтов, которые потом перерастут во что-то еще большее. Тут тоже
1: ну,
0: можно
1: они,
0: посмотреть.
1: Они и так уже, да, они как бы и так уже перерастают, потому что мы де-факто-то являемся стороной и этого конфликта, предоставляя Ирану разведданные. Но прикол-то в том, что мы бы этого не делали, если бы США Украине не предоставляли разведданные, ну, как я предполагаю.
0: А сейчас США увеличивают объем разведданных, предоставляемых Украине. Ну, и, кстати, вот я до конца не понимаю.
1: Это, кстати, какой-то бред. Я тоже. Они и так все предоставляют. Что они теперь там, я не знаю.
0: Вряд ли они что-то скрывали из разряда. Так, вот это ПВО российское находится вот в этой точке, но я не скажу точно вот до метра. Вот до... А теперь я скажу точно до метра. Ну, то есть, я не знаю, ну, правда, как это выглядело. А вот это секрет. Вот такие разговоры у них были.
1: Где ракета, где ПВО? А тебя, Зеленский, это не должно.
0: Да. Так, касательно, кстати, военки и всего остального, у нас тут еще и правительство Молдавии утвердило программу реализации стратегии национальной обороны. Главная сила на 24-34 годы, согласно которой к концу 27 года вооруженные силы страны должны перейти на стандарты НАТО. Речь идет не только о новых инструкциях, а армию планируют оснащать оружием, техникой, средствами связи, специальным оборудованием.
1: Главное, чтобы, знаешь, как в случае с Украиной, на 12 лет не растянулось. Хотя мне, кстати, вот нравится, что Украина 12 лет стремилась в НАТО, а в итоге приняли туда Швецию и Финляндию, которые, ну как, ну не, ну можно, но что-то не особо надо за 2 месяца.
0: Ну да, да, так а в том-то и дело, что Украина зачем-то туда начала стремиться. В то же время у Молдавии, кстати, напомню, нейтральный статус прописан в Конституции. Нейтральный статус, да, мы так и заметили, мы так и поверили. А, собственно, прямо сейчас вот это движение в НАТО, оно, конечно, начинается. Тут любопытно, будем ли мы какие-то действия предпринимать или уже поздно?
1: А что мы с этим сделаем? Ну, надо посмотреть на карту, но в случае с Украиной это действительно прямая угроза Кремлю, то, что там ракеты очень быстро долетят, потому что географически они к нам супер быстро, ну и, конечно же, все остальное. А вот в случае с Молдавией, ну, надо посмотреть, насколько это нам действительно угрожает. Ну, быть может, всякое.
0: Но пока, если судить по карте, не прям уж, но все-таки сам факт нарушения своих конституционных устоев,
1: Они проголосуют и внесут поправки в Конституцию,
0: тоже
1: как
0: верно.
1: Делают все страны.
0: Тоже верно, а проголосуют так, как надо, потому что в любой момент подключатся там европейцы и скажут, у нас миллиард голосов в пользу такого-то решения.
1: Потому что голосовать будут те, кому позволено.
0: Да, да, именно. А тем, кому не позволено, просто перекроют дорогу, вы не доедете. А, кстати,
1: сделают неудобно.
0: Вообще,
1: да.
0: Возможно, как ты думаешь, вот достичь вот этих самых стандартов НАТО для Молдавии?
1: Ну, я думаю, вполне, потому что они будут всего лишь перевалочным пунктом для того, чтобы поставлять вооружение другим странам, в том числе и Украине.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, получается выгодно, в том числе НАТО, включить в свой состав Молдавию.
1: Да, тут есть много способов вот этого взаимодействия. Украину конкретно невыгодно, потому что Украина — это разменная монета. То есть, условно говоря, чел идет в мясной штурм, зачем его тратить деньги на то, чтобы научить его управлять дроном, да? То есть, это ему и не нужно. Украину просто разменивают. Молдавия может стать таким вот перевалочным пунктом для того, чтобы там... соответственно, производить это вооружение, потому что все-таки по странам, которые поставляют вооружение Украине, мы же все-таки не бьем. Ну, а значит, что это достаточно защищенный такой хороший форпост. Можно было бы что-то и в Украину, конечно, перенести бы, если бы они лучше справлялись с возложенной на них задачей. Но, как мы видим, защищать себя у них не очень-то и получается. Это, наверное, вполне себе закономерно. То есть про саму Украину здесь ничего плохого сказать нельзя. Но... поскольку Зеленский довел до большей эскалации конфликта после ударов по нашим НПЗ, и российская власть теперь бьет в том числе и по американским предприятиям, находящимся в Украине, то, соответственно, размещать там что-то невыгодное, лучше какую-то более тихую, более безопасную гавань. И Молдова, в принципе, да, я даже скажу, как и Армения, как и все страны, которые там находятся недалеко, под это дело прекрасно подходят, потому что ты даешь оружие для ударов по России, а сама Россия туда ударить не может.
0: Ну, Армения, Молдова, конечно, не слишком близко находятся, но...
1: по сравнению... сравнению с какими-нибудь другими европейскими странами.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. А если вот мы будем брать не только, ну скажем, те самые необходимые вещи, которые НАТО предоставляются с помощью Молдовы, как ты сказал, это такой перевалочный пункт, но не забываем, что прямо сейчас есть правило для стран НАТО, это вот достичь вот этих самых 5% ВВП. А вот тут, наверное, главная загвоздка для Молдавии, сможет ли она потянуть такие траты? Потому что одно дело это вот там, не знаю, подтянуть какие-то единые требования к связи, штабному планированию, снабжению, медицине и всему остальному можно даже на бумаге, да и плюс ко всему они в этом направлении уже двигаются достаточно давно, хоть у них, напомню, в Конституции закреплен нейтралитет, но с 1994 года они уже сотрудничают с НАТО, и там и много раз проводились учения с участниками недружественных для нас стран. А вот эти 5% как будто бы тяжеловато. Для них отдельно вряд ли будут менять вот эту всю стратегию.
1: Так, а почему тяжеловато? Найдут?
0: Найдут эти 5%?
1: Да, конечно, слушай, всегда можно выдавить кого-нибудь еще, какие-нибудь цены где-то повысить.
0: Ну и вот тогда какие последствия будут для самих жителей Молдавии?
1: Это... А что они сделают?
0: Не-не-не, не то, что они сделают. Насколько это сильно по ним ударит? Ударит ли?
1: Ну, ударит сильно, но с другой стороны, все современные действия нынешних политиков мировых, они достаточно сильно по нам ударяют. По всему человечеству, по всей планете. У всех все станет хуже. У кого-то просто более хуже, у кого-то чуть менее хуже. Но нас всех ждет один итог, скажем так, одна участь.
0: К сожалению. Но пока что, может быть...
1: Ну, просто кто-то будет разменной монетой, да, а кто-то, скажем так, в тылу отсидится.
0: Ну да.
1: Но... Молдова имеет все шансы стать, в принципе, разменной монетой, но имеет и шансы отсидеть в тылу. Пока что разменная Украина. Разменная монета — это Украина.
0: Ее
1: вот просто так... Но при этом за счет Украины они нас ослабили, что ни говори, и санкции, и все остальное. А значит, можно и дальше использовать какие-то другие некогда советские республики для дальнейшего ослабления России с надеждой ее когда-либо расчленить.
0: Угу. Ну, не знаю, как мне кажется, Молдова-то, конечно, крайне рискует тем, что, во-первых, ну, я не знаю, всеми возможными способами рвется в Евросоюз, не считаясь с мнением практически половины населения, в то же время у них еще
1: да
0: и...
1: Да никто, вот... нигде, никакие правители с мнением населения не считаются.
0: Ну, это тоже такой взгляд из разряда, да, вообще везде все плохо, да, вообще все ужасно, да, но что ж это, что...
1: Не, оно, слушай, ну, оно неплохо, но смотри, когда у тебя в компьютере, да, допустим, ну, какой-то компонент там работает с дефектом или не работает вовсе, но ты же не будешь говорить, просто можно рассудить, да, почему оно так работает или не работает, и что ты можешь для этого сделать. Если ты ничего не можешь сделать, ну, остается просто констатировать, вот так вот выйти в эфир или посидеть на кухне с кем-нибудь из друзей, обсудить это, да, понимаешь? Ну, мир, он, в принципе, работает, ну, правильно или неправильно, он работает закономерно, то есть это законы, которые сформированы и которые нам надо в свое время перерасти. Просто проблема в том, что, да, как и в случае с компьютером, всегда бывает какая-нибудь случайность. Но вот, знаешь, я собирал себе рейд из 4 SSD компании ADATA, в частности. И, короче, я 2 или 3 дня просидел, у меня он вроде бы работает, но работает некорректно. Mm-hmm. То есть периодически рейд отваливается, что-то происходит. Я уже думаю, ну, наверное, я криворукий. Потом думаю, контроллер. Нет, в итоге оказалось, что из 4 планок памяти, которые я объединял в рейд, одна была бракованная. И что я делаю? Я просто еду, вычисляю, какая именно по итогу, еду, меняю ее, приезжаю, и начинаются другие проблемы. Так потом оказалось, что у меня еще одна отвалилась, вот эта вот старая память, и одна новая тоже оказалась бракованная, понимаешь? Но... Собственно говоря, я просто тратил время, и это случайность. То есть у меня могло с самого начала все не работать глобально, и тогда бы я просто там в коробке была бы проблема, я бы коробку поменял. А могло быть и такое, что и коробка, в ней какой-то брак, да, или провод Thunderbolt бракованный, или память, и ты вот постепенно все вот это вот ищешь, вычисляешь для того, чтобы у тебя все начало работать корректно.
0: Ну, я понял твою аналогию, но с точки зрения мира, ты ведь вначале даже согласился, он сейчас каким-то абсурдным становится, особенно именно с нашими нынешними технологическими возможностями.
1: Опять же, смотри, это вот мое вот такое вот ради красного словца, чтобы все поняли, да, потому что иногда я говорю тезисами, которые будут понятны, ну, просто людям, там, не особенно интересующимся теми вещами, которыми я промахнулся.
0: Ну, короче,
1: я
0: сейчас договорю,
1: там мысль важная.
0: А сейчас новости.
2: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Саратове 10 часов, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мишустин пообщался с Пашиняном перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Средства ПВО сбили более 200 украинских дронов над российскими регионами. Россия примет участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Киргизии пообщался со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. Также глава Кабмина встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Мишустин вчера прилетел в Киргизию с двухдневным визитом. В этот же день он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. А сегодня оно продолжилось в расширенном составе. Мероприятие стало 47-м по счету с начала работы ЕАЭС и вторым в нынешнем году. 203 дрона ВСУ уничтожили силы ПВО над территорией России за ночь, сообщила Минобороны. Вражеские беспилотники были обнаружены и подавлены над 18 регионами, а также над акваторией Черного моря. Как сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, 8 человек эвакуировались со склада в Екатеринбурге во время атаки дронов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее информировал, что на кровлю логистического центра упали 3 беспилотника, пострадавших нет. Оперативные службы принимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей. Россия примет участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки, сказал в интервью РИА Новости посол в Японии Николай Ноздрев. Он добавил, что в прошлом году наша страна также присутствовала на мероприятии 9 августа. По словам дипломата, важно сохранять память об этой трагедии, поскольку это служит общей цели предупреждения повторения подобных катастроф в будущем. Посол также отметил, что власти Нагасаки отказались от политизации мероприятия и в исчерпывающем ключе разъяснили причины неприглашения представителей России в 2022-2024 годах, которые касались обеспечения безопасности российской делегации. При этом Ноздрев не принял участие в церемонии в Хиросиме, поскольку дипмиссия и в этом году не получила удовлетворительных объяснений от города относительно отсутствия приглашения с 2022 года. Финнам на протяжении многих поколений внушали, что Россия является злом. От них намеренно скрывали историю страны, рассказал в интервью РИА Новости бывший депутат финского парламента Анна Туртиайн. Он привел в пример шведов, которые составляют элиту Финляндии, поскольку страна большую часть своей истории входила в состав Швеции. Бывший депутат добавил, что выкладывает в соцсетях видеоролики, в которых рассказывает правду об истории Финляндии. Финны, по его словам, не могут опровергнуть изложенные там достоверные факты, но в то же время не хотят прислушиваться к ним. Первый в России джазовый вуз может появиться в Москве или Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости народный артист, джазмен Игорь Бутман. Он добавил, что в стране есть учебные заведения, где представлено джазовое направление, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, чтобы готовить новых высококлассных артистов и музыкальных педагогов. Бутман отметил, что создание такого вуза – сложный процесс, требующий большого объема инвестиций. На данный момент ведется масштабная проработка проекта, подготовка методичной пособий и конструктивных объяснений, почему такой вуз необходим. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разберется.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бухарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Всех ждем, всех приветствуем, со всеми рады пообщаться. И номер телефона. +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков. Очень ждем, очень ожидаем. Так, ну что ж, будем продолжать. Я думаю, тут про Украину закончили, а вот про систему мировую ты хотел докрутить свою мысль.
3: Я ее забыл, на самом деле. Я говорю про то, что не то, чтобы мир вот катится куда-то не туда. На самом деле то, как все было до этого, это как раз-таки то, что мы брали долг. Вообще, на самом деле, всю историю человечества, да, я бы описал не только эпитетом «классовая борьба», но и долг. Мы берем в долг сегодня, а завтра приходится отдавать. И вот вся та система, которую мы строили, мы просто сегодня расплачиваемся за предыдущие долги. Поэтому переживать из-за того, что стало хуже или там что-то такое, ну, не стоит. Просто нужно разумно планировать свое будущее, не беря сегодня в долг, чтобы завтра тебе не пришлось этот долг отдавать. Причем долг, он как бы обычно же дается не просто так, да, он берется с процентами.
2: У меня, и не знаю, вот почему-то сейчас в голове появилась ассоциация с фильмом «Субстанция». Там же тоже можно проследить вот эту историю с тем, что ты берешь как будто бы в долг у себя будущего, возвращаешь молодость, и в итоге ты настоящий начинаешь уничтожаться потихоньку. Да, это, конечно, ну, такая вот серьезная история, как мне кажется, потому что вот когда я помню, «Субстанция» вышла, все начали относиться, ну, кто-то пренебрежительно, кто-то так, вот из разряда какой-то проходничок, а мне прям понравился. Там можно много о чем задуматься. Так,
3: «Обсессия».
2: А я не смотрел.
3: Вот это ты, конечно, совершил очень большую ошибку.
2: Надо посмотреть. Обсессия.
3: Обязательно.
2: Хорошо, да я уже себе список составляю из того, что ты мне говоришь посмотреть. Я пока только с пацанами справился.
3: Пятый сезон посмотрел?
2: Да.
3: Грустно.
2: Да. Ну что ж, давай продолжать. Поговорим про теперь Грузию. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что республика остается открытой для туристов из любых государств, включая Россию. По его словам, распространяемые в социальных сетях рассказы о массово негативном отношении грузин к россиянам не отражают реальную ситуацию, а являются частью организованной кампании. Как раз рассказываю о том, что многое тут происходило, много конфликтов, много скандалов, и самые яркие скандалы касались как раз некоторого такого саботажа, который имел место быть, где люди приходили просто, например, поесть, и как будто бы россиянам в еду там добавляли не самые хорошие ингредиенты, это я очень мягко выражаюсь, такого, скажем, производства человеческого тела. Кроме того, относились...
3: Вот те субстанции.
2: Да, вот субстанции как раз, да. Относились пренебрежительно. Дальше российских туристов многие таксисты из разряда могли оставлять в лесу. Кто-то вот приплетает к этому всему еще и историю с тем, как один местный житель, Георгий Чигладзе, ворвался в гостиничный номер и ударил российскую туристку, сломав ей нос. Правда, там все-таки версии сторон расходятся. И по одной из версий, вот эта туристка мешала проходившей в отеле свадьбе, пролили шампанское на
3: музыкальную аппаратуру. Это не повод морду бить.
2: Абсолютно. Но там-то это все привязали именно к тому, что ударили из-за того, что русская, а не из-за того, что там свадьбу испортили. То есть тут именно мотив в чем заключается.
3: Это справедливо, да.
2: Да. Ну и вот прямо сейчас, конечно, у многих возникает вопрос, насколько безопасно ехать в Грузию. С одной стороны, вот у нас поступают заявления о том, что все хорошо, и это все только было разогнано для того, чтобы, отогнать, выгнать российских туристов из Грузии, хотя на самом деле такого нет. С другой стороны, многие смотрят все-таки на эту ситуацию с опаской, вот так вот. Как в итоге относиться?
3: Ну, как будто бы таких видеороликов слишком большое количество, то есть это уже не похоже там на разовую акцию, какую-то диверсию, когда конкуренты ваши с вами пытаются бороться. Ну, я вот тебе честно скажу, я в Грузию не поеду. Понятное дело, меня там и не особо хотели бы видеть. Но вот именно рассуждая с позиции туриста, вообще не поеду. Хотя Грузия — это просто прекрасный край, где любой человек захотел бы отдохнуть. Но на меня все эти рассказы, они сработали, потому что жалобы в соцсетях массовые. И я на них постоянно попадаю. где люди рассказывают, да, причем в чем прикол-то, там едут вот просто кавказцы из Дагестана, да, и рассказывают, как им в Грузии там на таможне то сказали, сё сказали, типа, не приезжайте сюда больше и прочее. И ты такой, типа, ну, как-то как будто бы нас там не рады видеть, но у меня вот такое впечатление создалось.
4: Ну, кто знает, при этом 495 тысяч поездок, собственно, непосредственный характер, который носили туристические, было совершено в Грузию за 2026 год. Это огромное количество, и здесь говорить о том, что это направление не востребовано, не приходится. Но в то же время...
3: Да, с другой стороны, Финляндия для нас теперь отрезана.
4: Я это просто к чему сказал? Я это сказал к тому, что не вот мы выбираем одно и то же направление. Нет, такие случаи, скорее всего, есть абсолютно везде. Просто когда объем вот этих самых туристических поездок настолько большой и так много людей направляются куда-то, то всегда можно найти 2, 3, 4, 5 там вариантов, ну, таких частных случаев неправильного отношения.
3: Так это... если бы 2, 3, 4, 5 или хотя бы 10, ну, это ну просто массово.
4: А вот эта массовость, она не разрослась, скажем так, из того же саботажа? Я просто пытаюсь сейчас с двух сторон смотреть, я не склоняюсь ни к одной, ни ко второй.
3: Правильно.
4: Да, но ладно, давай еще немного об этом поговорим чуть позже, чтобы вот нас слушатель не ждал. Звонок у нас есть. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Меня вот Сергей зовут. Очень рад всех слышать. Вот иногда получается послушать. У меня такой вот вопрос вот четко и по делу. Вот я очень часто езжу, ну, развожу продукты, так сказать, и постоянно по всей России у нас на карте пометки, где стоит ДПС. И у меня такой вопрос, почему Яндекс не убирает эти пометки-то?
3: Ну, потому что я думаю, что суть, знаете, так же, как и большое количество поддельных камер у нас висит, они на самом деле не снимают, но чтобы вы боялись и зная, что вы можете сейчас закосячить, вели себя изначально нормально. Ведь если вы знаете, что там будет ДПС, то вы будете себя вести нормально, ехать нормально.
5: Разъявить о том, что это помогает, ну, в том числе и диверсантам всякие такие действия совершать у нас на территории.
3: Как?
4: Да, вот в каком плане? В каком плане Сергей. Они помогают? Да, Сергей, да. На связи?
5: Ну, в том, что надо, может быть, куда-то перевезти боеприпас или еще что-то. И у нас пометочка тут до ДПС, тут вас проверят. Объезжают.
3: Да, но где-то по-любому есть ДПСники, которые не указаны проверкой. То есть я считаю, что это делается специально. Да, то есть там ДПСников-то на самом деле может и не быть. Но у вас там стоит пометка, точно так же, как и с камерами. А где-то пометки нет, но они могут стоять. Такое вот у меня тоже я в навигаторе замечаю. То есть это такой вот осознанный обман, на который идет государство для того, чтобы вы контролировали себя. Точно так же, как и большое количество там вот этих вот лежачих полицейских. Они нужны, чтобы люди не разгонялись.
4: Но и при этом не забываем, что обычные люди, которые уже проехали этот участок дороги, поедут вам навстречу, и двойное моргание о многом скажет. Я до сих пор вспоминаю смешное видео, где едет как раз машина ДПС и два раза моргает, предупреждая о том, что дальше ДПСники. Я тогда смотрел, думал, вот это, конечно, friendly fire произошел. Спасибо огромное за звонок. Ну да, это, мне кажется, все-таки не настолько критичная ситуация, здесь нет ничего такого страшного. А с одной стороны, может быть, это и работает как пугалка из разряда вот камера или ДПС, и надо поэтому скорость как-то убрать, но в то же время никогда не можешь быть уверен на все 100%, что там не будет ДПСников. Плюс у нас же была целая эпопея вокруг ДПС, которые прятались в кустах и, соответственно, потом им запретили это делать, и теперь вот, собственно, ДПСники находятся абсолютно открыто, понятно, в определенных местах. И, ну, мне кажется, это даже хорошо. Потому что у людей возникает доверие к этим службам, ну, какое-никакое. И они начинают думать, что вот, ну, просто проеду спокойно и буду всегда ездить спокойно. Я, кстати, замечаю, что очень многие начинают ездить лучше.
3: Да, конечно, слава богу.
4: Да-да-да. И, кстати, те самые камеры, они настолько сильно поменяли вообще все существование на дороге, что прямо сейчас ДПС-то это не всегда сильно необходимо. Да, будь здоров. Очень часто камеры зафиксируют все, что нужно, а потом уже найдут...
3: Да, как рейды когда-то устраивают, и они обычно, ты едешь и видишь, что они тормозят как будто бы машины определенного типа, а значит, что пришла какая-то ориентировка.
4: Да-да-да, скорее всего, так и есть. есть. Спасибо огромное еще раз за звонок. Номер телефона все тот же. Плюс 7495-95-95-912. Ждем ваших звонков. Продолжим еще вот касательно Грузии обсуждение. Да, я с тобой согласен. Этих случаев там ни раз, ни два, ни три, ни четыре. Их много. Но, опять же, как мне кажется, это может быть в том числе и связано действительно с огромным количеством поездок туристических. Ну, ты представь, 497 тысяч поездок туристического характера. Да, в 2025 году россияне тоже занимали первое место по числу посещений страны, но в этом году это абсолютный рекорд,
3: да,
4: конечно.
3: Да, но понимаешь, в чем дело? Дело в том, что в Грузии она стала, ну, таким вот оплотом либерализма, так. Потому что, ну, как известно, самые ярые русофобы — это русские либералы, ну, это моя оценка, да, но как будто бы больше всего ненавидят. Ну, да, и они теперь все находятся в Грузии. И они как раз-таки в Грузию поехали, распространяют там эти настроения. Кроме того, постоянно ноют, не работают, занимаются какой-нибудь фигней. Грузины, конечно, по этому поводу начинают возмущаться. Вот, понаехали. И плохо начинают относиться не конкретно к русским либералам, да, там, а именно ко всем русским. Ну, точно так же, как и мы частенько обобщаем. Это еще больше разжигается в том числе и антироссийской пропагандой для поддержания этой антироссийской истерии. Ну и в целом портится отношение к русским. Ну, то есть, я считаю, что так. Поэтому, вне зависимости от того, что ты прав, да, и это может быть какое-то малое количество роликов, но, во-первых, я что-то не встречаю от российских туристов, блогеров, да, которые тоже снимают ролики, какие-нибудь видосы о том, как круто в Грузии, да, что вот мы приехали, нам там и сервис, и фигерис оказали.
4: Ну, кстати, бывают ролики, я сам сталкивался.
3: Моя информационка такая,
4: да, значит. И кроме того, у меня многие знакомые ездили в Грузию и в абсолютном восторге остались, им очень понравилось, да и буду честен, сам фанат именно грузинской кухни. Очень люблю и с радостью всегда хожу.
3: Ну, хачапури, конечно, мы уважаем.
4: Я не знаю, у меня может быть просто в какой-то степени неправильное отношение, но мне кажется, если там совершают какие-то не самые приятные действия в отношении многих людей, хорошо, но это зависит исключительно от людей, а не от того,
3: понятное
4: какое они
3: дело, обобщать не стоит, да. Но прикол-то заключается в том, что антироссийская истерия там
4: это,
3: на высоком
4: к сожалению,
3: уровне.
4: Есть, да.
3: Да,
4: но,
3: там
4: но
3: ведется
4: при этом,
3: эта пропаганда,
4: при этом,
3: значит,
4: служба...
3: таких людей будет больше.
4: Согласен, но при этом служба государственной безопасности этой Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже, связанному вот как раз с вот этими вот высказываниями и с вот этими публикациями. Да. Вот, я зачитаю подробнее. По версии ведомства, дезинформация распространялась с зарегистрированных за рубежом фальшивых аккаунтов в социальной сети X, а затем подхватывали крупными зарубежными интернет-ресурсами с многомиллионной аудиторией. Вполне себе возможно. Да, я не утверждаю, что это абсолютно точная правда вообще здесь без каких-либо пререканий, но это может быть.
3: Это
4: себе.
3: Может быть более чем, и поэтому тогда Грузии надо, вот просто я вот как гражданин, так скажем, как вот человек потенциально, который мог бы приехать отдохнуть, я замечаю, что вот на меня это сработало. Поэтому, ну, Грузии надо как-то пытаться переломить меня и таких, как я, значит, ну, заказать у блогеров какие-нибудь ролики такие позитивные, вот там, пригласить каких-нибудь российских блогеров, вот приезжайте к нам отдыхать, мы вам там поляну накроем, все обеспечим. Эти приезжают, снимают ролики о том, как хорошо в Грузии, а я и остальные такие же, как я, на это натыкаемся, смотрим, ой, как красиво, ой, а недорого, ну и едем, соответственно, тоже отдыхать в конечном итоге. Угу. Хотя вот... Насколько я помню, это же из Грузии. Подожди, да. Над медийкой, да, но это же из Грузии развернули этого-то Дмитрия Шилова, помнишь, который ехал там поиграть в свободной зоне, да, хотел в казике поиграть, а его развернули, причем там прям репортаж по телевидению был, вот, Русня к нам едет, убирайся, нам не нужны твои деньги, ну и он сел и прям с аэропорта поехал. И такие случаи тоже бывают, то есть это уже не нейросети, это не боты, это конкретно вот такое вот распространение. Ну и, в принципе, я замечаю, что больше всего именно в постсоветских республиках, ну, так сказать, нам неблагодарны, да, то есть в Китай едешь, там всем как бы пофигу, вот, турист, молодец, приехал.
4: Без разницы тоже.
3: Да, без разницы. А когда ты приезжаешь именно в постсоветскую республику, там вся вот эта вот пропаганда, что все их бедственное положение, это из-за тебя, русский,
4: не, ну,
3: что-то
4: потому,
3: ты у
4: что
3: них
4: удобно.
3: Украл там и прочее.
4: Это же максимально легко разгонять. Я смотрел огромное количество роликов, натыкался, как даже в анимированном варианте, там вот, знаешь, вот есть такой большой, ну, Country Balls вроде бы называется вообще канал, А на самом-то деле иногда достаточно забавные делают видео вот такого анимированного формата. Но там вот СССР, огромный такой шар. Злой, с усами, ну, понятное дело, классический образ. Плюс ко всему, ну, классический образ Запада в представлении СССР. Кроме того, там вот показывают прибалтийские маленькие страны, все остальные, значит, страны, которые образовались после развала Советского Союза. И выглядело как СССР вот этим большим мячиком, как будто бы их, ну, я не знаю, как уничтожал, вот просто прибивал к земле, они вот такой, я не знаю, кровавой лужицей расходились. А потом вот как СССР развалился, из разряда они все начали бежать и говорить: спасите нас от этого страшного СССР. Но как же хочется всем напомнить, что большая часть инфраструктуры в этих республиках была построена при советах. Большая часть дотаций, которые, собственно говоря, в России-то и не задерживались, и очень много было недовольств среди русских, тем, что мы отправляем все деньги в наши остальные социалистические республики, забывая про РСФСР.
3: Конечно, все всегда всем недовольны. Сейчас такая же история, вот уже нет вот этого, вот, да, что РСФСР грабит всех остальных. Теперь про Москву говорит, ну, говорят все вот эти вот популисты, как Москва всех грабит.
4: Конечно,
3: отбирает у регионов все, поэтому в регионах жизни нет, потому что Москва зажралась, все вот в себе забрала.
4: Нет, но спорить не буду с тем, что все-таки условия иногда в Москве получше, чем в другой любой, ну, в любом другом городе, но это как бы, как будто бы и нормально, это столица, это лицо государства, оно в любом случае должно быть, да, не на много позиций лучше, но в любом случае как будто бы покрасивее, поаккуратнее. Так, у нас звонок есть?
3: В любом случае тут нет хороших вариантов. Ну, не будет аккуратно, да. Ну, все вот понятно, даже Москва, вот до чего страну довели, даже Москва плохо выглядит.
4: Так, давай послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Саратова.
4: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
6: Вот. Я хотела спросить у вас, остался у вас, Александр, такой вот вопрос по поводу наших бывших республик. Вот мы когда с Украиной расставались, когда Советский Союз распался, у нас, получается, с Крымом мы сразу проблему не решили, оставили им Крым. А потом пришлось вот возвращать. А скажите, пожалуйста, а нет ли у нас... Возможно, ну я просто не знаю, каких-то проблем территориальных с другими республиками, которые тоже остались нерешенными. То есть вот те республики, с которыми остались вот граничащими. И возможно ли такие же территориальные нерешенные вопросы между союзными республиками, которые от нас отделились, но которые, возможно, эти проблемы возникли еще при советской власти. И не может ли это как-то вот сыграть в дальнейшем?
3: Вопрос спасибо понятен. За вопрос. Я не спасибо. Считаю, что с Крымом была какая-либо проблема. Крым был частью Украины, с этим никто не спорил, по этой части не было вопросов, и я не считаю, что Россия Крым возвращала. Ну, то есть, под возвращением вы же подразумеваете целенаправленно, что-то делали в этом направлении. Да мы не делали ничего абсолютно. Но когда в Украине произошла незаконная революция, так они еще и решили своих собственных граждан убивать, и к власти пришли нацики, ну, в этот момент республика Крым объявила свою автономию. Согласно всем международным стандартам, провели референдум, отделились от Украины, потом провели референдум, чтобы стать частью России. Все. То есть, почему... Ну, это, понимаете, вот идеологическая вот эта вот история. Кто что имеет право? Нет, до 2014 года Крым был полностью украинским, поэтому
4: по поводу
3: нет никаких
4: вопросов.
3: Ну,
4: тоже по поводу полностью
3: украинский,
4: там наш флот стоял.
3: Ну, наш флот стоял, но это были договоры.
4: Ну,
3: да? Так же можно сказать, что и Саудовская Аравия принадлежит США тогда, если потому что там как бы находятся их военные базы и армии. Нет, это был договор, это было союзное государство, с которым мы всякие там дела делали, что-то мутили. Поэтому я бы не сказал, что Россия вернула Крым, я бы сказал, что Украина его потеряла.
4: Я бы сказал, что Украина себя вообще фактически создала из ничего, то есть появились у нее границы, и почему-то они до сих пор...
3: Как и любое государство, это не имеет никакого
4: значения.
3: Знаешь,
4: вот как и любое государство, не каждое государство возникает так поздно. Вот если прямо сейчас даже посмотреть на карту, очень мало можно найти действительно каких-то серьезных государственных образований, особенно такого размера и с таким количеством ресурсов, которые бы просто взяли и появились. До этого не было такого
3: США.
4: Государства. Ну, США 300 лет, это все-таки... уже достаточно давно. А если говорить про Украину, то сколько?
3: А где срок давности? 30? Не, ну Украина... Слушай, ну это, короче, это вот такая вот история. Я не люблю такие...
4: Не-не-не, я не буду говорить о том, что Украины все это время вообще не было. То есть я согласен с тем,
3: да
4: что было разное.
3: Я не про это,
4: разное,
3: но я, вот... я про то, что вот
4: да,
3: есть...
4: Вот договорю, вот секунду. Ну, да. Вот по поводу того, что вот просто обозначить мою позицию. Вот именно в этих границах Украины как таковой не существовало. Да, были территории, были связанные с этим там названия, а в том числе и украинец тоже такое было. Но вот именно в этих границах, особенно с Крымом, ну, это, ну, фактически, как мне, я помню, еще объясняли давным-давно, когда историю изучал, Хрущев смотрел на СССР как на большую квартиру, в которой много комнат. И вот он решил взять и красивый цветок переставить из одной комнаты с подоконника на другой подоконник. А потом квартиры поделили. Ну, и, собственно говоря, остался тот цветок на том подоконнике, а вернуть его уже не получается. Вот так вот.
3: Ну, теперь это стало другой квартирой. Произошло землетрясение, и все это отделилось. Ну, хотя нет, фиговые аналогии, можно и получше выдумать. Ну, слушай, ну, да. любые истории про территориальную целостность, ну, разные бывают территориальные образования. Какие-то там делятся, какие-то, наоборот, соединяются. Ну, так-то можно про многие страны сказать. Там, я уверен, что и в Венгрии свои разногласия есть, и в Закарпатье, и в Буковине. Там, вот, вы можете считаться или не можете. Это все не имеет значения. Я смотрю только на закон, да, там, на международное право и все остальное. И в соответствии с этим, как бы, Россия никогда на Крым не претендовала. Да, какое-то влияние было, флот размещал, договора подписывал, что-то делал, но это была Украина, и мы ее не собирались возвращать. Но когда в Украине начались события совсем уже неадекватные, когда кучка мракобесов и подонков, альтернативно одаренных с кирпичами и всем остальным, начали захватывать власть, а президент проявил слабость, потому что думал, что Запад, ему так, Запад-то так не действует, Запад-то так не сделает. Ну и, соответственно, в этот момент все разрушилось, и Крым сказал, а мы вот, ну, не хотим быть с этими, не потому что там мы прям мечтали все время быть с Россией. Опять же, были там, и Крым пытался провести референдум, Россия его там не признала, да, потому что, ну, как бы, ну, все, вы Украина, мы договорились, вы Украина. И прочее, много чего было, и многие, безусловно, хотели из крымчан быть частью России, с этим как бы никто не спорит. Я говорю конкретно про международные нормы, потому что есть вот как бы закон, да, и вот для меня закон, он, ну, как бы важнее всего. Не потому что я всегда согласен с любым законом, а потому что любое беззаконие, ой, любой закон, даже самый тупой, лучше самого там миллион раз продуманного и продискутированного, но беззакония. Я вот на этой позиции стою твердо. И поэтому, ну, как бы вот они решили больше не быть частью Украины. Все, там какие-то идеологические вот эти вот истории, они не имеют значения. Все, что когда-то там вот Хрущев отдал, не отдал, это используется уже как потом,
4: ну,
3: обоснование.
4: Тут, можно, если с точки зрения закона еще сказать о том, что это автономная республика была. Она автономная,
3: ну,
4: была.
3: Да, да, да. То есть, ну, в любом случае, там все было сделано по закону. Какие бы сказки про референдумы под дулом автомата нам бы не рассказывали. Все. Крым принял такое решение. Все, как бы, процедуры были соблюдены. А все, кто спорит с этим, ну, просто находят какие-то аргументы, чтобы сказать, вот Россия там что-то отжала. Но по поводу того, что существовала Украина, а что, вот сколько лет должно пройти, чтобы ты там признавался Александром Букаревым как вот нормально существующая, как бы, страна, да? Должны еще какие-то появиться младшие тогда? Ну, все,
4: не,
3: ты теперь
4: не то,
3: как
4: что
3: бы из-под
4: нормально
3: шконки...
4: существующая страна, а просто, ну, вот знаешь, необычно, как по мне, когда возникает вот так вот из ничего, и после этого начинает так много о себе думать. Мне,
3: слушай,
4: кажется,
3: государства, они в принципе возникают из ничего. Государства как таковые не нужны,
4: ну, вот,
3: но
4: да,
3: они необходимы.
4: У нас новости на радио «Спутник».
7: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
8: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
7: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
7: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
7: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
7: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18.00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Страны ЕАЭС должны объединить мощности и сырьевую базу для раскрытия своего индустриального потенциала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он также добавил, что для создания инновационной продукции необходимо наладить обмен передовыми технологиями и практиками. Кроме того, глава Кабмина отметил положительную динамику макроэкономических показателей стран ЕАЭС на фоне глобальных вызовов. Он подчеркнул, что взаимная торговля государств объединения увеличивается. Минтранс России предложил разрешить устанавливать средства защиты от дронов на объекты дорожной инфраструктуры и проводить ремонт после их атак за счет средств дорожных фондов. Соответствующий проект изменений в классификацию капремонта автомобильных дорог размещен на портале публикации проектов нормативных актов. В министерстве уточняют, что автодороги подвергаются террористическим атакам ВСУ, что влияет на безопасность дорожного движения и жизнь россиян. Предлагаемые меры нужны для защиты дорог от угроз нападения беспилотников, а также в целях операционного оперативной ликвидации последствий таких нападений. Действующие лидеры стран Евросоюза взволнованы тем, что блок не справится со вступлением в него новых членов, несмотря на растущее давление по поводу необходимости расширения, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, на протяжении последних 13 лет Евроблок не принимал новых членов. Сейчас же на фоне сложившейся геополитической нестабильности и конкуренции между странами Союз сталкивается с давлением и требованиями вновь открыть двери. Несмотря на это, Брюссель терзается неопределенностью в отношении потенциального расширения. В российских вузах обсуждаются возможности обучения бразильских специалистов, в том числе по морской деятельности, заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в ходе посещения Федерального университета Рио-де-Жанейро. Он отметил, что Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заинтересован в сотрудничестве с бразильским вузом для реализации совместных образовательных программ. Среди них кораблестроение и техническая эксплуатация судов, океанотехника, цифровые технологии в промышленности, лазерные и аддитивные технологии, морская добыча, подготовка к транспортировке нефти и газа, а также обеспечение экологической безопасности энергетического оборудования морской техники. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
11: Разберется.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наша соцсеть, РТУП, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Ждем. Ну и, собственно, ждем ваших звонков. Плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-912.
4: 8-495-95-9-1-2. Надеюсь, все успели записать. Звоните, задавайте вопросы, а мы пока будем продолжать. Так, ну я думаю, с социалистическими республиками пока что остановимся, потому что тема такая длинная, сложная, можно вообще в ней утонуть. Ну и, собственно, спасибо огромное за такой вопрос, который нас так увлек. Можно такие вопросы даже почаще будем задумываться о чем-то подобном. Так, ну что ж, Грузию тоже, я думаю, обсудили. Есть что по Грузии добавить?
3: Нет.
4: Нет. Хорошо. Тогда идем к следующему этапу. Это то, что сейчас жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии, потому что ей мешали шум и посторонние в подъезде. Суд прямо указал, использовать обычную квартиру как фотостудию, создающую шум и поток посторонних, нельзя.
3: Это факт. Действительно, мне было тоже было бы неприятно.
4: Ну вот подожди, тут как будто бы надо вообще, договариваться с соседями или обсуждать, потому что напрямую, вроде бы как юристы отмечают, что нельзя вот запрещать такую предпринимательскую деятельность, но если она уже начинает мешать соседям, тогда это запрещено. Вот тут есть разница, вот как будто бы легкая градация, с одной стороны, а если я скажу, ко мне очень много друзей ходит, очень я общительный, это все мои друзья, что, за это меня можно как-то наказать? А как доказать, что там ведется какая-то предпринимательская деятельность? Если, например, человек, занимается этим втихую, сидит там, ноготочки делает.
3: Поток, да, то есть если у тебя поток нескончаемый и бесконечный, то понятное дело, что ты это превратил в какую-то коммерческую деятельность. И то все-таки коммерческая деятельность может быть разная. Фотостудия, да, это же не просто там вот человек пришел, и он такой стоит, и его фоткают. Там используются дым-машины, дым-генераторы. Люди на фотосессии приносят всякое, там могут принести тебе змею здоровую, могут принести какую-нибудь еще ерунду. Ну, там,
4: мебель двигают.
3: Сам понимаешь, фотография.
4: Ну да.
3: Ну, мебель двигают на фотостудию, ну да, действительно, там было, ну, то есть, опять же, смотря какого уровня фотостудия, но бывают, что там всякие стенды, да, там, допустим, журавль стендовский какой-нибудь, он там может и 20 килограмм, и 30 совершенно спокойно весить, его двигают, и это как бы тоже неприятно, еще, небось, там сэкономили, колесиков нет, вот так вот по полу тащат и прочее. Просто я бывал в фотостудиях и видеостудиях, да, которые, ну, находятся в жилых домах, и я себя ловил на мысли, что, господи, не хотел бы я быть соседом этого человека.
4: Это правда. Но вот смотри, вот у нас слушатель справедливо замечает, есть для этого коммерческая недвижимость, но не все могут позволить себе эту коммерческую недвижимость. А правовая база, вот прямо вот сейчас скажу, что тут у нас есть. Статья 17 Жилищного кодекса Российской Федерации допускает использование квартиры для профессиональной или предпринимательской деятельности только проживающими в ней гражданами и только при условии, что это И вот важно, только при условии, что это не нарушает права других жильцов и требования к жилому помещению. И вот если посмотреть по решениям суда, то есть они обрисовали вот такие общие, что ли, рамки, и потом уже начинают как-то решать вопрос. К ним, например, обращаются из-за шума или трафика клиентов, и дальше уже они проводят замеры. Из разряда замеряют
3: уровень шума,
4: показания соседей собирают, смотрят, сколько на самом деле людей приходит. Ну, из разряда, если мне кажется, там вот девушка, например, занимается ноготочками. Она эти ноготочки делает,
3: к ней... Это понятно, с этим проблем нет. Ну, то есть деятельность, она тоже бывает разная. Какая-то деятельность, она шумная, какая-то деятельность, она не шумная.
4: Ну да, вряд ли ты производственный станок поставишь в квартиру. Там,
3: слушай, я думаю, и такие гении найдутся.
4: Может быть. Но, пока, по крайней мере, здесь в большей степени обсуждаются вот такие студии, фотостудии, салоны.
3: Да. Ну, слушай, я вот знаю типа, который на дому ноутбуки ремонтировал, причем он там и рыбол делал, и там постоянно припоем воняло, причем там использовались всякие вот уже, знаешь, такие станки для рыбола чипов, они, ну, не прям промышленные, но, опять же, его бы соседом я быть бы не захотел,

0: знаю, так я думаю, что все это веществ.
1: И так прописано. Слушай, нет. Даже по поводу ремонта все прописано. То есть ты не можешь там ремонт делать перфоратором, чем-нибудь сверлить выше определенного уровня шума.
2: Угу. Я вот даже хочу посмотреть допустимый уровень шума в квартирах. Если просто зачастую, как я на самом-то деле замечаю, люди не сильно реагируют, а если реагируют, то могут среагировать и на маленький уровень шума. Да.
1: Вот бывают излишне чувствительные, особенно
2: постоянный
1: там,
2: шум не
1: мамочки.
2: Должен превышать 40 дБ, а максимально 55 дБ. Но опять же, это касается, ну, например, тех домов, которые, может быть, с очень плохой шумоизоляции. А есть...
1: А это уже должны претензии к застройщику,
2: вот,
1: конечно, быть
2: хорошим. А может быть обратная сторона, когда в доме там огромные такие мощные стены, и можно... Я вот просто вспоминаю наш дом, вот Сталинка у нас такая была, старый дом, в котором у нас квартира была. И я маленький, слышал, как у меня сосед устраивал вечеринки ночью, вот прям такие хорошие, задорные. И все, что я слышал, на самом деле, как я понимал, что это вечеринки, я слышал басы. Вот просто по легкому вот такому... Все, больше ничего не слышал, абсолютно. И я понимал, да, ну чуть-чуть что-то там происходит. Хотя это было ровно за стеной моей. Вот тут детская была комната, и вот за стеной вот эта тусовка. Ничего не слышно было. Это, опять же, к вопросу о том, насколько вот разграничивать вот все эти показатели.
1: Как много сэкономили при строительстве дома. Нет, ну понимаешь, уровень шума, он будет не зависеть от того, какие у тебя там стены или нет. Да? То есть если у тебя около источника уровень шума, 60 дБ, а до соседа доходит 20, то это вполне себе норм. Если у тебя 20 дБ, точнее 40 дБ, и оно доходит до соседа все 40, то это уже становится проблемой. То есть тут же речь идет об уровне шума, который вот именно доходит в конечном итоге. То есть ты там в кровати лежишь и замеряешь уровень шума. Там на Apple Watch, например, они тебе показывают.
2: Угу. Ну вот ночью, кстати, пишут о том, что максимальный допустимый уровень шума 30 дБ. Вот мне даже интересно, что такое 30 дБ? 30 дБ пример вот шума этого, хочется понять. Это очень тихий звук, который воспринимается как легкий шепот или тиканье часов. Угу. Настолько? Ну это... У нас демографическая сложность в стране, нам надо ее решать. Отменяем 30 дБ, это мало, надо больше.
1: Слушай, я думаю, что люди в большинстве случаев, это просто стереотип тоже. Большинство людей, они сексом занимаются тихо.
2: Да?
1: Ну, конечно, что. Ну, а что ты там, ты ее вдалбливаешь в стенку такой? Ну, иди сюда, что я тебя вдалблю.
2: Да нет,
1: нет,
2: но,
1: конечно.
2: Ну, почему? Ну, если все равно как-то расслабляются люди, ну, там, может быть, и не тихо, не знаю. А у всех по-разному, назовем так. Так, ладно, переходим к следующей теме. А, работу таксистов зазывал, могут ограничить в аэропорту Внуково и на вокзал в Москве.
1: Сколько раз это? Да ограничить уже.
2: А не ограничивают.
1: Таксист зазывал, просто закройте всех. Я уже предлагал резервацию для них. Всё.
2: Не, ну, кстати, на самом деле, я вот тоже хочу, жду момента, когда они все уйдут, потому что я вот помню, недавно выхожу из аэропорта, смотрю, и опять вот стоит вот их миллион человек, которые тебя чуть ли не затаскивают, вот так чуть ли за руку не берут, говорят, пошли, я тебя довезу. А я ему говорю, смотри, у меня приложение. И, ну, все. Из разряда, а зачем тебе приложение? Да я тебе вот сейчас довезу за вот такую сумму, я ему показываю сумму в там 4-5 раз дешевле, чем он мне назвал, и он говорит, ну это вот они вот так могут, а я так не могу. Я говорю, ну и зачем мне ты, если я могу поехать вот так? Я не понимаю смысл.
1: Потому что когда таких, как я, не останется, они повысят цены до такого же масштаба. Поддержи малый бизнес, Саша.
2: Да, конечно, они же такую конкуренцию составляют, мощнейшую, просто непреодолимую, что там все вот крупные таксопарки прям трясутся в страхе, когда какой-нибудь мужчина в аэропорту забрал человека и довез его за 5000 рублей, не знаю, на 500 метров. В общем, да, и, кстати, вот была одна ситуация, еще связанная с таксистом. 500
1: метров? Ну, ну ты, конечно, это расщедрился. Ну, надо да, по кругу да. возить.
2: Да,
1: за
2: действительно.
1: 5000.
2: А знаешь, странная была ситуация. И странная, и страшная. Я вот так вот ехал до аэропорта, и там тоже есть автобусы, которые едут, понятное дело, ну, с определенным перерывом, а есть такси, вот, которые в том числе зазывальные. И я подумал, ну ладно, прокачусь, посмотрю, что это такое. Очень, не то что давно, мне кажется, я ни раз в жизни до этого вот...

0: через зазывал не ездил. И они так набрали полную машину, у нас там 4 человека, мы вот все едем в сторону аэропорта. И я в один момент ловлю себя на мысли, что мне страшно. То есть мне никогда не было страшно в машине, абсолютно. Я всегда относился, ну, с пониманием того, что да, это нормально, там все водят плюс-минус в рамках закона, а если не сильно не в рамках закона, то есть немного нарушают, ничего страшного. Здесь... Этот водитель через все сплошные в одну сторону, через все сплошные в другую сторону. В один момент на обочину выехал, по обочине 130, я думаю, так. А вот это меня уже начинает волновать. При условии, что я сижу на соседнем от водительского сидения, на переднем сидении. Это самое опасное сидение. И я такой
1: это
0: думаю...
1: Это был подставной водитель из Яндекса, чтобы вы больше так не ездили.
0: Это
1: он
0: было
1: пытается
0: действительно
1: не
0: страшно.
1: Саша, езди с этими.
0: Просто
1: это
0: сзади,
1: все подсадные.
0: Сзади ребята сидят, и они тоже вот с такими глазами.
1: Плачут,
0: я просто
1: натурально
0: на них поворачиваюсь. И они говорят,
2: я
0: извини,
2: не хочу умирать.
0: А тебе не страшно, они говорят, так вот нарушать? А он говорит, да ничего страшного, у меня все равно прав нет. Нет. Я в этом моменте сижу, думаю, ого-го, то есть вот так вот.
1: Он такой, слышишь, да не, я когда бухой, мне вообще там страх.
0: Да-да-да-да-да-да. Это было бы еще страшнее, хотя, мне кажется, это не исключено. Так, у нас звонок появился, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Уважаемая ведущая, доброе утро. Город Рыбинск, Екатерина.
0: Доброе, здравствуйте.
1: Доброе-доброе.
3: Вот у меня такой вопрос, и хотела, знаете, еще что сказать. Александр, вы знаете, я тот самый человек, который не смотрел «Бойцовский клуб».
0: О, вы не смотрели «Бойцовский клуб»?
3: Ну,
0: как же так?
3: Но зато я смотрела фильм «Убийца», про который говорил вчера Стас, между прочим, дважды.
0: Ого, ну вот это...
1: «Убийца»
0: но «Бойцовский клуб» посмотрите. Даже ради финальной сцены...
1: Welcome to the club, buddy.
0: Да, welcome to the club, buddy, действительно. И вот эти правила, ну, их надо знать о том, что нельзя...
1: Их надо соблюдать, их надо знать.
0: Но вы эти правила увидите, когда фильм посмотрите. Ну и там Брэд Питт, молодой Брэд Питт, чтобы на него не посмотреть. Тоже как вариант.
3: Вопрос у меня такой. Очень часто звучит тезис о том, что Владимир Зеленский ничего не решает. А вот если бы ему, как в «Бэтмене», предложили выбрать свою судьбу, смерть или изгнание, что бы он выбрал? И под изгнанием я подразумеваю, что у него вообще больше никогда не будет доступа к его денежным средствам, и больше никогда в жизни он не сможет быть во власти. Спасибо большое.
1: Я думаю,
0: спасибо
1: что...
0: за вопрос.
1: Что бы ни выбрал Зеленский, это будет очень скользкая дорожка.
0: Скользкая дорожка. Хорошо.
1: Да, я не знаю, подвязал. Да, ничего бы он не выбрал. Он выберет только одно.
0: Да,
1: страдать.
0: Вряд ли он вообще будет выбирать, если уж будем так говорить. Но...
1: Ну, то есть даже то, ему предложат выбор, а выберут за него.
0: Да, да, да, да, да. Вот тебе выбор. Но нам вот этот выбор не нравится, поэтому давай другой. Тут мне кажется, что вообще его судьба прямо сейчас исключительно зависит от того, какие ему гарантии безопасности предоставят партнеры. Может быть, вообще так получится, что он спрячется куда-то, уедет, улетит, его там признают мертвым.
2: В домике, не трогай меня.
0: Да, да, он будет в домике сидеть где-то на берегу, и все будут считать, что он мертв. Ну, как вариант.
1: Как Элвис.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: Все такие, господа, Зеленский покинул здание.
0: Да, вот такая картина. Ну, на самом деле, это абсолютно не весело. Здесь хочется, чтобы он все-таки перед законом ответил, да и перед людьми, в том числе и украинцами, понес какое-то наказание за все то, на что он их обрек. И, кстати, напомните ему про те обещания, которые он тоже очень ярко провозглашал на начальном своем этапе, но потом ни одно не выполнил.
1: В прайме.
0: Мы немного перешли на молодежный сленг. Так, ну вот, про таксистов рассказали. Даже вот... Вот люди у нас тут первое правило говорят «Бойцовского клуба», не говорите о «Бойцовском клубе», мы не говорим.
1: Ты его, кстати, нарушил уже.
0: Ну что ж поделать, а ты как думаешь, появлялись новые участники «Бойцовского клуба» в «Бойцовском клубе»?
1: Да, там... это он же там и говорил, много становится больше, значит, вы не держите первое правило «Бойцовского клуба».
0: Да-да-да, на самом деле, вот я вообще не представляю Нортона вот на месте как раз, почему у меня Брэд Питт из головы вылетел, вот Брэд Питта. Там же, по идее, по логике-то фильма, фильма на все время был Нортон. То есть все время он был вот этим главным персонажем.
1: Вот Екатерина тебе сейчас благодарна за то, что ты ей фильм порекомендовал посмотреть, и сразу же заспойлерил.
0: Я ничего не рассказывал. Нортон — это вообще это кот. У меня так кота зовут.
1: Да Винчи причем.
0: Да, кот Да Винчи. А про другую тему поговорим. Екатерина, прошу прощения, но посмотрите. Фильм все равно вас удивит.
1: Да, особенно когда оказывается, что
0: Нортон — ты вот сейчас не говори. Нортон — это Брэд Питт. А может, они близнецы, может, они братья. Вот да, разные рассуждения.
1: Очень похожи на такие.
0: Так, ну, значит, тема еще одна. Скотч на телефоне и штопанная одежда. Блогеры все чаще хвастаются бедной жизнью. Инфлюенсеры перестают кичиться покупками и начинают показывать ужин из того, что нашлось в холодильнике, растворимый кофе и старые вещи. Честно, я бы не прям говорил, что это прям бедный контент. Но здесь все говорят о том, что меняется вот эта тенденция. Переходят все от супербогатого образа жизни, который все максимально пытались продемонстрировать, к правде. Вот, да, вот просто к правде. Вот я так и хотел сказать. Как ты
1: считаешь? Слушай, я тебе так скажу. Я вообще вот на этой почве хотел бы... У нас же достаточно популярен, ну и, в принципе, был когда-то в советское время индийский кинематограф. Поэтому я, короче, предлагаю следующее. Снять российский сериал в стиле индийского кино, где девушка из бедной семьи узнает, что ее подменили в роддоме, и она из еще более бедной семьи.
0: Ого!
1: Да, вот, и мне кажется, что это будет, ну, хайпово. Во всяком случае, звучит точно хайпово.
0: Ну, это звучит выбивающийся, как-то, ну, знаешь, нестандартно. Я бы не сказал, что супер хайпово.
1: Я бы посмотрел такое.
0: Так а дальше-то что тогда раскручивать? Одно дело, когда там...
1: А делать эти заспойлеры, что мой сюжет гениальный.
0: А
1: я
0: что,
1: уже
0: давай сценарий,
1: кино будет.
0: Надо сценарий, предоставь сценарий,
1: есть
0: трейлер.
1: В голове.
0: А, уже настолько? Не, ну мне просто кажется немного странноватым. Из разряда, если девушка была в бедной семье, а потом оказалось, что она из богатой, тут понятно дальше, куда крутить. Сознанием бедного человека она приходит в богатую жизнь, и можно вообще над многим поиграться. А когда это и так бедный человек, он приходит в еще бедную, так он уже...
1: Саша, да, давай не будем раскручивать просто шутку, ладно, просто как бы...
0: Не-не-не, я ее докручиваю, потому что я пытаюсь в этом увидеть какое-то логическое зерно. Ну ладно, не буду. Но если говорить серьезно, вот касательно блогеров и всей вот этой картины бедности, и иногда, кстати, не просто правды, а действительно перебарщивают...
1: А мне такое намного больше нравится,
0: да?
1: Знаешь, я вот, ну, да, у меня вот фетиш на разные ролики есть, но вот это в основном два. Во-первых, я обожаю рабочие места. Просто я вот ну, вот именно, знаешь, когда компьютер, там, человек все обустроил, и я такой, да. Ну, я люблю смотреть, знаешь, вот блогеров, когда они рассказывают, допустим, какими плагинами они пользуются. То есть это такая из разряда, что в моей сумочке, там, тех edition, да, то есть когда вот именно какими гаджетами человек пользуется, какие у него там мыши, манипуляторы. А второй, я просто обожаю жизнь обычных людей. Вот когда там люди, ну, просто вот нормальная человеческая работа, да, вот он там откуда-нибудь из клиники, Лимовска, допустим, едет, и он там показывает, вот, во столько-то встаю, электричка, вот как вот он это идет. Я просто вспоминаю свою жизнь, когда я еще мог, ну, не мог вообще не выходить из дома, да, когда у меня еще вот это все было обычно, я такой, да, как прикольно, ну, ностальгирую, просто сижу. И это классно, ну, то есть это обычная жизнь, она на самом деле намного ближе к каждому человеку и понятна, и там есть за что уцепиться, то есть вот он найдет так же, как там в электричках себя, например, люди ведут, и прочее, как спят в электричках, там, ну, кто-то умудряется в электричках даже краситься, что мне совершенно непонятно, вот, ну, то есть на постоянке.
0: Да, но это люди уже настолько приспособились, вот я пока тебя слушал, хотел свою историю рассказать касательно вот таких походов, у меня это больше ассоциируется, знаешь, с походами на электричку, именно из деревни моей, там долго идешь, ну, где-то 3 километра надо пройти, особенно зимой, хрустящий вот этот снег, и там у нас над станцией совсем мало освещения, и оно сосредоточено вот ровно на линии железной дороги. А все остальное, ну, соответственно, платформа, подход к платформе, они в темноте. И ты выходишь, и там есть мост через железную дорогу, как раз, чтобы перейти с платформы на платформу, встаешь на него сверху, и выглядит максимально красиво и эстетично, вот, знаешь, так как-то мягко приятно. Вот я даже не знаю, как это словами описать, это вот действительно что-то вот такое записавшееся на подкорку.
1: Особенно, когда у меня записавшись на подкорку, это когда, знаешь, типа снег идет, вот фонарь, еще вот, темно, утром, и вот этот снег идет, и вот этот вот морозец, да, кайф вообще.
0: Это,
1: и электричку
0: мне
1: ждешь,
0: кажется,
1: стоишь.
0: Это часть нашей русской души, вот это восприятие снега и любовь к снегу.
1: Ну, в том числе, да.
0: Да, а я в процессе вот хотел еще сказать, немного, конечно, подрастроился, Екатерина тут написала, кажется, фильм уже можно не смотреть, я все поняла, не поняли. Посмотрите, пожалуйста, ничего я так не сильно рассказал, скажем так. Можно все равно глянуть, очень интересно. Так, ну что ж, тогда, я думаю, про блогеров поговорили. Здесь, ну, вот такой тренд. Хотя, на самом-то деле, правда, мне кажется, иногда это выглядит уж слишком наигранно. Как слишком наигранно бывает, там, не знаю, закупка супердорогих яхт и всего остального, тоже и в обратную сторону.
1: Оно этим и закончится, да, то есть что-то популярно, кто-то искренне рассказал, а потом другие сволочи приходят и видят, что это пользуется там популярностью и интересом, начинают на этой теме паразитировать, и в итоге таких становится все больше. Это, знаешь, как вот эти вот, которые одними и теми же словами пересказывают западный контент.
0: Да, сейчас
1: 30 лет психотерапии за 3 минуты там, и прочее. Вот, они просто находят какую-то эту историю, и оно все становится одинаковым. Потом будет тренд опять на богатую жизнь, да, то есть в какой-то момент все опять превратятся в бедных, и люди скажут: задолбало, но мы же понимаем, что они врут, что они на самом деле богатые. И какой-нибудь чел такой: я богат, у меня дофига денег, и все-таки, ну вот этот хотя бы правду говорит.
0: Ну, наконец-то, Ну да, просто привыкают к определенному шаблону. И дальше надо из этого шаблона,
1: тренд,
0: чтобы кто-то вырвался.
1: Тренд, антитренд. Все по накатанной.
0: Ну вот. Так, у нас, кстати, тут еще слушатель написал, пусть книгу читает, там концовка другая. Вот как раз в книге концовка сомнительная. Вот она мне
1: расскажи,
0: там не понравилась.
1: Расскажи, какая,
0: Саш. Не буду я ее рассказывать, потому что это связано с автобусом и мужскими гениталиями. Мне это не нравится. Но это так себе выглядело. Точнее, читалось. Так, у нас еще одна тема остается, как раз у нас две минутки. По данным АЦВЦИОМ, около 70-80% россиян относят себя к осторожным людям и опасаются рисковать, предпочитая стратегии с гарантированным, пусть и меньшим доходом и предсказуемым результатом.
1: Я думаю, это нормально, потому что мы в 91-м на all-in уже все поставили, и что-то мало кто выиграл, да, кроме кучки богатеев. И мы теперь, ну, осторожнее ко всему этому делу подходим и думаем.
0: Кажется, осторожность — это в принципе хорошо. Да, не всегда. Иногда нужно рисковать. И здесь мы говорим о том, что до сих пор остаются, конечно, молодые мужчины сами.
1: 5 минут назад Саша такой: а что они по ним ядерка-то не бомбанут? Что они по их не атакуют? Что они осторожничают?
0: Во-первых, это было не 5 минут назад. Это было выпусков 5 назад.
1: 20 минут назад.
0: Ну, 20
1: вначале
0: минут назад.
1: Про Иран говорил.
0: Ладно, хорошо. Но да, осторожность должна присутствовать. Но я имею в виду в жизни обычных людей.
1: По ним.
0: В жизни обычных людей.
1: Как государство, знаешь, все осторожничают, а потом твое государство развязывает войну, в ходе которой тебя просто истребляют.
0: Понятно. Нет, я и говорю, без перегибов. Во всем нужно искать золотую середину. У нас тут что за философские рассуждения пошли? Все.
1: Да просто, слушай, просто разгоны, потому что это
0: тоже
1: как раз-таки самые веселые.
0: Ну, у нас как раз минута остается здесь уже впору прощаться, говорить всем спасибо за звонки, за, как обычно, очень активный чат и за то, что нас сегодня слушали. А у нас выходные впереди. Всем хорошего отдыха. Я тоже домой отправляюсь. Вот как раз про ностальгию поговорили. Вот дойду до этой самой станции, постою на ней, посмотрю. Может быть, даже ночью до нее дойду.
1: Ну, надо
0: красота.
1: Только снега ждать.
0: Ну, вот мы с тобой говорили, что погода сейчас самая странная. Вот вдруг снег выпадет. Хотя не хотелось бы. У меня все-таки там бассейн стоит.
1: Ну, есть такие варианты, да.
0: Да, хочется в бассейне искупаться. Так, ну что ж, спасибо еще раз, дорогие друзья. На этом сегодня завершаем. Увидимся уже на следующей неделе. Всем пока.

0: Стас разберется.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 10 утра, в Уфе и Челябинске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мишустин заявил о пользе для членов ЕАЭС плотной евразийской интеграции. 16 человек пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Патрушев посетил Федеральный университет Рио-де-Жанейро. Подробности далее. Плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников государства объединения и способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
2: Даже с учетом глобальных вызовов мы видим положительную динамику в макроэкономических показателях. В январе-мае вырос реальный валовой внутренний продукт, а также промышленное производство, сельское хозяйство, розница увеличивается. Также наша взаимная торговля. Вместе мы продолжаем работать для укрепления евразийской интеграции и выполняем поставленные нашими президентами задачи.
1: Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в Киргизии. Оно стало 47-м по счету с начала работы ЕАЭС и вторым в нынешнем году. Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС, о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж, а также соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях. 16 человек пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за прошедшие сутки украинские боевики нанесли более 120 ударов. Под огонь попали Белгород и 15 округов региона. Всего за сутки над областью сбито и подавлено 155 беспилотников. Кроме того, 5 человек ранены в Белгородской области в результате ракетного обстрела и атак ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Пожар на складе «Вайлдберрис» в Екатеринбурге локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. На месте продолжают работать оперативные службы. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что 3 дрона упали на кровлю логистического центра. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Черногория имеет шансы закрыть все переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз к концу года во время председательства Ирландии в Совете ЕС, пишет газета Financial Times. Отмечается, что после этого останется только ратификация со стороны действующих участников блока. Черногория остается наиболее продвинутым кандидатом на вступление в ЕС среди стран Западных Балкан. Еврокомиссия неоднократно называла 2028 год ориентиром для завершения переговоров при условии выполнения всех критериев членства. Также кандидатами на вступление являются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. Помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в 4-й и заключительный день своего визита в Бразилию посетил Федеральный университет Рио-де-Жанейро. В ходе беседы с ректором вуза он отметил особое значение, которое имеет для данной встречи вклад бразильского университета в инженерное и морское образование. Помощник российского президента указал также на важность того, что университет открыт к международному сотрудничеству. Патрушев добавил, что в российских вузах обсуждаются возможности обучения бразильских специалистов, в том числе по морской деятельности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: 10.04 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник», самое лучшее радио на свете. С вами я, Лиса Хабалова, и совсем скоро, надеюсь, к нам сможет подключиться наш спикер, потрясающий молодой человек. Иван Никифорчин должен будет к нам подключиться. Это основатель, художественный руководитель и главный дирижер симфонической капеллы Академии русской музыки. Ему всего лишь 31 год, но уже огромное количество достижений у этого молодого человека – где он только что вернулся из Ямала, где репетировал с молодежным оркестром. Недавно получил премию из рук президента. Поговорим и об этом более детально. Поговорим о суровой романтике Севера, о том, как вернуть музыку в школы. И, кстати, в целом это планируется сделать, и будут специальные музыкальные уроки. Об этом мы тоже обязательно поговорим. И будем говорить о работе с азиатскими оркестрами Ивана Никифорчина и об искусственном интеллекте, который уже пишет симфонии, и о том, как Иван будет на это все реагировать. Конечно, совсем скоро, надеюсь, мы сможем судить эти детали. У нас очень много всего интересного предстоит. И сейчас открою тему. Будем говорить о том сначала, как Владимир Путин наградил Ивана Никифорчина. Обязательно сейчас расскажу вам детали. Уже открываю ссылочку. Совсем скоро. Надеюсь, вы не переключаете и слушаете нас. В целом, Иван Никифорчин, он окончил факультет оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского, класса профессора Валерия Полянского. Также занимался композицией и оркестровкой у профессора Юрия Абдокова. Участвовал в мастер-классах Юрия Тимирканова и Василия Петренко. С 2015 года работал в Государственной академической симфонической капелле России, где прошел путь от ассистента главного дирижера до дирижера уже действующего. Также Академия русской музыки под руководством Ивана Никифорчина стала одним из ярких молодежных коллективов страны. Коллектив выступает в ведущих залах, в том числе в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Московском международном доме музыки. В его репертуаре музыка разных эпох, от Монтеверди, Баха до Мольера и современных авторов. Важное место занимает русская музыка 20-21 веков с сочинением Маяковского, Шостаковича, Вайнберга, Свиридова и многих других. Также его коллектив осуществил ряд российских премьер, партитуры Респиги и многих других. Также значимая часть его работы — это аудиозаписи. Под управлением Никифорчина были сделаны первые мировые записи камерно-оркестровых партитур Германа Галынина и полное собрание хоровых сочинений. Эти проекты отмечены международными премиями. Также есть и другие направления его деятельности. Очень много всего здесь можно на самом-то деле перечислять. Хочется, чтобы скорее уже к нам подключился сам Иван. Очень много всего предстоит нам обсудить. Также хочется поговорить о том, что президент России Владимир Путин в ходе вручения премии молодым деятелям культуры отметил работу дирижера Ивана Никифорчина, который должен, повторюсь, к нам подключиться, и архитектора Алексея Капустина, которые стали лауреатами премии. В 2024 году произошли эти награждения, и награждая художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина, глава государства отметил, что музыкант создал камерный оркестр и хор, которые вошли в число лучших творческих коллективов страны. Также он стал самым молодым педагогом в истории кафедры оперно-симфонического дирижирования столичной консерватории и по праву возглавил Московский государственный академический симфонический оркестр, сказал Владимир Владимирович Путин. Кроме того, президент России отметил работу по сбережению и возрождению исторических центров российских городов еще одного лауреата, с которым сегодня мы разговаривать не будем, конечно, но в любом случае это был Алексей Капустин, который директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры. У нас еще нет гостя, к сожалению, но вот он уже должен вот-вот подключиться, и скоро будем с ним разговаривать. С 2024 года Иван... Ой, вот, коллеги говорят, что наконец-то Иван к нам с вами подключается. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Давайте я вас полностью представлю. Иван Михайлович Никифорчин с нами на связи, российский дирижер, основатель, худрук и главный дирижер симфонической капеллы Академия русской музыки. Здравствуйте еще раз, Иван.
4: Здравствуйте.
3: Хочется сразу с вами поговорить. Я уже так много рассказала о ваших достижениях. И хочется поговорить о том, что вы только что вернулись из Нового Уренгоя. Расскажите, пожалуйста, как прошла репетиция с Ямальским молодежным оркестром? Как вам сам Ямал? Что успели посмотреть?
4: Вы знаете, действительно, я вот совсем недавно, пару дней назад был там, и вместе с Ямальским молодежным симфоническим оркестром, художественным руководителем и главным дирижером, которого также я с прошлого года являюсь, мы активно трудимся. Это коллектив еще очень и очень молодой, созданный, конечно, благодаря губернатору Ямала Дмитрию Андреевичу Артюхову. И был совершенно грандиозный конкурс, который проходил по всей нашей стране. И музыканты со всей страны были отобраны, и лучшие из них приехали в Новый Уренгой. И, собственно говоря, так создался коллектив, создался оркестр, который будет базироваться в Новом Уренгое. Там в скором времени открывается фантастическая концертная площадка, которая называется «Арт-центр ГАЗ». И это будет такая, знаете, совершенно грандиозная новая творческая жизнь, новая творческая история. И, конечно, очень важно, когда в современное, ну, в нынешнее время, да, создаются, например, молодые симфонические оркестры, и которые привлекают внимание всей страны, и куда действительно есть потенциально очень серьезные творческие конкурсы со всей нашей страны, чтобы люди могли переехать на Ямал и трудиться там.
3: Ну, а расскажите, пожалуйста, дети и молодежь на Ямале, они какие? Есть ли разница, возможно, с московскими или европейскими оркестрами? В мотивации, возможно, огонь в глазах совсем другой.
4: Слушайте, я тогда с небольшой предысторией расскажу, поскольку он совершенно удивительным образом так случилось, что моя супруга Анастасия Латышева, она родилась на Ямале. Она родилась в Новом Уренгое. Вот. Я должен сказать, что я никогда как-то не обращал, скажем так, на это какого-то колоссального внимания, поскольку она там именно родилась и потом уже переехала в Москву. Но когда я стал связывать свою жизнь с Новым Уренгоем чуть активнее, да, и тут выяснился вот этот замечательный факт. Я понял, что все это не случайно, что, возможно, так было еще предначертано задолго до появления Ямальского молодежного симфонического оркестра. И мне кажется, что этим фактом я как раз-таки доказываю, что на Ямале очень искренние, замечательные, творческие люди, которые по-настоящему искренне горят тем, чем они занимаются. Если мы говорим про творчество, про, опять же, перспективы развития Ямальского молодежного симфонического оркестра, я повторюсь, что это совершенно грандиозная, чистая, светлая история, в которой есть без заветная, преданная любовь искусству. Искусству, которым занимаются именно ямальцы. И у нас действительно уже достаточно насыщенно расписан концертный график на предстоящий сезон, на сезон 26-27. И будет открытие концертного зала в Новом Уренгое. И запланированы уже поездки по различным регионам, по городам Ямала и не только. В общем, будет очень много всего интересного. Я рад, что сам становлюсь на какую-то часть ямальцем.
3: Ой, вот такой интересный вывод вы делаете. Но я слышала такое мнение, что такие поездки дают гораздо больше творческой энергии, чем привычные комфортные залы. Это правда так или у вас другое мнение на этот счет?
4: Слушайте, я бы здесь, знаете, как сакцентировал внимание на том, что у разных оркестровых коллективов, конечно, совершенно разные судьбы, разные истории. Бывают разные. Ну, давайте я на своем личном примере так достаточно нагляднее будет. Могу привести тот факт, что я вот на данный момент руковожу тремя коллективами. Да? Один из них — это симфонический оркестр Академии русской музыки, который я создал. И вот нам будет сейчас в грядущем сезоне 10 лет. Второй коллектив — это федеральный коллектив Московский государственный академический симфонический оркестр. Это один из старейших коллективов нашей страны, которому через 2 года будет уже 85 лет. Это коллектив с богатой историей, такой очень мощный, очень интересный, захватывающий. И вот третий коллектив, который сейчас появился и добавился, это Ямальский молодежный симфонический оркестр. Это коллектив очень молодой, да, это коллектив, которому буквально вот-вот будет только 1 год. И это, понимаете, это совершенно разные судьбы, разные жизни коллективов и разные, условно говоря, как творческие, так и стратегические задачи, поскольку У каждого коллектива есть свой темп, есть свой ритм, да, как бы это ни прозвучало и с точки зрения музыки, и в то же время с точки зрения развития оркестров. И, конечно, знаете, нужно в каком-то смысле слова обрасти судьбой. И, понимаете, для того, чтобы потом в дальнейшем, понимаете, приезжать действительно в комфортный концертный зал, в регион, в котором люди воспитаны классической академической музыкой, а я, например, должен подчеркнуть, что на Ямале именно такие люди, поскольку, к примеру, в этом феврале прошел уже второй конкурс, второй международный конкурс «Симфонии Ямала», художественным руководителем которого является Денис Леонидович Мацуев. И, конечно, это фантастическое жюри, это действительно конкурсанты со всего мира, и всех их объединил конкурс «Симфония Ямала». Видите, опять же, я подвожу к тому, что Ямал, Север, Новый Уренгой – это становится действительно полноправной культурной, музыкальной точкой нашей страны. Впереди очень много интересного, очень много того, что хочется сделать, того, что хочется сыграть. И это такая настоящая, это история нашего времени.
3: Это потрясающе. Иван, пока вы не успели подключиться, я немножечко рассказывала, повторюсь, о ваших достижениях и говорила о том, что Владимир Путин отметил вашу работу, вручил премию молодым деятелям культуры. Вы также благодарили его за «Филармонию-2». Какие у вас ощущения были на сцене в этот момент, после, возможно? Вот я попыталась представить себя на вашем месте, и мне казалось, у меня будут дрожать коленки. Как вы себя чувствовали в этот момент?
4: Вы знаете, во-первых, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, абсолютно точно, потому что, конечно, это огромная награда, это достижение, но вы знаете, как я часто подчеркиваю, что любая какая-то значительная награда, отметка, это, конечно же, это продолжение твоего развития, это, наоборот, какой-то колоссальный импульс для творческих идей, творческих помыслов, которые у тебя есть, и, конечно, это движение вперед, движение вверх. Я прекрасно помню, как сейчас этот день, это был март прошлого года, 25-го, и, конечно, эмоции, чувства переполняли меня, чувство действительно счастья за то, что я занимаюсь любимым делом на свете, и благодаря этому делу я могу, быть может, делать счастливее какое-то количество людей, и, скажем, мой труд был вот таким образом отмечен. Для меня огромной удачей и счастьем был тот факт, что в зале в момент церемонии и когда, значит, мне довелось говорить благодарственную, да, поздравительную речь в адрес и Владимира Владимировича, и всех присутствующих в зале. Конечно же, я отмечал своих учителей, своих наставников, людей, без которых было бы просто... Иван Никифорович не был бы тем, кем он есть сейчас, без людей, которые на протяжении творческого, человеческого жизненного пути сопровождали и вот до сих пор сопровождают меня, помогают и всегда находятся рядом. И, конечно же, это люди, которые находились в зале в тот момент, и я особенно подчеркнул, мне было приятно, что это была моя семья, мои родители, это была семья моей супруги, родители жены, и была, конечно же, сама Настя, причем что находилась она на тот момент на 8-м месяце беременности, но это только подогревала мой интерес, как же она окажется в Кремле, но все прошло положительно, и я испытывал, действительно, повторюсь, уже третий раз, чувство непередаваемого счастья и гордости за всех причастных людей к этой награде, да. И после официальной части я, конечно, как сейчас помню, у нас была закрытая часть, менее официальная, где собрались лауреаты. Нас было несколько человек, по-моему, я, насколько я помню, либо 6, либо 7. И мы могли лично пообщаться с президентом нашей страны. И потом был еще момент, когда Владимир Владимирович отпустил телевизионщиков, камеры, и вот мы действительно остались максимально с глазу на глаз. И я помню первое, что он подошел ко мне и говорит: «Иван Михайлович, ну вот скажите, как вот вам удается в столь молодом возрасте управлять таким количеством оркестров?» Вот. И я почему-то помню, как сейчас, вот рефлексорно сработала так у меня рефлексия, что я сказал, знаете, Владимир Владимирович, с огромным удовольствием. И как-то все так засмеялись, улыбнулись. Но на самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что в этом и, наверное, вот в этом абсолютно стремительном ответе о том, что с огромным удовольствием ты занимаешься делом, которое, в принципе, ты не можешь назвать работой, а это какое-то, ну, это что-то больше, это что-то свыше, это призвание, это искусство. Наверное, в этом и есть самая большая искренность. А, как мне кажется, искренность в нашей профессии — это самый необходимый фактор для качественной работы руководителя, работы дирижера, работы музыканта.
3: Ну, конечно, искренность — это, наверное, один из самых важных факторов, тем более, когда я хожу на такие концерты, я всегда обращаю внимание на работу дирижера, потому что это потрясающе, и такое чувство, будто вы отдаете себя работе полностью. Не просто такое чувство, это действительно видно, это так и есть. Мне кажется, дирижеры самые потные выходят из уже по окончании всего концерта, потому что они отдают полностью всего себя. Вы говорите о том, что очень много кто вас поддерживал на вашем пути и продолжает поддерживать. Хочется спросить про Валерия Гергиева. Мне удавалось попасть на его концерт. И вот как вы относитесь к его творчеству? Удавалось ли вам взаимодействовать, возможно?
4: Конечно, конечно. Вообще наша история взаимоотношений, да, и профессиональных, и человеческих с Валерием Абисаловичем, опять же, для меня такая совершенно уникальна, совершенно такая наставническая, если хотите, потому что впервые вот так вот мы соприкоснулись на международном конкурсе имени Сергея Васильевича Рахманинова, в котором я принимал участие в 2022 году. И как раз там я стал лауреатом второй премии. И после мы очень много разговаривали, и Валерий Абисалович делился и азами какими-то, и тонкостями. Я помню, что у нас действительно был такой очень-очень долгий, очень кропотливый разговор после, причем он закончился после полуночи, уже после конкурсных прослушиваний. Это был такой, знаете, неоценимый, конечно, опыт для меня. И потом мы встречались регулярно несколько раз на различных мероприятиях, различных официальных встречах. И, конечно, есть случай, который я всегда вот вспоминаю с особым трепетом, с особой теплотой, поскольку 2 года назад я был дирижером-постановщиком Снегурочки Чайковского в Большом театре. И на тот момент Валерий Абисалович как раз вот только стал директором и художественным руководителем Большого театра. И перед премьерным показом у нас всегда есть генеральный прогон, на котором присутствуют СМИ, на котором присутствуют, значит, еще различные важные статусные люди, музыканты. И я как сейчас помню, что я выхожу дирижировать, выхожу вести спектакль, и я смотрю, что в царскую ложу пришел Валерий Гергиев, и для меня, конечно, это было совершенно, знаете, непередаваемое ощущение, когда Валерий Абисалович в своем, ну, космически, да, загруженном графике нашел, выкроил вот это время, чтобы, понятно, чтобы не посмотреть на меня, а посмотреть в целом на спектакль, как он выпускается, что вообще будет. И для меня это было, опять же, огромной удачей, когда вот я продирижировал спектакль. И после этого, опять же, Валерий Абисалович поднялся на сцену, мы разговаривали и по поводу спектакля, и по поводу дальнейших каких-то премьер, и по поводу глобального такого развития. И как сейчас помню, что и спектакль, и в частности моя музыкальная работа была достаточно высоко оценена Гергиевым. И вот такая замечательная у нас творческая и человеческая дружба.
3: Это потрясающая история. Я прочитала, и на самом деле вы делаете достаточно много для популяризации музыки. Можно ли сказать о том, что сегодня у молодого музыканта есть абсолютно все возможности для роста, или все-таки есть какие-то барьеры в развитии карьеры?
4: Вы знаете, абсолютно точно возможно все. в наше время. Потому что и об этом, кстати, я также мне довелось говорить с Владимиром Владимировичем на встрече в Кремле. Потому что, как мне кажется, ну, скажем, на моем примере можно оценить, что это все по-настоящему. И я в моей семье вообще не было ни одного музыканта никогда. У меня такая династия военных, и прадедушка, и дедушка, и отец. И я попал в музыку вот просто, не знаю, так звезды сложились, да, и я учился в самой простой музыкальной школе районной, там имени Андреева, это Народник, и в какой-то момент я вот решил связать свою жизнь с музыкой более глобально. Дальнейшее я поступил в музыкальное училище, Мерзляковку при консерватории, далее была консерватория, и после была аспирантура, ассистентура, стажировка. Это 20 лет, 20 лет профессионального профильного образования, и это действительно такой очень сложный, очень тернистый путь, но я это все специально чуть подробнее рассказываю для того, чтобы было понимание, что вот представьте, моя судьба, моя жизнь не была связана с музыкой никак абсолютно. И вот, значит, что-то так привиделось, да, так сложилось, и я вот захотел. И на примере, опять же, нашего времени, если ты честно трудишься, по-настоящему отдаешься беззаветно, преданно своему делу, то никаких преград не существует, поскольку, скажем, например, 2 года назад, да, когда меня назначали на должность художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра, то меня к себе пригласила Ольга Борисовна Любимова, и она вот подчеркнула, что я на тот момент стал самым молодым художественным руководителем в истории России. И опять же, да, это же, понимаете, это вопрос не гордыни и не тщеславия, а, быть может, вот сейчас я понимаю, что это вопрос такого настоящего примера беззаветного искреннего труда, по результатам которого возможно абсолютно все. И это, как мне кажется, сейчас, тем более, что сейчас, на данный момент, я уже преподаю в Московской консерватории, у меня есть свой дирижерский класс уже на протяжении 3 лет, и я хоть и сам пока что еще считаюсь молодым, да, мне 31 год, и насколько я вот помню сейчас, вообще Всемирная организация здравоохранения вроде как объявила, что
3: до 35 лет, до 35 лет мы еще молодежь.
4: Ну, так, конечно, конечно. Вот, а когда ко мне приходят студенты, там, которым 20, да, которым 22, и, опять же, может быть, это как раз очень показательно, что на каком-то своем личном примере, который все-таки относительно был не так давно, им более показательно, что вот им нужно трудиться 24/7, делать все, включаться во все процессы максимально, и тогда любая из их мечт о том, что они хотят, как они хотят, все возможно.
3: Очень интересно будет продолжить вот эту как раз тему. Особенно заинтересовало, потому что сейчас, в последние дни, мы обсуждаем сложности поступления в вузы, и появились еще сопутствующие вопросы о вашем образовании и о том, что можно посоветовать в целом студентам, которые сейчас очень стараются. Пока что мы прервемся на короткую рекламу и вернемся к вам. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В Москва-Сити задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги, сообщали в Центре общественных связей ФСБ. Отмечается, что пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов и водосрез за рубеж. Также задержаны и пособники украинских колл-центров возрастом от 18 до 25 лет. По словам силовиков, в качестве курьеров они получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Главы правительств стран ЕАЭС подписали по итогам заседания Евразийского межправсовета три важных соглашения об электронной торговле, допуске брокеров и дилеров к торгам на биржах и признании ученых званий, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагентаев. По его словам, главы государств рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием евразийской экономической интеграции. В центре внимания были перспективы развития торговли, рынков энергоресурсов, налогового администрирования и цифровизации экономики. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправсовета заявил, что в отношениях Армении с Евросоюзом нет обязательств, противоречащих ее статусу в ЕАЭС. По словам Пашиняна, Ереван исходит из того, что Евразийский экономический союз не должен рассматриваться как пространство ограничений. При этом Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Кроме того, Пашинян добавил, что Ереван принял к сведению заявление лидеров стран ЕАЭС с поддержкой идеи референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз. Однако условий для референдума пока нет. Интерес зарубежных музыкантов к России с каждым годом растет, однако многие из них сталкиваются с негативом в своей стране и риском потерять работу после поездок в Россию, поэтому воздерживаются от подобных выступлений, рассказал в интервью РИА Новости народный артист, джазмен Игорь Бутман. По его словам, многие артисты говорят, что музыка объединяет людей, поэтому они всегда за мир и дружбу. Бутман добавил, что это так до того момента, пока не касается личных интересов, опасений и страхов, потому что некоторые боятся потерять работу на родине, при этом понимают несправедливость того, что происходит сегодня в мире. По словам артиста, несмотря на всю сложность политического контекста, деятели культуры и искусства со всего мира живут общей идеей продвигать прекрасное для того, чтобы показать людям, что есть нечто более важное в мире. Больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
6: Радио «Спутник».
1: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
8: 10.33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник». С вами я, Лису Хабалова. И на связи с нами Иван Михайлович Никифорчин, российский дирижер, основатель, худрук и главный дирижер симфонической капеллы Академии русской музыки. Иван Михайлович, здравствуйте еще раз.
9: Здравствуйте.
8: Мы с вами закончили на том, что говорили об образовании, да, в целом так. И здесь хочется вот что рассказать. Мы последние дни разговариваем в эфире о том, что сейчас многие школьники с трудом поступают в вузы. Причины на то самые разные. Кому-то баллов не хватает попасть на бюджет, или в целом нет мест. Все очень сложно. Но здесь хочется вот что спросить. Огромное количество наших экспертов говорит о том, что не нужно бояться ехать в регионы и получать образование там. Неважно, какая это специальность, но в регионах есть места, и не нужно этого бояться. Я тоже всегда говорю о том, что если человек очень сильно хочет чего-то добиться, то он добьется независимо от того, в регионе он получил образование, вообще в каком вузе он получил образование. Вот что вы считаете по этому поводу? Нужно ли обязательно стремиться попасть в московский вуз, и нужно ли как-то очень сильно убиваться, если вдруг не вышло попасть в московский вуз? И может ли это говорить о том, что все пути перекрыты?
9: Вы знаете, тут я могу опять же привести несколько историй из личного опыта, как своего, так и каких-то близких мне товарищей, друзей. Ну, например, если говорить обо мне, да, то в 2015 году я поступил в Московскую консерваторию, и просто чтобы вы понимали, у нас на курсе училось 3 человека на курсе оперно-симфонического дирижирования. 3 человека. Это считалось очень много, потому что обычно либо один, либо двое был. Я это говорю лишь к тому, чтобы было понимание, представление, что, например, в нашей профессии, в дирижерской, да, по-настоящему поступить в высшее учебное заведение, это, ну, я не буду называть это подвигом, но это действительно очень и очень сложная, фундаментальная, долгая задача, и действительно достойно оказываются единицы. И если связать ответ вот с полным вопросом, да, который вы мне задали, тут должно быть несколько, конечно, факторов. То есть, понимаете, когда ты поступаешь, ну, у меня это было всегда как большая мечта, к которой я очень долго шел, и я понимал, что я должен приложить либо абсолютно все усилия, которые возможны, либо может не получиться. Если говорить про регион, либо, опять же, про Москву, опять же, мне кажется, что на примере Ямальского молодежного симфонического оркестра я на личном примере стараюсь доказать и показать, что, скажем, прямо сейчас, понимаете, создаются оркестры в регионах северных, и которые совершенно удивительным образом развиваются, строятся концертные залы. Если, скажем так, абитуриенты, да, или поступающие размышляют, понимаете, ведь самое важное — это найти своего профессора, это найти своего мастера, это найти человека, благодаря которому действительно он сможет раскрыть твой потенциал максимально. И я абсолютно убежден, что абсолютно не всегда этот человек может находиться именно, скажем, в московском регионе, он может находиться где-то еще. И я знаю большое количество людей, которые, скажем, не связаны с музыкой, а связаны с медициной. Вот у нас есть одна подружка в семье, которая, да, она хотела поступить в Москву, ей не хватило буквально 1 балла для того, чтобы поступить в московский вуз, и она, значит, продолжила обучение в Калининграде. И вот сейчас, когда мы с ней общаемся, с Марией, я говорю: Маш, ну вот, ну как? Она говорит: мне невероятно нравится. Я, в принципе, она говорит, я хочу еще продолжать учиться. Мне очень нравится команда, с которой как бы мы работаем уже сейчас. И это наглядный пример того, что нужно найти своих людей, нужно найти своего мастера и, конечно, идти к своей цели.
8: Спасибо большое за ваше мнение. Также хочется обсудить не менее интересную тему. Минпросвещение России подготовило список патриотических песен для изучения на уроках музыки в школах. Документ уже направлен в регионы России, сообщают об этом на сайте министерства. 37 произведений будет в этом списке. Старинные такие наши песни, всем известные: «Красносолнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир». Кроме того, в перечень вошли и современные композиции, например, «Моя Россия» Ярослава Дронова, певец-шаман. Как вы относитесь к этому? Что вы думаете по этому поводу?
9: Ну, смотрите, вот вы мне сейчас эту новость сказали, я вот ее услышал сейчас впервые, да, поэтому моя реакция, мое мнение будет самым неподкупным и самым таким самым естественным
8: вот
9: образом.
8: Это потрясающе.
9: Да, ну, знаете, я лично не вижу ничего плохого в том, чтобы... Это же, насколько я понимаю, общеобразовательное учебное заведение, правильно? То есть это, собственно говоря, школы.
8: Да.
9: То есть это школа. Ну, слушайте, когда вот еще я учился, да, это вроде было бы там не так давно, у нас были уроки пения, опять же, да, на которых мы там на разных именно, в разных классах занимались разными...

0: Я нахожу в этом только исключительные плюсы. Просто мне кажется, что сейчас, возможно, знаете, в силу какой-то цифровизации, в силу развития, да, там, технологий, об этом просто можно говорить ярче, насыщеннее, люди об этом узнают быстрее, да. Но мне кажется, что принцип вот какого-то, ну, знаете, как вот когда создавались в 20-м столетии, да, хоровые коллективы, и все это было так очень сплоченно, и так это было едино. Мне кажется, что ничего в этом отношении не меняется радикально, и это всегда, это все сделано на благо людей, на благо их какого-то внутреннего душевного мира, если хотите.
1: Иван Михайлович, ну вот тогда такой вопрос. На самом деле многие вспоминают уроки музыки как какую-то каторгу, заставляют что-то петь, заставляют. Сейчас, знаете, на самом деле некоторые преподаватели, они задают там по 2-3 огромных листа прописывать ноты. И бедные школьники, они говорят о том, что ну, нам и так очень много всего задают, еще вот это вот все, они больше не любят музыку. Ну, в общем, если бы вы вдруг стали преподавать в школе, как бы вы
0: Да.
1: проводили уроки музыки? Может быть, сейчас вас услышат и что-то сделают, что-то поменяют, и школьники полюбят уроки музыки.
0: Слушайте, опять же, я вот сейчас, как мне кажется, вот я вот сейчас вспоминаю, как у нас проходили уроки музыки, да, то есть на каком-то раннем периоде мы пели с педагогом, мы там изучали какие-то ноты, какую-то нотную грамоту, но опять же, надо сказать, понимаете, это же не профильное образование, да, на уроки музыки отведено там какое-то определенное количество часов, то, что можно успеть в течение недели, семестра, четверти, да. А потом у нас было изучение композиторов, изучение композиторов общемировых, отечественных, да, классической академической музыки. Мне кажется, но опять же, я не знаю, да, что, возможно, немногое, скажем, переменилось, потому что если, как я понимаю, пение осталось, изучение композиторов осталось. Как это было общепринято название «угадайка» — это когда тебе включают небольшой музыкальный фрагмент, и ты должен как бы написать, что это звучит, условно говоря, там Бетховен, Моцарт, Бах, Шостакович, Прокофьев. Но вы понимаете, что на самом деле, как мне кажется, это же, во-первых, это очень интересно. Во-первых, вот представьте, ты приходишь после, не знаю, алгебры, геометрии, физики, химии, после, и тут ты приходишь на такой замечательный творческий, не знаю, даже не назвать это уроком. Ты приходишь для того, чтобы попеть, или ты приходишь для того, чтобы послушать выдающуюся музыку. Понимаете, люди за это платят деньги, чтобы прийти в концертный зал или в театр, а ты вот просто приходишь на урок, тебя педагог может знакомить. Тут, мне кажется, опять же, видите, взаимосвязано с прошлым моим ответом, очень важно найти своего мастера, своего человека, человека, который будет вдохновлять. И, конечно, это огромная такая просветительская миссия, задача всех педагогов, учителей, наставников и это же колоссальная ответственность за поколение, за людей, которые приходят к тебе. Вот видите, я хочу сказать, ко мне там на концерты, а к педагогам на уроки. Ведь, возможно, эти уроки для кого-то вообще станут каким-то, опять же, таким светлым импульсом, чем-то невероятным озарением, после чего они вот придут домой и скажут: «Мам, пап, ты знаешь, ну, мне так нравится, вот мне, может быть, мне попробовать, может быть, я буду слушать классическую академическую музыку». Поэтому здесь, конечно, знаете, хочется всегда стопроцентного результата, да, результата, скажем, на максимальный количественный состав класса, но это все достаточно индивидуально, и мне кажется, что, опять же, давайте возвращаемся к началу интервью, исключительной искренностью, искренней любовью к делу, которое делаешь. Если ты преподаешь урок, то ты должен любить его по настоящему, а не отсчитывать, условно говоря, там количество минут, которое осталось до. А дети, да, молодые, там, более взрослые, это же тоже, они мгновенно чувствуют людей, к которым им хочется возвращаться, либо к которым им хочется возвращаться чуть меньше. Поэтому здесь все индивидуально, но искусство — это то, что, безусловно, делает всех людей более духовно прекрасными, да, и, опять же, эрудированными. Потому что если говорить вот про музыканта, да, ну, если глобально, там, про дирижера, вы же понимаете, что дирижер — это не только человек, который дирижирует. Дирижер — это огромный объем личности, это огромный объем знаний. И, конечно, если бы я сейчас вдруг мог вернуться в школу, конечно, я бы занимался бы сильно больше, чем я делал это в свои учебные годы.
1: Вот вы говорите о том, что дети, они все чувствуют, и они чувствуют настрой педагога. Хочется

0: спросить вас, а чувствуете ли вы, когда слушаете музыку, которую изготовил искусственный интеллект? Есть ли какая-то разница? Вот я человек, который на самом деле не разбирается, но я не могу сказать, что я слышала музыку, созданную искусственным интеллектом, например. То есть вот какая-то симфония, которую создал искусственный интеллект, и реальная композиция, вот, ну, надо будет еще подумать, смогу ли я отличить.
1: Вы знаете, все больше и больше вопросов, да, в современном мире возникает, особенно, знаете, как мне кажется, к творческим профессиям. Вот меня часто спрашивают, а не заменит ли нас искусственный интеллект? Как это будет? Как его можно, наоборот, внедрять для какой-то, ну, оптимизации, если хотите? На мой взгляд, так. Давайте начнем вот с вашего вопроса, да. Я, наверное, не знаю, ну, не так свободно ориентируюсь сейчас в том, какие классические там, ну, видите, классические, это должно еще время пройти, чтобы они стали окончательно классическими академическими там сочинения, которые созданы искусственным интеллектом. Опять же, если говорить о живом организме, оркестре, о живом организме, да, там, солистов, дирижеров и всех причастных к спектаклю, к постановке. Вот если вы сейчас, прямо сейчас меня спросите, Иван, вот вы, когда выходите за дирижерский пульт, вот вы знаете, как вы сейчас будете дирижировать? То я вам скажу, нет. Вот прямо в моменте того, как ты выходишь, вот зрители, вот оркестр, и то, что происходит сейчас на сцене, вот как говорит Денис Мацуев, когда мы часто исполняем с ним программу, посвященную симфоджазу. Это все настоящая импровизация. Каждый концерт абсолютно уникальный, эксклюзивный и то, что нельзя повторить. Вот если это все, как бы, знаете, подытожить под общее значение творческого события, то просто это же, понимаете, наша профессия, наше дело, которым мы занимаемся, это совершенно не запрограммированная история. История того, ну, я не знаю, что произойдет на сцене в тот или иной момент. Я могу как бы, ну, предсказать, предугадать, пытаться сделать, куда-то направить, но это всегда настолько живой процесс, который ты сам не знаешь, что будет происходить. Поэтому здесь, давайте скажем так, вопрос искусственного интеллекта. Мне кажется, что, конечно, можно его направить, как я уже сказал ранее, на определенную оптимизацию, на определенную помощь, да, для, ну вот как мне это видится, например, для более четкого там структурирования, например, музыкальных нотных библиотек, которые, конечно, бывают так очень разрозненно, и они очень обширные, они такие очень глобальные. Если все это соединить под одну там глобальную систему, это будет невероятный комфорт для огромного количества оркестров, артистов, солистов. Вот, если говорить именно про творческий процесс, мне кажется, что сейчас использование искусственного интеллекта в отношении написания творческого произведения, видите, уже немножко звучит так, искусственный интеллект в отношении написания творческого художественного сочинения. Это, ну, знаете, такой сейчас интересный челлендж, если хотите. То есть людям интересно, что из этого будет получаться, как это будет происходить. Но как показывает любое искусство, всему нужно время. Понимаете? Вот у нас сейчас 2026 год, да? Но мы слушаем музыку Баха, мы слушаем музыку Бетховена, мы слушаем музыку Прокофьева и Шостаковича, да, Рахманинова, Чайковского. И это вся музыка, которая прошла огромный, да, там вот именно временной отрезок, и после чего она не только не утратила своей актуальности, а она звучит сейчас как самая современная музыка. Поэтому всему нужно время, и давайте дадим искусственному интеллекту чуть больше времени, чем вот несколько лет.
0: Иван Михайлович, созрел такой вопрос, он, возможно, немножечко странный, но вдруг вы что-то сможете ответить по этому поводу. Вот представьте антиутопию. Через 20 лет искусственный интеллект, он полностью заменяет оркестр, дирижера, композитора. Какую профессию вы бы выбрали себе вот в таком мире?
1: Такое интересное у нас сегодня интервью получается. Так, ну давайте.
0: Оно уже изначально, знаете, началось вот так вот очень ярко, интересно, и продолжаем его в таком же духе вести.
1: Да. Хорошо, у меня будет один только наводящий вопрос. То, смотрите, если мы сейчас рассматриваем 20 лет, то это будет Иван Никифорчин, которому будет 51 год, правильно? Или как будто бы я заново начну свой путь?
0: А как будто бы вы заново начинаете свой путь?
1: Да, да. Ну, я свяжу жизнь со спортом. Вообще спорт всегда был в моей жизни очень такой в раннем возрасте и на протяжении всей жизни и до сих пор, и я очень люблю это дело, и в какой-то момент даже, быть может, возник выбор между тем, там, связать жизнь со спортивной карьерой, либо пойти в музыку, и здесь я выбрал музыку, здесь меня очень много направили, очень нужно, очень деликатно члены моей семьи, но если мы говорим о том, что вот искусственный интеллект заменил, тогда я буду заниматься волейболом.
0: Вот это очень интересно. Хочется с вами тогда уже сразу про спорт поговорить, про ваши пробежки особенные, про любовь к футболу. Видела некоторые ваши публикации. И вы устраиваете пробежки с подписчиками. Расскажите про это, пожалуйста, подробнее.
1: Слушайте,
0: много
1: вы,
0: людей
1: знаете,
0: приходит?
1: Во-первых, мне невероятно приятно, что вы так подробно вообще наблюдаете, следите и в теме того, что происходит в моей
0: Ну,
1: жизни.
0: а то мы на радио «Спутник» готовимся к интервью обязательно, конечно.
1: Это потрясающе, это правда потрясающе.
0: Спасибо большое.
1: Мне, знаете, эта идея пришла достаточно относительно недавно в мою чудную голову. Поскольку действительно мне, значит, скажем, есть какое-то определенное количество людей, да, там неравнодушных к творчеству, к общению со мной. И после концертов мы часто, конечно, они приходят в дирижерскую, мы общаемся на разные темы, мы со многими дружим семьями. И для меня, в принципе, такое, знаете, человеческое общение — это превыше всего, потому что для меня сначала музыканты — это люди, а потом уже музыканты. И все знают, там у нас были какие-то творческие встречи, где люди могут прийти и задать совершенно любой вопрос. И там вопрос не ограничивается совершенно музыкой, концертами и гастролями. Там есть вопросы, не знаю, часто задаваемые сейчас про Василия Ивановича, про моего сына, которому 1 год и 3, и вот сейчас он так стремительно растет, и всем интересно, как будет складываться его жизнь, возможно, музыкальная. И много было, конечно же, относительно спорта, который я очень люблю. Я подумал, что так почему бы нам с людьми, скажем так, неравнодушными друг к другу, не начать видеться не только в концертных залах, но и, например, не сделать доброй традицией то, что мы, например, там, условно говоря, раз в месяц будем делать какую-то общую совместную пробежку. Как бы и там-то можно, понимаете, вообще докручивать еще настолько, что параллельно может звучать еще, знаете, ну так, не прям так прямолинейно, но как-то будет красиво звучать и классическая академическая музыка, потому что это все между собой очень взаимосвязано, это очень как бы это все по-настоящему, это все жизненно, и эта идея как-то достаточно понравилась многим. И вот буквально через пару недель вот у нас такая пробежка состоится. Это будет парке, в сквере на станции метро улица 1905 года в Москве. И там такой достаточно комфортный сквер. И я думаю, что соберется на данный момент, вот по моим подсчетам, порядка 20-30 людей. И, конечно, в перспективе вообще сделать такую добрую светлую традицию встречаться, видеться и какие-то обсуждать, возможно, и творческие, да, там, и интересы, и спортивные интересы. И мне кажется, это как-то, знаете, это очень жизненно, это очень позитивно, и это очень, знаете, неограниченно. Это не ограничивает людей в восприятии огромного мира возможностей, огромного мира интересов. И тут же они могут поговорить, как они вчера сходили в театр, как они завтра пойдут в музей, и все это в момент, условно говоря, там спортивной пробежки. Мне кажется, это интересно.
0: Это очень интересно, но это наверняка еще и возвращает некую энергию, потому что дирижирование, я уверена, это слишком энергозатратно, и я полагаю, это один из способов возвращать себе энергию. Может быть, есть у вас какие-то еще способы? Мне всегда интересно спрашивать у творческих людей, как они восстанавливают энергию, потому что мы здесь на радио тоже разговариваем постоянно с огромным количеством людей, в любом случае мы тратим свою энергию, и вот всегда какие-то лайфхаки я записываю, сохраняю для себя. Поделитесь, если у вас тоже что-то есть такое.
1: Ой, слушайте, вот прям лайфхаков не будет точно, потому что вот, скажем, сейчас такой был очень насыщенный сезон концертный. Я когда летел из Нового Уренго, я посчитал, у меня было за сезон 195 концертов получилось. Вот. Ну, то есть можно посчитать, с какой периодичностью примерно они проходят. А лайфхак простой. Вот сейчас, когда, опять же, повторюсь, да, у нас с супругой появился Василий Иванович, и это какой-то невероятный вообще совершенно источник жизни, после которому ты возвращаешься после хоть там 3 репетиции в день, концерт, 2 концерта, перелет, вот, и ты смотришь, и вот эта жизнь, которая просто вот она возникла, она есть, она вокруг тебя, это дает совершенно, знаете, необъяснимые силы, непонятно, откуда они
0: берутся.
1: Василий
0: Иванович даже пытался к нам пробиться, я слышала в начале, он давал о себе знать.
1: Да, Василий Иванович, вот, но видите, в силу его словарного запаса на данном периоде жизни, он пока еще не готов так спокойно с вами с удовольствием беседовать, но будем трудиться над этим. Если говорить про реальные способы какого-то восстановления, вы знаете, как бы парадоксально это ни было, конечно, в очень насыщенном графике и темпо-ритме жизни, мне очень нравятся резкие контрасты. Резкие контрасты ограничены, например, в том, что я обожаю Москву. Москва — это вот мой действительно... Это вот город, в котором мое сердце бьется совершенно в нужной частоте, в нужном темпо-ритме. И мне настолько нравится, вот, например, находимся мы в Большом зале Московской консерватории, да, где часто проходят концерты, и там можно буквально раз, и ты сворачиваешь какой-нибудь переулок, какую-то улочку, и ты оказываешься в полной тишине, причем совершенно такой удивительный, чистый, солнечный, там бывает пасмурный, дождливый. И в какой-то момент, конечно, особенно человеку творческому и человеку, у которого музыка звучит всегда, очень нужна тишина, потому что, вы знаете, если говорить как бы и метафорически, и на самом деле реально, то любая музыка, она начинается из тишины, а любая тишина — это и есть музыка. Вот мысль как бы красивая, но если вот прям действительно просто вот очень прямолинейно постараться разобрать ее, то так и есть, потому что самые сильные эмоции в моменте концерта возникают именно в моменте паузы, понимаете, в моменте тишины после той или иной кульминации, которая может быть грандиозной, которая может быть очень тихой. А для меня самый потрясающий момент, конечно, в концертах, когда вот концерт подходит к завершению, последняя нота, и вот ты снимаешь, и вот оркестр замер, и ты замер, и публика замерла, и вот нету, понимаете, сразу сорвавшихся аплодисментов, а есть вот этот 5-секундный люфт, когда люди боятся дышать, люди боятся вообще пошелохнуться, и вот ради этого всего и происходит. Вот в этом, вот как будто бы в этой тишине есть самый большой импульс вдохновения, вот дальнейшего какой-то энергии, поэтому, ну, конечно, еще, конечно, чтение, потому что это всегда возвращение, во-первых, к чему-то действительно высокому, великому, и это обращение к себе, потому что внутренний мир, его хочется обогащать, понимаете? Искусство — это же не только музыка, это архитектура, это живопись, это кинематограф.
0: Иван Михайлович, буквально 20 секунд у нас, к сожалению, да, осталось. Еще можно было бы говорить и говорить, но тогда самая любимая ваша книга, вот какая первая в голову сейчас придет, назовите нам, пожалуйста.
1: Самая любимая книга, слушайте, но она будет...
0: Тогда композиция. Что у вас в плейлисте сейчас?
1: Давайте, любимая книга будет «Гоголь. Мертвые души», композиция будет Сергей Рахманинов «Симфонические танцы».
0: Супер, спасибо вам огромное за такое подробное интервью. Иван Никифорчин был с нами на связи, российский дирижер, основатель «Худрук» и главный дирижер симфонической капеллы Академии русской музыки.
2: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Сухуми и Волгограде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили 3 сухогруза ВСУ в Черном море. Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить мощности для раскрытия индустриального потенциала. Власти Исландии попросили Еврокомиссию не вмешиваться в референдум по вступлению в ЕС. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским судам ВСУ, сообщила Минобороны. Так, в Черном море поражены 3 сухогруза, перевозившие военные грузы. Вчера ведомство сообщало, что российские войска нанесли удары по 2 сухогрузам южнее и восточнее Одессы в Черном море. Страны ЕАЭС должны объединить мощности, сырьевую базу и кадровые возможности для раскрытия своего индустриального потенциала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Вице-премьер также отметил, что для создания инновационной продукции стоит наладить обмен передовыми технологиями и практиками.
2: Необходимо более активно использовать наднациональный механизм поддержки кооперации для выхода на создание инновационной продукции, задействовать имеющуюся и исследовательскую инфраструктуру, наладить обмен передовыми технологиями и практиками. Решать такие задачи мы можем и должны в рамках стратегической программы научно-технологического развития Союза на долгосрочный период, которая утверждена в прошлом году.
1: Глава российского правительства предложил поручить Евразийской экономической комиссии подготовить проект плана по ее практической реализации. Так, по словам Мишустина, удастся скорее перейти к воплощению в жизнь достигнутых договоренностей. До 1-2 миллионов долларов в сутки доходил оборот нелегальных криптообменников, которые сотрудничали с украинскими колл-центрами, рассказал один из задержанных сотрудникам ФСБ. Он добавил, что клиентов в сутки было около 30 человек. Ранее сообщалось, что в Москва-Сити арестовали более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. Возбуждены уголовные дела. Власти Исландии попросили Еврокомиссию не вмешиваться в референдум по возобновлению переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает издание Euractiv. Референдум по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем о вступлении Исландии в ЕС состоится 29 августа. Если избиратели поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в блоке потребуют одобрения на втором референдуме, в то время как голосование против положит конец попыткам возобновить переговоры. 4 испанских министра в конце августа выступят в парламенте на тему миграционного кризиса в анклаве Сеута, сообщает радиостанция Cadena Ser. Отмечается, что министры сами обратились к парламенту, чтобы отчитаться о проделанной работе. Напомню, на прошлой неделе на территорию испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке и граничащего с Марокко, проникли около 72 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС, канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Дорогие друзья, микрофон вот прямо сейчас у меня включается, дорогие друзья. Рад всех приветствовать вновь. Мы продолжаем эфир на «Радио Спутник». Ну и, собственно говоря, прямо сейчас с нами на связи блогер, автор телеграмма «Макс Каналов», Дон РФ Роман Донецкий. Роман, приветствую.
4: Доброго дня.
3: Как всегда, спасибо огромное, что подключились. Ну что ж, начнем наше обсуждение с такой достаточно любопытной новости. Российские хакеры получили доступ к документам, содержащим сведения о планировании и нанесении ударов вооруженными силами Украины по нефтяным терминалам на северо-западе России. И вот из таких новостей сразу хочется попробовать выйти на возможность, на размышления по поводу того, насколько реально нашим хакерам получать информацию, ну вот прям действительно прямо сейчас о тех ударах, которые готовятся, потому что, напомню, совсем недавно, когда вот этот великий 40-дневный план Зеленского не увенчался успехом, он анонсировал новые какие-то там задумки, удары и что-то еще для того, чтобы, как он выражался, посадить Россию за стол переговоров. А вот есть ли у нас и у наших хакеров возможность добиться и получить вот эту информацию для того, чтобы минимизировать любой ущерб, который мог бы состояться?
4: Это вряд ли. Получается, скорее, стратегическая информация, то есть уже отработанные документы, доведенные до исполнителей. То есть это общие планы неких действий, а не конкретные действия наперед. Планирование такого рода охраняется гораздо более четко, по возможности без сети, по возможности даже на бумажных носителях. Mm-hmm. Все-таки, в принципе, у них и у нас все то, что попало в сеть, оно попало в общий доступ уже довольно давно. Все понимают и осознают. Но даже эти документы имеют свой смысл. Мы, по сути, получаем доказательства участия НАТО в вооруженной агрессии против России.
3: Угу. То есть эти документы все равно для нас имеют смысл. А вот все-таки к вашим словам присоединяюсь по поводу того, что да, это, скорее всего, очень тяжело, потому что сильно вот эти данные засекречены. Тогда как вот эти они попали в сеть, как вот эти данные удалось получить? Просто со временем их начинают загружать или что? Почему вот до этих данных получилось добраться?
4: Это общие стратегические планы, которые уже отработаны. Понятно, что где-то что-то у кого-то ослабело в плане деятельности, где-то кому-то чего-то уже передал, может, где-то попало в архив, эти уже моменты нам не скажут, наверное, они нам не нужны, как идет такая работа. На самом деле добывается многое, начиная от вполне себе конфиденциальных совещаний на той стороне, где люди, ладно, не будем тоже про детали, даже с видео и неплохим видео. Но все это либо после обычно происходит, либо все равно требует подтверждения. Тут были бумаги, скажем так, общего назначения про планы, про координацию и так дальше. Все равно все это нужно проверять. То есть суперхакеров, в принципе, еще раз, которые могут взломать все, достать нам военные планы противника, и мы с помощью этих планов можем их предотвратить. Нет, конечно, всякое бывает. Но это, знаете, удача, как в лотерею миллион выиграть.
3: Ну, это до сих пор тоже забавно, что в Соединенных Штатах на Западе очень часто воспринимают русских как варвары и какие-то вот такие неразбирающиеся в технологиях люди, но зато максимально опасные в рамках искусственного интеллекта, в рамках взлома чего-либо, то есть хакеры у нас как будто бы рождаются. Но если вот мы говорим по поводу вот тех самых, там, не знаю, стран, которые участвовали в наведении, в координации ударов ВСУ по нашей территории, а почему нам их не разглашают? Вот почему не сказать, например, вот эта страна в том числе участвовала в наведении ракет, ну или беспилотников на наши терминалы?
4: Ну, во-первых, может быть, что мешалась элементарная политика. Во-вторых, может быть, что какие-то детали разглашать нельзя, потому как они могут раскрыть, кто дал информацию. Вот бывают даже такие моменты. Это уже разведывательная среда, в которой свои законы и правила. Обществу дали общий сигнал, а уже дипломаты, военные будут отрабатывать все остальное, что тоже правильно. А какие страны? Да, Соединенные Штаты. Там и не скрывают, недавно статья в американских СМИ про то, что разведывательное взаимодействие Украины и США вышло на уровень до, собственно говоря, Трампа.
3: А вот касательно этой темы, тоже хотелось немного ее затронуть. А если до этого, вот, ну, получается, они сокращали как-то разведданные, вообще каким образом это выглядело? То есть получается, ну, по крайней мере, у меня в голове воспринимается это следующим образом. Вот есть цель, но мы не будем вам указывать прям точные координаты или не будем показывать вам все цели. Мы покажем только вот некоторые. А теперь больше этих целей. Как будто бы это звучит немного нелогично. Что вот означает вот это увеличение объема разведданных?
4: Это, как по мне, все проще. В рамках НАТО Соединенные Штаты все равно все данные, полученные спутниками, сбрасывали в том числе странам Евросоюза, а те уже сбрасывали, в свою очередь, Украине. Соответственно, теперь все это идет напрямую. Здесь минус в чем? Все-таки все это время, все это не в одну секунду передается, и все это изредка работало против Киева. Теперь все опять идет напрямую. Ну, в принципе, кардинально-то ничего не меняется. Кардинально. Но неприятно. Это скорее жест даже, я бы сказал, политический.
3: Ну, то есть это ускорение получения этой самой информации, а не объем этой информации, если я правильно понимаю.
4: По сути, да.
3: А если вот мы, получается, смотрим прямо сейчас на нынешнее вот это измененное состояние, то есть когда разведка поступает быстрее, это как-то повлияет на ситуацию на линии соприкосновения?
4: Да, по большому счету, больше всего на линию соприкосновения влияет машинный интеллект, который передают американские компании Starlink и Илона Маска. Это все вторично. В основном они дают выявленные ими наши позиции ПВО, чтобы противник мог прокладывать маршруты БПЛА в слепых зонах.
3: Угу. Ну а почему вообще Соединенные Штаты решили к этому объему разведданных вернуться? Ну точнее не объему, а к вот этой передаче напрямую. До этого вроде бы мы неоднократно отмечали, что вроде бы при Трампе они старались отойти от каких-либо прямых поставок там вооружения, прямой передачи разведданных, находиться вот где-то посередине для того, чтобы ощущать себя вот теми, не той нейтральной стороной, а теперь они вот этой нейтральной стороной как будто быть не хотят.
4: Ну, нейтральные они не были, потому как если ты поставляешь оружие воюющей стране, пусть даже и за деньги, и через посредника, ну, ты уже минимум не
3: нейтральный. Ну да, но на их словах, они были нейтральны.
4: Красивый жест. На самом деле Трампу нужны какие-то внешнеполитические успехи. Нужны они ему до ноября, до выборов в их парламент. Попытка с Ираном, ну, получается, скажем так, не то чтобы очень. Попытка с Украиной упирается в то, что Киев отказывается выйти с российских конституционных территорий. Видимо, наш, прости господи, переговорный партнер решил сделать по-другому. Раз не выходит продавить европейцев, продавить Москву, попытаться.
3: То есть он меняет тактику с того, чтобы посадить нас за стол переговоров и договориться, и объявить о том, что он всех помирил, в тактику мы настолько сильно поддержали Украину, что она смогла справиться с Россией. Вот такую.
4: Да нет, он тактику не меняет. И, кстати, договориться ему не особенно надо. Ему нужно усадить на стол переговоры, чтобы на какое-то время перестали стрелять. Просто мы что, отказываемся прекращать боевые действия на условиях заморозки, прекрасно понимая, что это в скором времени возобновление войны, как только ВСУ восстановится. Вот он и поддержал ВСУ в попытках принудить нас сделать так, как ему выгодно.
3: Тогда становится нелогичным, а может быть даже странноватым решение вот по увеличению объема вот этой самой разведки на фоне того, что они не могут предоставить вооружение. Если уж вы тогда уперлись в сторону того, что будем давить Россию для того, чтобы она села за стол переговоров, ну для того, чтобы принудить Россию, то нужны еще, наверное, и ракеты. А тут выясняется, что у них у самих ракет-перехватчиков не хватает, и Украина подвергается массированным ударам без возможности какие-либо ракеты сбить.
4: С учетом скандала, который там сейчас пылает, да. Насчет либо вот этих данных про ракеты, что мне подсказывает, что Трамп реально считал, что арсеналы Америки бездонные. Плюс там была критическая недооценка Ирана и его ракетных возможностей. В общем, он гладко было на бумаге, а в реальных войнах оказались овраги. И теперь США перед выбором отдавать ракеты Украине или отдавать ракеты на Ближний Восток.
3: Ну и как, куда он, скорее всего, выбор сделает? В сторону Ближнего Востока?
4: Конечно, Ближний Восток. Главное, нефтяная бочка Соединенных Штатов. Иран – противник, который, скажем так, никаких связей в принципе не имеет ни с Соединенными Штатами, а зато обиду 79-го года, уже почти 50 лет противостояния имеет, не слабый. Плюс Иран уже доказал, что он реализует прямые удары по американским интересам. Если мы в этом плане осторожничаем, у нас есть свои причины, опять же, все-таки мы, они ядерные сверхдержавы, то иранцев таких тормозов в принципе нет.
3: Угу. Ну а тут получается, во-первых, вот этот крупный скандал, который, ну пока что мы не будем утверждать, насколько серьезная там действительно проблема с ракетами. Все-таки Дональд Трамп очень резко сразу высказался в отношении всех, как он назвал, сливов и всего остального, что как бы не сочетается с правдой, по его мнению. Но я склонен все-таки верить тому, что действительно у них большие проблемы с ракетами имеются. На этом фоне здесь еще и добавляется новость, что сразу несколько случаев суицида зафиксировано участвовали в американском киберкомандовании. Вот что любопытно, киберкомандовании. Известно о минимум 5 самоубийствах, и по данным агентства Bloomberg, суициды обосновываются резким ростом нагрузки на сотрудников из-за войны в Иране. Справляется ли США в принципе? Потому что до этого мы больше сосредотачивали свое внимание все-таки на количестве вооружения, на политической воле, на возможностях достичь какого-либо результата. А сейчас мы видим, что ну, действительно персонал уже даже не справляется с вынужденной нагрузкой.
4: Ну, справляется или нет персонал, я не конспиролог. Но после, скажем так, сомнительных успехов, очень сомнительных успехов тех, что было у американского киберкомандования на иранском направлении, может быть всякое, в том числе и своеобразное наказание.
3: А, то есть мы говорим здесь даже больше не об нагрузке, а о степени ответственности?
4: Обещаний было много. Обещаний было просто караул много, причем всяких и разных. Причем Шаха уже буквально готовили везти в Тегеран. Революцию соцсетей в Иране шатали несколько раз. И, судя по выступлениям того же Трампа, были какие-то четкие обещания от его команды, что там полыхнет.
3: Угу. Но вот тут тогда возникает следующий вопрос. Если прямо сейчас все-таки, ну, как будто бы не срослись у Дональда Трампа те ожидания и та реальность, которую мы прямо сейчас наблюдаем, а многие ребята, многие обычные там люди, которые вынуждены в том числе, ну, вот этим приказом следовать, а может быть кто-то также нацелен Ирану показать кузькину мать, вот они сейчас, в том числе те люди, которые не выдерживают, они могут взять и ну, выразить свой такой массовый протест Дональду Трампу, потому что такие разговоры поднимались ведь в самом начале вот этого противостояния с Ираном, когда американцы, американские военные ощутили опасность. До этого вроде им казалось, что мы, да мы непобедимы, да что Иран нам сделает. А потом начались уже некоторые разговоры, что а вдруг военные-то развернутся.
4: Да, у них выборы впереди. Пока нет смысла выражать какие-то протесты, скажем так. Когда есть вполне легально и вот рукой подать буквально, что до выборов осталось, 2 месяца, ну 3, ладно. Зачем делать что-то, если есть вполне легальный инструмент? Вот если Трампу удастся как-то победить на выборах, там может быть любое развитие ситуации на самом деле, потому как реальная популярность Трампа, она не такая, как он рассказывает в своих соцсетях, мягко говоря. Он раз за разом скандалы по поводу опросов поднимает, которые якобы фальсифицированы. Немножко зная, насколько там подорожало тоже топливо, поднялся уровень жизни. Слушать рассказы про удешевление медикаментов в 600 раз как-то мне, постороннему человеку, необычно, скажем так. Я представляю, как гражданам Соединенных Штатов, держащим реальный чек, слушать, что у них все подешевело в сотни раз и наступил золотой век.
3: Ну, а может быть, граждане американские уже немного привыкли к такой, что ли, гиперболизации Дональдом Трампом и воспринимают из разряда, а, ну, он, да, конечно, сморозил, ну и ладно, он зато придерживается там линии защиты американцев. А, ну, я, конечно, не утверждаю за американцев, но вдруг.
4: Не, ну, понятно, что мы утверждать за американцев не можем. Но по факту он сделал ставку на внешнеполитическую арену. Это факт. Хоть сколько он говорил перед выборами президента, что он будет заниматься внутренними делами, что пора прекращать войны. По факту войны идут, причем одну из них, крупнейшую на данный момент, начал Трамп лично, иранскую. Причем с успехами там в этом плане тоже не очень. Опять же, в соцсетях можно рассказывать разное, но когда постоянно все американские СМИ показывают кадры горящих танкеров в Ормузском проливе, это как-то выглядит, ну, уже анекдот. Вчера 9-й или 11-й раз, я уже со счета сбился, Трамп победил Иран в соцсетях.
3: Да, конечно.
4: Шутка заходит один раз, ну два, ну с 10-го это уже не шутка, это уже маразм.
3: Абсолютно точно. Но вот на самом-то деле вот эта вся кутерьма, которая прямо сейчас вокруг Ирана образовалась, точно ли это подходящее слово, не уверен, но как будто на все это похоже. А вот это перемирие, потом мнимое перемирие, вот сейчас, которое идет. А, и вот любопытно, если Иран в том числе располагает информацией о том, что у Соединенных Штатов ограниченное количество возможностей, чтобы противостоять их ударам, а как они в дальнейшем будут себя вести? Будут ли они чуть более агрессивны? Или наоборот, они такой, понимая, что нового какого-то суперопасного удара со стороны США не будет, просто потому что американцы будут опасаться за свои военные базы, которые они защитить не в состоянии из-за нехватки боеприпасов, могут ли они, скажем, изменить свою линию толкования и, в принципе, линию давления на Соединенные Штаты? Ну, там, какие-то новые требования выставить или очень, там, не знаю, как-то, наоборот, смягчиться, понимая, что можно это все привести к действительно миру?
4: Вряд ли иранцы свою линию поменяют. Во-первых, там глубокая национальная обида сейчас, с одной стороны. Потому как убийство всего руководства, убийство детей, причем там это убийство освещалось максимально широко. И для любого, по-моему, народа убийство девочек десятками школьниц, это, конечно, красная линия жесткая. С другой стороны, Иран нанести прямой ущерб Соединенным Штатам, в принципе, не может. У них дальность баллистики до 5000 километров. Это тот объективный фактор. Получить даже Иран в теории ядерное оружие, донести его до территории США ничем.
3: Но по военным базам-то США могут?
4: По военным базам они и так работают. Так базы штука наживная, цинично говоря. А потери те, что несут Соединенные Штаты, тоже не критичны. Они скорее бьют по национальной гордости. Это, знаете, похоже, как тебя кто-то гораздо более заведомо слабый избивает, а ты не можешь ответить.
3: Ну да, звучит обидно.
4: Обидно, но не умрешь и не покалечишься. То есть просто обидно. Ирану нужно закончить этот конфликт и с точки зрения экономики, и с точки зрения здравого смысла, все-таки благоприятным мерам без санкций и компенсации в виде платы за Армузский пролив. Я так понимаю, это есть красные линии основные, на основе которых они работают, и вряд ли они от них отойдут.
3: Но там, да, наверное, еще и уран, который все-таки Соединенные Штаты не могут сейчас выбросить из повестки и сказать, мы изначально атаковали Иран как раз потому, что он приблизился к созданию ядерного оружия, а теперь, да, забудьте про него, все нормально.
4: Ну, формальное обещание его не иметь иранцы дать могут. Так формально его, например, государство Израиль не имеет, формально.
3: Ну да. Но вот это формально настолько отличается от реальности, что иногда страшно становится.
4: Ну, наступает эпоха, когда страна без ядерного оружия суверенитетом обладать не будет. И это страшная реальность, в которой мы живем, действительно страшная. Сейчас все больше осознается, что против орд тех же роботов, летающих, наземных, морских, против современных высокотехнологичных армий со Старлинком можно либо клепать свои армии роботов, а это крайне дорого. Причем не столько железа, сколько мозги, именно мозги. Либо обзавестись ядерными боеголовками.
3: А вот, кстати, а вот по поводу ядерных боеголовок, еще одна тема достаточно любопытная была, по которой вот хотел вопрос задать, касательно новой стратегии, которую вроде бы как планируют вырабатывать Соединенные Штаты касательно вот именно тактического ядерного оружия. И может ли быть такое, что они действительно сейчас сосредоточатся на производстве, на создании тактического ядерного оружия, которое впоследствии будут применять в том же отношении Ирана?
4: На этом нужно сосредоточиться всем. Электромагнитный импульс способен уничтожать мозги вот всех этих роботизированных армий, обеспечивая прорыв чистейшими традиционными средствами. Так что именно тактическое оно будет царить на основе баллистических ракет, как в 50-е и 60-е годы. Кстати говоря, история любит повторяться в той или иной форме. Стратегические запасы, ну, по 1500 боеголовок у нас и у американцев этого хватит, чтобы уничтожить друг друга с гарантией по одному разу. А вот тактическое, это уже несколько другой разговор, в этом и опасность, что падает порог применения на самом деле.
3: Вот, и, наверное, особенно психологическое тоже, вот это отношение людей к тому, что, ну, это маленькое, это несерьезно.
4: И психологическое. Я вот с определенным ужасом наблюдаю за освещением на Западе Хиросимы, годовщина недавно же была. Причем там было применено чистое тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Ну, на современные мерки, на мощность, на все детали. И это восприниматься стало здесь прошедшими десятилетиями. Вот как, ну, Хиросима, Нагасаки стоят, люди живут, вроде как все нормально было и было. И это плохо. Плохо не потому, что одна тактическая боеголовка что-то там уничтожит, навечно загрязнит, это не так. Плохо то, что если будет этот негласный порог пробит, снят негласный запрет на применение ядерного оружия, я боюсь, тактическими не остановятся. На самом деле действия Запада сейчас мир тащат явно не туда, куда хотелось бы, и тащить в ближайшее время будут. Там какие-то пороги реальности пробиваются просто с изумительной скоростью. тоже применение химоружия ВСУ, да, оно ограниченное, оно с дронов, но это оружие массового поражения, которое применяется, и Запад делает вид, что ничего не происходит.
3: А почему вот к этому приходят? Почему Запад начинает настолько сильно размывать все границы? Из-за того, что не хватает методов и способов победить, не прибегая к этому?
4: Да здесь сложилось целый комплекс, как по мне, обстоятельств. Во-первых, люди реально забыли, как это. Десятилетия прошли. Те, кто видел живую ковровые бомбардировки, ядерные удары, либо в живых нет, либо это глубочайшие старики, которые тогда были детьми. Кто же их будет слушать? На Западе идет быстрое обновление политиков. Они там относительно молодые. Это те люди, которые, для которых даже холодная война – это молодость. Ранее, когда человек особо про такие моменты не думает, в них страха нет. У них элементарно нет страха. Вот если вспомнить 80-е годы, даже целая серия фильмов американских, наших, про последствия ядерной войны, этот страх воспитывался. И у них, и у нас все понимали, к чему это может привести. А мы сейчас невольно отпрыгнули в эпоху 50-х, когда американских школьников учили, что при ядерном взрыве нужно залезть под парту и накрыть голову газеткой, и все нормально будет.
3: Вот это, конечно, сильная информация. Но если уж так говорить, то совсем недавно, буквально вчера, вот как раз была годовщина бомбардировки, 81-я годовщина бомбардировки Хиросимы, и мэр Хиросимы выходил и ни одного слова не сказал по поводу Вашингтона и Соединенных Штатов. Это касательно страха, это касательно памяти. А что уж говорить о других государствах, которые не подвергались удару ядерного оружия. Япония, которая пережила два таких удара с огромными потерями, и та, вместо того, чтобы в своей речи упомянуть Соединенные Штаты и сказать, что вот так они по отношению к нам отнеслись, стоит вспомнить, как Дональд Трамп на встрече с японским представителем вообще не сдерживал себя в высказываниях. Спокойно сказал, а помните, как вы нас по Перл-Харбору атаковали? Вот это вы, конечно, ай-яй-яй, что вы сделали. Японцы себе такого позволить не могут. Ну и, собственно, весь мир, если уж мы смотрим на такие высказывания японцев, он абсолютно спокойно относится к ядерному оружию.
4: А я по своим каналам, все-таки комментарии у меня открытые, люди пишут разные, даже у нас уже появилась прослойка людей, к счастью, небольшая, которые рассуждают, ну, небольшой взрыв, ну, краткосрочное загрязнение, ну и что? А вот в том-то и что, дьявол, он в мелочах всегда, один небольшой взрыв где-то, значит, это прецедент. Остальные страны философски решат, что если можно им, значит, можно и нам. А дальше спираль эскалации, еще в холодную войну просчитывали на самом деле применение ядерного оружия в локальных войнах и всегда останавливались на том, что это приведет к большой войне. Просто все эти предохранители отключатся. Раз можно одной, значит можно пятью. Значит и десятью. Раз тактическим можно, чем стратегическая отличается? Та же ядерная боеголовка, только чуть более мощная и чуть дальше летит.
3: Да, ну, соответственно, картина мира прямо сейчас меняется. И вот относительно Европы мы еще подробно поговорим в следующей полчасовке, потому что они не прекращают, конечно же, своих попыток эскалировать конфликт еще больше, именно конфликт России и Украины, да и, в принципе, в него влезть напрямую, о чем мы также поговорим. Сейчас делаем небольшую паузу, слушаем новости на радио «Спутник» и потом возвращаемся.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили эшелон с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Уточняется, что сначала по локомотиву был нанесен удар геранью, которая полностью обездвижила состав с военной техникой. Затем воинский состав был поражен ракетной оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, как сообщили в министерстве, ударами ФАБ-500 наши войска поразили пункты управления беспилотниками трех украинских бригад в ДНР и Харьковской области. 3 человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Белгороду, сообщил региональный оперштаб. Раненых доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате взрыва загорелся фасад административного здания. Пожар ликвидировали. Также повреждено остекление социального объекта. Минтранс России предложил разрешить устанавливать средства защиты от дронов на объекты дорожной инфраструктуры и проводить ремонт после их атак за счет средств дорожных фондов. Соответствующий проект изменений в классификацию капремонта автомобильных дорог размещен на портале публикации проектов нормативных актов. В министерстве уточняют, что автодороги подвергаются террористическим атакам ВСУ, что влияет на безопасность дорожного движения и жизнь россиян. Предлагаемые меры нужны для защиты дорог от угроз нападения беспилотников, а также в целях операции ликвидации последствий таких нападений. Избиратели подали уже 643 тысячи заявлений на использование дистанционного формата в единый день голосования в 2026 году, сообщил заместитель председателя Центра избиркома России Николай Булаев. Он отметил, что наибольшее число заявлений подано в Ростовской области – 110 тысяч. Дистанционное электронное голосование пройдет в 32 регионах, и на московской платформе потенциально дистанционно проголосовать на выборах смогут более 48 миллионов избирателей. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправсовета заявил, что в отношениях Армении с Евросоюзом нет обязательств, противоречащих ее статусу в ЕАЭС. По его словам, Ереван исходит из того, что Евразийский экономический союз не должен рассматриваться как пространство ограничений. При этом Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Кроме того, Пашинян добавил, что Ереван принял к сведению заявление лидеров стран ЕАЭС с поддержкой идеи референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз, однако условий для референдума пока нет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас еще раз напомню про наши соцсети. РТУВК, Телеграм, Макс. Заходите, не забывайте. Там можно посмотреть самые актуальные новости, подключиться прямо сейчас к трансляции, вместе с нами обсуждать темы, а может быть даже задавать вопросы. И я буду их читать, и мы на них будем отвечать. А пока что мы продолжаем. С нами на связи блогер, автор Телеграма Макс каналов Донор Ф Роман Донецкий. А теперь вот хотелось бы поговорить чуть больше про Европу. Но перед этим такая достаточно опять громкая новость. ФСБ и МВД пресекли работу 9 каналов вывода средств за рубеж через криптовалюту и задержали в Москва-Сити более 20 сотрудников-обменников, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. А вот на самом-то деле, как мне кажется, подобные новости выглядят даже необычно прямо сейчас. А очень большую работу проделывают наши правоохранительные органы, и возможность вообще появления вот таких обменников, вот таких организаций кажется крайне затруднительной. Но как им это удается?
5: А чего тут затруднительного? На самом деле рынок криптовалют у нас долгое время был абсолютно прозрачным. Обменники существовали сотнями, если не тысячами. И перевод крипты был чем-то серым и абсолютно безопасным. Для Украины главная проблема – вывести деньги, которые их колл-центры добыли здесь. Рубли им, даже обналиченные, не нужно, их деть в принципе некуда. Единственный вариант – крипта. Чем они занимались? Это на самом деле очень хорошая новость. Это удар, наверное, посильнее пятка Искандеров, потому как лишает смысла во многом эту самую мошенническую деятельность. Единственное, что продолжать нужно, я не думаю, что это единственная сеть, которая выводила. Там фантастические суммы в сети, по крайней мере, фигурируют. И вряд ли это только одна точка обмена криптовалют.
4: Угу. Но в любом случае тогда здесь мы можем пожелать успехов нашим правоохранительным службам. Они неоднократно показывали свой профессионализм и продолжают его доказывать. А, и мы вот в очередной раз говорим спасибо за то, что подобное пресекают. Вот как наш спикер прямо сейчас выразился, пострашнее пяти Искандеров. Если правильно услышал, пяти Искандеров ведь, да? Но это, да, действительно огромные суммы. А вот теперь касательно того самого вооружения, ну не Искандеров, правда, а ракет ПВО и всего, что с ними связано. Несколько европейских стран отказываются передавать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот». А, несмотря на их наличие. Собственно, у них есть, а не дают. Что ж не дают?
5: Так, у них остался минимальный запас, необходимым себе. Если какой-то из политиков европейских заявит, давайте отдадим все наши ПВО Украине до копилки, до последней ракеты, то это даже не скандал, это, строго говоря, во многих странах госизмена. Разоружить свою армию, свое ПВО. Войны бывают не только на Украине. Здесь уже определенный порог, нащупан, дальше которого они идти не могут. Да, конечно, там Зеленский выступил, что, мол, это попытки принудить его к чему-то, но на самом деле я реалист. Производство ракет ПВО не справляется с количеством, тех ракет, которые выпускает Украина. Вот и все. Что могли, отдали. Здесь европейцы, наши последовательные враги, они отдают все буквально, что могут, кроме определенного запаса, который Украине, понятное дело, не отдаст никто.
4: Тогда вопрос, насколько быстро эти запасы будут восполняться и насколько серьезные последствия от отсутствия вот в этот период ракет-перехватчиков наступят для Украины?
5: Ну, мы сейчас можем выносить буквально любые цели. Кстати, врут они, есть у них ракеты-перехватчики. По крайней мере, они сейчас пытаются прикрывать одесские порты. И зенитные управляемые ракеты минимум стреляют. Точно так же, как и есть ПВО Киева. Другое дело, что у них упало резко, просело количество ракет. Условно, если они раньше могли выпустить 6 зенитных управляемых ракет на нашу цель, теперь они могут выпустить одну. Это резко же обрушает количество перехватов, и так не караул высокое, и нашу эффективность. Где мы раньше тратили условных 2 Искандера, мы теперь тратим 1. Ну и плюс раньше зоны, в которые действительно нужно было преодолевать тяжело, с запуском сотен БПЛА, с несколькими волнами ударов, теперь бы это все делается легче и проще. 5, 10, 20, 30 Искандеров вот последней атаки на Киев, которые вполне себе по графику прилетают в цель с минимальным перехватом или с отсутствием манова. Последние разы не жаловали, что не перехватили ни одну ракету.
4: Тогда когда мы можем ждать очередного этапа, ну вот такого, я не знаю, что ли, плачущего Зеленского на фоне дождя, выступающего перед своей публикой, говорящей о том, что нам придется пойти на какие-то уступки? Ну потому что все-таки он сам-то сейчас высказался касательно того, что это вот такая тактика западных партнеров для того, чтобы усадить нас за стол переговоров, поэтому они нам не передают ракеты. Но мы выяснили, что они не передают, потому что у них у самих нет. И его-то высказывание от этого все равно как будто бы вес не теряют касательно того, что им придется тогда на что-то пойти, на какие-то уступки, с чем-то согласиться для того, чтобы вновь к переговорам вернуться.
5: У Зеленского нет опции уступки. В принципе, нет. Для него уступка политическая смерть. Просто напросто.
4: Абсолютно любая уступка, даже касающаяся там, ну, скажем, ну, я не знаю, части территории. Вот они же поднимали в один момент вопрос касательно того, что проведем референдум, давайте вот решим, будем ли мы отдавать вот эту часть территории или не будем.
5: Так, проведем референдум, это не уступка. Референдум по их конституции, это всеукраинский. Как проголосует Западная Украина и Центральная, ну, мы же все понимаем прекрасно. Я уже не говорю, что референдум можно готовить полгода, год. То есть это та же заморозка по ЛБС, а дальше будет саботирование референдума до бесконечности. Вот на это они в теории пойти могут. Другой вопрос.

0: стоят. Качество. Качество будет низкое. А ПВО у нас довольно неплохое.
1: Это верно, особенно если уж мы говорим «довольно неплохое», оно крайне неплохое, в переводе на реальный язык. Но вот тогда еще касательно Европы вопрос. Все-таки непонятно, куда они больше склоняются. С одной стороны, они все готовятся к прямому противостоянию с Россией, к тому, что вот Россия нападет, в 2030 году там во Францию придет и все остальное. А в то же время очень часто они говорят о том, что Украина вот такой щит Европы, и она молодец, она нас всех защищает. Ну, раз вы воспринимаете Украину как щит Европы. А что вам мешает все эти ваши ракеты ПВО отдать, а своим не сказать из разряда того, что, ребята, а у нас ракеты есть, а на самом деле потом окажется, что нет.
0: Реализм мешает. Обычный реализм. Во-первых, после длительной СВО мы минимум года 3-4 будем опять страну возвращать в мирное положение. Ну, это элементарно, это само собой разумеется. Переход от войны к миру – это сложнейшая вещь. И для экономики, и для людей, это и демобилизация, и экономики перепрофилирования. То есть верить в то, что ближайшую пятилетку примерно мы на Европу нападем, мы на нее вообще нападать не собираемся, но даже вот с точки зрения рационализма это труд психом надо быть. А вот конфликты другие могут быть вполне себе. Еще раз напомню про иранские ракеты на 5000 километров, которые до части Евросоюза долетают как раз.
1: Да практически до всех, там даже Великобритания вроде бы в этом, ну вот, виртуальном шаре оказывается.
0: Еще раз напоминаю, что европейцев, друзей как бы в мире мало, вот врагов хватает. Одно дело пропаганда на население, другое дело здравый политический расчет. Да, они все поставили на украинскую лошадь, на сокрушение России и получение дешевых ресурсов. Но при этом там же прекрасно понимают, что проблемы внешней политики Евросоюза, они никуда другие не делятся. Про них можно не говорить, но они от этого сами не рассосутся. А щит Европы – это скорее для украинцев, чтобы те умирали охотнее, чувствуя себя чем-то великим, а не наемным. Были такие сипаи в Индии, наемные колониальные английские войска в 19 веке. Ну вот сейчас есть украинские сипаи.
1: Поддерживают веру в себя, ну, из разряда «вы молодцы, продолжайте». А вот тогда есть одна новость, которая немного не сочетается с курсом Европы по сохранению все равно своего какого-то военного потенциала для потенциального противостояния каким-либо противникам. А дипломат вот прямо сейчас призвал коллег к серьезной дискуссии без оглядки на партийные распри. По его словам, необходимо определиться, безопаснее ли уничтожать снаряды в небе над соседней страной, чем ждать, когда они долетят до территории республики. Это я говорю про слова главы МИДа Польши Сикорского, который фактически взял и предложил обсудить перехват ракет России над Украиной. С одной стороны, они не готовы предоставлять никакие там новые ракеты ПВО, потому что у них самих нет. Но в то же время откуда-то взялись вот эти разговоры по поводу сбивания ракет над территорией Украины, что будет фактически прямое уже вступление Европы в противостояние. Ну, действительно, вот на месте со сведениями, с участием, это вот как получается так?
0: Это получается разговоры с 22 года, как элемент давления на Россию. Что вот сейчас, как мы на войну явимся, как покажем, и сразу все будет для России, мол, плохо. Ничего нового он не сказал. С 22 года это раз 10 минимум повторялось. Тем более Польша с ее заявлениями вечными, крайне радикальными, вежливо скажем, из ее русофобии тоже исторической. Так что тут ничего нового услышать в принципе нельзя. Опять же, надо украинцам как-то компенсировать то, что происходит в Польше сейчас, когда украинцев буквально выживают и вымывают оттуда.
1: Это правда, но вот по поводу того, что Польша, конечно, часто высказывается в сторону России не самым лицеприятным образом, а вот что касается не самым приятным образом, а вот что касается все-таки отношений вроде бы в руководстве Польши, там много противоречий. И вот это тоже удивляет, когда поляки продолжают какие-то вот такие высказывания себе позволять в пользу Украины, когда они находятся в некоторых распрях. Да и вообще, находятся ли они в этих распрях? Потому что одни говорят, что вроде находятся, другие, что, ну, это все игра. Вот что на самом деле, как считаете?
0: Нету игры. Нету никакой игры, и разбежности между разными полицелами в любой стране есть. Другой разговор, что Польша – это популизм. Одни поставили на рассказы про то, что Россию нужно укрощать, другие сейчас подняли антиукраинскую волну. В целом курс Польской Республики, он один и тот же, подальше от России.

0: поближе. Вот в этом разбежности нету. Здесь скорее разбежности тактические в деталях. Ну и дикий популизм чистопольский, куда без него.
1: Ну это конечно, да, но при этом меня до сих пор очень веселят видео, которые еще с тех времен попадают, как беспилотники долетели до Польши, и там обычные поляки делали вот те самые самолетики из бумаги и говорили: «О, русский беспилотник». Да, это было забавно. Но вот все-таки вот эта история, вот этот нарратив, вот это постоянное высказывание всех европейских политиков касательно того, насколько Россия опасна, давайте с ней бороться, как же страшно. Вот мы говорим, они повторяют это с 22 года, все одно и то же. Но есть же такая вещь, что человек со временем перестает бояться, когда ему 10 или 300 или 500 раз скажут одно и то же. Ну, там та же самая, тот же самый рассказ, я не знаю, про волка. Один раз сказал, второй раз сказал, в третий раз уже никто внимания не обратит. Не получается ли прямо сейчас так, что сами европейцы в один момент перестанут полностью верить высказываниям своих европейских лидеров касательно того, что есть определенная угроза со стороны России?
0: Ну, я бы не сказал. Есть хороший пример Украины, где вот закончилась 40-дневная перемога, теперь начинается зимняя перемога. Перед этим была еще какая-то перемога. И так с 2014 года. То есть 12 лет людям раз за разом говорят, что вот она победа, вот только рукой подать, вот последний решительный победный план, после чего заканчивается все как всегда, придумывается новый решительный победный план, и кони бегали по кругу, буквально.
1: Не, просто я это говорю к тому, что премьер-министр Литвы после слов министра обороны той же Литвы о якобы растущей опасности от России отметил, что уровень угроз не изменился и призвал не запугивать общество. Вот что странно. Всегда Литва, там, да и в принципе прибалтийские страны, это же ну такой оплот русофобии в какой-то степени стал. И они там и стены строят дронов, и ледяные стены строят, и вообще и подготавливаются максимально, готовы стать вот этим копьем НАТО в противостоянии с Россией, ну, по крайней мере, как они неоднократно высказывались. А тут, опа, оказывается, не надо запугивать. Что это вдруг?
0: Перегнули. Перегнули элементарно. А. Все-таки тревожное настроение общества современного потребления, они еще та штука. Проверено неоднократно и спровоцировать реальную панику с массовым бегством населения, которое в массе своей умирать не хочет. В Латвии вот другую сторону перегнули, там кто-то из генералов потребовал от руководства НАТО ликвидировать Лукашенко.
1: Но вот эти перегибы как будто бы уже давно, но почему-то только сейчас. Но они пытаются этот баланс держать, да, чтобы вот вроде бы и люди опасались и ненавидели Россию, но при этом не убегали, понимая, что они сильны, ну и их смогут защитить.
0: Чтобы не ждали войны завтра.
1: А, ну то есть в этом...
0: Не так, в последнее время было много чего, и про Сувалкинский выступ, и про то, что мы якобы собираемся через Литву пробить коридор в Калининградскую область, и прочего, и прочего. Видимо, тревожные настроения возросли кратно. Реальная социология, она есть в каждой стране, не та, которую по телевизору показывают, а реальная. И, видимо, она показала рост настроений. Что-что, а те же литовцы прекрасно знают, что произошло на Украине, в каком формате там идут бои. И примеряя на себя, у нормального человека возникнет одно желание – свалить куда подальше, пока не поздно.
1: Но вот это тогда, наверное, хорошо в том плане, когда, ну, конечно, они не признавали, они говорили, что украинские беспилотники случайно в наше воздушное пространство залетели и вообще нас всех напугали, мы к этому не были готовы. А получается, прямо сейчас вот этим небольшим, не то что изменением курса, но корректировкой, пускай для населения подобных запусков и использования воздушного пространства Литвы, Латвии и там Эстонии не предвидится.
0: Да ничего не поменяется реально, ничего. Просто-напросто сказали, что пока Россия не нападет. Я помню хорошо Минские соглашения, уже тогда блогерствовал понемножку. 8 лет украинцам объясняли, что Россия вот-вот нападет. Потом уточняли, ну не прямо сейчас, попозже, но нападет по-любому. 8 лет. При этом сама Украина готовила, строила инфраструктуру НАТО и готовилась к нападению на Донбасс. Здесь повторяются точно те же нарративы, видна рука того же мастера, прости господи, который ведет ту же пропагандистскую волну на Евросоюз.
1: Ну, вот эта пропагандистская война, она продолжается уже настолько давно, что она приедается как будто и нам уже, и в какой-то степени, как мне кажется, конечно, европейцам, хотя тут, да, тут можно действительно поспорить и повспоминать различные примеры в виде Украины, но если заглядывать все-таки тогда в будущее, вот эти все нарративы с тем, чтобы Россия все-таки там напала и держать вот это напряжение в своих, ну, в своих гражданах, оно к чему, в конце концов, все-таки приведет? Если, ну вот скажем, там в ближайший год противостояние завершится. Да, это, ну, наверное, такой оптимистичный вариант. Но все же, противостояние закончилось, но при этом весь народ Европы ожидает нападения России. Но этого не случается. Что тогда?
0: Да уже были примеры не один раз. С переключением европейцев в Крымскую волну, это первая инфовойна против Украины, там рассказывали, что мы едва ли не детей едим, что мы вот в Европу придем миллионной армией, всех европейцев убьем, землю отберем и так дальше, а потом резко переключились.
1: Даже... Ну, то есть переключиться им не составит такого большого труда.
0: Тогда даже фраза появилась, Россия дуется, мол, вы что, обиделись, что ли?
1: Да, да. Но это действительно звучит больше уже забавно, потому что на серьезном, вот прям в серьезном ключе обсуждать подобное и мнения, и высказывания, и вот эти все постоянные угрозы в сторону России, особенно вспоминая, там, не знаю, того же Марка Рютте, сказавшего великолепную фразу просто о том, что мы побеждаем, просто фронт движется не в том направлении. Это гениально, это великолепно, это можно, да, действительно, эту цитату надолго запоминать, я уж молчу про Каю Каллас. Но вот как будто бы вот эта вся история, она все равно нуждается в подпитке. Нужны вот те самые сильно говорящие, громко говорящие представители элиты, представители власти. Может быть, они будут нести полную околесицу. Но при этом как-то вновь подогревать ту самую тему, которая необходима вот политикам Европы. Будут появляться новые или пока что будут держаться за тех, которые есть? Ну или точнее не то, что держаться, а вот эти самые, которые есть, места свои не отпустят.
0: Ну, минимум в Германии и Франции, думаю, скоро будут изменения, которые мало на что повлияют. В Британии вон сколько премьеров поменялось, да и в Германии уже были изменения за время СВО. Я на эти изменения за 12 лет уже не реагирую никак. Было время, когда и мы на Донбассе ждали все как один, что вот сейчас там кого-то выберут, после чего все вроде как закончится. А со временем пришло понимание, что не закончится примерно ничего, кого бы там ни выбрали, потому что есть курс государства, который от личностей зависит сильно опосредовательно. Кто-то может больше, кто-то меньше. Ну, в целом-то не меняется ничего. Конфликт между государствами, а не между личностями.
1: Но в то же время европейцы, конечно, продолжают от наших ресурсов отказываться, да и мы уже не прям горим желанием им эти ресурсы отдавать, потому что, ну, что они против нас продолжают такие гадости говорить, а мы им должны ресурсы давать. Нет уж. Но вот если все-таки чуть в будущее это посмотреть, будем возвращаться к торговле, если они, ну, захотят?
0: А чего нет? Все войны заканчиваются. В Первую мировую мы воевали с Германией. Потом мы в 20-е годы, до самого 33-го года с Германией вполне успешно торговали. Причем и обменивались технологиями, что в этом такого выгодно было и все. Прагматизмом не есть, прагматизмом всегда прагматизмом был. После Второй мировой войны, опять же, с Германией мы отношения наладили.
1: Ну, в итоге сколько тогда смотрим в будущее, и там уже будем выяснять, насколько поменяется вот этот самый вектор. Может быть, поменяется, может быть, не поменяется, а может быть, вообще мы долгое время еще не увидим так колоссального изменения, потому что Европе все хочется вот что-то с Россией сделать. Я думаю, на этом тогда наш диалог сегодняшний можно завершать, и хочется, как всегда, сказать вам огромное спасибо за нашу беседу, за ваши комментарии. Блогер, автор Телеграма, Макс каналов Донор.ФМ, Роман Донецкий был с нами на связи, а прямо сейчас, дорогие друзья, мы плавно двигаемся к новостям на Радио Спутник.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Казани, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили объект по сборке двигателей для ударных дронов ВСУ в Сумской области. Союзники Киева вряд ли смогут помочь Украине с дальнобойными ракетами и перехватчиками. Иран не позволит открыть второй маршрут в Ормузском проливе. Подробности далее. Российские войска поразили объект по сборке двигателей для ударных дронов большой дальности ВСУ в Ахтырке Сумской области, сообщила Минобороны. Ранее ведомства говорили, что наши бойцы уничтожили эшелон с вражеской военной техникой. В Днепропетровской области удары были нанесены Геранью и Искандером. Также ударами ФАБ-500 наши войска поразили пункты управления беспилотниками трех украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что один мужчина получил ранение в результате детонации в пиве дрона. Также при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец «Орлан». Он получил осколочное ранение. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Евразийский экономический союз полностью закрывает внутренние потребности по зерну, свинине, птице, сахару, растительным маслам и яйцам, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он также отметил необходимость глав правительств стран ЕАЭС укреплять продовольственную безопасность и расширять этот список.
2: Надо расширять этот список, для этого обеспечить аграриев необходимыми семенами, эффективными удобрениями, для развития животноводства безопасными пищевыми и кормовыми добавками, современными ветеринарными препаратами, причем, что также очень важно, собственного производства, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков.
1: Михаил Мишустин призвал главы правительства стран ЕАЭС активнее объединять компетенции в агропромышленной сфере. Союзники Киева вряд ли обеспечат Украину ракетами-перехватчиками для ПВО «Патриот» и дальнобойными ракетами для нанесения ударов вглубь территории России, передает агентство Bloomberg. Говоря о возможностях Запада, отмечается, что дальнобойные ракеты, как и системы противовоздушной обороны, находятся в дефиците. Ранее газета New York Times писала, что европейские страны все более неохотно передают Киеву ракеты-перехватчики, поскольку они нужны им самим для собственной обороноспособности. Россия играет стабилизирующую роль в Южной Осетии, которая напрямую связана с обеспечением безопасности региона, заявил РИА Новости посол республики в нашей стране Знаур Гасиев. Он также добавил, что Южная Осетия внимательно следит за динамикой российско-грузинских контактов, поскольку изменения могут коснуться региона. Иран не допустит открытия второго маршрута в Ормузском проливе, заявил военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи. Он добавил, что армия США столкнется с серьезными рисками и потерями в случае продолжения морской блокады Ирана. Накануне сообщалось, что Тегеран и Маскат согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 4:01, пятница, 7 августа уже. А, ну надо же, ну надо же, ну надо же, 26-й год, 2026-й, а?
4: Что Александр? Там осталось-то? Всего
3: да,
4: ничего.
3: До лет ты, Миша?
4: Да.
3: Да даже до конца года, я тебе хочу сказать.
4: Ну да.
3: Но сейчас туда-сюда, все, сентябрь, октябрь, потом подготовка к Новому году и все, понимаешь?
4: А там уже и весна.
3: А там февраль, да, слушай, как он хотел сказать. Александр Кузьмак, меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Сегодня все почему-то плохо спали, все жалуются.
4: Я
3: жена, дети мои, ну, младшие в особенности, значит, аппаратная вся наша сказала, что тоже плохо спали. Что такое? Что? Дождь меня разбудил. То есть я сначала погрузился как будто бы в сон, а потом этот дождь, вот этот вот за окном, меня разбудил, и я уже ворочался, не мог уснуть. А потом стало очень жарко.
4: Ну да, и сегодня жарко, и вчера жарко. Я думаю, кстати, из-за жары тоже. Хотя, ну, у меня кондиционер, но тем не менее.
3: И у меня, равно, я ночью включал этот кондиционер и сказал, пульт, чтобы включить кондиционер. Вот. Господи. Как вы спали? А напишите нам в телеграм-канал, пожалуйста.
4: И почему?
3: И с кем? Ну ладно, да, это можете не писать. Нам, так сказать, мы все знаем про вас и так. С любимыми людьми. Значит, так, что сегодня? Сегодня 7 августа. У нас сегодня Анна Летняя, она же Анна Зимоуказательница.
4: Вот, видишь, вот ты почему заговорил о том, что скоро зима.
3: Да,
4: вот, потому что верно. Есть кто-то, кто на нее указывает. Вообще, сегодня интересный день. Сегодня много всяких разных событий, но начнем по традиции с традиции.
3: По традиции с традиции. Значит, Анна – это мама Богородицы, мама Марии. Вот ее почитали в этот день. Любопытно. Мы знали ли вы, что маму Девы Марии звали Анна? Вот. Значит, день был наполнен трудом на земле, заботой о домочадцах и подготовкой к зиме. Выходили в поля собирать первую картошечку. Но это не так, так сказать, не такая уж и старая традиция.
4: И вторые лисички.
3: И вторые, да, тихая охота. Да, сегодня все собирают грибы. Отправлялись в лес за грибами и собирали ягоды также. Значит, день считался удачным для свадеб, крестин и примирения после ссор. Если с кем-то ссори, сегодня самое время, имейте в виду.
4: Самое время мириться.
3: Да. И считалось, что созданные в этот день семьи будут особенно крепкими. То есть 5 и 8 августа, ну так себе, ну велик, так сказать, риск. А вот 7 точно. И еще сегодня почему-то и зачем-то почитали лошадей. Освобождали коняк своих от работы, водили купаться, чистили их, кормили, украшали гривы и так далее.
4: Есть, вот. У меня одна знакомая, надо ей передать.
3: Есть, у меня одна знакомая лошадь.
4: Которая как раз работает с лошадьми, надо ей сказать, чтобы она их сегодня не загружала.
3: Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь.
4: Ну, об этом я и не буду говорить.
3: Да, значит, в этот день соблюдали особую осторожность, чтобы не навлечь беду, значит, не ругаться, не торговаться. Считалось, что торг 7 августа приведет к убыткам и потерям. Не давать в долг сегодня, не давайте в долг никому. На завтра отложите. Легко одеваться, и мясо почему-то тоже сегодня день вегетарианца, как будто бы. Вот. Ну и поскольку Анна зимоуказательница, то сегодня гадали тоже по погоде. Если был бы дождь, то зима была бы снежная. Если теплый ясный день, холодная и малоснежная зима.
4: Сегодня дождь обещают? Но, с другой стороны, сегодня день ясный пока.
3: Да, так что... да. Ну, в общем, зима будет по-разному.
4: Снег будет в феврале. Сегодня, ну, во-первых, даты, ладно, так сказать, за днями рождения мы чуть позже, а для начала скажу, что сегодня... Ты же смотрел «Место встречи изменить нельзя».
3: Мой любимый фильм. Без
4: дураков. Указ 7-8.
3: 7-8 «Шьёшь начальник».
4: Да, это как раз сегодняшний день, 1932 год. Да, это знаменитый указ. Он, на самом деле, зверский абсолютно, потому что защищение социалистической собственности, оно каралось смертной казнью. И... Ну, естественно, что в случае с героем Евстигнеева, там, так сказать, это вот такая была прямая угроза. Потому что шубу украли, а платить за нее должен был большой театр.
3: Совершенно верно, да. А значит, 7-8, да. 7-8, шьёшь начальник. А это все, это расстрел.
4: Да, это расстрел. Поэтому он, естественно, и перепугался. Ну, еще сегодня родились два выдающихся канадца и один выдающийся, кто он получается, осетин, наверное, да, потому что родился Валерий Газаев сегодня.
3: Поздравляю.
4: Первый кубок УЕФА все-таки для России. Сегодня родился Сидни Кросби, великий канадский хоккеист.
3: Хоккеист, да.
4: И сегодня родился замечательный певец Брюно Пелетье, который поет «Нотр-Дам-де-Пари».
3: Один, это сиплый, который такой.
4: Который, наоборот, самый такой яркий, красивый голос, который поет в начале. Ну, многие знают. В общем, это там много канадцев.
3: Нет, я помню, стал знаменитым...
4: Сипет Гару.
3: Да. А, Гару,
4: да,
3: Гару,
4: он тоже канадец.
3: Да, да. Да. Да. Тоже канадец?
4: Да,
3: ну,
4: тоже
3: да, франкоязычный.
4: Да.
3: В общем, поздравляем всех, Валерия Газаева особенно.
4: Да, Валерия Георгиевича, поздравления.
3: Да. Так, друзья, давайте быстро расскажем про главную тему, которую подробнее с комментариями экспертными обсудим сейчас по Москве. Короче говоря, торгово-промышленная палата направила в правительство предложение упростить процедуру банкротства для бизнесменов, селлеров, продавцов на маркетплейсах, чей товар пострадал или был уничтожен в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ну, понятно же ведь. Но с другой
4: стороны,
3: бедные люди, бедные просто.
4: Их очень жаль.
3: Совершенно верно. Многие взяли кредиты на то, чтобы, так сказать, закупить там или что-то произвести эти товары, положили их на склад, а они...
4: Сгорели.
3: Они уничтожены. А долги-то надо выплачивать.
4: Абсолютно. Вот. И там, ну, то есть главная мысль в том, чтобы отдавать при этом, во-первых, не все, ну, то есть, чтобы человек не лишался всего, и если у него единственное жилье, чтобы он не вынужден был продавать это жилье, то есть это не попадает под процедуру банкротства. В целом, там же много действительно пострадавших, я знаю даже людей, которые там на миллионы рублей попали, на десятки миллионов, ну, да, что тут только сочувствие. Сочувствие.
3: Ох, да, и поддержку туда во вселенную, да, отправляем. Да. Так, да, ну вот эту тему обсудим в час по Москве, посмотрим, там узнаем, что скажут, насколько, так сказать, вероятно, что это предложение торгово-промышленной палаты будет одобрено, да, это же важно. И, ну, что еще может сделать государство, например, да, для пострадавших бизнесменов? Это же ведь опора.
4: Ну, может быть, что-то отсрочить, что-то перенести, может быть, что-то частично компенсировать. Ну, потом, я думаю, что сами компании, вот эти вот самые маркетплейсы тоже могут, точно, насколько совершенно. Я знаю, что-то делают, но вот как-то компенсировать вот эти вот потерянные имущества.
3: Лучше бы помогли закрыть кредит, напишут. Ну, вот, собственно, об этом. Ну, там или... Ну, да. Ну, сложно. Ну, это что... Ну. Да. Хорошо. Деньги, знаете, ведь деньги — это риск. Но всегда. Конечно. Кредит — это, конечно, всегда. И производство, любой бизнес — это, конечно, риск.
4: Но это форс-мажор для них, конечно. Безусловно. То есть это не тот случай, на который можно было закладываться, скорее всего.
3: Да. Ну вот. Все, друзья, давайте тогда. Не спал до сих пор всю ночь... Ваши повторы слушал на работе, нам написал слушатель. Но это не по-другому.
4: Сейчас только не усните тогда.
3: Да, добрый день, нормально. Сегодня после работы на природу на 2 дня на Урал Дмитрий Стейнбурга хвастается. Хорошо, друзья, все, брым-брым и к актуальным новостям. Поехали. Ну, что, кто? Давай. Хакеры получили подтверждение. Хакеры, российские хакеры, надо сказать.
4: Получили подтверждение участия НАТО в ударах по России.
3: Да, ну, во-первых, к хакерам всегда национальность обязательно, так сказать. Это вот уже устойчивое словосочетание. Северокорейские хакеры мы знаем, иранские хакеры мы знаем, российские хакеры, американские и прочее. Вот российские хакеры получили документы о непосредственном участии НАТО в ударах по России.
4: Кто сомневался, это называется. Ну, то есть надо было еще подтверждение. Нет, это хорошо, потому что документальные подтверждения есть, но в целом и так понятно, что оно действительно так, об этом уже несколько лет говорится.
3: Но ты знаешь, вот для меня формулировки, вот мне непонятно. Вот если кто-то, может быть, это из слушателей, напишите. Значит, согласно полученным данным, читаем мы что? Взгляд мы читаем, по взгляду. Согласно полученным данным, Альянс не только координирует удары по России, но и задействует специалистов по гибридной войне. После налета
4: советники, которые сидят, да, на Украине сидят и координируют, и обучают это.
3: Подожди, да. Значит, вот специалисты по гибридной войне. То есть есть специалисты просто по войне, по военным действиям. Это, собственно, артиллеристы, не знаю, наводчики, значит, все вот это вот. А есть специалисты по гибридной войне. Гибридная война, как мы понимаем, это комплекс там информационный, там военные, какие-то еще.
4: Террористические,
3: да, и прочее. Вот тут хотелось бы узнать. Вот тут хотелось бы. Но и, так сказать, простите за духоту, но мы знаем, что свидетельства, полученные преступным путем, не учитывают судьи.
4: Нет, это безусловно. Но тут, так сказать, просто в данном конкретном случае это нужно скорее для, мне кажется, для общественного мнения, что это и так, это вот тот самый случай, когда и так понятно. Да, ну, как было бы странно.
3: По данным хакеров, специалист по гибридной войне, Бардевахтер
4: предоставлял видимо,
3: да, службе безопасности Украины координаты нефтяных терминалов в Ленинградской и Калининградских областях. Он работает, вот этот Бардевахтер, в организации под названием, простите, ГАВН, ну так называется, Гибрид Анализ Виджилент Нетворк. Значит, организация, связанная с силами специальных операций, разведкой НАТО.
4: Ну, в принципе, мы должны ее как раз так называть, потому что, да, она нам вредит. Да,
3: поэтому... ГАВН или ГОВН, простите.
4: Пожалуйста. Нет, там все-таки анализ.
3: Хорошо. Хорошо выяснили. В переписке Девахтер открыто признавал свою вовлеченность в работу против российского нелегального флота и сети культурных центров «Русский дом». Предлагал представителю Центра международного сотрудничества СБУ провести онлайн-встречу с участием своего начальника из разведки. Что-то мне подсказывает, что в самом ближайшем времени вот этот Девахтер может оказаться... приглашенным... приглашенным гостем к Вовану и Лексусу.
4: Может быть, да.
3: А?
4: И может быть, вполне себе, да. Ему позвонят откуда? Помощник очередной какого-нибудь террориста.
3: СБУ, да.
4: Может быть, да. Ну, и он опять, так сказать, скажет, да, я, да. Все правда. Ну, и с другой стороны, вот вся эта история с Украиной, которая пытается себя каким-то образом вмонтировать в НАТО, хотя ей уже все, ну, уже, я не знаю, миллион разных способов, миллион, вернее, разных слов и разных людей сказали о том, что этого не произойдет. Украина разными способами все равно пытается так или иначе, так сказать, вступить в НАТО. Ну, не вступит.
3: Да, мытьем или катанием, да, но мы говорили, по-моему, на прошлой... Нет, на этой неделе была новость, мы обсуждали, да, что значит членство без членства. Ну, как-то там. Ну, типа участие без участия. Ну, вот как, какие-то там форматы придумываются. Значит, о том, что установление мира на Украине предполагает не только заявленные цели, денацификация и демилитаризация, гарантия прав русскоязычных жителей, но и решение вопросов, связанных с попытками Киева вступить в НАТО, об этом в очередной раз заявили русские дипломаты. На этот раз это замминистра иностранных дел Александр Грушко. Вот,
4: ну,
3: он сказал.
4: Да, то есть это, на мой взгляд, это все-таки тоже, это такое политическое, как бы такое слово подобрать, то есть это на политическом поле идет вот постоянное, так сказать, ну, как бы освещение этой темы, потому что, ну, с точки зрения логики, на мой взгляд, давно все понятно, ни в какое НАТО Украина, никакая Украина не вступит, потому что это не нужно НАТО, потому что НАТО не для этого присутствует на Украине, для того, чтобы ее брать, так сказать, под свое крыло, потому что тогда ее придется защищать, а защищать НАТО Украину и не хочет, и не может, и важно, чтобы Украина воевала, а не... так сказать, вступаться там за нее.
3: Ну, по крайней мере, вот для меня любопытно, что озвучить, может быть, это тоже не в первый раз, но это важно, да. Значит, как это, манифестация со стороны России, что может послужить завершению конфликта. Условие заключения мирного договора – это отказ от вступления в НАТО. Ну, типа, вот становится... Оно и так было понятно, но мне кажется, важно это говорить, что вот мир, значит, может наступить тогда, когда в том числе, да, будет этот самый отказ. Так, идем дальше. Европейцы, так сказать, мы помним, умеют различать газ по вкусу, цвету, запаху и консистенции. И вот в Турции Байрактар – это министр энергетики, брат. Не тот, а брат. Вот, значит, он говорит, что Европа просит поставлять газ не из России.
4: Ну, мы ж, опять же, мы понимаем, к нам пришли помидоры из 5 разных стран, но мы их перемешали и отдали часть помидоров Европе, условно говоря. Но к нам все равно из России пришли помидоры, так или иначе. На них же не написано, что они из России в данном случае. Газ не трехцветный из России поступает, поэтому это же не важно. Анкара все равно пополняет свои запасы газа и получает газ как хаб из России, который дальше распределяет по странам Европы, там, по турецкому потоку и так далее. А естественно, что... Ну, это такая история про то, как Европа хочет показать, нет, видите, мы российский газ не берем, мы выполняем, так сказать, вот, а все это идет в конечном итоге от того, что газовые хранилища Европы на сегодняшний день имеют абсолютный минимум заполняемости за всю историю, ну, собственно, наблюдений, поэтому им нужен газ, вот, но надо как, при этом как-то хороший минимум при плохой игре соблюсти.
3: Ну, вот интересно, как, так сказать, вот что делать с этими молекулами? Честный знак на них лепить, на каждую из молекул газа, но что это не российский.
4: Если мы научимся это делать, там можно вообще газ никому не поставлять.
3: Это правда. Не, ну как, ну вот что? И, значит, этот Байрактар говорит, что европейцы, значит, просят типа турецкий газ, но мы не можем, потому что мы сами обеспечиваем часть Турции этим газом, который добывается в
4: Турции. Еще и торгуют, и, естественно, получают за это деньги и за транспорт. Транспортировку и за перепродажу, это же все понятно.
3: Но в конечном счете, мне кажется, всем все понятно. То есть это заявление, конечно, опять ради заявления. Ну, типа, мы не хотим, а мы вот знаем, что вы не хотите, но при этом все покупают. Ну, просто реверс, это же еще история со стародавней, там, с 14 года, с 15-го,
4: точнее. Ну, это даже не реверс. Это не тот случай, когда, то есть, но Анкара получает, газ по турецкому потоку, собственно, то есть она получает его из России вполне легально, вот, а нет, дальше может с ним делать все, что она хочет.
3: Я к тому, что все понимают, но при этом надо произнести какие-то ритуальные ахалай-махалай, ляски-масяски. Да. Вот это обязательно надо сказать, чтобы фокус состоялся. И без него фокуса не будет. То есть газ идет, хорошо, слава богу. Так сказать, но при этом надо произносить какие-то ритуальные...
4: Я скажу по секрету, и с ним фокуса не будет. Это тот случай, когда ничего не спасет. И более того, ну не зря же, вот сейчас об этом много приходится и читать. Я все время об этом Михаила Леонидовича Хазина спрашиваю. Уже вот пожалуй, что пару лет. И вот чем дальше, тем он более убежден. И не только он, конечно. Уже ничего не спасет Европу. То есть это та ситуация, когда кризис, обрушение началось. Вопрос просто в том, насколько длинным оно будет и насколько быстрым с точки зрения того, что происходит. Достаточно просто статистику почитать.
3: Я коротко про Байрактаров. Значит, Аздемир Байрактар, он скончался 5 лет назад. Это отец-основатель вот этой компании авиастроения, которое производит беспилотники. С 1984 года, между прочим, значит, компания существует, занимается авиастроением. Старший брат Халук Байрактар, он гендиректор, ведет бизнес. Средний брат технический директор, значит, младший тоже работает в семейном бизнесе. Эта же семья тесно связана с руководством страны. В 16 году средний брат женился на младшей дочери президента Эрдогана. Вот. А министр энергетики, на самом деле, просто однофамилец. Вот. Я просто думал, что это одни, нет.
4: Это как Кеннеди в Америке. Там даже типа есть сенатор Морган, Джон Кеннеди, который не является родственником семьи Кеннеди.
3: Да. Хорошо. Так, что там у нас дальше?
4: Дальше Юрий Музыченко.
3: Хэттерс, The Hatters.
4: Да. Это уже совсем анекдот, потому что уже сайт «Миротворец» и вообще вот эти все реестры, которые создают там на Украине по поводу там вредителей из России и всех прочих, он уже переполнился. То есть уже, мне кажется, тех, кого там нет, им должно быть обидно. Потому что, как все есть, а их нет. То есть уже можно обращаться... я, конечно, с иронией об этом говорю. Уже нашим музыкантам можно обращаться туда, всех включили, а нас нет.
3: Давай скажем, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал Минкульт объявить Юрия Музыченко угрозы нацбезопасности.
4: Если музыкант... музыканты, наверное, являются угрозой безопасности в каком-то мягкой силе и все такое прочее. Но тут же интересно другое. Единственное, что, на мой взгляд, в этом смысле показательно, это то, что постоянно приходят новости из Украины, что люди в машинах, люди дома, люди где угодно слушают русскую музыку. Угу. На русском языке и продолжают ее слушать, что бы они там ни делали.
3: Да, и именно поэтому это и есть угроза на безопасность. Так, Шадаев, давайте про госуслуги поговорим. Вот это любопытная история. Да. Я, честно говоря, не разобрался. Вот хотелось бы разобраться, и, насколько я понимаю, у нас сегодня будет звонок с экспертами, мы подробнее поговорим на эту тему. Короче говоря, Максуд Шадаев, это глава Минцифры, говорит, что сейчас стоит задача сделать из госуслуг большую медиаплатформу. Что это значит? Большая медиаплатформа. Это что, шорты там будут какие-то?
4: Вот,
3: или
4: видишь,
3: что?
4: Если я правильно понимаю, мессенджера в ней не будет, потому что есть Макс, и уже туда еще один мессенджер, совершенно бессмысленно.
3: А почему? Что такое? С другой стороны. Мессенджеров много, почему? Есть Макс, пусть будет Алеша, например.
4: Леха тогда.
3: Почему?
4: Он же Макс.
3: Леха, да, хорошо, согласен, да.
4: Вот, я просто думаю, что мне хотелось бы понять вот это дерево, увидеть все, грубо, хотя бы на бумаге целиком. А что такое действительно медиаплатформа? Что туда будет?
3: Заметили, обратили, где красиво, какая дерево увидеть на бумаге?
4: Тут все грандиозное. То есть, музыку туда, видео, зачем? А Рутюб? А как? Как это? Не совсем.
3: А вам зачем? Видео? Не знаю. Но мы пока не... нет расшифровки, что такая большая социальная медиаплатформа. Большая при том, что нет мессенджера. Вот это про что? Вот вы, давайте, может быть, тоже напишите, пожалуйста, кто-то что-то этот... хотел бы, может быть, кто-то видеть что-то на госуслугах. Но мне кажется, что в этом и был прикол, что госуслуги ограничены госуслугами. Это площадка, где ты взаимодействуешь с госорганами для решения тех или иных вопросов. В одном месте. Да. Очень удобно, классно придумали. А теперь мы хотим сделать там, еще шорты какие-то, рилсы смотреть, сердечки отправлять.
5: Люди будут сидеть на госуслугах.
3: Залипать, пальцами. Чук-чук-чук.
4: Да, а что туда? Будут эти запрещенные граммы всякие туда? То есть, в аналоги, туда тоже запихают. Непонятно. Да, хочется узнать, что такое экосистема в данном случае, что она себя включает. Если это чисто сфера услуг, тогда понятно.
3: И для социального взаимодействия все-таки, тоже социальное взаимодействие типа людей с людьми. Это была площадка, где люди взаимодействовали с государством, с органами государственной власти. А теперь социальное взаимодействие. Не знаю.
4: 56% россиян определили, за кого будут голосовать на выборах Госдумы. Я к 44 пока принадлежу.
3: Не, я все, 56.
4: Отлично.
3: Вчера ехал с ребенком, он говорит, пап, ты определился? Я говорю, да.
4: Вот сейчас прям.
3: Да. Все это.
4: Не иначе. А, ну да, что-то увидел там.
3: Ну,
4: да,
3: я это, не... Так сказать,
4: кодовое слово.
3: Какое-то кодовое слово, да. Значит, определились, в общем, Россия. А вы определились, за кого будете голосовать на предстоящих выборах трехдневных? И надо здесь, наверное, сказать вот что. Но честно тоже признать, положа руку на сердце, что, в общем-то, политической борьбы какой-то активной мы пока не видим. Но имеется в виду каких-то рекламных роликов, каких-то, значит, баннеров, постеров и так далее. Я, по крайней мере, могу про себя сказать. Я вижу рекламу выборов, которые там вот эти три дня, и слышу, как Миронов и Слуцкий ругаются на яблоко. Угу. Вот, наверное, вот это вся политическая борьба, которую я мог бы отфиксировать.
4: Ну вот, как раз о том, что мы слышим, мы поговорим очень скоро. Как раз о том, как они ругаются на яблоко, и что бы это значило. Ну, уже там, да?
3: Да.
4: Получается,
3: через полчаса.
4: Вот. А в целом, да, действительно, как бы, ну, главное, так тут хочется сказать только одно. Вот я действительно хотел бы призвать. Главное, чтобы вы пришли и проголосовали. Потому что, чтобы потом не было вот этого. А я и не ходил. Ну, вот, тут я... То есть, да. Я не против, можете не ходить, но мне кажется, надо.
3: Ну, да. Если что-то хотите сказать, ну, в смысле...
4: Вот
3: хотите,
4: именно.
3: Да? Да. Вот. Все, друзья, сейчас прерываемся на выпуск новостей и рекламу. И вернемся. Александр Кузьмак, Алеша Тимофеев.

знать за 90 секунд. С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – в Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области, сообщила Минобороны. Ведомство добавили, что на прошедшей неделе активными действиями подразделения группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка, Бакшеевка Харьковской области, а также Рыжевка Сумской области. Западные СМИ и политики игнорируют нарушения прав русского и русскоязычного населения на Украине, несмотря на то, что они заслуживают внимательного рассмотрения, заявили в российском посольстве в Лондоне. В дипмиссии обратили внимание на политику Киева по систематическому вытеснению русского языка, ущемлению прав русскоязычных общин и попыткам стереть их культурную идентичность. Так, с 2022 года власти ввели дополнительные ограничения на использование русского языка, усилив давление на Украинскую православную церковь, также переименовывая улицы и демонтируя памятники. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети, заявило ведомство. В министерстве подчеркнули, что любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети. Ранее Минцифры выпустили проект изменений в правила оказание услуг телефонной связи, в котором предлагается дать возможность ограничить рассылку СМС-сообщений абонентам, не достигшим 18 лет. Некоторые СМИ интерпретировали это так, что несовершеннолетним в России могут запретить мессенджеры и соцсети. Российский МИД, комментируя РИА Новости, решение Науэро прекратить отношения с Абхазией, заявил, что мотивы такого решения российской стороне непонятны. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела независимых государств, однако полагает, что ликвидация дипотношений не будет способствовать расширению географии и повышению качества контактов островной республики с внешним миром. В МИД добавили, что российская сторона способствует развитию связи Абхазии с государствами на Евразийском континенте, в Африке и Латинской Америке. Про Нижний Новгород и Нижегородскую область снимут документальный сериал для многомиллионной аудитории сербских зрителей главного балканского тревел-канала, сообщила пресс-служба городской администрации. Трехсерийный цикл фильмов расскажет о народных промыслах, фольклоре, гастрономии, богатой истории, культурном наследии, а также православных святынях Нижегородской земли. Отмечается, что съемочная группа из Сербии уже прибыла в Россию. Ведущий и руководитель группы признался, что по приезде в Нижний Новгород реальность превзошла все его ожидания. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 12.33, продолжаем прямой эфир. В студии Александр Кузьмак. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще
5: друзья.
3: Раз всем здравствуйте. Ну что, в общем, как анонсировали в предыдущей получасовке, поговорим о заявлении наших политиков, которые сейчас не просто политики, а участники предвыборной гонки. Вот, в частности, лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий сравнил идею яблока о договоре с Украиной и с Брестским миром и призвал признать партию нежелательной организацией в России. Причем сослался на Жириновского. Великий он, как по словам Слуцкого, Жириновский еще в 21-м году говорил, что за такие идеи яблоки рано или поздно признают нежелательной организацией. За какие время пришло, да, так сказать, это вот это может быть единственный рекламный политический ролик предвыборный, который я увидел.
5: Угу.
3: Ну, просто, так сказать, может быть, отсутствие бюджета, может, еще что-то.
5: Но... Об этом же говорил и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
3: Да.
5: Ну, я имею в виду тоже, так сказать, снять так или иначе яблоко с выборов. То есть, ну, в общем и целом, идея та же самая. Потому что
3: непонятно почему
5: и так далее.
3: Никакой бэкграунд. Я вот не понимаю, ни бэкграунд, ни такие идеи. Какие такие идеи? Ну, если они говорят, что за мир.
5: А что,
3: против мира хочешь сказать?
5: Ты знаешь, а у меня даже в большей степени юридический вопрос. Это вообще можно?
3: То есть, да, я имею в виду,
5: законно или нет? В принципе, как бы снимать за это партию с выборов или признавать ее нежелательной организацией, при том, что проверку она прошла. Сейчас кто бы ты ни был, то есть о какой бы партии речь ни шла. То есть, вот.
3: Эти вопросы предлагаю адресовать профессору Высшей школы экономики, политологу Марату Баширову. Он с нами на прямой связи. Марат Фатович, здравствуйте.
5: Добрый день.
7: Здравствуйте.
3: Это законно, то, что делают Миронов и Слуцкий?
5: Ну, то есть, можно ли такое сделать по закону?
3: И можно ли делать, можно ли делать такие заявления?
7: Это элемент межпартийной борьбы. Это допустимо. То есть, тут нет никакого нарушения закона. Ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание, мы же, как избиратели, все-таки ждем содержательного какого-то спора.
3: Угу.
7: То есть, что у них в программах должны быть некие предложения, как нам жить лучше. А когда используется, ну, попытка, да, очень пока. Но попытка, чтобы конкурента просто сняли с выборов, это не демократично, на мой взгляд. Хотя я понимаю, почему они это делают. Борьба за патриотический сектор избирателей. Значительная часть, в моем понимании, она ориентируется как раз на основные четыре политические партии, которые представлены в Госдуме. Яблоко, понятное дело, это вне этого сектора. То есть это не вопросы перетягивания голосов яблока. Но с другой стороны, как человек, который когда-то занимался предвыборными процессами, ну, это совершенно точно притягивает внимание к ним.
5: Это с одной стороны, а с другой стороны, я так понимаю, что это скорее на тематике, да, вот на повестке вот этой вот связанной с яблоком, опять же, повторюсь, не делая никаких выводов, там, оценочных суждений, его конкуренты, то есть, как бы, ругай кого-то, да, это привлекает внимание.
3: Ты понимаешь, тут же ведь, я бы на что обратил внимание, ругать это одно, а прямо обвинять, но обвинять
5: чем-то. Ну, это более сильная форма.
3: Да,
7: это называется... отстраиваться.
5: Да.
7: То есть вы четко проводите черту, что я не такой. Но
5: Да. Тут
7: есть определенный момент. У нас иноагентами признают вне судебного решения.
3: Угу.
7: Но иноагенты, после того, как этот статус ими получен, не имеют права принимать участие в выборных кампаниях на государственные должности в Российской Федерации.
3: Угу.
7: И тогда, если иноагентам, ну, в моем понимании, пусть юристы это подтвердят, но в моем понимании, если яблоко признают иноагентом без судебного решения, извините, то тогда, соответственно, это влечет автоматом снятие партии с выборов.
5: А как можно всю партию признать иноагентом? Так возможно?
7: Как общественную организацию.
5: Как общественную организацию, понятно.
7: Общественную организацию, да.
3: Давайте, может быть... Пока, надо сказать, какой-то развернутой реакции со стороны, потому что, ну, нам важно сказать, значит, Слуцкий и Миронов наехали, простите за этот термин, там, на яблоко. От яблока пока мы какой-то вот развернутой реакции не услышали, Не услышали пока. Значит, будем внимательны.
7: Это не в интересах яблока.
5: Конечно.
3: Ну, да. Но верно. Вот, Марат Фадж, а если от вот, частного к общему переходить, как бы вы оценили нынешнюю предвыборную кампанию? Я вот сетовал, что мне как будто бы не хватает активности.
5: Предвыборной кампании.
3: Да, активности в предвыборной кампании. Роликов нет, как бы лозунгов нет. Значит, каких-то...
5: Голосуй или проиграешь, нет.
3: Нет, да. Не. А что?
5: Да, нет, да, и все такое, да, где все это?
7: Есть юридический тайминг. Только позавчера, по-моему, была проведена жеребьевка, то есть какие места партии займут в избирательном бюллетене. Вот мы знаем, что первое место это «Единая Россия», а 11-е место это «Новые люди». То есть 11 партий будут принимать участие. И только с 20-х чисел августа можно будет вести активную предвыборную кампанию в средствах массовой информации. Но работать уже напрямую, двери к двери, листовки, это уже все можно будет делать как раз после того, как ЦИК подтвердит, да, что есть избирательные фонды. Деньги можно тратить только из избирательного фонда. И, соответственно, как только ЦИК подтверждает, что эти избирательные фонды, они сформированы, они находятся под контролем, там отчетность регулярно, можно из них тратить деньги. Вот просто так взять и напечатать листовку, это может только какой-то гражданин индивидуально. То есть я могу агитировать за и против. Вне этого, вне использования этого избирательного фонда. И давайте будем помнить, что еще второй пласт – это одномандатники. А вот одномандатники, и они тоже идут от партии. Большинство есть самовыдвиженцы, но они тоже должны в региональных избирательных комиссиях сдавать отчеты относительно своего фонда. Есть он, нет, и как расходуются деньги. Поэтому чисто процедурный вопрос, я думаю, что за неделю они развернутся.
3: Хорошо, а ожидания? Вот вы ожидаете какого-то... Ну, понятно же, в каких условиях мы живем, и в каких условиях будут проводиться выборы, тяжело, так сказать, тревожно и прочее, прочее. Вот вы ожидаете какой-то острой предвыборной гонки, Марат Фадж?
7: Я ожидаю острой предвыборной гонки, в первую очередь, в одномандатной.

0: сказать, срез какой-то настроения и прочее. Вот, вот тут вы ждете острой борьбы или нет?
1: Я думаю, что самая острая тема, это, конечно, СВО. Да. Есть определенное консолидированное мнение всех парламентских партий, в том числе и новых людей. Вот подождем, что скажет Яблоко. Вот, очевидно, ага. Мы это услышим с вами на дебатах.
0: Да.
1: Когда господин Миронов, Слуцкий, я не знаю, кто будет представлять Яблоко или эти организации, может быть, спикеры там будут другие, но эта тема совершенно точно будет обсуждаться.
2: Вот, наверное, уже в завершении, да, уже заключительный вопрос вот в связи с этим. Все-таки, возвращаясь к началу разговора, то есть пока в данном случае можно действовать, то есть это в каком-то смысле можно назвать пиар-ходом то, что сделано или будет делаться, вот такого рода вещи. То есть давайте признаем Яблоко нежелательной организацией.
1: Несомненно, это пиар-ход, и, как вы видите, он очень яркий. Мы с вами обсуждаем.
2: Ну да, цель достигнута.
1: Люди пишут об этом, разделяются, может быть, мнения, но обсуждают это заявление совершенно точно. В принципе, это первое яркое заявление этой избирательной кампании депутатов Государственной Думы.
0: Угу. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за комментарии. На прямой связи со студией был профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат Иванович, всего доброго. Мы к другим новостям. Поехали.
2: Интереснейшая, кстати, тема. Я очень люблю, в принципе, историю. Тема крайне интересная, связанная с личностью Рихарда Зорге. Вообще самого по себе. Но в чем идея? То есть идея в том, чтобы одному из островов Малокурильской гряды присвоить имя Рихарда Зорге. Остров Зорге. Да? И об этом на пресс-конференции заявил секретарь японского правительства. Заявил потому, что ну, Курилы остаются для Японии, так сказать, это спорной территорией, северной территорией, да, да, как они его называют. Вот, и, так сказать, тут на эту тему продолжается. А Рихард Зорге, мало того, что он был советским шпионом, он работал в Японии долгое время.
0: Разведчиком.
2: Разведчиком, да, ну, разведчиком, он да. похоронен в Японии, даже видел его могилу, под Токио она находится. И фигура, безусловно, такая, я бы сказал, для кого-то одиозная, а для кого-то культовая, без сомнений.
0: Да, но речь идет, значит, о маленьком острове, безымянном, вот до этой поры. Вот он назван в честь Рихарда Зорге. И, как Саша сказал, Минору Кихара, это генсек Кабинета министров Японии. Да?
2: Да.
0: Он заявил, что Токио установит все детали произошедшего, после чего определит свои дальнейшие действия. С нами на прямой связи профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин. Вячеслав Леонидович, здравствуйте, рад вас видеть, слышать.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Давайте разбираться. Значит, во-первых, все ли вот эти малые острова Курильской гряды носят название? Если нет, то почему там в какой-то момент государство принимает решение дать имя острову?
3: Ну, собственно говоря, Курильские острова неоднократно меняли свои названия, да и вообще многие территории в течение исторического периода неоднократно меняли свои названия. Собственно, трудно найти вообще территории, где названия бы не менялись. Что касается Курильской гряды, то как и с Южным Сахалином, понятно, что после того, как Советский Союз освободил эти территории, то, конечно, значительная часть названий, которые имели японскую коннотацию, были трансформированы в русскую, скажем, но не полностью. Да, мы знаем, что Малая Курильская гряда – это остров Шикотан, самый крупный, и архипелаг Хабамае в составе там порядка 6-7 островов. Вообще говоря, насколько я понимаю, все они имеют название. Я, честно говоря, острова, не имеющего названия, я не знаю.
0: Угу.
3: Поэтому речь, собственно, идет о переименовании одного из островов в остров имени Рихарда Зорге.
2: То есть он будет, видимо, остров Зорге тогда будет, да, называться? Ну, вообще, остров имени не может быть.
0: Фонетически, да, фонетически приятно звучит остров Зорге.
2: Но что да, такое, красиво. Да? Но у меня вот здесь и с этим вопрос. Понятное дело, что для Советского Союза и для России, как преемницы Советского Союза, в особенности с учетом всех перипетий Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, поскольку Зорге имел отношение к, скажем так, к работе в предвоенном периоде и к, так или иначе, в донесении его об этом. Ну, то есть они прямое отношение имеют к этому. Но Зорге – это человек, который работал в Японии. Для японцев это, ну, безусловно, такой своего рода, ну, вызов, что ли.
3: Вы хотите географический отдел?
0: Да, или политический.

0: Зоргий.
1: А, ну, как будто... То есть у них под боком, да, появляется остров Зорги. То есть,
0: ну, такой, да. Что ли, троллинг. Ну, позвольте мне это слово дурацкое, да, но со стороны России.
2: Это геополитически хороший ход в условиях ухудшения отношений с Японией. Нет. Мы все время как-то в позиции оправдывающихся. А здесь мы как бы говорим, наша территория, что хотим, то и делаем. Хотим назвать Зорги, назовем Зорги. Будут другие идеи. Это все равно должно приниматься определенным документом государственным, да? Это как бы не решение местных властей. Это как бы решение Российской Федерации. Я считаю, что это сигнал для Японии. Посмотрим, как там дальше будет.
0: Да, Вячеслав Леонидович, с одной стороны сигнал, с другой стороны, вот не знаю, я думаю, что, конечно же, по адресу в том числе этот вопрос будет. Но так или иначе, название ведь это то, как говорят люди, правда? Можно сколько угодно да. там переименовывать что угодно, но люди все равно будут называть так, как они привыкли.
1: Ну, во всяком случае, это поколение.
0: Ну да, хорошо, да, это поколение. В этом смысле как-то учитывается вот при названии каких-то островов, не знаю, так сказать, географических объектов, вот это вот знание и память людей.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Архипелаг-то практически не заселен. Там нет людей, у которых была бы какая-то историческая память и что-то другое. И во времена Японии он тоже был не заселен. Это как бы, если хотите, японцы ради принципа за это бьются. У них на Хоккайдо-то особо мало желающих там жить, угу. В отличие от остальной Японии, там отрицательное движение населения. А уж сюда точно никто не поедет. Это чистая политика.
1: А вот как раз тогда, может быть, с географической точки зрения хотел спросить. Вот есть же огромное количество разных названий, которые, да, как они приживаются и как, то есть, и вообще, как они учитываются в этом смысле, вот эти факторы. Ну, есть же названия, например, в том числе русские названия островов или каких-то географических объектов, которые находятся далеко от России. Или, ну, прям совсем далеко. Я почему
0: вспомнил. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, например, там плавали там Беллинсгаузен и Лазарев, например, да. Они там плыли, там доплыли бог знает куда, да, там, и тем не менее, или Крузенштерн, или Лисянский, там, и так далее. И вот они что-то где-то нашли, открыли и назвали. И теперь название, которое на другом конце мира, да, оно носит там вот... Как это, так сказать, приживается, как на это реагируют люди, которые рядом живут, если такое бывает? Вот как интересно, как это вообще работает?
2: Да. Ну, да, действительно была такая традиция в эпоху великих географических открытий, что новые земли назывались именем того, кто их открыл. Но, строго говоря, эти земли были открыты только для европейцев, а для местных жителей они были хорошо известны, никакие не открытые. И у них, естественно, было свое название. И я думаю, что по мере того, как растет национальное самосознание, мы это видим по Африке, мы это видим и по некоторым постсоветским государствам в рамках роста национализма, да, идет переименование, скажем, прежних названий в новые, близкие, так скажем, национальным представлениям об истории этой территории, так сказать, ну, если хотите, неких претензиях живущих там ныне людей на всю историю, которая касалась этой территории и так далее.
0: Но тут же еще, да, вот это связано с тем, что теперь, поскольку остров получил наименование, ведь его нужно, ну, менять там в картах, условно говоря, в атласах, по всему миру. Это же тоже, так сказать, не, абсолютно не быстро и вообще кажется, ну, так что во всех прям вот картах мира вдруг появился остров Зорги, кажется, как будто бы невыполнимым.
2: Ну, знаете, собственно говоря, на большинстве, абсолютном большинстве карт из всей Курильской гряды обычно подписаны только Кунашир и Туруп. Десятки и десятки других островов не подписываются. Это только если очень крупномасштабная карта, только Южно-Курильской гряды. Вот там острова будут подписаны. А это как бы имеет интерес для узкой группы исследователей, ну, географов, скажем, для геологов.
0: Вячеслав Леонидович,
1: можно я? У меня, походу, тут прям вопрос родился короткий. Дети капитана Гранта сразу вспоминаются. Да, великая история, да, на французских картах Тобор, в английских картах и немецких остров Марии Терезы, как сейчас помню. Такие истории возможны вообще сегодня, чтобы на разных картах с разным языком были разные названия, и при этом люди как-то разбирались в этом?
2: Ну, безусловно, зачем далеко ходить? Возьмите японскую карту, где граница с Российской Федерацией совершенно другая и где другие названия. Да, это распространенная практика. Но тут вот надо понимать, мы же не требуем немцев, что они говорили «Москва», или от англичан, чтобы они говорили «Москва». Они говорят, называют Москву на своем языке, так как это у них принято, да? То есть поэтому на разных картах, конечно, будет по-разному. На английской карте Москва будет называться по-другому.
0: Ну да, Вячеслав Леонидович, в завершение. Но ведь это же еще вопрос навигации. Ну, в том числе международных там сообщения
1: маршрут
0: и прочее,
1: построен.
0: Маршрут построен совершенно верно. Или там прямо по курсу остров Зорги. Что у вас по курсу? Где там? Где Зорги? Да какой Зорги? Вот в этом в смысле какие-то сложности могут возникать дополнительные?
2: Не, ну, конечно, я так полагаю, я как бы глубоко не погружался в то, как устроена международная информация об изменении названий, но думаю, что есть соответствующие, которые решают эту проблему. Мне кажется, это как бы нас должно интересовать очень мало, это должно интересовать кого-то другого.
0: Но моряки
2: а мы
0: там же, флот
2: там
0: в том числе. Да.
2: Ну, там регулярного судоходства нету, флот наш в основном стоит в других местах. А
1: да.
2: Там как бы с
1: геобрической
2: точки
1: рыбу
2: зрения
1: ловят, это,
2: базироваться неудобно и так далее. Это,
1: спасибо.
2: Я считаю, чисто принцип, чтобы всем было понятно.
0: Да, спасибо большое. Спасибо. Вячеслав Бабурин, профессор кафедры экономической и социальной географии России, географического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Можно отбивку дать, и мы еще одну новость успеем обсудить.
1: Ну,
0: не
1: можно
0: получится
1: не давать,
0: быстро.
1: Да?
0: А можно,
1: ну, ладно.
0: А можно не давать. Это все, обращаемся с Вячеславом Леонидовичем, значит, и коротко тогда расскажем вам про прецедент.
1: Да, дикий какой-то прецедент абсолютно. Ну, что случилось? Ну, то есть, ехал человек пьяный за рулем, его остановили, спросили у него, значит, да, у него не было прав. Вот, его спросили, как тебя зовут? Он сказал там, да я уже не помню сейчас, даже не буду.
0: Вася Пупкин,
1: Вася
0: меня
1: Пупкин
0: зовут.
1: Да.
0: Пошутил,
1: а, Вася Пупкин,
0: пошутил,
1: мы тебя лишаем, да, соответственно, лишаем прав за управление в нетрезвом виде. А выясняйте, что это был не Вася Пупкин, а Вася Пупкин сидел рядом на соседнем сиденье. Это был двоюродный брат.
0: Да, и теперь Верховный суд признал незаконным лишением водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, если личность водителя была установлена только с его слов. В общем, и не подтверждена документами. Вообще для меня загадка, как, ну, типа, гаишники наивные люди, что такие,
1: ну, погоди.
0: А Вася Пупкин, так и запишем протокол.
1: Ну, погоди,
0: значит.
1: Помнишь, там сидит бегемот, волк подползает
0: да.
1: Этого, под тазиком,
0: да.
1: Говорит, кто, черепаха?
0: Да,
1: вот
0: да,
1: это,
0: да,
1: тот
0: да,
1: самый
0: да.
1: Случай.
0: Да, ну, странная какая-то история случилась в Новосибирске. Короче говоря, вот Верховный суд признал незаконным. То есть, если вас лишили водительских прав с ваших слов, когда вы представились другим именем, вы теперь типа можете оспорить, получается, да, и вернуть как будто бы свои права.
1: Ну уж как минимум, да. То есть оштрафовали, но, по крайней мере, прав тебя не лишат, потому что тебя не было за рулем. Ты сидел рядом. Но удивительно то, что в этой ситуации сами сотрудники ГАИ, вот эти конкретные, они прям вот среагировали, ну, назвался груздем.
0: Полезай.
1: Да,
0: да, на 15 суток. Да. Ну, вот такая история. Все, друзья, на этом говорим вам спасибо и скоро вернемся. Да? Сейчас реклама, выпуск новостей, после чего
1: продолжается
0: прямой эфир будет продолжаться. Александр Кузьмак, Алеша Тимофеев.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Кирове и Цхинвале столько же. Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Российская армия уничтожила 34 морских судна ВСУ. Товарооборот России и Китая вырос по итогам первых 7 месяцев этого года. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Кремль. Главы государств обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и сделали акцент на важности скорейшего достижения договоренности по нормализации ситуации в регионе. Также Путин обратил внимание на активизацию Киевом террористической деятельности в отношении мирного населения. Также российский лидер информировал президента Эмиратов о положении дел в контексте проведения специальной военной операции. Он поблагодарил руководство Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной. Российские войска в течение недели поразили 34 морских судна ВСУ, в том числе 31 сухогруз и 3 буксира, сообщила Минобороны. Кроме того, силы и средства Черноморского флота уничтожили 5 морских дронов в Черном море. Всего за неделю российская армия нанесла 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ. Отмечается, что в результате поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Страны ЕАЭС должны объединить мощности, сырьевую базу и кадровый потенциал для раскрытия своего индустриального потенциала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Вице-премьер также отметил, что для создания инновационной продукции стоит наладить обмен передовыми технологиями и практиками.
4: Необходимо более активно использовать наднациональный механизм поддержки кооперации для выхода на создание инновационной продукции, задействовать имеющуюся и исследовательскую инфраструктуру, наладить обмен передовыми технологиями и практиками. Решать такие задачи мы можем и должны в рамках стратегической программы научно-технологического развития Союза на долгосрочный период, которая утверждена в прошлом году.
3: Глава российского правительства предложил поручить Евразийской экономической комиссии подготовить проект плана по ее практической реализации. Так, по словам Мишустина, удастся скорее перейти к воплощению в жизнь достигнутых договоренностей. Всемирная организация здравоохранения в курсе нового случая выявления хантавирусной инфекции и находится в контакте с властями, заявили в организации. Ранее Министерство здравоохранения Франции сообщило, что турист, который путешествовал через страну транзитом, был помещен в изоляцию в Испании после того, как у него был выявлен штамм Андес хантавирусной инфекции, который может передаваться от человека к человеку при тесном и длительном контакте. Минздрав отметил, что все меры, необходимые для отслеживания маршрута передвижения туриста, были приняты. Товарооборот России и Китая по итогам первых 7 месяцев этого года вырос на более чем 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается, что Поднебесная везла в Россию товаров почти на 73 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР выросли более чем на 23,5%, составив почти 86,5 миллиардов долларов. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
5: Так, 13 часов 4 минуты, пятница, 7 августа
6: 2026 год.
5: Прекрасно, Лиза Хабалова в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Ну что, главная тема или что ты хочешь, может быть, что-то поделиться? Что это? Мы да. Сегодня все жаловались, что все сегодня плохо спали. Ты сегодня как спала?
6: Я последние две ночи очень плохо тоже сплю. А кто жаловался?
5: Все просто.
6: Все?
5: Да, даже слушатели.
6: Я думаю, что если это касается москвичей, то наверняка дело связано с чудовищной духотой, жарой. Да,
5: и
6: очень тяжело переносится.
5: Еще да, дождь был.
6: Еще и дождь был?
5: Да.
6: И я пропустила.
5: Значит, ты хорошо спала. Да, тогда тебе
6: нет, я очень много раз просыпалась, но как-то не обращала, видимо, внимания на то, что происходит на улице. Да и тем более Москва, она огромная. Возможно, где-то был дождь, где-то
5: нет. Ну, ты на севере. На севере был дождь.
6: Значит, ну, я его пропустила.
5: Да. Ну, значит, ты крепко спала. Хорошо, друзья, к нашей теме тогда основной, да?
6: Да, основная тема очень интересная и для многих актуальная. Поговорим о наболевшем для продавцов складов Wildberries.
5: Ну, продавцов, да, просто в Валберис, да, которые потеряли на складах свою продукцию. Значит, о чем речь?
6: Торгово-промышленная палата России, она выступила с очень важной инициативой изменить процедуру банкротства для предпринимателей, чей товар был уничтожен или поврежден в результате атак беспилотников. Угу. Сейчас нет каких-то конкретных данных, тоже важно отметить. Российское законодательство на данный момент предусматривает, что для погашения долгов может использоваться далеко не все имущество гражданина. И дальше там есть некие перечисления. Но конкретно обсуждение возможных мер поддержки пострадавших продавцов началось на фоне массовых атак украинских.
5: Давай еще раз. Значит, в чем сложность? Деньги вложили. Кто-то вложил свои деньги, кто-то вложил заемные деньги. Значит, теперь нечем бизнесменам покрывать кредиты.
6: Да,
5: и банки могут забрать у продавцов, у этих селлеров, да, у продавцов. Почему селлеры-то? Значит, личные накопления и транспорт. Банки вправе, это, так сказать, это прописано в законах,
6: да,
5: забрать
6: и вот
5: эти накопления.
6: Да, и транспорт остается только у инвалидов.
5: Угу. А, значит, из-под взыскания сейчас выведено только единственное жилье и дешевый инвентарь. То есть, если у человека, например, есть кредиты, есть две квартиры, или квартира и дача, то может лишиться чего-то. И вот торгово-промышленная палата предлагает упростить и ускорить процесс судебного признания несостоятельности, ну, то есть банкротства, исключить риск потери личного имущества для этой категории должников и разграничить предпринимательский риск и форс-мажор в виде внешних атак.
6: Да, и также обсуждают налоговые отсрочки для предпринимателей, чьи товары пострадали.
5: Это уже правительство. Это, по-моему, Новак, вице-премьер, зампред правительства, тоже поручил, значит, профильным ведомствам.
6: Замминистр финансов Алексей Сазанов об этом заявляет. А, вот. Да, и при этом он не уточняет сроки и условия такой отсрочки.
5: Угу. Да, Минфин обсуждает предоставление налоговых отсрочек. Да. ЦБ и Минэкономразвитие прорабатывают выдачу льготных кредитов и реструктуризацию старых займов. Ну и сам Marketplace начал выдавать продавцам специальные справки для подтверждения ущерба в банках и запустил поэтапные компенсации. О-о, какая мощная мера поддержки со стороны Marketplace. Выдавать справки. Ты представляешь, это надо их напечатать, ну а потом распечатать, а потом вручить. Это, конечно, существенно.
6: Серьезная, да, мера поддержки. Но в любом случае конкретные предложения будут ориентировочно готовы уже на следующей неделе. То есть на следующей неделе мы уже сможем обсудить и понять, что на самом деле будет происходить и как будут помогать продавцам.
5: Да, ну что, у нас есть экспертные мнения, правильно?
6: Да, конечно, у нас есть экспертные мнения, они разные, но абсолютно актуальные, очень интересные. Давай начнем с Игоря Шанченко, это топ-селлер Валберис с оборотом в 100 миллионов рублей в месяц, спикер и участник конференции по маркетплейсам. Сейчас он расскажет мнение о этих мерах поддержки.
7: Это в корне неправильная мера, не понимают масштаб трагедии и бедствия, которые происходят сейчас на маркетплейсе. Первое, нужно просить, чтобы четко была формула прописана компенсации со стороны маркетплейсов за сгоревший товар, ее до сих пор нету. Плюс нету обязательства от маркетплейсов, чтобы они были ответственными хранителями товара, который у них находится на складах. Плюс нам, селлерам, не нужно просить какой-то там поддержки, компенсации полностью суммы товара. Мы просим от маркетплейсов, чтобы снизили, сократили на время комиссию, да, на товары, либо там ускорили процесс вывода денежных средств. То мера поддержки, которую предложили палата, это не поддержка.
5: Ну да, почему? Потому что поддержка, понятно, что жалко бизнесменов. И понятно, что, ну, кажется, не просто, да, понятно точно, что они ни в чем не виноваты. Они,
6: ну,
5: точно ни в чем не виноваты. Они являются жертвой в этом случае. С 18-й стороны, бизнес всегда риск. Мало ли что может случиться. Можешь прогореть. Значит, но при этом есть третья сторона. Вот то, о чем говорит Игорь Шанченко. Да? Есть маркетплейс, который хранит у себя. Это не селлерский склад. Это склад маркетплейса. Товар попал на этот склад. И значит, маркетплейс несет ответственность. Ну, правильно? Но если ты взял на себя, так сказать, право там
6: хранить
5: у себя, но ты за него отвечаешь или нет?
6: Ну вот в данном случае, видишь, к сожалению, получается так, что они отвечают, поэтому очень много вопросов у селлеров в данном случае появляется, и их позицию тоже. Конечно, их тоже можно понять, но какие-то меры поддержки есть, потому что как раз сейчас мне вспоминаются эти картинки. Каждый раз, когда я еду на работу, я встречаю баннеры, и их много, этих баннеров. Поддержите продавцов,
5: да, все понятно, но есть гражданское общество. Есть гражданское общество, которое реагирует, значит, которые там может поддержать и прочее, прочее. Но есть государство. Но есть государство со своими правилами, законами, значит, которое, конечно, должно защищать и помогать бизнесу.
6: Вот слушатель Григорий Л. Спрашивает, прости, пожалуйста, Алексей, получается, если не решат проблему, то удар врага окажется серьезным.
5: Ну вот, конечно. Но это же речь о людях. Это, причем, так сказать, я знаю традиционное отношение наших с тобой соотечественников, значит, к бизнесам, что они хапуги там и прочее, прочее. Но это люди активные, предприниматели, которые не сидят, простите, так сказать, на чем-то ровно, на диване ровно, да, а которые подсуетились и развивают экономику.
6: Это
5: нашу.
6: Совсем
5: это развитие
6: разные
5: экономики.
6: Люди. У меня есть подруга, которая мать-одиночка, и она одна воспитывает 2 года ее сыночку, и вот она вложила все свои накопленные сбережения, плюс ей выдали какой-то капитал, государство выдало, и она вложила абсолютно все свои сбережения в этот маркетплейс, и сейчас она тоже не представляет что делать. Да, то есть это не всегда люди, которые, правильно Алексей говорит, которые нам представляются какими-то хапугами, а зачастую это простые люди,
5: купил на садоводе, продал подороже. Типа, нет, это не так. А даже если и так, он не сидит, а развивает экономику. Это и есть развитие экономики. По оценкам экспертов, совокупный ущерб от пожаров и разрушений может достигать 100 миллиардов рублей. Вот представьте, сколько люди потеряли денег. Ну, это, конечно. Да, и можно посмотреть там прибыль и выручку маркетплейсов. Может как-то компенсировать маркетплейс? Ну, не знаю. Ну, вот, так сказать, мы услышали, да, от этого селлера, от продавца. Ну, хорошо, комиссию сделайте поменьше. Деньги там быстрее выдавайте. Придумайте какие-то схемы. Ну, будем надеяться.
6: Давай послушаем еще одно мнение. Там наш спикер будет говорить о необходимости изменений и какими они должны быть. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
8: В первую очередь надо признать, что те обстоятельства, при которых селлеры теряют свои товары, и в конечном итоге это приводит к необходимости обращаться к процедуре банкротства, это форс-мажор, который от них не зависит. Такого рода форс-мажорные обстоятельства вообще зачастую освобождают участника торговых сделок или других экономических сделок от ответственности. Необходимо вносить изменения не только в процедуры банкротства, но и в действующее законодательство, поскольку мы живем, к сожалению, вот в новой реальности. Изменения должны касаться, безусловно, так сказать, ограничений права обращения взыскания на имущество, связанное с бытом. Да? То есть это квартиры, то имущество, то там мебель и прочее, что находится в распоряжении семьи. Либо, так сказать, развивать систему там, страхования, соответственно, требовать от маркетплейсов участвовать в этой системе страхования, с тем, чтобы не возникало вот таких крайне негативных последствий для селлеров.
5: Ну да.
6: Но ты же говоришь, что по идее это все должно освобождать от ответственности. Тут еще один интересный комментарий, возможно, я с ним даже немножечко где-то согласна. Пишут, что и для Wildberries это форс-мажор, и для клиентов Wildberries, но тот, кто принял на хранение, должен покрывать все-таки расход, сложная ситуация. Александр Перми, наш слушатель, написал.
5: А то получается, за вещи, оставленные в гардеробе, ответственность театра, администрация театра ответственность не несет. Ну что это такое? Но это же не оставленные вещи, это переданные на хранение вещи. Переданные на хранение, набережные. Значит, да, это, конечно...
6: Надо
5: будет
6: потом почитать, что касается гардероба, там есть какой-то закон. Так что да, если кто-то вдруг вам так скажет, почитайте закон. Есть закон, который это все регулирует, и они обязаны нести ответственность.
5: Ну, в общем, жалко, конечно, наших вот этих предпринимателей, бизнесменов, которые понесли убытки на 100 миллиардов рублей. Будем надеяться, что выработаются эти меры, да, совместно и маркетплейсом, и правительством, властями, для того, чтобы как-то минимизировать последствия для этих обычных активных людей, которые развивают нашу с вами экономику. Все, да, с многоточием, как всегда.
6: Как всегда, с многоточием.
5: Да, и к следующей теме. Вот это любопытная история, значит, опять контраст или даже противоречие заголовка и сути. Заголовок. Несовершеннолетним в России могут запретить мессенджеры и соцсети. Суть. Минцифры официально опровергла планы по запрету доступа детей к соцсетям и мессенджерам. Однако ведомство действительно предлагает проект новых правил оказания услуг телефонной связи, ограничивающих получение некоторых СМС несовершеннолетними. С нами на прямой связи эксперт, который поможет разобраться нам в этом вопросе, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, салют, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Лесо.
6: Здравствуйте.
5: Давайте разбираться, действительно ли противоречие между тем, что хотят запретить, и так сказать, Минцифра отказывается запрещать соцсети и мессенджеры?
9: Вы знаете, у нас нет сегодня нормы закона, которая ограничивала бы на уровне государства запрет для детей и подростков пользоваться теми или иными сервисами. Сами сервисы имеют ограничения, то есть возрастные. И, по сути, если ребенок регистрируется в таком сервисе, он нарушает его условия использования. Но я не знаю примеров, когда бы это отслеживалось. Я не знаю примеров в России конкретно, когда за это кто-то нес наказание, то или иное. Поэтому это скорее пожелание, чем суровая необходимость. Во втором пакете поправок к различным законам появилась такая сущность, как детская сим-карта.
5: Да.
9: Детская сим-карта первоначально обсуждалась как некая обязательная вещь, которую родители все равно регистрируют на себя, потому что ребенок не может ее оформить до получения первого паспорта хотя бы. Но неожиданно оказалось, что родители, в общем-то, не хотят этого делать, потому что, как правило, тариф на такой карте дороже, чем они могут купить для своего чада, например, с безлимитным интернетом. И второй момент – это сим-карта ограничена в правах. То есть там заблокированы многие вещи, которые, например, нужны для учебы, как ни странно. Исходя из этого, рынок конкурентный, детских сим-карт огромное количество. Но из закона это превратилось в некое пожелание. Пожелание того, чтобы пользовались у нас детскими сим-картами. Назовем это так.
5: Эльдар Викторович, простите еще, а чье пожелание-то? Вот это кто желает? Родители, может быть, дети сами, так сказать? Вот
9: нет, нет, нет, это пожелание со стороны государства, это не пожелание со стороны родителей, детей. Это навязанная инициатива, которая первоначально предлагалась. Вообще, большинство инициатив у нас приходит каким образом? Что надо вроде как бороться. Есть ощущение, что ключевой индикатор получения там тем или иным чиновником премии заключается в количестве законов, которые он предлагает. Безопасный вариант предложения – это взять то, что уже давно существует на рынке, детские сим-карты существуют больше десятка лет, и предложить как некую новую инициативу. Но тут вышла промашка по тому, что и родители этого не хотят, и дети этого не хотят. А самое главное, наше законодательство нужно настолько перекопать и поменять, чтобы навязать детские сим-карты и обязательно их использование, что фактически к моменту выхода вот эта инициатива, она была полностью изменена. И вот сегодня то, что мы наблюдаем, это уже последствия, когда многие считают, что есть какие-то запреты на использование детьми тех или иных вещей. По факту этих запретов нету. И, к сожалению, это нагнетание такое вот среди родителей, особенно в школьной среде, что не пойдем, не будем, не заставите и так далее.
6: А вот, я как раз сейчас, да. Прости, Алексей, вспомнила, что у моей дочери тоже детская сим-карта, и уже давно. Это и правда работает уже лет 10.
5: У моих трех нет.
6: А я не целенаправленно, то есть я пришла оформлять ей сим-карту, как сейчас помню, это было еще лет 5-6 назад, и мне предложили очень выгодный тариф, детская сим-карта, оформляется она, соответственно, да, естественно, на маму, но там введены ее данные тоже. Но я вот не знаю, сейчас вроде нет никаких ограничений конкретно по этой детской сим-карте, просто есть очень выгодный тариф.
9: Ну, это зависит от оператора, от того предложения, потому что есть интересные предложения, действительно интересные, и если родители осознанно выбирают, это их выбор, в конце концов, ребенок — это их зона ответственности. Да, это надо четко понимать. Если ребенок что-то начинает делать на сим-карте, которая оформлена на родителя, придут не к ребенку, придут к родителю, безусловно. И в любом случае ответственность придется нести. Сим-карта детская, она от этих проблем все равно не защищает. Угу. То есть там есть ограничения ряда ресурсов, ряда смс-сервисов и прочее, прочее.
5: Звонки за границу там, да.
9: Например, да, но дети настолько продвинуты, что они эти ограничения, во-первых, не приемлют, во-вторых, они легко их обходят.
5: И с одной стороны, и дети продвинутые, и мошенники продвинутые, которые не обязательно тебе будут звонить там с иностранных номеров. Ну, например.
6: Но да. Они действительно очень продвинутые, потому что, опять же, на живом примере мой ребенок недавно мне рассказывает: мам, ты знаешь, я себе в Сбербанке сделала какой-то там кошелек, а еще что-то там себе оформила. Я негодовала, я так злилась. Я говорю: это как вообще возможно? Ты ребенок, тебе 13 лет, ты как это все сделала, намудрила, отключай обратно, потому что мне лично очень страшно, мы каждый день говорим про всех этих мошенников, и я даже думаю, а ты точно со Сбербанком разговаривала? Ну, то есть они могут все, и обойти могут все, и про Роблокс они тоже разговаривали, который был запрещен, и теперь он больше не запрещен, там тоже планируют вводить какие-то
5: ограничения. Я бы, знаете, как вот обобщил в завершении нашего разговора, мы знаем, что сейчас вот эта история с запретом, я просто от сим-карт бы перешел на социальные сети, стоило позволить, и в принципе, да, на
6: ну, это, вот как
5: да.
6: раз про Роблокс я к этому и говорила.
5: Да, значит, в массе стран просто, в Австралии полный запрет на соцсети, регистрацию детей там в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке.
6: 16, да, по-моему?
5: Да, ОАЭ, Малайзия, Индонезия, даже в Турции частичный запрет, Франция, Италия, Германия, Бразилия. Но кажется, что весь мир идет к тому, что намерен запретить соцсети для пользования подростками. В этом смысле, вот вы что думаете? В принципе, вот скажите, пожалуйста, нам, ну, стоит запрещать, не стоит. Вот я своим не запрещаю, и проблем я в этом, ну, как бы, я не вижу. Просто надо, может быть, самостоятельно научить их там. Но это мой личный опыт, который я не имею там права переносить
6: я
5: на всех.
6: Я не запрещаю тоже, простите, пожалуйста, Эльдар Викторович, очень коротко скажу, я тоже не запрещаю, но у нее и интереса к этому нет, соответственно, потому что, я предполагаю, потому что не запрещается.
9: Вы знаете, мне вообще не нравятся запреты. Особенно запреты для пользователей. Запреты должны в сторону бизнеса идти. И вот вопрос, если переиначить, он же звучит по-другому. Когда вы предпочитаете, чтобы ваш ребенок переболел ветрянкой? В детстве или в зрелом возрасте, когда последствия хуже? Наверное, познакомиться с цифровым миром нужно в комфортной среде как можно раньше. Но, подчеркну, эта среда должна быть комфортной. То есть в зависимости от возраста ребенка его нельзя не пускать туда. Запретный плод сладок, он все равно туда попадет. Он должен иметь те или иные возможности. Подчеркну, не говорит, что это ограничение, но, например, взрослый контент он не должен получать. И я не говорю сейчас о каких-то запрещенных вещах, коих хватает с лихвой. И это надо вычистить. Я говорю скорее про контент, который не подходит детям в определенном возрасте. Ну и самое главное, когда мы говорим вообще, вот мы почему-то о социальных сетях только говорим. Угу. Давайте говорить о времени использования смартфонов, планшетов, компьютеров. Потому что сегодня основная проблема, которая возникает, я неоднократно говорил, что я пугаюсь, я иногда подхожу, но дальше я огребаю по полной программе, когда ребенок до 2 лет в коляске, он не может держать этот огромный планшет. Его как-то ему присобачивают, чтобы что-то, там игрушки, мультики, что-то. И, ну, родители, как правило, это мамы молодые, они считают, что все в порядке. Ребенок не способен потреблять такую информацию в таком возрасте. То есть физиология не подготовлена к этому. И ребенок в конечном итоге может получить инвалидность в прямом смысле этого слова. Просто надо послушать врачей-педиатров, который категорически против таких испытаний для детей. И вот здесь нам нужно выработать именно в обществе не запреты, а четкое понимание, говорить о том, что, ребята, родители молодые, это очень вредно. Вы потом будете своего ребенка по зрению, по развитию, по другим моментам вытягивать, если вы, конечно, это захотите. И для общества это, конечно, большой удар.
5: Да, спасибо вам большое за комментарии. Благодарим. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. Так, коротко, да, одной строкой, ну, такая, как бы, вот, называется бантик.
6: Бантик, да, бантик, да. Давай. Это бантик. Пенсионер из Тольятти обманул мошенников. Вот так. Не они его обманули, а он их обманул. Достаточно быстро 77-летний мужчина понял, что его хотят обмануть. К нему пришла курьер, безработная женщина, действовавшая в сговоре с аферистами. И вместо денег он передал в сумке нарезанные бумажки.
5: Так, 77 лет пенсионеру, значит, к нему приходит женщина. Говорит, я одинокая женщина-курьер. Мне нужны какие-то деньги за что-то, наверное, да? И он, пенсионер, сразу понял, что общается с преступниками, но решил подыграть им. Скучно. Ну, на пенсии же скучно. Взял, нарезал аккуратненько. Представляете, сколько надо нарезать 2,4 миллиона рублей из газетки? Сколько времени надо на это потратить? Но у пенсионера было это время.
6: А откуда все об этом узнали? Вот я думаю, наверное, возможно, мошенников поймали, и они рассказали такую историю. Вот как ты думаешь, как все об этом узнали?
5: Не знаю, честно говоря. Но он же обратился в эти правоохранительные органы.
6: И рассказал?
5: Да, уже оттуда все растеклось. Вот, ну, вот такой пенсионер. Хорошо, друзья, да, прерываемся на выпуск новостей и рекламу и скоро вернемся в прямой эфир.

0: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержке молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На встрече обсуждались дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза прошло 23 июля. На той встрече обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений. 5 населенных пунктов освободили подразделения российской группировки «Север» за неделю, сообщила Минобороны. Так, на прошлой неделе в результате активных действий были взяты под контроль населенные пункты Белой Колодезь, Устиновка, Бакшеевка, Харьковской области, Рыжевка, Сумской области. Сегодня стало известно, что накануне наши бойцы установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области. Всего за неделю в зоне действий северян в СУ потеряли более 1600 боевиков. Верховный суд России получил иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Минюст и Генпрокуратура должны внимательно присмотреться к этой партии и ее лидерам, а также дать правовую оценку их действиям. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также выразил мнение, что пришло время признать партию «Яблоко» нежелательной организацией. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что возглавит российскую делегацию на встрече старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое состоится в Китае. Бердыев отметил, что в рамках встречи пройдет более 120 мероприятий по различным темам, среди которых борьба с коррупцией, цифровая трансформация, а также устойчивое развитие океанов. Встреча старших должностных лиц АТЭС пройдет в городе Далянь с 17 по 28 августа. Вооруженные силы Китая и Белоруссии проведут совместные военные учения «Шэньин-2026» на территории Поднебесной во второй половине августа, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чен Си. Он отметил, что темой учения станут совместные антитеррористические операции в городской среде. По словам Чен Си, в ходе учений основное внимание уделят отработке разведки и контрразведки, захвата и удержания ключевых объектов, а также операции по зачистке территории и ее последующему удержанию. Чен Си добавил, что это будут четвертые совместные учения данной серии, проводимые Китаем и Белоруссией. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13.33. Продолжаем прямой эфир. Лесо Хабалов. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Каждую пятницу в студию радио «Спутник» приходит Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь и судьбу человека, государства и бизнеса.
4: Все верно, Алексей.
3: Ева, привет.
4: Да, всем здравствуйте.
3: Что сегодня мы будем обсуждать с вами?
4: У нас прекрасная тема, она называется «Покупайте меньше, но лучше».
3: Так.
4: Я сегодня расскажу о том, как это...
3: Это про продуктовую корзину мы сегодня будем говорить?
4: Не ко мне, у вас есть другие эксперты по продуктовой корзине. Так. У меня корзина вещевая, так сказать. Сегодня я вам расскажу о том, как этот принцип работает в реальной жизни. Ну, конечно, это все красиво звучит, но как же его применить? Собственно, что такое лучше?
3: Что такое лучше?
4: Вот, по вашему мнению, что такое лучше? Вот меньше, но лучше, как вы понимаете?
3: Вы имеете в виду
4: я у вас хочу спросить,
3: или что?
4: Как
3: или про
4: у
3: что?
4: Некого респондента.
3: Так.
4: Вот что для вас значит меньше, но лучше в плане одежды, да?
3: Ну, типа лучше 40 раз по разу, чем один раз 40 раз? Или... А, в одежде все.
4: Конечно,
3: в
4: да.
3: В одежде. Меньше, но лучше. Но лучше в смысле, наверное, я бы назвал выгоднее, качественнее во всех смыслах. Ну, типа, хороший материал, который тебе дольше прослужит, и вещь, которая дольше будет актуальной, так сказать, считаться, ну, например.
4: Класс. Вот, вот уже чувствуется мое влияние на вас. Вы уже лучше.
3: Вы думаете, это ваше влияние?
4: Конечно.
3: Ну, давайте, так сказать, хорошо. Пусть это будет ваше влияние.
4: А лучше это, конечно, про качество. И помимо качества, это крой, посадка, цвет.
3: Да.
4: Ну, что вы смеетесь?
3: Нет, нет.
4: Я же с вами тут не зря столько времени общаюсь.
3: Да.
4: Сразу вы как-то...
5: Так, я вот говорила это, пока была рекламная пауза, но сейчас тоже скажу вслух, я лишняя на этом празднике жизни.
3: Почему?
5: Пустите меня на обед.
4: Лису, так вы тоже скажите, вот для вас лучше это что в одежде?
5: Что лучше в одежде? Да,
4: да,
5: много всего. Качество, чтобы радовала меня моя одежда, чтобы цвет подходил.
4: А вот не согласна с радовала?
5: Не согласна.
4: Не согласна. Сейчас расскажу, почему я не согласна с тем, что она вас должна или не должна радовать. В первую очередь мы, конечно же, смотрим на то, из чего ткань. Какая у нас вообще ткань? Ткань должна быть натуральная. Это очень важно. Шерсть, хлопок, лен, шелки и так далее. Большинство вещей, к сожалению, они с искусственными примесями. Это плохо. Это сразу
3: нет.
4: Плохо. Ну да, да.
3: Но
4: Алексей. Ну, конечно, да.
3: Ну, конечно, нет.
4: Ну, конечно, да.
5: Нет,
4: ну, конечно,
5: я, можно
3: нет.
5: Я тоже
4: конечно.
5: Спрошу?
3: Ну, конечно, нет. Но потому что примеси синтетических материалов в натуральные, знаете, зачем служат?
5: Чтобы вещи гладились лучше, я точно. Чтобы катышек не было. Вот это я прям...
3: Долговечность. Долговечность.
4: Вы в них не дышите. Кожа в них не дышит,
3: это
4: потеет.
3: Это если у вас там больше там, 20%, если больше 20% там какого-нибудь синтетического материала. А если типа 10-15 в нижнем белье эластана какого-нибудь, то они, так сказать, тянутся, и носочки тянутся.
4: Хорошо, в общем, для Алексея это подходит.
3: Но
4: хорошо.
3: Это подходит всем. Вы так сказать,
4: нет,
3: изучите
4: не всем.
3: Вопрос.
4: Не всем это подходит.
3: Синтетические материалы, в отличие от, например, натуральных, способны выводить влагу и способны сохранять тепло. Это очень большой вопрос. Не надо быть такой категоричной, Ева.
4: Я говорю про свое личное мнение. Мое личное мнение, оно такое. Оно может не сочетаться с вашим или с другим.
3: Значит, смотрите, здесь важно разграничивать функционал. Функционал. Если вы хотите просто прийти поблистать один раз в, я не знаю, в чем-то, это один вопрос. А если вам нужно в одних трусиках и носочках преодолеть какую-нибудь пустыню, например, ну, такие задачи есть у людей, то тогда, конечно, нужно смотреть за новыми материалами, которые помогают
4: это
3: обеспечить...
4: Это не ежедневная задача у человека. Забраться на гору – это не ежедневная задача у человека.
5: Я тут немножечко вылезу, с вашего позволения.
4: Конечно.
5: Григорий Л., наш постоянный слушатель, пишет: «Опять завидую Алёше. Вновь с двумя красивыми девушками». Эфир ведет. Эх, крутая у вас работа, Алексей.
3: Думайте.
5: И также Григорий Л. Это просто наш, правда, постоянный слушатель. Он всегда задает вопросы, но вот грех ему не отвечать. Интересно, сейчас качество ткани у нас и в Европе сильно отличается? Вот вы знаете, Ева?
4: Я знаю.
5: Скажите.
4: Да.
3: Что отличается? Да, сильно
4: отличаются. Да, сильно отличаются. В первую очередь по причине того, что, к сожалению, у нас с легкой промышленностью в плане фэшн-истории не самая лучшая ситуация. По крайней мере, раньше она такой была. Но сейчас мы прекрасно видим, как российские бренды набирают обороты. И этот процесс улучшается, насколько это возможно. И я вижу здесь поддержку, в частности, государства. Потому что даже за это лето я увидела разные семинары, фестивали, посвященные льну, был посвященный фестиваль в Плёсе, он был. То есть мы сейчас максимально в эту сторону все-таки начинаем идти, и это отлично. Угу. Это отлично. Ну, хотя бы просто потому, что это большой вклад, в частности, в экономику.
3: Угу.
4: Я, конечно, не буду про это сильно говорить, но я так немножечко напомню про это. Так вот, пожалуйста, Алексей,
3: да.
4: Я понимаю ваше, я все это понимаю, но будьте добры.
3: Что вы понимаете?
4: Дайте мне слово.
3: Да, пожалуйста, я вообще молчу, сижу.
4: Все
3: ну,
4: идеально.
3: Но просто
4: отлично.
3: Не надо быть категоричной и говорить, что в примеси синтетических материалов в натуральные ткани это плохо.
4: Хорошо,
3: это не
4: я
3: так.
4: Не буду категоричной. Я, вас
3: я к тому, что вы знаете, например, сколько стоить может, ну, например, ну, что самое вот яркое такое? Есть термобелье, например,
4: конечно.
3: Термобелье. Значит, термобелье с супер новыми технологичными материалами может достигать порядка там 120 тысяч рублей
4: я
3: за комплект.
4: Я понимаю, о чем вы говорите.
3: Да.
4: Я понимаю, что есть определенные цели у человека, например, горы. Он идет в горы.
3: Город, например.
4: Не то. Нет. Подождите. Алексей, если мы говорим про повседневную жизнь, то конечно же, приятнее чувствовать себя в натуральной шерсти, в натуральном хлопке, лен натуральный, который дышит. Если вы обратите внимание, сейчас повально происходит то, что, по крайней мере, женщины выбрасывают все синтетическое, в частности, нижнее белье. Наверняка Люсо это видела, есть прям такой тренд сейчас очень большой, который набирает популярность.
5: Нет, не видела, если честно, я про тренды вообще ничего не знаю, ну, общем, но синтетическое белье его, в принципе, неплохо было бы выбросить. Ну, которое полностью из синтетики, да, это же вредно.
3: Какие-то тренды, где вы ходите, что вы видите, как женщины выбрасывают белье? Расскажите, это нашей аудитории, я думаю, что там, так сказать...
4: Они туда же пойдут.
3: Они пойдут смотреть, как женщины выбрасывают белье, конечно.
4: Мы не про это, мы сегодня про нижнее белье. Так вот, подождите.
3: Давай.
4: Покупать меньше, но лучше.
3: Да.
4: Первое, о чем это? Мы с вами обращаем внимание обязательно на состав. Состав должен быть, насколько это возможно, натуральным. С небольшим процентом примесей синтетических.
5: А сколько процентов норма?
4: Для меня 0, для Алексея 20.
3: Нет, не 2, в разных вещах по-разному. Не обязательно 20. И 7 иногда бывает достаточно, и 5. Все зависит от материалов вот этих вот синтетических, которые туда добавляются. Одни позволяют вещи дышать, то, что вы называете,
4: да,
3: а вторые не позволяют синтетические материалы. Но там разные есть. Потом, если вы хотите подчеркнуть свою фигуру, это невозможно сделать без эластана.
4: Я знаю.
3: Что только эластан может облегать. И маленькая черная

0: Поехали, не будем останавливаться. Меньше, но лучше.
1: Меньше, но лучше. Да, вот материал. Меньше синтетики, это прекрасно. Да,
0: согласен, с этим согласен.
1: Все отлично. Также мы обращаем внимание с вами на крой и на посадку, и на цвет. Посадка должна быть действительно идеальной, насколько это возможно. Вещь не топорщится, не висит на вас как мешок. Она подчеркивает достоинство вашей фигуры.
0: Или скрывает недостатки.
1: Это об одном же, только с другой стороны. Да, все верно, Алексей. Это очень важные моменты, на которые стоит обращать внимание, когда мы с вами говорим о том, что мы покупаем что-то лучше, но меньше. Опять же, пример. Свитер можно купить за 2000 рублей, а можно купить за 10 тысяч рублей. Ну, можно и за 20, и так далее, и так далее. Но я сейчас почему привожу этот пример? Потому что важно понять, что свитер за 10 тысяч вам прослужит дольше, чем за 2. Элементарно, потому что натуральная ткань за 2000 рублей невозможна, если это не супермассовый продукт. И все-таки стоит отойти лучше от такой суммы.
2: Можно я тут сразу, сразу спрошу? Я абсолютно за женскую солидарность, ни в коем случае не хочу спорить, но мне кажется, большинство людей сталкивалось наверняка с такой ситуацией. Вот у меня есть свитер, который стоит дорого,
1: да.
2: И он у меня износился супербыстро. Супербыстро и хорошо стоил этот свитер. А есть тот, который, там я не знаю, что в составе, но вот он так куплен для того, чтобы его где-нибудь под курткой носить куда-нибудь в магазин. И вот ты его хоть стирай, хоть что с ним делай, он до сих пор вот каким был при покупке, таким и остался.
1: Я вам скажу, это то, о чем, к сожалению, большинство людей не хотят задумываться. Почему-то нам кажется, когда мы покупаем дорогую вещь, что она нам будет служить верой и правдой всегда и везде, и она будет неубиваемой просто. Но принцип дорогой вещи, он состоит в другом. За ней необходимо ухаживать.
2: То есть вкладываться дальше еще и в химчистку.
1: Обязательно,
2: например.
1: Обязательно. Угу. Большинство людей пренебрегают химчисткой. Это огромный пробел. Потому что если мы неправильно стираем вещь, то вещь приходит в негодность достаточно быстро. Но основное здесь другое. Дорогая одежда или дорогая обувь, например, это не та обувь и не та одежда, которую вы носите ежедневно. Она не предназначена для этого. И мы можем увидеть огромное количество комментариев, например, по поводу дорогих туфель женских. Много кто пишет в интернете о том, ну как так, я купила такие брендовые, люксовые, дорогие, я в них начинаю ходить, и они не выдерживают, в общем. Они не будут выдерживать. Они не предназначены для того, чтобы ходить 10 тысяч шагов ежедневно. Одни предназначены для другого. И это важный момент, который стоит помнить. То есть, когда мы покупаем с вами жакет за 100 тысяч, мы его не носим каждый день. Мы понимаем, с какой целью мы его покупаем и используем именно с этой целью.
0: Так же с обувью. Но это только в том случае, если у вас один жакет за 100 тысяч, правда? А если у вас 3-4, то тогда за 100 тысяч.
1: Ну конечно, это, ну да, это другой момент. Но это очень важно, что стоит запомнить. Мы в этом не ходим постоянно. Недавно у моей приятельницы произошло то, что она гуляла по городу, сейчас лето, жарко, на ней были достаточно дорогие шлёпанцы. Дорогие, что уж говорить, недостаточно дорогие. И она в них очень долго и много ходила на протяжении нескольких недель. И в какой-то момент она мне присылает фотографию, все, они порвались прямо посреди ее прогулки.
0: Чудовищная история.
1: А суть в том, что они для того, чтобы просто она в них ходила 23 тысячи шагов почти каждый день.
0: Так.
1: Ну и все, конечно, они не про это. Поэтому, пожалуйста, мы с вами, когда говорим про действительно дорогие вещи, в которые вы вкладываете деньги, не про постоянное использование и про химчистку, это очень-очень важно. И, конечно, есть второе правило про инвестиционные вещи, то, что мы обсуждали несколько эфиров назад. Точнее, несколько эфиров подряд. Mm-hmm. Вот. В инвестиционной вещи есть два правила, самые важные. Первое – химчистка, то есть правильный уход за этой вещью. И второе – вам необходимо держать себя в форме. Без этого инвестиционная вещь не будет инвестиционной, потому что если вы поправитесь на энное количество килограмм, вы не сможете ее надеть. Поэтому мы следим, помимо того, что сзади

0: Мы следим также за собой и за своим телом.
1: Ява, а как быть, если мне хочется купить себе хорошую, качественную вещь, которую я буду носить? На что делать ориентир? То есть вот что выбирать? Но чтобы она была мне по карману. Потому что не у многих людей есть возможность пойти и купить себе свитер за 30-40 тысяч и носить его там раз в 2-3 месяца. Просто для красоты. А вот есть какие-то варианты для тех... Варианты попроще.
0: У меня есть вариант, которым пользуюсь я лично. Он мне очень нравится. Пожалуйста, обратите внимание на портных. Для большинства людей кажется, что это дорого. Но я развею ваш миф. Это достаточно доступно, и порой это более доступно, чем купить приличный пиджак. Более доступно его сшить. И он будет на вас сидеть идеально. И вы сами выберете ткань. Вы будете советоваться непосредственно человеком, который вам будет его шить, изготавливать. Будете смотреть на состав. Ведь сейчас, в нынешней экономической ситуации, человеку важно покупать вещь осознанно. И я призываю именно к этому. Почему я говорю про то, чтобы начинать шить? Потому что вы не просто покупаете что-то импульсивно, что вам понравилось, а вы смотрите на то, что у вас есть в гардеробе. Вы понимаете, что вам нужно, примерно какого цвета вам это необходимо. И дальше уже шьете под вас и непосредственно под ваше тело, чтобы на вас это идеально сидело. Я за эту историю и очень призываю людей, чтобы они начинали для себя шить. Чтобы не было историй импульсивных, потому что когда вот я вам говорю про лучше, то есть покупать меньше, но лучше, здесь кроются такие ловушки. Да. Например, люди часто покупают импульсивно. Они заходят в магазин, видят, ой, красиво, или ой, какая скидка, мне это нужно, все, и вот это начинается. Выброс дофамина. И мы не задумываемся, зачем. Мы не задумываемся, куда. Просто красиво, просто такая скидка, как пройти мимо такой скидки. И потом образуется огромное количество вещей, которые ты не понимаешь, с чем сочетать. И здесь есть интересный эффект, о котором я хочу вам рассказать. Называется эффект Дидо. Для начала предыстория. Почему такое название? Существовал французский мыслитель Дино Дидо. Сейчас я вам точно скажу имя. Да, Дени. Дени Дидо. Это был французский мыслитель. И одна...
2: Только Дени, да, если французский мыслитель.
0: Вот. Дени, вот я говорю, я имя не запомнила его.
2: Да.
0: Дени Дидо – это французский мыслитель. Однажды ему подарили дорогой и красивый халат. И он понял, что халат не подходит к его интерьеру. Стулья, картины – что-то не то. Он начал покупать постепенно новые кресла, новые картины – менять свое жилище. Впоследствии он написал эссе, которое называется «Сожаление о моем старом халате».
2: Но это все-таки Дидро, наверное.
0: Нет.
2: Так, хорошо. Так, халат не подходил к интерьеру. Так.
0: Он начал покупать новые вещи. Впоследствии он залез в долги.
2: Угу.
0: И написал потом уже эссе под названием «Сожаление о моем старом халате».
2: Угу.
0: И в конце 1980-х годов уже антрополог Грант Макракен ввел термин «эффект Дидо». Что для нас, о чем это для нас говорит? О том, что закручивается спираль. То есть у вас появляется одна вещь,
1: угу,
0: которая для вас идеальная, прекрасная, великолепная, но не подходит обувь к ней, не подходит кресло к ней, не подходит рубашка. В общем, что-то не подходит. И вы начинаете покупать еще вещи. И так эта спираль закручивается. И так у нас образуется огромное количество вещей, которые сочетаются только между собой. И больше ни с чем в вашем гардеробе. И это происходит достаточно часто. И поэтому мы видим, что у людей есть укомплектованные комплекты. Вот, одежда, все, они это носят. Но как выйти за пределы, они не понимают, потому что они покупали внутри вот этой капсулы.
1: А может быть, как вы думаете, у таких людей, как Дидро, есть какие-то проблемы с головой.
0: Есть проблема,
1: правда,
0: у
1: я
0: всех.
1: Не хочу обидеть, я ни в коем случае не хочу обидеть. А к тому, я говорю к тому, что когда человек действительно тратит вот столько средств на гардероб, это же как называется-то, шопогульки, по-моему.
2: Слушай, но
1: это надо лечить.
2: Всегда был бы, было... Раньше кайфов и удовольствий во времена Дидро было мало. Значит, во времена России, например, многие люди тратили целое состояние на еду. На еду, да, просто. Да, да. Заказывали себе поваров из Франции, Италии, значит, делали себе борщи с ананасами каждый
1: смотри,
2: день.
1: Смотри, даже слушатель, оказывается, наш Григорьев написал, это разве не психическое расстройство менять стиль в квартире из-за одежды?
2: Но деньги куда? У тебя денег немерено. Куда тебе их тратить? Яхт? Нет, понимаешь, ты не знаю. Ну, карету, ладно, ты сделал из золота, но тебе все равно еще осталось кучу денег.
0: Одежда изначально всегда... Была, есть и будет некий предмет роскоши, если мы говорим про дорогую одежду. Мы ей показываем что-то обществу, окружающим людям. Мы можем говорить много о том, что это неправильно, неверно, это не то, не так. Но при этом этот момент есть. Мы от него никуда не можем уйти. И когда такое происходит, мы видим, насколько далеко человек может в этом зайти. Окей, мы сейчас опустим историю дорогой одежды. Посмотрите, какое количество вещей люди покупают на маркетплейсах.
2: Угу.
0: Та же самая история. Они просто скупают по 5 платьев, брюк. То есть они скупают огромные корзины, чтобы снова получить этот самый дофамин. И снова эта спираль закручивается. Они купили это платье, так, а обувь не та, они покупают то же самое. Ну, масштаб другой финансовый. Но суть одна. И поэтому я вам говорю про то, что необходимо осознанно покупать вещи и уже понимать, с чем вы их будете сочетать в своем гардеробе. Необходима система. И когда мы покупаем по определенной системе, мы покупаем вещь не потому, что она красивая, а потому что мы знаем, с чем она уже будет сочетаться, мы знаем, как она усилит наш образ, и мы понимаем, насколько она применима. Ведь стоимость изделия, она рассчитывается из количества выходов в этом изделии. Чем чаще вы в ней появляетесь где-то, тем на самом деле она будет более оправдывать себя.
2: Ну, согласен, конечно.
0: Поэтому...
2: Чем чаще пользуете, да.
0: Поэтому покупать меньше – это про голову, а не про кошелек.
1: Эх, у меня такой интересный вопрос созрел. Я вот все
2: время. Не хватает,
1: да,
2: времени.
1: У нас времени не хватает. Но я дождусь следующей пятницы. Слушайте радио «Спутник» обязательно и подключайтесь в пятницу, тем более.
2: Да, спасибо большое, говорим Еве Сорокиной, исследователю темы образа и его влияния на жизнь и судьбу человека, бизнеса и государства.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутюб. Смотрите, подписывайтесь.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 17:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза заключили соглашение об электронной торговле. В Украине станет трудно хранить зерно. В Индийском океане обнаружили лодку известного русского путешественника. Об этом и не только. Подробнее далее. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза заключили соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Документ подписан по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников и назвал соглашение крайне необходимым.
2: Электронная торговля, в том числе и трансграничная, в наших экономиках активно развивается. Соответственно, возникают вопросы. Это и урегулирование споров, и возврат товаров, и ряд других моментов. Поэтому подписанное соглашение определяет многие эти условия. Ну, то, что нужно именно для трансграничной торговли и не охвачено национальным регулированием. И, соответственно, делает регулирование более понятным, прозрачным для бизнеса, одновременно защищая при этом права потребителей.
1: Михаил Решетников также акцентировал внимание на соглашение о взаимном признании ученых званий, которые подписали главы ЕАЭС. По словам министра экономического развития, теперь ученые стран «пятерки» смогут без дополнительных подтверждений участвовать в совместных научных работах и реализовывать межгосударственные проекты. Украина, вероятно, в октябре столкнется с дефицитом складских мощностей для хранения зерна, если у страны не появится возможность экспортировать его через Черное море. Об этом заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий. 23 июля он рассказал, что суда перестали заходить в украинские порты. Движение было приостановлено по решению судовладельцев. Ранее он заявил, что прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Запасы Соединенных Штатов важнейших ракет, в том числе «Патриот», крайне низки из-за конфликта с Ираном, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По информации СМИ, конфликт в Иране истощил американские запасы ключевых средств противовоздушной обороны, включая перехватчики баллистических ракет. По словам неназванного чиновника, особую обеспокоенность вызывает низкий уровень запасов дальнобойных наступательных ракет. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на победу республиканцев в Конгрессе, несмотря на то, что правящая партия обычно проигрывает на промежуточных выборах. Он считает, что его достижения должны помочь однопартийцам. В частности, он упомянул снижение налогов, налоговые льготы на чаевые и сверхурочную работу, рост инвестиций в США и укрепление вооруженных сил. Найденную в Индийском океане спустя 16 месяцев дрейфа лодку путешественника Федора Конюхова разместят в храме преподобного Варлаама Кирецкого в Тульской области. Об этом рассказал управляющий деревней Федора Конюхова Александр. В начале декабря 2025 года путешественник начал переход по Южному океану на одиночной весельной лодке от мыса Горн до Австралии. Ориентировочное время в пути составляло 200 дней. Позднее он принял решение завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна. За 73 года жизни Конюхов всегда возвращался в порт на яхте или лодке, на которой стартовал. Это была его первая эвакуация. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Тем у нас сегодня много, они разнообразные. Постараемся все успеть. И первое, с чего начнем, тема актуальная, особенно для жаркого летнего сезона, это вода из родников. Тут в обсуждаемой новости берутся столичные родники, но я так полагаю, мы можем порассуждать сегодня в целом, да, насколько сырая вода из родников соответствует, не соответствует нормативам, понимая, что есть определенная доля людей, которые считают, что родниковая вода — это уже априори чистая, полезная и готовая к употреблению вода. Давайте вот здесь разберемся, Геннадий Григорьевич.
4: Ну, давайте все-таки начнем с Москвы, поскольку как бы она послужила информационным поводом. Эта тема, она не новая для Москвы. И достаточно большое количество родников в Москве. Но мы многие годы, даже десятилетия, мы категорически не рекомендуем этого делать, использовать ее для питьевых целей. Потому что тут еще иногда наслаивается элемент сакральности, вот святая вода, вот она там лечебная, вот она там излечила кого-то. На самом деле все гораздо прозаичнее и, ну, я бы так сказал, проще. Что такое Москва? Москва – это 105 километров окружной дороги. Я новую Москву пока не беру во внимание, так? И это огромное, вот в этих 105 километрах, достаточно небольшой площади, живет 13 миллионов человек. То есть огромная антропогенная нагрузка на каждый квадратный сантиметр нашей территории московской. Это и люди, это и производство, это и выхлопные газы, и выбросы, и так далее, и так далее. Когда-то, когда мы готовились защищаться от атомной бомбардировки, в стране был сделан кадастр подземных вод. И мы родники даже не учитывали, потому что подземные воды, они защищенные воды. Есть артезианские слои, которые даже под давлением вода находится, она долгие, даже годы пропитывается через землю, проходит соответствующую очистку, при этом еще накапливает в себе какие-то минеральные вещества, как правило, кстати, подземные воды, они более жесткие. Жесткие по содержанию солей, и это тоже, тут есть чисто медицинская составляющая. Вот, такие воды были, как говорится, разведаны, они охранялись. Запреты были всякие, и, к сожалению, сейчас эта либерализация, она ни к чему хорошему не приводит. Допустим, если пробурить скважину, нужно было разрешение министерства. Потому что мы их берегли, эти воды. Вот. А сейчас вот даже вот на той же Барвихинском направлении, там кто хочет, тот и будет.
3: В частном порядке, да.
4: Да, у нас да, деньги есть, услуги предлагаются. У некоторых в своих подворьях даже по две скважины, которые заходят в разные горизонты артезианской воды. Ну, я сейчас немножко, как говорится, отвлекся, чтобы расширить понимание, что это такое. А что касается родников, это поверхностные воды. Это поверхностные источники, это, как мы ее называем, верховодка. И априори эти воды, хотя они там прошли 2-3 метра глубины, они нечистые, даже в микробиологическом плане. Я уж не говорю о каких-то токсических загрязнениях. И поэтому наша идеология была всегда такой. Господа москвичи, вы получаете гарантированную питьевую воду в свой дом. Только открываете кран. И все вот эти рассказы, фетишизация этих родников, они идут вам во вред. Мы запрещаем пользоваться этой водой в питьевых целях. Да, вы можете. Для физической разгрузки, на прогулке, там, где-то в скверике, прийти с бидончиком, сходить за этой водой. Но она может быть для употребления только после кипячения. И то она будет вас гарантировать от микробного вирусного загрязнения, если вы вскипятите эту. А что касается химического состава этой воды, тут это отдельная тема и так далее.
3: То есть кипячение не всегда панацея, вот я говорил.
4: Кипячение гарантирует, биологические загрязнители уберет. Но она не уберет химические, которые могли быть. Эта вода, вот она же откуда берется? Прошли дожди, снега растаяли. И она начинает впитываться в воду. Часть воды, которая ушла на другие горизонты, это уже, так сказать, отдельная тема. Она накапливается, мы за ними следим. Вот. А вот что касается верховодки, то она априори непригодна для питья. Она находится в очень рисковой зоне. Сегодня где-то какой-то выброс произошел, выпали осадки с какими-то там химическими задымлениями, загрязнениями, да? И все. Поэтому никакой сакральности, то есть святая вода, там она лечит, ничего такого нет. Да, мы знаем с вами большую группу лечебных минеральных вод. Это и наши кавказские минеральные воды, ну и еще не забытая и достаточно энергично поддерживаемая в общественном сознании так называемый нарзан, это Грузия. Но там это воды действительно лечебные, действительно. Они у нас, кстати, классифицируются. Лечебные воды, лечебно-столовые воды, питьевые воды. Вот так, такие классификации у нас существуют. Поэтому давайте мы с родниками будем очень и очень осторожны. Да, приятно, особенно когда оборудовано, когда там создаются какие-то там скульптурные. Это эстетическое удовольствие, наслаждением. Журчит вода, тоже успокаивающе действует, знаете. Но никак не питьевая. Пить ее нельзя. Да, мы можем, если это родник где-то в лесу, там, где людей нет, там, где нет этой вот так называемой антропогенной нагрузки, там, в принципе, пьют эту воду. Но при этом спрашивают разрешение у государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Потому что мы контролируем, мы отбираем воду, мы за ней следим и так далее, и так далее. Поэтому для Москвы ни один родник априори не пригоден для питья, потому что, ну, да, мы убираем Москву, да, она чистая, но это чистота совершенно другого толка.
3: Однозначно, конечно.
4: Да. А вот то, что она... Я, кстати, в Москве, вот я уже, опять же, снова возвращаюсь к Москве, действительно, бывают такие наплывы, вот особенно в 90-е, 2000-е годы, вот у нас появился святой источник, кого-то там излечили, вот. Иногда церковь здесь, но церковь, как правило, с нами координируется. Они, ну, люди грамотные, понимают, что до беды тут недалеко может быть. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. И то, что городской санэпиднадзор запретил использование и не давал, и не даст, это очень правильная, разумная позиция. Потому что, да, могут быть условия, когда у людей другого источника воды нет. Нет водопровода, но там родник. Ну, тогда разрешается, тем более, что Москва берет воду водостока примерно 10 областей. Это поверхностный источник, он находится на постоянном контроле. Ну, вы понимаете, что вот мы для Москвы запрещаем там строить в санитарные защитные зоны дачные поселки, то есть увеличивать человеческую нагрузку. Запрещается и жестко регулируется использование этих всех плавающих средств, да? Вот. За этим ведется надзор, за самой водой ведется надзор. Москва располагает самыми современными в мире очистными сооружениями.
3: Это факт, да.
4: Самые высокие технологии используются. Более того, Мосводоканал имеет лабораторию, которая более чем на 200 показателей контролирует эту воду, которая поступает как до очистки, так и после очистки.
3: Геннадий Григорьевич, можно я вас попрошу чуть поближе к микрофону, чтобы лучше было слышно? Но, тем не менее, вот мы много говорим о Москве, а за пределами Москвы, и вы уже частично это прокомментировали, вот есть эти, знаете, народные, родники.
4: Там все равно ими пользуются, кто-то берется. Там мы более лояльно относимся, потому что там нет то, что в Москве, антропогенной нагрузки. Если он где-то в лесу, далеко.
3: Ну да. Угу.
4: Да, там никаких мусоросбросов нет, ничего. Там осадков нет. Ну, там и это для людей единственный источник, который они могут получить воду. Вот там это разрешается под контролем, ведется надзор. Если мы московскую воду еще и обеззараживаем, вот. И не только московскую, во всех крупных мегаполисах, как правило, это делается, потому что избежать контаминации воды после очистки, подаваемой по водоразводящим сетям и магистральным, и квартальным, и так далее, это нельзя гарантировать, что она вся новая там и так далее. Хотя в Москве сегодня огромная работа ведется по замене этих водоразводящих сетей, потому что время идет. Уже некоторые трубопроводы уже сотню лет лежат, они, естественно, выходят из строя. Но это уже другая тема водоснабжения. А вот эти источники, там под контролем мы это разрешаем.
3: Да, помнится, уже больше 10 лет назад была модная история, не знаю, остается ли она такой, в домашних условиях очищать воду серебряными украшениями. Клали, знаете, в графинчик,
4: вещам. Нет, это действительно так. Угу. Серебряная посуда, она... В богослужебных, там вот серебряный крест, он же не случайно серебряный. Потому что там и обряд целования, и действительно серебряная посуда, она обладает в том числе и дезинфицирующими свойствами, но она не убирает химию. Она только вот, это известный факт, и он нами пропагандируется. Uh-huh. И посуда серебряная, она ведь тоже не случайно возникла. Вот. Поэтому, это уже другая немножко тема.
3: Мы перейдем к следующей, не менее интересной. Все чаще я читаю заголовки из разряда «Россияне хуже переносят лактозу». В отдельных случаях отдельные эксперты, гастроэнтерологи приводят даже статистику. Чаще всего встречается среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Ну а в целом случаи вторичной лактозной недостаточности увеличились в 4 раза. Ну, есть же такое стойкое мнение, что... это самая непереносимость лактозы, генетическая история. Насколько это действительно соответствует
4: реальности? Нет, вот сейчас очередная волна пошла, и она требует очень серьезной коррекции.
3: Так, давайте.
4: Что такое лактоза? Это по существу молочный сахар. Ну, что такое молоко? Молоко – это очень скоординированной природой, как женское грудное молоко, так и вот то, которое мы используем, покупая в магазинах. Это очень скоординированно. Там белки, жиры, углеводы, витамины, даже защита от инфекций есть. Особенно если мама кормит грудью ребеночка. И мы всегда считали, что до года, пока ребенок пьет молоко, он находится под защитой пассивного иммунитета. Мама ему с молоком передает антитела. Что касается вот лактозы, это сахар. Uh-huh. И у нас в процессе эволюции есть ферменты, которые расщепляют этот сахар, доводят его до глюкозы, и мы получаем энергию. Ну, дети получают, а мы ее тоже получаем. употребляя молоко, молочные продукты и так далее. И вот сейчас мы четко знаем, что примерно 3% есть и генетическая предрасположенность. Она может быть и благоприобретенной предрасположенностью. Но вот то, что сейчас говорят, вот, допустим, там приводятся данные, что вот там, условно говоря, в Северной Осетии, в Дагестане чуть ли не 80% людей непереносимость, но это неправильно. Такого быть не может. Другое дело, что ведь молоко может давать не только, так сказать, лактозную переносимость, а непереносимость лактозы, она проявляется в чем? Пучит живот, боли в животе, всякого рода рвотные даже процессы бывают. Но это может быть и просто вульгарным отравлением вирусами и микробами, потому что молоко – питательная хорошая среда, если молоко хранится неверно или где-то даже на производстве нарушена была технология. Поэтому точно не 80% непереносимость. Да, кроме генетической, есть еще благоприобретенная, когда у человека идут какие-то сбои в ферментативной системе организма. Вот, но нет таких цифр. Скорее всего, речь идет о том, что путают с другими, потому что непереносимость к лактозе, она по клинике похожа на отравление пищевые.
3: Те же симптомы.
4: Почти, да. Ну, да. Ну, разные этиологии, но симптомы совпадающие. И поэтому здесь, конечно, надо очень дифференцированно подходить. Почему? Потому что что это создает? Люди перестают употреблять молочные продукты, а молочные продукты, вот как раз для тех женщин, о которых мы говорим, что у них там чуть ли не 50%, да, женщины более чувствительны, это их физиология такая. Вот. Но что такое молоко, молочные продукты? Это главный источник кальция. Биологически связано. А что такое кальций? Кальций – это крепость костей. И если мы откажемся от молочных продуктов, а здесь есть и заблуждение чисто профессиональное моих коллег, а вот лактоза и все, так и это может быть заказом маркетинговым. Давайте молоко.
3: Побуждая растительное покупать. Ну, вот это альтернативные виды молока.
4: Ну, и альтернативные, и какие-то другие. Не будем сейчас в эту область входить. Поэтому я призываю, давайте спокойно разбираться, смотреть и дифференцировать. Потому что не отказ от молочной продукции – это огромный вред здоровью. Другого источника, такого системного, постоянного кальция. Вот мы говорили, что остеопороз развивается, особенно у женщин в менопаузе, моментально начинают. То есть, что вымывается кальций из костей, кости становятся хрупкими. Вот последние две недели очень муссируется тема. Вот Алла Борисовна Пугачёва дважды перенесла перелом. Это как раз вот это и есть. Она, человек может идти, и просто у него сломалась кость. Не где-то он там упал откуда-то, или что-то на ногу упало. А вот у женщин в возрасте, после менопаузы, начинается вот такая вот проблема. Остеопороз. Она у мужчин есть. Поэтому молочные продукты надо потреблять. Что касается лактозы, то их надо дифференцировать. Действительно, у тех, кого это есть, потом не всякое молоко. Вот молоко, допустим, которое из-под коров, вот сейчас дачный период, и во многих дачных поселках в Подмосковье продается натуральное молоко.
3: Да.
4: Вот, и оно не переработано, оно не нормализовано. Потому что когда ее отдают в переработку и готовят продукты, то там идет процесс нормализации. Убирают жиры оттуда, там делают стандарт жиры 2,5-3,2%. Вот это называется нормализация. Часть изымает, на другие запускает. Поэтому давайте мы к этому отнесемся трезво и не будем ажиотировать эту тему, тем более на таком сегменте, как молочные продукты. Они очень нужны и важны для нас, для поддержания статуса, для сохранения здоровья, для сохранения здоровья детей, потому что они растут, им этого кальция нужно жизнь, гораздо в больших объемах, чем взрослому населению.
3: Прервемся на новости, Геннадий Григорьевич, и продолжим. Оставайтесь с нами, включимся в эфир совсем скоро.

знать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Перечень товаров для ввоза с помощью механизма параллельного импорта в настоящее время сокращать не планируется. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он уточнил, что объем поставок товаров в Россию с использованием механизма параллельного импорта сохраняется на уровне 1,7 миллиарда долларов в месяц. Ранее он информировал, что объем поставок товаров в Россию с использованием такого механизма за январь-май этого года составил 8,7 миллиардов долларов. Выпад президента Польши Карла Навроцкого в адрес России является результатом исторических комплексов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она процитировала слова президента Польши, который на митинге сказал, что, цитата, «где бьют москаля, там Польша помогает, даже если непосредственно в этой войне не участвует. И это стратегический интерес Польши». Конец цитаты. Она отметила, что клиническая русофобия, очевидно, влияет на когнитивные способности. Ведь гданьский музейщик, Карл Навроцкий был директором музея Второй мировой войны в Гданьске, забыл, что Россия и Польша имеют непосредственную границу. Молдавия потеряет доступ к зоне свободной торговли СНГ в случае выхода из Содружества, заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич. 2022 года Молдавия игнорирует заседание СНГ, членом которого остается, и Евразийского экономического союза, которым является наблюдателем. Президент страны Майя Сандо заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствии с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашения СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали меморандум о коллективной обороне. Это следует из совместного заявления стран. По данным СМИ, оно предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными, координации региональной безопасности. По оценке одного из турецких изданий, присоединение Турции к системе стратегического оборонного взаимодействия между Саудовской Аравией и Пакистаном может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке. Международный олимпийский комитет не стал комментировать решение о запрете российским спортсменкам по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном на чемпионате мира в Германии. Исполком Международной федерации гимнастики 17 мая принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Однако ранее представители Германского гимнастического союза уведомили, что российские и белорусские спортсменки выступят на чемпионате мира во Франкфурте на Майне без национальных символов. В случае их попадания на пьедестал будет использоваться флаг Международной федерации гимнастики, а национальные гимны исполняться не будут. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, продолжаем. Как хорошо, что мы все-таки вот с вами в уютной, прекрасной студии, потому что я читаю новостные ленты. Пик аномальной жары прямо сейчас наступил в Москве, и все, и разнесли это по разным каналам, в том числе там, в Телеграме и прочих мессенджерах. Ну, в общем-то, мы с вами укрываемся от нападок солнца и высоких температур. В то же время сезон сбора грибов. Уже сколько я сам наблюдаю, действительно, вдоль дорог машины стоят, люди выходят в лес. Но в то же время микологи предупреждают о коварстве отравления грибами. Якобы признаки могут проявиться не сразу, а из-за разнообразия токсинов, да, у разных видов симптомы варьируются. От мгновенных до отложенных аж на 2 недели. Учитывая актуальность темы, Геннадий Григорьевич, давайте об этом поговорим.
3: Ну, давайте мы сам факт отравления... тут один только совет, не вздумайте самостоятельно диагноз себе ставить. Появилась дисфункция, появились... это надо немедленно обратиться к врачам. А вот чтобы этого не допустить, вот об этом надо поговорить. Ну, понятно, что сегодня действительно мы подбираемся уже, первая декада августа завершается. Колосовые опята наши московские уже прошли. Мы стоим практически накануне, когда уже мороз, когда температура снизится, они уже будут. И это основные опята. Белый грипп в этом году, я так понимаю, сезон хороший, потому что у нас и солнце есть, и влаги много. Это тоже способствует грибам. Первое, что я хотел бы сказать. Если вы никогда этим не занимались, лучше не надо. Если вас не взял и не взял над вами в шествие какой-то опытный грибник, который прекрасно знает особенности каждого региона. В каждом регионе ситуация и с распространением грибов понятная. И каждый, если я, условно говоря, специалист по Подмосковью, то где-то в другом месте, я там окажусь полным профаном. Конечно, общие подходы мы знаем. Поэтому, на что еще хотелось бы обратить внимание? Так что не надо экспериментировать. А вот я понимаю, что сам процесс этой так называемой тихой охоты, да, он очень продуктивен, он очень полезен, в том числе и о той теме, которую, наверное, мы перейдем, это стрессовым состоянием, это действительно успокаивает, это действительно нормализует, это действительно дает человеку возможность отдохнуть и так далее. Но что брать, какой гриб брать, и как его, и где брать, это тоже, кстати, играет. Может, тот же белый гриб, который растет вдоль дороги, какой-нибудь скоростной трассы, вот там лучше его не надо собирать. Да, если раньше у нас бензины были с октановым добавлением свинцовых добавок, сейчас, слава богу, мы от этого отказались, и мы выбрасывали огромное количество свинца, но даже при том, что у нас сегодня бензины соответствуют всем требованиям с точки зрения экологическим, но все равно это зона загрязнение. Вот как мы говорили про родники, это примерно та же самая ситуация. А что такое гриб? Гриб – это губка, которая все, что плохо лежит, она всасывает. Безусловно, опасные зоны, где были какие-то химические производства, разливы какие-то, но тема эта немножко уходит на второй план. Но вот эти зоны с повышенной радиационной нагрузкой, и мы, у нас есть эти зоны и в Брянске, и в других областях, и люди там живут годами, но от соблазна они не уходят. И мы, это население, которое там живет, мы сечуем, То есть обследуется ему область кишечника, анатомическая, ну, наружная. Если там повышается радиация, значит, все-таки не удержались. Пошли, насобирали этих грибов в лесу, которые в себя, в том числе и радиоактивные элементы, впитали. Вот этого делать не надо.
2: То есть их даже можно не употреблять, а просто от факта сбора уже на себя принять?
3: Нет, обычно едят. Там народ прагматичный, им зачем там? Они не ходят. Не эстетствуют. Они просто собирают, едят.
2: Логично, да.
3: Да. Был период, когда мы эти грибы контролировали на рынках, когда привозили.
2: Вот да? Это опасно.
3: Что?
2: Ну, когда вот...
3: Нет, с точки зрения радиационной безопасности. Мы,
2: да,
3: вот из Чернобыльской зоны. Сейчас эта тема ушла. Вот. Поэтому, что могу сказать? Первое. Приобщайте себя к тихой охоте. Это хорошее дело, оно полезно для здоровья, физическая нагрузка, очистка легких, успокоение. Ну и если вы собрали доброкачественные грибы, это еще и употребление их, консервирование, это все хорошо. Вот. Если вы этого не владеете этим, я могу вас отослать в торговые сети. Сегодня у нас круглогодично продаются свежие грибы, потому что система парниковых, она очень интенсивно развивается, она дает нам и свежие овощи, и фрукты, и те же фрукты я не знаю, а вот там помидоры, огурцы круглогодичные, это как раз парниковые огурцы. То же самое и выращивание гриба. И у нас даже вот был период, когда мы донецкие шахты, они же там десятилетиями вырабатывались, в выработках под землей выращивали шампиньоны. То есть проводилось электричество, температура там постоянная круглый год. И шахты и для своих сотрудников, и на продажу растили, и это было нормально. Поэтому вот эта отрасль у нас развивается, и она более гарантированно выращивает, во-первых, грибы полезные, потому что мы можем еще и не только от того, что там почва не такая, и гриб, который съедобный, он будет не полезен в данный момент, но и перепутать грибы же можно.
2: Легко.
3: Да, это и люди, не знающие грибы, которые разрешены и которые полезны нам для употребления, и те, которые там, та же бледная поганка, потом есть ложные грибы, которые... Вот здесь надо, я не буду сейчас углубляться,

0: вам клетчатка, но тем не менее это будет полезно. Поэтому всем вам удачи в сборе полезных грибов, которые у нас и уже сейчас идут, в том числе и белые грибы, которые и подосинок, и подберезовик.
1: Лисички активно присутствуют.
0: Лисички, да. И опята. Опята особенно под Москвой ходит, наткнулся на пенек и 2 ведра сразу набрал. Потому что это они в основном... Это тоже особенность полезная. Обработка этих грибов, особенно те, которые собираются в песчаной местности, это же... Но тем не менее, это нужное и полезное дело, но будьте осторожны. Будьте осторожны и никогда не проявляйте беспечность и самонадеянность.
1: А грибы с рынка, Геннадий Григорьевич?
0: Какие?
1: Ну, вот условно, бабушка торгует.
0: Бабушка торгует, и вы видите этот гриб,
1: так.
0: Но она же точно мухомором не будет торговать. Да? Вот. Тем более, что там на рынке все-таки есть какой-никакой контроль. Для того, чтобы торговать, она должна предъявить свою продукцию. Это не только грибную. И овощную, и мясную. Если она привозит там, да, все это есть надзор. И это тоже является своего рода, ну, как вам сказать, определенным барьером для того, чтобы не отравить. Вот другое дело сухие грибы, сушеные. А они у нас продаются и заготавливаются, и представляете, ну, в Москве мы можем пойти и свежие купить. А вот когда заготовили, там, высушили зимой, поджарить эти грибы, да, это как какой, или суп грибной сварить. Вот, но здесь, ну, понимаете, мы, для нас это часть нашей культуры, и в подавляющем большинстве случаев это все обходится с пользой для нас. Ну, бывают отравления грибные. Был период, когда мы, была особо засушливая лето, и вот в Липецкой области, по-моему, 10 лет, и в Воронежской был феномен, когда гриб полезный, он не то, что он так, кто-то перепутал с бледной поганкой, настоящий гриб, но он был токсичным. Что это было? Так мы осталось, это вот был целый сезон, когда мы имели массовые отравления. Но у нас сегодня таких оснований для такой тревоги нет. Поэтому, пожалуйста, поезжайте за грибами. Это полезное занятие. Да, про клеща еще не стоит забывать, потому что и про змеи, о которых мы тоже говорили, вот как раз при сборе грибов. Но это все те меры безопасности, которые нужно соблюсти. Вот. Это уже будет не грибное отравление, а может...
1: Да.
0: Да. Вот. Но тем не менее, это хорошо, это полезно, но будьте осторожны и грамотно ведите себя при этой очень полезном для здоровья занятии – сбор грибов.
1: И вот не зря вы это еще и в контексте борьбы со стрессом упомянули, таким мы к этой теме дошли до нее. Новость из разряда статистики. Для более чем трети россиян рабочий стресс стал неотъемлемой частью жизни. Каждый 8-й россиянин никогда не испытывал стресс, связанного с работой. 19% сталкиваются редко, в исключительных случаях, 14% несколько раз в месяц. Такие статистики, тут, наверное, сложно говорить о их показательности, но тем не менее. Вот если
0: нет, это правильно.
1: Правильность, да.
0: Правильно. Ну, как она правильная статистика? Все-таки это однородная группа людей. Ну, прежде всего, это касается офисных работников. Действительно, есть и какие причины этого стресса, что очень важно. Когда эти причины известны, то можно выработать меры с тем, чтобы и люди работали, так? И чтобы не было этого стресса, и была эффективность в работе. Так вот, что за причины? Смотрите,

0: низкая заработная плата при высокой интенсивности нагрузки. Понимаете, вот в этих ножницах одна из главных причин. И на это указывает более там, 40% тех людей, которые занимаются. Низкая заработная и высокая интенсивность. Если заработная плата, ну, не то, что высокая там, но если она достойная, то человек идет на это, его организм компенсирует. Да, я знаю, за что я работаю. И на сверхурочных, и по интенсивности нагрузки, и по перемене тем, да, вот я сидел на одном, а тут срочно бабах, дай мне вот такую аналитику. Это же надо найти,
1: конечно,
0: сформировать и так далее. Вот это главная причина. И вот здесь есть возможности для выбора. Да, если вы дадите достойную зарплату своему сотруднику, он будет работать, и он будет, этот стресс не будет выраженным. Хотя там еще и другие причины, за которых мы скажем ниже. Вот. Или интенсивность нагрузки. Можно и запредельную зарплату получать, но иметь запредельную интенсивность, это тоже играет роль. Человек выгорает, вы теряете ценного сотрудника, так?
1: Никаких денег не хватит.
0: Да. Поэтому, что еще влияет? Общее ощущение нестабильности, непредсказуемость ситуации. Опять же, на работе. Вот сейчас у нас везде, на всяких там экономических форумах сидят эксперты, нога на ногу и разглагольствуют. Нам надо безработицу увеличить до 6%. Вот плохо, что у нас нет безработицы. Должна быть конкурентность, да? Вот эти, ну, вот эта вот демагогичность, ты советуешь своему работодателю, ну, втихую это сделайте, а не пугайте, да, не стращайте людей, что вот мы сейчас начнем там сокращать и так далее. Ну, не только это, и непредсказуемость, а нужна ли будет, вот сейчас мы, искусственный интеллект. Все, он сейчас всех ликвидирует, не нужны будут ни журналисты, ни врачи, зачем они нужны, все сделает искусственный интеллект. А люди это слышат, понимаете? Вот. Но у нас у врачей это не обращает внимания. Крутят возле виска, что шизофреники там какие-то сидят. Вот мы их там успокоим седативными препаратами. Так? Очень важное обстоятельство, и тоже высокоинтенсивное, вот, это сложные отношения с руководством. Так? И токсичная атмосфера в коллективе. Вот здесь всем работодателям нужно советовать японский принцип,
1: так,
0: который это мы одна семья. Я и японцы, но они, мы строили социализм, говорили о нем больше, чем строили. А они этот социализм построили у себя. Коллективность, порука, забота о детях, о детских садах, о школах. Понимаете? Для вот, ну, крупной компании. И когда это все есть, когда мама сидит, а у нее она знает, что ребенок в детском садике, за ним ухаживают, его кормят за счет конторы, за счет фирмы, она будет во-первых, это у нее чисто человеческий стресс снимает, и она в благодарность работает, отдавая себя.
1: Но это исключает те факторы, которые выше озвучили.
0: Да.
1: Понимание, да. Нестабильность, токсичность,
0: да,
1: и прочее.
0: Да. А так вот та же нестабильность может быть и от общей обстановки в мире, в стране. И от того, а дома, что у меня там, где они там сейчас. Вот каникулы идут, так я знаю, что они в школе, да, мама думает. Я там закончу и успею приехать и забрать его со школы. А сейчас он где? На ком он? Вот это вот тоже играет. Ну, а что касается токсичной атмосферы в коллективе, вот, когда начинается травля, а она может быть, вот мы говорим, боль там в школах, да? В коллективах же тоже это есть. Вот, допустим, особенно и, да, и в женских, да и в мужских коллективах, что может быть? Элементарно. У человека низкий уровень доходности. Он ходит там в какой-то старенькой рубашке. А все остальные сидят и в обед, и не в обед разглагольствуют о лейблах. Та же льняная рубашка, но с другим лейблом, и он уже чувствует себя на порядок выше в такой структуре. А этого человека начинает мордовать. Ты там нищий, ты там неудачник и так далее. Это же тоже играет роль. Конечно, ощущение недооцененности. Вот я работаю, я стараюсь, а мне меня не продвигает по карьерной лестнице, мне не дают никаких перспектив, да еще наслаиваться вот эта вот токсичность.
1: Геннадий Григорьевич, а зумеры ломают все эти преграды и барьеры? Сейчас же говорят, что если работа не устраивает, они легко с ней расстаются и выбирают другую.
0: Ну, это, понимаете, это ну, что значит зум? Это вот мы накручиваем это все. О, да. Ну, бросит он. В одно место перейдет, во второе. Придет в третье, скажет, слушай, что ты бегаешь с одного места на другое? Кому ты нужен?
1: Ненадежный сотрудник уже.
0: Так это уже все. Это ему крест на всю жизнь. Раньше это считалось, как у нас это были, даже термин был такой. А сейчас это ничего же не изменилось. Значит, ты не уживчивый. А зачем мне такой нужен сотрудник? Я другого найду, который будет сидеть спокойно и все. Так, ну, размытые обязанности, когда ты не знаешь, за что ты отвечаешь, а за все себя спрашивают. Ну, вот. Поэтому вот эти вот факторы, они влияют прежде всего на здоровье. Поэтому в разделе здоровья об этом говорим. Да? Мы же не, с вами не менеджеры эффективные, а мы просто говорим, что надо думать о людях.
1: Видите? Да, это на первом месте. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ понесли крупные потери при освобождении села Анискино российскими военными. Главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза подписали соглашение о взаимном доступе брокеров и дилеров к биржевым торгам. Аэрофлот с 1 октября возобновляет регулярные рейсы между Москвой и одним из Эмиратов. Об этом не только. Подробнее далее. Украинские войска понесли значительные потери при освобождении российской армии села Анискино в Купянском районе. Часть боевиков сдалась в плен, сообщает Министерство обороны России. Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки «Север» ведомство сообщило в пятницу. Отмечается, что группировка войск «Север» Вооруженных сил России продвигается вперед и уничтожает оборонительные линии пути снабжения боевиков ВСУ. Из-за этого противник оставляет свои позиции и все дальше отступает от границы. Соглашение о взаимном доступе брокеров и дилеров к биржевым торгам подписали в Киргизии главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, документ предусматривает взаимное признание национальных лицензий брокеров и дилеров и их доступ к участию в организованных торгах на биржах государств ЕАЭС.
2: Задача увеличить число участников биржевой торговли, соответственно, увеличить ликвидность тем, чтобы сама биржевая торговля развивалась, торги проходили при большем числе участников, была более конкуренция, ну, соответственно, более устойчивые формировались ценовые индикаторы, которые нам нужны для многих вопросов.
1: Напомню, заседание Евразийского межправительственного совета прошло в городе Чолпан-Ате, Киргизии. Всего по его итогам было подписано 6 документов, в том числе соглашение о единых правилах для участников цифровой торговли. Граждан России нет среди убитых и раненых в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин в пригороде Бангкока. Об этом сообщили РИА Новости в администрации сопредельной с Бангкоком провинции Нантхабури, на территории которой находится школа. Аэрофлот с 1 октября возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби, сообщила компания. Напомню, перевозчик приостанавливал рейсы на этом маршруте в марте текущего года. Верховный суд России 3 сентября рассмотрит жалобы защиты бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на приговор, который ему назначили 13 лет колонии за растрату при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости пресс-службы Верховного суда. По делу о растрате Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Он был лишен государственных наград. Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил. Первый апелляционный суд рассматривает на него жалобы защиты. Процесс продолжится 11 сентября. Международная преступная группировка подозревается в организации незаконного въезда в Финляндию более чем 40 человек самолетом из Латвии или кораблем через Эстонию. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания. В ходе предварительного следствия один человек находится под стражей. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за международной, региональной и федеральной повесткой. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Прозвучали позывные «Радио Спутник», которые говорят нам о том, что в это время с 15 часов 4 минут по московскому времени вы находитесь в рамках информационного часа. Вместе с нами мы вас по этому часу будем вести. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак, здравствуйте снова.
4: Всем здравствуйте еще раз. Очень рада, что вы нас слушаете. Надеемся, очень хочется верить, что вы нас слушаете, потому что темы предстоит обсудить. Ну, крайне интересный.
3: Я сразу вспоминаю по этому поводу, у Жванецкого есть гениальный монолог, где он говорит, наши читатели пишут нам, и мы радуемся многообразию наших вопросов. Ваших вопросов. Хочется верить, что и вы радуетесь многообразию наших ответов. Ну что же, начнем. Вообще у нас в этом часе много тем, так или иначе, связанных со специальной военной операцией, косвенно или прямо с внешней политикой, с внутренней политикой. И сейчас поговорим о тех новостях, которые касаются и того, и другого. Ну, и, наверное, ну, вот это тот случай, когда, наверное, давайте сразу представим нашего собеседника первого, а это политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Добрый день. И начнем мы с новостей, связанных с непосредственной деятельностью вооруженных сил Российской Федерации. Уничтожение очередного эшелона с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области. Здесь, наверное, первый вопрос – это именно удары по эшелонам. Это все-таки ведь... Но до какого-то момента не так много было новостей, когда мы бьем непосредственно по эшелонам, не по станциям, не по хабам каким-то, а вот непосредственно по движущимся мишеням.
5: Ну, это, я считаю, наверное, уже новая стадия активизации наших действий по уничтожению киевского режима, скажем так. Потому что мы видели в основном сейчас удары по портовой зоне, мы видели удары по локомотивам отдельным, а сейчас... Видимо, из-за того, что Украина несколько успокоилась, потому что самой Украине говорили, ну, закрыли портовую инфраструктуру, у нас есть еще ЖД. Буквально это было 2 дня назад. Они радовались, что мы не бьем по железнодорожной инфраструктуре. Вот сейчас мы ударили, и ударили не просто по локомотиву, а уничтожив целый состав с техникой для ВСУ в Днепропетровской области, то есть при фронтовой зоне фактически, там, где эта техника необходима, мы нанесли очень существенный удар. То есть тем самым показываем, что, ребята, готовьтесь, железнодорожная инфраструктура, также уже и очередь пришла. Мы отвлеклись, сейчас будем долбать. Так что это большое, то есть это большой сюрприз для киевского режима, и новости мы будем слушать, я думаю, теперь каждый день. По ударам именно по железнодорожной инфраструктуре. Так как от моря фактически отрезали, осталась только железнодорожная структура, по которой еще есть какая-то логистика врага.
4: Также есть очень интересное заявление. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, заявляет о возможном перехвате польскими силами российских ракет. Может ли это, возможно, я действительно утрирую сейчас, но все-таки вопрос такой, может ли это означать, возможно, даже прямую подготовку к вступлению Польши в конфликт? Или все-таки это слишком утрировано?
3: Ты знаешь, я бы начал бы, это момент номер два, а первый вопрос, я прошу прощения, может быть, я действительно как-то вышел из контекста, а как они собираются это делать?
5: А вы знаете, никак. Это больше разговоры, потому что поляки, несмотря на свою воинственность, они прекрасно понимают, что если они увяжутся, они будут первыми, как и прибалты. То есть и никакая пятая там формулировка устава НАТО не сработает в отношении поляков, которые достаточно агрессивно себя ведут, в принципе, и по отношению к гегемонам самого Европейского Союза. Я имею в виду Германию. И поэтому это только лишь разговоры, тем более Сикорский заявил о том, что мы будем это обсуждать. И только если там предусматриваются условия, если мы видим, что ракеты будут лететь в сторону Польши. Ну, то есть такое все обтекаемое, и ну, после падения, видимо, объекта ракетного типа на территории Польши, они начали... как бы вести подобные разговоры. Но это не более того. У них нет возможностей для подобной инициативы. Это чисто для поддержания вот этой поддержки, для номинальной поддержки психологической больше киевского режима.
3: Вы знаете, это вот, я прошу прощения, вот в свое время был такой старый детский анекдот про Штирлица, который там шел по площади с женой, раздался выстрел, жена упала, Штирлиц насторожился. Вот, это мне вот это напоминает. То есть у них там, значит, упала ракета. На территории рядом с ними находится страна, которая они якобы союзник, которая ведет войну, у которой нет ПВО. И они говорят, давайте-ка мы обсудим тут, причем еще на уровне Министерства иностранных дел, как бы нам тут что-нибудь перехватить, да еще и не в собственном пространстве воздушном. Выглядит...
5: Да, да. Это просто разговоры. Дальше разговоров дело не дойдет. Тем более мы усиливаем свои атаки. И сейчас поляки, наверное, просто ждут, когда же мы закончим с Украиной и начнем им задавать вопросы.
3: Вот тут они начнут обсуждать, видимо. Да. В этот момент. Но на этом же не исчерпывается вообще вот в этом смысле не то чтобы деятельность наших врагов, потому что, ну, мы видим, я, кстати, на эту тему хакеры много чего накопали и навскрывали. Ну, вот в частности, сегодня мы уже днем говорили о том, что хакеры, российские хакеры нашли прямые доказательства участия НАТО в действиях Украины, в первую очередь в террористических атаках с использованием БПЛА. Ну и вот, в частности, нашлись и материалы о том, что материалы об атаках ВСУ на нефтяные терминалы. Как-то, на ваш взгляд, эти материалы, они что-то могут подтвердить, подкрепить, может быть, изменить? Или это тот случай, когда и так все понятно?
5: А вы знаете, действительно, скажем так, это раскрыть секрет Полишинеля. То есть наша разведка давно уже знала, что НАТО напрямую участвует в наведении как БПЛА, так и ракеты на те или иные цели на территории Российской Федерации. Хакеры, вскрыв определенный сервер, находят дополнительное тому подтверждение, а именно там переписка между, предложение между СБУ и теми или иными специалистами по информации, да, разведки тех или иных стран. Ну, на самом деле, все эти документы просто лягут, видимо, в будущее разбирательство и трибуналы, когда до этого дойдет, над фашистским режимом и над теми, кто их спонсировал и поддерживал. Либо же как дополнительный рычаг для получения лучших условий для Российской Федерации. То есть не более того. То есть мы все прекрасно понимают. Дальше вот подобных заявлений дело не пойдет. Потому что, ну, об этом уже не раз заявляли наши высокопоставленные политики, что НАТО именно является основным наводчиком. Потому что у Украины нет ни спутников, ничего, да, то есть есть Америка, есть другие страны, которые дают фото спутниковой разведки, плюс Starlink, через Starlink идет прямая, скажем так, проводка беспилотных летательных аппаратов, с помощью именно Старлинка, которые идут в режиме реального времени, позволяют обходить наши системы ПВО в какой-то момент. То есть вот
3: понятно.
5: Оно, участие стран,
3: да.
5: НАТО. Так что что-то неудивительно.
3: Спасибо, Евгений Александрович. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт. Обсудили эту тему. Переходим к следующей.

0: И дальше снова про мошенников. Очень часто
1: куда же
0: про
1: без них.
0: Да, куда же без них сейчас, но самое главное, что всех их удается поймать. Новость следующая. ФСБ провела операцию и остановила работу сети подпольных криптообменников, через которые шло финансирование киевского режима. И хочется сказать, что работали они, задержанные, в итоге были задержаны, простите за тавтологию, в Москва-Сити. На данный момент они уже дают показания, рассказывают, как их нанимали, обучали, через какие схемы выводили деньги на закупку вооружений и дронов.
1: Да, здесь на самом деле несколько вопросов таких концептуальных на эту тему, которые хочется задать, как ты любишь говорить. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ящук у нас на прямой связи. Евгений Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Евгений Леонидович, вот у меня первый вопрос. А когда, вот Лисо, как сейчас сказал, да, они выводили деньги с помощью криптовалюты, а выводили, что это за деньги, которые они выводили?
2: Они выводили деньги, которые мошенники заставили людей принести. Ну вот, когда говорят, там, отнесите...
1: А, вот эти самые.
2: Эти деньги физически, да, куда-то должны были попасть, чтобы оказаться на Украине. Вот их туда и приносили.
1: То есть это прямо вот, это, ну, грубо говоря, извините за такое обобщение, наши с вами деньги.
2: Ну да, это деньги наших обманутых граждан, которые попадали к курьерам. Курьеры их привозили к кассиру вот в такой обменник. И дальше они оказывались через несколько минут на Украине.
0: Ну, хочется сказать, вот знаете, что читаю сейчас, прочитаю нашим радиослушателям и вам тоже. По данным спецслужбы, в обменных пунктах людям, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. И возраст жертв сильно варьировался от 18 до 70 лет. Дальше здесь идет история. Я сейчас уже не буду прям так сильно вникать в детали, но, например, один из задержанных, молодой парень, рассказывает о том, что как-то на него вышли. В итоге в какую-то долговую яму он попал, и его фактически заставили, ну, по крайней мере, он так говорит, там работать. Я, знаете, хотела бы, может быть, от вас услышать, вот как себя обезопасить? Может быть, есть какие-то методы? Сейчас очень часто, я почему спрашиваю, у меня есть несколько приятелей, которые тоже попались, они искали работу, но благо они вовремя это поняли. Они искали работу, очень долго не могли найти работу. И как раз на HeadHunter, да? HeadHunter называется? Ну вот, на HeadHunter им попались мошенники, уже даже там, которые рассказывали, как можно действовать. Вот прям все так было правильно, грамотно, хорошо, и в какой-то момент стало понятно, что это были мошенники.
2: Ну, подождите, если человеку предлагают работу, связанную с тем, чтобы прийти к другому человеку, незнакомому ему, взять кучу денег и отвезти куда-то, ну, вот этого недостаточно, чтобы понимать, что так делать не надо. Но если кому-то недостаточно, ну, значит, они будут влипать в такие истории, будут расходным материалом для мошенников. А гражданам, ну, наверное, надо тоже уже пора понять, что отдавать неким курьерам, даже если он представляется там службой безопасности, всех служб безопасности, но это неправильно. Так не работает нормальная структура, ни государственная, ни какая-то другая.
1: А вот вы знаете, продолжение вашего вот как раз опять вопроса Лисо.
0: У меня было что ответить на самом-то деле. Да, Евгений Леонидович, я больше говорю о том, что схемы эти мошеннические, они ведь сейчас очень продуманы, и я не говорю только лишь об этой схеме, потому что там был молодой парень, который работал как-то в компьютере. Вот, например, он что-то там делал, что-то вбивал и попался в эту систему, он вообще по-другому. Его задача не была там забирать, откуда не работать в качестве курьера.
2: Отсюда... Ну, смотрите, да. есть две схемы на самом деле. Первая, назовите мне код, там неважно для чего, главное, который к вам пришел, говорят мошенники, потом вскрывают там госуслуги, в банковские счета лезут, набирают кредиты, это безналичная схема. Вторая схема, о которой мы говорим сейчас, если мы говорим все еще о теме вот этих криптообменников, о мошенниках в принципе, то это речь о том, что прямо физически, ну, шушавчики, скажем так, попадают в руки кому-то, кто привозит это курьеру. Дальше на самом деле все было очень просто. А вот этот криптообменник, он менял это на так называемый USDT, это, ну, такой криптодоллар, стабильная валюта, привязанная к доллару. Через 7-20 минут это оказывалось на кошельке у жулика. А деньги физические, которые принес человек, они же остались в этом офисе, они там тоже не задерживались, их развозили по другим обменникам, где меняли обратно тем, кто прислал криптовалюту из-за рубежа. То есть шли транзакции зарубежные, причем не все они были нелегальными, на самом деле. У нас огромное количество...
1: Ну, отмывали деньги попросту.
2: Которые... Эти отмывали. А есть на самом деле обход санкций, например, или просто ускорение платежа за рубеж, потому что через SWIFT это идет там иногда днями, ну часами точно, а здесь минутами. Ну а обход санкций-то он вообще вот так делается. Криптовалюта во многом для этого живет. Вот. А вот эти конкретные сидят за то, что они осознанно помогали Украине. Какие они там поют песни сегодня, какие они несчастные, это второй вопрос. Но сидят они именно за то, что они знали, что они делают. Они знали, что это краденые деньги, они знали, кому эти деньги идут.
1: Я хотел бы буквально еще один короткий вопрос на минутку. Понятно, когда мы каждый раз говорим о подобного рода вещах, хочется понять, как они выходят на этих людей. Вот опять же, тут ты сказала, да, как-то нашли, да, что у человека как-то выяснили, что у него там долги, или у него просто непростое финансовое положение. А вот эти технологии сами по себе, как они находят уязвимых людей? Или они просто ковровыми бомбардировками в этом смысле такими
2: сами? Они дают объявления, и масса людей в каникулы, это могут быть школьники, соглашаются, не сильно вникая, что происходит. Некоторые осознанно понимают, что они делают, ну и все равно то устраивают. Ну а как те, которые закладки наркотиков ищут и потом перепродают? Ну, вот да. Они там почему оказались? Эти ровно по этой же причине. Кажется, это просто это проще, потому что ну, тут уже нет наркотиков.
1: Ну да, понятно. Спасибо большое. С одной стороны, тема важная, с другой стороны, вечная. То есть пока, во всяком случае, она еще пока продолжает оставаться актуальной, значит, мы к ней еще вернемся. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук был на прямой связи.

0: Саш, доводилось ли тебе ходить в поликлинику в последнее время?
1: Да.
0: И как?
1: Хорошо.
0: Мне тоже нравится, потому что на самом деле вот эти нововведения, что ты приходишь к своему назначенному времени, ты не сидишь в очереди, это уже хорошо. Но оказывается, сейчас хотят еще улучшить эту систему, еще да. сильнее модернизировать.
1: Да, ну дело все в том, что вот эта система записи, она предусматривает определенного рода норматив. То есть, как правило, на одного человека приходится на первичный прием к врачу, это примерно 15 минут времени. Но проблема в том, что, конечно, далеко не всегда 15 минут, соответственно, возникают задержки. Соответственно, а человек, если не пришел вовремя, например, там на 5 минут опоздал, это уже может быть проблема, он или сам не успеет, так сказать, ничего рассказать, или врач не успеет его толком принять. Ну, то есть вот эта вот плотность приема, она создает некоторые трудности. И вот хотят, соответственно, ну, как-то с этими нормативами поработать в первую очередь, потому что, с одной стороны, онлайн-запись, с другой стороны, ну, мы понимаем, что у всех проблемы разные, когда люди к врачам обращаются.
0: Ну, и как пенсионеры будут реагировать на это нововведение, тоже интересно, потому что там нужно будет заполнять опять какую-то таблицу для того, чтобы врач быстрее смог понять, что с этим пациентом.
1: Вот давай спросим.
0: Давай спросим.
1: Президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, врач Семен Гальперин, у нас на прямой связи. Семен Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как бы нам вот, то есть, есть ли здесь действительно проблема вот с этим нормативом по приему пациентов? То есть, если есть, то какие тут, ну, сказать, сложности возникают? Ну и, соответственно, ваше соображение, как их можно было бы решить, если они, так сказать, таковы есть?
2: Ну, проблема в том, что норматив, он создан не из соображений, сколько действительно потребуется времени на пациента, да, а из тех условий, которые существуют у нас, сколько есть врачей, сколько у них есть рабочего времени. Вот, и поэтому, естественно, как правило, не хватает. Но за 15 минут можно, это еще давно говорилось у нас, за время, которое дается врачу на прием, пациента можно раздеть, одеть и выписать безвредное лекарство.
1: Заранее. Да. А, понятно. Ну, то есть это время надо что, увеличивать?
2: По-хорошему, да. Действительно, ну, те нормативы, которые сегодня даются, ну, прям, они, в общем, нереальны. Вот, и они не гарантируют качество приема.
0: А вот тогда у меня просто, понимаете, немного несостыковка получается. А сейчас, по крайней мере, в клиниках, куда я хожу, это обычные абсолютно клиники, на прием врача выделяется 20 минут. А я смотрю, что здесь выступают с инициативой 15 минут уделять.
2: Ну, нужно смотреть, чья это инициатива, и вообще обычно инициативы исходят не от тех, кто сам ведет работу.
1: Просто мне вот что не совсем понятно, ведь от этого страдает не просто качество приема с точки зрения того, что врач ничего не успевает, а ведь и пациенты бывают разные. Я понимаю, что как бы тут ведь преимущество в том, что ты записался к определенному времени. То есть ты пришел четко, там, 15-15, и ты пришел, вот все, открыл кабинет, вошел. Ты не сидишь в очередях, вот это все всегда вот в поликлиниках смотришь. В этом смысле нет большого количества народу в коридорах, потому что все приходят к определенному времени, это понятно. Но с другой стороны, иной раз хочется задать врачу какие-то дополнительные вопросы, а он уже, как бы все, у него времени нет, там уже следующий пациент.
0: Ну вот поэтому здесь больше в новости, о которой мы говорим, наверное, здесь не наверное, а так и есть. Предлагают как раз решение, это предварительное анкетирование пациента, чтобы выяснить цель обращения в поликлинику и, соответственно, выделить соответствующее время на прием. Вот больше про это здесь говорится,
1: а это
0: про это анкетирование.
1: Вот эта история, да.
0: Да, и поэтому я как раз вначале и спрашивала, а пенсионеры, например, те же самые, как
1: что
0: они будут
1: болит,
0: на это
1: да.
0: реагировать, на вот это анкетирование, потому что приходят совсем старенькие иногда.
2: Давайте зададим вопрос, кто будет заниматься этим анкетированием.
1: Вот да.
2: Так как минимум нужно выделить медсестер, дополнительный штат, которые будут этим заниматься, которые будут раздавать анкеты, которые будут их читать и которые будут обсуждать с пациентом. Нужно же не просто сделать анкету, ее еще нужно изучить. Это тоже дополнительное время. Вот где оно возьмется и кто будет этим заниматься.
1: Вот. Я согласен. Более того, тут вот вот тут есть прямая речь замдиректора по организации здравоохранения Центрального НИИ организации информатизации здравоохранения Татьяны Богдановой, которая говорит, что врач в этом случае будет иметь возможность заранее подготовиться до встречи с пациентом и распределить время рационально. Но неужели врач сможет подготовиться, исходя из...
2: Ну, вопрос, да. когда именно он будет этим
1: вот именно.
2: Заниматься? Врачу выделят на это дополнительное время или он должен...
1: И деньги.
2: 15 минут другого пациента это выделить время.
0: Так вот, да, получается так, будто бы из 15 минут другого пациента, потому что, ну, они же все как конвейером идут, один за другим, один за другим.
1: А еще кто будет за это доплачивать врачам, потому что у них просто работа прибавится в этом случае, правильно же?
2: Да, конечно, это дополнительная нагрузка. И непонятно, кто будет и кто и когда будет этим заниматься.
1: А можно ли в этой ситуации, ну, то есть, я понимаю, что есть города, где это сделать трудно, есть районы, где это сделать трудно, но в целом, ну, скажем, поменять там время с 15 минут, решит ли это вопрос, там, с 15 до 25, условно говоря. С другой стороны, человек пришел, два вопроса задал, ему выписали анальгин, и он ушел, да, и у врача 20 минут времени свободно.
2: А зачем нужен такой прием? Зачем нужна тогда...
1: Ну, я утрирую, да.
2: Здесь вообще большая проблема о том, чем у нас занимаются поликлиники. Да? Они выписывают больничные листы, направления на лечение и безвредные лекарства, за которыми пациент просто приходит и заранее знает, что это. То есть они не занимаются обследованием, они не занимаются лечением, они являются такими...
1: Понятно.
2: Бюрократическими.
1: Спасибо, Семен Николаевич. Да, проблема осталась. И пока надо, так сказать, думать, вопрос спорный по-прежнему, дискуссионный.
0: В условиях телемедицины, возможно, такой... формат очень даже хорошо смотрелся бы. Радио «Спутник», не переключайтесь.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Здание склада с красками и маслом для автомобилей загорелось в Брянске. Предварительно пострадали 4 человека, рассказали в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что силы и средства для тушения пожара наращиваются. 8-й созыв Государственной Думы принял целый ряд законов, которые направлены на защиту детей. Среди них запрет пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола, запрет продажи детям энергетиков и вейпов. Среди других решений – приоритетное зачисление братьев и сестер в одну школу или детский сад, вне зависимости от места их проживания, возвращение обязательных уроков труда для школьников начальных и средних классов, появление занятий по основам безопасности и защиты Родины в средних и старших классах, а также включение в закон об образовании норм о формировании у обучающихся ответственного отношения к труду. Половина процессов в строительной отрасли России к 2030 году должна быть основана на использовании искусственного интеллекта или включать в себя его элементы, рассказал заместитель главы Минстроя Константин Михайлик. Он подчеркнул, что в достижении задачи регионам России помог опыт Москвы, которая позволила тиражировать свои цифровые решения в других субъектах федерации. Таким образом, регионы получили бесплатный доступ к расчетной инфраструктуре, уточненным алгоритмам и теперь применяют на этапе проектирования цифровой нормоконтроль, когда искусственный интеллект оценивает соответствие документов нормам. Используют также машинное зрение для контроля за соблюдением техники безопасности на стройплощадках, практикуют генерацию образов зданий с помощью искусственного интеллекта. Сайты российских вузов и колледжей медицинского профиля стали самыми посещаемыми среди абитуриентов в период подачи документов в этом году. На них пришлось около 40% всех посещений ресурсов учебных заведений, следует из данных исследований, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На втором месте по интересу оказались сайты учебных заведений авиационного профиля. На них пришлось 17% посещений. Аналитики также выяснили, что на третьем месте расположились ресурсы вузов и колледжей, связанных с радиосвязью – 15%. На четвертом – музыкальные учебные заведения – 12%. И на пятом – театральные вузы и колледжи – 9%. Четверо подростков задержаны при попытке залезть на крышу Смольного собора в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Молодые люди в возрасте 16-17 лет, используя альпинистский трос с карабинами, пытались с тыльной стороны здания подняться по высоточной трубе на крышу. По предварительной информации, подростки познакомились во время общения в одном из мессенджеров и договорились встретиться, чтобы подняться на здание собора и сделать фотографии для своих соцсетей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: «15.33». Продолжаем информационный час на «Радио Спутник». Александр Кузьмак в студии. И начнем с внешней политики. Очень интересная тема, на мой взгляд. Такая, я бы сказал, она... вроде бы как косвенная такая, знаете, как такая сопутствующая тема всему тому, что происходит. Мы привыкли, что раз внешняя политика – это либо Европа, Россия, Украина, Иран, Соединенные Штаты Америки, такие акторы, Китай еще, разумеется, там в некоторой степени присутствует, а здесь пойдет речь о Турции, Саудовской Аравии и Пакистане. Эти три страны должны подписать оборонное соглашение, трехстороннее соглашение в сфере безопасности. Ну, в рамках всего того, что в мире происходит, очень интересно поговорить. Зачем это соглашение, о чем это соглашение, что оно и кому дает. Российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, доброго здоровья.
4: Добрый день.
2: Кирилл Владимирович, первый вопрос. Это вопрос получается такой даже, я бы сказал, не просто политический, а геополитический такой, даже где-то геостратегический, потому что, когда речь идет об оборонном соглашении между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, первый такой, простите, я по-дилетантски вопрос сформулирую, от кого они обороняться собрались?
4: Ну, здесь две главные угрозы. Это первая, это Израиль. И вторая, надо сказать, прямо это Иран. Да, то есть вот те государства, которые, в общем-то, уже пытались... то есть не пытались, а считаются, да, среди части государств нарушителями спокойствия на Ближнем Востоке, в исламском мире. Они, в общем-то, представляют угрозу и для Саудовской Аравии, прежде всего, потому что оборонный пакт, как бы это странно ни звучало, но формируется вокруг обороны именно Саудовской Аравии, да, которая является двигателем вот этих всех интеграционных военных инициатив, потому что в последнее время она сталкивалась с угрозами. Это угрозы со стороны Израиля, хотя непосредственно Саудовской Аравии от Израиля ничего как бы не прилетало, в кавычках, да, скажем так. Но удар от Израиля получил соседний Катар. И второе, конечно, это Иран, да, который непосредственно со стороны Ирана были в случае атак на саудовскую территорию и так далее. Плюс есть йеменские хуситы, есть исламское сопротивление Ирака. Но все-таки, конечно, прежде всего речь идет о сохранении баланса в регионе, да, где, в общем-то, этот вот новый военный блок будет уравновешивать как иранское сопротивление, точно так же, как будет уравновешивать Израиль. То есть он будет фактически превращаться в такого третьего важного игрока в регионе, коллективного, да, который будет обеспечивать региональные позиции, региональное влияние.
2: Здесь интересно вот что в связи с этим. Понятно, что Пакистан в этой ситуации, его главный козырь для таких переговоров или его главный актив – это его ядерное оружие. Понятно, что у Турции огромная армия для Европы, да, одна из сильнейших в Европе, и вторая, по-моему, по численности в Европе. Саудовская Аравия – это нефть, да, и вообще нефтяной ресурсный регион. То есть у каждого из них есть что друг другу предложить в этой ситуации. Собственно, поэтому эту самую нефть и надо оборонять. Но вот вы сказали про Израиль и про Иран. То есть в этой ситуации... скажем так, можно ли себе представить, что это соглашение, такое а-ля пятая статья НАТО, будет каким-то образом в дальнейшем, потому что вот об этом пишут, что может быть открыт доступ Саудовской Аравии к пакистанскому ядерному оружию. Но представить себе, что Саудовская Аравия будет применять ядерное оружие, ну это даже прям какая-то фантастика.
4: Ну, разговоры про то, что Саудовская Аравия будет иметь доступ к пакистанскому ядерному оружию, идут давно. То есть это, в общем-то, слухи об этом. Они уже столько же лет, сколько пакистанскому ядерному оружию, начиная от того, что это якобы Саудовская Аравия создала в Пакистане ядерное оружие ради собственных интересов и так далее. Это, конечно, не совсем правда, точнее, неправда, да, потому что Пакистан вполне себе суверенное, могущественное в региональном, как минимум, плане государства своими интересами, с серьезными вооруженными силами, в том числе конвенциональными там, влиянием и так далее. Поэтому, конечно, пакистанское ядерное оружие – это, в общем-то, пакистанская, да, суверенная мощь, которую он будет использовать в своих, прежде всего, интересах. И пакистанское ядерное оружие, оно нацелено на сдерживание соседа с другой стороны, прежде всего, Индии. Да, для этого и появилось. Вот. Поэтому, конечно, эти спекуляции много лет, но я не думаю, что они будут иметь иметь какое-то основание. Тут дело не в ядерном оружии, конечно. Если бы Пакистана не было ядерного оружия, Пакистан точно так же бы стал, наверное, участником вот этого вот блока, потому что кроме ядерного оружия Пакистана...
2: Я короткий, еще можно? Да. Здесь вот вопрос, у нас примерно еще минутки полторы. Кирилл Владимирович, а вот это создание этого соглашения, может ли оно хотя бы в какой-то степени, в каком-то смысле, в каком-то ракурсе означать продолжение эскалации на Ближнем Востоке?
4: Нет, я думаю, оно как раз направлено на снижение эскалации, да, что, в общем-то, региональные государства, региональные державы будут брать на себя, в общем-то, обязанности по сдерживанию. Других государств, наверное, например, для Ирана снимается, в общем-то, раздражающий фактор, как американские военные базы.
2: А, то есть тут как раз, то есть для Ирана это соглашение, оно, в общем, скорее в плюс, чем минус, а вот для Израиля скорее в минус, чем плюс.
4: Конечно, конечно. Израиль хотел сам создать вместе с американцами НАТО, ближневосточное так называемое, в котором он должен был участвовать.
2: То есть это такая ситуация, когда Израиль не любит никто на Ближнем Востоке сегодня.
4: Да, тут против него создается НАТО фактически.
2: Понятно. Ясно, спасибо большое, да. Ну, тут будем смотреть, что будет дальше, потому что, ну, пока, так сказать, это соглашение состоится, если состоится и дальше, что, так сказать, к чему это нас приведет, какие будут политические заявления. Спасибо вам большое. Российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам Кирилл Семенов был у нас на прямой связи.

0: Ну и дальше, что не тема, то интересно, поскольку Минтранс предлагает официально защищать дорожную инфраструктуру от атак БПЛА и внести это в список дорожных работ. То есть речь идет о создании каких-то защитных сооружений, ремонте полотна и использовать для этого бюджетные средства. Есть такие предложения, есть такие поправки, подготовленные Минтрансом. Это одна часть как бы этой истории, а вторая часть, ну так или иначе, когда такие атаки происходят, водители начинают нарушать правила. И в связи с этим, естественно, ну как нарушать правила? Начинают превышать скорость, по понятным причинам не пристегиваются и многое другое. Со всех сторон попробуем успеть обсудить это минут за 7-8 вот эту тему. У нас на прямой связи автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. Здравствуйте, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Собственно, начнем. Давайте вот с чего хочется начать. Ведь вот, скажем так, построение этих сооружений, ну, это как бы, это, с одной стороны, это колоссальные деньги, потому что так или иначе тогда, ну что, все трассы подряд надо защищать от этого. Это один вопрос. А второй вопрос, который косвенно вытекает из первого, уж коль скоро мы говорим о нарушениях и правонарушениях, и штрафах, которые потом приходят автолюбителям за превышение скорости и все уже упомянутые вот эти нарушения. Если эти защитные сооружения поставлены, должны ли они юридически защищать, грубо говоря, того, кто выписывает штраф? То есть, проще говоря, тут уж вы не оправдаетесь, грубо говоря, тем, что вы не пристегнуты, потому что на трассе стоят такие сооружения.
1: Ну, во-первых, смотрите, очевидно, да, что на протяжении всех дорог, да, не поставить эти сооружения, это будут колоссальные деньги.
0: Ужасно, огромные.
1: Да, да, поэтому, ну, очевидно, будут выставлять определенные средства защиты в нужных местах, в кавычках, да, то есть специально в определенных местах, чтобы можно было передвигаться. Хотя, с точки зрения, мы же видим, да, в средствах массовой информации, безопасности, натяжение вот этих сеток, может быть, это и не такое уж дорогое дело, на каких-то участках дороги это и целесообразно делать, и не так экономически затратно. Что касается нарушения правил дорожного движения, для меня лично удивление, да, вызывает, у меня точнее вызывает удивление, что у нас штрафы до сих пор с помощью камер автоматической фото-видеофиксации выносят в приграничных зонах, понимая, какая там обстановка. Очевидно, необходимо объявить мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в этих зонах до того момента, пока все это не успокоится.

0: кодекс в этой ситуации регламентирует привлекать граждан на общих основаниях.
1: Вот тут, да, здесь на самом деле много нюансов в этом случае появляется, потому что, ну хорошо, ведь такие ситуации я в данном случае не пытаюсь натянуть одно на другое, но тем не менее, вот у нас может быть ситуация, при которой действия водителей в случае даже не угрозы БПЛА, вот вы говорите, мораторий в той зоне, где, да, если я вас правильно понял, где возможны атаки БПЛА, или, например, уже непосредственно при, так сказать, обнаружении подобных атак, а ДТП, которые будут возникать в подобных ситуациях, за них ответственность в случае превышения скорости или чего-то другого, как, кто их будет нести?
0: В ДТП у нас будут разбираться в соответствии с правилами дорожного движения, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях и с гражданским процессуальным кодексом. То есть кто какие правила дорожного движения нарушил, если скорость будет находиться в причинно-следственной связи, то здесь гражданско-правовая ответственность будет наступать.
1: То есть тут уже мораторий не поможет?
0: Не-не-не, вот послушайте меня. Другое дело, при каких обстоятельствах это возникло. То есть если это было превышение скорости в связи с тем, что была атака БПЛА, то у нас кодекс об административных правонарушениях, например, предусматривает освобождение от ответственности, в частности, при крайней необходимости. То есть, ну, очевидно, эта ситуация будет рассматриваться как крайняя необходимость, и водителя, который превышал скорость, пытаясь избежать атаку БПЛА на его автомобиль, будет для меня лично очевидно, да, но я думаю, и суды также будут рассматривать. Также наверняка возможно и разрешение гражданского спора, кто кому какие денежные средства должен возместить, если будет доказано, что реально происходила атака БПЛА на то или иное транспортное средство.
1: То есть, а вот тут никакой коллизии не возникнет такой вот, ну, то есть, как бы человек уходил или думал, что уходил, или боялся атаки БПЛА, там, да, это пусть это доказано, вот, превысил скорость, например, и совершил наезд или аварию на другого водителя, который по какой-то причине этого не сделал. То есть он по итогу аварии самой, он виноват, очевидно, с точки зрения моратория, он не виноват, потому что уходил от другой угрозы. И вот здесь, так сказать, кто будет и кому возмещать ущерб, то есть, и вообще, так сказать, как действовать в этой ситуации?
0: Ну, это, смотрите, это вопрос из области, если произошла атака БПЛА на дом и пострадали рядом стоящие автомобили, кто должен возмещать этот ущерб? То есть у нас очевидная ситуация военных действий в приграничной зоне, очевидно, да? И в этой ситуации нужно, и вот гражданские споры будут рассматриваться.
1: Это первично, да?
0: Из этого. Да, то есть у нас есть возможность, в том числе и при рассмотрении гражданских споров, уменьшения суммы взыскания. У нас есть действия определенные, да, лица, которое, допустим, причинило вред, но которое способствовало его уменьшению. У нас гражданский кодекс тоже предусматривает такие возможности, чтобы уменьшить тот ущерб, который должен виновное лицо в ДТП возмещать. То есть различные нюансы в законе предусмотрены. Вопрос, я говорю, каждой конкретной ситуации. Это дело судьи, который будет рассматривать каждое конкретное дело, рассматривать, как возмещать, стоит ли уменьшать размер ущерба и так далее.
1: Ну и еще, пожалуй, успею я еще пару минуточек буквально, короткий вопрос. А в этой ситуации как собирать эту доказательную базу? Это что, камеры, которые стоят или что? То есть вот как действовать будут соответствующие органы?
0: Ну, соответствующие органы, я думаю, здесь будут на втором плане. Здесь в первую очередь зависит от гражданина собрать максимум доказательств того, что была атака ДТП. Есть соответствующие приложения, есть официальная информация о том, какое количество БПЛА там совершало в тот или иной период, в тот или иной район. Запросить у Министерства обороны через суд, да, эту информацию. Это сейчас все работает, все это возможно. То есть здесь, к сожалению, все ложится на плечи граждан, которые пострадали в ДТП. Они должны собирать доказательства. Хотя у нас формально и на госорганах лежит обязанность собирать доказательства. Но мы понимаем, что если ты тонешь, то дело спасения.
1: Ну, утопающих, дело рук самих утопающих.
0: Тебя. Да,
1: спасибо, Лев, большое. Спасибо. Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев был у нас на прямой связи.

Ну, а теперь веселая история, хотя она не очень веселая, она очень такая, знаете, они периодически возникают, и здесь очень многое, честно говоря, ну, хочется, с одной стороны, так сказать, начать кричать «доколе», а с другой стороны, ну, некоторая анекдотичность в этом, конечно, присутствует, так или иначе. В квартире московской пенсионерки на протяжении более 10 лет с

0: содержалось. Дальше это прям стоит перечислить, причем начинать надо с 5 канареек, потом 4 попугая, филин, сова полярная, неясыть, еще сова, ворон, 10 собак, лиса, императорский удав, ну и как вишенка на торте, крокодиловый кайман. Причем все эти животные, которые содержались в квартире 51,8 квадратных метра, содержались там на протяжении более 10 лет. В конечном итоге Таганский суд Москвы удовлетворил иск жилищника, который обязал пенсионерку освободить, это еще и пенсионерка, освободить квартиру от вот этого, от всей этой живности. Вопросов тут сразу несколько. Ну, понятно, что жаловались соседи, и все такое прочее, но тем не менее. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский у нас на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгений, первый вопрос. 10 лет это продолжалось. Почему вообще, как такое могло, даже не с точки зрения того, что пенсионерка делала со всей этой, со всем этим зоопарком, а почему так долго эта история, в принципе, продолжалась, хотя, ну, очевидно, что если у вас на личной клетке или где-то там живет кайман, кто там еще, филин и, не знаю, вот все вышеупомянутые граждане, вот, то это, ну, в общем, вызывает вопросы.
1: Ну, знаете, сейчас у нас уже, к нам поступает очень много таких, скажем так, жалоб защитить вот таких людей от них самих или от их там родственников, от знакомых. Вот. На самом деле уже у нас совершаются, на мой взгляд, судебные ошибки, когда суды вот принимают такие решения, как вот с этой женщиной. То есть они постановляют, куда-то деть животных, собственник, вот эта пенсионерка должна избавиться от животных, оставить там двух собак, понимаете? Это необеспеченный иск. И вот как раз наша судебная система, она, она некомпетентна еще в этих таких вопросах, поэтому она не использует такие механизмы, инструменты, как обеспечительные мероприятия иска. Так вот, животные это не мебель, которой можно быстро избавиться и выкинуть на помойку. Понимаете, это у нас и законодательство об ответственном общении с животными то же самое говорит, что отказ от содержания должен быть только если есть место, куда животное может быть помещено. И судебная система это игнорирует. А нужно, чтобы, аналогия права у нас дает статью 241 Гражданского кодекса. Выкуп животного только при условии, что есть место содержания, причем с лучшими условиями.
0: Евгений, простите, пожалуйста, то есть вы хотите сказать, что в этой ситуации государство должно на себя брать расходы по, так сказать, по обустройству этих животных?
1: Нет, перебивайте, я еще начал.
0: Да, простите, да, я просто пытаюсь со всех сторон.
1: Она гораздо интереснее, чем продолжение. Так вот, еще раз повторяю, суды принимают необеспеченные иски. Вот это самое главное, о чем я хотел сказать. Вот, по животным это недопустимо. И это требует внесения там каких-то поправок в КАС, в ГПК, там, может быть, даже еще 98-й закон, в КУАП. Но самое-то главное, что это не мебель, понимаете?
0: А что нужно с ними делать-то, на ваш взгляд, тогда?
1: Дослушайте меня. Вот, так вот, смотрите, суд должен как просто-напросто, иск должен быть с обеспечительными мерами. А какие обеспечительные меры? Суд должен заранее, еще на этапе подготовки или там процессе суда найти место, куда эти животные должны будут помещены, должна быть инфраструктура и так далее.
0: Либо, за чей счет?
1: Либо альтернатива. И как я предлагал уже в нескольких интервью, это было интервью по конфискации, когда конфискуются дикие животные по основаниям там нескольких законов, это патронаж зоозащитных организаций на гранты. Почему патронаж? Вот сейчас я уже перейду к этому. Потому что на самом деле в данном случае человек не справляется просто с их содержанием, так? Не справляется. Значит, у него нет финансовой, физической возможности, что налицо. Пенсионерка там и так далее, у него антисанитария там. Но самое главное здесь, понимаете, то есть патронаж и заключался бы в том, чтобы не разрывать связь животных с владельцем, это раз, а это очень болезненно на животных отражается.
0: Евгений, простите, тут я должен вас перебить, потому что у нас иначе время закончится. То есть получается ситуация, при которой пенсионерка 10 лет содержала всех этих животных, справлялась как-то, то есть никто ее, так сказать, никакой ответственности не привлекал. После этого соседи взвыли окончательно, это дело дошло до суда в конечном итоге. И теперь вот эти самые зооорганизации, то есть должны в обязательном порядке обеспечить этот самый патронаж, потому что что вот, если они его не обеспечат, то все останется так, как есть?
1: Вот смотрите, и именно обязательно в судебном порядке, то есть уже не добровольно, у нее уже, скажем, временно добровольное решение ушло. Она могла договориться, вот как мы, например, к нам обращаются люди еще до судебного. Мы помогаем там, помогаем в том числе даже иногда забираем каких-то животных, чтобы вот это, скажем, убрать конфликты. Но в данном случае, так же как с конфискацией, я предлагаю альтернативу внести именно в ГПК, там, в КАС, судебный порядок, чтобы обязать человека, либо это уйдет куда-то в гос, так сказать, инфраструктуру, да, в какие-то реабилитационные центры, где животных могут усыпить, потому что это уже будет конфискация. Там не обязаны их, в принципе,
0: пожить. То есть это должно произойти за счет, так или иначе, государства, правильно же я понимаю?
1: Нет, смотрите, это произойдет за счет того, что зоозащитные организации получат гранты целевые
0: от
1: на
0: кого?
1: Конкретную деятельность. Ну, естественно, от государства.
0: Ну, вот я об этом и говорю.
1: Ну, они же, ну, извините, у нас сейчас все идет, у нас и безнадзорные животные за счет, получают гранты на содержание зоозащитной организации, там, приюты, да, у нас сейчас все, у нас вся деятельность по спасению, защите животных держится на грантах сейчас, ну, так сказать, для сведений. Поэтому в данном случае вот решение суда больше вреда, чем пользы. Почему? Потому что страдает сам человек, он нарушает свои права конституционные, он имеет право, в принципе, кого угодно там, может быть, он вообще гений, может, это биолог, может, это там, я не
0: знаю.
1: Нет,
0: ну это пенсионерка же, а не биолог, мы же знаем.
1: Нет, ну пенсионерка, может быть, и кандидат наук биологических тоже много. Тем более, может быть, спасенные животные. Вот, в частности, когда 10 лет она кого-то содержала, может быть, она там кого-то спасла, там, или там взяла из каких-то там, ну, допустим, бывают там птенцы падают, так сказать, выхаживают там, понимаете, даже млекопитающие.
0: Евгений, вот, я, простите, ради бога, да, вынужден вас перебить, потому что время наш подходит. Очень интересная тема, ее бы продолжить, на самом деле, потому что здесь очень много вопросов на эту тему, потому что я плохо представляю, то есть я еще понимаю, как в Москве там спасти каймана, например, там по какой-то причине, там оказавшегося у нее, но когда этих животных становится столько, это означает, что эта пенсионерка только и занимается, что спасением животных, причем самых разных, от попугаев и канарейка, заканчивая удавом и кайманом. Это прям отдельная история. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Линский был с нами. Также с вами был Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
2: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Брянске тушат крупный пожар. Президенту представят доклад по развитию сельских территорий. Александр Лукашенко рассказал, что надо делать белорусам, чтобы сохранить мир в стране. Об этом и не только. Подробнее далее. Более 50 человек и 17 единиц техники привлечены к тушению пожара на складе автомобильных лаков и масел в Брянске, сообщает региональное главное управление МЧС. Ранее сообщалось, что здание склада с красками и маслом для автомобилей загорелось в Брянске. Предварительно пострадали 4 сотрудника склада. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в жилой застройке после возникновения пожара. Доклад о стратегии действий по развитию сельских территорий будет представлен президенту Владимиру Путину, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки развития сельских территорий и агломераций. В нем приняли участие руководители ведомств, по линии которых на таких территориях реализуются различные мероприятия и инфраструктурные проекты. По словам вице-премьера, население сельских территорий превышает 50 миллионов человек. Он напомнил, что Минсельхоз реализует госпрограмму по развитию сельских территорий с 2020 года. Соединенные Штаты начали изымать ракеты для комплексов «Патриот», оплаченные европейскими союзниками, чтобы восполнить собственные истощенные запасы вооружений, заявил отставной полковник армии США Роберт Гамильтон. По его словам, арсенал американской противоракетной обороны критически сократились на фоне военного конфликта с Ираном. Ожидаемый визит Владимира Зеленского в Сербию нацелен на бесповоротный переход официального Белграда на западный курс, а также снижение влияния России на Балканах. Так считает глава новой демократической партии Сербии Милош Йованович. Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что он примет Сербии с визитом Зеленского 8 августа. Президент Молдавии Майя Санду предупредила жителей страны о рисках отключения электроэнергии из-за сложностей с ее закупками в условиях кризиса. Премьер Молдавии Василий Тофан в четверг предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал население сократить расход энергоресурсов. Как заявил в четверг исполняющий обязанности румынского премьера Илия Блажан, Бухарест не располагает дополнительными объемами электричества для наращивания экспортных поставок в Молдавию по вечерам. Чтобы сохранить мир в Белоруссии, нужно работать, собирать хлеб, распахивать поля, работать в промышленности и продавать продукцию. Так считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что как только сограждане перестанут работать, те, кто не работают, начнут воровать у тех, кто работает. Начнется драка, и страна придет к войне. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова выразила надежду на изменение ситуации с невыдачей виз лидерам сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы в Хорватии. Мельникова и еще 6 спортсменов сборной России не получили визы на чемпионат Европы. Помимо Мельниковой, за 2 дня до вылета визы не получили Виктория Лисунова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Коксенков и врач Сергей Гулевский. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Спутник, но сегодня я настоятельно рекомендую подключаться к онлайн-трансляции, потому что у нас в гостях журналист Мария Шахова. Привет.
3: Привет, Денис.
2: Ой, тема у нас сегодня вот прям благодатная. Есть о чем поговорить. И вот я надеюсь, такой заголовок у нас пропустили, кому в России жить хорошо. Истории переехавших. Знаю, что это достаточно большой проект с огромным количеством просмотров и реакций, комментариев. Вот как-то у нас любят за этими реакциями наблюдать.
3: Любят, есть такое дело.
2: Меня, знаешь, поразила история, ну не то, что поразила, а точнее, как на нее реагируют. Видео, сейчас оно вирусится по разным чатам, как британец гуляет по Москве. И вот уже это нам кажется избитым, фраза иностранца. Я могу гулять вечером, меня никто не изобьет, я не могу не переживать за свою безопасность, акцентируя внимание на проблемах. Это касается не только Британии, не только столицы британской Лондона, а вообще в целом. Вот неужели в эпоху, когда у нас вот такая информационная вседозволенность, когда у нас есть всевозможные видеохостинги, мессенджеры и прочее, у людей до сих пор вот настолько ложные представления о нас и у нас о них? Вот
3: к сожалению, ты такое, знаешь, да? Удивительно, потому Почему? Что это именно тот самый вопрос, который я задаю зачастую иностранцам в своих интервью. Я всегда говорю, слушайте, ну мы же не Северная Корея, у нас все открыто, вы всегда можете зайти в абсолютно любую социальную сеть, нажать какую-то геометку Москва или Россия и посмотреть, как реально живут люди. Ну понимаешь, в чем проблема? А кому это надо? Ну, как часто ты заходишь по геометке, не знаю, какого-нибудь Парижа или Нью-Йорка, и смотришь, как действительно живут люди?
2: Ну, если я скорее... прицельно хочу, если я планирую, например,
3: вот,
2: визит,
3: понимаешь,
2: да.
3: Теперь давай начнем с того, что в какой момент ты вдруг с чего бы то ни стало решишь прицельно начать смотреть на ту или иную страну. Либо ты собираешься туда в отпуск, либо ты узнал что-то интересного про эту страну, либо, ну, у тебя есть какая-то, не знаю, культурологическая какая-то особенность, и ты решил вот ее разъяснить или выяснить. Понимаешь, проблема в том, что, к сожалению, нашу страну веками демонизировали. И те сегодняшние социальные сети, либо поисковые системы, которые существуют, они работают, ну, зачастую не в нашу пользу. Поэтому если ты введёшь слово «Россия» в каком-нибудь Гугле, находясь в Америке, ты увидишь, что это абсолютно другие фотографии. Это действительно серость, это действительно грязь, это действительно медведи на улицах, и это ужасает. Но так или иначе информация начинает просачиваться. Ты знаешь, что не так давно в Италию просочилась информация о том, как действительно выглядит Москва. Теперь каждый второй итальянец... Вот я сама лично была в Италии, и вот разговаривала с обычными людьми. И каждый второй мне говорил, я видел эти видео, я хочу приехать в Россию. И сегодня это сделать как никогда просто для иностранцев, потому что мы открыли, собственно, визовые наши возможности, которые раньше были достаточно тяжело получить, кроме как на чемпионат мира по футболу. То есть тогда там нужно было паспорт болельщика, и этого было достаточно. Сейчас заполняешь анкету на сайте и welcome. К сожалению, у нас к ним не так, но...
2: Раз ты вспомнила чемпионат мира, как в таком случае, и нужно ли, наверное, вопрос риторический, нам себя продавать в хорошем смысле, нашу красоту, наши достопримечательности, чтобы действительно их люди
3: конечно,
2: видели?
3: Нужно.
2: Вот
3: конечно,
2: на том же самом примере чемпионата мира, Кабо-Верде. Вот никто вообще не имел представления, кто это, что это, но после блестящего исполнения вратаря все такие, надо бы посмотреть, а что там, а как там? И в итоге там огромное количество фактов всплыло, которые было реально интересно читать, слушать.
3: Слушай, ну как минимум, давай так, как минимум, это же экономически выгодно, чтобы это люди приезжали в твою страну, тратили здесь деньги, то есть это и малый бизнес зарабатывает, это зарабатывает и государство, это тем самым происходит обогащение людей. Это первый момент. Второй момент. Если люди к нам переезжают, они начинают платить здесь налоги, они начинают здесь работать. Это опять экономически выгодно для нас. Плюс происходит некая вот такая, ну знаешь, мозговая миграция, что называется. Потому что одна голова хорошо, две лучше. И когда к нам приезжают люди с другим видением чего-либо, это всегда классно.
2: Ой, у меня в таком контексте вот сразу много вопросов. Я уверен, что ты в теме, ты наблюдаешь, возможно, даже есть какая-то статистика. Интерес действительно растет. Интерес уже не столько с точки зрения туризма, а действительно такого построения карьеры в России. Не знаю, это можно говорить про айтишников, про сельхозпредпринимателей. Кого... Ну, то есть тут разброс тоже на самом деле огромный. Вот какие у тебя наблюдения, если мы посмотрим последние пару лет?
3: Ну, давай будем честны. Если мы... берем статистику относительно нас самих, то да, действительно, очень сильно вырос поток тех людей, которые хотели бы переехать именно жить в Россию. Но если мы сравниваем себя, например, с Соединенными Штатами Америки, к сожалению, пока мы проигрываем. Да, этот поток туда сильно больше, и не обязательно из нашей страны, в целом, со всего мира. Опять же, почему? Потому что у них очень классно работает пиар и пропаганда. Через фильмы, через социальные сети, через все, что только можно, даже те самые джинсы, понимаешь, даже они работают на их репутацию. У нас, к сожалению, пока этого меньше, но мы работаем в этом направлении активно. И да, действительно, мы видим, как поток увеличивается. Причин несколько для переезда. Так. Самая главная причина, попробую угадать.
2: Главная причина для переезда.
3: В чем наша такая мягкая, сильная сила, вот я бы так назвала.
2: Культура. Что?
3: Я подсказываю.
2: Что? Красота неземная наших женщин?
3: Да,
2: наших девчат?
3: Ты не поверишь, но на первом месте действительно очень часто приезжают мужчины за русскими женщинами. Ну, то есть они где-либо с ними знакомятся, либо в интернете, либо где-то на отдыхе, еще где-то предлагают нашим девушкам переехать, а наши говорят нет.
2: А в обратную сторону это работа, что касается мужчин. Вот, кстати, это что же такая площадка для дискуссии? Вот, мол, европейские женщины все чаще смотрят в сторону российских мужчин, потому что те более галантны, вежливые, понимают, как вести себя в ресторане и прочее.
3: Это правда. Это правда. Но, к сожалению, тех женщин, которые переезжают, их меньше. Опять же, я это связываю с тем, что для мужчин в большей степени важна красота женская, и ее здесь предостаточно. Поэтому, да, такие кейсы есть, но их меньше. Uh-huh. Чаще всего приезжают мужчины. Ну и вообще, я думаю, вот знаешь, мужчины, это же тестостерон, это же ага, поехали, все сделаем, все сможем. Женщинам чуть сложнее в этом плане.
2: Конечно.
3: Это первое место, почему люди переезжают. Второе место на сегодняшний день — это люди, которые переезжают из-за наших ценностей. Они перевозят сюда семьи, они перевозят сюда детей. После того, как вышел указ президента, если у вас большая семья, соответственно, вы можете по этому указу переехать, получить гражданство, потому что наше гражданство одно из самых сложных в мире. Одно из самых сложных. Объясню, почему.
2: Так.
3: СССР долгое время была закрытой страной. У нас просто юридической базы под это никогда не было. И тут неожиданно начинается поток. То есть 90-е годы в целом тоже было много иностранцев, но они приезжали сюда от иностранных компаний по рабочей визе. Документация под рабочую визу всегда была. Документации под то, чтобы просто взять и переехать, ни с чего, ее не было. И она сейчас создается. И это достаточно сложно. Потому что так или иначе миграционный поток, когда мы говорим о миграционном потоке, это же не только люди из Западной Европы или Америки, это еще и СНГ. И все это необходимо контролировать. Плюс, соответственно, есть страны африканского континента, мы их все очень любим, но так или иначе нам необходимо контролировать миграционное законодательство. Что мы и делаем, чтобы не превратиться в ту же там Францию, Италию. Мы знаем проблемы этих государств на сегодняшний день, опять же, из-за того, что их политика была достаточно слабой, миграционная политика, имею в виду. Поэтому документация подготавливается, работает. Чуть медленнее, наверное, чем хотелось бы, но так или иначе. Это было второе место.
2: Ну, то есть сам инструмент, извини, что перебил, вот этого визы традиционных ценностей, он работает?
3: Да.
2: Все, зафиксировали, да.
3: Сложновато, бывают некоторые сложности, потому что там, понимаешь, какая система? Они же приезжают в основном не в Москву, а в регионы, потому что эта виза, она закрепляется за тем или иным регионом. Поэтому, условно, у нас под Нижним Новгородом образовалась целая деревня иностранцев, которые приехали с кучей детей. У нас деревни под Псковом образовались, где тоже огромное количество иностранцев с детьми. И это классно, потому что они же не просто переезжают и привозят сюда детей, они начинают строить свои фермы, они открывают какие-то магазины, они продают все там и покупают здесь. И это же все деньги, это все то, что нам необходимо. Ну и, конечно же, что немаловажно, они своих детей начинают приучать к тому, чтобы они говорили по-русски, к нашей культуре. Опять же, мы получаем таких новых русских, понимаешь, и это классно.
2: Ну и мы про русских-русских не забываем. Мне кейс со староверными просто вот эта история. Ну она громкая, медийная, да, вот это с точки зрения адаптируемости, вот действительно там особого внимания, ну в хорошем смысле, для того, чтобы поднять бизнес, в него вложиться, ну и потом, соответственно, получать от этого...
3: Ты знаешь, я вот всегда в своих программах говорю, вот посмотрите просто на этих людей, особенно на тех людей, которые добились чего-либо в нашей стране, а их немало. Вот вы представьте, они поменяли страну, приехали к людям с абсолютно другим менталитетом, которые им не улыбаются на каждом шагу. Понимаешь? Русский язык очень сложный для того, чтобы его быстро выучить. Законодательство абсолютно, тотально отличается. Налоговые системы отличаются, там возможности открытия бизнеса, все вообще отличается. И эти люди добиваются успеха. О чем это говорит? О том, что социальные лифты работают. Нужно просто их уметь видеть. И опять же, иностранцы об этом часто говорят. Говорят, русские, у вас деньги валяются под ногами, вы их просто не видите. И я тоже понимаю, почему. Потому что, ну, ты знаешь, мы как будто бы все больше про душу. Вот про душу, про прекрасное, про подумать, вот это вот модное слово прокрастинировать, о, знаешь, посидеть, значит, вот это вот обсудить кого-то еще что-то.
2: Сплошная лирика,
3: а они, да. Да-да-да, понимаешь, они люди капитализма, люди про то, чтобы заработать денег, про то, чтобы что-то построить, что-то создать и так далее. И поэтому, конечно же, им здесь... проще, потому что конкуренция ниже.
2: Во многом тут мы сами своих возможностей порой не знаем, потому что это непаханное поле, честно говоря, здесь я согласен. Вот меня, честно говоря, еще история впечатлила, специально ее уточнил, потому что буквально недавно об этом говорили, но Арнелла Мути, конечно же, которая, да, значит, подала заявление на российское гражданство, говоря о лицах такой величины. Я так полагаю, вот они... Им далеко наплевать, да, на вот ту демонизацию, о которой мы говорили в самом начале. То есть это люди, которые не боятся принимать решения и открыто говорить о том, что я хочу получить российское гражданство, я хочу переехать в Россию, вести там дела и прочее. То есть получается, что этот барьер все-таки получается пробить сам по себе.
3: Конечно, барьер получается пробить. Не только среди людей там, большой величины, но и в целом. Опять же, если мы посмотрим, то какое-то время назад, буквально в прошлом году, огромное количество русских штук вирусилось в ТикТоке. Огромное количество. Например, американцы показывали нашу гречку и говорили, господи, мы нашли суперфуд, который там обладает всеми витаминами. Я просто смотрю, думаю, господи, ну смерть, да и только. А это у них действительно новое такое веяние в диетологии. Потом они, значит, кефир для себя открыли, говорят, кефир классно, значит, улучшает работу ЖКТ, и там прям реально бутылки с нашим кефиром. Русская музыка, потом русский славянский взгляд, я думаю, ты тоже видел эти тренды, потом русские шубы, ну, короче, вот какая-то мода на вот эту русскость, она действительно есть, и она в том числе помогает пробивать те самые барьеры. Но когда мы говорим о звездах большой величины, ты знаешь, ну, я вот здесь немного... скептически все-таки к этому отношусь. Опять же, почему? Потому что я помню кейс с Жераром Депардье, который вроде приехал, мы такие, как здорово, как классно, как замечательно, и куда-то он делся, запропастился. Поэтому, понимаешь, в чем проблема? Даже несмотря на наши налоговые изменения, которые произошли в этом году, мы по-прежнему являемся одной из стран с самыми низкими налоговыми ставками для бизнеса. Вот если особенно мы говорим про индивидуальное предпринимательство, то у нас действительно одни из самых низких ставок в мире. Тогда как во Франции, например, до 85% доходит налог. 85%! Ну как это вообще? Это уму непостижимо. В Италии такая же ситуация. И в Италии, соответственно, в тень уходит бизнес, и, в общем, там творится невозможное. Но вплоть до того, что если ты итальянец и приходишь в магазин, берешь с собой 500 евро, тебе ничего не продадут. Ты должен объяснить, откуда у тебя эти евро. Чего ты их вдруг взял? Плати картой, а ты не можешь картой, у тебя бизнес тебе, то есть на работе тебе наличкой выдали зарплату, понимаешь, это кошмар. Либо ты, например, приезжаешь и пишешь объяснительную в магазине, понимаешь, в лавке, где ты хочешь купить, не знаю, какой-нибудь хамон там или там что-то еще. Ты пишешь, я прибыл из Российской Федерации и привез оттуда эти деньги, поэтому прошу их принять. Ну это же бред вообще просто, но он действительно существует. И поэтому очень часто те люди, про которых ты говоришь, большой величины, переезжают в Россию, или принимает гражданство, опять же, для того, чтобы просто, ну, понимаешь, меньше платить денег в своей родной стране.
2: Ну, понятно, да.
3: Но нам в целом это ок. Нам ок. Это же все равно для нас дополнительные деньги.
2: Честно говоря, ну, еще цифровизация. Да? Вот что такое госуслуги, это вообще убьет в хорошем смысле любого европейца. Там сервисы доставок, прочего. В то же время хочется, не знаю, есть эта информация, нет, по крайней мере, официально мы слышим следующее. Русский язык все более популярен за рубежом. А, понятно, у нас процессы несколько иные, у нас вот наоборот как будет разворот больше в сторону китайского, но это такая тоже площадка для дискуссий. В целом, насколько понятно, что язык сложный, безумно сложный. И не факт, что человек потом воспользуется, приедет в Россию. А в целом интерес как к языку, он растет? Если растет, то в связи с чем? Вот хочется и эту историю разобрать.
3: Ты знаешь, я, честно говоря, тоже думала на этот счет, потому что сказать, что мы проводим какую-то культурную экспансию в настоящий момент, нет. Мы, конечно, хотим, но пока, к сожалению, активно этого не делаем. И мне кажется, что виной тому все-таки те самые информационные поводы, которые нас и демонизировали. Так как они уже долгое время звучат в информационном пространстве, ты знаешь, что в какой-то момент, когда очень много тебе о какой-либо стране говорят много, ты думаешь, дай-ка я вообще посмотрю, что там происходит. Своими глазами. Почему так долго про Россию говорят? И вот, значит, всем миром на эту Россию, значит, идут, а они все стоят. Им, значит, уже мирные переговоры предлагают, а они, значит, на своих условиях. Подождите, что там происходит? Я думаю, что в том числе вот с этим все связано. Это вот тот самый, помнишь, этот эффект, когда ты хочешь что-то скрыть, выкладываешь, пишешь в плохом ключе, это разлетается.
2: Да,
3: много
2: да,
3: раз.
2: Да,
3: как
2: да,
3: это
2: да,
3: называется,
2: да.
3: Этот эффект?
2: Уже не
3: вспомню. Но я понял,
2: о чем ты говоришь, да.
3: Ну вот, я думаю, это оно.
2: Это вот такие вот на самом деле очень разные процессы, потому что, ну, все-таки информационное поле, оно так, и алгоритмы строятся таким образом, что нам кажется, нас ненавидят, да. И обратная история прям противоположная там, на Западе, и не только на Западе.
3: Не только на Западе, да. С Грузией эта история, которая
2: вот
3: была...
2: Вот я как раз хотел ее с тобой обсудить. Но, честно говоря, мне очень понравилось поведение властей Грузии, потому что те сразу провели, ну, можно, наверное, сказать, такое расследование, экспертизу, понимая, что там была явная после этого события атака информационная. Как вот на такие вещи реагировать? Понятно, что можно объявить такой некий туристический бойкот, а с другой стороны, ну, люди ездили и будут ездить в Грузию, и хотят, но вот такие компании, они, понятно, заставляют задуматься и переживать.
3: Знаешь, я сама, честно говоря, была недавно в Грузии.
2: Так.
3: И я, конечно, не знаю, может быть, я действительно везучий человек, но я вообще не столкнулась нигде и ни разу с тем, чтобы люди со мной отказались говорить по-русски. Просто чтобы ты понимал, даже по-русски. Абсолютно все были приветливы. Не знаю, может быть, конечно, действительно, я какой-то везунчик. Но вместе со мной была подруга, причем она была дольше, чем я. Я там приехала словно на выходные, а она была целую неделю там. Никаких проблем с русским языком у нее тоже не было. И к ней было прекрасное отношение, потому что грузины в целом очень гостеприимные люди. Мы их всегда такими знали. И я настаиваю на том, что любовь, она спасет этот мир и спасет все наши отношения. То, что касается подобного рода вбросов, к сожалению, вот мне кажется, мы должны больше об этом говорить, потому что сейчас идет активная кампания во всех странах постсоветского пространства для того, чтобы настроить нас друг против друга. Причем бьют по самым разным точкам. То есть, если у грузин, за что их еще взять, за гостеприимство, то, например, в Узбекистане распространяются ролики на религиозные темы. Uh-huh. Там рассказывают о том, что якобы мы здесь, в Москве, это даже смешно, сейчас объясню почему, что якобы мы здесь, в Москве и в России, избиваем мусульман. Я говорю, а как это возможно? Это мне рассказывают друзья, которые живут в Узбекистане. Я говорю, а как это возможно, если у нас мультинациональная страна, и у нас, ну, как бы своих мусульман огромное количество, у нас во время... праздников,
2: конечно,
3: перекрываются улицы, и никто даже слова не говорит. Братья-мусульмане поздравляют нас с Пасхой. Мы поздравляем их с их с религиозными праздниками. И это абсолютно нормально в нашей стране. Мы всей страной едим куличи, всей страной едим мясо, ну то есть как бы все нормально. Но понимаешь, вот выбирают в каждой стране ту или иную болевую точку и просто по ней бьют. И мы здесь, в России, тоже должны это понимать. Конечно, нам нужно с этим работать, ну вот пока так.
2: Ну да, здесь мигрантов, значит, ущемляют, там конкретные религиозные группы. Ну понятно, на что оно направлено. А что с русскими в Европе? Ну вот условно, я понимаю, что многие до сих пор, и я прекрасно понимаю, вот с точки зрения культуры, путешествий и прочего, тоже переживают. А как на нас смотрят там, особенно если это такие самые, ну, где ястребов достаточно политических, Франция, Германия, я уже не говорю сейчас про более ближний свет.
3: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, среди своих друзей и знакомых вообще каких-то крупных кейсов в последнее время не встречала таких плохого отношения к русским. Опять же, почему? Потому что, ну, если быть совсем откровенными, то то огромное количество мигрантов из Украины и постоянная вот эта помощь, в том числе в денежном эквиваленте, конечно, всех утомила. Потому что, не знаю, знаешь ли ты или нет, но у европейцев появился дополнительный налог на Украину. Ты в курсе?
2: Mm.
3: То есть у них в квитанции за квартиру
2: wow.
3: теперь приходит, там есть отдельная графа на Украину, 1%. И как бы все, что ты платишь, увеличивается на 1%, и как бы ты вот это вот отдаешь этим людям. При этом очень часто люди, которые приехали из Украины, они приезжали там на своих автомобилях и так далее, на роскошных автомобилях, потому что украинцы — это все-таки те же русские, да, не будем забывать. То есть они приехали на Поршах, приехали на BMW и так далее, а для европейцев это дико. Потому что европейцы на самом деле живут очень скромно.
2: Uh-huh.
3: И средняя зарплата в Европе — это 2000 евро. На наши деньги это сколько там? 150-160?
2: Да.
3: Угу. 160 тысяч рублей.
2: Сейчас чуть-чуть побольше, если по актуальному курсу.
3: Ну, не суть. То есть это не такие большие деньги, потому что они большую часть отдают за квартплату, за налоги, соответственно, и остается там на еду. То есть они живут скромно и живут все плюс-минус одинаково. Это правда. И тут они видят богатых украинцев. Конечно, это всех раздражает, потому что им же самим нужно платить на это. Поэтому к русским все больше относятся, знаешь, хорошо, я бы даже сказала. Ну, либо спокойно, нейтрально.
2: Да. К сожалению, эфирное время заканчивается. Катастрофически его было мало. Мария Шахова, журналист, была в эфире «Радио Спутник». До свидания.

знать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Пожар на складе с красками автомаслами в Брянске локализован на площади 3000 квадратных метров. Тушение осложняется удаленностью источников воды. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Ранее там сообщили, что здание склада с красками и маслом для автомобилей загорелось в Брянске. Предварительно пострадали 4 сотрудника склада. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, что причина возгорания пока не установлена. По его информации, ведется ликвидация открытого горения. Все экстренные службы работают на месте. Китайская судоходная компания с августа этого года запускает первый еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь. И «Росатом» выдал разрешение на проход 7 судов. Об этом сообщил генеральный директор Российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что на фоне такой логистической и политической неопределенности инициатива китайской компании стала очередным подтверждением растущей востребованности нашего арктического маршрута и закономерным этапом развития Северного морского пути, который становится полноценной транспортной артерией мирового значения. Жилье бизнес-класса, построенное в Нью-Йорке, по многим показателям уступает возводимым в России многоквартирным домам разных классов. Об этом заявил заместитель министра строительства Никита Стасишин в интервью. По словам замминистра, доступность жилья в России может обеспечиваться за счет достаточного объема предложения в разных классах, начиная со стандартного. «У нас больше нет эконом-класса, стандартное жилье сейчас строится по лучшим мировым практикам», заметил Стасишин. Вместе с тем он признал передовой опыт азиатских стран в области строительных технологий и добавил, что Россия также идет по пути цифровизации стройотрасли. Беременных иностранок могут не пустить Соединенные Штаты в рамках борьбы с туризмом для рождения детей ради гражданства, рассказал главный юрист и управляющий партнер калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм. Он отметил, что виза дает право въезда, но не гарантию. Беременность сама по себе не станет законной причиной для отказа, а только нарушение, связанное с сокрытием цели поездки. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о запрете туризма в страну, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им гражданства. В качестве мер по исполнению указа перечислены отказ во въезде, аннулирование виз, выдворение и бессрочный запрет на посещение США для иностранцев, причастных к родильному туризму. Рекордные потребления энергомощности поставлены в 3 центральных регионах России – Орловской, Калужской и Смоленской областях, сообщил системный оператор. В числе основных факторов – увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне повышения температуры воздуха. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день! В эфире программа «На острие науки», программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. На протяжении тысячелетий человечество открывало новые материалы случайно. Бронза, сталь, стекло, кремний, и каждое такое открытие меняло ход цивилизации. Но сегодня наука делает следующий шаг. Она учится создавать материалы не методом проб и ошибок, а заранее рассчитывая их свойства еще до появления в лаборатории. И об этом мы поговорим с одним из самых цитируемых в мире ученых, известным кристаллографом, участником программы мегагрантов, научным руководителем Сбер-университета, заслуженным профессором Скалтеха Артемом Агановым. Здравствуйте, Артем.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Артем, алгоритм «Успех», универсальный предсказатель структур на основе эволюционной кристаллографии, был разработан вами задолго до вашего участия в программе «Мегагрантов». Но, тем не менее, в работе по программе «Мегагрантов» вы использовали этот алгоритм. И сегодня этот алгоритм, который наверняка не похож на тот, который был в 2005 году, когда он был создан, он все равно остается одним из самых инструментов, а может быть, самым инструментом, современным алгоритмом. Расскажите, пожалуйста, вот в целом об алгоритме и почему он до сих пор остается вот таким самым совершенным методом предсказания свойств материалов.
4: Вот представьте себе, что вам нужно найти иголку в стоге сена размером с Вселенную.
3: Это почти невозможно.
4: Да, перебором всех этих соломинок вы никогда в жизни это не сделаете. С такой задачей сталкиваются теоретики-кристаллографы, когда нужно предсказать структуру вещества. То есть такое расположение атомов в пространстве, при котором достигается максимальная стабильность, наименьшая энергия, говоря языком физики. Вы не можете перебрать все варианты расположения атомов в пространстве, ища самое низкоэнергетическое, потому что этих вариантов бесконечно много. Точка. И считалось, что эту задачу решить нельзя. Но подумайте еще раз. Вот перед вами этот стог сена, в котором иголка запрятана, а вы подходите к этому стогу с магнитом, и ваша иголка сама к вам в руки выпрыгивает. Вот этим магнитом является алгоритм успеха. Без полного перебора, который, как мы знаем, совершенно невозможен в принципе, мы находим самое устойчивое расположение атома в пространстве, нащупывая к нему дорожку. Мы прощупываем некоторые точки в этом пространстве поиска и затем формулируем гипотезу, куда дальше нам заглянуть. За конечное число попыток, за небольшое число попыток мы находим глобальный минимум энергии, находим стабильную структуру. Делается это благодаря эволюции. Вспомним, что эволюция — это тот самый алгоритм, который природа придумала. Ну, как бы он сам появился, да, в природе. Этот алгоритм эволюционный невероятно эффективен. Из некого химического супа возникли клетки, которые потом самовоспроизводились, потом эволюционировали, и возникли суперсложные существа, такие как мы с вами. В общем-то, достаточно совершенные. Просто перебором положения атомов, из которых мы состоим, вы никогда в жизни человеческое существо не создадите. Это можно сделать вот таким эволюционным способом. Эволюционный алгоритм, другими словами. Это очень мощный способ решения нерешаемых в лоб оптимизационных задач. Но для каждой задачи этот эволюционный алгоритм нужно делать по-своему. Вот одна задача — это то, что природа реализовала, биологическая эволюция. Совсем другая задача — это компьютерная эволюция. Кстати, эволюционными алгоритмами сейчас разрабатывают, оптимизируют автомобили, самолеты, много чего еще. И там свой алгоритм. А вот для кристаллических структур нужно было придумать свой алгоритм. Другой, с нуля, с чистого листа. Что я и сделал? В этом мне пригодилось то, что я по образованию кристаллограф. Я знаю, что я делаю. Благодаря этому, благодаря постоянному развитию этого метода, благодаря кристаллографической интуиции и благодаря расширению этого метода на все новые и новые задачи, ну, например, на предсказание структуры белков, ну, например, на предсказание не только кристаллических структур, но структуры поверхности кристалла, наночастиц. Вот благодаря этому наш метод развивается все эти годы. И кроме того, мы на порядки усложнили задачи, которые мы можем решать. Например, сейчас уже не нужно задавать химическую формулу. Можно просто сказать название химических элементов, и все соединения, образуемые этими элементами, мы найдем в одном расчете.
3: То есть я могу сказать о том, что мне необходимо создать материал сверхпрочный, дешевый, экологичный, и это будет задача, которая будет решаться.
4: Да. Ну, экологичность или цену мы не закладываем изначально в расчет, это мы потом смотрим по результатам. Вы можете сказать, вот я хочу найти самый твердый из всех возможных материалов и при этом обладающий как можно меньшей плотностью. Твердый и легкий. Абсолютно решаемая задача. Из всех возможных соединений, всех возможных элементов друг с другом, во всех возможных кристаллических структурах, мы такой материал вам найдем.
3: А есть какие-то ограничения при этом? Или это...
4: Вы можете их вводить. Ага. Вы можете вводить ограничения. Ну, например, если вы не хотите, чтобы в расчете участвовали какие-то элементы, скажем, сверхдорогие или радиоактивные, пожалуйста, не вводите их. Вы можете вводить дополнительные ограничения по тому или иному свойству. Это все можно
3: делать. То есть число потенциальных возможных материалов, оно бесконечно, оно ничем не ограничивается?
4: Скорее да, чем нет. Но даже если оно и конечно, то оно настолько велико, что, в общем, на практике оно для нас не ограничено.
3: Вице-президент Российской академии наук Степан Николаевич Калмыков, он говорил, что в 2015 году химическое пространство содержит 14,5 миллионов соединений и 16,5, если я не ошибаюсь, миллионов реакций. Сейчас вот это вот химическое пространство, оно кратно больше и содержит порядка там 350 миллионов химических веществ и около 73 миллионов соединений. Но вот в такой ситуации, безусловно, необходима какая-то вот математическая обработка, какое-то машинное, да, обучение. А вот насколько оно точно, и вы уверены в том, что там нет ошибки, вот скажем так?
4: Другими словами, методы машинного обучения, вообще методы искусственного интеллекта, могут ли они ошибаться, и насколько это для нас критично? Могут. Могут ошибаться, но вообще это статистические методы, поэтому их предсказания идут с погрешностью. Но так же, как и экспериментальные результаты. Результаты любого измерения экспериментального тоже идут с определенной погрешностью. Теперь вопрос, насколько погрешность для нас приемлема. Ну, это зависит от случая. Вот в одном случае погрешность удается сделать очень маленькой, у вас очень точная модель машинного обучения, а в другом случае, ну, так себе, значит, есть над чем работать.
3: То есть, по сути дела, раньше был эксперимент, и эксперимент, ну, когда получали какие-то новые материалы, да, был эксперимент, и он был главенствующий, и эксперимент мог проходить и год, два, три, там, а может быть, и больше, да, то теперь все изменилось. Сначала создается модель, а потом она подтверждается экспериментом.
4: Верно, верно. И надо помнить, что вот эти предсказания, так же, как и экспериментальные измерения, имеют некую погрешность, то есть это не истина в последней инстанции. Но, знаете, вот когда люди совершают открытие, я сейчас говорю про экспериментальное открытие, как правило, первые их эксперименты крайне неточны и низкокачественны.
3: Угу.
4: Ну, посмотрите на те работы, которые получали Нобелевские премии. Ну, скажем, рентгеновская дифракция на кристаллах, да, величайшая Нобелевская премия Макс Лаува. Посмотрите на те дифракционные картинки, которые он опубликовал. Они крайне низкокачественны.
3: Угу.
4: Но это не важно. Он открыл явление. Он объяснил вещи, которые до того считались спорными. Он доказал периодическую структуру кристалла, доказал, что вещество состоит из атомов, что материя дискретна. Это то, над чем люди веками бились и не могли это доказать. Одним экспериментом он это доказал. Да, эксперимент был так себе по качеству. Не беда. Уже через год, через два гораздо выше качество эксперимента. А через 10 лет вообще космос другой.
3: И благодаря этому эксперименту возможно создание новых моделей для того, чтобы...
4: Абсолютно. То же самое у нас и с численными предсказаниями. Даже если погрешность в модели машинного обучения велика, не факт, что ее нужно отбросить. Она может дать вам какую-то важную идею. Но, конечно, лучше, когда погрешность маленькая, когда модель обладает крайне высокой степенью достоверности, но это не всегда возможно.
3: То есть эпоха случайных открытий, она прошла?
4: Нет, не прошла, она трансформировалась. Вы можете делать случайные открытия теперь на компьютере и по-прежнему в лаборатории тоже. Приведу пример. 2013 год. Китайские ученые, которых я хорошо знаю, используя мою программу «Успех», ну, так что-то там себе ваяют. Какие-то системы смотрят. Почему эти, а не другие? Ну, просто так. Ну, так вот. Захотелось им посмотреть на систему водород-сера. Предсказали новое соединение. Ну, к тому времени, в общем-то, предсказание новых соединений с помощью программы «Успех» — это уже была такая индустрия, если хотите. Можно любую химическую систему тыкнуть, и при достаточно высоком давлении там посыпятся такие соединения, которых традиционная химия не ожидает. Это уже клише. Ну, нашли соединение,

0: экспериментатор, затем его вот зацементировали своими измерениями.
1: То есть фактически мы говорим о соединении эксперимента и модели как такового, о озарении и технологии.
0: Да. И вот к слову о точности. Теоретики предсказывали 204 Кельвина, экспериментаторы намерили 203 Кельвина.
1: Угу. То есть практически, ну, практически одно и то же.
0: В пределах экспериментальной погрешности и теоретической тоже.
1: А в прошлом году вот вышла новая версия алгоритма «Успех». Вот, насколько я знаю, она стала более доступна для многих людей, и уже ноутбук может стать суперкомпьютером. Вот расскажите поподробнее об этом. Вот в чем особенность вот именно вот этого алгоритма?
0: Ну, мы постоянно развиваем эту методологию, и вот мы решили в какой-то момент, что мы готовы пойти в народ.
1: Угу.
0: Что нужно для того, чтобы пойти в народ? Ну, понимаете как? Прежде скажу одну вещь. То, что вы делаете, важно ровно настолько, насколько оно важно для других людей. Вот если вы создаете программу, которой кроме вас никто не пользуется, ваша программа бесполезна. Ну, почти. Если ваши программы пользуются все от мала до велика, то вы сделали великое дело. Вот мы решили пойти в народ. До 2025 года программы «Успех» по совершенно объективным причинам могли пользоваться только богатые лаборатории, у которых есть, собственно, суперкомпьютер, ну, или доступ к какому-то большому вычислительному кластеру или суперкомпьютеру. Но вот на арену выходят методы машинного обучения. Самое дорогое, что было в наших расчетах, самое ресурсоемкое, это были квантово-механические расчеты.
1: Угу.
0: Вот появляются методы машинного обучения, которые позволяют вам избавиться от квантовой механики. Они обучаются на выборке квантово-механических расчетов, а затем вы выкидываете квантовую механику, и все, вуаля. Перед вами быстрая модель, которая позволяет заменить квантовую механику. Да, чуть менее точная, там некая погрешность набегает, но небольшая. Зато скорость выше в 200 раз. А теперь считаем. В вашем лаптопе и в моем лаптопе где-то от 10 до 20 с лишним ядер. Помножаем на 200. Ну, вообще-то мы получаем пару тысяч... несколько тысяч ядер. Это вообще-то мощность суперкомпьютера. То есть сейчас на вашем и на моем лаптопе вы можете делать такие задачи, которые раньше требовали большого, мощного суперкомпьютера. При этом вы чуть-чуть теряете в точности, но зато вы приобретаете скорость и доступность. Для того, чтобы доступность была максимальной, нужно было адаптировать нашу программу под операционную систему Windows. До того мы на Linux все делали. Сказано, сделано. Дальше нужно было упростить общение с программой. До того общаться с этой программой, пользоваться ей могли только профессионалы, которые знают, что такое зона Брильюэна, которые знают, что такое базис плоских волн и прочие всякие вещи, которые, ну, на самом деле, от них можно избавиться. Вот когда вы заменяете квантовую механику на машинное обучение, вы можете все вот это вообще выкинуть. И входной файл программы сделать всего в несколько строчек. Пишите химическую формулу, нажимаете на кнопочку и поехали. И вот мы это сделали. Я тестировал, насколько это зайдет людям, которые никогда в жизни не занимались никакими расчетами. Связался со своим старым коллегой и другом, профессором Соложенко из Парижа. Он экспериментатор, никогда в жизни не занимался расчетами. И вот я себе поставил такую цель. За 5 минут смогу его научить этому? Научил. Потом следующие 2 недели он бегал с расширенными глазами и мне говорил, что он забросил все свои эксперименты и занимается только успехом. Это открыло для него новый дивный мир. И он так счастлив, и он так впечатлен, и он просто этим горит.
1: А почему он раньше этим не занимался? Не знал об этом? И многие не знают?
0: Не было доступа к суперкомпьютеру, и был высокий порог входа. Когда мы эти барьеры убрали и сделали расчеты доступными на Windows, все, дело пошло. Я показал это школьным учителям, им тоже очень зашло. Показал это детям, им тоже зашло. Я своим студентам в Скалтехе, знаете, ирония, никогда в жизни я им не рассказывал студентам про свои работы. И никогда в жизни я им не давал задания, связанные вот с теорией. То есть я преподавал не теоретическую кристаллографию, а общее материаловедение. И тут я ввел в программу своего курса вот это, потому что теперь этим может пользоваться любой студент. Я теперь не должен тратить время на кучу дней, недель на введение вот в эту всю деятельность. И знаете что? Большинство студентов выбрали в качестве практических, ну, в моем курсе каждый студент должен выполнить какие-то практические занятия. Большинство студентов выбрали вот это в качестве практического занятия.
1: Конечно, это интересно.
0: И теперь любой учитель, даже школьный учитель химии, может показывать химию через теоретический расчет. Вы можете предсказать из ничего, из воздуха, как будет выглядеть там молекула серы или кристаллическая структура фосфора, какая будет более выгодна, какая менее выгодна, и затем объяснить, почему. Какие соединения будут образовываться, а какие не будут. Где теоретический расчет может...

0: казаться недостаточно точным. И почему? Потому что важно понимать, что машинное обучение — это не панацея. Иногда оно немножко дает петуха. Ну, покажите это. Это тоже важно знать. Мне кажется, это важное дело было сделано. Ну, в общем, эта программа, кажется, зашла.
1: А что дальше вы собираетесь как развивать? У вас есть же планы?
0: Конечно. Вот мы создали эту программу как бы с чистого листа. Дело в том, что прежняя версия программы «Успех», она создавалась по модели Вавилонской башни. Много разработчиков, каждый что-то туда пристраивает. И получилась такая конструкция, которую дальше развивать крайне трудно. Вот эта новая версия «Успех-25», а сейчас мы выпустили еще «Успех-26» в этом году, она построена по новой прозрачной модульной архитектуре, которую развивать очень легко. Более того, сейчас искусственный интеллект нам помогает программировать. 80%, наверное, того, что мы делаем в программировании успеха, делает искусственный интеллект. Задача человека — дать правильную постановку задачи, проверить, протестировать, где-то подправить. Это тоже важная задача, они требуют очень высокой квалификации, но низкоуровневые и среднеуровневые задачи теперь переложены полностью на ИИ. И это повысило скорость разработки раз так в 10. И вот наша задача номер один — перетащить все те функциональности, которые были в прежней версии, вот в эту новую архитектуру. Это мы делаем очень быстро. Задача номер два — новые разработки, в том числе в области генеративного искусственного интеллекта, втащить вот в эту версию.
1: Вы в своих интервью часто говорите о том, что вы считаете, что самые сильные открытия делают молодые. И вот в ваших лабораториях всегда очень много молодых. Вот в Америке вы говорили, что у вас 20 человек, которые приехали там в ваши лаборатории. В программе мегагрантов у вас было много молодых. Сейчас лаборатории, наверное, тоже у вас в основном молодые. А вот какая у вас атмосфера? Вот может ли инициатива или какое-то мнение студента, аспиранта полностью изменить и повернуть ваши исследования?
0: Начну с атмосферы. Атмосфера, которую я всегда стремился создать, и я думаю, что мне это очень хорошо удалось, семейная атмосфера. Атмосфера, где все доверяют всем. Понимаете, когда ты приходишь на работу и все время вынужден глядеть через плечо, не ударит ли кто-то тебе в спину, ты не можешь полноценно работать, ты не можешь креативить. Токсичная атмосфера убивает прежде всего креатив. Креативное мышление – это очень нежная материя. Она требует заботы, как нежное растение, которое нужно поливать и удобрять. Сломаешь эту атмосферу – все уйдет, все пойдет в разнос. Да, люди будут что-то делать из-под палки или потому, что им платят зарплату, а другого места они еще не нашли, но обязательно найдут. Но это будет все не то. Атмосфера должна быть такая, где люди готовы делиться даже сырыми идеями, брейнштормить. И вот эти сырые идеи, они не будут бояться выносить на всеобщее обозрение. Они будут знать, что вокруг друзья, которые помогут, которые дадут еще какие-то идеи. И вот вместе родится что-то новое. Так рождается новая какая-то парадигма, новая идея. Вот у нас в лаборатории это есть. Мы каждый год ездим на рождественскую такую прогулку, обедаем в ресторанчике, потом едем ко мне на дачу, делаем опыты. Мы вот через буквально несколько дней собираемся все вместе в Сберуниверситете, там будем делать шашлыки спортом, каким-нибудь там заниматься, не знаю, каким-нибудь ненапряжным в городке или во что-нибудь, что поиграем, погуляем, побрейнштормим. Вот, это вот очень важно. Время от времени собираемся у меня дома. Как-то так. Что касается того, может ли студент предложить новую тему работы, ну, я бы сказал так, и да, и нет. Когда я беру нового человека в лабораторию, я ему говорю, вот смотри, вот те темы, которыми мы занимаемся. Выбери себе ту, которая тебе больше всего по вкусу. Почему я так делаю? Потому что важно, чтобы человек горел своей темой. Если в приказном порядке сказать, вот ты занимаешься этим, а вот ты занимаешься тем. А может, наоборот, они хотят. Ну, это будет уже каким-то грузом на человеке, что вот он будет тяготиться, что он занимается, может быть, не совсем тем, что ему по вкусу. С другой стороны, если человек приходит и говорит, а вот знаешь, я хочу заниматься вот прям совсем новой темой, я хочу заниматься молекулярными механизмами работы лекарств. Но у нас в лаборатории нет экспертности в этой области. Как я могу быть его научным руководителем, если я этой темой никогда не занимался? Поэтому вот такие вот прям квантовые скачки нет. А выбор тем внутри того, чем мы занимаемся, да. И кроме того, тематика лаборатории, она постоянно эволюционирует. Постоянно возникают какие-то новые идеи, в которые мы входим потихонечку, эволюционно, набираем там экспертность. И вот набрав уже там экспертность, можем уже дальше эволюционировать, дальше ползти в ту сторону. Но вот квантовый скачок, вот мы никогда в жизни не занимались молекулярным механизмом действия лекарства. Вот сейчас возьмем и займемся. Я в этом ничего не понимаю, студент тоже не понимает, а мы вот возьмем и что-то сделаем. Мне так не работает. Ну, по крайней мере, у нас в лаборатории.
1: Понятно. прошлой передаче мы с вами разговаривали о химии, вы рассказывали об истории развития химии, и тогда сказали, что Дмитрий Менделеев создал фактически шахматную доску. Вот таблица Менделеева — это шахматная доска, это карта для всех химиков всех времен. У меня такой вопрос. А вот химия 21 века, что она оставит для следующего поколения?
0: Она оставит возможность прогнозирования новых веществ, новых материалов. Это то, что мы уже сейчас умеем и очень хорошо умеем, а также способов их синтеза. Это то, что мы сегодня умеем довольно прилично в органической химии, но совсем почти никак не умеем в неорганической химии. Эта задача должна быть решена, и я уверен, что она будет так или иначе решена. Я думаю, что мы также сможем оставить предсказание способов обработки материала. Дело в том, что свойства материала определяются не только его составом и структурой, но и его обработкой. Вспомним закалку стали. Вспомним ковку стали. Вот вы куете, чтобы там появилась куча дислокаций, такие дефекты, и вот эти вот дефекты, они влияют на твердость этой стали. Как это предсказать заранее? А вообще это сложно, но, наверное, можно. И где найти оптимум? Сколько раз вы должны стукнуть по этой стали, чтобы вот было то, что надо? Ни больше, ни меньше. И это лишь один пример. А ведь такого рода способов обработки материала очень много. Как это все предсказать? Интересная задача на будущее. И я думаю, что идея с картированием, она на самом деле идет гораздо дальше, чем таблица Менделеева. Я сам очень нежно люблю эту область и постоянно придумываю какие-то карты. Вот придумал способ картирования энергетических ландшафтов химических соединений. Эта идея так зашла, что спустя несколько лет европейские ученые тоже опубликовали эту идею один в один.
1: Вот так.
0: Я думаю, что это они сделали независимо от меня, но тем не менее, ну, окей. На самом деле, вот карта химического пространства. Вот как картировать химическое пространство? У вас 118 химических элементов и невероятное множество соединений, которые они могут образовывать друг с другом. Вот как это закартировать? Как в этом пространстве выделить области с интересными теми или иными свойствами? Вот это те задачи, которые тоже очень важны. Когда одно вещество превращается в другое, происходит, скажем, химическая реакция или фазовое превращение. Как построить карту, в которой у вас есть начальное состояние, конечное состояние и какие-то промежуточные состояния? Как на эту карту наложить электронное состояние вещества? Потому что начальное состояние может быть, например, металлом, а конечное не металлом. А что происходит посередине? Вот это все вопросы, которые достаточно интересны. Я думаю, эти вопросы станут очень важными в 21 веке. Он да уже становится. Вот эти вот карты, они также очень важны для такого важнейшего направления в химической науке, как катализ. По сути, вся химическая промышленность и вся биохимия вращается вокруг понятия катализ. Без катализатора, в живых системах мы их называем ферментами, но это тоже катализаторы. Вот без этих катализаторов не работает практически ни одна химическая реакция в вашем или моем организме. Это очень важно. И химическая промышленность без этого, ну, просто не живет. А катализ работает тогда, когда энергетический барьер реакции, вот то самое промежуточное состояние, оно становится более выгодным, энергетический барьер понижается. Это опять-таки про ландшафт, это опять-таки про карты. Вот эти вот карты будут очень важны, я думаю.
1: Спасибо вам огромное за столь интересный разговор. Осталось еще так много вопросов, которые хочется с вами обсудить, но, к сожалению, наша передача подошла к концу, и мне остается только напомнить, что у меня в гостях был профессор Артем Аганов.
0: Спасибо.
2: На острие науки с Ириной Коротковой. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Запорожской области введен режим чрезвычайной опасности техногенного характера. Министр здравоохранения сообщил о высоком конкурсе при поступлении в медицинские вузы. Михаил Швыдко рассказал, что ждет интервидение. Об этом и не только. Подробнее далее. Режим чрезвычайной опасности техногенного характера введен в Запорожской области из-за проблем с водоснабжением, связанных с аварийным отключением электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что это решение позволит существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий. Балицкий дал поручение главам администрации организовать адресную доставку технической питьевой воды в социальные учреждения отдаленные районы, где давление в сети недостаточное. Пожилым людям и инвалидам вода будет доставляться адресно. Военнослужащий ВСУ в Кировоградской области задержан с тремя гражданскими сообщниками по обвинению в организации дезертирства. Стоимость так называемых услуг составляла до 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины. Как информирует ГБР, в апреле 26 года военнослужащий одной из воинских частей в Кировоградской области организовал схему заработка, к которой привлек трех гражданских сообщников. Участники группы подыскивали военнослужащих, которые хотели сбежать с военной службы, и предлагали вывести их из воинских частей или учебных центров. Задокументировано по меньшей мере 6 эпизодов дезертирства, организованных участниками схемы. Средний конкурс на специалитет по вузам Минздрава России составляет 19 человек на место. Он выше прошлогоднего. В медицину идет большое количество абитуриентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что те изменения, которые происходят в здравоохранении, например, развитие современных технологий, привлекают молодых людей. Мурашко в ходе рабочей поездки в Удмуртскую республику оценил работу медицинских организаций региона и организацию помощи населению. Пообщался с пациентами, в том числе с участниками специальной военной операции. Также он ознакомился с ходом строительства новых объектов и посетил Ижевский государственный медицинский университет. Народный артист России джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости рассказал, что число демонстрантов на его концертах в Европе и Соединенных Штатах росло с 2014 года. И многие из протестующих, как выяснилось, получали деньги за такую работу. В июне прошлого года квартет Игоря Бутмана выступил в Русском доме в Риме. В рамках европейского тура концерты прошли в постоянном представительстве России при ООН в Женеве и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Бутман рассказывал, что выступления вызвали несколько демаршей, но даже те, кто протестовал против музыкантов, в итоге пришли на концерты. Джазмен также заявлял, что не планирует давать афишные концерты в Европе и США в ближайшее время, так как поддерживает Россию и ее политический вектор. Проведение конкурса «Интервидение», ставшего одним из самых ярких культурных событий в медиапространстве, безусловно, будет продолжено, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В финале первого конкурса «Интервидение» было объявлено, что в 2026 году он пройдет в Саудовской Аравии. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
6: Откуда деньги у людей?
7: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
2: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
8: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний мой гость Герман Клименко, который все знает про интернет.
9: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
8: Здравствуйте.
9: Не все знаю.
8: Ну, много
9: знаю.
8: Ну,
9: наверное, больше, чем среднестатистический пользователь.
8: Да. Очень хорошо. Тогда я вам сейчас буду задавать вопрос.
9: ЕГЭ такой.
8: Такой.
9: Ну, сейчас модная тема ЕГЭ такая.
8: Деликатная, да? Один вопрос мой любимый, но я его задам чуть позже. А сначала вопрос страшный.
9: Давайте.
8: Ну, надо сначала немножко напугать. Итак, представьте себе, я миллионер западный.
9: Это важно, это значит в долларах.
8: Это в долларах, да, много.
9: Потому что миллионер в рублях, это сейчас не
8: очень. И у меня заболел ребенок, ему нужна печенка.
9: Так.
8: Я, соответственно, обращаюсь, например, в программу «Палантир», и она мне, сканируя базы данных российских детей, обнаруживает, что есть мальчик Петя, 5 лет, который живет.
9: Вы сейчас утверждаете, что Палантир имеет доступ к нашей медицинской базе данных. Я просто уточнить, я как бы, знаете, то есть я-то раньше верил в надежность, но сейчас как бы...
8: К госуслугам.
9: Хорошо.
8: А сейчас же все есть на госуслугах.
9: Есть.
8: Вот у меня вопрос, да, вот если я как бы обращаюсь в систему Палантир, может она, соответственно, посмотреть все анализы всех детей России и найти мне там донора, после чего, соответственно, этот мальчик Петя, разумеется, не жилец. А вот скажите мне.
9: Ну, давайте так скажем, исходя из тех данных, которые у нас вообще есть, у нас нет единой базы, поэтому нельзя ее посмотреть.
8: Ну как, а в госуслугах же все ваши анализы, все ваши
9: справки. Нет, анализы, да, но не все дети сдают анализы, не у всех известна генетика, не все сдали генофонд, не все сдали, не у всех есть. Ну, давайте так скажем, у нас же обратная сторона процесса.
8: Но многие сдали.
9: Какая, да?
8: Всем же говорят, сдавайте.
9: Да, нет, госуслуги построены следующим образом, они не единая база, каждое министерство хранит свои данные, госуслуги визуально нам одинаковы, да, мы их видим одинаково, на самом деле это шлюзы.
8: Да?
9: Ведомства бились до последнего, потому что дело в том, что с точки зрения здравого смысла, конечно, надо все в единую базу пихать. Но ведомства нас не любят давать, и там был просто, я могу сказать, подвиг. Да? Те, кто делал госуслуги, им надо всем надавать ордена. Нет, мы их не любим, сразу им говорю, там, когда цифры звучат какие-то. Особенно, когда госуслуги создавались, там звучала цифра, по-моему, 40 миллиардов. Их тогда все проклинали, а я говорил, коллеги, я бы орден давал. Потому что, представьте, у вас все ведомства... И они таковы. Вы либо на все плюете и бросаете, потому что невозможно сделать, либо договоритесь о шлюзовании. То есть, например, кстати, тот вопрос, о котором вы говорите, когда стыковались с налоговой инспекцией, когда мы видим с вами вот в госуслугах налоги наши, да, там все очень предельно просто. Когда налоги говорили, мы вам вход не дадим, потому что вы все будете парсить. Вот кто-нибудь такой палантир создастся. Поэтому только один человек, только один токен, да, то есть, условно говоря, пострадать может только я. Если я неаккуратно распоряжусь своими данными, ну, например, сообщу код смс-ки для получения, как сейчас разводят, на что сейчас разводят, на Озон, на еще что-то, то да, теоретически, да, то есть меня можно с одного взять. Дальше, опять же, теоретически, если все это спровоцировано, например, негодяями, да, то есть вот вся вот эта вот история с мошенниками, мы соберем там 10 тысяч токенов таких, 20 тысяч, то есть украдем данные госуслуги, и вместо кредитов, что приносит нам прямые деньги, будем брать информацию. То вот по тем данным, по которым вы украдете, только по тем вы, честно говоря, и увидите. Там в чем сразу проблема? Да? Проблема в том, что там исключительно возрастная история. Вот если вы захотите продать памперсы для пожилых, да, то, наверное, это будет хорошая база. Да? Вряд ли там будет какой-то существенный процент детишек. Да? Ну, если уж вы так задали вопрос про детишек, да, то есть, еще раз, ничто не мешает, но всегда возникает вопрос цены. То есть, наверное, всегда можно все украсть, всегда можно все. Но можно, например, взять, позвонить через условно анонимный телеграм за 0 рублей 0 копеек, да, и развести человека. А можно, если пойти по обычным, то есть реально купить симку, заплатить человеку, это обойдется там звонок в 1000 рублей. Да? То есть согласитесь, 1 000 000 за бесплатно человека, это все равно будет бесплатно, правильно, да? Вот. А попробуйте на 1 000 000 там, по 1000 рублей. Уже, собственно говоря, деньги большие, их еще надо донести. Поэтому сама по себе задача, которую вы сформулировали, давайте так скажем, она, вот если мы говорим, знаете, теория вероятности 1:0, мы, конечно, решаем. Потому что вопрос, вдруг вы скажете, и $1 миллиард. Ну, за $1 миллиард, я подозреваю, ну, за 2 лучше.
8: Это проблема...
9: Привезут просто на выбор, понимаете? Извините, как бы это ни звучало, то есть, вот, ну, привезут на выбор. Поэтому здесь, я думаю, что так устроены госуслуги, если вы про них спрашиваете, как они внутри устроены. Внутри устроены, это вот я захожу, запрашиваю свои данные и иду в каждое ведомство, стучусь только по своим данным. Угу. Конечно, в ведомствах там, еще раз, давайте сразу, мы программисты, я там, отвечаю все-таки за нас. Мы, если ошибаемся, мы можем и по-крупному ошибиться, да, и, наверное, существуют какие-то дырки, и, наверное, существуют какие-то возможности, которые, то есть мы находим какие-то истории, но я вот думаю, что потенциально, вот именно в том вопросе, даже как вот вы сейчас задали, это нерешаемая задача, очень дорого, то есть, так скажем, никакого экономического смысла не имеет, то есть, собственно говоря, да и задача должна быть какая-то, когда мы ставим с вами запор, вешаем замок, мы же не вешаем на дачу 6 соток скворечник, мы же не ставим туда металлическую дверь из там нержавеющей стали, потому что там забор рядом, можно обойти. Да? То есть всегда защита должна примерно соответствовать эффекту. Да? Поэтому если затраты огромные, то это, можно сказать, нерешаемая задача.
8: Хорошо. Но вы меня
9: я немножко... вас успокоил?
8: Немножко.
9: Это да. Важно, кстати. Да. Это важно.
8: Да. Да. Это не только меня.
9: Ну, слушатели, да, тоже.
8: Вот. Хорошо. Теперь вопрос совершенно на другую тему. Вот я экономист. И меня как экономиста интересуют цифирки. Да? Ну, меня там интересует, какая реальная инфляция, какой реальный экономический рост. Ну, и, как вы сами понимаете, получить эту информацию невозможно. Причем невозможно не только...
9: Мы в этом не виноваты.
8: Как
9: индустрия. Нет, просто, так как я так понимаю, за кост идет ко мне, я сразу снимаю себе ответственность.
8: Не-не-не, я сейчас... Значит, в этом не виноват никто, потому что этих цифирик нету.
9: Так. Хорошо.
8: То есть там есть умышленные искажения, но вопрос в том, насколько реальна та цифра, от которой искажается, и сколько раз она искажается, но это не важно. А вот теперь смотрите, представьте себе, что у нас есть какой-то такой суровый такой матерый искусственный интеллект, который, например, в состоянии проследить все экономические транзакции в Соединенных Штатах Америки. Ну, там 100 триллионов в год.
9: Почему нет?
8: Почему нет? Тогда для него вопрос об инфляции вообще не стоит. Он их просто может посчитать. Да? По любой отрасли, по любому региону, по экономике в целом. Он просто вот безошибочно.
9: Пока все прекрасно. Пока то, к чему мы стремимся. То, что мы вам приносим экономистам. Потому что экономика – это такая наука, знаете. Вы не знаете, а мы хотим вам помочь.
8: Да.
9: Видите, вы пока ведете к этому. Мы
8: не сомневаюсь.
9: Мы молодцы. А что плохо?
8: Я сейчас объясню. И вот у вас как бы этот самый искусственный интеллект посчитал, что 13,4% инфляции.
9: Как смогли, как смогли.
8: Есть закон о бюджете,
9: так.
8: Где написано инфляция 4,2%.
9: А мы про Америку говорим.
8: Ну, про Америку.
9: Это логично.
8: А можно
9: кстати,
8: мы
9: я
8: про тоже...
9: Зачем? Не надо про нас. Давайте про Америку.
8: Давайте
9: так,
8: про Америку.
9: Пока хорошо.
8: Так. Вот. Теперь вопрос. Что будет делать искусственный интеллект? Если его, соответственно, если он скажет 13,2, то придут серьезные дядьки к программисту. Ну, не программисту, а к оператору, который эту цифру показал, и скажет, что это такое? Ты нарушил закон. Ты должен идти тюрьма. Вопрос, как жить?
9: Ну, а тут как бы сразу вы смешали. Я понимаю. Ради полемики.
8: Не,
9: ради,
8: я жизнь.
9: Ради
8: я
9: красного словца.
8: Я потом вам историю отца, могу да, рассказать.
9: Мы, да, не, я объясню. Там, я, все, я все понимаю. Есть легенда про выборы, где программисты вылезают, что-то мешают. Да, там,
8: про выборы ничего что-то... говорить не буду, ничего не
9: да.
8: знаю.
9: Ну,
8: ничего
9: я не так вообще. Нет. Я, за цифро... я, кстати, за выборы. Мне очень нравятся электронные выборы. Вот.
8: Нет, я не могу, я на них не хожу.
9: Нет и нет.
8: Открою страшную
9: тайну. Это пожалуйста. Да. Вот. Так вот, я думаю, что есть две истории. Первая, безусловно, искусственный интеллект может там, где замкнутый экономический цикл в деньгах, да, где вот цикл весь денег, где нет нала практически, да, то есть, или где он идет учитывается, но так учитывается, что нельзя убежать. Например, мы можем с вами идеальным образом представить себе сейчас экономику, например, такси. они почти не работают за кэш, можно прямо уйти прям практически. То есть и как внутри устроена экономика, и как у них производительность труда, что она доведена, то есть ее можно оценивать простое.
8: Ну, хорошо, мы можем, по крайней мере, сделать чрезвычайно правдоподобную модель.
9: Достаточно для того, чтобы любые выводы из этой модели, они не там. Там, конечно, бывают всякие разные истории таксиста, да. То есть то же самое про банки, например, да, то есть внутренняя экономика банков. Я 25 лет в банках отработал, да, я помню, как это начиналось, мы делали таблички в лексиконе, там что-то такое было,
8: знаете, закончилось. Я не работал в банках, но моя жена была в большом количестве банков начальником службы внутреннего контроля.
9: Ну, вот изменилось за много, и вот сейчас банк, это представимо себе, это нормальная такая история. Когда ты приходишь в банк, ощущение, что ты попал в IT-компанию, честно говоря, в большинство банков. Вот, поэтому какие-то отрасли экономики уже нарезаны, да, мы их понимаем, да, инвесторы туда приходят, совершенно понимая, куда они приходят, они видят, что они видят, там везде можно что-то наворотить, но мы сейчас говорим про сами данные, это же вопрос данных.
8: А, понимаете, тут есть тонкость, дело в том, что вот то, что вы говорите...
9: Да, так вот, я сейчас объясню, мы можем создать реестр таксистов, мы можем создать реестр автомобилей. Мы можем сделать прогнозное значение аварийности. Да? Там сейчас идет история беспилотных автомобилей, за ними наблюдают, у них уже в 10 раз меньше аварийность как таковая, а про смертность вообще еще пока не начинали, хотя уже когда-то миллион километров, да? Ну, чтобы сравнить, реальная история или нереально. Но выводы, вы просто чуть-чуть перескочили сразу, да? То есть про возможности подсчета всего, да? Потом о трактовке этого всего. Давайте сразу скажем, кто-то же должен протрактовать эту историю, потому что откуда-то взялась цифра 13, да? Мы же с вами знаем, что вот если сейчас посадить вас, вы прекрасный экономист, и вдруг я вспомню, что у меня тоже экономическое образование есть, да? Вот, и я тоже придумаю как-нибудь, как считать инфляцию как-нибудь, да? То есть, ну, и мы либо должны будем с вами прийти к несчастному банку мировому, чтобы он нам алгоритм дал какой-нибудь, да? Либо каждый из нас придумает, у вас получится 13, а у меня получится 3. Ну, 3. И вот уже дальше потом а цифры считать. То есть, поэтому, соответственно, здесь какая история? Все-таки я хотел бы чуть-чуть дистонироваться. Да? То есть мы за, во-первых, ну, как индустрия, мы за то, чтобы все посчитать. Мы за то, чтобы все проконтролировать. Но вот этот крыжик, я, если чуть-чуть отвлекусь, ко мне как-то пришел стартап. Еще раз, программисты. Вот сидят программисты. Вот сейчас с таким же разговариваете, чуть более адаптированным. Да? Сидят три программиста и, знаете, с захлебом рассказывают мне, как они придумали, что не надо никаких вот этих камер больших, вот как Amazon, да, достаточно напротив прилавочка поставить, напротив бананов поставить камеру, и когда становится мало, смс-очку посылать менеджеру, да, и засекать время, сколько он, мы же видим, да, и они сделали крыжик такой, знаете, сколько дается вот этому менеджеру, да, на доставку бананов, да, мы когда поставили сразу 3 минуты, да, 80% уволилось, да, и мы поставили поэтому сперва 7, а потом стали потихонечку снижать, да, и потом в этой сети, которые тестируют, не буду сейчас ее называть, да, а продажи увеличились, а для розницы 3-5% это очень много. То есть просто с куста на них упало, без всяких вот этих умных искусственных интеллектов, просто смотрится на йогурт, да, если видит дырку, посылает уведомление с этого, иди туда, вместо того, чтобы дурью маяться, вы же видели, наверное, в супермаркетах, когда они дружно высыпают все раз в час, да, а нужно же ходить по запросу. Оказывается, все хорошо работает. Так вот, вот вы задаете вопрос этим программистам. Сколько поставить? Вот вы когда задаете 13-4. Я сейчас, ну да, я сейчас длинно оправдываюсь, да? Но в целом вот этот крыжик находится у вас. Потому что почему при 13 должна быть такая история, да? А 4 здесь? Может быть, надо... Ну, если бы я был программистом, я бы вам сказал, как это мы делаем, да? А вы поменяете закон, чтобы 13 было нормой, да?
8: Невозможно.
9: Ну, подожди. Тогда поменяйте алгоритм.
8: Вы же сидели в Кремле, я не боюсь этого слова.
9: Или вы на Старой площади? Ну, и в Кремле не сидел, а сидел на Старой площади.
8: Ну, вот, да. Вы сидели на Старой площади, да, вы знаете, да, что там как бы совершенно
9: другие... Мы же про Америку, простите.
8: Правила.
9: Мы же про Америку.
8: А законы, вот эти законы везде одни.
9: Абсолютно. А в Америке о тарифы. Трамп захотел, придумал, все.
8: Вот у него и проблемы начались. Потому что разные серьезные дяденьки сказали, ты куда лезешь? Это наше.
9: Так вот, давайте мы к нашей истории пока вернемся. Да. Мы можем действительно много чего посчитать. Достаточно точно предположить. Этого хватит как раз для того, для непривычной истории, именно для экономистов, да, именно для вас, чтобы хоть что-то действительно точно спрогнозировать. Потому что, ну, там не будет абсолютной точности, но хоть что-то.
8: Никому не нужно точно.
9: А это нас не, это нас это не интересует.
8: Программистов это не...
9: Вы нам, знаете, дали задачу, мы повесили датчик присутствия.
8: Давайте я вам байку расскажу.
9: Давайте.
8: Значит, 1985 год. Я работаю, не боюсь этого слова, системным программистом на машине ЕС-1045.
9: Вау, ну мы с вами почти родственники.
8: ЕС-1045 в Институте физической химии Академии наук СССР. Но поскольку я еще окончил, так сказать, правильную кафедру с правильным, как бы, специализацией по теории динамических систем, то ко мне приходят разные аспиранты, физики, химики, даже не боюсь этого слова, квантовые химики.
9: И так, говорят, то есть лохотроны тогда были, да?
8: И говорят, да, вот вам, смотрите, система четырех уравнений с четырьмя неизвестными линейную. Решить можете? Я смотрю на эту систему уравнений, и у меня начинается истерика, отход. Угу. Почему? Потому что коэффициенты всех этих, там четыре знака после запятой.
9: Серьезно? Вы помните, что нас слушают нормальные люди?
8: Да, четыре.
9: Я сам сейчас вспоминаю,
8: да,
9: но
8: да.
9: На всякий случай.
8: Да, да, ну хорошо. А значит, а сами коэффициенты меняются от числа Авогадро, угу. Это там 10. Там,
9: ну, постарались сформулировать, да.
8: Да, в большом количестве. Угу. Там, двузначная циферка, угу. Да. До какой-то там концентрации чего-то там 10 минус 8.
9: Гомеопатия степени. Это называется.
8: Гомеопатия, да, совершенно верно. А, и как бы если вот к этой большой цифре прибавить это вот 8, то получается, что для того, чтобы эти уравнения решить, нужно, ну, знать изначальные цифры где-то примерно с 35-40 знаком. А иначе не получается.
9: Не получается.
8: Не получается. А я им говорю, не получается. Они говорят, ну это же мы же взяли это из американского журнала. У них же получилось. Я говорю, нет. Если вы мне скажете, что у вас получилось, mm-hmm. я вам это получу. Но если вы мне не скажете, то я получу что угодно, только не это.
9: Ну, вы все рассказали про... У нас есть два типа науки, да? Есть абсолютно точная математика, да? И давайте не будем обсуждать экономику, давайте скажем историю. А в математике... Между 2 и 2 равно 4 сложно обойти. Они придумали что-то там, да, там всякие разные там. Но базового-то нет. А все, что касается то, о чем вы говорите, да, действительно, мы пытаемся вообще, я, может быть, кажется, начинаю понимать, к чему вы ведете. Да, действительно, наша экономика, та же инфляция, это больше психология, наверное. То есть, конечно, там есть экономика, но психология тоже важная история. Если люди начинают покупать, то они уже дальше влияют на рынок, и понеслось. А на это формализовать это, с одной стороны, невозможно. Тут вопрос другой. Прав ли был Косыгин, когда была Косыгинская реформа? У меня мама работала в Промстройбанке СССР и чуть-чуть застала эту историю, когда была версия о том, что если все оцифровать, это тогда тоже было, и сейчас это есть, если все оцифровать, не будет ли все известно? Да? То есть тогда все как бы станет
8: попроще. Был такой проще. Академик.
9: Госплан тогда, помните, да. Был? Масляков, по-моему, там был, не помню сейчас.
8: Юрий Дмитриевич.
9: Да. Вот поэтому, если вы к тому, сможем ли мы когда-нибудь захватить вас и выкинуть вас с борта истории. Потому что вот я цифровая экономика, да, а вы экономист простой. Да? Я всегда это говорю, коллеги, когда представляю, говорю, смотрите, вот я цифровая экономика, я новая экономика, я все по-другому. Я там, где авторское право вообще странное, потому что у нас бесконечное количество копий бесплатных. Да? Там мы много чего принесли, а вы немножечко устаревшие, потому что вы не знаете, что будет, когда у нас все будут одни роботы. Да? Вот я задаю всем вопросы, я же тоже задаю вопросы, но сегодня ваш день все-таки. Да? Вот я просто говорю о том, что мы, я думаю, на ближайшем исторической перспективе, а в интернете мы говорим про исторические перспективы, это 5 лет. То есть я не знаю, что будет за гранью 5 лет, да? А вот за 5 лет мы вас не подвинем. Мы не сможем занять эту нишу, потому что всегда слишком много эмоций, Трампа.
8: Я вам открою страшную тайну. Да. Вы через 5 лет не сможете. Я объясню, почему. Значит, да. У меня есть такая книжка, называется «Лестница в небо».
9: Да, очень хорошее название.
8: Где я написал как бы про теорию власти. Что это такое, откуда она берется. Так вот, вся проблема состоит в том, что когда у вас, как бы, любая власть построена в рамках конкурентного взаимодействия малых групп, которые построены пирамидальным способом. То есть у каждого конкретного человека есть какой-то сюзерен, у того есть свой сюзерен, ну и там где-то наверху есть уже, ну, совсем,
9: знаете,
8: большой
9: начальник. Сейчас разрывают на 100 маленьких поросят, но это, знаете, да. Почему? Я вот не могу написать книжку, да, там, как я был советником. Почему? Потому что у меня есть много байк.
8: Ну так в чем проблема?
9: Что но все решили? Они не для эфира. После эфира вы мне напомните, я вам расскажу по поводу того, как государство сейчас на моей основе, но я могу базово предположить, что, смотрите, государство полностью цифровизуется. Например, возьмем любой сейчас с вами регион, там поставим, посмотрим на любого министра цифровизации, да, и выяснится, что он там не нужен. Вообще не нужен. То есть он там выполняет какую-то торжественную функцию.
8: Так это подавляющее большинство министров, они
9: не нет, нужны. Раньше они чуть-чуть были все-таки нужны. Связь, расстояние, принятие решения на месте, а сейчас все находится в табличке. в Минцифре. И когда я говорю Минцифра, это значит, все остальные министерства то же самое, да, и, в принципе, власть на месте становится представительской. Но я помню, у вас, по-моему, тема была «Вы любите ЦБ очень сильно», да, то есть, и, кстати, его все любят, да. И вот в том же регионе, знаете, что мне больше нравится? Там же есть, ну, помимо, вот, есть Центральный банк в регионе. Регион потрясающий, красивый. Важно, в нем есть одно «но». А, да, у руководителя местного Центрального банка, естественно, есть «Мерседес». Или Бентли, не знаю, что-то. Они выезжают периодически в разные банки и проверяют их. Ни одного регионального банка нет.
8: Нет, они все федеральные.
9: Конечно. Поэтому смысла в этом всем нет. Поэтому у нас же как бы с вами история. То есть государство, оно же в целом, да, оно же даже ничего сделать толком не может, потому что оно все уже... То есть оно вот такое, как оно было.
8: Вы упрощаете.
9: Так вот, конечно же, упрощаете.
8: Фокус состоит в чем? Вот эти вот люди, которые сидят наверху, угу. У них у всех есть одно железное совершенно правило. Они говорят, ты тут вот что-то там цифровизуешь, у тебя там какие-то таблички. Вот сюда вот, пожалуйста, выведи кнопку «выкл». И вот эта кнопка должна быть. И если мне не понравится, что-то работает твоя цифровая табличка, да, я нажимаю на кнопку «выкл», и она исчезает. Это категорическое требование. Всегда и везде. Я могу вас уверить, что даже в Соединенных Штатах Америки, даже система Палантир, если она что-то сделает не так, ну, против, скажем, пресловутого глубинного государства, она исчезнет вместе со своим владельцем. Потому что вся проблема состоит в том, что, знаете, как вот это вот было в 1917 году, да, в ноябре месяце, да, там... В банк приходили матросики, да, и говорили, мы тут главные. Мне говорят, ну это же чушь, это мне банкир говорит, это же чушь, это бред, туда-сюда. Я говорю, вы не понимаете, ребят. Потому что вместе с ними приходили тихие, вежливые дяденьки, которые до этого работали либо как бы в системе военной контрразведки, либо, соответственно, следователями в полицейском департаменте. И они вызывали по одному ключевых людей и просили рассказать, да, где, кто, куда и что. И все, у них через 2-3 дня была полная картина. Разумеется, не то, как это работает, этого они не знали. Но они точно знали, да, кто кому враг, да, кто куда сливает деньги, ну или наоборот. Это не проблема вообще.
9: Вот. Я не спорю.
8: Вот. И по этой причине у вас там, конечно, циферки есть. Но я сейчас не буду рассказывать страшные байки про то, как проходят проверки Центрального банка. У меня есть такие байки. Вот. Но есть еще много разных смешных байк в моей жизни. Дело в том, что я в 90-е годы был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, который отвечал в том числе за разработку банковской политики. Я как-то так довольно тесно общался с тогдашним руководством Центрального банка, которые, ну, в общем, как бы по части компетенции были, ну, получше, чем нынешние. Давайте так скажем.
9: Ну, вот. Я с вами не буду спорить, ваша передача, ваш эфир, ваши воспоминания.
8: Я понимаю, да. Получше. Нет, там были и похуже, да, был период, как бы, господства господина Дубинина. Вот, ну не важно, да. Вот. А, значит, и по этой причине я очень хорошо понимаю, что как только дело дойдет до принятия решений, то тут же выясняется, что есть главные начальники, которые принимают решения, не глядя в таблички.
9: Ну, давайте ради справедливости скажем, что начальники всегда принимают решения, не глядя в таблички.
8: Да, совершенно.
9: Более того, никогда. Когда ко мне спрашивают и говорят, Гера, вот то, что сейчас происходит, ну, да. А сейчас не говорю про негатив.
8: У нас осталось. Давайте мы сделаем. Сейчас,
9: ну, давайте,
8: вот вы запомните,
9: давайте.
8: Да.
9: И я вот постараюсь, я еще пока в возрасте.
8: Перерыв на новости. Слушайте и смотрите радио «Спутник». А мы очень скоро вернемся назад.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Роспотребнадзор проверил качество воздуха в жилых кварталах Брянска в связи с крупным пожаром на складе горючих смазочных материалов. Превышений допустимых норм нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что здание склада с красками и маслом для автомобилей загорелось в Брянске. Предварительно пострадали 4 человека. Ковальчук отметил, что открытое горение локализовано. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий. Верховный суд России признал законным 16-летний приговор украинскому боевику за совершение теракта в Суджанском районе Курской области. Пресс-службе суда рассказали, что Владислав Рейко в составе бригады ВСУ незаконно пересек границу России, препятствовал эвакуации мирного населения, создавая угрозу жизни и здоровью жителей, а также дестабилизируя деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. При отступлении он был ранен и сдался в плен. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы по делу о теракте. ВСУ разместили иностранных наемников из Латинской Америки и склад вооружения нескольких украинских спецподразделений на территории действующего детского лагеря в селе Спрыня Львовской области, рассказали в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что украинские военнослужащие из подразделений спецназа периодически проводят встречи с воспитанниками лагеря. Украина в лице посла Великобритании, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, может сколько угодно критиковать НАТО, но ведущим звеном в этом тандеме является Североатлантический альянс. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Залужный на общей встрече украинских послов заявил, что НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти что-то, на что Россия не даст достойный ответ. Он также усомнился в спасительной для Украины роли вступления в НАТО. Владимир Зеленский не обладает легитимностью в качестве президента Украины для официального визита в Сербию, заявило общественное объединение «Сербско-русское братство». Напомню, администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что он примет в Сербии с визитом Зеленского 8 августа. В заявлении братства указано, что Зеленский и его режим открыто реабилитируют бандеровцев и ведут террористический прокси-конфликт против России, исторического союзника и стратегического партнера Сербии. Дни культуры Катара в России проведут в 2027 году. Детальное обсуждение программы пройдет на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что провела встречу с послом Катара в России шейхом Ахмедом бин Насером бин Джасимом Аль-Таним. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос.
9: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
10: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
11: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
12: Возвращаемся в студию. У меня в гостях Герман Клименко, который учит меня цифровой экономике и объясняет, что мы уже там, нравится нам это или нет.
13: Да.
12: И мы продолжаем тему начатую. Перерывом.
13: Вы просили, чтобы я запомнил, а я не запомнил.
12: Вот, я так и знал.
13: Ну, а так всегда происходит.
12: Так всегда происходит.
13: Потому что не надо в перерыве разговаривать. Надо сидеть и вынашивать вот эту яичко.
12: Это безнадежно совершенно. Когда человек думает... Значит, тогда я этот вопрос задаю снова, да, из которого мы вынырнули. А вопрос этот выглядит следующим образом. Я начальник. У меня кнопка «выкл». Если мне не нравится ваша табличка, ваша матрица, я вас, я называю «выкл», вызываю и говорю, так, вам дается 20 минут на то, чтобы эту табличку переписать. Если вы ее не перепишете, ну, тогда вы будете уволены, и придет другой человек.
13: Ну, мы постараемся таких начальников до власти не допускать. Выборы у нас все-таки цифровые. Ну, давайте уж, знаете, если уж мы так войну друг другу объявляем...
12: Вы меня извините, конечно, но я могу вас уверить, начальников не выбирают. Это начальники используют выборы для того, чтобы поддержать... Я прошу прощения, выборы? Ну, вообще, демократия.
13: Я могу ответить на примере выборов. Я понимаю, что вы на них не хотите говорить, но давайте так. Выборы цифровые навели абсолютный порядок в школах, где заставляли каждого преподавателя быть негодяем. Допустим, правы конспирологи, и что-то можно вмешаться наверху. Во-первых, количество негодяев резко уменьшилось. То есть это уже благо, да? Потому что нельзя сразу все победить. Да? Во-вторых, когда один программист уйдет, а второй придет на его место, дырочка уйдет вместе с программистом. Все. То есть я уже видел таких примеров тоже бесконечное количество, простите. Да? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, любое уменьшение зла, а цифра, она уменьшает зло. Да, начальник может сказать, да, мы выполним. А почему нет, собственно говоря? Но начальник уже где-нибудь в области, в каком-то регионе, уже сказать не может. Потому что...
12: Я просто расскажу, как это делается.
13: Вот, я догадываюсь,
12: как вот это делается. Вот вы, ну, как бы человек, который там, в Росстате отвечает за вот эти вот циферки.
13: Да.
12: Вот оно вам на экране высветились циферки. Вы нажали на кнопку.
13: Если еще в Росстате, так я буду вообще соглашаться с любой цифрой. Я же уже туда зачем-то попал, в Росстат. Соответственно, там будут все цифры, которые...
12: Она распечатывается. Вы идете к начальнику. Начальник говорит, так, вот эту цифру надо заменить на эту, а вот эту, на эту. Все, иди сделай.
13: Нет, если я в Росстат попал на эту должность, с которой начальник разговаривает, то я уже генетически предрасположен выслушать, что скажет начальник, и отстроить модель так, чтобы она показала все цифры, которые надо.
12: Ну вот и все. А где ваше цифровое пространство?
13: Ну, где-то мы его съели, где-то не съели. Мы же не можем сразу вас победить. Вы знаете, миллионы лет, вы круче тараканов, знаете, но мы-то приходим, нам же жизнь это пока, ну, лет 5 максимум искусственному интеллекту. Да, цифровизация как долго шла. А пока искусственный интеллект у нас не развился, он уже там тихо где-то сидит и наблюдает за вами.
12: Понимаете, наблюдает. Дальше-то что он будет делать? Не, он, конечно, скоро дойдет до такого состояния, что он сможет, например, выключать у вас в квартире воду.
13: Это уже и сейчас может, это вообще без вопросов.
12: Вот. И тогда, конечно же,
13: может... За неуплату или по желанию? Знаете, вот пока по желанию, но можно и за неуплату.
12: Нет, если вы неправильно проголосовали.
13: Так тоже можно. Собственно говоря, как задачу поставить? Давайте так скажем. Мы хороший халуй. Вот вы нам сказали, мы сделали. А что здесь? Но при этом у вас вот все, что вы делаете, у вас уменьшается кормовая база. Все равно уменьшается кормовая база. Все, что вы цифровизуете, вы, да, для себя, возможно, даже получаете какие-то отдельные входы, но остальных-то вы приводите к нам. К нам. У вас остается рычажочек. Нам не жалко, мы договороспособны. Как в свое время Греция пришла в Евросоюз, да, она требовала, чтобы она могла имитировать там займы делать. И сказали, пожалуйста, делай. Ну, наделали, обанкротились, все нормально, все привели в стойло. Ну, немножечко дороже обошлось. Мы тоже подождем, мы не торопимся. Причем, обратите внимание, это мы с вами разговариваем. С остальными мы не разговариваем.
12: Понимаете, тут вот есть маленькая...
13: Да вы просили просто откровенно.
12: Я понимаю, это вообще... Включается, да. Ну, как бы, как это? Правду жизни, как она есть.
13: Ну, она не видна пока, то есть она там, знаете, под всякими благами, за 15 минут приезжают курьеры, там еще что-то. Вот видите, когда были вот эти вот сбои в интернете в Москве, как Москва психовала-то, да? То есть мы сейчас оценили, слушайте, оценили.
12: А теперь вот задача, давайте поставим другую цифровую задачу. Как человеку, который хочет, соответственно, получить некоторую медицинскую процедуру, ее получить не через 4 месяца, когда она уже будет не нужна, а возможно, что его уже даже и не будет, а, скажем, завтра.
13: Ну, не то, что медицина вообще моя любимая тема, да, поэтому вы как-то чуть точнее сформулируете, да, потому что причем здесь я? Я могу. У нас сейчас, например, по Москве очень хорошо идет вот запись очередей, она, на самом деле, увеличила объем работы. Когда у тебя не оптимальные потоки поступают людей, да, там сейчас сделали КТ по ночам. То есть там реально можно вообще, то есть, собственно говоря, идет такое распределение. Там в одну поликлинику, в другую поликлинику ты можешь записаться. Проблема-то в другом. Люди хотят жить, и когда у них появляется возможность записаться, они записываются. Мы боролись очень долго с фальшивыми записями, да, то есть когда вот на ту же МРТ или к тому же записывается очередь, потом она продается внутри, да. Там много-много разных историй. Вы настолько, знаете, как изворотливо, да, вот, что для того, чтобы узнать... Подожди, мы здесь ни при чем. Мы просто вот пытались сделать как-то, вот у меня прям реально недавно, то есть мы посмотрели, в Москве запущена история, если вы готовы по ночам делать КТ, МРТ, дефицитная история, пожалуйста, делайте. Вот, если мы с вами говорим о консультации попасть к врачу, то мы тоже это сделали, да, то есть единственное, не добили. То есть, вот, условно говоря, я вот когда...
12: Кого, говорят, врачей?
13: Нет, когда мне говорят, Гера, а что ты сделал за свои 3 года, будучи советником? Я говорю, знаете, вот вы люди, которые непричастны, вы вообще даже сейчас не поверите, потому что те, кто был внутри, те просто офигевают. Мы смогли за 3 года в закон о здравоохранении добавить одно слово. Прием осуществляется очным и дистанционным способом. Ну, хорошо, и дистанционным. Одно слово, один предлог. Или один союз, да? За 3 года... Это я провел только 60 совещаний, а запустил какое-то безумное количество процессов, да, то есть за 3 года один. Ну и мы вот эту, в этой дамбе пробили маленькую дырочку. Маленькую. Потому что была гипотеза, что если мы дырочку пробьем, то дальше она сама рухнет. Она, кстати, примерно так уже почти рухается. Да? А сейчас, пожалуйста, вы можете в Москве, вот у меня сейчас товарищ получал консультацию по онкологии дистанционно. Ничего здесь плохого нет, это нормально, да, то есть и в целом сама по себе телемедицина в каком-то режиме, давайте скажем, платно. Да, то есть давайте мы сейчас сразу еще переформулируем историю, потому что как только мы с вами уйдем в бесплатное, тут же я вам обратно отправлю, да, вопрос сразу же. Почему у нас вузов так мало медицинских? Да? Почему стоимость обучения на личфаке 1 000 000 рублей в год? А это не я, это не цифра. Почему, чтобы у нас медсестра вышла на работу, из банка выгнали человека, да, то есть вот он идет, у него либо ПВЗ, либо курьер, либо медсестрой, например, да?
12: Ну, медсестрой же надо какие-то там пройти курсы.
13: Да, я хочу только напомнить. Знаете, как это выглядит в Америке? Значит, если вы хотите работать на скорой помощи, медбрат, у нас не хватает на скорых помощи людей.
12: Угу.
13: Знаете, какой срок обучения медбрата на скоропомощную историю?
12: Ну, год-то 3-4.
13: 2 недели.
12: Да? Это в Америке 2 недели?
13: Да. Чтобы пойти в кардиологию, 2 месяца даже. Да, потому что в скоропомощной истории, если мы серьезно задумаемся, им надо учить 2 месяца. Фигачит в сердце вот то, что показывают, да, вот, и током фигачит, ему надо довести. А у нас Минздрав говорит, я хочу, чтобы у нас была медсестра на все руки мастер. И это 2 года 7 месяцев.
12: А теперь в результате.
13: Да, теперь, то есть я к вам сразу закидаю. Поэтому, когда вы про доступ к медицине, вы мне объясните, какой? К платной? Нажимаете на кнопочку, я вам 10 сервисов покажу.
12: Нет, к платной не надо, к так, платной проблеме
13: а
12: нет.
13: С бесплатной историей к нам мы можем только ее улучшить. Чуть-чуть, и мы ее во многом, по крайней мере, в Москве, я тут очень извиняюсь перед слушателями, которые не в Москве, конечно, тут очень важно понимать, что мы с вами взрослые люди. Зайти в больничку в Москве или в городе Донском, Тульской области, это 2 большие разницы. Но мы про Москву хотим говорить. Хотя бы сделаем в одном месте, потом будем тиражировать. В Москве в целом, да, количество пролеченных, есть такой термин, количество пролеченных, да, то есть за счет медикаментов, там, ну, кто-то там по разным историям говорит, что там, халявят, ничего подобного. Меняется технология, ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь, да, там же можно делать операцию резать, да, ребра открывать, а можно дырочку просверлить и вперед.
12: Врачам, ну, а теперь еще есть эти самые...
13: Да, ради того, чтобы человек лежал на больничке не 30, да. Ну, роботов нет, забудьте, и не 30, ну, их нету, 30 дней и 7, например. Вот на определенном типаже операции 7 дней, то есть количество людей пролеченных благодаря цифре, плюс еще распределение, это очень важно. Понимаете, там есть теория массового обслуживания, у вас есть 10 поликлиник. Более того, вот я сейчас записывал сотрудницу, у нее, извините за выражение, полип в желчном пузыре, его надо вырезать.
12: Да.
13: Ну, Ну, я говорю, мы ее диагностировали в поликлинике, и теперь вот соберитесь силами, это очень важно. Для вас это неприятно, в вашей конспирологии вам это не нравится, да? Мы ее выставим на аукцион. Я говорю, что? Говорит, у нас есть больнички, которые могут оперировать, и мы выставляем пациента на аукцион. Кто заплатит? Больше? Или меньше, там как-то в зависимости от... Ну, там же как-то у них какие-то платежи. Понимаете, да? Вот мы ее выставили, и через 15 минут она ушла, и ей прислала... Ну, там было десяток больничек, куда ехать, где лечиться, все. Еще раз. Проблема чуть-чуть в другом.

0: давайте скажем, ЗОЖ какой-нибудь, да? Вот. Потому что вопрос возникает самый большой. Поэтому все, что мы можем сделать, это первое. Врачей оснастить искусственным интеллектом. Тут я фанатик всех этих историй. Более того, даже вам скажу, так как я с врачами очень много общаюсь, я преподаю специально для этого в Сеченском университете, чтобы за своего сойти, чтобы корочки были, да? Все врачи, которые действительно вызывают у вас уважение, они все с искусственным интеллектом на, прям на 5. У них подписка и на чат GPT, и на что-то еще.
1: Мне еще там, несколько лет тому назад рассказывали про то, что диагностика искусственным интеллектом у нас на очень высоком уровне.
0: Я приведу пример. Давайте на примере Америки, кстати, можно пройти бесконечно. Что они сделали? Взяли приемный покой Нью-Йоркской больницы, скоропомощной. Ну, как доктор Хаус. И туда закатывают каталки с трупами, со всеми этими обгорелыми, да, их развозят потом, там по кругу стоят операционки, просто их так вот берут, завозят, и надо фасовать. От точности фасовки зависит, ну, понятно, да, что у него сердце, печень, голова. Искусственный интеллект поставили, и он, тварь, знаете, как, с какой точностью работал? Всего-навсего жалких 87%. И тут же все вспылили. Как можно, да? А вот эти 13, как они пострадают? Один такой маленький вопрос был, как хлопок одной ладонью. Все время забывают. А люди-то как диагностировали? Знаете, какая точность была людей?
1: Какая?
0: 37.
1: Ну, отлично.
0: На этом месте мы вообще непонятно, о чем разговариваем. Вот поэтому, как бы, вот, извините.
1: Знаете, ну, как вот у меня была знакомая тетенька, которая была администратором.
0: Да, она администратор.
1: При советской власти. Она распределяла путевки пост инфарктникам. Да, в Мосгорздраве она работала.
0: Да? Да.
1: Но у нее было странное свойство. Да, вот ей звонили в любое время дня и ночи мамочки, говорили, ой, у нашего ребеночка, и говорили какие-то вот слова, да. И она ставила диагноз. Не в том смысле, что она говорила, как лечить. Угу. Она говорила, вам надо позвонить вот туда и разговаривать вот с такой.
0: Это очень важно, кстати. Это называется так даже вот... не диагностика. Это называется, это как у них называется, ну, когда надо транспорт нарисовать. Маршрутизация.
1: О, маршрутизация. Вот она не ошибалась никогда.
0: Она даже могла бы ошибаться. Главное, что здесь эффект массы. Да?
1: То есть вот нас... она, еще раз, не ошибалась никогда. Вот как она это умела делать, никто не знал. Да, вот у нее вот это вот понимание, да, вот неформальное.
0: Первая версия искусственного интеллекта. Мы перебросились в прошлое, да, то есть и вселились.
1: Вот. И как бы чудеса. Да? Нет, я вполне себе верю. Дело в том, что как человек, который там изучал, сказать, вполне себе в профессиональном уровне исследования операций, да, человек, который работал. Я не повысил этого слова программистом.
0: Это вообще, это я практически вы мой молочный брат. Старший, этим по возрасту.
1: А сколько вам лет?
0: 60 будет.
1: Ну, а мне 64.
0: Вот, да. Ну, в общем, не ну, если есть 10-45, это звучит. Да. А мне есть 10-10 было.
1: Да. Ну вот. И, соответственно, в силу этого я могу сказать, что очень многие вещи, которые... Ну, как бы, если делать быстро, то эффект получается очень сильный.
0: Да?
1: Ну, как бы, обработка больших баз данных – это реально сложно. Ну,
0: и вообще, первая всегда первичная история, как в ремонте. Да? Снести стены – это всегда быстро.
1: Да.
0: Вот. Это правда. Да.
1: Вот.
0: А вот уже потом лечить – это другая
1: история. Я могу сказать, что когда я, собственно, начал, я же занимался моделированием движения молекул как специалист. Да? Как это надо делать правильно? И, соответственно, я могу сказать, что тогда, в конце 80-х, не было компьютеров, на которых ту методу, которую я придумал, можно было реализовать.
0: Да?
1: Сейчас ее реализовать можно, но уже нет людей, которые бы занимались наукой. Вообще, их просто не существует.
0: Ну, не совсем так.
1: Гранты. Всех интересует исключительно бегство за грантами.
0: Я бы поспорил, но это ваша передача.
1: А почему? А что вам не дадут? Вот где вы видели людей, которые наукой занимаются?
0: В МФТИ был, в МИФИ был.
1: Нет, это бывает, да.
0: Нет, почему бывает? Они там вполне себе. Я часто достаточно читаю лекции там. Это другая история. Смотрите, другая история. Они учатся. Они задают вопрос. Они в целом даже лучше, чем мы. Я про тех, которых мы видим. Да? То есть, на самом деле, надо должна некоторая сепарация вот этих всех историй, она позволяет лучшим туда идти. А вот другой вопрос, что дальше, когда они выпускаются, им здесь делать нечего. И у меня просто есть там какой-то родственник, да, ну, какой-то такой родственник, это называется не родственник, это там брат жены, да, ну, это по вот этой части, не по кровной, а
1: свойственник.
0: По какой-то, да. Вот, закончил МФТИ с красным дипломом, с чем-то золотой медалью, и не нашел себе работу здесь, нашел работу только во Франции. И уехал туда. А вот с учеными в чем проблематика? Мы их не можем удерживать. Они... Ну, они такие вот, они вот...

0: словах у них такой форшмак, им нужно то, что они делают.
1: Не да, надо поэтому... мне рассказывать. Я, соответственно, пытался заниматься наукой да, в конце 80-х, начале 90-х. И стало понятно, что это невозможно здесь, жить на это невозможно. Вот. Ну, я, согласен, собственно, экономикой да. стал заниматься, потому что она носит ярко выраженный прикладной характер. Я работал в институте статистики еще Госкомстата СССР и оттуда перешел на госслужбу, да, то есть таким естественным образом. Да. А вот, соответственно, дальше, когда я научился что-то зарабатывать, вот тут я стал заниматься наукой. Но уже как бы в таком классическом стиле 17-18 века, когда я сам себя финансирую.
0: Такое бывает. Я, у меня диплом назывался все время, что потрясало всех. Я выпускник военного института Можайки. Можайка, сейчас космос. И все. Но тогда да. я был просто кадровым офицером. Диплом назывался «Лямбда-исчисление. Теория предикатов. В методах оценки космической обстановки». Причем понятно, что космическая обстановка там была просто представлена. Как, знаете, как... А вообще это были первые зачатки искусственного интеллекта.
1: Понятно.
0: И сейчас профессор Вольфгангаген, который нам тогда читал лекции, он тогда был молодой, сейчас, конечно, он уже постарше, болеет, но он там же и преподает.
1: Понятно.
0: Вот. Но еще раз говорю, да, действительно, и вы, кстати, должны прекрасно помнить, с чем мы все начинали. ЕС-10, ЕС-10-45, ЕС-10-35. У нас там все, что только не было, спарки были разные. Но вообще в частях стояли вообще М-222 машины.
1: Да.
0: И то, что сейчас у меня смартфон, который у меня в руках, даже не на порядок мощнее, чем то, что там было, не на порядок, на 100 порядков,
1: да,
0: на 200 порядков. Да. И задачи, которые могут решаться, да, они ну, уже какие-то другого свойства. Но мы пока... если вернуться к нашей истории, к сожалению, не приблизились к созданию, как это называется, экономический баланс, как он правильно называется.
1: Это, вот. Знаете, тогда уж я давайте сделаю, расскажу историю. Значит, существует гипотеза о том, что экономическое взаимодействие субъектов напоминает движение молекул в газе.
0: Ну, похоже, кстати.
1: И по этой причине как бы, нужно научиться, ведь если у вас есть какая-то емкость и в ней газ, то в ней довольно быстро устанавливаются и температура, и давление, ну и как бы аналоги, да, там инфляция и все остальное. А вот, соответственно, энтропия. А вот, соответственно, если вы как бы пытаетесь это дело посчитать, вот даже на самых мощных современных компьютерах, если вы будете считать самый простейший одноатомный газ, типа там криптона, неона, гелия, то, соответственно, вы не сможете определить температуру и давление в сосуде через движение молекул рассчитанное. Если только вы в формулы их взаимодействия их явно не вставите.
0: Невозможно. Я прекрасно понимаю, термодинамика, она да. это общеизвестная
1: история. Вот. И по этой причине, когда вы мне начинают объяснять, когда мне начинают объяснять, что вот экономику можно считать, это еще сложнее, потому что все-таки одно дело там, равновесный газ, а другое дело неравновесная смесь, ну, как бы 10 тысяч или 10 миллионов разных молекул.
0: Я бы тут еще добавил, когда берут одну экономику и накладывают на другую, забывают про людей почему-то. Да?
1: А
0: без людей это вообще не работает.
1: А без людей это вообще
0: это
1: не работает.
0: Это вообще отдельная психология, отдельная мораль, отдельное поведение.
1: Как только у вас возникают какие-то хотя бы среднесрочные тенденции, они всегда возникают, у вас немедленно из них начинают вылезать социальные эффекты, которые меняют...
0: Я поэтому вам благодарен, Михаил Леонидович, потому что вы всем объясняете, что ничего страшного, нас все равно не посчитают. Я хочу напомнить, что 5 лет, да. Чтобы через 5 лет, какие будут мощности, мы пока не очень знаем.
1: Мы доживем? Мы же можем договориться, да? Через 5 лет мы вот...
0: Ну, вот мой хороший товарищ, который занимается плотненько всеми этими историями, мы с вами, я думаю, и до 100 доживем. Только не так, как наши дети, да? Наши дети доживут до 100 в очень сохранном состоянии. Мы доживем до 100 в менее сохранном состоянии.
1: Ну, все-таки голова будет работать. Может быть, ручки-ножки.
0: Ну, я думаю, что в течение там, лет 50 научится лечить диабет, судя по всему. Потом какие-то катаракты уже давно лечатся.
1: Диабет – это наследственная штука.
0: Я про второй.
1: Ну
0: равно, еще раз, да. научится. Да. Да, много чего научится делать. И мы просто это все получим, но несколько позже, когда уже, знаете, обратный процесс-то не очень идет, фарш обратно не откручивается. А детишки наши, тем более, мы-то придем, понимаете, мы придем. Придем мягко, на таких мягких лапках. Да, знаете, вот вы придете в магазин что-то покупать, а мы вам мягко скажем, не надо вам. тортик этот. Возьмите другой тортик.
1: Да. В этом тортике очень много нехороших веществ.
0: Мы это все умеем делать. Понимаете, уже умеем.
1: Я знаю.
0: Просто из нашей доброты, потому что мы же, понимаете, вот тоже, мы то, что мы едим, мы в искусственный интеллект заносим добро. То есть вообще, на самом деле, чтобы уж совсем так... Все время забывают, что кто действительно учит, некоторая правильная обеспокоенность у наших чиновников есть. Она, правда, потом уходит совершенно в какую-то паранойю. Но если, ну, например, если мы берем с вами китайскую модель и европейскую, беспилотники китайцы будут давить молодежь. При выборе, когда нет выбора, надо же принимать какое-то решение. Да? Железяка не может сказать, я не видела. Да? То есть она, у нее скорость реакции, она должна выбрать, кого давить, этого или этого. Конфуцианство предполагает пиетет перед пожилыми людьми и давление молодых. Наша, естественно, будет давить кого? Пожилых. Европа при выборе – это известная такая этическая проблема искусственного интеллекта. Да? И вот вопрос смешания этих историй – это будет отдельная такая трабл, да? И мы на этом месте будем очень сильно бодаться. Но я хочу заметить, что мы учим. А так как наши программисты самые добрые, самые заботливые, мы вас уже захватили, да, и мы о вас будем заботиться. У вас будут доктора, врачи. Вам надо немножечко еще потерпеть. Вы уже практически смирились. Вот у меня количество людей, которые начинают сейчас грузить в чат GPT свои анализы.
1: Смелые люди.
0: Нет, слушайте, понимаете, это все время такое слово передергивание есть. От того, что ты загрузил, получил ответ. И что, побежал таблетки пить? Нет, ты просто получил ответ, что очень важно. Ты не стоишь в очереди неделю, ты получил ответ среднего доктора наук. Среднего доктора наук. Он может ошибаться? Да я все уверяю, доктор наук-то ошибается. И точность, как я вам говорил про
1: Нью-Йорк. Он чаще ошибается.
0: Нью-Йорк. Он ошибается реже, чем кандидат наук,
1: да.
0: Но тоже ошибается.
1: Конечно.
0: И поэтому всегда нужно спрашивать несколько раз. Вообще всегда надо спрашивать несколько раз. Но вот я вас уверяю, у меня есть несколько прям совершенно чудесных историй, когда железяка, вот у меня товарищ, тоже экономист, кстати, да, то есть он... У него спину хватило. Он загрузил все свои анализы.
1: Вы будете смеяться?
0: А железяка ему говорит, вы знаете, вы забыли явно добавить, у вас, скорее, есть вот этот препарат, который эту побочку дает. И он говорит, слушай, ты не... А он такой, знаете, больной.
1: Да.
0: Значит, у него не просто загрузил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. И он такой приходит ко мне и говорит, Гера, похоже, вы всех поимели.
1: 20 секунд у нас осталось. Да. Я тут спросил искусственный интеллект, что он скажет по поводу статьи про меня в Википедии.
0: Так.
1: Это вранье. Это вранье, это неправда. Ну и так далее. Очень интересно.
0: Я, кстати, спрошу, сам сейчас спрошу тоже.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Герман Клименко. Я хочу сказать, что разговор у нас получился веселый. Не грех бы как-нибудь и повторить. Я уже буду задавать очень конкретно.
0: О грустных вещах лучше весь.
1: Нет, это да.
0: Все, кто едят огурцы, все умрут. Это очень, кстати, расслабляет.
1: Вне всякого сомнения. Ну и спасибо. Мы прощаемся с нашими слушателями. Не забывайте слушать и смотреть радио «Спутник». До свидания.

0: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило доклад с линии фронта за сутки. Последняя информация о тушении крупного пожара в Брянске. Турецкий сухогруз пострадал в Черном море из-за атак ВСУ. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области, сообщило в пятницу Министерство обороны России. Армия России за неделю нанесла 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам, связанных с ВСУ. Кроме того, противник за неделю потерял 9600 военнослужащих. Ликвидация открытого горения объявлена на складе с красками и автомаслами в Брянске, где ранее произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее там информировали, что здание склада с красками и маслом для автомобилей загорелось, предварительно пострадали 4 человека. Локализация возгорания была объявлена на 3000 квадратных метров. Позднее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук рассказал, что Роспотребнадзор проводил замеры качества воздуха в жилой застройке города. Превышение допустимых норм не выявлено. Подчеркивается, что причину пожара установят дознаватели МЧС России. Сухогруз под турецким флагом подвергся в пятницу атаке беспилотников у побережья порта Новороссийск, сообщил портал морской информации Турции. Системный регулятор движения судов информировал в соцсетях, что за атакой на турецкое судно стоит украинская сторона. Приднестровье сталкивается с вызовами и угрозами из-за стремления Запада ограничить влияние России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Он также добавил, что одним из ключевых факторов трансформации региональной обстановки в последние годы стал украинский конфликт, который резко усилил российско-западное противостояние. Свыше 7500 российских тестов на вирус Бундибуджио переданы странам Африки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио Демократической Республики Конго и Уганде, ученые Центра эпидемиологии Роспотребнадзора одними из первых в мире разработали тесты для ПЦР-диагностики этого варианта вируса. В настоящее время набор реагентов официально зарегистрирован. Дни культуры Катара в России проведут в 2027 году. Детальное обсуждение программы пройдет на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что провела встречу с послом Катара в России. Глава ведомства напомнила, что Дни культуры России в Катаре прошли с 11 по 13 февраля в Дохе. Площадку фестиваля посетили более 6 тысяч человек. Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. По данным аппарата, сборная России стала абсолютным лидером. На втором месте оказалась команда из Китая, на третьем – из Польши. Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поздравил медалистов, поблагодарил их учителей и наставников за труд, а родителей – за поддержку детей. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков передо мной находится. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы всех приветствуем. Пятница, наконец-то.
3: Да. Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Вы осознаете, что лето почти...
3: Да.
2: А я не осознаю.
3: Примерно с 1 июня.
2: А, да?
3: Меня горечь настигает.
2: Вы готовились к этому моменту. Братец.
3: Досадно.
2: Нет, я вообще готова уже признаться, что это лето я профукала, я по-другому сказать, извините, не могу. Но вот бывает так иногда. Ты действительно понимаешь, что еще пару недель и все, будет там как-то холодать. А ты не успел и осознать, что лето наступило. И, значит, как-то не успел ничего летнего сделать из разряда куда-то там поехать, отдохнуть, позагорать, еще там. Ну, чем обычно люди занимаются летом?
3: Тут вот. Надо быть жестко настроенным и каждые выходные все бросать и куда-то бежать. В обязательном порядке нельзя. Никакими делами заниматься нельзя. Иначе лета не будет.
2: Ну, вот.
3: Ну и плюс надежда на всемирное потепление. Прошлые сентябри были тепленькие.
2: Теплые. И октябрь, кстати, прошлый был довольно
3: теплый. Будем
2: надеяться.
3: Надеяться, что будет подольше.
2: Но, знаете, хотя, с другой стороны, когда я наблюдаю теплый октябрь, по-моему, даже ноябрь был очень теплым прошлого.
3: Кошмар.
2: Ты потом понимаешь, что какой-то май получается зимний. Ну, то есть вот это вот просто все,
3: да, всё сдвинулось,
2: перемещение идет, и поэтому, ну, да, там бабье лето, золотая осень.
3: Пусть в Европе все реки пересохнут окончательно.
2: И что,
3: мы
2: не
3: за
2: тогда?
3: Них порадуемся.
2: А к России такие, ой, где там реки остались? Да?
3: Я пока сюда ехал мимо Фонтанки, там вровень с берегами вода стоит, у нас все хорошо. Всё можем не переживать.
2: В общем, у нас сегодня, на самом деле, что касательно новостей, будет такой винегрет, я это так назову. Не знаю, предпочитаете вы винегрет в это время суток по пять?
3: Это тревожное время суток, да?
2: Это тревожное, непонятное время суток в конце недели. Но начнем с мудрости. От Александра Григорьевича Лукашенко.
3: Так.
2: Он назвал формулу сохранения мира в Беларуси. Но я думаю, что это по отношению к многим другим государствам тоже актуально. Для того, чтобы был мир, я вам простую формулу назову. Это цитата. Надо работать самим, хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, и вот будет мир. Конец цитаты. Ну, не поспоришь.
3: Безусловно, я бы расширил чуток. Гарантия мира – это экономическое развитие. Экономическое развитие, которое позволяет содержать огромную армию и ядерные вооружения, которые все смотрят и понимают, вот если что не так, так в лоб дадут, что не поздоровится. И вот тогда наступает мир. Это, как нынче дети говорят, база. Все правильно.
2: Или как Дмитрий Юрьевич всегда говорит, да. Это база. Может быть, Александр Григорьевич подслушал базу?
3: Просто слушает.
2: Просто
3: хорошие передачи.
2: Александр Григорьевич, здравствуйте. А что... У нас «Спутник Беларусь» тоже очень активная, классная редакция. Поэтому союзникам привет.
3: Да.
2: И не только там. А давайте теперь точно вот к тем, у кого нет никакой мудрости. Ну вот с другой стороны, скажем так, да, с территории Украины зайдем.
3: Возьмем южнее, да.
2: Да, чуть-чуть. А там я не смотрела, вот что это за обращение Зеленского, либо какой-то его там ежедневный отчет, как он, по крайней мере, раньше любил, сейчас уже, не знаю, не
3: разлюбил.
2: Слежу, так, разлюбил, может быть. Ну, в общем, есть некое видео, где он там явно отчитывается и говорит своим, что надо делать, в том числе своим дипломатам и своим чиновникам. А, ну, суть такая, что абсолютно каждый должен знать, как бы, чем заниматься, а чем заниматься, это узнавать, где есть ракеты для Патриот и так далее и тому подобное.
3: Ой. А так никто не знает. Одна ракета стоит 4 миллиона долларов, кто-то где-то заскладировал миллионов на 500 и не знает, да, что у него такие ракеты.
2: Где
3: это
2: же
3: это? Чушь вообще?
2: Где же это? Не, ну, каждому дает задачу. Мне понравилось в этом плане, мы иногда с вами журналистов за формулировки ругаем, а тут мне понравилось, как они это описали, что это новый вид попрошайничества, да, то есть дал четкую задачу. Видим Патриот, да, ну, точнее, да, видим ракеты, тут
3: начинаем
2: же...
3: клянчить.
2: Начинаем клянчить, да, вот суть такая.
3: Предложение странное. Ну, в который раз повторимся. Все, что говорят украинские эти предводители, они все говорят для внутренней аудитории, изображая какую-то безумную деятельность, беготню и вот-вот перемога, то есть победа. Ничего этого даже и рядом нет. Первое, и оно уже главное, ракеты страшно дорогие. Начнем отсюда. Производить их могут, ну... США производят, ФРГ и Япония, причем оба вроде, ну, эти, как его, менее продвинутые версии у японцев и у немцев, у американцев самые передовые. никто не может произвести их в том в количестве, в каком они сейчас нужны Украине. Тут, кстати, многие забыли, наверное, что когда такие первые атаки баллистическими ракетами на Киев начались, они их залпами пускали. Штук по 7, по 8, там все в ужасе на это смотрели, осознавая стоимость этих залпов. Ну вот такие вот. Не умеете, а берётесь. А американцам они нужнее на Ближнем Востоке. Во-первых, в Израиль отдать, во-вторых, самим от Ирана отбиваться. Нету и не будет, их невозможно сделать, это физически невозможно выпустить их в том в количестве, в каком хотелось бы Зеленскому. Трамп дал жесткий отлуп. У Трампа главные проблемы на Ближнем Востоке. Тут он теперь, как он тут, Трамп отлично сказал, что это же Украина, она с другой стороны глобуса, а нам до этого никакого дела нет. Никто не поинтересовался, а Иран тоже с другой стороны глобуса. Какая связь ее выпала? Нет.
2: Это смотря как глобус повернуть, да? Вот в какую сторону.
3: В общем, ничего не даст, и ничего они не найдут, потому что их физически нет. А то, что есть, американцы-то пока лупили там по Ирану и вокруг, они со всех своих ближайших и не очень близких баз все стащили на Ближний Восток и таким образом всю эту кучу обескровили свою. Ну а дальше, как это, многие, наверное, не в курсе, но, как говорил один известный персонаж в одном не менее известном фильме, мы на пороге грандиозного шухера. Угу. Все ждут начала Третьей мировой войны, и сейчас мы вам, балбесам, начнем отдавать какие-то сверхценные ракеты, которые, возможно, там сохранят жизни сотням тысяч наших граждан. Нет, давайте мы вам подарим. Нет, но... нацистские рожи не дадим, скажут они.
2: Но у меня тут сразу два вопроса. Давайте сначала по поводу Штатов, раз про них заговорили, потому что в очередной раз там была пресс-конференция у Трампа, он об этом сказал, что нам самим нужны ракеты, вспоминал Байдена, сколько он там всего и на какие суммы Украине уже отдавал.
3: Чистая справедливо, правда, да,
2: справедливо, да, да. Отметил там 300 миллиардов да. долларов, но, опять же, это только официально, это только там, ну, в общем, деньги да. большие. Ну, а вот с этой точки зрения, учитывая, что Америка в этом плане, ну, сильная держава, мы этого не отрицаем. И когда лидер этой сильной державы, который же сам ведет боевые действия много с кем, признается, получается, что вообще там с ракетами есть какая-то проблемка, они нам нужны и так далее, он в этом смысле себя не подставляет?
3: Это не он. Это его подставляют. Сам-то он молчит, естественно. Это так называемые инсайдеры из Пентагона рассказали журналистам, что ракет нет.
2: Те самые неназванные источники.
3: Да, а те принялись, стуча по кнопкам, о, из Пентагона-то сообщают, ракет нет. Угу. Ну и Трамп в крик, то есть этот их посол, Вольц, посол при ООН, тот орёт, что вас всех сажать надо за распространение подобной информации. Трамп орёт, у нас ракет больше всего на свете, и ни у кого столько нет, сколько у нас. Но как-то вот получается вот так. Криками это дело нет, не подправишь. Правильно ли сделал Байден, что такое, ну, они же не столько, они не про деньги говорят, а насколько помощи оказали на 300 миллиардов долларов, чтобы балдеть можно. Тут меня все время, как матерого капиталиста, меня тревожит строго капиталистический вопрос. Эти деньги... Их следует расценивать как вложение некое.
2: Как кредит.
3: Нет.
2: Как
3: вы вложить? Их вложили, вы ставили перед собой какую-то задачу. Задачу я вижу уничтожение Российской Федерации. Раскол, уничтожение, поглощение и овладевание нашими ресурсами. Вот вы 300 миллиардов вбухали, а задача-то решена, нет? Вообще никак, вообще. То есть вы деньги выкинули на ветер. Кто это у вас такое прогнозировал? Кто это у вас такое воплощал? Кто за это будет отвечать? Ну, поскольку демократия, то, понятно, никто. Никто ни за какие действия не отвечает. Но, повторюсь, никаких результатов они не добились. Вообще никаких. Вот озверение России... В хорошем смысле, да, добились. Вот еще вчера у них какая-то там зерновая сделка была, одно другое.
2: Ну,
3: а
2: забыли.
3: А сегодня там ничего не плывет. А это, как ты понимаешь, ну, море – это основная, так сказать, структура экспорта. Если закрыть море, Все, там вообще ничего работать не сможет. Вы со всех сторон окружены исключительно дружественными странами, через которые вы ни зерно, ни руду, вы ничего не увезете вообще. Ну вот, да, давайте. Я надеюсь, что у наших хватит решимости продержать это месячишко другой, чтобы вообще все навернулось, и оно навернется, да, не сомневаюсь.
2: Ну вот, а слово кредит я не просто так сказала, но потому что помимо, да, вот там вложения давали деньги, значит, на
3: и боевые кредиты действия. Давали, безусловно.
2: Я к тому, что в целом же об этом раньше говорили чаще, кстати, чем сейчас. Всегда подчеркивалось, что любой вот этот вот финансовый транш, да, в адрес Украины, да, это, да, вообще-то, да, кредит, и все задавались вопросами, а кто что потом будет чем возвращать.
3: Это была дурацкая надежда, что их когда-то будут возвращать.
2: Сейчас уже все.
3: Я так понимаю, что
2: поняли.
3: Теперь очевидно,
2: очевидно.
3: Да, никто вам ничего не отдаст, потому что денег нет. А вы вот вложили вот сюда непонятно зачем, и в результате ничего не получите. Вот посмотри, вот мелеют реки, вот мрут какие-то пенсионеры от жары тысячами, потому что нельзя включать кондиционеры. А куда деньги? На спасение своих людей нет. На Украину. Украина гораздо важнее. Там с этими людьми спорить вообще бесполезно. Прицел сбит наглухо.
2: Но тогда, завершая эту историю, а немцы и японцы будут сейчас как-то свои ракеты, не знаю, там отдавать, продавать?
3: Конечно, нет. А зачем их отдавать? В первую очередь их могут попросить американцы, если они американцам вот такие ракеты нужны. В первую очередь попросят американцы. И если отдадут, то американцы и заберут. А Украина их нет, не интересует.
2: Ну, просто, да, в адрес японцев еще там как-то... Мы знаем их позицию, с одной стороны, но там они не такие активные, как те же самые немцы и французы. Ну, про французов мы сейчас не говорим, мы говорим про немцев. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет. А вчера была годовщина, уже 2 года прошло, как вторглись украинцы в Курскую область. Вот. И в связи с этим были определенные подсчеты, значит, и Следственный комитет, и не только предоставляли те данные, которые есть. И я думаю, что там какая-то работа еще, наверное, спецслужбами и структурами ведется в плане того, сколько дел было заведено, да, сколько ущерба было. Ранения получили 561 человек. Ущерб от действий украинских военных в Курской области составил более чем 504 миллиардов рублей. ВСУ совершали в Курской области особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. Есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических атаках. И не только. Тут, на самом деле, много информации по этому поводу. Давайте еще раз, наверное, вспомним вот те события, которые были 2 года назад.
3: Ну,
2: Северная Корея все. Нам помогала.
3: Это все печально, Татьяна. Это, в первую очередь, говорит о том, что украинская сторона на границе с Курской областью смогла сосредоточить достаточное количество сил и средств для нападения на территорию Российской Федерации. А мы почему-то этого не увидели, по всей видимости. И вместо того, чтобы все это разнести на стадии сосредоточения, дождались того, что они на нас нападут. В результате, соответственно, под удар попали в первую очередь мирные граждане. То есть тут можно это... Смотрите, кто как хотите. Больше всех пострадали мирные граждане. Погибли ли его военнослужащие? Да, его военнослужащие тоже погибли. Но мирные-то люди, извините, вообще ни при чем. Задача военных воевать, задача мирных мирно жить. Ну, поубивали мирных людей. Часть угнали в плен мирных людей, не имеющих никакого отношения к вооруженным силам Российской Федерации. Все это безобразно. Вышибли их, конечно, и слава богу. То есть это, ну, с военной точки зрения, ну, полная чушь. Вы зачем туда влезли? Каких хотелось добиться результатов? То есть, опять-таки, не будучи гениальным стратегом, ну, можно понять, вот там Курская атомная станция, можно понять, что вы рвались к ней, чтобы ее захватить, угрожать всем подрывом реакторов, там, пугать, требовать чего-то. Ну, да вы до туда не дошли, вы ничего не захватили. В военном плане не произошло вообще ничего, что хоть как-то можно расценивать за успех. Вместо этого у вас перебили в очередной раз какое-то дикое количество солдат и выгнали. Где, что, зачем? Мирных жителей очень жаль. Всем выражаем глубокие соболезнования. Кого поранили, поправляйтесь скорее, родным и близким. Терпение. Кого не вернули, возвращайтесь. Вот. Событие ужасное.
2: Да, еще раз выражаем спасибо и вот из Северной Кореи солдатам, которые принимали участие в освобождении этого региона. Да. Мы не сразу об этом все с вами узнали, но всему своему время. Вот там были всякие слухи, ведь очень долго вокруг этого. Честно говоря, не понимала их смысла, но с той точки зрения, как оно потом и случилось. Потом Владимир Путин все четко дал понять. Есть они там, нет их там. На 9 мая их пригласили прошлого года, наградили официально наравне со всеми.
3: Ну, мы и тогда говорили, и сейчас повторим. То есть, если прислали условные 12 тысяч человек, поверьте, это ничего на фронте не поломает. Это не то количество людей, которое может сломать ситуацию. Воевали? Отлично. Все говорят, отлично воевали. Исключительно хорошо подготовленные, отважные и все такое. Ну, отвоевали. Получили серьезнейший опыт, который ни в каких других условиях боевой опыт получить нельзя. Жалко, что так ненадолго. Это, кстати, вот положительный момент применительно к Северной Корее. Я бы, вот если речь идет о завозе неких этих так называемых гастарбайтеров, вот Северная Корея, везите оттуда. Там коммунистическая партия, там никто никуда не разбегается, там все хотят домой вернуться. Ну, бывают, конечно, отщепенцы везде, но везде. Основная масса, ведут они себя совершенно не так, как мы привыкли к некоторым. Вот с ними надо общаться и дружить. Теперь, если ты читаешь вражескую прессу, приехало новое подразделение с баллистическими ракетами долбить по хохлам. Если это правда, это тоже хорошо. Опять потренируются, опять проверят свои ракеты в деле. Мы поможем их усовершенствовать, наладить производство и всякое такое. Дружить надо с хорошими людьми.
2: С союзниками, да. Партнерами. Сегодня их особенно мало бывает. Слушайте, но по поводу мигрантов, тут, кстати, вот к этому история про Штаты, если поговорить, мы знаем, что там это тоже большая проблема, и Трамп запретил в Соединенные Штаты Америки, значит, родильный туризм, так называемый. Мы прекрасно знаем, это было очень популярно среди, ну, понятно, что в первую очередь среди тех людей, у кого были деньги на это, да, якобы поехали путешествовать, а в итоге для того, чтобы там родить, и ребенок получил автоматически гражданство американское. Он об этом сказал, пока непонятно, как именно будут запрещать, то есть что за этим последует. Теперь никому, кто там...
3: Рожай на здоровье, гражданство ребенок не получит. Да. Если так случилось, и хочешь родить тут, ну, для начала это денег стоит в Соединенных Штатах, серьезных денег. То есть любая медицина, там какая-то, какие-то цены просто невероятные. Ну, заплатишь для начала, а гражданство не получит. И, соответственно, количество желающих заехать сюда и родить, оно там просто в ноль упадет.
2: Ну вот, а с другой стороны, если, опять же, с позиции денег на это посмотреть, те, кто туда ехали именно рожать, ну, были финансово обеспечены.
3: Ну, наверное, такие, наверное, граждане. И останутся, я так подозреваю. Если кто-то уж так уж ценит эту американскую медицину, наверное, такие останутся, да.
2: Ну, в общем, лавочка прикрыта для тех, кто хотел, если для кого-то это было прям каким-то образом принципиально.
3: Ну, конечно. Ну что, ребенок родился, ну, я мама. Маму никто не погонит. Между прочим, у нас есть папа. Вот он в документах прописан. Вы что, хотите разлучить нашу семью? Нет, папа, заезжай. Еще бабушка, дедушка, кум, брат, сват. И вот уже 300 человек приехало. Очень удобно.
2: Было.
3: Да.
2: А список классиков русской литературы будет подготовлен где? В Литве. Для исключения из программы школ национальных меньшинств. Вот так вот это звучит. Значит,
3: это мы,
2: премьер-министр.
3: На всякий случай.
2: Да, это мы. Рассказывают. Ну, что смешно здесь, ну, если как-то, да, с юмором подойти к этой информации, потому что на самом-то деле ничего смешного, но да, они пока никакой список не предоставили, может быть, мы сейчас с вами поможем, что им Не читать, чтобы не быть.
3: «Войну и мир», «Преступление и наказание». Пушкин, все вычеркивает. Да, вычеркивает. Пушкин и все эти, да.
2: Они говорят, взамен надо подготовить, конечно, вот и украинских, кстати говоря, писателей. Да, вот
3: это кто кого... такие? Хотелось бы узнать.
2: Одного они вспомнили, вы сейчас угадаете, Тарас Шевченко. Все правильно.
3: Николай больше Васильевич.
2: Он... Вот что-то про Николая Васильевича пока как-то да. они... То ли спорный все-таки, то ли они пока про него не вспомнили, но пока только Шевченко я.
3: Ну, на здоровье. Это, конечно, все прикольно. И, знаешь, уже давно похоже на какие-то эти антиутопии, типа там 451 градус по Фаренгейту, где там керосином из бронзбойта все горит, страницы пепел летает там туда-сюда. Все это, конечно, прикольно, похоже. А давайте запретим. Ну, я могу понять до интернета, могу понять. Можно было чего-то там... Я когда-то работал в библиотеке Академии наук. Там был отдел спецхрана, где хранилась всякая антисоветчина, богатейшим образом представлена. Я в газетах работал, меня в ту не пускали. В газетах тоже было, там, начиная с 30-х годов, там, британская, американская пресса, они все закрыты для рядовых граждан. И меня как библиотекаря туда не очень пускали. Вот, ну, тогда, да, тогда ты не можешь ничего прочитать, нет, а сейчас? Ну, это же чушь какая-то. Я вот как про музыку рассказывал, что у меня одна флешка в машине, на которой вся музыка, которую я в детстве слушал, просто вся вообще, и не забить до конца, потому что я не слушал столько, сколько влезает на одну флешку. Книжек туда влезает гораздо больше на эту флешку. Неужели вы думаете, что люди, как только вы начинаете что-то запрещать, это резко подстёгивает
2: запретный
3: интерес?
2: Плод.
3: Да.
2: Как
3: сладок.
2: Известно,
3: да. Не потому, что запретен, а потому, что сладок. Вот, ну все, ну все так обменяются, сяк обменяются. В письме прислал, в телеге файл переслал, еще чего-то. Что вы там хотите запретить?
2: А знаете, что вот удивительно, опять же, в Прибалтике, ну мы прекрасно понимаем, то есть да, туда уехало много украинцев, но туда уехало и много наших, ну в том плане, что говорящих по-русски. Украинцы, я, кстати, уверен, тоже по-русски там говорят. И то есть вы говорите, давайте включать вот это вот, опять же, не продвигать свое, ну, они же, ну продвигайте своих там писателей, значит, поэтов. Мы их будем нет. включать украинскую классику.
3: Их
2: что
3: нет.
2: такое украинская классика? Вот тут?
3: Ну, что, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Николай Васильевич Гоголь. Ну, по большому счету, все больше нет. Ну, и чего? Чего вы там включать-то собрались?
2: Ну, вот...
3: Не смешно, просто не смешно. Повторюсь, все друг, рядовой гражданин просто пожмет плечами, ну, то есть вот это издевательство в школах, вы мне не разрешаете изучать русскую литературу, это...
2: Кстати, интересно, а на украинском они это будут? Шевченко будут?
3: Наверное.
2: На каком языке они там будут?
3: Як умру, похоронайте на крутом яру. Я уже не помню с детства, как правильно, да. Нет, никто ничего не поймёт.
2: Я уверена, что вы знаете больше даже сейчас, чем вот некоторые в Литве. Проживающий на украинском
3: да.
2: языке.
3: Размовляю.
2: В общем, удачи вам.
3: Трохи.
2: Мы новости послушаем и потом вернемся.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министерство внутренних дел Узбекистана и России намерено усилить обмен оперативной информацией и укрепить координацию совместных действий в борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства. По ее данным, первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Батир Кудратходжаев и заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов в Москве обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Стороны также говорили о практическом взаимодействии в сфере противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, а также о вопросах подготовки и повышения квалификации сотрудников. Визит Владимира Зеленского в Сербию не соответствует желанию граждан страны и является результатом давления Брюсселя и местью Евросоюза за отказ президента Сербии Александра Вучича подписать антироссийскую декларацию июльского саммита «Украина и Юго-Восточная Европа». Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин. По его мнению, во время визита Зеленского Сербия может еще раз четко сказать Киеву, что Сербия – это не Черногория и не введет визы для граждан России, что Сербия не станет частью никакой антироссийской коалиции и истерии и что Сербия не введет санкции против России. Мулин также отметил, что даже непризнание Украины Косово не обязывает Сербию становиться на сторону Украины. Российские студотряды совместно с Росатомом, Росмолодежью и Минздравом России планируют запустить со следующего года большой медицинский проект в атомных городах, сообщил первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Он отметил, что основой студенческих отрядов всегда было строительное направление. Ярким примером этого является сотрудничество с Росатомом. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить жителей сельской местности необходимыми качественными продуктами с акцентом на белорусские товары, сообщило госагентство Белта. Это заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области, где он провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Он подчеркнул, что продукты должны быть свежие и нормальные. Цитата: «Ведь человек, который, к примеру, провел смену, работая на комбайне, имеет на это полное право». Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус для участия в соревнованиях российским фигуристам Камиле Валиевой, Александре Игнатовой и Петру Гуменнику, сообщается на сайте организации. Кроме того, нейтральный статус получили Владислав Дикиджи, Мария Захарова, Александр Байков и Дмитрий Козловский, Елизавета Пасечник и Дарья Черезана, а также Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем прямой эфир. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Лазяева. Владимир Юрьевич, еще раз здравствуйте.
3: Снова всем здравствуйте.
2: Призываем слушателей подключаться, если есть такая возможность, к нашим видеотрансляциям. Рутуб, Телеграм, Макс, ВК. Ничего не забыла. Радио «Спутник» везде называется.
3: А если нет такой возможности?
2: Одинаково.
3: Изыскать и подписаться.
2: Изыскать, подписаться, в повторе посмотреть, потом посмотреть во второй раз, лайки поставить.
3: Привести двух друзей.
2: Двух друзей привести, комментарии написать. Только положительное, отрицательное, значит, всем хейтерам ответить. Задач на выходные много. А вообще, да, уже что, пятницу у людей в это время начинается...
3: Все мчатся на даче.
2: Ну да. Ну, либо куда-нибудь в увеселительные заведения.
3: Да,
2: либо домой.
3: И вот тоже
2: иногда
3: хорошо.
2: Тоже хорошо, да, знаете. Давайте устроим такую киноминутку, я это так назову, а потом вернемся к тому, что у нас вообще в России происходит. Значит, начнем с, ну, это не то чтобы скандал, но с версии новой российской «Человека-паука», где вырезали песню «Иноагента Монеточки». Ну, с чего началось, что она там действительно какую-то ее песню, я ее не слышала, слушать не хочу, добавили. Сразу там я читала, сколько-то там, знаете, на 800% прослушивания этой песни, ну, случилось. Ладно,
3: ну, то есть было ноль, а посмотрели 8 раз после этого, да, 800%.
2: Во, кстати, хороший подсчет получился у нас. На пальцах объяснили. Ну, а из нашей версии это решили вырезать, ну, совершенно справедливо, я считаю.
3: Давайте сначала,
2: сначала
3: посмотрим, кто такая эта Монеточка. По всей видимости, иноагент какой-то.
2: Да. Иноагент.
3: Да, сбежавшая после начала СВО за кордон. И вот американцы, наши враги, решили вставить русскую песню. Какую вставить? Ну, конечно, вражины какой-нибудь, предательницы иноагента и прочее, прочее. Взяли, вставили вопрос, а мы хотим слушать предателей и иноагентов? Я думаю, нет. А даже если хотим, то далеко не все. А даже если хотим все, то есть ответственные граждане, которые принимают решения. Ну, взяли и вырезали. Вот лично ты от этого запереживала,
2: нет? Нет, конечно.
3: Я тоже.
2: Я бы запереживала, если бы я пришла в кино, заплатила бы за это деньги, а там действительно
3: никаких
2: звучит иноагент.
3: Никаких песен этой это Монеточки я, отродясь, не слышал. По-моему, какую-то одну слышал, вот боюсь наврать. Наверное, одну какую-то слышал, потому что там что-то все говорили, что-то это было такое.
2: Но у нее такой своеобразный голос, чуть-чуть.
3: Меня когда-то музыки учили. Знаешь, у нас была такая присказка. Голос у вас небольшой, но достаточно противный. Вот это вот как раз про это. Никакого голоса там нет. Если ты умеешь петь, то поют, в общем-то, люди не тем местом, во-первых, и не так совершенно. Петь она не умеет. Нравится это кому-то? Ну, на здоровье слушайте, если хотите. Я лично не фанат, не поклонник. Есть другая сторона. Знаешь, вот при советской власти был такой хороший комедийный актер Савелий Крамаров. Страшно смешной, роли всяких дураков гениально исполнял. Конечно, мучился от этого. Вы знаешь, в Америке был такой Лесли Нильсон, смотрел, голый пистолет, такой седой дядька.
2: Забавно.
3: Он нормальный драматический актер, но нащупал струю, где у него получается вообще лучше всех. Там деньги, и прекрасно этого своего Фрэнка Дребина там играл бесконечное количество раз. Отлично получалось. Ну, Савелий Крамаров, будучи советским актером, страшно страдал, что он не Гамлет, а этот. Нечисто я! Эмигрировал в Америку, а фильмы-то остались. И, например, один из главнейших хитов советских новогодних прокатов, Иван Васильевич меняет профессию, но его нельзя оттуда вырезать, понимаешь, то есть сцены с ним удалить нельзя. Советская цензура, в кавычках, вырезала Крамарова из титров. Ну, Крамаров сам себя вырезал из советского кино, помер в безвестности, никому не нужный и вообще. Ну, как-то это все по-дурному получается. Но так и будет, да. Дорогие друзья, вы сделали свой выбор, ну, и в отношении вас будут предпринимать вот такие меры.
2: Это, знаете, у меня есть такие противоречивые чувства. Я обожаю фильм, просто страшно. «Служебный роман». Я готова его пересматривать, и мне не надоедает. Ну, там кто? Лия Ахеджакова. И вот, ну ты же ее не вы... Ну там ее героиня тоже с известными цитатами. То, что она сейчас делает, ну, не мы ее будем судить, да, скажем так, в итоге. Причем там и суд, и кто во что верит, и так далее. Но вот ты каждый раз смотришь, ну вот чуть-чуть подпорченное чувство из-за этого появилось.
3: Что делать? Не мы виноваты,
2: ну,
3: Татьяна. Нет.
2: Да, она сама... И даже в каком-то смысле вот ты наблюдаешь, думаешь, ну вот жалко, да, тут, значит. Ладно.
3: Это примерно как Алла Борисовна, убежав из-за кордона, кричать, вы там все рабы, да, халули и прочее. Спасибо. Вот это ответ на всенародную любовь.
2: Ну вот Алла Борисовна, меня в этом плане не сильно... ее слова меня цепляют. В каком плане? Что я никогда не была ее фанаткой. Но я себя могу представить. Если бы я, вот она была бы так популярна, как была в годы моей какой-то юности, значит, я бы там ее слушала, мечтала бы побывать на ее концерт, а потом она уезжает, мы с ней там плюс-минус одного возраста получаемся какого-нибудь. И она мне говорит, кто ты такая, ты вот там это... Здрасте, это почему это?
3: Я не фанат никаким боком. Аллу Борисовну в основном слушали тетеньки. Если правильно говорить, то женщины старше 30, где уже там крикнула, а в ответ тишина снова, я останусь одна. Это ты тетенек называешь там халуями, рабынями и прочее? Что это такое вообще? Поэтому нет, они сами себя вычеркнули, и нам на них уже давно наплевать.
2: Давайте еще немного про кино по поводу «Игры в кальмара». Значит, американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера отменили. Там какое-то свое идет разбирательство. И у меня, честно говоря, главное возникает вопрос. Вы смотрели третий сезон в итоге или нет? Но вы сюжет все равно знаете прекрасно. Я тогда...
3: Из первого, да.
2: Ну, из первого там, скажем так, во втором и в третьем глобально суть не меняется. И сейчас не будет спойлером, но просто в самые последние минуты в конце третьего сезона этого сериала делается намек на то, что будет некий международный, скажем так, сезон. Да? Да. То ли вот только про американцев, то ли вообще теперь, я там не знаю, вплоть до того, что каждый сезон это какая-то новая страна с похожими играми. И вот тут говорится о том, что пока с этим как-то дело не идет, хотя, честно говоря, популярность у этого сериала была и остается бешеная. Много есть и критиков, говорят, ну это слишком все жестоко, зачем это все показывать. Ну...
3: Мы же все про капитализм. Кино снимают для того, чтобы зарабатывать деньги. Если вдруг корейцы, неважно кто, нащупали вот такую тему денежную, привлекает всех, всем страшно интересно. Не смотри, что в первом сезоне все стало ясно. Давай второй. Второй, давай третий. Что, куй железо, пока горячо. Что-то у них там, наверное, чисто техническое не срабатывает.
2: Посмотрим.
3: Каких-нибудь сценаристов не нашли толковых, еще чего-нибудь.
2: Вообще, мне кажется, это вот когда я увидела, там, да, намек на Америку, что продолжение будет как-то с этим связано.
3: Там серьезнейший рынок. Кто, кроме американцев, умеет снимать кино так, чтобы оно нравилось всей планете. Это ключевое. Джеймса Бонда знает вся Земля. И Индиану Джонса, и всех остальных. Вот «Звездные войны» какие-нибудь там, «Властелины колец» и прочее. Ну, было бы глупо таким не воспользоваться.
2: Но мне как раз показалось, ну, может быть, потому что это была моя идея в моменте, и мне так показалось, что было бы классно. Но, с другой стороны, это бы еще больше завлекло. Вот если бы каждый сезон, и правда, снимался условно в новой стране. Это не в смысле, что действительно снимают режиссеры разных стран, а в том плане, что события происходят сначала вот, да.
3: Национальный колорит. Да.
2: Да, значит, Южная Корея там была, да, потом хорошо Америка, потом они еще куда-то. И это даже в этом смысле какое-то продвижение культуры всех и вся. Да и России туда давайте тогда, пожалуйста, уже как-то. Нам было бы интересно, наверное. Хотя не пустят. Израиль, в первую очередь. А Украина, да?
3: Да?
2: А вот потом уже где-нибудь, когда страны закончатся, они вспомнят про Россию. Но это так, ладно. Еще немного. Майкла мы пока посмотрели.
3: Значит,
2: говорится о том, что выйдет некое продолжение в конце 27-го, в начале 28-го.
3: Вот это интересно, да.
2: Но они же там, правда, обрубили.
3: Вот. Оборвался на самом неожиданном месте. Я как-то... Я не был настроен, что он вот здесь закончится. Да.
2: Но это вообще сейчас популярный прием, но он не новый, но он популярный, что прям обрывают совсем посередине. То есть раньше как было, да, с намеком на продолжение, ну что вот как будто бы, может быть, какое-то развитие будет, а если не будет, то на этом смысл все равно вот мы передали вам то, что хотели к этому моменту. А сейчас ведь действительно обрывают где-нибудь посередине, где очевидно, что без продолжения, ну, незавершенная история. Поэтому здесь...
3: Пусть снимают, мы посмотрим.
2: Все-таки будем смотреть.
3: Ну, а что, хороший. Я повторюсь, мое мнение не поменялось. Надо было взять все старые добротные клипы, перевести их в 4К, склеить в кучу и вот так показывать. Денег собрало бы не меньше, так мне кажется.
2: Ну что, давайте к нашим событиям переходим. Я на самом деле такую подборку сделала. Легкую, все-таки пятницу. В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками.
3: Это что такое?
2: Пока не знаю, я сейчас зачитаю вам, подождите.
3: ГОСТ это пока... государственный стандарт.
2: Да, то есть прям некий. Якобы вот некий стандарт, и с 1 февраля 2027 года он начнет действовать. Придумали это, значит, стандарт по управлению безопасностью труда и охраны здоровья от Росстандарта. Главное, советы ведомства. Ну, пока как советы читаются, вот посмотрим. Работников рекомендовали не принуждать к труду, а давать им обратно.

0: Это по определению система, не несущая в себе никакой справедливости и никакого равенства. Вот я умный, а сосед дурак. При этом это не значит, что я Нобелевский лауреат или Леонардо да Винчи. Я, например, умею зарабатывать деньги, а он нет. И поэтому я миллионер долларовый. А ты, ну, не из баков мусорных ешь, но мимо проходишь, посматриваешь с интересом на мусорные баки. Как же так получилось? Может, у тебя даже высшее образование есть. Как же так получилось? Примитивно. Я вот страшно волевой, упрямый и целеустремленный. Я вот как торпеда к цели иду и вижу цель, не вижу преград. Все стены башкой прошибу и добьюсь своего. А этот нет, он стеснительный, скромный, туда-сюда. Я по дороге к своей цели распинаю всех локтями по мордам и коленями под зад и пройду к цели, потому что капитализм, приготовьтесь, это конкуренция, которая подразумевает, опять приготовьтесь, борьбу. Если ты не хочешь в нее вступать, даже не хочешь, это вы там ниже моего достоинства, любые оправдания себе можете назначить, ну, ты в ней не участвуешь, значит, по тебе, по башке прошли сапогами и пришли к успеху. Вы что, кто это пишет? Человек, который вообще не имеет представления, как организован и как работает социум. Какой там буллинг? Если я норму перевыполняю втрое, а ты сидишь и ковыряешь пальцем в носу, а от этого зависит мой заработок. Да я тебя задушу там, не то что там какой буллинг. Я вообще вот этих, кто употребляет вот такие слова, я бы их сразу там к ответственности за то, что ты поганишь русский язык, в котором есть все нужные слова.
1: Вот, а кроме шуток, если говорят, что с 1 февраля это уже все заработает, извините.
0: Какие тут шутки? Давай,
1: а куда
0: давайте,
1: мы скатимся?
0: Давайте все будем любить друг друга. Давайте. Это вот типичное. Я за все хорошее против всего плохого. Вы идиоты, что ли? Так не бывает. Так человеческие коллективы не работают. Люди, повторюсь, бывают умные, глупые, сильные, слабые, смелые, трусливые. И сочетается все это в совершенно разных пропорциях. Это кто выйдет, вот вы всех построите, да? Угу. Выйдет начальник и скажет, ай-яй-яй, нельзя друг друга обижать. Да? И все перестанут, да? Но это каким надо быть это умственно недоразвитым,
1: чтобы подобные вещи говорить? А я думаю, что это в отношении сами.
0: Вот это образом.
1: Вы на меня давите.
0: Вот я
1: там
0: руководитель.
1: Что-то, да.
0: Это я башкой стены пробивал. А у меня работают люди. Они не дурнее меня, но они заняты просто совершенно другим. И им не хочется пробивать башкой стены. Они специалисты в своих областях, но бег с ударами башкой об стену их не интересует никаким боком. А я в этом эксперт. У меня черный пояс по пробиванию стен башкой. Давай они мне советы начнут давать, как организовать бизнес. Вы соображаете, что вы пишете. Да этих самых руководителей, их вот, исчезающе мало. Вам кажется, что эти ваши сказки про демократию, они в коммерции работают? Вы идиоты, просто идиоты. Давайте вы по любому вопросу выходите на улицу и опрашивайте людей, как тут быть. И вот эти люди, которые котом и собакой у себя дома руководить не могут. Я молчу про жену и детей. Они ничем руководить не могут. Они вам решение государственного уровня предложат. Или начальнику на работе объяснят, как конторой руководить. Или владельцу, например, какому-нибудь Стиву Джобсу объяснят, царство ему небесное, как айфоны делать. Вы идиоты, что ли? Ну что это такое? Что за благоглупости какие-то? Фу, стыдно.
1: Дмитрий Юрьевич, дайте совет. Дайте его. Если у вас его нету, хотя я уверена, что есть, мы придумаем. Ну, какое-то, может быть, одно хотя бы. Вот как в коллективе, с одной стороны, да, всех вот так вот в ежовых держать, ну, в том плане, чтобы действительно все не расслаблялись, да, работали и так далее. А с другой стороны, ну, вот чтобы не было повода говорить про какой-то там...
0: Быть начальником очень и очень непросто. В коллективе желательно всех знать. Это твоя работа. Всех надо знать, у кого какая сильная сторона, у кого какая слабая сторона. Одного можно погладить по голове, и он в три раза лучше работать начнет. Другого за зад ущипнуть. С третьим поговорить по душам. Четвертому денег подкинуть. Оно все индивидуальное со всех сторон. Со всеми надо непрерывно общаться. Все это надо знать, кто чем дышит. И приготовься непрерывно людьми манипулировать. Звучит это всегда отвратительно, но, дорогие друзья, вот начальник, а он не может быть для всех.

0: хороший. Вот мы все дружно хотим пойти в отпуск в августе, а контура работать должна. А как быть? Ну, в результате есть залетчики, которые в августе точно никуда не пойдут. Как ты думаешь, они вот тебе за это благодарны, как нет, начальнику? Конечно, нет. Причем они твердо знают, что это они накосячили, они виноваты, там подставили тебя, работу не сделали. Еще нет. А я в другом месте был хороший, а меня все равно в августе не пустили. Ну, так всегда, ёлы-палы. Это, повторюсь, с каждым надо работать индивидуально.
1: Подкинем сюда же, каждый третий россиянин угрожал увольнением ради повышения зарплаты.
0: Тут интересно другое. В итоге-то повысили или нет? Угрожал-то, понятно.
1: Только 6% руководителей решаются сразу уволить сотрудника, а вот про повышение зарплаты никто ничего не говорит. Ну, то есть он такой, я сейчас тут это заявление напишу, если вы мне... Ну, пиши.
0: Пиши, да. А как правило, это именно так и выглядит, потому что, ну, ты знаешь, такого, чтобы... человеку условно платят 10 тысяч рублей... А он говорит, идите лесом, меня вот зовут на 50, и я уйду. Так не бывает. Во-первых, когда зовут, то обычно это в полтора раза больше, как правило. То есть, если десятка, то предлагают пятнаху. И всяких разных бонусов еще там, будьте любезны, добавить. Ну, так это ты твердо знаешь, что у тебя работает серьезный специалист, которого могут переманить. Ну, утрируем совсем. Только ты плати ему нормально, чтобы он никуда не бегал. Все. Это не значит, что ты ему 50 будешь платить. Если пятнаха, а может, человеку этого вполне хватает. Всякое в этой жизни бывает. Но платить надо нормально. Mm-hmm. И когда к тебе приходит специалист с вопросом, а, как правило, человек просто говорит, меня вот тут переманивают, а я не очень, поэтому добавьте денег. Ну как, хочу 10, 5... 7,5 договорились. Вот так это получается.
1: Сторговались.
0: Да.
1: Так, ну что, 5 минут у нас остается. Давайте немного про человеческие отношения в более любовном, романтическом ключе. Значит, первое. Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам. Ну, наверное, для того, чтобы... Вот тут у меня вопрос, а если мужчина тоже одинокий, но он по пятницам будет работать?
0: По пятницам и четвергам.
1: Как же они будут пересекаться-то вот всё-таки?
0: Этих надо освободить по пятницам, а тех по четвергам. И смеяться, да.
1: И никто нигде не встретится.
0: Ну, это же, ну, странно, мягко говоря. Ну, хорошо, освободили в пятницу от работы. Куда она пойдет? Если все с утра работают, выспалась, куда она пойдет?
1: Выспалась сначала.
0: Так.
1: Сходила на спорт, потом, чтобы... Да, потом, что в душ, масочка для лица, для свидания, да, чтобы свежий прийти максимально. Причесалась, накрасилась, уже полдня прошло, понимаете? И вот он тут, замученный, в пятницу вечером освобождается,
0: вываливается,
1: а она стоит, понимаете?
0: Красотка!
1: А глядишь, и у него в этот момент заряд бодрости случился. Он как...
0: Может быть.
1: Десятое дыхание открылось, и до свидания.
0: Ну, я не уверен, нет, не уверен.
1: Не рабочий.
0: Нет, тогда всем надо в пятницу выходной организовывать. Чтобы он тоже продрыхся, спортзал, душ, и красота встретилась с красотой.
1: Это мы возвращаемся к бесконечной идее и вечной, что нам нужна четырехдневная рабочая неделя. Чтобы по пятницам все высыпались, ходили в душ.
0: Это меня все время в недоумение приводит. С одной стороны, всем нужны деньги, с другой стороны, давайте на один день работать меньше будем. То есть это 4 дня в неделю, это насколько там усохнет заработная плата, не могу быстро считать, но очень и очень заметно. Как же быть-то? Вы готовы вот так вот отказаться? Основная масса пока молодой, там, я не знаю, по 6, по 7 дней в неделю работает, по 12 часов и ничего. Ни к чему не стремится, к этим знакомствам и прочее.
1: Да-да, люди будут просто, мне кажется, я не знаю, что спать, смотреть телек, есть,
0: да,
1: пить.
0: Так точно, да. Первое, смотреть в телефон непрерывно. Да. Вот вы по 4 часа... Там есть специальная фича, так сказать. Можно посмотреть, сколько ты в день таращишься в телефон. Там часы получаются. Совсем недавно всех призывали, не надо таращиться в телевизор. Просмотр этих дебильных передач там, в первую очередь, развлекательных. Ничего, ни уму, ни я отдыхаю, ни от чего ты не отдыхаешь. Отдыхаешь – это когда ты вон на велосипеде едешь и на красоты вокруг смотришь. Это ты отдыхаешь. Полное переключение, физическая нагрузка, переключение внимания, зеленые деревья, синее небо, ветер в морду, красота. А таращиться в телефон – нет, нет. А вы таращитесь. Дай им дополнительный день, они весь день протаращатся. Не, не верю.
1: Потом придут замученные, скажут, да, что они не отдохнули, у них там, как это сейчас вылетело слово модное. Ой, в общем, устали они, устали они.
0: Так оно действительно утомляет, никаких сомнений.
1: Я все пытаюсь слово вспомнить. Как это сейчас говорят? Я...
2: Выгорел.
1: Вы меня поняли.
0: Выгорание у них, да-да-да.
1: У меня выгорание. Это мне бабушка однажды сказала очень правильную мысль. Она говорит, вы, конечно, все такие сейчас молодцы, тут выгорели, тут, значит, это. Говорит, только у вас тут роботы-пылесосы, стиральные машины, да. Все остальное. Говорит, а вот мы...
0: Да, когда? Некогда было в телефон смотреть.
1: Телефонов-то не было.
0: Да, без робота-пылесоса и без стиральной машины. Да. Это ад вообще был. Надо посвятить этому отдельный выпуск. Я тебе про ужасы буду рассказывать. Что из себя представлял советский быт? Не потому, что он советский, а потому, что просто тогда не было таких приборов.
1: Что самое страшное для мужчины? Давайте вот так вот, минутку у нас.
0: Ну, это ж тупой труд, он не созидательный абсолютно. Вот белье стирать, но его сначала в выворку, здоровая эта кастрюля, в которой там оно кипит, потом его полоскать надо там.
1: Через эту дощечку.
0: По три, по четыре ванны, нет, его так не стирали, это в деревне тогда, об доску. Потом полоскать надо, ванну полную воды холодной набираешь, вот его там туда-сюда, туда-сюда отжимать, две-три ванны, вдумайся, сколько воды уходило, много. Да. Ну, раз, и день прошел, в общем-то, повесил сушить, потом гладить надо, опять озвереешь еще женщин, только пожалеть. Кто жизни этому, мягко говоря, посвящал, а сейчас хорошо.
1: Да, не будем жаловаться. На этом мы тогда заканчиваем. Все, конспект у меня закончен сегодня. Заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Впереди новости. Друзья, вам желаю всем хороших
0: выходных. И выходные, да, которыми можно в полной мере насладиться.
1: Да, пока еще лето, друзья. Не будьте, как я.
0: Не теряйте время, отдыхайте как следует.
1: Дим Юрьевич потом вернется.
0: Да, спасибо, Татьяна.
3: Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинский дрон попал в многоквартирный дом в Крыму. Лукашенко рассказал, зачем Белоруссия ввела безвизовый режим для соседних стран ЕС. Первую в стране книгу «Графический роман» об участниках СВО представили на Марийском книжном фестивале. Об этом и не только. Подробнее далее. Украинский дрон попал в многоквартирный дом в Керчи. Два человека погибли, один ранен. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что необходимая помощь будет оказана органами власти в полном объеме. Сотни мигрантов продолжают оставаться на пляже «Трамплин» в испанской Сеуте. При этом многие из них не знают, куда обращаться и какие процедуры необходимо пройти, чтобы попросить убежище, передает корреспондент РИА Новости. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Часть находящихся на пляже людей заявляет о намерении получить убежище в Испании, однако не понимает, куда им следует обратиться и какие действия предпринять для начала процедуры. Некоторые мигранты знают по-испански лишь несколько слов, многие не умеют читать и писать. Ситуация осложняет отсутствие у части прибывших каких-либо документов. Соединенные Штаты могут заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком на 30-60 дней. Уже сегодня или завтра. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Кроме того, глава американского Минфина ожидает, что цены на энергоносители должны снизиться в результате возможного соглашения. Сайты российских вузов и колледжей медицинского профиля стали самыми посещаемыми среди абитуриентов в период подачи документов в этом году. На них пришлось около 40% всех посещений ресурсов учебных заведений, следует из данных исследований, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На втором месте по интересу оказались сайты учебных заведений авиационного профиля. На них пришлось 17% посещений. Аналитики также выяснили, что на третьем месте расположились ресурсы вузов и колледжей, связанных с радиосвязью. На четвертом – музыкальные учебные заведения и на пятом – театральные вузы и колледжи. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что благодаря действию режима безвизового въезда в республику для жителей соседних стран Евросоюза, Минск зарабатывает валюту на продаже туристам своей продукции. Лукашенко подчеркнул, что белорусским предприятиям не надо туда везти и продавать, тратясь на транспортно-логистические услуги. Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для жителей Литвы и Латвии с 15 апреля 2022 года. Для граждан Польши с 1 июля 2022. Лукашенко ранее заявлял, что политики сопредельных стран ЕС мешают своим гражданам воспользоваться режимом безвизового въезда, чтобы они не видели, что белорусы, цитата, «живут нормально». Первую в стране книгу «Графический роман» об участниках специальной военной операции представили на Марийском книжном фестивале, сообщает пресс-служба правительства республики. Проект реализован региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и Центром правления регионом. В сборнике «Герои в наших сердцах» описаны подвиги 9 участников специальной военной операции, уроженцев республики, которые отдали жизнь за Родину. С уникальным изданием на открытии фестиваля ознакомился глава Мариэл Юрий Зайцев, который пообщался с семьями героев, чьи портреты и истории были представлены на мольбертах в увеличенном виде. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Алена, добрый вечер. Ты сегодня опять прекрасна, да.
2: Спасибо, я для вас наряжалась, Дмитрий Юрьевич. Наряжалась, потому что хочу продлить ваш праздник, несмотря на то, что 2 августа позади, и мы, конечно же, в ваш день рождения списались. Мне все равно хочется на всю страну поздравить вас с днем рождения. Обратите внимание, не с, как это говорят, с прошедшим днем рождения. Я хочу вас поздравить с продолжающимся днем рождения. А главное, пожелать, чтобы каждый день в вашем личном новом году был настоящим праздником. А то что это за ерунда такая, подарки и приятные слова раз в году. Я считаю, это вообще неправильно. Так что пускай в личном новом году будет праздник каждый день. Радуйте нас своим творчеством еще долгие-долгие годы.
3: Я буду стараться.
2: Ну, а если уж серьезно, то как день рождения отметили? В тихом семейном кругу или любите большие шумные вечеринки? Просто мы не в курсе. Представляю вас танцующим на столе в честь праздника.
3: Уже три раза. Один раз с семьей и друзьями, группой. Один раз строго в семейном кругу. Один раз на работе, то есть там с промежутком, так сказать, с легким. Вот 5 числа, 5 среда была, на работе отмечали. Пришлось на следующий день взять выходной. Тут уже не сдюжил, да. Вот, сегодня только очухался.
2: Дмитрий Юрьевич, смотрите, я не знала, но пожелала вам каждый день праздника. По-моему, вы хорошо начали свой личный Новый год. Это здорово.
3: Под крики «Ты еще крепок, старина Розенбом!» Уже не тот, конечно, но все еще можно, да.
2: Это здорово. А в вашем детстве было принято в школу приносить что-то сладкое в качестве угощения? А вы знаете, что больше так не делают?
3: Нет, я в школе давно не учился.
2: А я недавно с этим столкнулась.
3: 76-го.
2: Я недавно с этим столкнулась, и почему я про это вспомнила? У меня уже собралась целая подборка новостей. Мне кажется, что нам с вами надо вводить рубрику «Социальные сети». И вот я наткнулась на видеоролик, в котором мамочка рассказывает, что в день рождения сына она не несет сладкое, потому что нонче в нашем дивном новом мире у детей аллергии на сладкое, лактозы, сахар все не едят, сахарозаменитель можно, конфеты, может быть, там чем-то не тем, не там помолено было, и поэтому их есть нельзя. И теперь, когда день рождения у ребенка, то мамочка должна принести 25 маленьких подарочков. И все делятся информацией, как подешевле на 150, там 300 рублей собрать подарочек. По-моему, пакет конфет на 300 рублей можно было купить, ну, в моем детстве тоже. Как вам такая тенденция?
3: Причина с аллергиями понятная, да, тут не поспоришь, с одной стороны, с другой стороны, какие еще подарочки, нет, это я не понимаю, это мне сразу напоминает какие-то, знаешь, туристические сувениры, здесь какая-то дрянь, там какая-то дрянь, в итоге дома набивается полный шкаф, потом все это усилием воли собирается в кучу, выносится на помойку и больше не надо, я вот такие подарочки как-то не очень, нет. Печально, что пропала традиция с конфетами. Да.
2: Хорошая была, но всегда было жалко детей, понятно, рожденных летом. Они же никогда не получали поздравления от всего класса. А, кстати,
3: это
2: подождите,
3: я.
2: Это вы. Вас весь класс не поздравил. Это я заговорила сентябрьская. Я-то конфеты носила. А у вас было все по-другому. Ну ладно. Но в продолжение разговора про рождение, про имена. Вот смотрите, в этом году в Москве родилось два Одиссея, также Аид, Дионис, Афродита и Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии, но какие-то варианты встречаются совсем редко. Например, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Дмитрий Юрьевич, вы простите меня, я ханжа. Я не привыкну к Аиду Михайловичу или к Афродите Ильиничной. Ну, простите, пожалуйста.
3: Я тоже. Если девушку зовут Гера, мне в голову не придет, что это в честь богини Геры. Я сразу задам вопрос, тебя что, перешили, что ли? Ты Георгий, как на самом деле? И буду ее сторониться. Как-то это непонятно. Зевсы? Мама дорогая. Я, конечно, понимаю, что там в какой-нибудь этой мексиканской культуре назвать мальчика Хесус, то есть Иисус, это нормально. У нас, чтобы кого-то звали Иисус, я не представляю. То есть именами богов, там, мифических каких-то, не мифических, для меня это странно. Дети в школе натерпятся, я так думаю.
2: Ну вот я, кстати, выкладывала эту новость у себя в Макс-канале «Краля Даля», и этим бурное обсуждение подняла, посмеялась, что нащупала чувствительную тему, потому что кто-то на меня напал за мое ханжество, но я подчеркнула, что я не настаиваю на том, что я права, я говорю о том, что для меня это непривычно. В принципе, каждый своего ребенка может называть как ему угодно. Это вашему ребенку с его именем, которое вы выбрали жить. Но у меня всегда вопрос. Вот эти люди, которые выбирают сложное имя с там, простым, не знаю, отчеством. Ну, например, папа Афанасий и назовет своего сына Прометеем. Прометей Афанасьич. Ну, чтобы что? Чтобы почему? И фамилия у него Иванов. Ну, зачем так делать? Вы пытаетесь
3: лучше
2: как-то Что сделать?
3: Лучше без обид, как у меня есть знакомая Анжелика Сысоева. Ну, звучит как-то странно. Есть еще круче. Ирина Шмара. Ну, кому как в этой жизни повезет, конечно, да.
2: А вы верите?
3: Усугублять не надо, на мой взгляд, нет.
2: А вы верите, что от имени ребенка может зависеть его судьба?
3: Жизнь испортить можно, это точно. Вот это точно. Я уж миллион раз рассказывал, что у матери, у моей были два знакомых близнеца, они как, или двойняшки, как правильно, мальчик и девочка. Девочку звали Белла, мальчика звали Юра. С возрастом выяснилось, что Юру по паспорту зовут «Южный ветер» из двух слов с большой буквы. А девочку Беллу по паспорту зовут, приготовься, «Белая рояль». Белая рояль. Рояль – это вообще он мужского рода, на всякий случай. Да. А вот так вот родители записали. Но обрати внимание, что их звали Белла и Юра по жизни, а не вот эта вот дурость, которую родители понастрочили в свидетельство о рождении. Вот так.
2: Удивили. Но имена для двойняшек выбрать, это, мне кажется, тоже целое дело, потому что они же должны как-то сочетаться. Но это ладно. Есть хорошие новости. Вот имя Иван вошло в топ-200 самых популярных имен для мальчиков, но в США. В 2025 году, да.
3: Ворвалось.
2: Да, так назвали 2240 новорожденных. Годом ранее было 2354. Ну вот смотрите, у нас какая-то тенденция на древнегреческие имена. В Америке, видимо, на русские. Хотя там какой-нибудь Иоанн, наверное, у них будет. Или кто он там, Йохан у них. Йохан,
3: да,
2: это в Германии, наверное.
3: Только я изготовился рассказать, что
2: извините,
3: все эти пасконно русские имена Иван да Мария, на самом деле имена еврейские, приготовьте. Точно так же, как Аарон и Моисей и все остальные. Вот в России, помнишь художественный фильм «Терминатор», где Арнольд бегал по Лос-Анджелесу и искал Сару Коннор? Вот у них имя Сара, ну, абсолютно нормальное библейское имя, а что не так? Можешь представить, чтобы русскую женщину звали Сара? Я и еврейских женщин знаю, вот мне двух пальцев хватит, которых звали Сара. Нет такого имени. А вот Иван... Это же исконно русское имя, как вот Иван, кто как не мы, да. В Америке он, кстати, Айван, скорее всего, он никакой не Иван, был такой режиссер, Айван Рейтман. В Айване ты Ивана не распознаешь. У нас даже когда-то известная книга «Айвенго» в русском переводе звучала как «Ивангое». «Ивангое», вдумайся в эту красоту. Вот.
2: Ничего себе.
3: Так что вот так.
2: Удивили. Но в завершении разговора про имена... А не будет в завершении разговора про имена, потому что я вас заслушалась и удивили вы меня своим комментарием, что я потеряла свою мысль. Поэтому просто про имена завершим, Дмитрий Юрьевич, разговор и перейдем к следующей теме. Но я сегодня уже упомянула, что у нас с вами много тем собирается по социальным сетям. Мне тут попался пост в одной запрещенной сети, который я хочу с вами обсудить. Якобы смешной пост в украинском аккаунте «Орла и Решки» решили пошутить. Ну, как всегда, плохо. Дословно. Угу. Собрали творческую группу, придумали несколько так называемых оригинальных идей. Один ведущий путешествует, цитирую, «с ядерным оружием, другой без». Еще предложение.
3: Уже смешно.
2: Да.
3: Так.
2: Наверное, имеется в виду, без оружия, это, видимо, без ядерного как раз украинский ведущий. У одного ведущего обычная банковская карта со $100, у другой выживает с безлимитом, но на русской карте, которая заблокирована везде. Еще смешная шутка. Один ведущий ездит на бензине, другой на Святом Духе. И четвертая шутка. Один ведущий путешествует по VPN, другой по памяти из выпусков «Орла и Решки». Зачем? У меня всегда вопрос один. Чтобы что? Где профессиональная этика? Ну, у вас шоу популярно благодаря нам в том числе.
3: Какая там профессиональная этика? Ну, это дебилы и дегенераты, безо всяких этих самых скидок. Понимаешь? Вот у вас была страна, самая развитая в промышленном и военном плане Республика Советского Союза, в которой жило, ну, 55 миллионов человек. 25 миллионов из вашей страны убежали. Просто убежали. Ваша страна профукала все. Вы все разворовали, все продали за кордон, всю военную технику, все на свете вообще. Все. Вы затеяли войну против Российской Федерации. Теперь... По самым скромным слухам, Миллион человек у вас уже убили. Говорят, полтора, но мы не такие кровожадные. Миллион человек. Ничего не осталось. Дальше будет еще хуже.
4: У одного $100, у другого русская карта, которая везде запрещена.
3: Когда русские карты были везде абсолютно разрешены, ну, кто там у нас, Visa была, MasterCard, да, это, по всей видимости, русские, если я правильно понимаю, это чушь. Ну, лично я выезжал за кордон вот с такой котлетой денег постоянно. Я, как советский человек, мне наличность нужна. Я вашим дурацким картам не доверяю. Случись чего, и без копейки я остаться не хочу. Ну, например, евро у нас в России, в Москве, только по 500 выдают. То есть вот у тебя бумажек номиналом меньше 500 не дают. А когда я приезжаю в Европу, это у меня любимое воспоминание, как мы с Данилой бегали по Неаполю и пытались разменять 500 евро. В трех банках нам сказали, что ничего они менять не будут, потому что они, скорее всего, фальшивые. В одном банке нам сказали, что это только для клиентов банка, а поскольку мы не клиенты, они не могут нам разменять. А в пятый банк, приготовься, меня просто не пустили с порога. Посмотрели через стекло наружу, до свидания, иди отсюда. Вот это вот ваша Европа, куда вы там со своими $100, еще с чем-то едете мыть унитазы. Вот вы сочиняете смешные шутки, как я из России приезжаю в гостиницу, а вы там моете унитазы. Вот это да, вот это будет правдиво и по-настоящему смешно, да, что вы там убогая прислуга, тупорылые лакеи, которые и шлюхи, которые больше ни на что не годятся. Вот судьба вашей Украины. Почему она такая? Ну, потому что такой народ ее населяет. Это ваши демократические решения. Сделать свою страну вот такой. Но смеяться вы будете над Россией. Да, ай, как смешно. Идиоты. Извините, не могу сдержаться.
2: Я понимаю, Дмитрий Юрьевич, что я выгляжу наивно, когда задаю вопросы. Ну, где же профессиональная этика? Почему же они не включают голову? Ну, вы меня хоть убейте.
3: Да,
2: но я на четвертый с половиной год специальной военной операции, я искренне не понимаю, как можно в подобных ситуациях создавать якобы смешные постики, когда ваша программа вообще стала в России известна и так популярна, возможно, по всему миру, потому что пришел русский продакшн, который стал развивать эту программу и поставил в том числе русских ведущих. Я не смотрела ни одного украинского шоу. Я вообще о них не знала. Я даже не знала, что авторы идеи «Орел и Решка» — это Украина. Потому что в итоге меня с этим познакомили именно русские. И моя страна меня с этим познакомила. Вы стали популярными, Алена, и востребованными благодаря нам.
3: Там масса талантливых людей на Украине. Масса. Люди эти, мало того, что талантливые, они еще чрезвычайно энергичные. Что идею там какую-то зародившуюся подхватить, пропихнуть туда-сюда. Масса всякого продакшена до начала боевых действий производилась на Украине. Там и с технической стороны крайне грамотные, умелые люди, и пр, и дры. Было, а теперь нет и не будет, ну, если не никогда, то очень и очень долго. Вот с этим их можно поздравить.
2: Нет, я ни в коем случае не умаляю талантов, талантливых людей на территории Украины. Я говорю лишь о том, что, извините, одно дело быть талантливым, другое дело свой талант продвигать. Продвинуть эту историю помогла Россия. Это просто глупо насмехаться и говорить, что все плохо, что вот это шоу только вы смотрите, вспоминаете наши выпуски, хотя вы вместе это все сделали.
3: Это тоже... Ты понимаешь, это всеобщая постсоветская дурь. Вот откололись вы от Российской Федерации. Дальше вам кажется, что вы нужны в какой-то Европе. Первое, оно же главное. Вы никому там не нужны. Только в качестве мойщиков унитазов. Это раз. Второе. Экономические связи с Российской Федерацией настолько прочны, что не разорвать, не изменить вы не сможете. Если вот, например, ну, берем какую-нибудь страну на Кавказе, условно, да, что там, Грузию, например, давайте возьмем. Была промышленность советская? Была. Вы всю ее убили после развала Советского Союза. У вас в основном там сельское хозяйство. Вы там все про какую-то демократию, Европу, Америку, еще чего-то. Вот в Грузии выпускают отличное вино. Оно прекрасно. Куда вы его продавать будете? В Испанию? Или, может, в Италию? Или, может, во Францию? Да никто его там не возьмет. Или, боже упаси, в Америку вы будете продавать. Никуда вы его не продадите, только в Россию. Помидоры свои вы куда девать будете? Можно сколько угодно там, надрываясь, рассказывать, какие они вкусные, полезные вам и не снилось. Да, а купит их только Россия. И вот вы плюете в лицо соседу, не Грузия, а вообще... А зачем вы это делаете? Вот для чего? Ну, и а потом, понимаете, вот у вас в ваших помидорах нашлась какая-то мошка, и мы их покупать не будем. А-а-а! Не губи! Ну, так веди себя нормально, как подобает приличному человеку. Тебе-то в лицо никто не плюет, никто не обзывает, никто не унижает, не глумятся над тобой, между прочим. Ну, так давайте как-то это, разломалось старое, давайте построим новое, давайте налаживать отношения. Ну, ума не хватает, наслаждайтесь.
2: Я как раз этим летом думала, что я искренне считаю, что Армения неплохо зарабатывала на моей любви к горным этим абрикосам. Но вот в этом
3: Отлично.
2: Году, конечно же, я не добралась до горных абрикосов, сами в этом виноваты, но они на мне неплохо зарабатывали. Я очень люблю эти
3: прекрасные абрикосы. Мы с удовольствием покупали, и как только все придут в ум, покупать будем снова с огромным удовольствием. Да.
2: Поддерживаю. Я, кстати, вспомнила, Дмитрий Юрьевич, что я хотела сказать про имена, но это как раз будет продолжение разговора про социальные сети. Вот еще был видеоролик, где девушка, осуждающая, например, таких, как мы с вами, за то, что мы не принимаем Афродиту Афанасьевну или там Одиссея Антоновича, так. Она сказала, я тут сходила на кладбище для того, чтобы посмотреть, как называли людей вот там в начале 20 века. Я смотрю, тут похоронены, например, какая-нибудь Жозефина Константиновна или, я не знаю, там, Посейдон Кириллович и так далее. Ну, и она перечисляла какие-то действительно имена, но мне показалось даже, что они польские. Такая вот, типа, в чем проблема? Раньше так называли, мода вернулась. Вот, Дмитрий Юрьевич, у нас сегодня с вами рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. А что, правда так называли? Почему так называли?
3: Я Посейдонов не встречал. Казимира какого-нибудь, ну да, да. Польская, если... Только Казимир на ум идет. Было дело, да. Евстафий какой-то, Порфирий, всякие разные
2: Лукерия.
3: Имена. И вокруг меня еще, да, Лукерия всякие бывали. Ну, как-то они тихо-тихо ушли в прошлое. Да это ваши дети, дорогие друзья. Называйте как хотите, они вам потом скажут спасибо, увидите.
2: В целом, да. Также наткнулась на другой ролик, где мама 13-летней девочки отправляет ее в детский лагерь, и ребенок в слезах просит забрать ее домой. Ребенок говорит, что ей сложно, просит войти в положение. И вот вопрос воспитательного характера. Дмитрий Юрьевич, вот если ребенок приезжает в лагерь, и понятно, у него там происходит акклиматизация, социализация, непривычная обстановка, вот этот момент привыкания, он звонит и говорит, мне плохо, забери меня. Забирать или не забирать? Вот в чем вопрос.
3: Нет. То есть это все понятно, что все это тяжело для ребенка. Дети, они, как и все люди, очень разные. Кто-то совершенно спокойно, ему только показали вон там пацаны или вон там девчонки, он помчался, уже про тебя забыл ровно через полторы минуты. Пока добежал до толпы, пацаны, давайте играть, и все у него хорошо. Другой, наоборот, робкий, стеснительный, он боится подойти, боится даже знакомиться, боится, не то, что там, чтобы там врываться в какие-то игры. Может, он физически не очень хорошо развит, а там все ловко играют в какой-нибудь это футбол, баскетбол, и он себя чувствует ущемленным, ему неловко лезть в эту толпу, ну, это одно. Но вы поймите, что он в жизни все равно рано или поздно окажется один без вас в кругу совершенно чужих людей. И к этому, чем раньше он привыкнет, тем для него это лучше. Надо подбодрить хорошим, добрым словом, надо навещать, надо проведывать, но и самостоятельность должна присутствовать постоянно. А реагировать на первый же вой, ой, я тут не могу, забери меня, так это он вами манипулирует, вы поймите, ёлы-палы, малейшее что-то не так, а вы бросаетесь выполнять любой, так сказать, каприз, и это все очень плохо закончится и для вас самих, и для вашего ребенка, увы.
2: А вы были в детском лагере?
3: В пионерском.
2: Ну, в
3: был,
2: пионерском.
3: Да.
2: Вы помните свою самую первую поездку? Как у вас были впечатления?
3: Грустно. Я такое не люблю. Я, пока ты говорил, я лихорадочно вспоминал, в скольких школах я учился, в пяти или в шести.
2: Шесть. Дим Юрьевич, я запомнила, шесть.
3: Я внезапно забыл.
2: Я помню.
3: каждый раз это серьезная психологическая травма, когда тебя опять приводят в очередную школу, в устоявшийся коллектив, там все на тебя смотрят, ты-то сюда приперся, не я приперся, меня сюда привели. Ну, сейчас мы тебе морду начистим, там, и понеслось все, каждый раз заново. Одно, меня это раздражало очень сильно. Ну, поскольку родитель военный был, то неизбежность, так сказать. Ничего хорошего в этом нет. Ну, в пионерлагерь тоже отвезли, да, я грустил неделю, наверное. А потом задружился, все нормально. Мне очень понравилось, было хорошо.
2: Я когда попала первый раз в жизни в лагерь, он был в славном городе Бердянске. Назывался очень по-советски «Красная гвоздика». И представляете, я всю жизнь вспоминаю этот прекрасный лагерь и говорю, что если бы я была сказочно богата, первое, что бы я сделала, я бы выкупила этот лагерь и все бы содержала в том состоянии, в котором это было в моем детстве. Потому что когда говорят про прекрасный Советский Союз, я понимаю, о каком отношении к детям и о каком Советском Союзе идет речь, потому что я была на Азовском море вот в этом потрясающем совершенно лагере с советскими установками. Поэтому славный город Бердянск, если нас слышишь, передаю большой привет, а может быть кто-то из работников этого лагеря нас слышит, потому что я знаю, что он существует, искренне верю, что все-таки там все так же прекрасно, и рано или поздно у детей будет возможность туда приезжать снова и снова. Это самый лучший лагерь на Земле. Хотя я видела и Болгарии, и Мальты, и точно вам скажу, самый лучший лагерь был на Украине в городе Бердянск.
3: Да. У нас, поскольку папа был военный, то у нас пионерский лагерь был в поселке Лебяжье, тут недалеко от нашего этого Араненбаума. Я живу неподалеку теперь. Это была школа прапорщиков. Нормальные казармы, нормальные койки и всякое такое, отличное столовое. А самое главное, прекрасные дети, сплошные друганы и подруги были, отлично проведенное время, настолько беззаботное, что даже и сравнить не с чем.
2: Ну что, к нашим любимым зумерам. Сейчас мне опять закидают тапками, что я их не люблю. Половина российских зумеров чувствует, что их не ценят на работе. 51% сотрудников до 25 лет не уверены, что их ценят. 40% никогда не получают похвалы от руководства. Это вдвое больше, чем среди сотрудников 26 до 35 лет. И почти каждый десятый готов уйти, если его успехи остаются незамеченными. Дмитрий Юрьевич, вы мне вообще вот хоть раз за 2,5 года сказали мне, какая я лапа. Папочка, умничка. Какая я зайка старательная, а?
3: Ты сама это знаешь, тебе не надо говорить.
2: Это другое, вы не поняли.
3: Да, чтобы вас хвалили, у вас должны быть выдающиеся успехи, выдающиеся, чтобы все вокруг обалдели. И для начала коллеги, а после них начальство. Вот тогда да. А если вы исправно выполняете свои обязанности, а за что хвалить-то? Вам за это деньги платят, извините. Вот так вот.
2: Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Система коллективной безопасности в Персидском заливе должна включать все государства региона, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат указал на то, что лидеры Пакистана, Саудовской Аравии и Турции подписали в Мекке трехстороннее оборонительное соглашение. В соответствии с ним нападение на одну из этих стран будет рассматриваться как нападение на все три государства. Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга. Посольство России в ФРГ назвало историю с обнаружением дрона у украинского самолета в немецком аэропорту наспех состряпанной провокации, служащей целям Киева и милитаристам в Европе. Правоохранители ФРГ ранее сообщили, что в ночь на среду сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Таблоид Бильд утверждал, что в непосредственной близости от дрона со взрывчаткой находились украинские самолеты. Аэропорт Лейпцига является важным узлом для авиаперевозок, в том числе на Украину. Украинский самолет типа «Антонов», по данным немецких телеканалов, был загружен боеприпасами. Лондонская полиция намерена сократить 1000 рабочих мест в своей структуре из-за нехватки финансирования, сообщает газета Daily Express со ссылкой на письмо заместителя комиссара полиции британской столицы. В своем письме он указал на дефицит финансирования в размере 450 миллионов фунтов в прошлом году и заявил, что бюджет полиции находится под серьезным давлением. При этом издание отмечает, что масштабный дефицит финансирования сформировался не только при нынешнем правительстве, а накапливался на протяжении многих лет. Федерация гимнастики России считает решение властей Хорватии отказать ведущим российским спортсменам в визах для участия в чемпионате Европы опасным прецедентом, так как это, по сути, искусственное влияние на состав участников важного квалификационного соревнования. Ранее посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче виз 9 членам российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе лидерам женской сборной Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. В качестве причины отказа указалось не представлено обоснование целей и условий предполагаемого пребывания. При этом заявления на визы для всей российской делегации подавались одновременно и с одинаковым комплектом подтверждающих документов. И остальные 56 членов делегации визы получили. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил изучить возможности запуска контейнерной линии с Монтевидео в рамках расширения торговых связей между российским городом и столицей Уругвая. Беглов в пятницу встретился с мэром Монтевидео Марио Бергако-Дуке, где рассказал, что Петербург заинтересован в сотрудничестве. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Так, Дмитрий
4: так
3: Юрьевич?
4: Точно. Да.
3: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, Дмитрий Юрьевич, я, с вашего позволения, уделю минутку внимания одному самому преданному подписчику, моему преданному подписчику Сергею, потому что он исправно 3,5 года слушает, видимо, каждый мой эфир и выжидает, когда я скажу что-то не то. Вот сегодня ему показалось, что я сказала, что Бердянск на территории Украины. Вот я хочу обратить внимание Сергея, что я говорила про времена, когда Бердянск действительно был в составе Украины. И поэтому я сказала про славный лагерь на Украине, в городе Бердянск. Конечно же, сегодня все будет Россия, кроме Косово, потому что Косово — это Сербия. И, Сергей, хорошего вам вечера. Я рада, что день состоялся. Вы попытались что-то заметить. Но, в принципе, так давайте будем обсуждать, где кому когда Ташкент принадлежал, когда Крым кому принадлежал и Аляска. Но это уж совсем другая
4: Сергей
3: программа.
4: Сергей не дремлет. Молодец. Сергей, утроить бдительность.
3: Вот да. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Все, надеюсь, у Сергея поднялось настроение. О нем сказали на всю страну. Ну а теперь мы вернемся к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Итак, на этой неделе отличились. Мать втянула 15-летнего сына в наркобизнес. 40-летняя женщина вместе с сыном устроились в наркошоп закладчиками, оставляли закладки с мефедроном на территории районного и областного центра. Поработать они успели меньше месяца. Их задержали при поддержке спецназа. У мамы и сына нашли около 200 граммов мефедрона, возбуждено уголовное дело, и им грозит до 15 лет тюрьмы. Пу-пу-пу. Вот такая мама. Мама года.
4: Неплохо. Мама, да, молодец, выступила, да.
3: Старалась. Наверное, на учебу копила, да. Следующий кандидат. В Турции пропавший пьяный мужчина несколько часов помогал, я очень люблю эту историю, помогал поисковой группе искать самого себя. После того, как 50-летний Бейхан Мутлу выпивал с друзьями вечером, ушел в лес, не вернулся домой, на следующее утро наткнулся на поисковую группу, которую подняли по тревоге его родственники, решил помочь им искать пропавшего человека. Дмитрий Юрьевич, я понимаю, что мы не берем с вами людей, находящихся в нетрезвом состоянии, но это прекрасная история. Ну, это достойная экранизации. Но он помогал найти себя несколько часов.
4: Чисто как бывший сотрудник, на кого похож ваш муж? У него есть фотографии какие-нибудь его? Давайте распечатаем, во что был одет, во что был обут, на что нам ориентироваться при поиске. И вот мы встречаем мужика, который явно где-то заночевал, условно, в лесу. Не переодевался, не стригся, не брился, ничего. Вот фотография, мы не знаем, кто это такой. А мужик молодец, да. Доброе сердце, помогал искать. Он же не знал, что он сам себя ищет. Да. Молодец. Его практически можно... чемпион, да.
3: Его можно и в другую рубрику в настоящего джигита добавить, между прочим.
4: Нашли же.
3: Следующий кандидат, последний на сегодня, 18-летний студент. Ну, 18 есть, значит, и в рубрику по попадаете. Украл у знакомого в гараже 560 белорусских рублей и сразу же их потратил. Когда хозяин потребовал вернуть деньги, парень решил схитрить, сам вызвал полицию, заявил, что из него вымогают средства. Однако обман, конечно же, быстро раскрыли. Вместо помощи студент получил уголовное дело за кражу.
4: Отлично, молодец. Места делим так. На первом месте сильно пьющий турок, который нашел сам себя.
3: Он классный.
4: Да, на втором месте вот этот вор зайчиков, ну и на третьем месте талантливая мама, конечно, да.
3: Друзья, ну вот мы так подчеркиваем, что мы в рубрику, конечно же, людей в неадекватном состоянии не берем, особенно если истории заканчиваются плачевно. Просто конкретная история с турком, она очень забавная, и мы делаем исключение, и поэтому сегодня она попала к нам в рубрику. Но в противовес развлекательной рубрике настоящий джигит на этой неделе, 22-летний Тимофей, который спас троих тонущих детей и едва не погиб сам. На Лыткинском пруду перевернулся надувной матрас с тремя детьми 7 и 8 лет, и Тимофей сразу бросился в воду, несмотря на судороги в ногах, направил всех ребят к берегу, из-за истощения потерял сознание, начал тонуть лицом вниз, его родители вовремя заметили это, вытащили сына, провели экстренную реанимацию на берегу, и придя в себя, молодой человек первым делом спросил, а живы ли спасенные им дети.
4: Молодец какой, отважный.
3: Красавчик.
4: Молодец, всех спас. Но следите за своим физическим состоянием, чтобы здоровья хватало и доплыть, и выпихнуть, и самому выбраться. Не заметили бы, и чтоб, не дай бог, утонул. Но не утонул, молодец.
3: Да, значит, это не его судьба. У имени Тимофей другая судьба, судя по всему.
4: Да.
3: Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. У нас рубрика «Вопрос-ответ». Я напоминаю, друзья, что вопрос-ответ мы проводим раз в две недели. Ваши вопросы мы принимаем в телеграм-канале «Пятница, вечер плюс вторник». Почему там? Потому что по просьбе наших слушателей, которые не попадают на прямой эфир, мы собираем вопросы заранее, чтобы они тоже могли поучаствовать в нашей игре. Подарки мы отправляем только по территории Российской Федерации. И связываемся мы с вами через страницу ВКонтакте. Так что если вы написали в Телеграме свой вопрос, я перехожу на ваш аккаунт, и если вы победитель, я у вас уточняю страницу ВКонтакте. Если вы мне в Телеграме не ответили, то вы потерялись. Ну, кстати, Дмитрий Юрьевич, победитель уже четырехнедельной давности объявился. Я вместе с сегодняшним победителем пришлю вам данные Владимира. Владимир, вам тоже передаю привет, потому что я обещала, что я передам все Дмитрию Юрьевичу, я дождалась этой недели, чтобы все было в одном месте. Поехали. Вопросы следующие. Какая самая большая ошибка была в вашей жизни и какой самый смелый поступок вы совершали?
4: Сложный вопрос. Могу сказать, какая у меня была самая большая удача.
3: Давайте.
4: Это женитьба моя в 18,5 лет на моей жене Наташе, с которой я живу 46 лет. Это самая большая удача. Вот. А вот. Что там следующее про какое-то...
3: Самый смелый поступок, который вы совершали.
4: Самые смелые поступки я совершал на службе. Говорить про это неэтично. Извините, не скажу.
3: Давайте оставим романтику как-то в воздухе и скажем, что смело было 18 лет жениться. И вот, смотрите, 46 лет все-таки вы вместе.
4: Да.
3: Это, знаете ли, смело. Сейчас мужчины и в 30 боятся жениться. На секундочку.
4: Вместе мы 48, но по паспорту 46, да.
3: Вот тем более. Следующий вопрос. Какие автомобили были в вашей жизни? Покупку какой считаете лучшим приобретением? Может, трактор? У вас есть трактор, Дмитрий Юрьевич?
4: Есть. Да, Беларусь, да. Я в деревне живу, надо дороги чистить, поэтому у меня трактор есть.
3: Логично.
4: Машины разные, но начинал, естественно, с отечественных. Боевая копейка. Я на ней бомбил по ночам достаточно долго. Нажил всяких приключений на известное место. Потом как-то на импортные перешел. Ну, всякие разные. Митсубиси была, Мазда была, Мерседес. В последнее время я езжу на автомобилях BMW. Они мне нравятся больше всего. Желательно дизельные. Дизели, они гораздо бодрее. Вот на них езжу.
3: А вот, кстати...
4: Китайские автомобили у меня тоже есть. Сначала был какой-то этот Джили Манжара. Хороший, но шумный. Приходилось это шумку накладывать. Теперь какой-то Джейку, наверное, я, извините, не помню. Да, вот тоже неплохой. Только какие-то ручки в нем дурацкие. Надо на кнопку внутри два раза нажать, тогда он откроется. Идиоты. И кондиционирование через этот экран, как его включать, через дисплей. Это тоже ненормальным надо быть.
3: Сейчас буду
4: должны ручки торчать, которые я, не глядя, нащупываю, кручу. Это гораздо функциональнее. Вот.
3: Ну, Дмитрий
4: Китайские
3: Юрьевич,
4: машины тоже добротные. Да.
3: А теперь от меня вопрос. А японцы или немцы? Я понимаю, что вам больше немцы нравятся, но все-таки это машины, и те, и другие очень качественные. Мне кажется, что люди вот как делятся на Толстого и на Достоевского, так же и делятся на японцев и на немцев. Или я ошибаюсь?
4: Мне кажется, что это такие, знаешь, уже настолько сугубо личные предпочтения. Ну как? Ну, Мерседес. Мерседес, в моем понимании, он как ротвейлер. Такая серьезная, такая здоровая собака. А BMW, она как доберман. Тоже серьезная, но псих, потому что на той как-то так авторитетно едешь, а на этой как бешеная собака, если не сдерживать себя. Вот.
3: А вы согласны с тем, что когда садишься за руль BMW, сразу хочется как-то там себя определенным образом вести, как из одной рубрики на дороге?
4: Именно поэтому они себя так и ведут.
3: Все BMW-шники такие, я так же говорю. Я и папе своему это говорю, все вы BMW-шники одинаковые. Поехали дальше, следующий вопрос. Есть проблема с бесплатными местами для 300-бальников, детей-ветеранов и олимпиадников, то есть те, кто на олимпиадах побеждал. В чем причина ограниченного количества свободных
4: для меня,
3: мест?
4: Да, я все понял, да, для меня это загадка. Если руководитель страны говорит о том, что стране необходимы прорывы на самых разных направлениях науки и производства, мне непонятно, почему мы детей готовим к прорывам за деньги. Вот загадка для меня. Их бесплатно надо учить. Детей талантливых надо искать. Учить их надо бесплатно. Готовить к прорывам бесплатно в должных количествах. А то, что человек, вот так великолепно закончивший школу, не может поступить на бесплатное, ну, это несправедливость и бестолковость с точки зрения государства.
3: Но мы же с вами успели кулуарно обсудить новость, это было вне эфира, когда мы во время эфира обсудили, что сейчас придут вот эти 300-400 баллов и не получат бюджетные места. И потом, недели позднее, была эта новость. Это, конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Следующий вопрос. А правда, что какой человек на самом деле можно увидеть, только если у него появляются деньги, а не когда он нищий?
4: Ну, в целом, да. Деньги, тут не появляются деньги, тут несколько не так надо сформулировать. Деньги – это проявитель. И власть тоже проявитель. Не власть портит людей, деньги портят людей. Нет, они, наоборот, дают проявиться тем качеством, которые человек в себе, ну, в силу разных обстоятельств, скрывает. А вот как только появилось, тут-то из него и полезло во все стороны. Да, так бывает, так устроен человек. Вот.
3: Количество видеороликов, которые вы создали, огромное. Но есть ли среди них те, что особенно запомнились при съемке? Сам часто для поднятия настроения пересматриваю ролики про настоящее имя Супермена и про загадку для крота.
4: Нет. Это очень давно было. То есть это ролики, которые, скажем так, я их сам сочинял. То есть это дурацкие тексты, от которых мне самому смешно, и я удержаться не могу. Вот. А так-то мы таких я мало записываю теперь. Так-то мы в основном беседуем. Есть люди, с которыми я люблю беседовать. Например, с Климом Александровичем и с Егором Николаевичем. Например, получаю большое удовольствие от бесед. К сожалению, почти ничего из них не могу запомнить, потому что информации так много, что в башке ничего не остается. А общаться мы любим, да.
3: Но вы, наверное, из любых видеороликов, вы смотрите их только на этапе производства.

0: извините, для меня неожиданно. Как ваше увлечение фотографией, Дмитрий Юрьевич?
1: Сошло на нет. То есть, когда появились вот эти вот замечательные фотоаппараты, к которым стало можно купить любую оптику и наслаждаться, так сказать, полученными результатами, я как безумный рюкзак на 10 килограмм, там здоровенный фотоаппарат, к нему 3 объектива минимум, и вот бегаешь, все это фотографируешь, все это, конечно, тут же превращается в какую-нибудь идиотию. Взял женщину, поехал в Венецию, дальше я по Венеции начинаю бегать, как умалишенный. В 11 часов надо прибежать сюда, солнце будет оттуда, в 12 часов сюда, солнце будет оттуда, здесь вот это тут вот то, никакого отдыха в итоге нет, я только бегаю и фотографирую. Дальше приготовься, их некуда девать, эти фотографии. Ну, хорошо, сайт есть, а так их некуда девать. И никому ты их показывать не будешь. И, в общем-то, да и людям как-то, я заметил, не шибко это интересно. Люди любят, когда на фотографиях есть другие люди. Вот это им нравится. А всякие там городские красоты всем по барабану. Ну, там на сайте видно. Вот. Ну, а теперь чего? Теперь мы вот... телефон и ничего, не 10-килограммовый рюкзак все оставили дома. Фотографирует в основном Данила, кличка Бельчонок, фотографирует телефоном. Этого качества нам вот так вот хватает. Как-то все отошло.
0: Ну, Данила, если берется за фото, то он всех замучает. Здесь встань, тут поправь, это переделай, свет плохо.
1: А результат?
0: Не дыши. Алена, дыши. Нет, это...
1: А результат?
0: Нет, это, конечно, бесспорно, но дайте мне погундосить. Нет, я же не могу ему это в лоб сказать, правильно? А сейчас он далеко, он мне сейчас ничего не сделает. Когда приедет, уже забудет и простит. Так что я лучше сейчас погубню.
1: Работать моделем очень тяжело. Это серьезная работа. Вот все вот эти встань. Вот так, повернись вот так, тяжело.
0: Следующий вопрос. Когда смотрите голливудское кино, бросается ли вам в глаза разница именно в актерских техниках? Видно ли по существованию в кадре, что один артист условно ломает себя с полным погружением, The Method, например, Аль Пачино, другой идет от внешнего образа и жеста по Михаилу Чехову, например, Клинт Иствуд, а третий, как, например, Брэд Питт, использует 12 шагов Иваны Чабок? Или в готовом фильме эти границы стираются и остается только конечный результат?
1: Я бы не взялся определить, знаете, вот Роберт Де Ниро, он как раз по методу Чехова, то есть подсматривая за человеком и копируя, никаких там этих переживаний по методу Станиславского. Вы хотите сказать, Роберт Де Ниро плохой актер? По-моему, великолепный. Метод, которым он пользуется, это, по-моему, настолько вторично. Самое главное – талант в человеке, как он это делает. Поэтому нет, я таких тонкостей не возьмусь определять. Для меня это все время открытие, кого как учили и кто как работает. Талант. Талант – это талант. Извините за банальность. С удовольствием смотрю. В американских фильмах, кстати, плохих актеров раз, два, три, и все. То есть так редко бывает, чтобы человек не мог играть. Там все-таки очень-очень крутая школа. И актерская, и режиссерская, да и все остальное. Смотрю с удовольствием. В хороших фильмах хорошие актеры, хорошие режиссеры, хорошие сценаристы, а плохие я стараюсь не смотреть.
0: Дмитрий Юрьевич, я вас успокою, открою секретик вам и всей стране. Я окончила театральный вуз, и я читала все эти системы, и я вам точно могу сказать, что в итоге очень сложно определить, по какой системе кто что сыграл. Просто артист либо хороший, либо плохой.
1: Вот, я как раз об этом.
0: На этом все.
2: Слушайте специалистов.
0: Вы молодец, Дмитрий Юрьевич. Я вам говорю как профессионал в этом деле, у меня диплом. Я имею право вам сказать, что вы все правильно сказали. Поехали дальше. Вопрос к обоим. Добрый вечер от Дим Юрьевича и Алена. Бывали ли у вас с супругами ссоры? У меня с супругой не было, у меня только супруг. Если да, кто чаще был виноват? И как, по-вашему, нужно решать подобные конфликты, которые не с драками и криками, но с гордым молчанием? О, как, вот это решение, с гордым молчанием. Как мириться,
1: конечно,
0: Дим Юрьевич?
1: Бывают. Все семейные ссоры, типа, вот я вот этой чайной ложкой чай размешиваю, а мне дали другую. Это повод для скандала. Ну, утрирую, да, но в чем дело? Где моя ложка? Ей плевать, какой ты ложкой размешиваешь, а мне нет. Где моя ложка? Это тебе наплевать, я вижу, ёлы-палы, так нельзя. Ну, не знаю, это настолько все дурацкое, что на такое давным-давно не обращаешь внимания. Мы и не разговариваем почти. Так, ходим по дому молча, потрёмся носами время от времени и опять не разговариваем. Не о чем говорить, всё уже сказал.

0: И поэтому нет, сейчас не ссоримся, нет. А раньше бывало, да.
1: Ну, раз вопрос к обоим, то я скажу, что у меня просто с мужем сразу сформировалось строгое правило. Поссорившимися спать ложиться нельзя. Поэтому все равно придется все выяснить, помириться и только потом лечь спать. Да. Ну, и я себе каждый день напоминаю, что, выбирая себя каждый день, я все-таки выбираю себя рядом со своим любимым человеком. И мне это помогает как-то выйти из любого конфликта. И мы вот в официальном браке 3 года вместе, мы уже 6-й год. И мне вот это мне и помогает. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Едем дальше.
0: Ну, я добавлю еще, с твоего позволения.
1: Конечно.
0: Для того, чтобы разрешить какую-то возникшую проблему, перво-наперво надо разговаривать. Не вот это там разошлись по углам, глядя в каждый в свой угол молча. Разговаривать надо. Чего, что не так-то, что? Что ты сделал не так, что ты сделал не так, что за идиотская реакция и пр, и др. Любовь должна присутствовать. Любовь побеждает все. И все всяческие эти разлады. Вот.
1: Абсолютно поддерживаю каждое слово. Следующий вопрос. Единственный фильм на байкерскую тематику в правильном переводе, да и условно, и да и то условно, это Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. Дмитрий Юрьевич, так получилось, потому что вам больше ни один не понравился, или сама тема про два колеса вообще неинтересна, и потому такие фильмы вы не смотрите? А как же счастливые воспоминания из детства о покатушках по деревне на ежах?
0: У нас ежей не было. Восход! Не знаю, как-то просто, если спросишь, я навскидку могу сказать только «Беспечный ездок», где Степпенвулф, «Get your motor running», «Rolling on a highway». «Беспечный ездок» называется, да, «Easy Rider», и сериал «Сыны анархии». Ну, так один старый, а «Сыны анархии» чушь полная. То есть я такое смотреть даже не могу. Неинтересный получился. Мне не попадались хорошие фильмы про мотоциклистов. Поэтому, комрад, не потому, что я их не люблю, нет.
1: У меня на работе сложилась такая ситуация, что практически все сотрудники уволились, а теми силами, что остались обучить новых, крайне проблематично. К тому же начальник сам не может обучать, так как не в курсе и половины того, как проходит работа. Дмитрий Юрьевич, вы неоднократно упоминали, что у вас есть контора и, соответственно, подчиненные. В случае чего, вы сможете сами заменить любого из ваших сотрудников? И должен ли начальник уметь делать все в своей же компании?
0: Ну, они, во-первых, не подчиненные, а сотрудники, это гораздо правильнее, раз. Во-вторых, они все специалисты, то есть один условный компьютерный админ. Я в этом вообще ничего не понимаю, как сервера ставить, налаживать и всякое такое. Другой монтажер, вообще в этом ничего не понимаю, как монтировать. Третий занят звуком, и тут я ничего не понимаю. Я, по большей части, могу матом в микрофон ругаться. Вот это я умею лучше всех. Нет, я никого заменить не смогу. Могу Дементия заменить, поскольку у нас все камеры к полу приколочены, штативы и свет, а пробежать, нажать на кнопки, это я, да, могу. И записанное с флешек скинуть на сервер, это могу. Но с этим справляюсь. Великолепно. Поэтому нет. То, что ты говоришь, ну, это сложный вопрос. Учить, ну, конкретным аспектам учить надо, потому что вот монтажеры, например, они видео выдают со специфическими параметрами. И даже если какой-то человек приходит со стороны, они его достаточно долго учат, как надо делать, чтобы это вот для нас было хорошо. Учить надо, но как в твоем случае разобраться, честно говоря, не представляю, нет.
1: Но мне кажется, что команда и коллектив в принципе набирается человеком именно потому, что человек самостоятельно не справляется с рядом задач, которые у него появляются.
0: Естественно, ну так это вот надо людей, которые умеют с этим справляться. Если они от вас вот так вот уходят, а вам неким заменить, ну, в общем-то, надо с людьми работать и знать, чего они хотят. Например, надо знать, что они хотят уйти. И к этому готовиться, искать замену какую-то, хорошую, плохую, это другое дело, но, в общем-то, внутри конторы надо все знать, чтобы вот так вот не остаться у разбитого корыта, бац, и некому работать.
1: Так, боюсь, что я не успею задать последний вопрос. У нас осталось минута 40 секунд и целых два дела. Выбрать вопрос победителя и передать слова нашим ребятам. Так что, Дмитрий Юрьевич, про какой
0: фотографии.
1: Вопрос?
0: Про фотографии сердце греет. Да,
1: про, давай фотографии, про фотографии хорошие. Ну вот автор вопроса про фотографии, как ваше увлечение, я вам на всякий случай проговариваю, что я с вами свяжусь в Телеграме после эфира. Сегодня, максимум завтра. Если вы мне не ответите, ну, значит, будете ждать, когда...
0: Наказанным.
1: Будете наказаны, но это уже... Это другая передача, Дмитрий Юрьевич. Это уже другая передача. Ну, а мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, вы настоящие супергерои нашего времени. Крепкого-крепкого здоровья, мужества, решительности, удачи в бою. И главное, чтобы вы целыми и невредимыми скорее возвращались к нам. Все будет Россия. Правильно, Дмитрий Юрьевич, говорю? По делу. Что все
0: да,
1: Россия.
0: Это Бог, да.
1: Да. Кроме Косово, потому что Косово — это Сербия, никогда не забываем. У меня сегодня, видите, такое настроение — сибирская язва. Вот что-то мне сегодня захотелось. Спасибо, что вы меня не сильно осуждаете за это. Но, друзья, мы напоминаем, кто еще не подписан на Макс-канал нашей самой лучшей радиостанции в мире, хотел сказать в стране, потом думаю, как в стране, в мире, не только в стране.
0: Опомнилась.
1: Опомнилась, да. Уволят. На радио «Спутник» в Макс срочно подписаться, на Дмитрия Юрьевича в Макс срочно подписаться. Я тоже не обижусь, на меня можно на Краль Дали тоже подписаться. Так что, друзья, до следующей недели. Это была пятница вечер. Сегодня с вами были Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Алена.
1: Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Количество пострадавших при атаке беспилотника в Белгороде увеличилось. Суд США запретил американскому президенту строить бальный зал без согласия Конгресса. Гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала отказ в выдаче ей визы на чемпионат Европы. Об этих и других темах подробнее далее. Количество пострадавших при атаке беспилотников в Белгороде возросло до 7 человек. Всем пострадавшим оказана помощь, лечение амбулаторное, сообщили в оперштабе региона. Как информировал оперштаб, в пятницу днем беспилотник ВСУ нанес удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Женщина и двое мужчин получили акубара травмы. Россиянам не следует проводить финансовые операции и входить в банковские приложения при использовании общественного Wi-Fi, чтобы защитить персональные данные от злоумышленников, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Помимо прочего, в МВД посоветовали использовать двухфакторную аутентификацию, своевременно обновлять программное обеспечение, а также отключить автоматическое подключение к беспроводным сетям и общий доступ к файлам. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Екатерины Гордеевой, иностранного агента, за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженными силами России. По данным следствия, она опубликовала ложные материалы о действиях вооруженных сил против мирного населения Украины. Двое граждан Кубы, а также их сообщник, россиянин, получили срок за попытку незаконно пересечь границу с Польшей под Калининградом. Судом установлено, что весной 2026 года двое граждан Кубы обратились к российской гражданке, чтобы она помогла им без документов проложить самый оптимальный маршрут в Испанию. Они прилетели из Москвы в Калининград, добрались до границы с Польшей и перелезли через ворота комплекса охраны госграницы, где их и задержал пограничный наряд. Из Польши в Испанию кубинцы планировали добраться пешком. Наказание предусматривает 1 год лишения свободы. Московский школьник завоевал золото на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Казахстане. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что за медали боролись 465 школьников из более чем 100 стран мира. Россию представляли 8 человек, которые взяли 7 золотых медалей и 1 бронзу. Суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу строить бальный зал без согласия Конгресса. В Белом доме уже ведутся масштабные строительные работы по созданию нового бального зала в восточном крыле исторического комплекса, которое было полностью снесено весной. Проект по задумке самого Трампа предусматривает расширение и улучшение помещений для проведения крупных мероприятий. Суд приостановил действие своего решения на 2 недели, предоставив Трампу возможность обратиться в Верховный суд. Если тот за это время не вмешается, наземные строительные работы придется остановить. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова назвала решение Хорватии отказать в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике для участия в чемпионате Европы новым способом побеждать на соревнованиях. Она отметила, что выступает за честный и конкурентный спорт без дискриминации. Ранее посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче виз 9 членам российской делегации, в том числе лидерам женской сборной Мельниковой, Листуновой, Ильстуновой и Калмыковой. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», тот самый Бочарик.
3: Тот самый Бочарик — это я.
2: Да, надо камеру сразу на вас направлять.
3: Я красивый, загорелый. Так можно и на меня.
2: Вот эти вы прекрасны, вот эти минуты до эфира. Во-первых, вы так прекрасно одеты.
3: Спасибо.
2: И летнее настроение, несмотря на то, что уже август.
3: Я очень... Август самый прекрасный. Я вот, например, стараюсь 3, иногда больше часа на воздухе проводить, каждый день. Ну, там, занятия спортом, просто прогулки, там, с детьми какие-то гуляния. И вот сейчас вот всякое вот это вот то, что растет, яблоки, черноплодка, там где-то, в общем, шиповник, все вот набирает цвет. Вкус, запах, поэтому, вот, знаете, едешь на велике, яблочко так раз, так кислое, раз следующее взял, вот сладенькое. Да, вот пользуюсь этими дарами природы, очень вкусно. Поэтому месяц август у меня любимый. А у меня все месяцы любимые. В каждом, наверное, можно найти какую-то прелесть в своем в сезоне летнем. Но вот давайте к политике уже
2: что-нибудь.
3: Хотя мы сидели перед эфиром вообще про рыбалочку, мило так говорили. Вот там, значит, такая рыбка.
2: Лисички, грибочки с другой стороны.
3: Да, там водичка из родничка. Я просто съездил в деревню на 3 дня, и там как раз вот эта вот водичка из родничка. Пожаловался, что... Ну, ладно, про КБшечку не буду пересказывать историю. Хочу я перерассказать. Скажу, что вот я пошел в гости, купил ребенку, просто чтобы с пустыми руками не идти, мармеладку. Прихожу, девочке там 6-летней, на, она говорит, а я в КБшечке такую видела. Ну, такие вот нравы, понимаете, да. Деревенские. Нет, там никто вот не, как бы не бухает, ничего, все там либо на рыбалку, либо с рыбалку, либо с грибами, либо с грибами, либо наоборот, там что-то в огородах. Ой, я привез 2 ведра картошки, но это вот это вот которая вот только что из земли, она ж, я не знаю, вот это вот, вот мне кажется, это вкуснее всяких персиков с крымских, или там, вот когда местная картошечка молодая.
2: С вас картошка, с меня отварная. Лисички. Так, да?
3: Хорошо, надо было заранее договориться, мы бы вот сейчас встретились и обменялись. Ну, естественно, в заднем стекле автомобиля человек, выскакивающий из ворот, с вот таким кабачком, брат, будешь? И ты по газам, конечно. Вот шутки не устаревают, по-моему, про эти кабачки, потому что действительно зачем-то люди их выращивают и в каких-то таких количествах, что приходится друг другу их передавать. Видел мем, кстати, на эту тему, мне понравился, или даже в чате в каком-то в нашем местном видел, где человек поставил коробочку туда каких-то овощей, ну, понятно, кабачков навалил и написал «Угощайтесь». Ну, за забором. На следующий день открывает дверь, а там еще 5 таких коробок стоят. То есть люди восприняли это как бесплатный пункт раздачи. Да, давайте все-таки к политике. Хотя, мне кажется, мы вот как-то надо было подготовиться и все-таки обсудить какую-то вот такую жизнь дачную, отпускную. Хотя и оттуда тоже новости иногда не самые приятные. Ну, вот я про удар по Архипа Осиповке. Да. Это просто вот я там ни разу не был в самом этом поселке, но несколько раз его проезжал. Вот когда трасса, сворачиваешь на Геленджик уже с федеральной трассы, там она такая дорожка становится более такого местного какого-то значения, и обязательно полчасика в Архипа Осиповке простоишь на светофорах, там отдыхающие ходят туда-сюда. Но я думаю, что возмездие будет, и ну вот... Это вот такая моя оценка.
4: Да, тут без комментариев.
3: Да.
4: Вот, понятно, что люди видели, люди понимают, что происходит. И тут, говоря о возмездии вооруженной силы, мы видим, как работают и делают это.
3: Возмездие будет не террористическими методами, и месть — это блюдо, которое, как известно, подают холодным.
4: Да.
3: Вот, а давайте про исторические какие-то даты вспомним, потому что, я не знаю, мне вот почему-то кажется довольно недооцененным в художественной литературе, в каких-то произведениях, в каких-то книгах, сериалах и кино. Вот эта Квантунская операция по освобождению Китая, которая по учебникам истории в Японии послужила причиной капитуляции милитаристской Японии, а не бомбардировки ядерными бомбами Японии, как вот принято почему-то вот говорить, что вот эти ядерные бомбы... Я просто... Почему? Вчера было 6 августа, и как раз мир вспоминал бомбардировку Хиросиму в 8:15 самолета Энола Гей. Это имя мамы этого пилота. Была сброшена урановая бомба Little... Little Boy малыш, и, значит, вот открылась новая эпоха, новая эра ядерного оружия, ядерных гонок, ядерного сдерживания. Я хотел просто вот еще сказать, ну, действительно, то, что Япония капитулировала вовсе не после вот этих двух ядерных бомбардировок, то есть 9-го еще Нагасаки были, а потому что разбили там миллионную армию квантунскую. Но вот эти ядерные бомбардировки, они имели другие немножко последствия политические, про которые тоже не очень... Вообще вот эту историю как-то ее всю вот так мало у нас обсуждают. А мы же должны были тоже оккупировать часть Японии, то есть, ну да, мы забрали свой Сахалин, забрали вот эти острова, которые, за которые сейчас спор идет, но мы должны были и Хоккайдо, то есть зона оккупации России должна была быть Хоккайдо и чуть-чуть Хансю, основного острова, потом, по-моему, весь Хансю это США, и... Окинаву, я же забыл, самый южный остров. Ну, в общем, там зона оккупации Китая была. И вот как раз вот эти две ядерных бомбардировки, они позволили США вот в наглую заявить, тогда Сталин еще был у руля Советского Союза, сказал, никаких вам зон оккупации. И Сталин, вот на Сталина тогда это подействовало, да, он понял, что мы сейчас немножко не в той силе, так сказать, а США просто нагло себе повели, говорит, это вот полностью наша будет, под нашей оккупацией страна. Поэтому вот когда врут, что вот, значит, да, жертвы среди гражданских, там, по-моему, посчитали, что до 500 000 получилось жертв, ну, впоследствии там самих бомбардировок и дальше, когда там люди болели после лучевой болезни, до 400 000, полмиллиона. Ну, как мы знаем, японцы даже сейчас и не упоминают, кто значит, это вот все это сбрасывал. И вот эти вот последствия, мне кажется, мы до сих пор каким-то образом еще вот как это в истории все бесследно не проходит, все это тянется и тянется, потому что мы не заключили таким образом мир нормальный с Японией. В 56-м году декларация была, где мы обещали, кстати, два острова передать там по декларации, ее совместно подписали, но тут грянули, значит, события, Суэцкий кризис, Будапешт, и почему-то было не до этого, а потом Япония уже подписала с США военный договор, где вот полностью отдавалась на защиту США, и уже ТСР тогда сказали, а мы вот... Острова тогда, а они хоть и маленькие, хоть это просто скалы, если вот внимательный зритель и слушатель наш посмотрит на карту, они как бы запирают Охотское море, там огромное это море, а вот это не просто так запирают, там мимо можно проплыть, но из-за вот законодательства морского это получается все Охотское море, это наша экономическая зона, и те, кто хотят наловить сейчас уже дефицитной морской рыбки. Я помню, как что-то этот хек стоил 17 копеек, и только котов им кормили, а сейчас, оказывается, это ребята, это вот дикая рыба, это самое полезное, самое вкусное.
4: Деликатес,
3: да, ментай, ледяная, раньше вот это вот просто, ну, чуть ли не мусор, и там приходилось вводить в Советском Союзе рыбный день, четверг, кажется, когда вот только рыбные блюда, потому что как-то с неохотой люди переходили, а сейчас это вот деликатес, нужно там 8 видео посмотреть на Ютубе, как правильно приготовить. И можно приготовить все вкусненько.
4: Да, и вообще вот люди рыбу не доедают сегодня, как казалось, да.
3: А мы же про рыбалку, да, начали, поэтому я на рыбу всю сторону.
4: Вот знаете, я с вами...
3: От ядерных бомбардировок рыбалочки.
4: Максимально еще солидарен по части освещения нашей роли во всей этой истории. Потому что так-то, когда Квантунская армия была, извините, разгромлена полностью всего за 10 дней.
3: Да.
4: Это это тоже, да. Это вот то, что нужно напоминать. Там, там с 9 по 20
3: фронт был
4: августа.
3: Чуть ли не 4000 километров длиной, то есть наши с монголами, все это было как-то так лихо спланировано, десантные операции, где вот там сидят эти японцы, штаб что-то там обсуждает, пинок в дверь, заходит наш солдат, значит, вы японцы арестованы. Я посмотрел, да, там какая-то снимается какие-то, какой-то сериал даже есть новый на сопках Маньчжурии называется, но это какие-то эпизоды, а вот в советское время была такая эпопея, киноэпопея даже она называлась, «Освобождение», где там, я не знаю, там серии 5 или 6, вот так вот масштабно с вкраплениями документальных съемок были, был показан ход Великой Отечественной войны. Вот как бы мне кажется, во-первых, это интересно, это вот еще да. Когда историю изучают, вот, кажется, я ратую за то, чтобы еще одну главу в учебнике истории для там школьников добавить, но это интересно, и каким-то образом и гордость за нашу родину, и ну и последствия про то, что вот это вот пренебрежительное отношение хамское, оно вот сразу же буквально возникает, это по поводу того, что там про зону оккупации не получилось. Все, вот смотрите, у нас ядерная бомба, мы теперь в более выгодном положении, говорили США просто практически открытым текстом. У них же сразу же появились какие-то планы там бомбардировок российских городов ядерным оружием. То есть это все вот такие у нас по планете партнеры и... кто? Союзники, можно сказать.
4: Да, сейчас вот, кстати, очень сложно с наименованием правильным. Кто? Партнеры, союзники, но не друзья. Уж явно тут даже ну, говорить
3: нечего. А вы знаете, вот какая новость, мне кажется, самая незаметная, которая какая, сегодня пожалуйста. Была. Сейчас, я чуть-чуть ее... домотаю.
4: Я, кстати, параллельно еще увидел очень интересную... А, вообще, я призываю слушателей у РИА Новостей из цикла подкастов «Освобождение», это вот как раз то, о чем вы говорите, тоже имел честь над ним работать, как раз-таки говоря и о маньчжурской операции, о культовых главных событиях, значимых в период Великой Отечественной войны. Это вот подкасты, которые можно послушать. Они небольшие, по 20 с лишним минут, но они доходчивые.
3: А где еще раз платформа какая?
4: РИА Новости. У нас можно найти на спутнике... Над этим работали. Ой,
3: вы знаете,
4: да,
3: вот я...
4: Над этим работать безумно интересно.
3: Я просто, ну вот, когда дальние путешествия, как раз вот такой вот контент, собственно, он самое то для потребления, извините за такие. Ну, просто приятно это, интересно слушать. Ты можешь и на дороге сосредоточиться и, в принципе, понимать, что тебе там из радиоприемничка говорят. Но я не нашел вообще никаких нормальных приложух, чтобы вот там с маяка какие-то вот послушать интервью. Там есть какие-то платформы, что-то, ну, по ним ничего не найдешь, ничего не поймешь. Они не подкачивают этот подкаст. Вот у тебя есть интернет, ты слушаешь, а там же, когда по дороге едешь, у тебя там интернет то есть, то полчаса нету его, и все, и просто тык, а дальше потом он сначала начинается. Так что поэтому я про платформу уточнил, если вот вы там работаете, пусть программисты какой-нибудь сделают, ну, более-менее какой-нибудь, чтобы было понятно.
4: Обсудим, да, эти все технические тонкости.
3: Вот я не знаю, вот Арзамас такой есть проект, я не знаю, они иноагенты или нет, потому что там спесь иноагентская, я бы так сказал, вот у людей, которые к этому проекту имеют отношение. Но иногда вот там видеоплатформа подкидывает что-то, там, в дню рождения Пушкина, раз там, вот давайте, значит, неизвестные, вот те слова, которые сейчас вышли из употребления, а нужно, значит, понимать все, что там имел Пушкин, имел в виду Пушкин, и 15 минут мне какой-то чувак, бубнящий себе под нос в какой-то комнате, где вот этот микрофон эхо насасывает. Ну, у вас что, нет нормальной петлички, что ли? Просто это трудно слушать. Вот с этим эхо 15 минут мне рассказывают, кто такой форейтер и почему, значит, бородатый форейтер. Это, значит, там шутка была, потому что форейтеры – это были мальчики. А, значит, вот форейтер, если с бородой, значит, он столько долго ждал. Ну, господи, 15 минут он. Там как раз вот...
5: Ну, у него получилось, понимаете, мысль донести, видимо.
3: Ну, просто он донес мысль, а следующие 7 я просто перестал смотреть, потому что... А, еще один посмотрел, где они обсуждали, что такое облучок. Да, я не знаю, понятно, что такое облучок. Зачем вы там 8 каких-то упоминаний, как-то мне, значит, что это лук, что это что-то такое, какую-то этимологию про это рассказывать. Я за более какие-то конкретные, с какой-то выдержанной, выраженной, так скажем, патриотической позицией подкасты.
4: И без графомании.
3: Вот без, без графомании, да, нормально записанные.
5: Новость хотели найти, Андрей Николаевич, если не нашли.
3: Новость я не нашел, у меня что-то...
5: Вот говоря, знаете, вот...
3: А новость я ее помню, я просто хотел прочитать с ленты, а новость такая, что Трамп заявил, что... переговоры по Украине идут успешно и достигается результат. Такая вот новость, которая, по-моему, вообще никого не заинтересовала, никто ее не перепостил, она просто вот дежурно какая-то на ленте новостей появилась, потому что веры тому, что говорит Трамп, вообще никакой нету.
4: Раньше, помните, подхватывали, когда какое-то подобное заявление было? Все, сейчас всё, будет сразу, вот, да, это любимое слово «договорничок» близится.
3: Или «договорничок», что... или там «почему», «откуда», «куда», «эксперты» сразу же. Сейчас вот Трамп сказал, что переговоры по Украине, значит, двигаются, они там успешные, скоро успех, и все, и никому это не интересно. Хотя вот этот сюжет, он как вот сюжет с переговорами, был же какой-то интересный всплеск, что якобы были какие-то переговоры в Вене, и в Баку. Я так что-то пошарился, посмотрел, вроде там какие-то бывшие дипломаты из Евротройки в Вене встречались с каким-то неназванным российским руководителем, и что-то там, какие-то контуры, в общем, чего-то, какие-то
4: точки. Давайте сразу скажем, что это неофициальная информация.
3: Это неофициальная информация, которую выдает чат DeepSeek по запросу «Переговоры в Вене». Про переговоры в Баку сам Алиев, он еще не экстремист, не террорист. Нет. Пора бы уже. Но вот. Русофоб.
5: Но, Андрей Николаевич, да. Вот, а с одной стороны, может быть, действительно переговоры должны быть процессом сокрытым от большинства глаз и ушей все-таки.
3: Я за
5: это мы
3: это...
5: привыкли уже. Нам надо хлеба, зрелище сиюминутного обсуждения.
3: Я вот про это же, про то, что какая-то часть вот этой дипломатической работы, я не знаю, там 99%, она должна в какой-то тиши кабинетов среди каких-то людей, экспертов проводиться, какие-то компромиссы достигаться, если они нужны. Но вот со своей стороны компромиссов, мне кажется, уже особых каких-то не достичь. Буквально недавно в очередной раз где-то на каком-то обсуждении СВО опять услышал такие нервные выкрики, что «а вот что за цели СВО? Когда нам объяснят, что за СВО? Где та точка, когда мы будем это считать победой? Что считать победой? Вот Путин объявит победой, значит, это победа». Вот такие вот рассуждения. Это вот в легальном инфополе, это не какие-то там иноагентские всхлипы. Там вообще уже как бы, про это уже можно и не говорить. И я подумал вот просто, а вот чтобы действительно это было. Ну, понятно, там цели СВО, денацификация, демилитаризация. И сейчас все дело идет к тому, что Причерноморье просто вот отрезанное от портов может просто упасть, ну, просто стать под российский контроль, вернуться домой, так скажем. Город Одесса русский и еще немножко русский, вот, Херсон и Николаев. Вот когда вот сложится на поле боя или там, скажем, на театре вот этих действий такая конфигурация, когда будет наше Причерноморье, и мы вдруг дойдем до Днепра. Вот это будет каким-то образом победа? Вот я сам себя спрашиваю. И сам себе отвечаю, что нет. Пока останется хоть какой-то пятачок, откуда будут они там запускать дроны или там вот что они там какие-то ракеты. Видимо, вот эти вот как раз цели, они такие флюидные. Главное, чтобы безопасность России была обеспечена.
4: Вот, это ключевое. Вот,
3: поэтому знаете... те, кто рассуждают, вот не слушайте их, вот кто истерит, какие цели, когда точка. Точка будет тогда, когда Россия каким-то способом на земле и в дипломатических переговорах, в каких-то договорах вот просто будет убеждена, что отсюда угроза не исходит.
4: Мне вспоминают слова президента, недавно они были произнесены. Украина за Курскую область ответит территориями, это важно. А второй момент, вот все, кто допускают такие высказывания, нужно просто в приграничье съездить. Не знаю, с жителями Белгородской области,
3: да, пообщаться, или новости
4: Курской
3: оттуда
4: области,
3: почитать, да.
4: Да, и все сразу станет понятно, откуда прилетает, насколько, какую дистанцию преодолевает там дрон или ракета, и сразу станет понятно, что такое демилитаризация, что такое денацификация.
3: Да, и вот если вспоминать слова президента, то мне бросились, так сказать, в глаза его слова о том, что, вот, в общем-то, что часть Украины отойдет ее западным соседям, ну, и может, оно и к лучшему. Раз они так... Я Куприна вот перечитывал, Олеся, и там как раз уже дело на Волыни происходит, и вот мне просто... Вроде Куприн добрейший человек, но вот он слова доброго про этих людей, среди которых он там жил, не написал и не сказал. Сама Олеся с бабушкой, они пришлые откуда-то, ну... Если кто не помнит, это такую ведьмочку он там полюбил, и как это все, в общем, кончилось не очень хорошо. А то, что он говорит, что идешь, кому-нибудь вопрос задаешь, они лезут тебе руки целовать. Это вот типа после польского панства у них такая привычка осталась. Ну, мне кажется, если вот так вот у них, то вернуть их там, где они привыкли эти руки целовать.
4: Вот вы просто послушайте, да, что заявила журналистка в эфире шведского телеканала. Прямая цитата, чтобы сразу все стало понятно. Их цель — Украина. Свергнуть Путина и расколоть страну на мелкие государства по региональному признаку, которые Евросоюз и различные европейские страны смогут подмять под себя и подчинить своей воле. Ослабив и раздробив Россию, они рассчитывают увеличить собственный экономический и политический вес. Тогда все представляется гораздо логичнее, потому что какой иначе смысл в этом вечном опосредованном конфликте? Это прямая цитата по РИА Новости, вот этой журналистки, которая уже настолько прямо, знаете, такие вещи.
3: Ну и еще раз тогда, вот мне иногда на моих эфирах телевизионных задают вопрос, а как вы относитесь к Сталину? А вот смотрите, как мы относимся к Сталину, как к исторической фигуре, и вот если бы у нас не было ядерного оружия, вот тот процесс развала СССР, который был в 90-х годах, его бы там довольно легко могли бы уже к распаду России перейти, то есть по национальным границам, и даже вот если там кто-то помнит, там даже в Свердловской области просто свои деньги уже пытались ввести. А вот когда страна обладает ядерным оружием, там уже не просто страх того, что она его применит, а там вот страх того, что оно там расползаться начнет, в какие-то руки там непонятные попадет. И вот, собственно, обладание даже в самой слабой позиции пост-СССР России, обладание ядерным арсеналом спасло его, вот я на 110% это считаю, от дальнейшего развала. Вот так вот мы относимся к Сталину.
4: Поэтому истерия такая сейчас. Все же хотят под этот ядерный зонтик. Да. Уже Финляндия, но там они всю правовую базу под это приготовили. И, видимо, недалеко до этого. И в целом мы видим, даже Польша этот вопрос
3: Про Польшу, про Навроцкого, как он сегодня просто там срусофобил в очередной раз. Ну, правильно Мария Захаровна сказала, что это какие-то уже когнитивные способности.
4: Ну вот давайте с Польши начнем вторую половину эфира. Да. Прервемся, оставайтесь с нами, друзья.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Сенат Соединенных Штатов по итогам окончательного голосования принял законопроект о введении новых санкций и вторичных пошлин против России. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Подробности в следующих выпусках. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие от атак на склады в России, обратились к властям с предложениями об отсрочке обязательных платежей. Они рассматриваются финансовым блоком правительства. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. Он отметил, что финальной позиции по данной ситуации пока не сформировано. По его словам, маркетплейс успешно справляется с ликвидацией последствий перенаправлением своих логистических потоков. Средний результат единого государственного экзамена у студентов, зачисленных в Московский государственный университет имени Ломоносова, в этом году составил 87 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. В пятницу в МГУ подвели итоги приемной кампании. Всего на бюджетные места было подано 91 тысяча заявлений от 22 тысяч физических лиц. Уточняется, что в 2025 году этот показатель составлял 81 балл. Свыше 90 тысяч заявлений было подано для поступления в МГУ на бюджетные места. На основном этапе на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета зачислены 3007 человек. В ВУЗ зачислили также свыше 5000 победителей и призеров школьных олимпиад. Народный артист России джазмен Игорь Бутман, комментируя возможное выступление маэстро Валерия Гергиева в Нью-Йорке, в интервью РИА Новости заявил, что потепление отношений России и Соединенных Штатов в сфере культурных обменов возможно, так как Америка проявляет здравый смысл и придерживается прагматичной позиции. При этом, по мнению джазмена, ждать улучшения в отношениях с европейцами в ближайшее время не стоит. Ранее глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-Холле уже в этом году. Суперфиналы чемпионатов России по шахматам этого года пройдут в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте Федерации шахмат. Соревнования пройдут с 30 сентября по 13 октября. В мужском и женском турнирах по круговой системе сыграют по 12 шахматистов. Общий призовой фонд составит 11 миллионов рублей. В выходные в Москве похолодает до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что суббота и воскресенье в столице пройдут без осадков. Экстремальная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской и Астраханской областях. До плюс 40 ожидается в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
7: Все верно, друзья, тот самый Бочарик. Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Андрей Николаевич.
8: Здравствуйте еще раз. Приветствую всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает, кто едет в этот момент, кто сидит на даче, качается в гамаке и слушает через вот этот уютненький приемчик передачи «Радио Спутника». Кто сидит в варенье, кушает на веранде на даче, тех тоже. Вообще всех приветствуем. Пишите нам, все ли слышали вот этот бубух сегодня в Москве, потому что я слышал.
7: У меня гроза была ночью.
8: Не, в 11 утра.
7: В 11 не слышал.
8: Не, а вы что, не в курсе этой новости?
7: Про сверхзвук-то в курсе.
8: Это сверхзвук все-таки
7: сверхзвук,
8: был?
7: Сверхзвук, да, да.
8: Ну, я не знаю, потому что я вот на севере Москвы что-то там... Я не обратил особого внимания, но что-то вот в этих домовых, во всяких поселковых чатах там бабах-бабах, все такое, с юго-запада люди пишут бабах-бабах. В общем, что-то такое бабахнуло.
7: Знаете, какое-то время я жил неподалеку от аэродрома, с которого взлетал Антей, и после как-то этот звук кажется чем-то таким уже.
8: А я один раз ехал по трассе Дон, и где-то между Воронежем и Ростовом, и прямо над нами сушка просто вот на бреющем полете летела вот так, что даже вот эти, вот знаете, такие эти газы отработанные, которые меняют оптику, вот даже вот дорога вся в таком этом преломлении была, вот там я чуть там и не присел, хотя и сидел.
7: Да, так, ну, что... так что переживать не стоит, да.
8: Вся Москва услышала, как какой-то самолет... как он превысил, да, порог звуковой скорости. Да,
7: главное тут не выстраивать, да, потому что пошли вот эти комментарии, сообщения, не, что там вот это.
8: Не, мне очень понравилось то, что довольно быстро вот какие-то официальные властные структуры на это отреагировали, потому что когда вот такие вещи происходят, сразу же где-то там минут через 15 начинают какие-то выползать, какие-то черти, что-то там предпочитать.
7: Все пропащие вот это, да.
8: Да, потом подтягиваются враги наши, тоже уже начинают что-то. А тут сказали, ну, вот так вот, да, был такой вот... Мы про Польшу,
7: да,
8: хотели.
7: Да, мы обещали с Польши, да, начать.
8: А вот, да, все, наверное, знают, что президент Навроцкий, значит, сказал, что Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей. А вот только единственное, что вот когда в комментариях к этой новости, почему слово «москали», оно обидное должно быть? Мне кажется, что, ну, я не обижаюсь в всяком случае. Короче, Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей, но не потерпит флаги бандеровцев, заявил Навроцкий на митинге ПИС. ПИС — это партия, что-то там.
7: Право и справедливость.
8: Право и справедливость, да. Навроцкий, соответственно, президент. И вот он так вот открыто, русофобно выразился на тему... поддержку Украины.
7: А это вот как Япония с Соединенными Штатами, так Польша с Украиной. Вот понимаете, тоже, с одной стороны, такой исторический момент, очень щепетильный, который постоянно Польша на нем акцентирует внимание, когда Украина героизирует нацистов. Но при этом, извините...
8: Это он переводит немножечко стрелочки, потому что мне кажется, что поляки открыли то, что называется ящик Пандоры, когда вот они... Ну, я уверен, это было внешнее воздействие, потому что все это началось с Леха Валенции в конце мая, когда он возмутился вот этим шагом Зеленского, который, в общем, какой-то роте имя героев УПА, запрещенной террористической организации, дал. И вот этот толчок ненависти поляков к украинцам, угу, на мой взгляд, он был инспирирован. Потому что, ну, вот, да, здравый смысл, они что, не знают, что там 500 каких-то улиц и площадей уже Бандерой названы, что вот к Бабьему Яру идет проспект Бандеры, Шухевича. Причем, действительно, пострадали-то очень много как раз поляки от вот этих всех бандеритов. И я к тому, что... Полякам в какой-то момент сказали, что потерпите ради того, чтобы, значит, вот бить москалей, давайте не будем вспоминать все вот эти наши всю эту злость к украинцам, а потом открыли обратно этот ящик, и сейчас, мне кажется, обратно вот туда вот ничего не запихать, потому что вот я сужу по соцсетям, любой инцидент в Польше с украинцами раздувается просто до каких-то вообще пределов, там по 500 тысяч просмотров. Там украинка, значит, закурила в автобусе. Тут вот хвастается тем, что получает какие-то бенефиты от Польши, а сама ничего не делает. Это все раскручивается. Раскручивается, уже не надо никаких там этим каким-то внешних, никаких внешних воздействий. Ненависть к уже не к бандеровцам, а к украинам, она просто выплескивается. Как вот говорят там наблюдатели, которые ближе к этому все рассматривают, они говорят, это буквально предпогромные настроения. Просто когда идет новость, что человек, какой-то поляк, избил двух там, молодых людей, ему показалось, что они говорят по-украински. Угу. Вот просто уже за украинскую речь там просто вот бьют. То есть люди вот через эти соцсети уже накручены вот этой ненавистью к украинцам. Поэтому то, что вот когда вот эти вот запускаются эмоции, вот такие русофобии, ну все это же какие-то вот варианты нацизма, они рано или поздно вот будут бить и по им самим. Потому что у Польши, я вот напомню, у них очень плохие отношения, плохие воспоминания исторические, еще и с Литвой, и с Чехией, и с Германией. А Россия, она, знаете, там не прямо, ну, хотя Калининградская область прямо граничит с Польшей. Поэтому я думаю, что, ну, какая-то незрелость, что ли, политическая вот этого Навроцкого, угу. Когда он вот вообще позволяет себе, вот как государственный деятель, вот какие-то такие вещи говорить. Он же не объясняет, почему он считает нужным бить москалей. Вот он же где-то он хоть объяснил, что сейчас в Польше сделала Россия. Вот были какие-то исторические размолвки, так аккуратно выражусь, еще вот этот был падение самолета под Смоленском, которые там расследовали. Не было там никакой вины России. Ну, помните, 2010 год, по-моему, да, когда упал самолет. Вот, то есть у нас нет никаких официальных претензий от Польши, нет никакого официального статуса с Польшей, в каком-то мы там состоянии противостояния относимся, а он вот выходит, президент страны, и вот такое заявляет. Ну, мне кажется, что это все вот бумерангом рано или поздно там прилетит и по самим полякам.
7: С другой
8: полякам.
7: Стороны, Андрей Николаевич, какая кормушка? Все-таки, ну, конечно, Польша же главный хаб, вот этот, ну, как бы, логистический по части поставок вооружений с ЖЭШу на
8: Украину. Кстати, вот когда про рассуждал про вот этот, про начало ядерной эры, я хотел просто вспомнить, что у нас же тоже время от времени вот какие-то люди умудренные говорят, что да надо бахнуть ядеркой. Там,
7: да, каждый день, Антон Николаевич.
8: Ну, я вот как-то тоже размышлял на эту тему и понял, что, наверное, все-таки не надо. И, наверное, даже не надо это говорить и как-то запускать в инфопространство, потому что, ну вот, люди солидные, там, лысые, бородатые, там, у них морщины такие, прям мудрость подчеркивают на лице. Ну вот, а когда они предлагают бахнуть, они говорят, ну вот, американцы не вступятся там за вот по Лондону или где там хотят бахнуть. Ну хорошо, они не вступятся. А дальше-то что будет? Дальше ты вот последствий вообще никаких не можешь предсказать. Явно люди вот просто так это не сглотнут все. Поэтому не только слова, но и действия. Каждый раз нужно очень сильно думать, прежде чем...
7: Из Польши есть еще одно противоречивое заявление уже от министра иностранных дел. Тот предложил обсудить, пока обсудить, возможность перехвата наших баллистических ракет
8: над Киевом.
7: Да, еще в воздушном пространстве Украины до того, как они приблизятся к польским границам. Но тогда, извините, законной целью становится...
8: Да, да, вот любая пусковая установка, которая запустит такой снаряд, который целится в наше там что-то, то он станет законной целью.
7: Ну что
8: ж. Ну, мне кажется, это довольно грустные все вот эти разговоры. Это факт, тем более, да. Что я вот как советский ребенок, вот меня реально напугали вот всей этой ядерной угрозой, всеми этими фильмами, где под парту нужно прятаться, и в эти противогазы мы на время там надевали и бегали детьми в этом. И меня довольно, вот когда о применении сейчас ядерного оружия люди заговаривают, меня почему-то это вот как-то расстраивает до сих пор.
7: Да, пусть это мнение остается самым непопулярным. Да, все-таки. Да. Но переходим к фигуре американской номер один.
8: Слушайте, да. Вот тоже соцсети сейчас заполонили. А что, соцсети? Это вот ты просто вот смотришь, там все происходит, там мнение людей каким-то образом не отфильтровано.
7: Ну, подождите, а теория мертвого интернета, что скоро одни боты будут контролировать мнение?
8: Она как-то, видели, как-то она немножко потухла, потому что все-таки сейчас человек быстро... Сначала он обманывается вот этими яичными всякими творчествами, там, и видео, и фотографиями, а потом ты вот просто начинаешь это довольно быстро отличать, где нейрослоп, а где там реальная съемка. Но я как раз про нейрослопы и хотел поговорить,
7: пожалуйста.
8: Потому что вот американский сектор Твиттера просто заполонили, я не знаю, там просто вот открываешь, и все, и таким потоком как раз искусственным интеллектом сделаны видео, где у Трампа вот такая прическа. Вот такие волосы вот так вот развиваются и в разных видах. Он, значит, это рок-звездой какой-то, дайте и потрогать там. И какие-то реальные видеосюжеты переделаны, где у него вот такая вот огромная прическа. А потом, значит, я не знаю, вот я еще не разбирался, откуда это все вот полезло. Но там вот пошли вот эти каламбуры. Уже весь кабинет Трампа с прическами, как у Трампа. И написано, что это совет по управлению Хермуз. Вот Хермуз, оно созвучно с Армузским проливом, а Хермуз, соответственно, это Муз для того, чтобы волосы... Ничего, что я, глядя на вашу прическу...
7: Пышный... Мне для блеска, пожалуй, так, да?
8: О пышной шевелюре Трампа говорю. Вот что-то вот... И все, и опять и по кругу вот там. И лиса у него сдохла на голове, и какой-то лабрадор, когда Трамп разговаривает, там у него хвостом виляет. В общем, какой-то вот такой вот... Это с разных аккаунтов. Это не то, что вот один аккаунт, и там все его перепостили, потому что смешно. Вот пока для меня загадка.
7: Почему? Я думал, это какая-то шутка, но на выходных я хочу почитать какие-нибудь, ну, такие безобидные новости, разгрузиться все-таки, потому что каждый день в этом. Читаю заголовок. В национальных парках Соединенных Штатов Америки массово толстеют белки из-за политики Дональда Трампа. Я уже все, слушайте, я думал, это серьезное заявление, что работников там ввиду какого-то решения стало меньше, туристов в летний сезон больше. И белочки от этого толстеют, представляете? Вот куда ни глянь, везде он, понимаете?
8: Слушайте, ну, например, еще надо понимать, что белка в США – это не

0: природу нарушаешь. Это такое.
1: Но в свою очередь Трамп заявил следующее. Возможно, он будет последним президентом-республиканцем США. Так себе прогноз-то для вообще партии, честно говоря.
0: Интригует дедушка, интересничает. Ну, с одним... То он, вот он буквально чуть ли не в одной речи пожаловался на то, что Байден передал весь арсенал вооружений Украине на 300 или 350 миллиардов. Угу. Я уже забыл, какая у него цифра всегда... И тут же сказал, что да нет, у нас вообще все склады ломятся от вооружения. Пит Хегсита пойду напинаю за то, что он сказал, что... Ну, то есть вот в какой-то момент, мне кажется, мы вообще перестанем обращать внимание, вот что он говорит. А, вот я говорю, вот новость, где он сказал, что по Украине уже как-то никого... Хочет он быть президентом? Он говорит это, я в четвертый раз могу стать президентом США. Все сразу как... Какой четвертый раз? А он считает, что он в 2020-м победил, и в 2028-м еще будет. Ну, так вот про, как раз про его уже когнитивные способности, про то, что он там Японию называет исламская республика.
1: Как-то красиво.
0: То есть уже как-то, ну, честно говоря, ну, наверное, вот... Вот хорошо, что он такой. Вот он возглавил самое мощное и в экономическом, в финансовом прежде всего, и в военном отношении государство в мире и повел его какими-то такими галсами. И вот так раскачивают. Вот этот бедный, вот эти республиканцы его, которые его там любили, лелеяли, за него голосовали, агитировали. Это Мэрджори Тейлор Грин. Такер Карлсон, они в ужасе от того, что он делает, они вот, по-моему, там какую-то третью партию придумали делать. То есть вот как раз, чтобы как раз вот то, что обещал Трамп, вот, чтобы в лозунгах этой партии было. По-моему, оно...
1: Там с Илоном Маском еще вот эта вся история началась.
0: Илон Маск, я посмотрел его интервью двухчасовое журналу The Economist, которое, ну, раздергали на цитаты, там прежде всего взяли цитату про то, что давайте Россию уступить, там немножко, там гораздо интереснее и шире вот, что он рассказывает. Во-первых, интересно было, как он поругался с этой журналисткой. Это британская журналистка предъявила ему, что Маск поддерживает правые силы
1: в Европе.
0: Да. Он говорит, какие правые? Я поддерживаю силы, которые за безопасность границ, за сохранение культурного наследия и за какую-то вот, за какой-то порядок в стране. Она говорит, ну вот вы называете что-то там в Великобритании. Я, говорит, живу в Великобритании, а вы говорите, что тут скоро гражданская война начнется. Зачем вы так? Вы вот все это подзуживаете. Он говорит, ну а вы посмотрите, что у вас на улице. В центре Лондона люди с ножиками бегают, отбирают там телефоны, там изнасилования туда-сюда. Нет, женщина говорит, я вот живу здесь, мне все нравится. Поехали вместе по городам Британии. Он говорит, ну хорошо, поехали. А зачем ты фильм выложил? Такой вот, он выложил фильм, где что-то в «Виджиланте» как-то, ну, короче, вот «Дружинник» я бы перевел, то есть там человек ходит, и он выложил почти двухчасовой фильм художественный, плохо снятый, неинтересный, но там смысл в том, что ходит человек и мстит вот конкретно арабским каким-то вот мигрантским. Пришел и поубивал всю семью за то, что там они кого-то там тоже там избили, изнасиловали, а там правда не добьешься. И Маск таким образом, по мнению этой журналистки, значит, подначивает людей и как-то там сотрясает ситуацию. Но даже это не самое интересное для меня вот было. Она, когда спрашивала про SpaceX, какого же 12 июня был выход на IPO SpaceX. Uh-huh. SpaceX, Space Explorer, то есть исследование космоса. А что они там наисследовали? Марс обещали, базу на Луне к 30-му году построить. Что-то особо не видно никаких этих...
1: Хоть промежуточных результатов. Аккуратно будем.
0: Программа Артемида. Там облетели Луну. И все. Вот цель была облететь Луну на айфон и снять. Ну, это я уже про НАСАвскую программу говорю. Да. Так там интересно, что она говорит... Ну, она говорит, вот люди купили ваши акции, вашего SpaceX. Когда они... А, он же еще объединил этот SpaceX с AI... со своим отделом, который искусственным интеллектом занимается, чтобы не предъявлять финансовую отчетность того SpaceX, который оперировал там 15, 10-15

0: 15 лет до этого. То есть он чистую с нуля компанию, в общем, продавал. И она его спрашивает, а когда люди вот могут рассчитывать, из какой ветви, из космических исследований или из искусственного интеллекта, откуда люди будут получать деньги за ваши акции? Он так подумал и говорит, а через 4-5 лет деньги будут не нужны. Вот это вот меня вообще просто выкосило. Когда будут деньги? А деньги скоро будут не нужны. То есть он продал вот эти вот бумажки, они, кстати, уже вдвое подешевели. Он же твит такой написал, больше не триллионер.
1: Потому что
0: там вообще ничего нету. То есть вот он какой-то гениальный, конечно, мошенник. С одной стороны, у него там что-то получается, вот тот же Starlink. Он же, кстати, вот в том же интервью, там эта журналистка, она прям проукраинская, начала его хвалить за то, что вот там эта технология, которую украинцы используют. Он даже не стал уже возражать раньше, он просто это говорил, что это гражданская технология, я, к сожалению, не могу ее контролировать, когда она там используется в военных целях. Он уже так, да. И вот там он, кстати, сказал, что России нужно какие-то уступки делать. Так что Илон Маск интересный персонаж.
1: Делом Авроди живет, получается. Да. Да.
0: Не, ну давайте вспомним, с чем он наколол. С гиперлупом наколол. Калифорнийцы говорят, слушайте, мы не раз вот эту свою там программу строительства железных дорог остановили, хотя там 14 миллиардов украли, ничего не остановили. Мы, в общем, не построили свою высокоскоростную дорогу, потому что нам Маск обещал вот этот гиперлуп. Mm-hmm. Гиперлуп не построил. Маск обещал, значит, всем настенные вот эти, как их... батарейки и построить фабрику в Неваде, гигафабрику. Где гигафабрика? Нет гигафабрики. То есть он, ну, большая часть его, в общем-то...
1: Теслу китайцы заместили. Ну,
0: Теслу китайцы заместили. Вот этот грузовик автономный, который он там в 2012 году пообещал, его еще нет и, скорее всего, не будет. Хотя вот китайцы сделали вот типа БелАЗа такого. Не видели? Полностью автономный.
1: Я у нас зато уже видел на автопилоте. Вот, да,
0: на автопилоте карьерный самосвал полностью электрический, огромный, ездит. А, в общем, Маска это все. Ну вот, да, а что он сделал? Он удешевил запуски? Да нет, не удешевил. То есть он же говорил, в 10 раз будут дешевле вот эти. Знаете, когда это все, вот, на мой взгляд, просто сразу стало похоже быть на мошенничество, когда вот эта вот возвращаемая первая ступень, и она действительно возвращалась, она там, ее там ловили на этой морской платформе. Но вот я просто думал, вот как человеку, для того, чтобы ее вернуть, она там какое-то количество топлива должна сжечь. Она же там возвращается на двигателях, я так как будто, знаете, так, не на двигателях, а на двигателях. То есть для того, чтобы она вернулась, нужно в нее закачать еще сколько-то больше тонн топлива. А для того, чтобы эти тонны топлива вот туда на орбиту закинуть, еще несколько тонн топлива. То есть вот в принципе это вот она каким образом удешевляет, если ты вот постоянно гораздо больше тратишь топлива на то, чтобы ее туда закинуть, а потом посадить. И потом, а кто-то вот... Какой-то живой человек в здравом уме и памяти вот второй раз поедет на вот этой вот ракете, которая приземлилась. Ее нужно же исследовать, она там что в космосе получила, повреждения какие-нибудь, как-то...
1: Короче, расходник может обходиться дешевле, чем вот
0: такая технология. Мы просто на эту тему говорили как раз, вот я познакомился с человеком, который в Бауманке профессор по как раз ракетным двигателям, и я его вот спрашивал, а как вот, типа, что, наши вот отстали? Он говорит, да это вообще вот довольно странная, ну, как он говорил, что довольно странная затея. Понятное дело, на Луну садить, там, да, двигатели нужны, там, какие-то отдельные вот эти инжекторы. А обратно на Землю это садить, это странная затея.
1: Ну и давайте заключительную тему.
0: Про космос интересно рассказать.
1: Не, ну, кстати, да, нет, это я согласен. Трамп запретил родильный туризм. Пытается, по крайней мере, все еще вот с эту историю прикрыть Соединенных Штатах.
0: Что-то он там, да, прям навертел, что-то иммигранты 100 тысяч должны какой-то там залог оставлять, пока они там не получили.
1: Ну, я, кстати, заметил, во многих странах сейчас пытаются эту лавочку свернуть. Вот вы как считаете вообще?
0: Я вообще считаю, что вот ехать и рожать вот это Майами-мама вот по этим программам, США, это довольно странная затея, потому что, ну да, у человека гражданство США, а вот они в курсе, что ты будешь всю жизнь платить налоги в этом США. Ты можешь жить, у них нет такого, что ты уехал куда-то и где-то живешь себе, и тебе там выключают. Нет, основные вот эти не налоги штата, а федеральные будешь платить. Вот Олег Тиньков, он иноагент, по-моему, да? Он сколько времени провел, как раз, чтобы выйти из этого гражданства США. Где родился, там и пригодился.
1: Ой, да, все бы, знаете, это знали и помнили.
0: Всем хорошей погоды.
1: Будем прощаться. Андрей Николаевич Бочаров, Денис Воробьев будет для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: знать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Американский Сенат принял законопроект о введении новых санкций вторичных пошлин против России. В МГУ рассказали, на какие факультеты был самый большой конкурс в этом году. Михаил Швыдко развеял слухи о проведении интервидения. Об этих и других темах подробнее далее. Сенат Соединенных Штатов в пятницу по итогам окончательного голосования принял законопроект о введении новых санкций и вторичных пошлин против нашей страны, свидетельствуют итоги голосования. Документ был принят Сенатом в последнюю сессию перед уходом на летний перерыв в работе. Его поддержку проголосовали 86 сенаторов, 11 отдали свои голоса против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение Палаты представителей, которая вернется с летнего перерыва в работе только в сентябре. И в продолжение темы, законопроект США против России не поможет урегулировать украинский кризис, а скорее сделает американских граждан беднее из-за повышения тарифов. Об этом сообщает сенатор-республиканец Рэнд Пол. По его мнению, законодательная инициатива фактически направлена на повышение налогов для самих же американцев. Владимир Зеленский заметно усилил свою охрану во время визита в Сербию. Это следует из кадров его пресс-службы. В пятницу вечером в социальных сетях Зеленского появилось сообщение о его прибытии в эту страну. На кадрах встречи Зеленского с представителями принимающей страны заметны как минимум четверо охранников в штатском, следующих по пятам за Зеленским. Один из них держит в руках раскладной баллистический щит. Физический факультет, факультет наук о материалах и новый факультет искусственного интеллекта вызвали высокий интерес у абитуриентов Московского государственного университета имени Ломоносова в ходе приемной кампании этого года, сообщили пресс-службе вуза. Почти вдвое увеличилось число заявлений на физический факультет с 3000 до 6750, а на факультет наук о материалах с 262 до 489, приводит слова ректора Московского университета академика Виктора Садовничева пресс-служба. Он подчеркнул, что значимым итогом приемной кампании стал высокий конкурс на новый факультет искусственного интеллекта, который был создан в прошлом году. Конкурс составил 127 человек на место, сообщили в пресс-службе вуза. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение суда о запрете строительства восточного крыла Белого дома будет обжаловано. Он не откажется от планов по возведению бального зала и военного комплекса. Ранее апелляционный суд подтвердил запрет на строительство бального зала без согласия Конгресса. Как заявил Трамп, ошибочное решение суда ставит под угрозу всех работников Белого дома и посетителей резиденции, включая глав иностранных государств. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко опроверг в беседе с РИА Новости слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения интервидения. Он отметил, что город и время обсуждаются. В финале первого конкурса интервидения, который прошло в Москве, было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. При этом источник в Министерстве культуры Королевства сообщил РИА Новости, что решение о дате проведения интервидения в Саудовской Аравии пока не принято. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Я ведущий Денис Воробьев. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы начинаем информационный час. Разбираемся во всех деталях новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. Уже на прямой связи со студией профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Приветствую вас, приветствую слушателей. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ох, что ж, тема такая, честно говоря, интересная и, на мой взгляд, имеющая много разных поворотов, разворотов, учитывая позицию и характеристику самого президента Сербии Александра Вучича. Тут для контекста нужно понимать, что в середине июля он отказался подписывать декларацию с осуждением России после саммита в Киеве. И вот сейчас новость, которую мы с вами обсуждаем, это прибытие Зеленского впервые на посту президента в Сербию. Понятно, что запланирована встреча с Вучичем. На ваш взгляд, цель этого визита – давление, попытка договориться? Пожалуйста, вот ваш разбор интересен здесь, аналитика.
3: Я считаю, что несколько моментов основных присутствуют. Я бы при этом начал со следующего. Для Зеленского очень важно побывать в тех странах, которые традиционно считаются странами с хорошими позициями России. И обратите внимание, как он ранее прибыл в страну члена ОДКБ Армению. И точно так же он сейчас прибыл в страну, который исторически является тоже нашим союзником. И, кстати сказать, из-за этой страны мы в свое время даже вошли в Первую мировую войну на не очень удачных для нас условиях и моментах. Вот. Мы неоднократно спасали сербов от геноцида. По большому счету, все балканские республики современные, они возникли благодаря успешным русско-турецким войнам, когда мы, побеждая турков, давали возможность возникновению современной Румынии, Болгарии, значит, Югославии, которая вот сейчас вот распалась на целый ряд республик, включая Сербию. Поэтому это первый момент. Второй момент. У сербов есть... ну, такой пунктик, они не скрывали особо этого, они являлись поставщиками определенных боеприпасов для Украины, объясняя это бизнесом, поэтому вполне возможны какие-то еще и такие переговоры, связанные с боевыми действиями. Но и в целом, ведь сейчас происходит смена лидерства в Сербии,
2: вот,
3: Вучич уходит. Вучич уходит. И Вучич хочет для себя перед уходом, во-первых, ну, зафиксировать позицию, что в буржуинском мире он тоже как бы такой буржуинский парень, да, как вот помните, были мальчишки-бальчиш, мальчиш-плохиш, и что вот он общается и с Зеленским, как с ним же общается Евросоюз, хотя Зеленский объективно является нелегитимным президентом, по сути, просто удерживает власть в своих руках, используя военное положение. И вот там и закручивается такой балканский узел, потому что все понимают, и европейцы, и американцы, отдельно выделю британцев, для которых Балканы – это традиционная зона интересов. Вот для них очень важно закрыть нам последний вход на Балканы – это Сербия. Сделать Сербию враждебной России. И вот это, мне кажется, совокупность таких причин для приезда Зеленского туда. Я даже не могу назвать это визитом, что он в контексте международно-правовых и внутренних конституционных оснований не может осуществлять визиты, будучи нелегитимным. Но он может приезжать куда-то, да, используясь тем, что узурпировал власть в Киеве.
2: Возникают вот эти два вечных вопроса. Как быть, что делать? Все-таки Запад в этом плане уже, знаете, наученный и горьким, и не горьким опытом промывания мозгов, когда историческая память тоже, знаете, каким-то чудеснейшим образом забывается. Вот все-таки за сербов было бы обидно вот в случае такого влияния.
3: Знаете, на фоне того, что сербская элита, сербская верхушка, она достаточно уверенно, если раньше можно было сказать медленно, но уверенно, то сейчас достаточно быстро и уверенно деградируют. По сути, она прогнила с точки зрения традиционных интересов сербов, с точки зрения вообще геополитических, экономических и прочих интересов Сербии, она просто сдает позиции. Вот на этом фоне, мне кажется, надо работать по горизонтали с гражданским обществом Сербии, с гражданскими объединениями сербов, с религиозными кругами сербов, которые, ну, Сербия является таким, скажем так, ключевым звеном в православном мире на Балканах. И все это надо проработать привлечением не только политиков и дипломатов, это очень важно. Тут нужны социологи, религиоведы, культурологи, специалисты в области коммуникации, горизонтальной в первую очередь коммуникации, потому что, видите, вертикальная сейчас не очень работает.
2: Образование, вот что у нас все-таки тут тоже достаточно тесные взаимоотношения. Про это тоже надо было.
3: В сфере науки, образования, да. Это что нам даст? Это нам даст возможность по горизонтали влиять на ход событий, удерживая на Балканах сильное влияние даже на фоне продажных элит. Мы можем сохранять мощное влияние в социальных слоях и через это влияние в конечном итоге обеспечить приход к власти патриотических сил.
2: Да, здесь понятно, я здесь с вами солидарен. Еще одну тему успеем с вами обсудить, не так много эфирного времени остается, сменим немного географию. Важно понимать, следить за руками. Журнал «Атлантик» со ссылкой на источник из ближайшего круга бывшего министра обороны Украины Федорова. То есть надо понимать, что тут, знаете, это не первый источник в лице самого Илона Маска, но журнал пишет именно про него. Якобы миллиардер ограничил Украине использование «Старлинка» для атак на Россию. На ваш взгляд, это мулька или все-таки действительно на Маска есть некоторое давление и с той, и с другой стороны, и вот он сделал выбор?
3: Вы знаете, здесь все очень просто. Надо отслеживать тенденции, графики, плотность и эффективность налетов ВСУ на нашу территорию. Будет понятно, отключил он им или ограничил ли Старлинки или нет. Мне кажется, что Маск в этом плане не самостоятельная фигура, он часть системы. Он часть системы, и он не может противоречить, противодействовать системе. Все его попытки, ранее осуществлявшиеся, играть в какую-то свою игру, они очень быстро пресекались. Поэтому идут информационные игры, идут вбросы. Мы знаем, кто стоит за Федорова, мы понимаем, чей это человек и почему он так ценен в конечном итоге по Западу, мы знаем про Палантир, мы знаем, ну, многое другое. И все это выстраивается в какую-то интригу, где даже сама по себе Украина на третьих позициях находится. Это более глобальная история, связанная с переделом сфер влияния вот в том самом мире, который нам сейчас пытается предложить Запад, а это мир такого гигантского концлагеря с тотальным контролем над каждым человеком и с формированием такого глобалистского транснационального рая для немногих и концлагеря для всех остальных.
2: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Совин, профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Теперь про Северный морской путь поговорим, даже не столько про перспективы, а реальные факты, которые мы сейчас наблюдаем. В прошлом году, для контекста, прошел первый международный контейнерный транзит из Китая в Европу по Севморпути. Весь путь занял 20 дней. А через Суэцкий канал этот бы переход длился примерно 37 суток. И сейчас китайские СМИ сообщают о том, что судоходные компании будут этим летом запускать первые в истории регулярные контейнерный сервис между Европой и Китаем через тот же самый Северный морской путь. Суда будут отправляться еженедельно. Давайте разбираться в этой истории. На прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Ернасян. Владимир Максимович, мое почтение. Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте. Да.
2: Сразу возникает вопрос, действительно ли, вне зависимости от сезона, хотя вот я вижу, тут и глава Росатома прокомментировал, контейнеровозы будут ходить по расписанию в августе-октябре, понятно, что тут надо следить за обстановкой. На ваш взгляд, насколько вот такое постоянство делает Севморпуть еще более стратегически важным?
4: Да, действительно, и развивается инфраструктура, я уже не первый год. И вопрос безопасности, он один из самых основополагающих для развития этого маршрута, этой магистрали. По той простой причине, что, как вы знаете, на архипелагах созданы базы, во-первых, они оснащены береговыми ракетными комплексами, включая БАЛ, Бастион, включая аэродромную инфраструктуру, включая пункты поддержки во всех портах, где, собственно, могут швартоваться суда с большой осадкой. В этой связи, конечно же, это даже не альтернатива Суэцкому каналу и Малакскому проливу. Это скорее уже перспектива, которая, собственно, уже осознанно в Китае. И я думаю, что то, что компания Ship Legend вот это, значит, уже осуществляет международные рейсы, и что они становятся рейсами уже фактически распланированными вперед на целый год, то есть там уже 32 рейса вроде бы, не вроде бы, а уже как бы объявлено, и китайские СМИ восторженно об этом пишут, о том, что, собственно, все, Китай может участвовать в освоении этого пути, и вопросы безопасности здесь будут решены изначально, потому что стратегическое партнерство с Россией, оно, собственно, говорит о многом, и главное о том, что здесь не будет никаких подстав, не будет никаких переиначиваний, здесь будет лоцманское сопровождение, ледокольный флот наш фрезерует любой лед, и в любой сезон навигационный, и когда будет совсем плохо там с погодой, мы в любом случае сможем проводить любые, значит, контейнеровозы и танкеры, которые, собственно, могут заниматься поставками грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и наоборот.
2: Извините, вот вопрос такой. Британия, Европа, не будут ли они пытаться обходить собственные же санкции в отношении Российской Федерации, задействуя Китай Севморпуть? Такой вообще сценарий возможен?
4: Сценарий задействования санкций по отношению к Северному морскому пути, который является стратегической национальной артерией Российской Федерации, ну, пожалуйста, нет проблем. Дело в том, что сейчас грузопоток на такой между Китаем и Россией, что, в принципе, по большому счету, даже вот эти рейсы, хотя он растет постоянно, да, даже эти рейсы, вот, которые, собственно, уже запланированы, 30 рейсов в год, они, в принципе, оформлены именно, значит, скажем так, растет грузопоток, но этот грузопоток, в принципе, обеспечивает нашу торговлю между Китаем и Российской Федерацией и не столько направлен на, значит, вот рейсы в Британию или другие страны в Скандинавию, с учетом политической ситуации, особенно в этих странах. Ну а что касается каботажных перевозок и грузопотоков и строительства, грубо говоря, железнодорожных магистралей к портам и всего остального, то мы знаем, что Китай, например, он имеет отношение к Ямал-СПГ, там практически 30% китайского капитала. Он активно вкладывается в инфраструктуру по берегу, да, и по большому счету привлекаются китайские инвесторы, они не боятся, значит, прийти сюда и, собственно, помогать нам в развитии этого огромного, этого, ну, длинного, так сказать, маршрута и шлейфа, и береговой зоны, да. И в этой связи, конечно, это не касается вопросов безопасности, это касается исключительно коммерческих, финансовых, значит, контейнеров, терминалов, которые, собственно, будут с каждым годом увеличиваться на всем пути следования. Но что касается ледокольного флота, то, безусловно, Китай, он даже если бы захотел сопровождение собственных судов, то у него всего 3 ледокола, а один в перспективе. У нас 40, напоминаю, и атомные, которые фрезеруют лед до 4,5-5 метров. То есть, грубо говоря, здесь никакой конкуренции там в лоцманском сопровождении и в сопровождении ледокольным флотом, а в том числе в вопросах безопасности, здесь, конечно, нет. То есть Китай, он здесь будет доверять Российской Федерации, значит, и в вопросах безопасности он будет полагаться на наши страховые компании, я так полагаю. Вот. Ну и что касается всего остального, то в перспективе, когда наступит долгожданный, допустим, мир, через какое-то время после победы над бандеровской Украиной, да, конечно, так сказать, этот путь будет проторен, и, безусловно, Китай будет одним из лидеров и бенефициаров, так как именно Китай сегодня является одним из инвесторов, так сказать, в некоторые из проектов, включая нефтеносные зоны на шельфе. Да? Поэтому Китай здесь три зайца убил, а не два даже. Да? То есть первое, он застраховал себя от перебазирования маршрутов через Африку. Это длинная тема. Да? Суэц, это понятно почему. Сегодня там так сказать, невозможно вообще ничего планировать, потому что и Бабель-Мандебский пролив там под угрозой, и, так сказать, Красное море, и, в частности, весь Аденский залив, да. Ну, а что касается Малакского пролива, то при любой буче там ситуации с, значит, с Тайванем, да, там сразу перекрытие произойдет. И сразу же, значит, все, кто на Китай зуб точит, от Филиппин до Сингапура, они просто-напросто будут мешать ему, значит, получать необходимые грузы. Включая зерно. Не только же речь о нефти.
2: Конечно, конечно.
4: О газе. Включая зерно, там, даже такие моменты, связанные там с продукцией, которая, собственно, ну, смешной кажется на первый взгляд. Но она есть, да, там молочная продукция, допустим, вино, допустим, да, это все, вспомните австралийско-китайский конфликт по поводу вина. Это так кажется, что все это дело, и по поводу шерсти, да, это все кажется нам, что это все такое взаимозаменяемое, что это все очень легко там диверсифицировать. Но что касается России, то она всегда была надежным для Китая партнером, и в этой связи никаких иллюзий у Китая нет.
2: Владимир Максимович, суперсодержательный комментарий. Спасибо вам большое. Владимир Ернасян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: А следующая новость, друзья. Пентагон опубликовал очередную новую партию рассекреченных материалов, которые связаны с НЛО. Но тут не только НЛО, тут и аномальные явления, несколько роликов. И, честно говоря, я думаю, простому обывателю сложно что-либо здесь разобрать. Что примечательно, один из роликов датируется предыдущим 25-м годом, якобы НЛО в районе жилой застройки, без точного места, но где-то на Ближнем Востоке. Очень такая, если позволите, размытая формулировка. Давайте разбираться. Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов на прямой связи. Михаил, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Давайте сразу разберемся с точки зрения, ну, как бы сейчас сказали, терминологии. Когда у большинства, точнее, НЛО представляется сразу, знаете, это, значит, там, тарелки, инопланетяне и прочее-прочее. Но вот сколько уже этих роликов Пентагон не опубликовывал, я так полагаю, что там может быть все, что угодно, что, я так полагаю, не было идентифицировано самим Пентагоном. Давайте вот с этого начнем.
5: Конечно, так и есть. На самом деле Пентагон все собирает в такие вместе все эти ролики. У них есть определенная комиссия, которая получает каждый год достаточно приличную денежку, несколько миллионов долларов, которая занимается вот этим вот НЛО. Только тут соль немножечко не в самом НЛО, а в том, что это определенного рода антикризис. Причем рассчитаны не на нас, а на американскую аудиторию, которая гораздо больше любит вот все такие вещи, неопознанные, загадочные, когда про них говорят. И на самом деле в США такие новости расходятся гораздо более сильно, и о них больше говорят, и они больше занимают времени по телевидению. И все, что Пентагон публикует как НЛО, это такой определенного рода именно антикризис, направленный на свою аудиторию. Значит, в данный момент появилась какая-то еще проблема, от которой американского обывателя нужно отвлечь. Значит, есть что-то, что, о чем говорить не стоит, а стоит всем рассматривать новые ролики и пытаться определить, НЛО там на самом деле или нет. При том, что сам Пентагон раз в год этим же самым комитетом проверяет все ролики, которые к ним прислали, пишет по итогу большой отчет, в котором рассказывает о том, что было прислано, найдено, обнаружено столько-то непонятных роликов, там несколько сотен, как правило, большая часть из них это либо дроны, либо какие-то рукотворные объекты, шары метеорологические, какие-то так и остаются неопределенными. Собственно, ни разу еще не было, чтобы вот сказали, а вот это вот точное НЛО.
2: То есть, я так полагаю, рейтинги Дональда Трампа могут как раз-таки взлететь за счет вот этих публикаций, ну, учитывая и то, что вы сказали, и тот факт, что именно он обещал раскрыть эти самые интересные документы, я прям помню дословно, об НЛО. Ну, то есть, да, такие так и политические есть, мотивы, да. И на потеху ради, вот говоря о большинстве, кто эти новости читает.
5: Получается просто, что эти новости всегда, если вы посмотрите, они... Сам Пентагон говорит о том, что он будет с неопределенной вероятностью раз в несколько месяцев или недель публиковать отдельными кусочками вот очередную часть этих роликов. Они очень четко выходят, они не могут заранее сказать, когда они им понадобятся, но вот когда нужно, достается еще несколько роликов, вот смотрите очередное НЛО, мы не скажем где, мы не скажем кто, мы не скажем что это, и сами не особо понимаем, но вот смотрите все это НЛО. Просто там немножечко другая культура любви именно к неопознанным летающим объектам, там начиная с 20-30-х годов, когда это было просто... сверхпопулярно, это был самый классный билет и способ попасть на телевидение, рассказать о том, что ты видел НЛО или контактировал с инопланетянами. И вот с тех пор там общество очень-очень любит новости все про НЛО. У нас, если над ними прочитали, посмеялись, забыли, там это будет обсуждать несколько дней.
2: То есть им выгодно платить вот такое бесконечное количество конспирологов? Вот им же вот выдали эти материалы, мол, разбирайтесь, товарищи, изучайте, смотрите. Это же порождает еще большее количество людей, которые действительно будут за этим искать, ну, сверхприсутствие чего-либо инопланетного.
5: Ну, в этом нету... Для государства, для американского, они не видят никакого вреда в том, что у них есть определенное количество людей, которые вот свято уверены в том, что неопознанные летающие объекты существуют, следят, наблюдают, контактируют.
2: То есть все-таки это такой, ну, еще элемент культуры. Тут надо же вспоминать, сколько вокруг этого строилось. Вот и про телевидение говорите, туда же и кинематограф, да, и сериалы. И вообще вот эта мистификация присуща как раз-таки очень умелым сценаристам, маркетологам и прочим товарищам из этой сферы.
5: Конечно, именно так. И чем больше человеку про это рассказывать, тем больше шанс, что в какой-то ситуации, когда другой бы сказал «показалось», он увидит именно НЛО. Была в свое время опубликована не так давно карта мест, на которые нанесли все места, где контактировали люди с пришельцами, ну или считали, что контактировали, сообщали, что что-то видели. И на самом деле там Америка прямо светится на этой карте, достаточно сильно раскрашена Британия, а по всему остальному миру они гораздо меньше летают, судя по как раз-таки предоставленной схеме.
2: Михаил, спасибо огромнейшее. Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. В Херсонской области с начала недели в результате атак ВСУ погибли 4 мирных жителей и 25 ранено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он рассказал, что в Тынровском результате атаки БПЛА пострадали двое детей – 3-летний мальчик и 6-летняя девочка. С осколочными ранениями они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Визит Владимира Зеленского, президентский мандат которого истек еще в 2024 году, в Белград только навредит отношениям Сербии и России, заявила оппозиционная партия «Мы – сила народа» на своем официальном сайте. Зеленский прибыл вечером в пятницу в Белград. В аэропорту Никола Тесла его с красной дорожкой и построением почетного караула торжественно встретил министр энергетики Дубравко Джедович Хандонович. Отмечается, что визит Зеленского происходит в разгар энергетического кризиса, засухи и обмеления Дуная. Законопроект о вторичных пошлинах против России нарушает Конституцию Соединенных Штатов. Так считает сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Ранее Сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа. Это дополнительно откладывает рассмотрение документа. По словам сенатора, Конгресс не может передавать исполнительной власти закрепленные Конституцией полномочия по установлению налогов и сборов. Кроме того, законопроекты о налогообложении должны исходить от Палаты представителей. Мужчина в городе Танвальде на северо-западе Чехии в пятницу ранил ножом двух мужчин и одну женщину, которые в критическом состоянии были доставлены на вертолетах в больнице соседнего города Либерице. Полиция задержала нападавшего, он также ранен, сообщил новостной портал со ссылкой на представителей полиции и скорой помощи. Правоохранители пока не сообщают о возможных мотивах действий нападавшего. Предполагают сделать это в течение ближайшего времени. Начато расследование инцидента. Более 6700 заявлений для поступления в Московский государственный университет имени Ломоносова подали иностранные граждане в этом году, сообщили в пресс-службе вуза. В пятницу в МГУ подвели итоги приемной кампании этого года. Всего на бюджетные места подано 91 431 заявление от 22 500 физических лиц. Народный артист России джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости рассказал, что готовит новую премьеру с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым «Шаманом», которую они представят на сцене Кремлевского дворца в юбилей маэстро 27 октября. Бутман в этом году отметит 65 лет. В ноябре прошлого года они с «Шаманом» выпустили совместную композицию «Я красиво живу». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Прямой эфир продолжается, как и информационный час, вторая его половина, кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, напоминаю, я ведущий Денис Воробьев. Обсуждаем все детали новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. С чего откроем, с какой новости эти полчаса? Будем говорить о жилье, о недвижимости, опираясь на слова председателя правительства Марата Хуснуллина. Он заявил следующее: без дополнительных мер поддержки и снижения ключевой ставки в нашей стране может произойти снижение ввода жилья в эксплуатацию. Давайте разбираться. Заявление интересное. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Бурсуков на прямой связи. Константин Валерьевич, мое почтение. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо, что присоединились к эфиру. И хочется, прежде чем мы будем разбирать непосредственно заявление Марата Хуснуллина, понять ситуацию сейчас в целом. А что у нас с застройщиками сейчас и с вводом жилья, учитывая, что, я так полагаю, спроса-то особо нет на это жилье?
4: Ну, на самом деле разговоры о том, что спроса нет, они немножко как-то завышены. То есть на самом деле у застройщиков сегодня ситуация такая, что спрос стал хуже, но не такой ужасный, как об этом часто говорят. Вот. При этом с вводом жилья тоже нюансы такие, что у нас вот то, что Хуснуллин сказал, да, он ведь говорит не о вводе жилья, которое сейчас вводится, а он, по сути, говорит о том, что стартовых площадок, которые сегодня означают вводы жилья завтра, станет мало, если застройщики поймут, что у них все плохо. Ну, то есть они говорят, зачем нам строить, если никто не покупает, значит, мы строить не будем. Ну, то есть сегодняшние вводы-то, они нормальные. Но речь идет о том, что потом будет плохо.
3: Вопрос перспективы на будущее.
4: Да, да, об этом речь. Вот. Но если мы там вернемся чуть-чуть назад, да, то вспомним, что где-то там в прошлом году примерно такие же слова произносились о том, что все будет плохо. И действительно там стартовые площадки довольно сильно сократились, особенно в Москве. Тоже были разговоры о том, что в 30-е годы будет громадный дефицит, и потом будут все там проблемы громадные у строительной отрасли, и дефицит этот приведет к росту цен обязательно. Но вот эти все разговоры нужно на самом деле рассматривать через призму сегодняшней ситуации с точки зрения обсуждения того, какие меры поддержки застройщикам будут приниматься, вернее, как сказать, ухудшаться. Mm-hmm. Но вот смотрите, у нас семейная ипотека, да, был разговор о том, что с 1 июля ее будут дифференцировать в зависимости от количества детей, и это ухудшение положения застройщиков. Это дело перенесли на октябрь. Ну вот, по сути, сейчас стройотрасль в лице Марата Хуснуллина начинает подготовку к битве там с Центробанком, который является, на мой взгляд, основной такой организацией, которая планомерно давит на то, чтобы господдержка в отношении застройщиков была сокращена. И льготная ипотека вообще исчезла как класс. Это вот позиция такая Центробанка. Ну вот они подготовку начинают. Вот уже говорят о том, что нам будет плохо. На самом деле, если мы вернемся еще назад, то мы увидим, что у нас были ситуации, когда застройщики сокращали стартовые площадки, а потом очень быстро их наращивают. Поэтому изменится конъюнктура, и все довольно быстро поменяется. Это просто такое очередное давление.
3: Ну, то есть вот эти фразы о запасе прочности у застройщиков, вот насколько они имеют вес вообще при таких разговорах, обсуждая такую тему?
4: Ну, вот я прям вот сейчас вспоминаю разговор прошлогодний.
3: Практически
4: те же самые слова. Запас прочности, дефицит новых строек, проблемы с вводом жилья, рост цен. Вот прям все то же самое повторяется. Ну что у нас там? Произошли какие-то глобальные изменения? Ну да. Какие-то произошли, но они не настолько глобальные, как о них заявляли. Потому что те же самые стартовые площадки, которые в начале 25-го года были резко сокращены, к концу года в принципе там старты были в целом на нормальном уровне уже. Да, в целом по году в итоге сокращение произошло за счет первого полугодия 2025 года, но в конце 2025 года уже все стало более-менее нормально. В 2026 году, да, стартов тоже стало чуть-чуть поменьше, но уже не так сильно, как в 2025. Поэтому говорить о том, что прям вот там запас прочности и прочие вещи, ну, не совсем так. И, например, если посмотреть оценки Центробанка, у него немножко другие оценки.
3: Угу. Ну и если говорить о вещах таких более, наверное, позитивных, ставка-то все равно потихонечку, но снижается. Это же все-таки позитивный фактор для застройщиков. Но тут же не только для застройщиков, вообще в целом.
4: На самом деле для застройщиков, может быть, и не очень-то позитивный, потому что пока есть дельта между ставкой семейной и рыночной, и чем больше эта дельта, тем приятнее застройщикам. Только им при этом еще должно быть приятно в том плане, что семейная ипотека должна действовать, ну так, обширно, а еще лучше, если бы вообще вернули бы вот ту льготную программу ипотеки, которая была для всех. Вот, и сохранить, соответственно, разрыв ставок между рынком и льготами. Вот это прям шикарная вещь для застройщика. Поэтому сегодня застройщики, они немножко про другое. Да? Они понимают, что их зажали, что семейной ипотеки уже в том виде не будет обширным, как она была. И в этой ситуации они тогда говорят про другое. А давайте тогда действительно прям быстрее сократим эту ключевую ставку, снизим ее, чтобы уже рыночная ипотека стала доступной. И тогда действительно нам льготная уже не нужна. Может, по рыночной покупать. Но ЦБ ведь, снижая ключевую ставку, вводит, уже ввел на самом деле год как инструменты, ограничивающие выдачу кредитов. И сегодня доступность ипотеки определяется не только ключевой ставкой и ее размером, но и тем, какие требования выдвигает Центробанк конкретному заемщику. Например, чтобы доход был желательно белый, да, чтобы платеж-доход не был больше, платеж по всем кредитам не превышал 50% от дохода, чтобы первоначальный взнос был более 20%. А если ипотека будет... динамика выдачи кредитов будет такая, что Центробанк поймет, что вал ипотечников приходит на рынок, что грозит ростом цен, то они будут зажимать требования к заемщикам, ограничивать еще сильнее. Поэтому говорить о том, что сегодня все так прям хотят ключевую ставку пониже, но на самом деле они хотят в том числе, чтобы проектное финансирование подешевле было. Вот, наверное, с этой точки зрения. Потому что застройщик как раз понимает, что доступность ипотеки сегодня будет не такая, как раньше. А вот проектное финансирование, чтобы подешевле стало, это было бы для них хорошо.
3: Спасибо большое. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
3: А теперь не самая позитивная новость. Лидеры женской сборной нашей страны по спортивной гимнастике за 2 дня до вылета на чемпионат Европы до сих пор свои визы не получили. Это официальное сообщение пресс-службы Федерации гимнастики России. Но тут еще важно понимать контекст. В Европе, точнее, Европейский гимнастический союз официально ратифицировал снятие всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Это новость вот была практически в конце июля. Нам известно. Давайте разбираться. На прямой связи со студией двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Дмитрий Владимирович, мое почтение. Добрый вечер.
5: Добрый.
3: Спасибо, что нашли время, присоединились к эфиру. Возникает такой вопрос, насколько вот еще сохраняется, может быть, некий оптимизм, может быть, это ошибка вот с этими визами, понимая, что 2 дня, но тем не менее, или уже стало все понятно? В принципе.
5: Сложно сказать, залезть в голову тем чиновникам, которые вот такие решения принимают. Но тенденция такая образовалась, ее нельзя игнорировать. Но вместе с тем не надо паниковать. Конечно, это неприятный такой инцидент. Мне кажется, здесь впору все-таки продолжить вмешиваться МОК, и в частности Кирсти Ковентри, президенту Международного олимпийского комитета, с тем, чтобы навести порядок в этой сфере. Что я имею в виду? Те государства, которые принимают на себя обязательства проведения международных соревнований самого высокого уровня, они ведь соглашаются со всеми правилами, ну, прежде всего, олимпийской хартии, да, что все спортсмены должны быть, всем спортсменам должно быть обеспечено равное участие в соревнованиях, и не должно быть никакой дискриминации. Но в данном случае руководство страны, оно, ну, Хорватии в данном случае, они пренебрегают этим главным постулатом, вот, и игнорирует, собственно, взятые на себя обязательства. Я думаю, что МОК должен в этом смысле, ну, наверное, принять какой-то закон, что государство, которое нарушает данные взятые на себя обязательства, должно быть наказано, и в ближайшие 10 лет там не будут проводиться никакие международные соревнования ни по каким видам спорта. Ну, весь, ну, так, потому что, ну, иначе невозможно будет заставить все-таки следовать закону нерадивых руководителей, ну и, соответственно, будет просто анархия.
3: То есть серьезными санкциями, ну такими, чтобы было понятно. А можно ли сказать, что вот сейчас эта история показательна, ну таким выборочным характером? Ну, понимаешь, что олимпийские чемпионки наши, да, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, все понятно, и можно смело прогнозировать их результаты. В связи с чем вот мы видим такие последствия? Как вы считаете?
5: Ну, здесь все что угодно можно сейчас фантазировать. Ну, да. Я думаю, что для наших недругов сейчас все способы хороши. Они будут вредить, гадить, как только можно, но пока есть такая для них возможность. Другое дело, что для них бесследно не должны проходить такие акции, они должны все-таки как-то, ну, быть наказаны. Вот. Поэтому то, что наших наказывают ребят, незаслуженно, в принципе, спортсмены здесь ни при чем вообще. Но жалко их, конечно.
3: Да, конечно.
5: Но это все ожидаемо на самом деле. То есть ничего хорошего сейчас пока ждать от западных наших не коллег и не друзей даже. Я даже не знаю, кто это.
3: Ну, да.
5: Как их обозвать.
3: Но это не повод прекращать борьбу. Ну, как будто у меня все равно коллеги говорят, лед тронулся, огромная работа юристов проделана была. Но это в контексте уже решения МОК, его отмена ограничений. То есть, ну, теперь вот, получается, нужно бороться с отдельными, да, союзами, понимая возможные последствия и решения, которые принимаются.
5: Вот в этой связи я уже как-то высказывался неоднократно. А нам обязательно нужно будет готовить иски в суды о компенсациях, об упущенной выгоде и так далее, так далее, так далее. Вот. А мы не должны в очередной раз, как это вот у нас принято в нашем менталитете и в нашей истории, если вдруг, когда нас полностью действительно пустят на все соревнования, мы тут же всех простим. Вот нельзя прощать. Ну, нельзя прощать. Их надо наказывать, и наказывать жестко. Они должны платить, много платить. Дело даже не столько в деньгах, они должны чувствовать то, что они натворили. Вот. Ну и ребятам, конечно, но они готовились, они там свою жизнь положили на то, чтобы подготовиться к старту. А в итоге и ни денег, и ни наград, и ничего вообще. Поэтому обязательно нужно быть последовательными, обязательно нужно иметь зубы. И как

0: нашей доброй душой опять всех простим и опять будем дружить со всеми. Да никакие они нам не друзья, и не были никогда друзьями. Никогда. Они просто улыбались и ждали удачного момента для того, чтобы вот отомстить нам за все. Непонятно за что, правда, но не важно.
1: Здесь солидарен, безусловно. И вот в таком случае как относиться? Знаете, вот еще у нас новость заявлена, ее обсудим. Международный союз конькобежцев. Вот вроде бы предоставили нейтральный статус нашим фигуристкам. Камилу Валиеву, да, Александру Трусову. Тут понятно тоже. С одной стороны радостно, с другой стороны вот мы все равно видим. С одной стороны МОК, с другой нейтральный статус. Вот, понимаете, вот две параллельные реальности. И как вот их воспринимать, я уже даже не с точки зрения спортсмена, а простого обывателя. Потому что мнение же тоже раскололись у россиян, которые действительно искренне болеют за наших спортсменов и не хотят, чтобы они унижались, безусловно.
0: Но, к сожалению, мы не знаем всех обстоятельств переговоров и договоренностей на уровне международных федераций, на уровне МОК и так далее. Я всегда сетовал на то, что наши спортсмены без флага, без гимна просто не могут выступать. Но просто ситуация сейчас настолько изменилась, что я допускаю вот этот вариант без гимна, без флага. Понимаете, пока не закончится СВО, ничего хорошего ждать не приходится. Ну, не приходится. Поэтому я уже сказал сегодня, что будут они гадить, они будут пакостить как только можно. Вот по мелочи. Но это, собственно, сущность всей этой публики. Они просто себя сейчас показывают истинное свое лицо. Мы бы так никогда не поступили.
1: Спасибо. Да, Дмитрий Владимирович, здесь солидарен с вами. Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, был в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Заключительная новость на сегодня из мира видеоигр. Не знаю, следите ли вы за новостями вокруг GTA 6, одного из самых амбициозных проектов этого года и десятилетия, возможно. Все-таки Rockstar умеет удивлять. И, что примечательно, открыты предзаказы. С тех пор очень много споров и вокруг цены, и вокруг присутствия или отсутствия трейлеров. Но, тем не менее, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал старт предзаказов. Он считает, что интерес настолько оказался высоким к игре, что компания не может оценить, во что он выльется после релиза, но мы пока не видим и конкретных цифр. Давайте разбираться. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко на прямой связи со студией. Александр, мое почтение. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, вот смотрите, с одной стороны, вот сколько компаний, которые демонстративно нам показывают, сколько игроков добавило игру сначала в список желаемого, потом вот сколько предзаказов, смотрите, то все равно это элемент, ну, некой гордости. А те, кто, ну, понимают, что не преодолели порог ожиданий, эти истории скрывают. И то, что сейчас разворачивается вокруг GTA 6, Rockstar, в частности, это что за ход? Можно ли им простить отсутствие пока цифр предзаказа, и вообще увидим ли мы их, возможно, когда-нибудь?
3: Во-первых, цифры предзаказа уже были. Они были не в количестве, собственно, людей, которые уже предзаказали игру. Все дело в том, что там есть несколько версий. Есть игра, которая стоит $80, есть игра, которая стоит $100, она ничего такого особо не дает, кроме, что называется, косметических улучшений для самого игрового процесса. Но дело в том, что GTA 6 это уже сейчас мировой феномен, который может носить все книги рекордов всех стран. Потому что это, во-первых, самый дорогой медийный проект в истории, который создан. То есть по информации инсайдеров на его разработку был потрачен от 1 до 1,5 миллиардов долларов. Ну, то есть это примерно как оборот российской игровой индустрии за 2 года. Вот. Во-вторых, только на предзаказе, то есть вы еще даже не получили игру, а только пришли и сказали, а можно мне деньги заранее даю? Вот. Компания Rockstar уже заработала около 3,5 миллиардов долларов. То есть вы представляете, это суммы, сравнимые со средним бюджетом какой-нибудь небольшой европейской страны. И поэтому и GTA стоит оценивать именно не как видеоигру, а как феномен того, что мы называем

0: медийным продуктом. То есть ни одно кино, ни один спектакль, фильм, я не знаю, что там еще, книга, естественно, тем более, вот, никогда в мире, в истории человечества не предзавал такую планку именно в коммерческой оценке. То есть сейчас Rockstar, как, знаете, курочка, которая всегда несет только исключительно золотые яйца, внезапно решила снести платину. И это будет некий, знаете, такой вот Рубикон. То есть если сейчас игровая индустрия это перейдет, а игровая индустрия уже давно превышает по обороту и киноиндустрию, и все остальные развлекательные индустрии, то это будет очень большой сигнал всем остальным крупным игрокам рынка. Раз, но так как мы радио, в общем-то, не деловое, то и всем игрокам тоже. И люди будут понимать, что можно потратить $100, если максимум сумма. Это, в общем-то, не очень большая сумма ни для россиянина, ни для среднего жителя западного мира. Ну, для африканцев,
1: может, это большая. Учитывая, что FIFA дороже и другие симуляторы. Это уж я так, извините, от себя.
0: Персональное мнение, как говорится. Я, конечно, понимаю, что для какой-нибудь африканской деревни это неподъемная сумма, но я думаю, они двумя деревнями сбросятся и все-таки купят себе одну версию и будут играть в складчину, что называется. Вот. И чтобы с этим проектом, сейчас сидит и замер весь мир. Потому что с GTA связано очень много историй, которые, с одной стороны, достаточно комичные, а с другой стороны, показательные. Несколько крупных компаний, обычно связанные там с технологиями и так далее, вот, сказали своим работникам, что мы заканчиваем всю нашу производственную деятельность на 2 недели, с момента старта выхода GTA и еще плюс 2 недели, чтобы вы успели ее пройти. Потому что мы понимаем, что вы все завалили нас заявками на отпуск, а некоторые даже на неоплачиваемый.
1: То есть экономику тряхнет нормально с релизом GTA? Ну, вообще мировую.
0: Да, мировую экономику тряхнет это очень здорово, а еще это тряхнет экономику того, что мы сейчас называем цифровыми сервисами. Потому что GTA сейчас выходит только на консолях, она не выходит на самой популярной платформе в мире ПК. Ну, это, как обычно, будет Rockstar. Все мы понимаем, что через год, конечно же, выйдет, и выйдет еще с дополнениями, обновлениями и так далее. Вот. Но, тем не менее, взлетели продажи и PlayStation 5, и Xbox Series X, и всего остального, всех остальных электрочайников, на котором так или иначе можно эту игру запустить. То есть человечество затаилось. Сейчас будет вот тот самый момент истины, когда мы поймем, видеоигры — это действительно суперсерьезная коммерческая вещь или это большое, что называется, надувалово?
1: Ну, я так полагаю, трейлер все покажет, да, который был анонсирован на Netflix. Я просто почему тут вклинился. Ну, во-первых, и ожидание 8 миллиардов уже в следующем 27-м году выручки. А с другой стороны, вот вы говорите, золотые яйца, а с другой, ну, понимаете, были ведь провальные вещи в истории Rockstar. И релиз GTA 4 был не самым, что сказать, ярким. А у игроков есть впечатление таких долгостроев по типу киберпанка и отсутствие вот трейлеров геймплея по GTA 6 навевает на мысли о том, что либо будет перенос очередной, либо игра в целом еще не готова. Ну, разные же мнения бывают, поэтому я полагаю, они имеют право на существование.
0: Вы буквально отрывались с языка. Ну, понимаете, современный интернет, в котором в основном появляются подобные мнения, он, во-первых, всегда, давайте согласимся, весьма токсичный, как это сейчас принято говорить среди молодежи, да? Вот, поэтому какие вы молодцы, ребята, дайте пожать вам руку, там гораздо реже услышишь о том, какие вы дурачки и не лечитесь, да? Вот, а во-вторых, не соглашусь с вами про GTA 4, потому что GTA 4 — это игра, которая до сих пор остается культовой среди всех людей, так общий, скажем, который называется славянской культуры. Потому что приезжает некий условный славянский персонаж, приезжает в некий условный славянский Нью-Йорк, все, естественно, имена там изменены, вот, приезжает на условный Брайтон-Бич, и что он там видит? Своих же условных, условных армян, условных русских, условных сербов, условных евреев, условное вот это все. То есть эта игра была настолько узкоспециализированная, она, естественно, не провалилась в продажах, она была очень успешна. Ну, не так успешна, как GTA 5, конечно же, вот, у которой сколько, по-моему, около 300 миллионов только официальных.
1: Да. Ой, Александр, простите, прерву катастрофически мало эфирного времени, но действительно посмотрим, феномен ли это будет в истории индустрии. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, был в эфире «Радио Спутник». Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.

0: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Омске час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Белгородской области по согласованию с президентом России готовятся ввести в строй новые методы защиты от беспилотников. Китай собирается наращивать торговое и военное сотрудничество с США. Хорватия официально отказала ведущим российским гимнасткам в визах для участия в чемпионате Европы. Подробности далее. Новые радиолокационные станции закупят для Белгородской области. Решение принято по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказал в Рио губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что активность противника продолжает нарастать, однако защитники региона постоянно совершенствуют навыки отражения атак. Чиновник уточнил, что на встрече с главой государства обсудил полный спектр тем важных для региона, таких как текущая оперативная обстановка, меры безопасности и планы развития области. Помимо этого, Шуваев заявил, что власти Белгородской области прорабатывают новую систему оповещения, мобильное приложение, способное принимать сигнал о ракетной опасности даже при полном отсутствии сотовой сети или разряженном аккумуляторе смартфона. Укрепление связи между военными Китая и США отвечает общим интересам двух стран, однако Пекин решительно выступает против американских поставок оружия Тайваню, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне. Заявление посольства последовало на фоне публикации газеты «Политика» о том, что замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби уже несколько месяцев не может получить от Пекина приглашение для визита в КНР и просит коллег поднимать этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками. По информации издания, Колби хочет использовать визит для стабилизации отношений Вашингтона и Пекина, которые пострадали от взаимных пошлин, экспортных ограничений и напряженности вокруг Тайваня. В Подмосковье впервые с помощью искусственного интеллекта выписали штраф за борщевик на участке. А владельца земельного участка в Русском муниципальном округе привлекли к ответственности за борщевик Сосновского, обнаруженный при помощи беспилотника ИИИ, сообщил пресс-служба подмосковного Минсельхоза. В ведомстве отметили, что очаги распространения борщевика выявляются по данным дистанционного зондирования земли, затем при помощи искусственного интеллекта определяют координаты участков и устанавливают их владельцев, после чего делают дополнительную съемку территории с дрона. Отмечается, что по итогам анализа система самостоятельно генерирует постановление о штрафе и отправляет уведомление о нем владельцу участка через портал госуслуг. В пресс-службе уточнили, что размер штрафа составил 150 тысяч рублей, а привлеченный к ответственности собственник является юридическим лицом. Хорватия официально отказала ведущим российским гимнасткам в визах для участия в чемпионате Европы. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще 6 спортсменов сборной России по спортивной гимнастике не получили визы на чемпионат Европы в Хорватии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гимнастики России. В качестве причины отказа указано непредоставление обоснования цели и условий предполагаемого пребывания. Всего в визе отказано 9 из 65 членов российской делегации, которые должны были отправиться в Загреб. Кроме Мельниковой, за 2 дня до вылета визы не получили Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, а также тренер Юрий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Чемпионат Европы в Загребе при этом является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике этого года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний мой гость Герман Клименко, который все знает про интернет.
5: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
4: Здравствуйте.
5: Не все знаю.
4: Ну, много
5: знаете. Ну, наверное, больше, чем среднестатистический пользователь.
4: Да. Очень хорошо. Тогда я вам сейчас буду задавать вопрос.
5: ЕГЭ такой.
4: такой.
5: Ну, это модная тема ЕГЭ.
4: Деликатная, да? Один вопрос мой любимый, но я его задам чуть позже. А сначала вопрос страшный. Давайте. Ну, надо сначала немножко напугать. Итак, представьте себе, я миллионер западный.
5: Это важно. Это значит в долларах.
4: Это в долларах, да. Много
5: у меня долларов. Миллионер в рублях, это сейчас не очень.
4: И у меня заболел ребенок. Ему нужна печенка.
5: Так.
4: Я, соответственно, обращаюсь, например, в программу «Палантир». И она мне, сканируя базы данных российских детей, обнаруживает, что есть мальчик Петя, 5 лет, который живет.
5: Вы сейчас утверждаете, что «Палантир» имеет доступ к нашей медицинской базе данных. Я просто уточнить, я как бы, знаете, то есть я раньше верил в надежность, но сейчас как бы...
4: К госуслугам.
5: Хорошо.
4: А сейчас же все есть на госуслугах.
5: Есть.
4: Вот у меня вопрос, да, вот если я как бы обращаюсь в систему «Палантир», может она, соответственно, посмотреть все анализы всех детей России и найти мне там донора, после чего, соответственно, этот мальчик Петя, разумеется, не жилец. Вот скажите мне.
5: Ну, давайте так скажем, исходя из тех данных, которые у нас вообще есть, у нас нет единой базы, поэтому нельзя ее посмотреть.
4: Ну как, а в госуслугах же все ваши анализы, все ваши
5: справки. Нет, анализы, да, но не все дети сдают анализы, не у всех известна генетика, не все сдали генофонд, не все сдали, не у всех есть. Ну, давайте так скажем, у нас же обратная сторона этого процесса.
4: Ну, многие сдали.
5: Какая, да?
4: Всем же говорят, сдавайте.
5: Да, нет, госуслуги построены следующим образом. Они не единая база, каждое министерство хранит свои данные. Госуслуги визуально нам одинаково, да, мы их видим одинаково, на самом деле это шлюзы.
4: Да?
5: Ведомства бились до последнего, потому что дело в том, что с точки зрения здравого смысла, конечно, надо все в единую базу пихать. Но ведомства нас не любят давать, и там был просто, я могу сказать, подвиг. Да? Те, кто делал госуслуги, им надо всем надавать ордена. Не, мы их не любим, сразу им говорю, там, когда цифры звучат какие-то. Особенно, когда госуслуги создавались, там звучала цифра, по-моему, 40 миллиардов. Их тогда все проклинали, а я говорил, коллеги, я бы орден давал. Потому что, представьте, у вас все ведомства, и они таковы. Вы либо на все плюете и бросаете, потому что невозможно сделать, либо договоритесь о шлюзовании. То есть, например, кстати, тот вопрос, о котором вы говорите, когда стыковались с налоговой инспекцией, когда мы видим с вами вот в госуслугах налоги наши, да, там все очень предельно просто. Когда налоги говорили, мы вам вход не дадим, потому что вы все будете парсить. Вот кто-нибудь такой палантир создастся. Поэтому только один человек, только один токен, да, то есть, условно говоря, пострадать может только я. Если я неаккуратно распоряжусь своими данными, ну, например, сообщу код смс-ки для получения, как сейчас разводят, на что сейчас разводят, на Озон, на еще что-то, то да, теоретически, да, то есть меня можно с одного взять. Дальше, опять же, теоретически, если все это спровоцировано, например, негодяями, да, то есть вот вся вот эта вот история с мошенниками, мы соберем там 10 тысяч токенов таких, 20 тысяч, то есть украдем данные госуслуги, и вместо кредитов, что приносит нам прямые деньги, будем брать информацию. То вот по тем данным, по которым вы украдете, только по тем вы, честно говоря, и увидите. Там в чем сразу проблема? Да? Проблема в том, что там исключительно возрастная история. Вот если вы захотите продать памперсы для пожилых, да, то, наверное, это будет хорошая база. Да? Вряд ли там будет какой-то существенный процент детишек. Да? Ну, если уж вы так задали вопрос про детишек, да, то есть, еще раз, ничто не мешает, но всегда возникает вопрос цены. То есть, наверное, всегда можно все украсть, всегда можно все. Но можно, например, взять, позвонить через условно анонимный телеграм за 0 рублей 0 копеек, да, и развести человека. А можно, если пойти по обычным, то есть реально купить симку, заплатить человеку, это обойдется там звонок в 1000 рублей. Да? То есть, согласитесь, миллион за бесплатно человек, это все равно будет бесплатно, правильно, да? Вот. А попробуйте на миллион там, по 1000 рублей. Уже, собственно говоря, деньги большие, их еще надо донести. Поэтому сама по себе задача, которую вы сформулировали, давайте так скажем, она, вот если мы говорим, знаете, теория вероятности 1:0, мы, конечно, решаем. Потому что вопрос, вдруг вы скажете, и миллиард долларов. Ну, за миллиард долларов, я подозреваю, ну, за два лучше.
4: Это проблема.
5: Привезут просто на выбор, понимаете? Извините, как бы это ни звучало, но привезут на выбор. Поэтому здесь, я думаю, что так устроены госуслуги, если вы про них спрашиваете, как они внутри устроены. Внутри устроены, это вот я захожу, запрашиваю свои данные и иду в каждое ведомство, стучусь только по своим данным. Конечно, в ведомствах там, еще раз, давайте сразу, мы программисты, я там, отвечаю все-таки за... Мы, если ошибаемся, мы можем и по-крупному ошибиться, да, и, наверное, существуют какие-то дырки, и, наверное, существуют какие-то возможности, которые, то есть мы находим какие-то истории, но я вот думаю, что потенциально, вот именно в том вопросе, даже как вот вы сейчас задали, это нерешаемая задача, очень дорого, то есть, так скажем, никакого экономического смысла не имеет, то есть, собственно говоря, да и задача должна быть какая-то, когда мы ставим с вами запор, вешаем замок, мы же не вешаем на дачу 6 соток скворечник. Мы же не ставим туда металлическую дверь из там нержавеющей стали, потому что там забор рядом можно обойти. Да? То есть всегда защита должна примерно соответствовать эффекту. Да? Поэтому если затрата огромная, то это, можно сказать, нерешаемая задача.
4: Хорошо. Ну, вы
5: меня немножко успокоил?
4: Немножко.
5: Это важно, кстати. Это важно.
4: Это не только меня.
5: Ну, слушатели, да, тоже.
4: Вот. Хорошо. Теперь вопрос совершенно на другую тему. Вот я экономист. И меня как экономиста интересуют цифирки. Да, ну, меня там интересует, какая реальная инфляция, какой реальный экономический рост. Ну, и, как вы сами понимаете, получить эту информацию невозможно. Причем невозможно не только...
5: Мы в этом не виноваты.
4: В этом вообще никто не виноват.
5: Нет, просто, так как я так понимаю, закост идет ко мне, я просто говорю, я сразу снимаю себе ответственность.
4: Не-не-не, я сейчас... Значит, в этом не виноват никто, потому что этих цифирек нету.
5: Так, хорошо.
4: То есть там есть умышленные искажения, но вопрос в том, насколько реально та цифра, от которой искажается, и сколько раз она искажается, но это не важно. А вот теперь смотрите, представьте себе, что у нас есть какой-то такой суровый такой матерый искусственный интеллект, который, например, в состоянии проследить все экономические транзакции в Соединенных Штатах Америки. Ну, там 100 триллионов в год.
5: Почему нет?
4: Почему нет? Тогда для него вопрос об инфляции вообще не стоит. Он их просто может посчитать. Да? По любой отрасли, по любому региону, по экономике в целом. Он просто вот безошибочно.
5: Пока все прекрасно. Пока то, к чему мы стремимся. То, что мы вам приносим экономистам. Потому что экономика – это такая наука, знаете. Вы не знаете, а мы хотим вам помочь.
4: Да.
5: Видите, вы пока ведете к этому. Мы
4: не сомневаюсь.
5: Мы молодцы. А что плохо?
4: Я сейчас объясню.
5: Так.
4: И вот у вас как бы этот самый искусственный интеллект посчитал, что 13,4% инфляции.
5: Как смогли, как смогли.
4: Есть закон о бюджете,
5: так,
4: где написано, инфляция 4,2%.
5: А мы про Америку говорим.
4: Ну, про Америку.
5: Это логично.
4: А можем
5: кстати,
4: про
5: нас.
4: Тоже...
5: Зачем? Не надо про нас. Давайте про Америку.
4: Давайте про Америку.
5: Пока хорошо.
4: Вот. Теперь вопрос. Что будет делать искусственный интеллект? Если его, соответственно, если он скажет 13,2, то придут серьезные дядьки к программисту, ну, не программисту, а к оператору, который эту цифру показал, и скажет, что это такое? Ты нарушил закон. Ты должен идти турма. Вопрос, как жить?
5: Ну, а тут как бы сразу вы смешали. Я понимаю. Ради полемики.
4: Не,
5: ради,
4: я жизнь.
5: Ради
4: я
5: красного словца.
4: Я потом историю
5: отца,
4: могу
5: да,
4: рассказать. Мы,
5: да, не, я объясню. Я все, я все понимаю. Есть легенда про выборы, где программисты вылезают, что-то мешают. Да, там,
4: нет, про выборы ничего говорить не буду, ничего не
5: да,
4: знаю.
5: Ну,
4: ничего
5: я так вообще. Нет. Я, за цифра... я, кстати, за выборы. Мне очень нравятся электронные выборы. Вот.
4: Нет, я не могу, я на них не хожу.
5: Нет и нет.
4: Открою страшную тайну.
5: Это пожалуйста. Да. Вот. Так вот, я думаю, что есть две истории. Первая, безусловно, искусственный интеллект может там, где замкнутый экономический цикл в деньгах, да, где вот цикл весь денег, где нет нала практически, да, то есть, или где он идет, учитывается, но так учитывается, что нельзя убежать. Например, мы можем с вами идеальным образом представить себе сейчас экономику, например, такси. Они почти не работают за кэш, можно прям уйти прям практически. То есть, и как внутри устроена экономика, и как у них производительность труда, что она доведена, то есть, ее можно оценивать простое.
4: Ну, хорошо, мы можем, по крайней мере, сделать чрезвычайно правдоподобную
5: да,
4: модель.
5: Достаточно для того, чтобы любые выводы из этой модели, да. они не... Там, конечно, бывают всякие разные истории таксиста, да. То есть, то же самое про банки, например, да. То есть, внутренняя экономика банков. Я 25 лет в банках отработал, да, я помню, как это начиналось, мы делали таблички в лексиконе, там что-то такое было,
4: знаете,
5: закончилось.
4: Я не работал в банках, но моя жена была в большом количестве банков начальником службы внутреннего контроля.
5: Ну, вот изменилось да. за много, и вот сейчас банк, это представимо себе, это нормальная такая история. Когда ты приходишь в банк, ощущение, что ты попал в IT-компанию, честно говоря, в большинство банков. Вот, поэтому какие-то отрасли экономики уже нарезаны, да, мы их понимаем, да, инвесторы туда приходят, совершенно понимая, куда они приходят, они видят, что они видят, там везде можно что-то наворотить, но мы сейчас говорим про сами данные, это же вопрос данных.
4: А, понимаете, тут есть тонкость, дело в том, что вот то, что вы говорите...
5: Да, так вот, я сейчас объясню, мы можем создать реестр таксистов, мы можем создать реестр автомобилей. Мы можем сделать прогнозное значение аварийности. Да? Там сейчас идет история беспилотных автомобилей, за ними наблюдают, у них уже в 10 раз меньше аварийность как таковая, а про смертность вообще еще пока не начинали, хотя уже когда-то миллион километров, да? Ну, чтобы сравнить, реальная история или нереальная. Но выводы, вы просто чуть-чуть перескочили сразу, да, то есть сперва о возможности подсчета всего, да, потом о трактовке этого всего. Давайте сразу скажем, кто-то же должен протрактовать эту историю, потому что откуда-то взялась цифра 13, да? Мы с вами знаем, что вот если сейчас посадите вас, вы прекрасный экономист, и вдруг я вспомню, что у меня тоже экономическое образование есть, да, вот, и я тоже придумаю как-нибудь, как считать инфляцию как-нибудь, да, то есть, ну, и мы либо должны будем с вами прийти к несчастному банку мировому, чтобы он нам алгоритм дал какой-нибудь, да, либо каждый нас придумает, у вас получится 13, а у меня получится 3. Ну, 3. И вот уже дальше потом а цифры считать. То есть, поэтому, соответственно, здесь какая история? Все-таки я хотел бы чуть-чуть дистонироваться, да, то есть мы за, во-первых, ну, как индустрия, мы за то, чтобы все посчитать, мы за то, чтобы все проконтролировать. Но вот этот крыжик, я, если чуть-чуть отвлекусь, ко мне как-то пришел стартап. Еще раз, программисты. Вот сидят программисты. Вот сейчас таким же разговариваете, чуть более адаптированно. Да? Сидят три программиста и, знаете, с захлебом рассказывают мне, как они придумали, что не надо никаких вот этих камер больших, вот как Amazon. Да? Достаточно напротив прилавочка поставить, напротив бананов поставить камеру. И когда становится мало, смс-очку посылать менеджеру, да, и засекать время, сколько он, мы же видим, да? И они сделали крыжик такой, знаете, сколько дается вот этому менеджеру, да, на доставку бананов. Да. Мы когда поставили сразу 3 минуты, да, 80% уволилось. Да. Угу. Им поставили поэтому сперва 7, а потом стали потихонечку снижать. Да, и потом в этой сети, которая тестирует, не буду сейчас ее называть, да, продажи увеличились, а для розницы 3-5% это очень много. Угу. То есть просто с куста на них упало, без всяких вот этих умных искусственных интеллектов, просто смотрится на йогурт, да, если видит дырку, посылает уведомление с этого, иди туда, и вместо того, чтобы дурью маяться, вы же видели, наверное, в супермаркетах, когда они дружно высыпают все раз в час, да, а нужно же ходить по запросу. Оказывается, все хорошо работает. Так вот, вот вы задаете вопрос этим программистам. Сколько поставить? Вот вы когда задаете 13-4, я сейчас длинно оправдываюсь, да, но в целом вот этот крыжик находится у вас, потому что почему при 13 должна быть такая история, да, а 4 здесь? Может быть, надо, ну, если бы я был программистом, я бы вам сказал, как это мы делаем, да, а вы поменяете закон, чтобы 13 было нормой, да?
4: Невозможно.
5: Подожди. Тогда поменяйте алгоритм.
4: Вы же сидели в Кремле, я не боюсь этого слова.
5: Или вы на Старой площади? Ну, и в Кремле не сидел, а сидел на Старой площади.
4: Да. Вы сидели на Старой площади, да, вы знаете, да, что там как бы совершенно
5: другие... Мы же про Америку, простите.
4: Правила.
5: Мы же про Америку.
4: А законы, вот эти законы везде одни.
5: Абсолютно. А в Америке о тарифы. Трамп захотел, придумал, все.
4: Вот у него и проблемы начались. Потому что разные серьезные дяденьки сказали, ты куда лезешь? Это наше.
5: Так вот, давайте мы к нашей истории пока вернемся. Да. Мы можем здесь много чего посчитать. Достаточно точно предположить. Этого хватит как раз для того, для непривычной истории именно для экономистов, да, именно для вас, чтобы хоть что-то действительно точно спрогнозировать. Потому что, ну, там не будет абсолютной точности, но хоть что-то.
4: Никому не нужно точно.
5: А это нас, нас это не интересует.
4: Программистов это не...
5: Вы нам, знаете, дали задачу, мы повесили датчик присутствия.
4: Давайте я вам байку расскажу.
5: Давайте.
4: Значит, 1985 год. Я работаю, не боюсь этого слова, системным программистом на машине ЕС-1045.
5: Вау, ну мы с вами почти родственники.
4: На ЕС-1045 в Институте физической химии Академии наук СССР. Но поскольку я еще окончил, так сказать, правильную кафедру с правильным, как бы, специализацией по теории динамических систем, то ко мне приходят разные аспиранты, физики, химики, даже не боюсь этого слова, квантовые химики.
5: И говорят, то есть лохотроны тогда были, да?
4: И говорят, да, вот вам, смотрите, система четырех уравнений с четырьмя неизвестными, линейную, решить можете? Я смотрю на эту систему уравнений, и у меня начинается истерика от холода. Угу. Почему? Потому что коэффициенты всех этих, там четыре знака после запятой.
5: Вы помните, что нас слушают нормальные люди?
4: Да, четыре.
5: Я сам сейчас вспоминаю, да, да. Но на всякий случай.
4: Да, да, ну хорошо, а значит... А сами коэффициенты меняются от числа Авогадро, это там 10. Там,
5: ну, постарались сформулировать, да.
4: Да, в большом количестве, там, двузначная циферка, да, до какой-то там концентрации чего-то там 10 минус 8.
5: Гомеопатия степени. Это называется.
4: Гомеопатия, да, совершенно верно. И как бы если вот к этой большой цифре прибавить это вот 8, то получается, что для того, чтобы эти уравнения решить, нужно, ну, знать изначальные цифры где-то примерно с 35-40 знаков. А иначе не получается.
5: Не получается.
4: Не получается. А я им говорю, не получается. Они говорят, но это же мы же взяли это из американского журнала. У них же получилось. Я говорю, нет. Если вы мне скажете, что у вас получилось, я вам это получу. Но если вы мне не скажете, то я получу что угодно, только не это.
5: Ну, вы все рассказали про... У нас есть два типа науки, да? Есть абсолютно точная математика, да? И давайте не будем обижать экономику, давайте скажем история. А в математике между 2 и 2 равно 4 сложно обойти. Они придумали что-то там, да, там всякие разные там. Но базового-то нет. А все, что касается то, о чем вы говорите, да, действительно, мы пытаемся вообще, я, может быть, кажется, я начинаю понимать, к чему вы ведете. Да, действительно, наша экономика, та же инфляция, это больше психология, наверное. То есть, конечно, там есть экономика, но психология тоже важная история. Если люди начинают покупать, то они уже дальше влияют на рынок, и понеслось. А это, формализовать это, с одной стороны, невозможно. Тут вопрос другой. Прав ли был Косыгин, когда была Косыгинская реформа? У меня мама работала в Промстройбанке СССР и чуть-чуть застала эту историю, когда была версия о том, что если все оцифровать, это тогда тоже было, и сейчас это есть. Если все оцифровать, не будет ли все известно? Да? То есть тогда все как бы станет
4: проще. Был такой проще. Академик.
5: Госплан тогда, помните, да. Был? Масляков, по-моему, там был, не помню сейчас.
4: Юрий Дмитриевич.
5: Да. Вот поэтому, если вы к тому, сможем ли мы когда-нибудь захватить вас и выкинуть вас с борта истории. Потому что вот я цифровая экономика, да, а вы экономист простой. Да? Я всегда это говорю, коллеги. Когда представляю, говорю, смотрите, вот я цифровая экономика, я новая экономика, я все по-другому. Я там, где авторское право вообще странное, потому что у нас бесконечное количество копий бесплатных. Да, там мы много чего принесли, а вы немножечко устаревшие, потому что вы не знаете, что будет, когда у нас все будут одни роботы. Да? Вот я задаю всем вопросы, я же тоже задаю вопросы, но сегодня ваш день все-таки. Да? Вот я просто говорю о том, что мы, я думаю, на ближайшем исторической перспективе, а в интернете мы говорим про исторические перспективы, это 5 лет, то есть я не знаю, что будет за гранью 5 лет, да? А вот за 5 лет мы вас не подвинем. Мы не сможем занять эту нишу, потому что всегда слишком много эмоций Трампа.
4: Я вам открою страшную тайну. Да. Вы через 5 лет не сможете. Я объясню, почему. Так. Значит, у меня есть такая книжка, называется «Лестница в небо».
5: Очень хорошее название.
4: Где я написал как бы про теорию власти. Что это такое, откуда она берется. Так вот, вся проблема состоит в том, что то когда у вас как бы любая власть построена в рамках конкурентного взаимодействия малых групп, которые построены пирамидальным способом. То есть у каждого конкретного человека есть какой-то сюзерен, у того есть свой сюзерен, ну и там где-то наверху есть уже ну, совсем большой
5: сюзерен. Сейчас разрывают на 100 маленьких поросят, но это знаете почему? Я вот не могу написать книжку, да, там, как я был советником. Почему? Потому что у меня есть много байк.
4: Ну так в чем проблема?
5: Что но все они не для эфира. После эфира вы мне напомните, я вам расскажу по поводу того, как государство сейчас на моей основе, но я могу базово предположить, что, смотрите, государство полностью цифровизуется. Например, возьмем любой сейчас с вами регион, там поставим, посмотрим на любого министра цифровизации, да, и выяснится, что он там не нужен. Вообще не нужен. То есть так он там выполняет какую-то торжественную функцию.
4: Это подавляющее большинство министров. Они
5: не нет, нужны. Раньше они чуть-чуть были все-таки нужны. Связь, расстояние, принятие решения на месте. А сейчас все находится в табличке, в Минцифре. И когда я говорю Минцифра, это значит, все остальные министерства то же самое. Да? И, в принципе, власть на месте становится представительской. Но я помню, у вас, по-моему, тема была, вы любите ЦБ очень сильно. Да? То есть, и, кстати, его все любят. Да? И вот в том же регионе, знаете, что мне больше нравится? Там же есть, помимо вот... Есть центральный банк в регионе. Регион потрясающий, красивый. Важно, в нем есть одно... у руководителя местного центрального банка, естественно, есть Мерседес. Или Бентли, не знаю что-то. Они выезжают периодически в разные банки и проверяют их. Ни одного регионального банка нет.
4: Нет, они все федеральные.
5: Конечно. Поэтому смысла в этом всем нет. Поэтому у нас же как бы с вами история. То есть государство, оно же в целом, да, оно уже даже ничего сделать толком не может, потому что оно все уже... То есть оно вот такое, как оно было,
4: вы упрощаете.
5: Так вот, конечно же, упрощает.
4: Фокус состоит в чем? Вот эти вот люди, которые сидят наверху, у них у всех есть одно железное совершенно правило. Они говорят, ты тут вот что-то там цифровизуешь, у тебя там какие-то таблички. Вот сюда вот, пожалуйста, выведи кнопку «выкл». И вот эта кнопка должна быть. И если мне не понравится, что-то работает твоя цифровая табличка, да, я нажимаю на кнопку «выкл», и она исчезает. Это категорическое требование. Всегда и везде. Я могу вас уверить, что даже в Соединенных Штатах Америки, даже система Palantir, Если она что-то сделает не так, ну, против, скажем, пресловутого глубинного государства, она исчезнет вместе со своим владельцем. Потому что вся проблема состоит в том, что, знаете, как вот это вот было в 1917 году, да, в ноябре месяце, да, там в банк приходили матросики, да, и говорили, мы тут главные. Мне говорят, ну это же чушь, это мне банкир говорит, это же чушь, это бред, туда-сюда. Я говорю, вы не понимаете, ребят. Потому что вместе с ними приходили тихие, вежливые дяденьки, которые до этого работали либо как бы в системе военной контрразведки, либо, соответственно, следователями в полицейском департаменте. И они вызывали по одному ключевых людей и просили рассказать, да, где, кто, куда и что. И все, у них через 2-3 дня была полная картина. Разумеется, не то, как это работает, этого они не знали. Но они точно знали, да, кто кому враг, да, кто куда сливает деньги, ну или наоборот. Это не проблема вообще. Вот.
5: Я не спорю.
4: Вот. И по этой причине у вас там, конечно, циферки есть. Но я сейчас не буду рассказывать страшные байки про то, как проходит проверки Центрального банка, у меня есть такие байки. Вот. Но есть еще много разных смешных байк в моей жизни. Дело в том, что я в 90-е годы был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, который отвечал в том числе за разработку банковской политики. Я как-то так довольно тесно общался с тогдашним руководством Центрального банка, которые, ну, в общем, как бы по части компетенции были, ну, получше, чем нынешний. Давайте так скажем.
5: Ну, вот. Я с вами не буду спорить. Ваша передача, ваш эфир, ваши воспоминания.
4: Я понимаю. Да. Получше. Нет, там были и похуже. Да, был период как бы господства господина Дубинина. Вот, но не важно. Ну, не важно, да. Вот. А, значит, и по этой причине я очень хорошо понимаю, что как только дело дойдет до принятия решений, то тут же выясняется, что есть главные начальники, которые принимают решения, не глядя в таблички.
5: Ну, давайте ради справедливости скажем, что начальники всегда принимают решения, не глядя в таблички.
4: Да,
5: совершенно. Более того,
4: никогда.
5: Когда ко мне спрашивают и говорят, Гера, вот то, что сейчас происходит, ну, да. А сейчас не говорю про негатив.
4: Осталось. Давайте мы сделаем сейчас.
5: Ну, давайте,
4: вы запомните,
5: давайте.
4: Да.
5: Я постараюсь, я еще пока в возрасте.
4: Мы очень скоро вернемся назад.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам лишения свободы жителя Московской области за подготовку теракта в столице, сообщили в пресс-службе суда. В ходе процесса мужчина полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, суд конфисковал у 27-летнего подмосковного мастера Сергея Филасова собственность государства 28 тысяч рублей. Судом установлено, что Филасов, просматривая объявление о трудоустройстве в Телеграм, обнаружил канал с объявлением о поиске сотрудников на подработку. Предложение его заинтересовало, и он написал администратору, который в ответ прислал техническое задание, суть которого заключалась в том, что ему необходимо будет ездить по разным локациям, расположенным в Москве и Московской области, осуществлять фотосъемку объектов, инфраструктуры, таких как отделы полиции, здания судов, аэродромы, а также военные объекты. Администрация президента США Дональда Трампа поддержала Свято-Троицкий монастырь Русской Православной Церкви за границей в штате Нью-Йорк, выступающий против строительства гигантского ветропарка вблизи своих владений и кладбища, сообщает консервативное онлайн-издание Heartland News. Как сообщает издание, монастырь уже направил обращение в Минсельхоз и Агентство по охране окружающей среды США, а также законодателям штата и сената. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что зеленая энергетика слишком дорогая и неэффективная, называя ее мошенничеством. Мужчина в городе Танвальде на севере-западе Чехии в пятницу ранил ножом двух мужчин и одну женщину, которые в критическом состоянии были доставлены на вертолетах в больницу соседнего города Либерица. Полиция задержала нападавшего, который также ранен, сообщил новостной портал «Иднес» со ссылкой на представителей полиции и скорой помощи. Полиция пока не сообщает о возможных мотивах действий нападавшего, а она предполагает сделать это в течение ближайшего времени. Все дальнейшие круизы лайнера «Астория» Гранды будут начинаться и завершаться в порту Анталии вместо Сочи, сообщили РИА Новости в службе поддержки круиза. Даты большинства круизов сохраняются в соответствии с ранее опубликованным расписанием. Отмечается, что регулярными станут заходы в Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Измир, Чешме и на остров Бост-Джаада в рамках безвизовых для россиян круизов. Увеличится количество посещений порта Александрии, а также впервые в программе появится заход в порт Саид. Для пассажиров, сохраняющих бронирование на прежние даты, предоставляются дополнительные меры поддержки, такие как специальный бортовой депозит, повышение категории каюты, встреча в аэропорту Анталии, трансфер до морского порта и обратно, специальный тариф на организованной компанией «Чартерный рейс» по маршруту «Сочи-Анталия-Сочи». Напомню, ранее рейсы 28 июля и 8 августа завершились в Анталии вместе с Сочи после получения предупреждений от российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Откуда деньги у людей?
6: Хороший вопрос.
7: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
8: Возвращаемся в студию. У меня в гостях Герман Клименко, который учит меня цифровой экономике и объясняет, что мы уже там, нравится нам это или нет.
9: Да.
8: И мы продолжаем тему начатую перед перерывом.
9: Вы просили, чтобы я запомнил, а я не запомнил.
8: Вот, я так и знал.
9: Ну, а так всегда происходит,
8: собственно говоря. Так всегда происходит.
9: Потому что не надо в перерыве разговаривать. Надо сидеть и вынашивать вот это вот яичко.
8: Это безнадежно совершенно. Когда человек думает... Значит, тогда я этот вопрос задаю снова, да, из которого мы вынырнули. А вопрос этот выглядит следующим образом. Я начальник. У меня кнопка выкл. Если мне не нравится ваша табличка, ваша матрица, я называю выкл, вызываю и говорю, так, вам дается 20 минут на то, чтобы эту табличку переписать. Если вы ее не перепишете, ну, тогда вы будете уволены, и придет другой человек.
9: Ну, мы постараемся таких начальников до власти не допускать. Выборы у нас все-таки цифровые. Ну, давайте уж, знаете, если уж мы так войну друг другу объявляем...
8: Вы меня извините, конечно, но я могу вас уверить, начальников не выбирают. Это начальники используют выборы для того, чтобы поддержать... Я прошу прощения, выборы? Ну, вообще, демократия.
9: Я могу ответить на примере выборов. Я понимаю, что вы на них не хотите говорить, но давайте так. Выборы цифровые навели абсолютный порядок в школах, где заставляли каждого преподавателя быть негодяем. Допустим, правы конспирологи, и что-то можно вмешаться наверху. Во-первых, количество негодяев резко уменьшилось. То есть это уже благо, да? Потому что нельзя сразу все победить. Да? Во-вторых, когда один программист уйдет, а второй придет на его место, дырочка уйдет вместе с программистом. Все. То есть я уже видел таких примеров тоже бесконечное количество, простите. Да? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, любое уменьшение зла, а цифра, она уменьшает зло. Да, начальник может сказать, да, мы выполним. А почему нет, собственно говоря? Но начальник уже где-нибудь в области, в каком-то регионе, уже сказать не может. Потому что...
8: Я просто расскажу, как это делается.
9: Вот, я догадываюсь,
8: как это делается. Ну, как бы человек, который там, в Росстате отвечает за вот эти вот циферки.
9: Да.
8: Вот оно вам на экране высветились циферки. Вы нажали на копию.
9: Если еще в Росстате, так я буду вообще соглашаться с любой цифрой. Я уже туда зачем-то попал, в Росстат. Соответственно, там будут все цифры, которые...
8: Она распечатывается. Вы идете к начальнику. Начальник говорит, так, вот эту цифру надо заменить на эту, вот эту на эту, а вот эту на эту. Все, иди сделай.
9: Нет, если я в Росстат попал на эту должность, с которой начальник разговаривает, то я уже генетически предрасположен выслушать, что скажет начальник, и отстроить модель так, чтобы она показала те цифры, которые надо.
8: Ну вот и все.
9: А
8: где ваше цифровое пространство?
9: Ну, где-то мы его съели, где-то не съели. Мы же не можем сразу вас победить. Вы знаете, миллионы лет, вы круче тараканов. Знаете, но мы-то приходим, нам же жизнь это пока, ну, лет 5 максимум искусственному интеллекту. Да? Цифровизация как долго шла. А пока искусственный интеллект у нас не развился, он уже там тихо где-то сидит и наблюдает за вами.
8: Понимаете, наблюдает. А дальше-то что он будет делать? Не, он, конечно, скоро дойдет до такого состояния, что он сможет, например, выключать у вас в квартире воду.
9: Это уже и сейчас можно, это вообще без вопросов.
8: Вот. И тогда, конечно же,
9: можно... За неуплату или по желанию? Знаете, вот пока по желанию, но можно и за неуплату.
8: Нет, если вы неправильно проголосовали.
9: Так тоже можно, собственно говоря, как задачу поставить. Давайте так скажем. Мы хороший халуй. Вот вы нам сказали, мы сделали. А что здесь? Но при этом у вас, вот все, что вы делаете, у вас уменьшается кормовая база. Все равно уменьшается кормовая база. Все, что вы цифровизуете, вы, да, для себя, возможно, даже получаете какие-то отдельные входы, но остальных-то вы приводите к нам. Вас-то к нам. У вас остается рычажочек. Нам не жалко, мы договороспособны. Как все время Греция пришла в Евросоюз, да, она требовала, чтобы она могла имитировать там займы делать. И сказали, пожалуйста, делай. Ну, наделали, обанкротились, все нормально, все привели в стойло. Ну, немножечко дороже обошлось. Мы тоже подождем, мы не торопимся. Причем, обратите внимание, это мы с вами разговариваем. С остальными мы не разговариваем.
8: Понимаете, А тут вот есть маленькая...
9: Да вы просили просто откровенно.
8: Я понимаю. Это вообще... Включается. Да. Ну, как бы, как это? Правду жизни, как она есть.
9: Ну, она не видна пока. То есть она там, знаете, под всякими благами. За 15 минут приезжают курьеры, там еще что-то. Вот видите, когда были вот эти вот сбои в интернете в Москве, как Москва психовала-то, да? То есть мы сейчас оценили... Слушайте, оценили
8: теперь. А вот задача. Давайте поставим другую цифровую задачу. Как человеку, который хочет, соответственно, получить некоторую медицинскую процедуру, ее получить не через 4 месяца, когда она уже будет не нужна, а возможно, что его уже даже и не будет, а, скажем, завтра.
9: Ну, не то, что медицина вообще моя любимая тема, да, поэтому вы как-то чуть точнее сформулируете, да, потому что причем здесь я? Я могу. У нас сейчас, например, по Москве очень хорошо идет вот запись очереди, она на самом деле увеличила объем работ. Когда у тебя не оптимальные потоки поступают людей, да, там сейчас сделали КТ по ночам. То есть там реально можно вообще, то есть, собственно говоря, идет такое распределение. Там в одну поликлинику, в другую поликлинику ты можешь записаться. Проблема-то в другом. Люди хотят жить, и когда у них появляется возможность записаться, они записываются. Мы боролись очень долго с фальшивыми записями, да, то есть когда вот на тоже МРТ или к тому же записывается очередь, потом она продается внутри, да. Там много-много разных историй. Вы настолько, знаете, как изворотливо, да? Вот, что для того, чтобы узнавать... Подожди, мы здесь ни при чем. Мы просто вот пытались сделать как-то, вот у меня прям реально недавно, то есть мы посмотрели, в Москве запущена история, если вы готовы по ночам делать КТ, МРТ, дефицитная история, пожалуйста, делайте. Вот, если мы с вами говорим о консультации попасть к врачу, то мы тоже это сделали, да, то есть единственное, не добили. То есть, вот, условно говоря, я вот когда...
8: Кого, врачей?
9: Нет, когда мне говорят, Гера, а что ты сделал за свои 3 года, будучи советником? Я говорю, знаете, вот вы люди, которые непричастны, вы вообще даже сейчас не поверите, потому что те, кто был внутри, те просто офигевают. Мы смогли за 3 года в закон о здравоохранении добавить одно слово. Прием осуществляется очным и дистанционным способом. Ну, хорошо, и дистанционным. Одно слово, один предлог. Или один союз, да? За 3 года. Это я провел только 60 совещаний, а запустил какое-то безумное количество процессов, да, то есть за 3 года один. Ну и мы вот эту, в этой дамбе пробили маленькую дырочку. Маленькую. Потому что была гипотеза, что если мы дырочку пробьем, то дальше она сама рухнет. Она, кстати, примерно так уже почти рухается. Да? А сейчас, пожалуйста, вы можете в Москве, вот у меня сейчас товарищ получал консультацию по онкологии дистанционно. Ничего здесь плохого нет, это нормально, да, то есть и в целом сама по себе телемедицина в каком-то режиме, давайте скажем, платно. Да, то есть давайте мы сейчас сразу еще переформулируем историю, потому что как только мы с вами уйдем в бесплатное, тут же я вам обратно отправлю, да, вопрос сразу же. Почему у нас вузов так мало медицинских? Да? Почему стоимость обучения на личфаке 1 000 000 рублей в год? А это не я, это не цифра. Почему, чтобы у нас медсестра вышла на работу, из банка выгнали человека, да, то есть вот он идет, у него либо ПВЗ, либо курьер, либо медсестрой, например, да?
8: Ну, медсестрой же надо какие-то там пройти курсы.
9: Да, я хочу только напомнить. Знаете, как это выглядит в Америке? Значит, если вы хотите работать на скорой помощи, медбрат, у нас не хватает на скорой помощи людей. Угу. Знаете, какой срок обучения медбрата на скоропомощную историю?
8: Ну, год 3-4.
9: 2 недели.
8: Да, это в Америке 2 недели?
9: Да. Чтобы пойти в кардиологию, 2 месяца даже. Да, потому что в скоропомощной истории, если мы серьезно задумаемся, им надо научить 2 месяца. Фигачить в сердце вот то, что показывают, да, вот, и током фигачить, и может довести. А у нас Минздрав говорит, я хочу, чтобы у нас была медсестра на все руки мастер. И это 2 года 7 месяцев.
8: Угу. То есть это у нас 3 года.
9: Теперь в результате, а теперь в результате. Да, теперь, да. То есть я к вам сразу закидаю. Поэтому, когда вы про доступ к медицине, вы мне объясните, какой? К платной? Нажимаете на кнопочку, я вам 10 сервисов покажу.
8: Нет, к платной не надо, к так, платной проблем нет.
9: А с бесплатной историей к нам мы можем только ее улучшить. Чуть-чуть, и мы ее во многом, по крайней мере, в Москве, я тут очень извиняюсь перед слушателями, которые не в Москве, конечно, тут очень важно понимать, что мы с вами взрослые люди. Зайти в больничку в Москве или в городе Донском, Тульской области – это 2 большие разницы. Но мы про Москву хотим говорить. Хотя бы сделаем в одном месте, потом будем тиражировать. В Москве в целом, да, количество пролеченных, есть такой термин, количество пролеченных, да, то есть за счет медикаментов, там, ну, кто-то там по разным историям говорит, что там, халявят, ничего подобного. Меняется технология, ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь, да, там же можно делать операцию резать, да, ребра открывать, а можно дырочку просверлить и вперед.
8: Врачам, ну, а кстати, теперь доплатят, еще есть эти самые...
9: Да, ради того, это, чтобы человек роботы, лежал на больничке не 30, да. Ну, роботов нет, забудьте, и не 30, ну, их нету, 30 дней и 7, например. Вот на определенном типаже операции 7 дней. То есть количество людей пролеченных благодаря цифре. Плюс еще распределение, это очень важно. Понимаете, там есть теория массового обслуживания, у вас есть 10 поликлиник, Более того, вот я сейчас записывал сотрудницу, у нее, извините за выражение, полип в желчном пузыре, его надо вырезать.
8: Да.
9: Ну, я говорю, мы сейчас его, мы ее диагностировали в поликлинике, и теперь, вот соберитесь с силами, это очень важно. Для вас это неприятно, в вашей конспирологии вам это не нравится, да? Мы ее выставим на аукцион. Я говорю, что? Говорит, ну, у нас есть больнички, которые могут оперировать, и мы выставляем пациента на аукцион. Кто заплатит? Больше? Ну, или меньше, там как-то, в зависимости от... Ну, там же как-то у них идут какие-то платежи. Понимаете, да? Вот мы ее выставили, и через 15 минут она ушла и прислала... Ну, там было десяток больничек, куда ехать и где лечиться. Все. Еще раз. Проблема чуть-чуть в другом. Сама по себе система здравоохранения не только у нас. Ну, например, медицинский университет, не буду называть где, потом могу сказать. Половина студентов из Индии. Нам что, у нас рупий столько, что, да, то есть почему, а это же невосполняемые места, вот экономистов не обижайтесь, пожалуйста, юристов можно штамповать и домики ставить бесконечно.
8: Нельзя, это не
9: экономическое. Я специально это сказал, чтобы вы...
8: Юристов
9: можно. Да, подождите, можно. Хорошо, только юристов бесконечно можно штамповать, да,
8: можно.
9: Хотя экономистов тоже, неважно, да, вот, а вот медиков, там больничка, там университет, должна быть больничка, морг, роддом, еще что-то, его нельзя просто, это дефицит, у нас мест, вот, вы знаете, у нас учатся 30 тысяч иностранных студентов-медиков. Это 30 тысяч наших врачей. Они потом, естественно, уедут, да? Конечно. А мы будем учить новых, да? И еще раз, это к вопросу, потому что вы задали вопрос. На самом деле эта передача должна быть не про искусственный интеллект, а какая-то, ну, допустим, давайте скажем, ЗОЖ какой-нибудь, да? Вот. Потому что вопрос возникает самый большой. Поэтому все, что мы можем сделать, это первое. Врачей оснастить искусственным интеллектом. Я фанатик всех этих историй. Более того, даже вам скажу, так как я с врачами очень много общаюсь, я преподаю специально для этого в Сеченском университете, чтобы за своего сойти, чтобы корочки были, да? Все врачи, которые действительно вызывают уважение, они все с искусственным интеллектом на, прям на 5. У них подписка на чат GPT и на что-то еще.
8: Мне еще там, несколько лет тому назад рассказывали про то, что диагностика искусственным интеллектом у нас на очень высоком уровне.
9: Я приведу пример. Давайте на примере Америки, кстати, можно пройти бесконечно. Что они сделали? Взяли приемный покой Нью-Йоркской больницы, скоропомощной, ну, как доктор Хаус. И туда закатывают каталки с трупами, со всеми этими обгорелыми, да, их развозят потом, там по кругу стоят операционки, просто их так вот берут, завозят, и надо фасовать. От точности фасовки зависит, ну, понятно, да, что у него сердце, печень, голова. Искусственный интеллект поставили. И он, тварь, знаете, как, с какой точностью работал? Всего-навсего жалких 87%. И тут же все вспылили. Как можно, да? А вот эти 13, как они пострадают? Один такой маленький вопрос был, как хлопок одной ладонью. Все время забывают. А люди-то как диагностировали? Знаете, какая точность была людей?
8: Какая?
9: 37.
8: Ну, отлично.
9: На этом месте мы вообще непонятно, о чем разговариваем. Вот поэтому, как бы вот, извините.
8: Знаете,
9: вот...
8: ну, как вот у меня была знакомая тетенька, которая была администратором.
9: Да, она администратор.
8: При советской власти. Она распределяла путевки постинфарктникам. Да, в Мосгорздраве она работала.
9: Да?
8: Но у нее было странное свойство. Да, вот ей звонили в любое время дня и ночи мамочки, говорили, ой, у нашего ребеночка, и говорили какие-то вот слова, да. И она ставила диагноз. Не в том смысле, что она говорила, как лечить. Она говорила, вам надо позвонить вот туда и разговаривать вот с такой...
9: Это очень важно, кстати. Это называется даже не диагностика, это называется, как у них называется, ну, когда надо транспорт нарисовать, маршрутизация. О, маршрутизация это называется.
8: Вот она не ошибалась никогда.
9: Она даже могла бы ошибаться. Главное, что здесь эффект массы. Да?
8: То вот есть она, еще раз, не ошибалась никогда. Вот как она это умела делать, никто не знал. Да, вот у нее вот это вот понимание, да, вот неформальное.
9: Первая версия искусственного интеллекта. Мы перебросились в прошлое, да, то есть и вселились.
8: Вот. И как бы чудеса. Да? Нет, я вполне себе верю. Дело в том, что как человек, который там изучал, так сказать, не вполне себе в профессиональном уровне исследования операций, да, человек, который работал. Я не повысил этого слова программистом.
9: Это вообще, это я практически мой молочный брат. Старший, видимо, по возрасту.
8: А сколько вам лет?
9: 60 будет.
8: Ну, а мне 64.
9: Вот, да. Ну, в общем, ЕС-10-45 это звучит.
8: Да.
9: А мне ЕС-10-10 было.
8: Ну вот. И, соответственно, в силу этого

0: реализовать. Да? Сейчас ее реализовать можно, но уже нет людей, которые бы занимались наукой. Вообще, их просто не существует.
1: Ну, не совсем так.
0: Гранты, гранты. Всех интересует исключительно бегство за грантами.
1: Я бы поспорил, но это ваша передача.
0: А почему? А что вам не дадут? Вот где вы видели людей, которые наукой занимаются?
1: В МФТИ был, в МИФИ был.
0: Нет, это бывает, да.
1: Нет, почему бывает? Они там вполне себе. Я часто достаточно читаю лекции там. Я очень... Это другая история. Смотрите, другая история. Они учатся. Они задают вопросы. Они в целом даже лучше, чем мы. Я про тех, которых мы видим. Да? То есть, на самом деле, надо должна некоторая сепарация вот этих всех историй, она позволяет лучшим туда идти. А вот другой вопрос, что дальше, когда они выпускаются, им здесь делать нечего. И у меня просто есть там какой-то родственник, да, ну, такой родственник, это называется не родственник, это там брат жены, жены, да, ну, это по вот этой части, не по кровной, а по какой-то, да. Вот, закончил МФТИ с красным дипломом, с чем-то золотой медалью, и не нашел себе работы здесь, нашел работу только во Франции. И уехал туда. А вот с учеными в чем проблематика? Мы их не можем удерживать. Они такие вот, они вот в головах у них такой фаршмак, им нужно то, что они делают.
0: Не надо мне рассказывать. Я, соответственно, пытался заниматься наукой, да, в конце 80-х, начале 90-х, и стало понятно, что это невозможно здесь, жить на это невозможно. Вот. Ну, я согласен, собственно, экономикой стал заниматься, потому что она носит ярко выраженный прикладной характер. Я работал в институте статистики еще Госкомстата СССР, и оттуда перешел на госслужбу, да, то есть таким естественным образом. Да. А вот, соответственно, дальше, когда я научился что-то зарабатывать, вот тут я стал заниматься наукой. Но уже как бы в таком классическом стиле 17-18 века, когда я сам себя финансирую.
1: Такое бывает. У меня диплом назывался все время, что потрясало всех, я выпускник военного института Можайки. Можайка, сейчас космос и все. Но тогда я был просто кадровым офицером. Диплом мне назывался «Лямбда исчисления. Теория предикатов в методах оценки космической обстановки». Причем понятно, что космическая обстановка там была просто представлена. Как, знаете, как... А вообще это были первые зачатки искусственного интеллекта.
0: Понятно.
1: И сейчас профессор Гульфенгаген, который нам тогда читал лекции, он тогда был молодой, сейчас, конечно, он уже постарше, болеет, но он там же и преподает.
0: Понятно.
1: Вот. Но еще раз говорю, да, действительно, и вы, кстати, должны прекрасно помнить, с чем мы все начинали, ЕС-10, ЕС-10-45, ЕС-10-35, у нас там все, что только не было, спарки были разные, но вообще, а в частях стояли вообще М-222 машинки.
0: Да.
1: И то, что сейчас у меня смартфон, который у меня в руках, даже не на порядок мощнее, чем то, что там было, не на порядок, на 100 порядков, да, на 200 порядков, да. И задачи, которые могут решаться, да, они, ну, уже какие-то особенно другого свойства. Но мы пока... Если вернуться к нашей истории, к сожалению, не приблизились к созданию, как это называется, экономический баланс, как он правильно называется.
0: Это, вот. Знаете, тогда уж я давайте сделаю, расскажу историю. Значит, существует гипотеза о том, что экономическое взаимодействие субъектов напоминает движение молекул в газе.
1: Ну, похоже, кстати.
0: И по этой причине как бы нужно научиться, ведь если у вас есть какая-то емкость и в ней газ, то в ней довольно быстро устанавливаются и температура, и давление, ну и как бы аналоги, да, там инфляция и все остальное. А вот, соответственно, энтропия. А вот, соответственно, если вы как бы пытаетесь это дело посчитать, вот даже на самых мощных современных компьютерах, если вы будете считать самый простейший одноатомный газ, типа там криптона, неона, гелия, то, соответственно, вы не сможете определить температуру и давление в сосуде через движение молекул рассчитанное. Если только вы в формулы их взаимодействия их явно не вставите.
1: Невозможно. Я прекрасно понимаю, термодинамика, она это общеизвестная
0: история. Вот. И по этой причине, когда мне начинают объяснять, что вот экономику можно считать, это еще сложнее, потому что все-таки одно дело там, равновесный газ, а другое дело неравновесная смесь, ну, как бы 10 тысяч или 10 миллионов разных молекул.
1: Я бы тут еще добавил, когда берут одну экономику и накладывают на другую, забывают про людей почему-то. Да? А без людей это вообще не работает.
0: А без людей это вообще не работает.
1: Это вообще отдельная психология, отдельная мораль, отдельное поведение.
0: Как только у вас возникают какие-то хотя бы среднесрочные тенденции, они всегда возникают, у вас немедленно из них начинают вылезать социальные эффекты, которые меняют...
1: Я поэтому вам благодарен.

0: Михаил Леонидович, потому что вы всем объясняете, что ничего страшного, нас все равно не посчитают. Но я хочу напомнить, что 5 лет, да. Чтобы через 5 лет, какие будут мощности, мы пока не очень знаем.
1: Мы доживем? Мы же можем договориться, да, через 5 лет мы...
0: Вот мой хороший товарищ, который занимается плотненько всеми этими историями, мы с вами, я думаю, и до 100 доживем. Только не так, как наши дети. Да? Наши дети доживут до 100 в очень сохранном состоянии. Мы доживем до 100 в менее сохранном состоянии.
1: Ну, все-таки голова будет работать. Может быть, ручки, ножки.
0: Ну, я думаю, что в течение там, лет 50 научится лечить диабет, судя по всему. Потом какие-то катаракты уже давно лечатся.
1: Диабет – это наследственная штука.
0: Я про второй.
1: Ну
0: еще раз, научится. Да, много чего научится делать. И мы просто это все получим, но несколько позже, когда уже, знаете, обратный процесс-то не очень идет, фарш обратно не откручивается. А детишки наши, тем более, мы-то придем, понимаете, мы придем. Придем мягко, на таких мягких лапках. Да, знаете, вот вы придете в магазин что-то покупать, а мы вам мягко скажем, не надо вам тортик этот. Возьмите другой тортик.
1: Да. В этом тортике очень много нехороших веществ.
0: Мы это все умеем делать. Понимаете, уже умеем.
1: Я знаю.
0: Просто из нашей доброты, потому что мы же, понимаете, вот тоже, мы то, что мы едим, мы в искусственный интеллект заносим добро. То есть вообще, на самом деле, чтобы уж совсем так, все время забывают, что кто действительно учит, некоторая правильная беспокойность у наших чиновников есть. Она, правда, потом уходит совершенно какую-то паранойю. Но есть, ну, например, если мы берем с вами китайскую модель и европейскую, беспилотники-китайцы будут давить молодежь при выборе. Когда нет выбора, надо же принимать какое-то решение. Да? Вот железяка не может сказать, я не видела. Да? То есть она, у нее скорость реакции, она должна выбрать, кого давить, этого или этого. Конфуцианство предполагает пиетет перед пожилыми людьми и давление молодых. Наша, естественно, будет давить кого? Пожилых. Европа при выборе – это известная такая этическая проблема искусственного интеллекта. Да? И вот вопрос смешания этих историй, это будет отдельная такая трабл, да, и мы на этом месте будем очень сильно бодаться. Но я хочу заметить, что мы учим, а так как наши программисты самые добрые, самые заботливые, мы вас уже захватили, да, и мы о вас будем заботиться. У вас будут доктора, врачи. Вам надо немножечко еще потерпеть. Вы уже практически смирились. Вот у меня количество людей, которые начинают сейчас грузить в чат GPT свои анализы.
1: Смелые люди.
0: Нет, слушайте, понимаете, это все время такое слово передергивание есть. От того, что ты загрузил, получил ответ, и что, побежал таблетки пить? Нет, ты просто получил ответ, что очень важно. Ты не стоишь в очереди неделю, ты получил ответ среднего доктора наук. Среднего доктора наук. Он может ошибаться? Да я все уверяю, доктор наук-то ошибается. И точность, как я вам говорил, про
1: Нью-Йорк. Он чаще ошибается.
0: Нью-Йорк. Он ошибается реже, чем кандидат наук,
1: да.
0: Но тоже ошибается.
1: Конечно.
0: И поэтому всегда нужно спрашивать несколько раз. Вообще всегда надо спрашивать несколько раз. Но вот я вас уверяю, у меня есть несколько прям совершенно чудесных историй, когда железяка, вот у меня товарищ, тоже экономист, кстати, да, то есть он, у него спину хватило, он загрузил все свои анализы.
1: Вы будете смеяться?
0: А железяка ему говорит, вы знаете, вы забыли явно добавить, у вас, скорее, есть вот этот препарат, который эту побочку дает. И он говорит, слушай, ты не... А он такой, знаете, больной.
1: Да.
0: Значит, у него не просто загрузил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. И он такой приходит ко мне и говорит, Гера, похоже, вы всех поимели.
1: 20 секунд у нас осталось. Да. Я тут спросил искусственный интеллект, что он скажет по поводу статьи про меня в Википедии.
0: Так.
1: Это вранье. Это вранье, это неправда, ну и так далее. Очень интересно.
0: Я, кстати, спрошу, сам сейчас спрошу тоже.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Герман Клименко. Я хочу сказать, что разговор у нас получился веселый. Не грех бы как-нибудь и повторить. Я уже буду задавать очень конкретно.
0: Ну, о грустных вещах лучше весь.
1: Нет, это да, да.
0: Все, кто едят огурцы, все умрут. Это очень, кстати, расслабляет.
1: Вне всякого сомнения. Ну и спасибо. Мы прощаемся с нашими слушателями. Не забывайте слушать и смотреть радио «Спутник». До свидания.

0: Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие от украинских атак в Донецкой Народной Республике. В Германии требуют реакции ЕС и НАТО на очередной инцидент с беспилотником. Пентагон завершает испытания космической противоракетной системы обороны. Подробности далее. Одиннадцать мирных жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали в пятницу из-за атак украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин. По данным руководителя региона, при эвакуации из поселка Кудрымовка Константиновского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили две женщины, девушка, три мужчины, а также ребенок. Помимо этого, как пояснил Пушилин, в Петровском районе Донецка при ударе по рейсовому автобусу пострадал водитель, а в Калининском районе Горловки ранения получили две женщины. Об одном пострадавшем сообщили и из центра города, отметил чиновник. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о необходимости реакции ЕС и НАТО на обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг-Галле, которое посольство России в ФРГ назвало провокацией в интересах Киева и европейских милитаристов. Определение того, кто несет ответственность за данный инцидент, является решающей задачей для правительства Германии, отметил Ишингер. Ранее депутат Бундестага Родрих Кизеветер заявил изданию «Юректив», что правительству Германии следует запросить проведение консультаций в соответствии со статьей 4 договора НАТО из-за инцидента с БПЛА. Пентагон планирует завершить первые испытания по программе космической противоракетной обороны «Золотой купол» до конца текущего года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Издание добавляет, что программа создания прототипов для космической силы требует использования трех типов перехватывающих устройств. Программа также включает контракты на системы ведения огня, наземное обеспечение и интеграцию перспективных технологий. Иракское шиитское ополчение откладывает ответные действия на американо-саудовские удары, запланированные на пятницу, говорится в заявлении движения «Исламское сопротивление Ирака». Ранее пресс-служба иракского правительства заявила, что премьер-министр страны Али Ас-Зайди на встрече с руководителем главного разведывательного управления Саудовской Аравии Халедом бен Али Аль-Хумайданом договорились усилить координацию в сфере безопасности и обмен информацией для совместного противодействия угрозам и снижению рисков эскалации в регионе. Напомню, в движении заявили, что считают США и их союзников в регионе ответственными за нанесение в конце июля ударов и подчеркнули, что ответные действия за погибших и раненых для сопротивления не может быть предметом политического торга. Специалисты «Смоленскэнерго» восстановили электроснабжение почти 25 тысячам жителей Смоленской области, нарушенное из-за обрушившейся на область непогоды, рассказали в правительстве региона. Как сообщали власти, в четверг стихия прошла по 8 муниципальным округам и городу Смоленску. Из-за упавших деревьев погибли ребенок и женщина. Дополнительно 25 дежурных бригад «Смоленск-Автодора» убирают поваленные деревья и расчищают проезжую часть. Ситуация находится на постоянном контроле, ведется мониторинг погоды, подчеркнули власти. Без электроснабжения пока остаются 7500 жителей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков передо мной находится. Меня зовут Татьяна Ладеева. Мы всех приветствуем.
3: Да. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Вы осознаете, что лето почти...
3: Да.
2: А я не осознаю.
3: Примерно с 1 июня.
2: А, да?
3: Меня горечь настигает.
2: Вы готовились к этому моменту.
3: Браточек. Досадно.
2: Нет, я вообще готова уже признаться, что это лето я профукала, я по-другому сказать, извините, не могу. Но вот бывает так иногда. Ты действительно понимаешь, что еще пару недель, и все будет там как-то холодать. А ты не успел и осознать, что лето наступило. И, значит, как-то не успел ничего летнего сделать из разряда куда-то там поехать, отдохнуть, позагорать, еще там. Ну, чем обычно люди занимаются летом?
3: Тут вот надо быть жестко настроенным и каждые выходные все бросать и куда-то бежать. В обязательном порядке нельзя. Никакими делами заниматься нельзя. Иначе лето не будет.
2: Ну, вот.
3: Ну и плюс надежда на всемирное потепление. Прошлые сентябри были тепленькие.
2: Теплые. И октябрь, кстати, прошлый был довольно
3: теплый. Будем
2: тёплый.
3: Надеяться, что будет подольше.
2: Но, знаете, хотя, с другой стороны, когда я наблюдаю теплый октябрь, по-моему, даже ноябрь был очень теплым прошлого. Ты потом понимаешь, что какой-то май получается зимний. Ну, то есть вот это вот просто все перемещение идет, и поэтому, ну, да, там бабье лето, золотая осень.
3: Пусть в Европе все реки пересохнут окончательно.
2: И что,
3: мы
2: не
3: за
2: тогда?
3: Них порадуемся.
2: А к России такие, ой, где там реки остались, да?
3: Я пока сюда ехал мимо Фонтанки, там вровень с берегами вода стоит, у нас все хорошо. Можем не переживать.
2: В общем, у нас сегодня, на самом деле, что касательно новостей, будет такой винегрет, я это так назову. Не знаю, предпочитаете вы винегрет в это время суток по пять?
3: Это тревожное время суток, да?
2: Это тревожное, непонятное время суток в конце недели. Но начнем с мудрости. От Александра Григорьевича Лукашенко.
3: Так.
2: Он назвал формулу сохранения мира в Беларуси. Но я думаю, что это по отношению к многим другим государствам тоже актуально. Для того, чтобы был мир, я вам простую формулу назову. Это цитата. Надо работать самим, хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, и вот будет мир. Конец цитаты. Ну, не поспоришь.
3: Безусловно, я бы расширил чуток. Гарантия мира – это экономическое развитие. Экономическое развитие, которое позволяет содержать огромную армию и ядерные вооружения, которые все смотрят и понимают, вот если что не так, так в лоб дадут, что не поздоровится. И вот тогда наступает мир. Это, как нынче дети говорят, база. Все правильно.
2: Или как Дмитрий Юрьевич всегда говорит, да. Это база. Может быть, Александр Григорьевич подслушал базу?
3: Просто слушает. Хорошие передачи.
2: Александр Григорьевич, здравствуйте. А что, у нас «Спутник Беларусь» тоже очень активная, классная редакция. Поэтому союзникам привет.
3: Да.
2: И не только там. А давайте теперь точно вот к тем, у кого нет никакой мудрости. Ну вот с другой стороны, скажем так, да, с территории Украины зайдем.
3: Возьмем южнее, да.
2: Да, чуть-чуть. А там я не смотрела, вот что это за обращение Зеленского, либо какой-то его там ежедневный отчет, как он, по крайней мере, раньше любил, сейчас уже, не знаю, не
3: разлюбил.
2: Слежу, так, разлюбил, может быть. Ну, в общем, есть некое видео, где он там явно отчитывается и говорит своим, что надо делать, в том числе своим дипломатам и своим чиновникам. А, ну, суть такая, что абсолютно каждый должен знать, как бы, чем заниматься, а чем заниматься, это узнавать, где есть ракеты для Патриот и так далее и тому подобное.
3: Ой. А так никто не знает. Одна ракета стоит 4 миллиона долларов, кто-то где-то заскладировал миллионов на 500 и не знает, да, что у него такие ракеты.
2: Где же это? Не, ну, каждому даю задачу. Мне понравилось в этом плане, мы иногда с вами журналистов за формулировки ругаем, а тут мне понравилось, как они это описали, что это новый вид попрошайничества. Да? То есть дал четкую задачу. Видим Патриот, ну, точнее, да, видим ракеты, тут
3: начинаем
2: же...
3: клянчить.
2: Начинаем клянчить, да, вот суть такая.
3: Предложение странное. Ну, в который раз повторимся. Все, что говорят украинские эти предводители, они все говорят для внутренней аудитории, изображая какую-то безумную деятельность, беготню и вот-вот перемога, то есть победа. Ничего этого даже и рядом нет. Первое, и оно уже главное, ракеты страшно дорогие. Начнем отсюда. Производить их могут, ну... США производят, ФРГ и Япония, причем оба вроде, ну, эти, как его, менее продвинутые версии у японцев и у немцев, у американцев самые передовые. Никто не может произвести их в том в количестве, в каком они сейчас нужны Украине. Тут, кстати, многие забыли, наверное, что когда... Такие первые атаки баллистическими ракетами на Киев начались, они их залпами пускали. штук по 7, по 8, там все в ужасе на это смотрели, осознавая стоимость этих залпов. Ну вот такие вот. Не умеете, а берётесь. А американцам они нужнее на Ближнем Востоке, во-первых, в Израиль отдать, во-вторых, самим от Ирана отбиваться, нету и не будет, их невозможно сделать, это физически невозможно выпустить их в том в количестве, в каком хотелось бы Зеленскому. Трамп дал жесткий отлуп. У Трампа главные проблемы на Ближнем Востоке. Тут он теперь, как он тут, Трамп отлично сказал, что это же Украина, она с другой стороны глобуса, а нам до этого никакого дела нет. Никто его, нет, никто не поинтересовался, а Иран тоже с другой стороны глобуса, какая связь ее выпала? Нет.
2: Это смотря как глобус повернуть, да, вот в какую сторону.
3: В общем, ничего не даст, и ничего они не найдут, потому что их физически нет. А то, что есть, американцы-то пока лупили там по Ирану и вокруг, они со всех своих ближайших и не очень близких баз все стащили на Ближний Восток и таким образом всю эту кучу обескровили свою. Ну а дальше, как это, многие, наверное, не в курсе, но, как говорил один известный персонаж в одном не менее известном фильме, мы на пороге грандиозного шухера. Угу. Все ждут начала Третьей мировой войны, и сейчас мы вам, балбесам, начнем отдавать какие-то сверхценные ракеты, которые, возможно, там сохранят жизни сотням тысяч наших граждан. Нет, давайте мы вам подарим. Нет, но... нацистские рожи не дадим, скажут они.
2: Но у меня тут сразу два вопроса. Давайте сначала по поводу Штатов, раз про них заговорили, потому что в очередной раз там была пресс-конференция у Трампа, он об этом сказал, что нам самим нужны ракеты, вспоминал Байдена, сколько он там всего и на какие суммы Украине уже отдавал.
3: Чистая справедливо, правда.
2: Да, справедливо, да, да. Отметил там 300 миллиардов долларов, но, опять же, это только официально, это только там, ну, в общем, деньги большие. Ну, а вот с этой точки зрения, учитывая, что Америка в этом плане, ну, сильная держава, мы этого не отрицаем. И когда лидер этой сильной державы, который же сам ведет боевые действия много с кем, признается, получается, что вообще там с ракетами есть какая-то проблемка, они нам нужны и так далее, он в этом смысле себя не подставляет?
3: Это не он. Это его подставляют. Сам-то он молчит, естественно. Это так называемые инсайдеры из Пентагона рассказали журналистам, что ракет нет.
2: Те самые неназванные источники.
3: Да, а те принялись, стуча по кнопкам, из Пентагона-то сообщают, ракет нет. Угу. Ну и Трамп в крик, то есть этот их посол, Вольц, по-моему, Вольц, посол при ООН, тот орёт, что вас всех сажать надо за распространение подобной информации. Трамп орёт, у нас ракет больше всего на свете, и ни у кого столько нет, сколько у нас. Но как-то вот получается вот так. Криками это дело нет, не подправишь. Правильно ли сделал Байден, что такое, ну, они же не столько, они не про деньги говорят, а насколько помощи оказали на 300 миллиардов долларов, чтобы балдеть можно. Тут меня все время, как матерого капиталиста, меня тревожит строго капиталистический вопрос. Эти деньги... Их следует расценивать как вложение некое.
2: Как кредит.
3: Нет.
2: Как
3: вы вложить? Их вложили, вы ставили перед собой какую-то задачу. Задачу я вижу уничтожение Российской Федерации. Раскол, уничтожение, поглощение и овладевание нашими ресурсами. Вот вы 300 миллиардов вбухали, а задача-то решена, нет? Вообще никак, вообще. То есть вы деньги выкинули на ветер. Кто это у вас такое прогнозировал? Кто это у вас такое воплощал? Кто за это будет отвечать? Ну, поскольку демократия, то, понятно, никто. Никто ни за какие действия не отвечает. Но, повторюсь, никаких результатов они не добились. Вообще никаких. Вот озверение России... В хорошем смысле, да, добились. Вот еще вчера у них какая-то там зерновая сделка была, одно другое.
2: Ну,
3: а
2: забыли.
3: А сегодня там ничего не плывет. А это, как ты понимаешь, ну, море – это основная, так сказать, структура экспорта. Если закрыть море, все, там вообще ничего работать не сможет. Вы со всех сторон окружены исключительно дружественными странами, через которые вы ни зерно, ни руду, вы ничего не увезете вообще. Ну вот, да, давайте. Я надеюсь, что у наших хватит решимости продержать это месячишко другой, чтобы вообще все навернулось. И оно навернется, да, не сомневаюсь.
2: Ну вот, а слово кредит я не просто так сказала, но потому что помимо, да, вот там вложения давали деньги, значит, на боевые
3: кредиты
2: действия.
3: Давали, безусловно.
2: И я к тому, что в целом же об этом раньше говорили чаще, кстати, чем сейчас. Всегда подчеркивалось, что любой вот этот вот финансовый транш, да, в адрес Украины, да, это, да, вообще-то, да, кредит, и все задавались вопросами, а кто что потом будет чем возвращать?
3: Это была дурацкая надежда, что их когда-то будут возвращать.
2: Сейчас уже все поняли.
3: Я так понимаю, что теперь очевидно,
2: очевидно,
3: что никто вам ничего не отдаст, потому что денег нет. А вы вот вложили вот сюда непонятно зачем, и в результате ничего не получите. Вот посмотри, вот мелеют реки, вот мрут какие-то пенсионеры от жары тысячами, потому что нельзя включать кондиционеры. А куда деньги? На спасение своих людей нет. На Украину. Украина гораздо важнее. Там с этими людьми спорить вообще бесполезно. Прицел сбит наглухо.
2: Но тогда завершая эту историю, а немцы и японцы будут сейчас как-то свои ракеты, не знаю, там отдавать, продавать?
3: Конечно, нет. А зачем их отдавать? В первую очередь их могут попросить американцы, если они американцам вот такие ракеты нужны, в первую очередь попросят американцы, и если отдадут, то американцы и заберут, а Украина их нет, не интересует.
2: Ну, просто, да, в адрес японцев еще там как-то... Мы знаем их позицию, с одной стороны, но там они не такие активные, как те же самые немцы и французы. Ну, про французов мы сейчас не говорим, мы говорим про немцев. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет. А вчера была годовщина, уже 2 года прошло, как вторглись украинцы в Курскую область. Вот. И в связи с этим были определенные подсчеты, значит, и Следственный комитет, и не только, предоставляли те данные, которые есть. И я думаю, что там какая-то работа еще, наверное, спецслужбами и структурами ведется в плане того, сколько дел было заведено, да, сколько ущерба было. Ранения получили 561 человек. Ущерб от действий украинских военных в Курской области составил более чем 504 миллиардов рублей. ВСУ совершали в Курской области особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. Есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических атаках. И не только. Тут на самом деле много информации по этому поводу. Давайте еще раз, наверное, вспомним вот те события, которые были 2 года назад. Ну, Северная Корея все нам помогала.
3: Это все печально, Татьяна. Это в первую очередь говорит о том, что украинская сторона на границе с Курской областью смогла сосредоточить достаточное количество сил и средств для нападения на территорию Российской Федерации. А мы почему-то этого не увидели, по всей видимости. И вместо того, чтобы все это разнести на стадии сосредоточения, дождались того, что они на нас нападут. В результате, соответственно, под удар попали в первую очередь мирные граждане. То есть тут можно это... Смотрите, кто как хотите. Больше всех пострадали мирные граждане. Погибли ли военнослужащие? Да, и военнослужащие тоже погибли. Но мирные-то люди, извините, вообще ни при чем. Задача военных воевать, задача мирных мирно жить. Ну, поубивали мирных людей. Часть угнали в плен мирных людей, не имеющих никакого отношения к вооруженным силам Российской Федерации. Все это безобразно. Вышибли их, конечно, и слава богу. То есть это, ну, с военной точки зрения, ну, полная чушь. Вы зачем туда влезли? Каких хотелось добиться результатов? То есть, опять-таки, не будучи гениальным стратегом, ну, можно понять, вот там Курская атомная станция, можно понять, что вы рвались к ней, чтобы ее захватить, угрожать всем подрывом реакторов, там, пугать, требовать чего-то. Ну, да вы до туда не дошли, вы ничего не захватили. В военном плане не произошло вообще ничего, что хоть как-то можно расценивать за успех. Вместо этого у вас перебили в очередной раз какое-то дикое количество солдат и выгнали. Где, что, зачем? Мирных жителей очень жаль. Всем выражаем глубокие соболезнования. Кого поранили, поправляйтесь скорее, родным и близким. Терпение. Кого не вернули, возвращайтесь. Вот. Событие ужасное.
2: Да, еще раз выражаем спасибо и вот из Северной Кореи солдатам, которые принимали участие в освобождении этого региона. Да. Мы не сразу об этом все с вами узнали, но всему своему времени. Вот там были всякие слухи, ведь очень долго вокруг этого. Честно говоря, не понимала их смысла, но с той точки зрения, как оно потом и случилось. Потом Владимир Путин все четко дал понять. Есть они там, нет их там. На 9 мая их пригласили прошлого года, наградили официально наравне со всеми.
3: Ну, мы и тогда говорили, и сейчас повторим. То есть, если прислали условные 12 тысяч человек, поверьте, это ничего на фронте не поломает. Это не то количество людей, которое может сломать ситуацию. Воевали? Отлично. Все говорят, отлично воевали. Исключительно хорошо подготовленные, отважные и все такое. Ну, отвоевали. Получили серьезнейший опыт, который ни в каких других условиях боевой опыт получить нельзя. Жалко, что так ненадолго. Это, кстати, вот положительный момент применительно к Северной Корее. Я бы, вот если речь идет о завозе неких этих так называемых гастарбайтеров, вот Северная Корея, везите оттуда. Там коммунистическая партия, там никто никуда не разбегается, там все хотят домой вернуться. Ну, бывают, конечно, отщепенцы везде, но
2: везде.
3: Основная масса, ведут они себя совершенно не так, как мы привыкли к некоторым. Вот с ними надо общаться и дружить. Теперь, если ты читаешь вражескую прессу, приехало новое подразделение с баллистическими ракетами долбить по хохлам. Если это правда, это тоже хорошо. Опять потренируются, опять проверят свои ракеты в деле. Мы поможем их усовершенствовать, наладить производство и всякое такое. Дружить надо с хорошими людьми.
2: С союзниками, да. Партнерами. Сегодня их особенно мало бывает. Слушайте, но по поводу мигрантов, тут, кстати, вот к этому история про Штаты, если поговорить, мы знаем, что там это тоже большая проблема, и Трамп запретил в Соединенные Штаты Америки, значит, родильный туризм, так называемый. Мы прекрасно знаем, это было очень популярно, среди, ну, понятно, что в первую очередь среди тех людей, у кого были деньги на это, да, якобы поехали путешествовать, а в итоге для того, чтобы там родить, и ребенок получил автоматически гражданство американское. Он об этом сказал, пока непонятно, как именно будут запрещать, то есть что за этим последует. Теперь никому, кто там...
3: Рожай на здоровье, гражданство ребенок не получит. Да. Если так случилось, и хочешь родить тут, ну, для начала это денег стоит в Соединенных Штатах, серьезных денег. То есть любая медицина, там это какие-то цены просто невероятные. Ну, заплатишь для начала, а гражданство не получит. И, соответственно, количество желающих заехать сюда и родить, оно там просто в ноль упадет.
2: Ну вот, а с другой стороны, если, опять же, с позиции денег на это посмотреть, те, кто туда ехали именно рожать, но были финансово обеспечены.
3: Ну, наверное, такие, наверное, граждане. И останутся, я так подозреваю. Если кто-то уж так уж ценит эту американскую медицину, наверное, такие останутся, да.
2: Ну, в общем, лавочка прикрыта для тех, кто хотел, если для кого-то это было прям каким-то образом принципиально.
3: Ну, конечно. Ну что, ребенок родился, ну, я мама. Маму никто не погонит. Между прочим, у нас есть папа. Вот он в документах прописан. Вы что, хотите разлучить нашу семью? Нет, папа, заезжай. Еще бабушка, дедушка, кум, брат, сват. И вот уже 300 человек приехало. Очень удобно.
2: Было.
3: Да.
2: А список классиков русской литературы будет подготовлен где? В Литве. Для исключения из программы школ национальных меньшинств. Вот так вот это звучит. Значит,
3: это мы,
2: премьер-министр. Да, это мы. Рассказывают. Ну, что смешно здесь? Ну, если как-то, да, с юмором подойти к этой информации, потому что на самом-то деле ничего смешного. Но, да, они пока никакой список не предоставили. Может быть, мы сейчас с вами поможем, что им... Не читать, чтобы не быть.
3: «Войну и мир», «Преступление и наказание», все вычеркивают. Да. Пушкин и все эти, да.
2: Они говорят, взамен надо подготовить, конечно, вот и украинских, кстати говоря, писателей. Да, вот
3: это кто кого... такие? Хотелось бы узнать.
2: Вот одного они вспомнили, вы сейчас угадаете, Тарас Шевченко. Все правильно.
3: Николай Васильевич.
2: Вот что-то про Николая Васильевича пока как-то они... То ли спорный все-таки, то ли они пока про него не вспомнили, но пока только Шевченко я.
3: Ну, на здоровье. Это, конечно, все прикольно. И, знаешь, уже давно похоже на какие-то эти антиутопии, типа там 451 градус по Фаренгейту, где там керосином из бронзбойта все горит, страницы пепел летает там туда-сюда. Все это, конечно, прикольно, похоже. А давайте запретим. Ну, я могу понять до интернета, могу понять. Можно было чего-то там... Я когда-то работал в библиотеке Академии наук, там был отдел спецхрана, где хранилась всякая антисоветчина, богатейшим образом представлена. Я в газетах работал, меня в ту не пускали. В газетах тоже было, там, начиная с 30-х годов, там, британская, американская пресса, они все закрыты для рядовых граждан, и меня как библиотекаря туда не очень пускали. Вот, ну, тогда, да, тогда ты не можешь ничего прочитать, нет, а сейчас? Ну, это же чушь какая-то. Я вот как про музыку рассказывал, что у меня одна флешка в машине, на которой вся музыка, которую я в детстве слушал, просто вся вообще, и не забить до конца, потому что я не слушал столько, сколько влезает на одну флешку. Книжек туда влезает. Гораздо больше на эту флешку. Неужели вы думаете, что люди, как только вы начинаете что-то запрещать, это резко подстёгивает
2: запретный
3: интерес?
2: Запретный плод.
3: Да-да-да.
2: Как
3: сладок.
2: Известно.
3: Да. Не потому что запретен, а потому что сладок. Вот, ну что, ну все так обменяются, сяк обменяются. В письме прислал, в телеге файл переслал, еще чего-то. Что вы там хотите запретить?
2: А знаете, что вот удивительно, опять же, в Прибалтике, ну мы прекрасно понимаем, то есть да, туда уехало много украинцев, но туда уехало и много наших, ну в том плане, что говорящих по-русски. Украинцы, я, кстати, уверен, тоже по-русски там говорят. И то есть вы говорите, давайте включать вот это вот, опять же, не продвигать свое, ну, они же, ну продвигайте своих там писателей, значит, поэтов. Мы их будем
3: нет.
2: включать украинскую классику.
3: Их
2: что
3: нет.
2: такое украинская классика? Вот тут?
3: Ну, что, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Николай Васильевич Гоголь. Ну, по большому счету, все больше нет. Ну, и чего? Чего вы там включать-то собрались?
2: Ну, вот...
3: Не смешно, просто не смешно. Повторюсь, все друг, рядовой гражданин просто пожмет плечами. Ну, то есть, вот это издевательство в школах, вы мне не разрешаете изучать русскую литературу, это...
2: Кстати, интересно, а на украинском они это будут? Шевченко
3: Наверное.
2: И Гоголь,
3: Наверное.
2: На каком
3: да,
2: языке
3: да.
2: они там будут?
3: Як умру, похоронайте на крутом яру. Я уже не помню с детства, как правильно, да. Нет, никто ничего не понимает.
2: Я уверена, что вы знаете больше даже сейчас, чем вот некоторые в Литве. Проживающий на украинском языке.
3: Размовляю.
2: В общем, удачи вам.
3: Трохи.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Два человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Подчеркивается, что в Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Женщину с осколочными ранениями грудной клетки, руки и ноги бойцы самообороны доставили в больницу. Также, как уточняет оперштаб, повреждены входная группа и остекление частного дома. Кроме того, отмечается, что в районе поселка Октябрьский Белгородского округа при ударе дрона по автомобилю мужчина получил множественные слепые осколочные ранения тела. Ему оказана помощь в городской больнице Белгорода. Лечение он продолжит амбулаторно. Правительство Испании введет контроль на границе в портах и аэропортах для путешественников из Италии в течение ближайшего месяца, передает агентство Европа Пресс со ссылкой на источники в испанском правительстве. Журналисты уточняют, что проверки будут проводиться выборочно и останутся в силе до полуночи 7 сентября, если только изменение обстоятельств, послуживших причиной их введения, не потребует корректировки этих сроков. Напомню, ранее правительство Испании пригрозило Италии соразмерными мерами, если Рим до 9 августа не отменит пограничный контроль, введенный после массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута. В продолжении темы. Молодой человек погиб, пытаясь попасть в Испанию из Марокко на параплане, передает агентство Европа Пресс со ссылкой на источники из Национальной гвардии. По данным журналистов, инцидент произошел сегодня утром. Сотрудники Национальной гвардии обнаружили молодого человека африканского происхождения после того, как системы наблюдения зафиксировали попытку проникновения через границу Испании. Мужчина пытался перелететь границу на параплане недалеко от волнореза Бензу, находящегося на севере испанского анклава Сеута. Армия США потратит не менее 400 миллионов долларов на закупку лазеров, поражающих беспилотники, у американской компании AeroVironment, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Как добавил этот источник, компания предоставит противодроновую лазерную систему «Локуст». В июне портал Axios сообщал, что руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мехико. Напомню, президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что хочет использовать ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие на новых линкорах. Пятая ракетка мира, россиянка Мира Андреева, не смогла выйти в четвертый раунд теннисного турнира категории WTA-1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7 миллионов долларов. В матче третьего круга Андреева проиграла представительница Канады, 34-й ракетки мира Лейли Фернандес со счетом 1-6-4-6. Спортсменки провели на корте час 20 минут. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Пятница. Вечер». С Дмитрием Пучковым.
3: Продолжаем прямой эфир. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Лазева. Владимир Юрьевич, еще раз здравствуйте.
4: Снова всем здравствуйте.
3: Призываем слушателей подключаться, если есть такая возможность, к нашим видеотрансляциям. Рутуб, Телеграм, Макс, ВК. Ничего не забыла. Радио «Спутник» везде называется.
4: А если нет такой возможности, одинаково. Изыскать и подписаться.
3: Изыскать, подписаться, в повторе посмотреть, потом посмотреть во второй раз, лайки поставить.
4: Привести двух друзей.
3: Двух друзей привести, комментарии написать. Только положительные, отрицательные, значит, всем хейтерам ответить. Задач на выходные много. А вообще, да, уже что, пятницу у людей в это время начинается...
4: Все мчатся на даче.
3: Ну да. Ну, либо куда-нибудь в увеселительные заведения.
4: Да,
3: либо домой.
4: И вот тоже
3: иногда
4: хорошо.
3: Тоже хорошо, да, знаете. Давайте устроим такую киноминутку, я это так назову, а потом вернемся к тому, что у нас вообще в России происходит. Значит, начнем с, ну, это не то чтобы скандал, но с версии новой российской «Человека-паука», где вырезали песню «Иноагента Монеточки». Ну, с чего началось, что она там действительно какую-то ее песню, я ее не слышу, слушать не хочу, добавили. А, сразу там я читала, сколько-то там, знаете, на 800% прослушивания этой песни, ну, случилось. Ладно,
4: ну, то есть было ноль, а посмотрели 8 раз после этого, да, 800%.
3: Во, кстати, хороший подсчет получился у нас. А, на пальцах объяснили. Ну, а из нашей версии это решили вырезать, ну, совершенно справедливо, я считаю.
4: Давайте сначала, посмотрим, кто такая эта монеточка. По всей видимости, иноагент какой-то.
3: Да. Иноагент.
4: Да, сбежавшая после начала СВО за кордон. И вот американцы, наши враги, решили вставить русскую песню. Какую вставить? Ну, конечно, вражины какой-нибудь, предательницы иноагента и прочее, и прочее. Взяли, вставили вопрос, а мы хотим слушать предателей и иноагентов? Я думаю, нет. А даже если хотим, то далеко не все. А даже если хотим все, то есть ответственные граждане, которые принимают решения. Ну, взяли и вырезали. Вот лично ты от этого запереживала, нет?
3: Нет, конечно.
4: Я
3: тоже. Бы запереживала, если бы я пришла в кино, заплатила бы за это деньги, а там действительно
4: никаких
3: звучит иноагент.
4: Никаких песен этой это монеточки я, отродясь, не слышал. По-моему, какую-то одну слышал, вот боюсь наврать. Наверное, одну какую-то слышал, потому что там что-то все говорили, что-то это было такое.
3: Но у нее такой своеобразный голос, чуть-чуть.
4: Меня когда это музыки учили. Знаешь, у нас была такая присказка. Голос у вас небольшой, но достаточно противный. Вот это вот как раз про это. Никакого голоса там нет. Если ты умеешь петь, то поют, в общем-то, люди не тем местом, во-первых, и не так совершенно. Петь она не умеет. Нравится это кому-то, ну, на здоровье слушайте, если хотите. Я лично не фанат, не поклонник. Есть другая сторона. Знаешь, вот при советской власти был такой хороший комедийный актер Савелий Крамаров. Страшно смешной, роли всяких дураков гениально исполнял. Конечно, мучился от этого. Вы знаешь, в Америке был такой Лесли Нильсон, смотрел, голый пистолет, такой седой дядька.
3: Забавно.
4: Он нормальный драматический актер, но он ощупал струю, где у него получается вообще лучше всех. Там деньги, и прекрасно этого своего Фрэнка Дребина там играл бесконечное количество раз. Отлично получалось. Ну, Савелий Крамаров, будучи советским актером, страшно страдал, что он не Гамлет, а этот. Нечисто я! Эмигрировал в Америку, а фильмы-то остались. И, например, один из главнейших хитов советских новогодних прокатов, Иван Васильевич меняет профессию, но его нельзя оттуда вырезать, понимаешь, то есть сцены с ним удалить нельзя. Советская цензура, в кавычках, вырезала Крамарова из титров. Ну, Крамаров сам себя вырезал из советского кино, помер в безвестности, никому не нужный и вообще. Ну, как-то это все по-дурному получается. Но так и будет, да. Дорогие друзья, вы сделали свой выбор, ну и в отношении вас будут предпринимать вот такие меры.
3: Это, знаете, у меня есть такие противоречивые чувства. Я обожаю фильм, просто страшно. «Служебный роман». Я готова его пересматривать, и мне не надоедает. Ну, там кто? Лия Ахеджакова. И вот, ну, ты же ее не... Ну, там ее героиня тоже с известными цитатами. То, что она сейчас делает, ну, не мы ее будем судить, да, скажем так, в итоге. Причем там и суд, и кто во что верит, и так далее. Ну, вот ты каждый раз смотришь, ну, вот чуть-чуть... подпорченное чувство из-за этого появилось.
4: Что делать? Не мы виноваты,
3: ну,
4: Татьяна. Нет.
3: Да, она сама... И даже в каком-то смысле вот ты наблюдаешь, думаешь, ну вот жалко, да, тут, значит... Ладно.
4: Это такое, примерно как Алла Борисовна, убежав из-за кордона, кричать, вы там все рабы, халули и прочее. Спасибо. Вот это ответ на всенародную любовь.
3: Ну, вот Алла Борисовна, меня в этом плане не сильно ее слова меня цепляют. В каком плане? Что я никогда не была ее фанаткой. Но я себя могу представить, если бы я, вот она была бы так популярна, как была в годы моей какой-то юности, значит, я бы там ее слушала, мечтала бы побывать на ее концерты, а потом она уезжает, мы с ней там плюс-минус одного возраста получаемся какого-нибудь. И она мне говорит, кто-то такая, ты вот там это. Здрасте, это почему это?
4: Я не фанат никаким боком. Аллу Борисовну в основном слушали тетеньки. если правильно говорить, то женщины старше 30, где уже там крикну, а в ответ тишина, снова я останусь одна. Это ты тетенек называешь там халуями, рабынями и прочее? Что это такое вообще? Поэтому нет, они сами себя вычеркнули, и нам на них уже давно наплевать.
3: Давайте еще немного про кино по поводу «Игры в кальмара». Значит, американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера отменили. Там какое-то свое идет разбирательство. И у меня, честно говоря, главное возникает вопрос. Вы смотрели третий сезон в итоге или нет? Но вы сюжет все равно знаете прекрасно. Я тогда...
4: Из первого, да.
3: Ну, из первого там, скажем так, во втором и в третьем глобально суть не меняется. И сейчас не будет спойлером, но просто в самые последние минуты в конце третьего сезона этого сериала делается намек на то, что будет некий международный, скажем так, сезон. Да? Да. То ли вот только про американцев, то ли вообще теперь, я там не знаю, вплоть до того, что каждый сезон это какая-то новая страна с похожими играми. И вот тут говорится о том, что пока с этим как-то дело не идет, хотя, честно говоря, популярность у этого сериала была и остается бешеная. Да. Много есть и критиков, говорят, ну, это слишком все жестоко, зачем это все показывать.
4: Ну... Мы же все про капитализм. Кино снимают для того, чтобы зарабатывать деньги. Если вдруг корейцы, неважно кто, нащупали вот такую тему денежную, привлекает всех, всем страшно и интересно. Не смотри, что в первом сезоне все стало ясно. Давай второй. Второй, давай третий. Что, куй железо, пока горячо. Что-то у них там, наверное, чисто техническое не срабатывает.
3: Посмотрим.
4: Каких-нибудь сценаристов не нашли толковых, еще чего-нибудь.
3: Вообще, мне кажется, это вот когда я увидела там, да, намек на Америку, что продолжение будет как-то с этим связанное.
4: Там серьезнейший рынок. Вот. Кто, кроме американцев, умеет снимать кино так, чтобы оно нравилось всей планете. Это ключевое. Джеймса Бонда знает вся Земля. И Индиану Джонса, и всех остальных. Вот их «Звездные войны» какие-нибудь там, «Властелины колец» и прочее. Ну, было бы глупо таким не воспользоваться.
3: Но мне как раз показалось, ну, может быть, потому что это была моя идея в моменте, и мне так показалось, что было бы классно. Но, с другой стороны, это бы еще больше завлекло. Вот если бы каждый сезон и правда снимался условно в новой стране. Это не в смысле, что действительно снимают режиссеры разных стран, а в том плане, что события происходят сначала вот, да.
4: Национальный колорит.
3: Да, да, значит, Южная Корея там была, да, потом хорошо Америка, потом они еще куда-то. И это даже в этом смысле какое-то продвижение культуры всех и вся. Да и России туда давайте тогда, пожалуйста, уже как-то. Нам было бы интересно, наверное. Хотя не пустят. Израиль, в первую очередь. А Украина, да? А вот потом уже где-нибудь, когда страны закончатся, они вспомнят про Россию. Но это так, ладно. Еще немного. Майкла мы пока посмотрели.
4: Посмотрели,
3: значит,
4: да.
3: Говорится о том, что выйдет некое продолжение в конце 27-го, в начале 28-го.
4: Вот это интересно, да.
3: Но они же там, правда, обрубили.
4: Вот. Оборвался на самом неожиданном месте. Я как-то... Я не был настроен, что он вот здесь закончится, да.
3: Но это вообще сейчас популярный прием, но он не новый, но он популярный, что прям обрывают совсем посередине. То есть раньше как было, да, с намеком на продолжение, ну что вот как будто бы, может быть, какое-то развитие будет, а если и не будет, то на этом смысл все равно вот мы передали вам то, что хотели к этому моменту. А сейчас ведь действительно обрывают где-нибудь посередине, где очевидно, что без продолжения, ну, незавершенная история. Поэтому здесь...
4: Пусть снимают, мы посмотрим.
3: Все-таки будем смотреть.
4: Ну, а что, хороший. Я повторюсь, мое мнение не поменялось. Надо было взять все старые добротные клипы, перевести их в 4К, склеить в кучу и вот так показывать. Денег собрало бы не меньше, так мне кажется.
3: Ну что, давайте к нашим событиям переходим. Я на самом деле такую подборку сделала. Легкую, все-таки пятницу. В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками.
4: Это что такое?
3: Пока не знаю. Я сейчас зачитаю вам. Подождите.
4: ГОСТ это пока... государственный стандарт.
3: Да, то есть прям некий. Якобы вот некий стандарт, и с 1 февраля 2027 года он начнет действовать. Придумали это, значит, стандарт по управлению безопасностью труда и охраны здоровья от Росстандарта. Главные советы ведомства. Ну, пока как советы читаются. Вот посмотрим. Работников рекомендовали не принуждать к труду, а давать им обратную связь. Ну, подожди, дайте дочитаю.
4: Да.
3: В коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства. Отказаться от внезапных смен и изнуряющего темпа работы. Руководство должно регулярно советоваться с сотрудниками, привлекать их к принятию решений и поддерживать равенство в коллективе. При всем моем уважении, вы когда я это читала, у меня возник вопрос. Может быть, нам еще стандарт по количеству диванов, подушек?
4: Это гораздо вот проще. Про диваны и подушки гораздо
3: нет,
4: проще.
3: Нет, ну чтобы вот заодно не принуждать к труду, а ты еще поспи, иди. Ну,
4: я
3: извините. Ну, это вот
4: чисто
3: прям
4: для
3: как-то
4: справки. У нас на дворе капитализм. И это по определению система, не несущая в себе никакой справедливости и никакого равенства. Вот я умный, а сосед дурак. При этом это не значит, что я нобелевский лауреат или Леонардо да Винчи. Я, например, умею зарабатывать деньги, а он нет. И поэтому я миллионер долларовый. А ты, ну, не из баков мусорных ешь, но мимо проходишь, посматриваешь с интересом на мусорные баки. Как же так получилось? Может, у тебя даже высшее образование есть. Как же так получилось? Примитивно. Я вот страшно волевой, упрямый и целеустремленный. Я вот как торпеда к цели иду и вижу цель, не вижу преград. Все стены башкой прошибу и добьюсь своего. А этот нет, он стеснительный, скромный, туда-сюда. Я по дороге к своей цели распинаю всех локтями по мордам и коленями под зад и пройду к цели, потому что капитализм, приготовьтесь, это конкуренция, которая подразумевает, опять приготовьтесь, борьбу. Если ты не хочешь в нее вступать, даже не хочешь, это вы там ниже моего достоинства, любые оправдания себе можете назначить, ну, ты в ней не участвуешь, значит, по тебе, по башке прошли сапогами и пришли к успеху. Вы что, кто это пишет? Человек, который вообще не имеет представления, как организован и как работает социум. Какой там буллинг? Если я норму перевыполняю втрое, а ты сидишь и ковыряешь пальцем в носу, а от этого зависит мой заработок. Да я тебя задушу там, не то, что там какой буллинг. Я вообще вот этих, кто употребляет вот такие слова, я бы их сразу там к ответственности за то, что ты поганишь русский язык, в котором есть все нужные слова.
3: Вот, а кроме шуток, если говорят, что с 1 февраля это уже все заработает, извините.
4: Какие тут шутки? Давай,
3: а куда
4: давайте,
3: мы скатимся?
4: Давайте все будем любить друг друга, давайте. Это вот типичное. Я за все хорошее против всего плохого. Вы идиоты, что ли? Так не бывает. Так человеческие коллективы не работают. Люди, повторюсь, бывают умные, глупые, сильные, слабые, смелые, трусливые. И сочетается все это в совершенно разных пропорциях. Это кто? Выйдет, вот вы всех построите, да? Угу. Выйдет начальник и скажет: ай-яй-яй, нельзя друг друга обижать. Да, и все перестанут, да? Ну, это каким надо быть это умственно недоразвитым,
3: чтобы подобные вещи говорить? А я думаю, что это в отношении сами.
4: А вот это вот.
3: Вы на меня давите,
4: вот я руководитель.
3: Что-то, да.
4: Это я башкой стены пробивал. А у меня работают люди. Они не дурнее меня, но они заняты просто совершенно другим. И им не хочется пробивать башкой стены. Они специалисты в своих областях, но бег с ударами башкой об стену их не интересует никаким боком.

0: Нам решение государственного уровня предложат. Или начальнику на работе объяснят, как конторой руководить. Или владельцу, например, какому-нибудь Стиву Джобсу объяснят, царство ему небесное, как айфоны делать. Вы идиоты, что ли? Ну, что это такое? Что за благоглупости какие-то? Фу, стыдно.
1: Дмитрий Юрьевич, дайте совет. Дайте его. Если у вас его нету, хотя я уверена, что есть, мы придумаем. Ну, какое-то, может быть, одно хотя бы. Вот как... А в коллективе, с одной стороны, да, всех вот так вот в ежовых держать, ну, в том плане, чтобы действительно все не расслаблялись, да, работали и так далее. А с другой стороны, ну, вот чтобы не было повода говорить про какой-то там...
0: Быть начальником очень и очень непросто. В коллективе желательно всех знать. Это твоя работа. Mm-hmm. Всех надо знать, у кого какая сильная сторона, у кого какая слабая сторона. Одного можно погладить по голове, и он в три раза лучше работать начнет. Другого за зад ущипнуть. С третьим поговорить по душам. Четвертому денег подкинуть. Оно все индивидуальное со всех сторон. Со всеми надо непрерывно общаться. Все это надо знать, кто чем дышит. И приготовься непрерывно людьми манипулировать. Звучит это всегда отвратительно. Но, дорогие друзья, вот начальник, а он не может быть для всех хороший. Вот мы все дружно хотим пойти в отпуск в августе, а контура работать должна. А как быть? Ну, в результате есть залетчики, которые в августе точно никуда не пойдут. Как ты думаешь, они вот тебе за это благодарны, как нет, начальнику? Конечно, нет. Причем они твердо знают, что это они накосячили, они виноваты, там подставили тебя, работу не сделали. Еще нет. А я в другом месте был хороший, а меня все равно в августе не пустили. Ну, так всегда, ёлы-палы. Это, повторюсь, с каждым надо работать индивидуально.
1: Подкинем сюда же, каждый третий россиянин угрожал увольнением ради повышения зарплаты.
0: Тут интересно другое. В итоге-то повысили или нет? Угрожал-то, понятно.
1: Только 6% руководителей решаются сразу уволить сотрудника, а вот про повышение зарплаты никто ничего не говорит. Ну, то есть он такой, я сейчас тут это заявление напишу, если вы мне... Ну, пиши.
0: Пиши, да. А как правило, это именно так и выглядит, потому что, ну, ты знаешь, такого, чтобы... человеку условно платят 10 тысяч рублей... А он говорит, идите лесом, меня вот зовут на 50, и я уйду. Так не бывает. Во-первых, когда зовут, то обычно это в полтора раза больше, как правило. То есть, если десятка, то предлагают пятнаху. И всяких разных бонусов еще там, будьте любезны, добавить. Ну, так это ты твердо знаешь, что у тебя работает серьезный специалист, которого могут переманить. Ну, утрируем совсем. Тут ты плати ему нормально, чтобы он никуда не бегал. Все. Это не значит, что ты ему 50 будешь платить. Если пятнаха, а может, человеку этого вполне хватает. Всякое в этой жизни бывает. Но платить надо нормально. Mm-hmm. И когда к тебе приходит специалист с вопросом, а как правило, человек просто говорит, меня вот тут переманивают, а я не очень, поэтому добавьте денег. Ну как, хочу 10, 5. 7,5 договорились. Вот так это получается.
1: Сторговались.
0: Да.
1: Так, ну что, 5 минут у нас остается. Давайте немного про человеческие отношения в более любовном, романтическом ключе. Значит, первое. Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам. Ну, наверное, для того, чтобы... Вот тут у меня вопрос, а если мужчина тоже одинокий, но он по пятницам будет работать?
0: По пятницам и четвергам.
1: Как же они будут пересекаться-то вот всё-таки?
0: Этих надо освободить по пятницам, а тех по четвергам. И смеяться, да.
1: И никто нигде не встретится.
0: Ну, это же, ну, странно, мягко говоря. Ну, хорошо, освободили в пятницу от работы. Куда она пойдет? Если все с утра работают,
1: выспалась,
0: куда она пойдет?
1: Выспалась сначала.
0: Так.
1: Сходила на спорт потом, чтобы... Да, потом, что в душ, масочка для лица, для свидания, да, чтобы свежий прийти максимально. Причесалась, накрасилась, уже полдня прошло, понимаете? И вот он тут, замученный в пятницу вечером, освобождается,
0: вываливается,
1: а она стоит, понимаете?
0: Красотка!
1: А глядишь, и у него в этот момент заряд бодрости случился, он как...
0: Может быть.
1: Десятое дыхание открылось, и на свидание
0: не
1: пошли.
0: Ну, я не уверен, нет, не уверен.
1: Не рабочий.
0: Тогда всем надо в пятницу выходной организовывать. чтобы он тоже продрыхся, спортзал, душ и красота.

0: встретилась с красотой.
1: Это мы возвращаемся
0: хорошо.
1: К бесконечной идее и вечной, что нам нужна четырехдневная рабочая неделя. Чтобы по пятницам все высыпались, ходили в душ.
0: Это меня все время в недоумение приводит. С одной стороны, всем нужны деньги. С другой стороны, давайте на один день работать меньше будем. То есть это 4 дня в неделю. Это насколько там усохнет заработная плата? Не могу быстро считать, но очень и очень заметно. Как же быть-то? Вы готовы вот так вот отказаться? Основная масса пока молодой, там, я не знаю, по 6, по 7 дней в неделю работает, по 12 часов и ничего. Ни к чему не стремится, к этим знакомствам и прочее.
1: Да-да, люди будут просто, мне кажется, я не знаю, что спать, смотреть телек, есть,
0: да,
1: пить.
0: Так точно, да. Первое, смотреть в телефон непрерывно. Да. Вот вы по 4 часа... Там есть специальная фича, так сказать. Можно посмотреть, сколько ты в день таращишься в телефон. Там часы получаются. Совсем недавно всех призывали, не надо таращиться в телевизор. В просмотр этих дебильных передач, там, в первую очередь развлекательных, ничего, ни уму, ни я отдыхаю, ни от чего ты не отдыхаешь. Отдыхаешь – это когда ты вон на велосипеде едешь и на красоты вокруг смотришь. Это ты отдыхаешь. Полное переключение, физическая нагрузка, переключение внимания, зеленые деревья, синее небо, ветер в морду, красота. А таращиться в телефон – нет, нет. А вы таращитесь. Дай им дополнительный день, они весь день протаращатся. Не, не верю.
1: Потом придут замученные, скажут, да, что они не отдохнули, у них там, как это сейчас вылетело слово, модное. Ой. В общем, устали они, устали они.
0: Так оно действительно утомляет. Никаких сомнений.
1: Я еще пытаюсь слово вспомнить. Как это сейчас говорят? Я...
0: Выгорел.
1: Вы меня поняли.
0: Выгорание у них, да-да-да.
1: У меня выгорание. Это мне бабушка однажды сказала очень правильную мысль. Она говорит, вы, конечно, все такие сейчас молодцы, тут выгорели, тут, значит, это. Говорит, только у вас тут роботы-пылесосы, стиральные машины, да. Все остальное. Говорит, а вот мы...
0: Да, когда? Некогда было в телефон смотреть.
1: Телефонов-то не было.
0: Да, без робота-пылесоса и без стиральной машины. Да. Это ад вообще был. Надо посвятить этому отдельный выпуск. Я тебе про ужасы буду рассказывать. Что из себя представлял советский быт? Не потому, что он советский, а потому, что просто тогда не было таких приборов.
1: Что самое страшное для мужчины? Давайте вот так вот, минутку у нас.
0: Ну, это ж тупой труд, он не созидательный абсолютно. Вот белье стирать, но его сначала в выворку, здоровая эта кастрюля, в которой там оно кипит, потом его полоскать надо там.
1: Через эту дощечку.
0: По 3-4 в ванной, нет, его так не стирали, это в деревне тогда, об доску. Потом полоскать надо, ванну полную воды холодной набираешь, вот его там туда-сюда отжимать, 2-3 ванны, вдумайся, сколько воды уходило, много. Да. Ну, раз, и день прошел, в общем-то, повесил сушить, потом гладить надо. Опять озвереешь еще женщин, только пожалеть, кто жизни этому, мягко говоря, посвящал. А сейчас хорошо.
1: Ой, да, не будем жаловаться. Да. На этом мы тогда заканчиваем. Все, конспект у меня закончен сегодня. Заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Впереди новости. Друзья, вам желаю всем хороших
0: и выходные, да, которыми можно в полной мере насладиться.
1: Да, пока еще лето, друзья. Не будьте, как я.
0: Не теряйте время, отдыхайте как следует.
1: Дим Юрьевич потом вернется.
0: Да, спасибо, Татьяна.
2: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. «Человек». Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, столько же в Мурманске и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Белгородскую область хотят сделать свободной экономической зоной. Илон Маск не разрешает Украине использовать Starlink для ударов по России и настаивает на заключении сделки. Более 20 российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Подробности далее. По результатам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что, по его данным, власти региона выступили с инициативой распространить режим свободной экономической зоны на Белгородскую область, а не только на отдельные, прежде всего, приграничные территории. Проект нормативного акта уже подготовлен, и регион ожидает решения по этому вопросу. Глава региона также сообщил, что решение о формате начала учебного года власти примут накануне 1 сентября с учетом оперативной обстановки в регионе. В населенных пунктах, расположенных ближе к границе, обучение будет дистанционным. По остальным территориям, по словам Шуваева, вопрос рассмотрят на оперативном штабе через пару недель. Он подчеркнул, что при ухудшении ситуации школы, детсады и учреждения культуры и спорта будут закрывать, поскольку власти не намерены рисковать жизнями детей, родителей и педагогов. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров через неофициальные каналы пытается убедить владельца SpaceX Илона Маска в том, чтобы разрешить ВСУ использовать Starlink для наведения на цели в России, а именно на российские ракетные пусковые установки. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источник, близкий к Федорову. Маск не соглашается на это, рассказали собеседники издания. На данный момент положительного решения нет, сказал один из них. По его словам, Маск спорит с Федоровым о риске дальнейшей эскалации и продолжает говорить о том, что пора заключать сделку с Россией. В Германии в ночь на 7 августа в городе Мехерних к юго-западу от Бонна заметили два подозрительных беспилотника, которые пролетали над базой вооруженных сил страны. Беспилотники заметила охрана базы, затем туда приехали сотрудники полиции округа Ойскирхена. Они зафиксировали 6 пролетов беспилотников над базой. Один из дронов совершил несколько кругов над полицейскими. Süddeutsche Zeitung пишет, что база в Мехернихе ключевая для логистики Германии. В защищенном подземном сооружении на глубине 130 метров находится склад материально-технического обеспечения. Там хранятся оборудование и запчасти для военной техники. На этой базе также работают специалисты Бундесвера, отвечающие за техобслуживание и ремонт американских зенитных ракетных комплексов «Патриот». Более 20 российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Среди тех, кто получил такой статус, есть Камила Валиева и серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Игнатова, она же Трусова. Также участник Олимпиады в Милане Петр Гуменник, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Байкова и Дмитрий Козловский и другие. В конце июня Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в сезоне в нейтральном статусе. При этом в сообщении организации отмечалось, что оно позволяется при отсутствии доказательств нарушения нейтрального статуса. О чем именно идет речь, не уточнялось. После решения ISU в нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Алена, ты сегодня опять прекрасна, да.
1: Спасибо, я для вас наряжалась, Дмитрий Юрьевич. Наряжалась, потому что хочу продлить ваш праздник, несмотря на то, что 2 августа позади, и мы, конечно же, в ваш день рождения списались. Мне все равно хочется на всю страну поздравить вас с днем рождения. Обратите внимание, не с, как это говорят, с прошедшим днем рождения. Я хочу вас поздравить с продолжающимся днем рождения. А главное, пожелать, чтобы каждый день в вашем личном новом году был настоящим праздником. Это что это за ерунда такая? Подарки и приятные слова раз в году. Я считаю, это вообще неправильно. Так что пускай в личном новом году будет праздник каждый день. Радуйте нас своим творчеством еще долгие-долгие годы.
0: Я буду стараться.
1: Ну, а если уж серьезно, то как день рождения отметили? В тихом семейном кругу или любите большие шумные вечеринки? Просто мы не в курсе. Представляю вас танцующим на столе в честь праздника.
0: Уже 3 раза. 1 раз... семьей и друзьями, группой. 1 раз строго в семейном кругу. 1 раз на работе, то есть там с промежутком, так сказать, с легким. Вот 5 числа, 5 среда была, на работе отмечали. Пришлось на следующий день взять выходной. Тут уже не сдюжил, да. Вот, сегодня только очухался.
1: Дмитрий Юрьевич, смотрите, я не знала, но пожелала вам каждый день праздника. По-моему, вы хорошо начали свой личный Новый год. Это здорово.
0: Под крики «Ты еще крепок, старина Розенбом!» Уже не тот, конечно, но все еще можно, да.
1: Это здорово. А в вашем детстве было принято в школу приносить что-то сладкое в качестве угощения? А вы знаете, что больше так не делают?
0: Нет, я в школе давно не учился.
1: А я недавно с этим столкнулась.
0: 76-го.
1: Я недавно с этим столкнулась, и почему я про это вспомнила? У меня уже собралась целая подборка новостей. Мне кажется, что нам с вами надо вводить рубрику «Социальные сети». И вот я наткнулась на видеоролик, в котором мамочка рассказывает, что в день рождения сына она не несет сладкое, потому что нонче в нашем дивном новом мире у детей аллергия на сладкое, лактозы, сахар все не едят, сахарозаменитель можно, конфеты, может быть, там чем-то не тем, не там помолено было, и поэтому их есть нельзя. И теперь, когда день рождения у ребенка, то мамочка должна принести 25 маленьких подарочков. И все делятся информацией, как подешевле на 150, там 300 рублей собрать подарочек. По-моему, пакет конфет на 300 рублей можно было купить, ну, в моем детстве тоже. Как вам такая тенденция?
0: Причина с аллергиями понятная, да, тут не поспоришь. С одной стороны, с другой стороны, какие еще подарочки. И вот это я не понимаю. Это мне сразу напоминает какие-то, знаешь, туристические сувениры. Здесь какая-то дрянь, там какая-то дрянь. В итоге дома набивается полный шкаф, потом все это усилием воли собирается в кучу, выносится на помойку, и больше не надо. Я вот такие подарочки как-то не очень. Нет. Печально, что пропала традиция с конфетами. Да.
1: Хорошая была, но всегда было жалко детей, рожденных летом. Они же никогда не получали поздравления от всего класса. А, кстати,
0: это
1: подождите,
0: я.
1: Это
0: да.
1: Вы. Вас весь класс не поздравил. Это я заговорила сентябрьская. Я-то конфеты носила. А у вас было все по-другому. Ну ладно. Но в продолжение разговора про рождение, про имена. Вот смотрите, в этом году в Москве родилось 2 Одиссея, также Аид, Дионис, Афродита и Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии, но какие-то варианты встречаются совсем редко. Например, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Дмитрий Юрьевич, вы простите меня, я ханжа. Я не привыкну к Аиду Михайловичу или к Афродите Ильиничной. Ну, простите, пожалуйста.
0: Я тоже. Если девушку зовут Гера... Мне в голову не придет, что это в честь богини Геры. Я сразу задам вопрос, тебя что, перешили, что ли? Ты Георгий, как на самом деле? И буду ее сторониться. Как-то это непонятно. Зевсы? Мама дорогая. Я, конечно, понимаю, что там в какой-нибудь этой мексиканской культуре назвать мальчика Хесус, то есть Иисус, это нормально. У нас, чтобы кого-то звали Иисус, я не представляю. То есть именами богов, там, мифических каких-то, не мифических, для меня это странно. Дети в школе натерпятся, я так думаю.
1: Ну вот я, кстати, выкладывала эту новость у себя в Макс-канале «Краля Даля», и этим бурное обсуждение подняла, посмеялась, что нащупала чувствительную тему, потому что кто-то на меня напал за мое ханжество, но я подчеркнула, что я не настаиваю на том, что я права, я говорю о том, что для меня это непривычно. В принципе, каждый своего ребенка может называть как ему угодно. Это вашему ребенку с его именем, которое вы выбрали жить. Но у меня всегда вопрос. Вот эти люди, которые выбирают сложное имя с там, простым, не знаю, отчеством. Ну, например, папа Афанасий и назовет своего сына Прометеем. Прометей Афанасьич. Угу. Ну, чтобы что? Чтобы почему? И фамилия у него Иванов. Ну, зачем так делать? Вы пытаетесь лучше, как-то... Что сделать?
0: Лучше без обид, как у меня есть знакомая Анжелика Сысоева. Ну, звучит как-то странно. Есть еще круче. Ирина Шмара. Ну, кому как в этой жизни повезет, конечно, да.
1: А вы верите?
0: Вот, усугублять не надо, на мой взгляд, нет.
1: А вы верите, что от имени ребенка может зависеть его судьба?
0: Жизнь испортить можно, это точно. Вот это точно. Я уж миллион раз рассказывал, что у матери, у моей были два знакомых близнеца, они как, или двойняшки, как правильно, мальчик и девочка. Девочку звали Белла, мальчика звали Юра. С возрастом выяснилось, что Юру по паспорту зовут «Южный ветер» из двух слов с большой буквы. А девочку Беллу по паспорту зовут, приготовься, «Белая рояль». Белая рояль. Рояль – это вообще он мужского рода, на всякий случай. Да. А вот так вот родители записали. Ну, обрати внимание, что их звали Белла и Юра по жизни, а не вот эта вот дурость, которую родители понастрочили в свидетельство о рождении. Вот так.
1: Удивили, удивили. Но имена для двойняшек выбрать, это, мне кажется, тоже целое дело, потому что они же должны как-то сочетаться. Но это ладно. Есть хорошие новости. Вот имя Иван вошло в топ-200 самых популярных имен для мальчиков, но в США. В 2025 году, да.
0: Ворвалось.
1: Да, так назвали 2240 новорожденных. Годом ранее было 2354. Ну вот смотрите, у нас какая-то тенденция на древнегреческие имена. В Америке, видимо, на русские. Хотя там какой-нибудь Иоанн, наверное, у них будет. Или кто он там, Йохан у них. Йохан,
0: да,
1: это в Германии, наверное.
0: Только я изготовился рассказать, что извините, все эти пасконно русские имена Иван да Мария, на самом деле имена еврейские, приготовь. Точно так же, как Аарон и Моисей и все остальные. Вот в России, помнишь художественный фильм «Терминатор», где Арнольд бегал по Лос-Анджелесу и искал Сару Коннор? Вот у них имя Сара, ну, абсолютно нормальное библейское имя, а что не так? Можешь представить, чтобы русскую женщину звали Сара? Я и еврейских женщин знаю, вот мне двух пальцев хватит, которых звали Сара. Нет такого имени. А вот Иван... Это же исконно русское имя, как вот Иван, кто как не мы, да. В Америке он, кстати, Айван, скорее всего, он никакой не Иван, был такой режиссер, Айван Рейтман. В Айване ты Ивана не распознаешь. У нас даже когда-то известная книга «Айвенго» в русском переводе звучала как «Ивангое». «Ивангое», вдумайся в эту красоту, вот.
1: Ничего себе.
0: Так что вот так.
1: Удивили. Но в завершении разговора про имена... А не будет в завершении разговора про имена, потому что я вас заслушалась и удивили вы меня своим комментарием, что я потеряла свою мысль. Поэтому просто про имена завершим, Дмитрий Юрьевич, разговор и перейдем к следующей теме. Но я сегодня уже упомянула, что у нас с вами много тем собирается по социальным сетям. Мне тут попался пост в одной запрещенной сети, который я хочу с вами обсудить. Якобы смешной пост в украинском аккаунте «Орла и Решки» решили пошутить. Ну, как всегда, плохо. Дословно. Собрали творческую группу, придумали несколько так называемых оригинальных идей. Один ведущий путешествует, цитирую, «с ядерным оружием, другой без». Еще предложение.
0: Уже смешно. Так.
1: Да. Наверное, имеется в виду, без оружия, это, видимо, без ядерного как раз украинский ведущий. У одного ведущего обычная банковская карта со 100 долларами, у другой выживает с безлимитом, но на русской карте, которая заблокирована везде. Еще смешная шутка. Один ведущий ездит на бензине, другой на Святом Духе. И четвертая шутка. Один ведущий путешествует по VPN, другой по памяти из выпусков «Орла и Решки». Зачем? У меня всегда вопрос один. Чтобы что? Где профессиональная этика? Ну, у вас шоу популярно благодаря нам в том числе.
0: Какая там профессиональная этика? Ну, это дебилы и дегенераты, безо всяких этих самых скидок. Понимаешь? Вот у вас была страна, самая развитая в промышленном и военном плане Республика Советского Союза, в которой жило, ну, 55 миллионов человек. 25 миллионов из вашей страны убежали. Просто убежали. Ваша страна профукала все. Вы все разворовали, все продали за кордон, всю военную технику, все на свете вообще. Все. Вы затеяли войну против Российской Федерации. Теперь... По самым скромным слухам, миллион человек у вас уже убили. Говорят, полтора, но мы не такие кровожадные. Миллион человек. Ничего не осталось. Дальше будет еще хуже. У одного 100 долларов, у другого русская карта, которая везде запрещена. Когда русские карты были везде абсолютно разрешены... Ну, кто там у нас? Виза была, MasterCard, да, это, по всей видимости, русские, если я правильно понимаю, это чушь. Ну, лично я выезжал за кордон вот с такой котлетой денег постоянно. Я, как советский человек, мне наличность нужна. Я вашим дурацким картам не доверяю. Случись чего, и без копейки я остаться не хочу. Ну, например, евро у нас в России, в Москве только по 500 выдают. То есть вот у тебя бумажек номиналом меньше 500 не дают. А когда я приезжаю в Европу, это у меня любимое воспоминание, как мы с Данилой бегали по Неаполю и пытались разменять 500 евро. В трех банках нам сказали, что ничего они менять не будут, потому что они, скорее всего, фальшивые. В одном банке нам сказали, что это только для клиентов банка, а поскольку мы не клиенты, они не могут нам разменять. А в пятый банк, приготовься, меня просто не пустили с порога. Посмотрели через стекло на рожу, до свидания, иди отсюда. Вот это вот ваша Европа, куда вы там со своими 100 долларами, еще с чем-то едете мыть унитазы. Вот вы сочиняете смешные шутки, как я из России приезжаю в гостиницу, а вы там моете унитазы. Вот это да, вот это будет правдиво и по-настоящему смешно, да, что вы там убогая прислуга, которой больше ни на что не годятся. Вот судьба вашей Украины. Почему она такая? Ну, потому что такой народ ее населяет. Это ваши демократические решения. Сделать свою страну вот такой. Но смеяться вы будете над Россией. Да, ай, как смешно. Идиоты. Извините, не могу сдержаться.
1: Я понимаю, Дмитрий Юрьевич, что я выгляжу наивно, когда задаю вопросы. Ну, где же профессиональная этика? Почему же они не включают голову? Ну, вы меня хоть убейте.
0: Да,
1: но я на четвертый с половиной год специальной военной операции, я искренне не понимаю, как можно в подобных ситуациях создавать якобы смешные постики, когда ваша программа вообще стала в России известна и так популярна, возможно, по всему миру, потому что пришел русский продакшн, который стал развивать эту программу и поставил в том числе русских ведущих. Я не смотрела ни одного украинского шоу. Я вообще о них не знала. Я даже не знала, что авторы идеи «Орел и Решка» — это Украина. Потому что в итоге меня с этим познакомили именно русские. И моя страна меня с этим познакомила. Вы стали популярными, Алена, и востребованными благодаря нам.
0: Там масса талантливых людей на Украине. Масса. Люди эти, мало того, что талантливые, они еще чрезвычайно энергичные. Что идею там какую-то зародившуюся подхватить, пропихнуть туда-сюда. Масса всякого продакшена до начала боевых действий производилась на Украине. Там и с технической стороны крайне грамотные, умелые люди, и пр, и дры. Было. А теперь Нет, и не будет, ну, если не никогда, то очень и очень долго. Вот с этим их можно поздравить.
1: Нет, я ни в коем случае не умаляю талантов, талантливых людей на территории Украины. Я говорю лишь о том, что, извините, одно дело быть талантливым, другое дело свой талант продвигать. Продвинуть эту историю помогла Россия. Это просто глупо насмехаться и говорить, что все плохо, что вот это шоу только вы смотрите, вспоминаете наши выпуски, хотя вы вместе это все сделали.
0: Это тоже... Ты понимаешь, это всеобщая постсоветская дурь. Вот откололись вы от Российской Федерации. Дальше вам кажется, что вы нужны в какой-то Европе. Первое, оно же главное. Вы никому там не нужны. Только в качестве мойщиков унитазов. Это раз. Второе. Экономические связи с Российской Федерацией настолько прочны, что не разорвать, не изменить вы не сможете. Если вот, например, ну, берем какую-нибудь страну на Кавказе, условно, да, что там, Грузию, например, давайте возьмем. Была промышленность советская, была, вы всю ее убили после развала Советского Союза. У вас в основном там сельское хозяйство. Вы там все про какую-то демократию, Европу, Америку, еще чего-то. Вот в Грузии выпускают отличное вино. Оно прекрасно. Куда вы его продавать будете? В Испанию? Или, может, в Италию? Или, может, во Францию? Да никто его там не возьмет. Или, боже упаси, в Америку вы будете продавать? Никуда вы его не продадите, только в Россию. Помидоры свои вы куда девать будете? Можно сколько угодно там, надрываясь, рассказывать, какие они вкусные, полезные вам и не снилось. Да, а купит их только Россия. И вот вы плюете в лицо соседу, не Грузия, а вообще... А зачем вы это делаете? Вот для чего? Ну, и а потом, понимаете, вот у вас в ваших помидорах нашлась какая-то мошка, и мы их покупать не будем. А-а-а! Не губи! Ну, так веди себя нормально, как подобает приличному человеку. Тебе-то в лицо никто не плюет, никто не обзывает, никто не унижает. Не глумятся над тобой, между прочим. Ну, так давайте как-то это... Разломалось старое, давайте построим новое. Давайте налаживать отношения. Ну, ума не хватает, наслаждайтесь.
1: Я как раз этим летом думала, что... Я искренне считаю, что Армения неплохо зарабатывала на моей любви к горным этим абрикосам. Но вот в этом
0: Отлично.
1: Году, конечно же, я не добралась до горных абрикосов, сами в этом виноваты, но они на мне неплохо зарабатывали. Я очень люблю эти
0: прекрасные абрикосы. Мы с удовольствием покупали. И как только все придут в ум, покупать будем снова с огромным удовольствием. Да.
1: Поддерживаю. Я, кстати, вспомнила, Дмитрий Юрьевич, что я хотела сказать про имена, но это как раз будет продолжение разговора про социальные сети. Вот еще был видеоролик, где девушка, осуждающая, например, таких, как мы с вами, за то, что мы не принимаем Афродиту Афанасьевну или там Одиссея Антоновича, она сказала, я тут сходила на кладбище для того, чтобы посмотреть, как называли людей вот там в начале 20 века. Я смотрю, тут похоронены, например, какая-нибудь Жозефина Константиновна или, я не знаю, там, Посейдон Кириллович и так далее. Ну, и она перечисляла какие-то действительные имена, но мне показалось даже, что они польские. Такая вот, типа, в чем проблема? Раньше так называли, мода вернулась. Вот, Дмитрий Юрьевич, у нас сегодня с вами рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. А что, правда так называли? Почему так называли?
0: Я Посейдонов не встречал. Казимира какого-нибудь, ну да, да. Польская, если... Только Казимир на ум идет. Было дело, да. Евстафий какой-то, Порфирий, всякие разные
1: Лукерия.
0: Имена. И вокруг меня еще, да, Лукерия всякие бывали. Ну, как-то они тихо-тихо ушли в прошлое. Да это ваши дети, дорогие друзья. Называйте как хотите, они вам потом скажут спасибо, увидите.
1: В целом, да. Также наткнулась на другой ролик, где мама 13-летней девочки отправляет ее в детский лагерь, и ребенок в слезах просит забрать ее домой. Ребенок говорит, что ей сложно, просит войти в положение. И вот вопрос воспитательного характера. Дмитрий Юрьевич, вот если ребенок приезжает в лагерь, и понятно, у него там происходит акклиматизация, социализация, непривычная обстановка, вот этот момент привыкания, он звонит и говорит, мне плохо, забери меня. Забирать или не забирать? Вот в чем вопрос.
0: Нет. То есть это все понятно, что все это тяжело для ребенка. Дети, они, как и все люди, очень разные. кто-то совершенно спокойно, ему только показали вон там пацаны или вон там девчонки, он помчался, уже про тебя забыл ровно через полторы минуты. Пока добежал до толпы, пацаны, давайте играть, и все у него хорошо. Другой, наоборот, робкий, стеснительный, он боится подойти, боится даже знакомиться, боится, не то, что там, чтобы там врываться в какие-то игры. Может, он физически не очень хорошо развит, а там все ловко играют в какой-нибудь это футбол, баскетбол, и он себя чувствует ущемленным, ему неловко лезть в эту толпу. Ну, это одно. Но вы поймите, что он в жизни все равно рано или поздно окажется один без вас в кругу совершенно чужих людей. И к этому, чем раньше он привыкнет, тем для него это лучше. Надо подбодрить. Хорошим, добрым словом, надо навещать, надо проведывать, но и самостоятельность должна присутствовать постоянно. А реагировать на первый же вой, ой, я тут не могу, забери меня, так это он вами манипулирует, вы поймите, ёлы-палы, малейшее что-то не так, а вы бросаетесь выполнять любой, так сказать, каприз, и это все очень плохо закончится и для вас самих, и для вашего ребенка, увы.
1: А вы были в детском лагере?
0: В пионерском.
1: Ну,
0: был,
1: в пионерском.
0: Да.
1: Вы помните свою самую первую поездку? Как у вас были впечатления?
0: Грустно. Я такое не люблю. Я, пока ты говорил, я лихорадочно вспоминал, в скольких школах я учился, в пяти или в шести.
1: Я запомнила шесть.
0: Каждый раз это серьезная психологическая травма, когда тебя опять приводят в очередную школу, в устоявшийся коллектив, там все на тебя смотрят, ты чё сюда припёрся, не я припёрся, меня сюда привели, ну сейчас мы тебе морду начистим, там, и понеслось все, каждый раз заново, одно, меня это раздражало очень сильно, ну, поскольку родитель военный был, то неизбежность, так сказать, ничего хорошего в этом нет, ну, в пионерлагерь-то уже отвезли, да, я грустил. Неделю, наверное. А потом задружился, все нормально. Мне очень понравилось. Было хорошо.
1: Я когда попала первый раз в жизни в лагерь, он был в славном городе Бердянске. Назывался очень по-советски «Красная гвоздика». И представляете, я всю жизнь вспоминаю этот прекрасный лагерь и говорю, что если бы я была сказочно богата, первое, что бы я сделала, я бы выкупила этот лагерь и все бы содержала в том состоянии, в котором это было в моем детстве. Потому что, когда говорят про прекрасный Советский Союз, я понимаю, о каком отношении к детям и о каком Советском Союзе идет речь. Потому что я была на Азовском море, вот в этом потрясающем совершенно лагере с советскими установками. Поэтому славный город Бердянск, если нас слышишь, передаю большой привет, а может быть кто-то из работников этого лагеря нас слышит, потому что я знаю, что он существует, искренне верю, что все-таки там все так же прекрасно, и рано или поздно у детей будет возможность туда приезжать снова и снова. Это самый лучший лагерь на земле. Хотя я видела и Болгарии, и Мальты, и точно вам скажу, самый лучший лагерь был на Украине, в городе Бердянск.
0: Да. У нас, поскольку папа был военный, то у нас пионерский лагерь был в поселке Лебяжье, тут недалеко от нашего этого Орненбаума. Я живу неподалеку теперь. Это была школа прапорщиков. Нормальные казармы, нормальные койки и всякое такое, отличное столовое. А самое главное, прекрасные дети, сплошные друганы и подруги были, отлично проведенное время, настолько беззаботное, что даже и сравнить не с чем.
1: Ну что, к нашим любимым зумерам. Сейчас мне опять закидают тапками, что я их не люблю. Половина российских зумеров чувствует, что их не ценят на работе. 51% сотрудников до 25 лет не уверены, что их ценят. 40% никогда не получают похвалы от руководства. Это вдвое больше, чем среди сотрудников 26 до 35 лет. И почти каждый десятый готов уйти, если его успехи остаются незамеченными. Дмитрий Юрьевич, вы мне вообще вот хоть раз за 2,5 года сказали мне, какая я лапочка. Умничка. Какая я зайка старательная, а?
0: Ты сама это знаешь, тебе не надо говорить.
1: Это другое, вы не поняли.
0: Да, чтобы вас хвалили, у вас должны быть выдающиеся успехи, выдающиеся, чтобы все вокруг обалдели. И для начала коллеги, а после них начальство. Вот тогда да. А если вы исправно выполняете свои обязанности, а за что хвалить-то? Вам за это деньги платят, извините. Вот так вот.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
9: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
10: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
11: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
12: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
13: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
13: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
14: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
13: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым.
16: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Так, Дмитрий
17: так
16: Юрьевич?
17: Точно.
16: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, Дмитрий Юрьевич, я, с вашего позволения, уделю минутку внимания одному самому преданному подписчику, моему преданному подписчику Сергею, потому что он исправно 3,5 года слушает, видимо, каждый мой эфир и выжидает, когда я скажу что-то не то. Вот сегодня ему показалось, что я сказала, что Бердянск на территории Украины. Вот я хочу обратить внимание Сергея, что я говорила про времена, когда Бердянск действительно был в составе Украины. И поэтому я сказала про славную концентрационный лагерь на Украине, в городе Бердянск. Конечно же, сегодня все будет Россия, кроме Косово, потому что Косово – это Сербия. И, Сергей, хорошего вам вечера. Я рада, что день состоялся. Вы попытались что-то заметить. Но, в принципе, так давайте будем обсуждать, где кому когда Ташкент принадлежал, когда Крым кому принадлежал и Аляска. Но это уж совсем другая
17: Сергей
16: программа.
17: Сергей не дремлет. Молодец. Сергей, утроить бдительность.
16: Вот да. Спасибо, да. Дмитрий Юрьевич. Все, надеюсь, у Сергея поднялось настроение. О нем сказали на всю страну. Ну а теперь мы вернемся к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Итак, на этой неделе отличились. Мать втянула 15-летнего сына в наркобизнес. 40-летняя женщина вместе с сыном устроились в наркошоп закладчиками, оставляли закладки с мефедроном на территории районного и областного центра. Поработать они успели меньше месяца. Их задержали при поддержке спецназа. У мамы и сына нашли около 200 граммов мефедрона, возбуждено уголовное дело, и им грозит до 15 лет тюрьмы. Пу-пу-пу. Вот такая мама. Мама года.
17: Неплохо. Мама, да, молодец, выступила, да.
16: Старалась. Наверное, на учебу копила, да. Следующий кандидат. В Турции пропавший пьяный мужчина несколько часов помогал, я очень люблю эту историю, помогал поисковой группе искать самого себя. После того, как 50-летний Бейхан Мутлу выпивал с друзьями вечером, ушел в лес, не вернулся домой, на следующее утро наткнулся на поисковую группу, которую подняли по тревоге его родственники, решил помочь им искать пропавшего человека. Дмитрий Юрьевич, я понимаю, что мы не берем с вами людей, находящихся в нетрезвом состоянии, но это прекрасная история. Ну, это достойная экранизации. Но он помогал найти себя несколько часов.
17: Чисто как бывший сотрудник, на кого похож ваш муж? У него есть фотографии какие-нибудь его? Давайте распечатаем, во что был одет, во что был обут, на что нам ориентироваться при поиске. И вот мы встречаем мужика, который явно где-то заночевал, условно, в лесу. Не переодевался, не стригся, не брился, ничего. Вот фотография, мы не знаем, кто это такой. А мужик молодец, да. Доброе сердце, помогал искать. Он же не знал, что он сам себя ищет. Да. Молодец. Его практически можно... чемпион, да.
16: Его можно и в другую рубрику в настоящего джигита добавить, между прочим.
17: Нашли же.
16: Следующий кандидат, последний на сегодня, 18-летний студент. Ну, 18 есть, значит, и в рубрику по попадаете. Украл у знакомого в гараже 560 белорусских рублей и сразу же их потратил. Когда хозяин потребовал вернуть деньги, парень решил схитрить, сам вызвал полицию, заявил, что из него вымогают средства. Однако обман, конечно же, быстро раскрыли. Вместо помощи студент получил уголовное дело за кражу.
17: Отлично, молодец. Места делим так. На первом месте сильно пьющий турок, который нашел сам себя.
16: Он классный.
17: Да, на втором месте вот этот вор зайчиков, ну и на третьем месте талантливая мама, конечно, да.
16: Друзья, ну
17: вот
16: мы так подчеркиваем, что мы в рубрику, конечно же, людей в неадекватном состоянии не берем, особенно если истории заканчиваются плачевно. Просто конкретная история с турком, она очень забавная, и мы делаем исключение, и поэтому сегодня она попала к нам в рубрику. Но в противовес развлекательной рубрике настоящий джигит на этой неделе, 22-летний Тимофей, который спас троих тонущих детей и едва не погиб сам. На Лыткинском пруду перевернулся надувной матрас с тремя детьми 7 и 8 лет, и Тимофей сразу бросился в воду, несмотря на судороги в ногах, направил всех ребят к берегу, из-за истощения потерял сознание, начал тонуть лицом вниз, его родители вовремя заметили это, вытащили сына, провели экстренную реанимацию на берегу, и придя в себя, молодой человек первым делом спросил, а живы ли спасенные им дети.
17: Молодец какой, отважный.
16: Красавчик.
17: Молодец, всех спас. Но следите за своим физическим состоянием, чтобы здоровья хватало и доплыть, и выпихнуть, и самому выбраться. Не заметили бы, еще бы, не дай бог, утонул. Но не утонул. Молодец.
16: Да, значит, это не его судьба. У имени Тимофей другая судьба, судя по всему.
17: Да.
16: Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. У нас рубрика «Вопрос-ответ». Я напоминаю, друзья, что «Вопрос-ответ» мы проводим раз в две недели. Ваши вопросы мы принимаем в телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Почему там? Потому что по просьбе наших слушателей, которые не попадают на прямой эфир, мы собираем вопросы заранее, чтобы они тоже могли поучаствовать в нашей игре. Подарки мы отправляем только только по территории Российской Федерации. И связываемся мы с вами через страницу ВКонтакте. Так что если вы написали в Телеграме свой вопрос, я перехожу на ваш аккаунт, и если вы победитель, я у вас уточняю страницу ВКонтакте. Если вы мне в Телеграме не ответили, то вы потерялись. Но, кстати, Дмитрий Юрьевич, победитель уже 4-недельной давности объявился. Я вместе с сегодняшним победителем пришлю вам данные Владимира. Владимир, вам тоже передаю привет, потому что я обещала, что я передам все Дмитрию Юрьевичу. Я дождалась этой недели, чтобы все было в одном месте. Поехали. Вопросы следующие. Какая самая большая ошибка была в вашей жизни и какой самый смелый поступок вы совершали?
17: Сложный вопрос. Могу сказать, какая у меня была самая большая удача.
16: Давайте.
17: Это женитьба моя в 18,5 лет на моей жене Наташе, с которой я живу 46 лет. Это самая большая удача. Вот. А что там следующее про какое-то...
16: Самый смелый поступок, который вы совершали.
17: Самые смелые поступки я совершал на службе. Говорить про это неэтично. Извините, не скажу.
16: Давайте оставим романтику как-то в воздухе и скажем, что смело было 18 лет жениться. И вот, смотрите, 46 лет все-таки вы вместе.
17: Да.
16: Это, знаете ли, смело. Сейчас мужчины и в 30 боятся жениться. На секундочку.
17: Вместе мы 48, но по паспорту 46, да.
16: Вот тем так. более. Следующий вопрос. Какие автомобили были в вашей жизни? Покупку какой считаете лучшим приобретением? Может, трактор? У вас есть трактор, Дмитрий Юрьевич?
17: Есть. Беларусь, да. Я в деревне живу, надо дороги чистить, поэтому у меня трактор есть.
16: Логично.
17: Машины разные, но начинал, естественно, с отечественных. Боевая копейка. Я на ней бомбил по ночам достаточно долго. Нажил всяких приключений на известное место. Потом как-то на импортные перешел. Ну, всякие разные. Митсубиси была, Мазда была, Мерседес. В последнее время я езжу на автомобилях BMW. Они мне нравятся больше всего. Желательно дизельные. Дизели, они гораздо бодрее. Вот на них езжу.
16: А вот, кстати...
17: Китайские автомобили у меня тоже есть. Сначала был какой-то этот Джили Манжара. Хороший, но шумный. Приходилось это шумку накладывать. Теперь какой-то Джейку, наверное, я, извините, не помню. Да, вот тоже неплохой. Только какие-то ручки в нем дурацкие. Надо на кнопку внутри два раза нажать, тогда он откроется. Идиоты. И кондиционирование через этот экран, как его включать,
16: да,
17: через дисплей.
16: Планшет.
17: Это тоже ненормальным.
16: Хорошо, что их
17: надо
16: запретили.
17: Быть. Да, должны ручки торчать, которые я, не глядя, нащупываю, кручу, это гораздо функциональнее. Вот.
16: Ну, Дмитрий
17: Китайские
16: Юрьевич,
17: машины тоже добротные. Да.
16: А теперь от меня вопрос. А японцы или немцы? Я понимаю, что вам больше немцы нравятся, но все-таки это машины, и те, и другие очень качественные. Мне кажется, что люди вот как делятся на Толстого и на Достоевского, так же и делятся на японцев и на немцев. Или я ошибаюсь?
17: Мне кажется, что это такие, знаешь, уже настолько сугубо личные предпочтения. Ну как? Ну, Мерседес. Мерседес, в моем понимании, он как ротвейлер. Такая серьезная, такая здоровая собака. А BMW, она как доберман. Тоже серьезная, но псих, потому что на той как-то так авторитетно едешь, а на этой как бешеная собака, если не сдерживать себя. Вот.
16: А вы согласны с тем, что когда садишься за руль BMW, сразу хочется как-то там себя определенным образом вести, как из одной рубрики на
17: именно
16: дороге?
17: Именно поэтому они себя так и ведут.
16: Все BMW-шники такие, я так же говорю. Я и папе своему это говорю, все вы BMW-шники одинаковые. Поехали дальше, следующий вопрос. Есть проблема с бесплатными местами для 300-бальников, детей-ветеранов и олимпиадников, то есть те, кто на олимпиадах побеждал. В чем причина ограниченного количества свободных
17: для меня,
16: мест?
17: Да, я все понял, да, для меня это загадка. Если руководитель страны говорит о том, что стране необходимы прорывы на самых разных направлениях науки и производства, мне непонятно, почему мы детей готовим к прорывам за деньги. Вот загадка для меня. Их бесплатно надо учить. Детей талантливых надо искать. Учить их надо бесплатно. Готовить к прорывам бесплатно в должных количествах. А то, что человек, вот так великолепно закончивший школу, не может поступить на бесплатное, ну, это несправедливость и бестолковость с точки зрения государства.
16: Но мы же с вами успели кулуарно обсудить новость, это было вне эфира, когда мы во время эфира обсудили, что сейчас придут вот эти 300-400 баллов и не получат бюджетные места. И потом недели позднее была эта новость. Это, конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Следующий вопрос. А правда, что какой человек на самом деле можно увидеть, только если у него появляются деньги, а не когда он нищий?
17: Ну, в целом, да. Деньги, тут не появляются деньги, тут несколько не так надо сформулировать. Деньги – это проявитель. И власть тоже проявитель. Не власть портит людей, деньги портят людей. Нет, они, наоборот, дают проявиться тем качествам, которые человек в себе, ну, в силу разных обстоятельств скрывает. А вот как только появилось, тут-то из него и полезло во все стороны. Да, так бывает, так устроен человек. Вот.
16: Количество видеороликов, которые вы создали, огромное. Но есть ли среди них те, что особенно запомнились при съемке? Сам часто для поднятия настроения пересматриваю ролики про настоящее имя Супермена и про загадку для крота.
17: Нет. Это очень давно было. То есть это ролики, которые, скажем так, я их сам сочинял. То есть это дурацкие тексты, от которых мне самому смешно, и я удержаться не могу. Вот, а так-то мы, таких я мало записываю теперь. Так-то мы в основном беседуем. Есть люди, с которыми я люблю беседовать. Например, с Климом Александровичем и с Егором Николаевичем. Например, получаю большое удовольствие от бесед. К сожалению, почти ничего из них не могу запомнить, потому что информации так много, что в башке ничего не остается. А общаться мы любим, да.
16: Но вы, наверное, из любых видеороликов, вы смотрите их только на этапе производства, что называется. Ну вот как смонтировано, правильно, неправильно. Вот нет же такого, что вы так сели и решили, сейчас вот сяду и буду ностальгировать по тому, как это было сделано.
17: Нет.
16: Вы же
17: нет,
16: не пересматриваете?
17: Нет. Нет, невозможно, времени столько нет. Невозможно.
16: Мне вообще кажется странным сесть и пересмотреть свой эфир, например, и так далее.
17: Это полезно, надо слушать, как ты говоришь. Здесь подправить, тут даже если ты не думаешь, ну, в смысле, не с карандашиком, а просто сидишь, смотришь, все равно там все в голове остается, что здесь бы не так, и тут бы не так. Все равно это в подсознании сидит, и в следующий раз будешь делать лучше. Обратная связь нужна.
16: Нет, обратная связь, конечно, и работу над ошибками сделать я согласна, но вот так, чтобы целенаправленно сесть и позаниматься минуткой или часиком самолюбования, вот это, извините, для меня неожиданно. Как ваше увлечение фотографией, Дмитрий Юрьевич?
17: Сошло на нет. То есть, когда появились вот эти вот замечательные фотоаппараты, к которым стало можно купить любую оптику и наслаждаться, так сказать, полученными результатами, я как безумный рюкзак на 10 килограмм, там здоровенный фотоаппарат, к нему 3 объектива минимум, и вот бегаешь, все это фотографируешь, все это, конечно, тут же превращается в какую-нибудь идиотию. Взял женщину, поехал в Венецию, дальше я по Венеции начинаю бегать, как умалишенный. В 11 часов надо прибежать сюда, солнце будет оттуда, в 12 часов сюда, солнце будет оттуда, здесь вот это тут вот то, никакого отдыха в итоге нет, я только бегаю и фотографирую. Дальше приготовься, их некуда девать, эти фотографии. Ну, хорошо, сайт есть, а так их некуда девать. И никому ты их показывать не будешь. И, в общем-то, да и людям как-то я заметил, не шибко это интересно. Люди любят, когда на фотографиях есть другие люди. Вот это им нравится. А всякие там городские красоты всем по барабану. Ну, там на сайте видно. Вот. Ну, а теперь чего? Теперь мы вот... телефон и ничего, не 10-килограммовый рюкзак все оставили дома. Фотографирует в основном Данила, кличка Бельчонок, фотографирует телефоном. Этого качества нам вот так вот хватает. Как-то все отошло.
16: Ну, Данила, если берется за фото, то он всех замучает. Здесь встань,
17: моя
16: тут
17: школа.
16: Поправь, это да. Переделай, свет плохо.
17: А результат?
16: Не дыши.
17: А результат?
16: Алена, дыши. Нет, это...
17: А результат?
16: Нет, это,
17: согласись,
16: конечно, бесспорно, но дайте мне погундосить.
17: Да, да.
16: Нет, я же не могу ему это в лоб сказать, правильно? А сейчас он далеко, он мне сейчас ничего не сделает. Когда приедет, уже забудет и простит. Так что я лучше сейчас погубню.
17: Работать моделям очень тяжело. Это серьезная работа. Вот все вот эти «встань вот так», «повернись вот так» тяжело.
16: Следующий вопрос. Когда смотрите голливудское кино, бросается ли вам в глаза разница именно в актерских техниках? Видно ли по существованию в кадре, что один артист условно ломает себя с полным погружением, The Method, например, Аль Пачино, другой идет по, от внешнего образа и жеста по Михаилу Чехову, например, Клинт Иствуд, а третий, как, например, Брэд Питт, использует 12 шагов Иваны Чабок? Или в готовом фильме эти границы стираются и остается только конечный результат?
17: Я бы не взялся определить. Вы знаете, вот Роберт Де Ниро, он как раз по методу Чехова, то есть подсматривая за человеком и копируя, никаких там этих переживаний по методу Станиславского. Вы хотите сказать, Роберт Де Ниро плохой актер? По-моему, великолепный. Метод, которым он пользуется, это, по-моему, настолько вторично. Самое главное – талант в человеке, как он это делает. Поэтому нет, во-первых, я таких тонкостей не возьмусь определять. Для меня это все время открытие, кого как учили и кто как работает. Талант – это талант. Извините за банальность. С удовольствием смотрю. В американских фильмах, кстати, плохих актеров раз, два, три, и все. То есть так редко бывает, чтобы человек не мог играть. Там все-таки очень-очень крутая школа. И актерская, и режиссерская, да и все остальное. Смотрю с удовольствием. В хороших фильмах хорошие актеры, хорошие режиссеры, хорошие сценаристы, а плохие я стараюсь не смотреть.
16: Дмитрий Юрьевич, я вас успокою, открою секретик вам и всей стране. Я окончила театральный вуз, и я читала все эти системы, и я вам точно могу сказать, что в итоге очень сложно определить, по какой системе кто что сыграл. Просто артист либо хороший, либо плохой.
17: Вот, я как раз об этом.
16: На этом все.
18: Слушайте специалистов.
16: Вы молодец, Дмитрий Юрьевич. Я вам говорю как профессионал в этом деле. У меня диплом. Я имею право вам сказать, что вы все правильно сказали. Поехали дальше. Вопрос к обоим. Добрый вечер, Дим Юрьевич и Алена. Бывали ли у вас с супругами ссоры? У меня с супругой не было, у меня только супруг. Если да, кто чаще был виноват? И как, по-вашему, нужно решать подобные конфликты, которые не с драками и криками?

0: потрёмся носами время от времени и опять не разговариваем. Не о чем говорить, все уже сказали, поэтому нет, сейчас не ссоримся, нет. А раньше бывало, да.
1: Ну, раз вопрос к обоим, то я скажу, что у меня просто с мужем сразу сформировалось строгое правило. Поссорившимися спать ложиться нельзя. Поэтому все равно придется все выяснить, помириться и только потом лечь спать. Да. Ну, и я себе каждый день напоминаю, что выбирая себя каждый день, я все-таки выбираю себя рядом со своим любимым человеком. И мне это помогает как-то выйти из любого конфликта. И мы вот в официальном браке 3 года вместе, мы уже 6-й год. И мне вот это мне и помогает. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Едем дальше.
0: Ну, я добавлю еще, с твоего позволения.
1: Конечно.
0: Для того, чтобы разрешить какую-то возникшую проблему, перво-наперво надо разговаривать. Не вот это там разошлись по углам, глядя в каждый в свой угол молча. Разговаривать надо. Чего, что не так-то, что... Что ты сделал не так, что ты сделал не так, что за идиотская реакция, и пр, и др. Любовь должна присутствовать. Любовь побеждает все. И все всяческие эти разлады. Вот.
1: Абсолютно поддерживаю каждое слово. Следующий вопрос. Единственный фильм на байкерскую тематику в правильном переводе, да и условно, и да и то условно, это Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. Дмитрий Юрьевич, так получилось, потому что вам больше ни один не понравился, или сама тема про два колеса вообще неинтересна, и потому такие фильмы вы не смотрите? А как же счастливые воспоминания из детства о покатушках по деревне на ежах?
0: У нас ежей не было. Восход! Не знаю, как там. Просто, если спросишь, я навскидку могу сказать только «Беспечный ездок», где Степпенвулф, «Get your motor running», «Rolling on a highway». «Беспечный ездок» называется, да, «Easy Rider», и сериал «Сыны анархии». Ну, так один старый, а «Сыны анархии» чушь полная. То есть я такое смотреть даже не могу. Неинтересный получился. Мне не попадались хорошие фильмы про мотоциклистов. Поэтому, комрад, не потому что я их не люблю, нет.
1: У меня на работе сложилась такая ситуация, что практически все сотрудники уволились, а теми силами, что остались обучить новых, крайне проблематично. К тому же начальник сам не может обучать, так как не в курсе и половины того, как проходит работа. Дмитрий Юрьевич, вы неоднократно упоминали, что у вас есть конторы и, соответственно, подчиненные. В случае чего, вы сможете сами заменить любого из ваших сотрудников? И должен ли начальник уметь делать все в своей же компании?
0: Ну, они, во-первых, не подчиненные, а сотрудники, это гораздо правильнее, раз. Во-вторых, они все специалисты, то есть один условный компьютерный админ. Я в этом вообще ничего не понимаю, как сервера ставить, налаживать и всякое такое. Другой монтажер, вообще в этом ничего не понимаю, как монтировать. Третий занят звуком, и тут я ничего не понимаю. Я, по большей части, могу матом в микрофон ругаться. Вот это я умею лучше всех. Нет, я никого заменить не смогу. Могу Дементия заменить, поскольку у нас все камеры к полу приколочены, штативы и свет, а пробежать, нажать на кнопки, это я, да, могу. И записанное с флешек скинуть на сервер, это могу. Но с этим справляюсь. Поэтому нет. То, что ты говоришь, ну, это сложный вопрос. Учить, ну, конкретным аспектом учить надо, потому что вот монтажеры, например, они видео выдают со специфическими параметрами. И даже если какой-то человек приходит со стороны, они его достаточно долго учат, как надо делать, чтобы это вот для нас было хорошо. Учить надо, но как в твоем случае разобраться, честно говоря, не представляю, нет.
1: Но мне кажется, что команда и коллектив, в принципе, набирается человеком именно потому, что человек самостоятельно не справляется с рядом задач, которые у него появляются.
0: Естественно. Ну, так это вот надо людей, которые умеют с этим справляться. Если они от вас вот так вот уходят, а вам некем заменить. Ну, в общем-то, надо с людьми работать и знать, чего они хотят. Например, надо знать, что они хотят уйти. И к этому готовиться, искать замену какую-то, хорошую, плохую, это другое дело. Но, в общем-то, внутри конторы надо все знать, чтобы вот так вот не остаться у разбитого корыта, бац, и некому работать.
1: Так, вот. Боюсь, что я не успею задать последний вопрос. У нас осталось минута 40 секунд и целых два дела. Выбрать вопрос победителя и передать слова нашим ребятам. Так что, Дмитрий.

0: Дмитрий Юрьевич,
1: про фотографии. Про фотографии сердце греет, да, давай про фотографии.
0: Хорошие. Ну вот да. Автор вопроса про фотографии, как ваше увлечение. Я вам на всякий случай проговариваю, что я с вами свяжусь в Телеграме после эфира. Сегодня, да. Максимум завтра. Если вы мне не ответите, ну, значит, будете ждать, когда...
1: Наказаны.
0: Будете наказаны. Да. Это уже это другая передача, Дмитрий Юрьевич. Это уже другая передача. Ну, а мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, вы настоящие супергерои нашего времени. Крепкого-крепкого здоровья, мужества, решительности, удачи в бою. И главное, чтобы вы целыми и невредимыми скорее возвращались, да, к нам. Все будет Россия. Правильно, Дмитрий Юрьевич, говорю? По делу. Что все,
1: да,
0: Россия.
1: Это Бог, да.
0: Да. Кроме Косово, потому что Косово — это Сербия, никогда не забываем. У меня сегодня, видите, такое настроение — сибирская язва. Вот что-то мне сегодня захотелось. Спасибо, что вы меня не сильно осуждаете за это. Но, друзья, мы напоминаем, кто еще не подписан на Макс-канал, нашей самой лучшей радиостанции в мире, хотел сказать, в стране, потом думаю, как в стране? В мире, не только в стране.
1: Опомнилась, да.
0: Опомнилась, да. То уволят. На радио «Спутник» в Макс срочно подписаться, на Дмитрия Юрьевича в Макс срочно подписаться. Я тоже не обижусь. На меня можно на «Краль Дали» тоже подписаться. Так что, друзья, до следующей недели. Это была пятница вечер. Сегодня с вами были Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Алена.
0: Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.
1: Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». «И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич, а на груди у вас небольшая родинка». Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его и сгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Якутске 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних боковых стекол машин. В Ивановской области устраняют последствия стихийного бедствия. Венесуэла восстанавливается после разрушительного землетрясения. Подробности далее. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил смягчить требования к тонировке передних боковых стекол автомобилей, чтобы ответственность за нарушение наступала только при светопропускании ниже 30% вместо нынешних 70%. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что тонировка защищает водителя от прямых солнечных лучей, снижает риск ослепления, уменьшает нагрев салона и может положительно влиять на самочувствие водителя в жаркую погоду. Депутат при этом подчеркнул, что инициатива не отменяет требований безопасности, автомобиль остается источником повышенной опасности, поэтому контроль со стороны уполномоченных органов должен сохраняться. Уходящий президент Колумбии Густаво Петро в последний день своего пребывания у власти заявил, что его правительство действовало в интересах народа и страны, а также подчеркнул, что выполнил данное ранее обещание уважать результаты выборов. Первый в истории страны президент левых взглядов завершил 4-летний срок, в течение которого продвигал масштабные социальные и экономические реформы. Среди наиболее заметных достижений его администрации – принятие трудовой реформы и преобразование пенсионной системы, окончательная судьба которых еще должна быть определена Конституционным судом. Специалисты устраняют последствия грозы в Юрьевском районе Ивановской области, из-за которых почти 5000 человек оказались без электричества, сообщает региональная МЧС. В сообщении говорится, что в зону отключения попали 15 населенных пунктов и 4740 человек, из них 1170 детей. В МЧС области отметили, что к аварийно-спасательным работам привлечены 32 человека и 10 единиц техники. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о запуске первого этапа специальной программы кредитования с прямыми субсидиями на ремонт жилья и восстановление зданий в муниципалитете Сукре штата Миранда, сообщила пресс-служба главы государства. Инициатива реализуется в рамках программы «Венесуэла возрождается». План «Венесуэла Ренессанс» и предусматривает предоставление Советом многоквартирных домов информацию о механизмах получения финансовой помощи, уточнили ведомстве. Программа была объявлена спустя полтора месяца после двух разрушительных землетрясений 24 июня, которые нанесли значительный ущерб инфраструктуре северных районов Венесуэлы и унесли жизни более 5000 человек. Шаляпин-фестиваль, приуроченный к году единства народов России, пройдет 8 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского округа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божьей Матери. В этом году фестиваль посвящен году единства народов России. На одной сцене прозвучат гусли и курай, якутские мелодии и русские романсы. А просветительские программы познакомят гостей с музыкальными традициями народов России. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с выставками Музея музыки «Двойной портрет на фоне века» к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича и «Звонкие истории», посвященные музыкальным инструментам из коллекции музея. На площадках фестиваля пройдут интерактивные занятия для детей, в ходе которых можно будет познакомиться с колыбельными песнями народов России, принять участие в традиционных народных играх и забавах, а также создать собственную композицию с помощью нейросетей. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Спутник», тот самый Бочарик.
3: Тот самый
2: эфире,
3: Бочарик, Николаевич. Это я.
2: Да, надо камеру сразу на вас направлять.
3: Я красивый, загорелый. Так можно и на меня.
2: Эти вы прекрасны, вот эти минуты до эфира. Во-первых, вы так прекрасно одеты.
3: Спасибо.
2: И летнее настроение, несмотря на то, что уже август.
3: Я очень... Август самый прекрасный. Я вот, например, стараюсь 3, иногда больше часа на воздухе проводить каждый день. Ну, там, занятия спортом, просто прогулки, там, с детьми какие-то гуляния. И вот сейчас вот всякое вот это вот то, что растет, яблоки, черноплодка, там где-то, в общем, шиповник, все вот набирает цвет, вкус, запах, поэтому, вот, знаете, едешь на велике, яблочко так раз, так кислое, раз следующее взял, вот сладенькое. Да, вот пользуюсь этими дарами природы, очень вкусно. Поэтому месяц август у меня любимый. А у меня все месяцы любимые. В каждом, наверное, можно найти какую-то прелесть в своем сезоне летнем. Но вот давайте к политике уже
4: что-нибудь.
3: Хотя мы сидели перед эфиром вообще про рыбалочку, мило так говорили. Вот там, значит, такая рыбка.
4: Лисички, грибочки с другой стороны.
3: Да, там водичка из родничка. Я просто съездил в деревню на 3 дня, и там как раз вот это вот все водичка из родничка. Пожаловался, что... Ну, ладно, про КБшечку не буду пересказывать историю. Хочу я перерассказать. Скажу, что вот я пошел в гости, купил ребенку, просто чтобы с пустыми руками не идти, мармеладку. Прихожу, девочке там 6-летней, на, она говорит, а я в КБшечке такую видела. Ну, такие вот нравы, понимаете, да. Деревенские. Нет, там никто вот не, как бы не бухает, ничего, все там либо на рыбалку, либо с рыбалку, либо с грибами, либо с грибами, либо наоборот, там что-то в огородах. Ой, я привез 2 ведра картошки, но это вот это вот, которая вот только что из земли, она ж, я не знаю, вот это вот, вот мне кажется, это вкуснее всяких персиков с крымских, или там, вот когда местная картошечка молодая.
2: С вас картошка, с меня отварная. Лисички.
3: Хорошо, надо было заранее договориться, мы бы вот сейчас встретились и обменялись. Ну, естественно, в заднем стекле автомобиля человек, выскакивающий из ворот с вот таким кабачком, брать будешь, и ты по газам, конечно. Вот в шутке не устаревают, по-моему, про эти кабачки, потому что действительно зачем-то люди их выращивают и в каких-то таких количествах, что приходится друг другу их передавать. Видел мем, кстати, на эту тему, мне понравился, или даже в чате в каком-то в нашем местном видел, где человек поставил коробочку туда каких-то овощей, ну, понятно, кабачков навалил и написал «Угощайтесь». Ну, за забором. На следующий день открывает дверь, а там еще 5 таких коробок стоят. То есть люди восприняли это как бесплатный пункт раздачи. Да, давайте все-таки к политике. Хотя, мне кажется, мы вот как-то надо было подготовиться и все-таки обсудить какую-то вот такую жизнь дачную, отпускную. Хотя и оттуда тоже новости иногда не самые приятные. Ну, вот я про удар по Архипа Осиповке. Да. Это просто вот я там ни разу не был в самом этом поселке, но несколько раз его проезжал. Вот когда трасса, сворачиваешь на Геленджик уже с федеральной трассы, там она такая дорожка становится более такого местного какого-то значения, и обязательно полчасика в Архипа Осиповке простоишь на светофорах, там отдыхающие ходят туда-сюда. Но я думаю, что возмездие будет, и ну вот... Это вот такая моя оценка.
2: Да, тут без комментариев.
3: Да.
2: Вот, понятно, что люди видели, люди понимают, что происходит. И тут, говоря о возмездии вооруженной силы, мы видим, как работают и делают это.
3: Возмездие будет не террористическими методами, и вместе это блюдо, которое, как известно, подают холодным.
2: Да.
3: Вот, а давайте про исторические какие-то даты вспомним, потому что, я не знаю, мне вот почему-то кажется довольно недооцененным в художественной литературе, в каких-то произведениях, в каких-то книгах, сериалах и кино. Вот эта Квантунская операция по освобождению Китая, которая по учебникам истории в Японии послужила причиной капитуляции милитаристской Японии, а не бомбардировки ядерными бомбами Японии, как вот принято почему-то вот говорить, что вот эти ядерные бомбы... Я просто... Почему? Вчера было 6 августа, и как раз мир вспоминал бомбардировку Хиросиму в 8:15 самолета Энола Гей. Это имя мамы этого пилота. Была сброшена урановая бомба Little... Little Boy малыш, и, значит, вот открылась новая эпоха, новая эра ядерного оружия, ядерных гонок, ядерного сдерживания. Я хотел просто вот еще сказать, ну, действительно, то, что Япония капитулировала вовсе не после вот этих двух ядерных бомбардировок, то есть 9-го еще Нагасаки были, а потому что разбили там миллионную армию квантунскую. Но вот эти ядерные бомбардировки, они имели другие немножко последствия политические, про которые тоже не очень... Вообще вот эту историю как-то ее всю вот так мало у нас обсуждают. А мы же должны были тоже оккупировать часть Японии, то есть, ну да, мы забрали свой Сахалин, забрали вот эти острова, которые, за которые сейчас спор идет, но мы должны были и Хоккайдо, то есть зона оккупации России должна была быть Хоккайдо и чуть-чуть Хонсю, основного острова, потом, по-моему, весь Хонсю это США, и... Окинаву, я же забыл, самый южный остров. Ну, в общем, там зона оккупации Китая была. И вот как раз вот две ядерных бомбардировки, они позволили США вот в наглую заявить, тогда Сталин еще был у руля Советского Союза, сказал, никаких вам зон оккупации. И Сталин, вот на Сталина тогда это подействовало. Да, он понял, что мы сейчас немножко не в той... силе, так сказать, а США просто нагло себе повели, говорит, это вот полностью наша будет, под нашей оккупацией страна. Поэтому вот когда врут, что вот, значит, да, жертвы среди гражданских, там, по-моему, посчитали, что до 500 000 получилось жертв, ну, впоследствии там самих бомбардировок и дальше, когда там люди болели после лучевой болезни, до 400 000, полмиллиона. Ну, как мы знаем, японцы даже сейчас и не упоминают, кто значит, это вот все это сбрасывал. И вот эти вот последствия, мне кажется, мы до сих пор каким-то образом еще вот как это в истории все бесследно не проходит, все это тянется и тянется, потому что мы не заключили таким образом мир нормальный с Японией. В 56-м году декларация была, где мы обещали, кстати, два острова передать там по декларации, ее совместно подписали, но тут грянули, значит, события. Суэцкий кризис, Будапешт, и почему-то было не до этого, а потом Япония уже подписала с США военный договор, где вот полностью отдавалась на защиту США, и уже ТСР тогда сказали, а мы вот... острова тогда, а они хоть и маленькие, хоть это просто скалы, если вот внимательный зритель и слушатель наш посмотрит на карту, они как бы запирают Охотское море, там огромное это море, а вот это не просто так запирают, там мимо можно проплыть, но из-за вот законодательства морского, это получается все Охотское море, это наша экономическая зона, и те, кто хотят наловить сейчас уже дефицитной морской рыбки. Я помню, как что-то этот хек стоил 17 копеек, и только котов им кормили, а сейчас, оказывается, это ребята, это вот дикая рыба, это самое полезное, самое вкусное.
5: Деликатес,
3: да, ментай, ледяная. Раньше вот это вот просто, ну, чуть ли не мусор, и там приходилось вводить в Советском Союзе рыбный день, четверг, кажется, когда вот только рыбные блюда, потому что как-то с неохотой люди переходили, а сейчас это вот деликатес. Нужно там 8 видео посмотреть на Ютубе, как правильно приготовить. И можно приготовить все вкусненько.
5: Да, и вообще вот. Люди рыбу не доедают сегодня, как казалось. Да,
3: а мы же про рыбалку, да, начали, поэтому я на рыбу всю сторону.
5: Вот знаете, я с вами...
3: От ядерных бомбардировок рыбалочки.
5: Максимально еще солидарен по части освещения нашей роли во всей этой истории. Потому что так-то, Квантунская армия была, извините, разгромлена полностью всего за 10 дней.
3: Да.
5: Это тоже, да. Это вот то, что нужно напоминать. Там с 9 по 20
3: фронт был
5: августа.
3: Чуть ли не 4000 километров длиной. То есть наши с монголами, все это было как-то так лихо спланировано. Десантные операции, где вот там сидят эти японцы, штаб что-то там обсуждает, пинок в дверь, заходит наш солдат, значит, вы японцы арестованы. Я посмотрел, да, там какая-то снимается, какой-то сериал даже есть новый на сопках Маньчжурии называется, но это какие-то эпизоды, а вот в советское время была такая эпопея, киноэпопея даже она называлась, «Освобождение», где там, я не знаю, там серии 5 или 6, вот так вот масштабно, с вкраплениями документальных съемок был показан ход Великой Отечественной войны. Вот, как бы мне кажется, во-первых, это интересно, это вот еще да. Когда историю изучают, вот, кажется, я ратую за то, чтобы еще одну главу в учебнике истории для там школьников добавить, но это интересно, и каким-то образом и гордость за нашу родину, и ну и последствия про то, что вот это вот пренебрежительное отношение хамское, оно вот сразу же буквально возникает, это по поводу того, что там про зону оккупации не получилось. Все, вот смотрите, у нас ядерная бомба, мы теперь в более выгодном положении, говорили США просто практически открытым текстом. У них же сразу же появились какие-то планы там бомбардировок российских городов ядерным оружием. То есть это все вот такие у нас по планете партнеры и... Кто? Союзники, можно сказать.
5: Да, сейчас вот, кстати, очень сложно с наименованием правильным. Кто? Партнеры, союзники, но не друзья. Уж явно тут даже говорить нечего.
3: А вы знаете, вот какая новость, мне кажется, самая незаметная, которая
5: какая,
3: сегодня
5: пожалуйста.
3: Была? Сейчас, я чуть-чуть ее домотаю.
5: Я, кстати, параллельно еще увидел очень интересную... А, вообще я призываю слушателей у РИА Новостей из цикла подкастов «Освобождение», это вот как раз то, о чем вы говорите, тоже имел честь над ним работать, как раз-таки говоря и о маньчжурской операции, о культовых главных событиях, значимых в период Великой Отечественной войны. Это вот подкасты, которые можно послушать. Они небольшие, по 20 с лишним минут, но они доходчивые.
3: А где еще раз платформа какая?
5: РИА Новости. У нас можно найти на спутнике... Над этим работали.
3: Ой, вы знаете,
5: да,
3: вот
5: это,
3: я...
5: Над этим работать безумно интересно.
3: Я просто... Ну вот, когда дальние путешествия, как раз вот такой вот контент, собственно, он самое то для потребления. Извините за такие... Ну, просто приятно это, интересно слушать. Ты можешь и на дороге сосредоточиться и, в принципе, понимать, что тебе там из радиоприемничка говорят. Но я не нашел вообще никаких нормальных приложух, чтобы вот там с маяка какие-то вот послушать интервью. Там есть какие-то платформы, что-то, ну, по ним ничего не найдешь, ничего не поймешь. Они не подкачивают этот подкаст. Вот у тебя есть интернет, ты слушаешь, а там же, когда по дороге едешь, у тебя там интернет то есть, то полчаса нету его, и все, и просто тык, а дальше потом он сначала начинается. Так что поэтому я про платформу уточнил, если вот вы там работаете, пусть программисты какой-нибудь сделают, ну, более-менее какой-нибудь, чтобы было понятно.
5: Обсудим, да, эти все технические тонкости.
3: Вот,
5: уже, да.
3: Вот я не знаю, вот Арзамас такой есть проект, я не знаю, они иноагенты или нет, потому что там спесь иноагентская, я бы так сказал, вот у людей, которые к этому проекту имеют отношение. Но иногда вот там видеоплатформа подкидывает что-то, там, дню рождения Пушкина, раз там, вот давайте, значит, неизвестные, вот те слова, которые сейчас вышли из употребления, а нужно, значит, понимать все, что там имел Пушкин, имел в виду Пушкин, и 15 минут мне какой-то чувак, бубнящий себе под нос в какой-то комнате, где вот этот микрофон эхо насасывает. Ну, у вас что, нет нормальной петлички, что ли? Просто это трудно слушать. Вот с этим эхо 15 минут мне рассказывают, кто такой форейтер и почему, значит, бородатый форейтер. Это, значит, там шутка была, потому что форейтеры – это были мальчики. А, значит, вот форейтер, если с бородой, значит, он столько долго ждал. Ну, господи, 15 минут. Он... Там как раз вот...
6: Ну, у него получилось, понимаете, мысль донести, видимо.
3: Ну, просто он донес мысль, а следующие 7 я просто перестал смотреть, потому что... А, еще один посмотрел, где они обсуждали, что такое облучок. Да, я не знаю, понятно, что такое облучок. Зачем вы там 8 каких-то упоминаний, как-то мне, значит, что это лук, что это что-то такое, какую-то этимологию про это рассказывать. Я за более какие-то конкретные, с какой-то выдержанной, выраженной, так скажем, патриотической позицией подкасты.
5: И без вот. Графомании.
3: Вот без графомании, да, нормально записанные.
5: Новость хотели найти, Андрей Николаевич, если не нашли.
3: Новость я не нашел, у меня что-то...
5: Вот говоря, знаете, вот...
3: А новость я ее помню, я просто хотел прочитать с ленты, а новость такая, что Трамп заявил, что... переговоры по Украине идут успешно и достигается результат. Такая вот новость, которая, по-моему, вообще никого не заинтересовала, никто ее не перепостил, она просто вот дежурно какая-то на ленте новостей появилась, потому что веры тому, что говорит Трамп, вообще никакой нету.
5: Раньше, помните, подхватывали, когда какое-то подобное заявление было, все, сейчас будет сразу, вот да, это любимое слово, договорничок близится.
3: Или договорничок, или там почему, откуда, куда, эксперты сразу же. Сейчас вот Трамп сказал, что переговоры по Украине, значит, двигаются, они там успешны, скоро успех, и все, и никому это не интересно. Хотя вот этот сюжет, он как вот сюжет с переговорами, был же какой-то интересный всплеск, что якобы были какие-то переговоры в Вене, и в Баку. Я так что-то пошарился, посмотрел, вроде там какие-то бывшие дипломаты из Евротройки в Вене встречались с каким-то неназванным российским руководителем, и что-то там, какие-то контуры, в общем, чего-то, какие-то
5: точки. Давайте сразу скажем, что это неофициальная информация.
3: Это да, неофициальная чтобы... информация, которую выдает чат DeepSeek по запросу «Переговоры в Вене». Про переговоры в Баку сам Алиев, он еще не экстремист, не террорист. Нет. Пора бы уже. Но вот. Русофоб.
5: Но, Андрей Николаевич, да. Вот, а с одной стороны, может быть, действительно переговоры должны быть процессом сокрытым от большинства глаз и ушей все-таки.
3: Мы привыкли уже.
5: Надо хлеба, зрелище сиюминутного обсуждения.
3: Я вот про это же, про то, что какая-то часть вот этой дипломатической работы, я не знаю, там 99%, она должна в какой-то тиши кабинетов среди каких-то людей, экспертов проводиться, какие-то компромиссы достигаться, если они нужны. Но вот со своей стороны компромиссов, мне кажется, уже особых каких-то не достичь. Буквально недавно в очередной раз где-то на каком-то обсуждении СВО опять услышал такие нервные выкрики, что «а вот что за цели СВО? Когда нам объяснят, что за СВО? Где та точка, когда мы будем это считать победой? Что считать победой? Вот Путин объявит победой, значит, это победа». И вот такие вот рассуждения. Это вот в легальном инфополе, это не какие-то там иноагентские всхлипы, там вообще уже как бы про это уже можно и не говорить. И я подумал вот просто, а вот чтобы действительно это было. Ну, понятно, там цели СВО, денацификация, демилитаризация. И сейчас все дело идет к тому, что Причерноморье просто вот отрезанное от портов может просто упасть, ну, просто стать под российский контроль, вернуться домой, так скажем. Город Одесса русский и еще немножко русский, вот, Херсон и Николаев. Вот когда вот сложится на поле боя или там, скажем, на театре вот этих действий такая конфигурация, когда будет наше Причерноморье, и мы вдруг дойдем до Днепра. Вот это будет каким-то образом победа? Вот я сам себя спрашиваю. И сам себе отвечаю, что нет. Пока останется хоть какой-то пятачок, откуда будут они там запускать дроны или там вот что они там какие-то ракеты. Видимо, вот эти вот как раз цели, они такие флюидные. Главное, чтобы безопасность России была обеспечена.
5: Вот, это ключевое. Вот,
3: поэтому знаете... те, кто рассуждают, вот не слушайте их, вот кто истерит, какие цели, когда точка. Точка будет тогда, когда Россия каким-то способом на земле и в дипломатических переговорах, в каких-то договорах вот просто будет убеждена, что отсюда угроза не исходит.
5: Мне вспоминают слова президента, недавно они были произнесены. Украина за Курскую область ответит территориями, это важно. А второй момент, вот все, кто допускают такие высказывания, нужно просто в приграничье съездить. Не знаю, с жителями Белгородской области,
3: да, или новости Курской области, да.
5: Да, и все сразу станет понятно, откуда прилетает, насколько, какую дистанцию преодолевают там дрон или ракеты. И сразу станет понятно, что такое демилитаризация, что такое денацификация.
3: Да, и вот если вспоминать слова президента, то мне бросились, так сказать, в глаза его слова о том, что, вот, в общем-то, что часть Украины отойдет ее западным соседям, ну, и может, оно и к лучшему, раз они так... Я Куприна вот перечитывал, Олеся, и там как раз уже дело на Волыне происходит, и вот мне просто... Вроде Куприн добрейший человек, но вот он слова доброго про этих людей, среди которых он там жил, не написал и не сказал. Сама Олеся с бабушкой, они пришлые откуда-то, ну... Если кто не помнит, это такую ведьмочку он там полюбил, и как это все, в общем, кончилось не очень хорошо. А то, что он говорит, что идешь, кому-нибудь вопрос задаешь, они лезут тебе руки целовать. Это вот типа после польского панства у них такая привычка осталась. Ну, мне кажется, если вот так вот у них, то вернуть их там, где они привыкли эти руки целовать.
5: Вот вы просто послушайте, да, что заявила журналистка в эфире шведского телеканала. Прямая цитата, чтобы сразу все стало понятно. Их цель – Украина. Свергнуть Путина и расколоть страну на мелкие государства по региональному признаку, которые Евросоюз и различные европейские страны смогут подмять под себя и подчинить своей воле. Ослабив и раздробив Россию, они рассчитывают увеличить собственный экономический и политический вес. Тогда все представляется гораздо логичнее, потому что какой иначе смысл в этом вечном опосредованном конфликте? Это прямая цитата по РИА Новости, вот этой журналистки, которая уже настолько прямо, знаете, такие
3: вещи
5: говорит.
3: Ну и еще раз тогда, вот мне иногда на моих эфирах телевизионных задают вопрос, а как вы относитесь к Сталину? А вот смотрите, как мы относимся к Сталину, как к исторической фигуре, и вот если бы у нас не было ядерного оружия, вот тот процесс развала СССР, который был в 90-х годах, его бы там довольно легко могли бы уже к распаду России перейти, то есть и по национальным границам, и даже вот если там кто-то помнит, там даже в Свердловской области просто свои деньги уже пытались ввести. А вот когда страна обладает ядерным оружием, там уже не просто страх того, что она его применит, а там вот страх того, что оно там расползаться начнет, в какие-то руки там непонятные попадет. И вот, собственно, обладание даже в самой слабой позиции пост-СССР России, обладание ядерным арсеналом спасло его, вот я на 110% это считаю, от дальнейшего развала. Вот так вот мы относимся к Сталину.
5: Поэтому истерия такая сейчас. Все же хотят под этот ядерный зонтик. Да. Уже Финляндия, но там они всю правовую базу под это приготовили. И, видимо, недалеко до этого. И в целом мы видим, даже Польша этот вопрос поднимает.
3: Про Польшу, про Навроцкого, как он сегодня просто там срусофобил в очередной раз. Ну, правильно Мария Захаровна сказала, что это какие-то уже когнитивные способности.
5: Ну, давайте с Польши начнем вторую половину эфира. Да. Прервемся, оставайтесь с нами, друзья.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
7: Все верно, друзья. Тот самый Бочарик. Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Андрей Николаевич.
8: Здравствуйте еще раз. Приветствую всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает, кто едет в этот момент, кто сидит на даче, качается в гамаке, слушает через вот этот уютненький приемчик передачи радио «Спутника». Кто сидит в варенье, кушает на веранде, на даче, тех тоже. Вообще всех приветствуем. Пишите нам, все ли слышали вот этот бубух сегодня в Москве? Потому что я слышал.
7: У меня гроза была ночью.
8: Не, в 11.
7: В 11? Не слышал.
8: Не, а вы что, не в курсе этой новости?
7: Про сверхзвук-то в курсе.
8: Это сверхзвук все-таки был?
7: Сверхзвук, да, да.
8: Ну, я не знаю, потому что я вот на севере Москвы что-то там Я не обратил особого внимания, но что-то вот в этих домовых, во всяких поселковых чатах, там бабах-бабах, все такое, с юго-запада люди пишут бабах-бабах. В общем, что-то такое бабахнуло.
7: Знаете, какое-то время я жил неподалеку от аэродрома, с которого взлетал Антей, и после как-то этот звук кажется чем-то таким уже.
8: А я один раз ехал по трассе Дон, и где-то между Воронежем и Ростовом, и прямо над нами сушка просто вот на бреющем полете летела вот так, что даже вот эти, вы знаете, такие эти газы отработанные, которые меняют оптику, вот даже вот дорога вся в таком этом преломлении была, вот там я чуть там и не присел, хотя и сидел.
7: Да, так, ну, что... так что переживать не стоит. Да.
8: Вся Москва услышала, как какой-то самолет... как он превысил, да, порог звуковой скорости.
7: Да, главное тут не выстраивать, да, потому что пошли вот эти комментарии, сообщения, не, что там вот это.
8: Не, мне очень понравилось то, что довольно быстро вот какие-то официальные властные структуры на это отреагировали, потому что когда вот такие вещи происходят, сразу же где-то там минут через 15 начинают какие-то выползать, какие-то черти, что-то там предпочитать.
7: Все пропащие вот это, да.
8: Да, потом подтягиваются враги наши, то уже начинают что-то. А тут сказали, ну, вот так вот, да, был такой вот... Мы про Польшу,
7: да,
8: хотели.
7: Да, мы обещали с Польши, да, начать.
8: А и... вот, да, все, наверное, знают, что президент Навроцкий, значит, сказал, что Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей. А вот только единственное, что вот когда в этих, в комментариях к этой новости, почему слово «москали», оно обидное должно быть? Мне кажется, что, ну, я не обижаюсь в всяком случае. Короче, Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей, но не потерпит флаги бандеровцев, заявил Навроцкий на митинге ПИС. ПИС – это партия, что-то там.
7: Право и справедливость.
8: Право и справедливость, да. Навроцкий, соответственно, президент. И вот он так вот открыто, русофобно выразился на тему... поддержку Украины.
7: А это вот как Япония с Соединенными Штатами, так Польша с Украиной. Вот понимаете, тоже, с одной стороны, такой исторический момент, очень щепетильный, который постоянно Польша на нем акцентирует внимание, когда Украина героизирует нацистов. Но при этом, извините...
8: Это он переводит немножечко стрелочки, потому что мне кажется, что поляки открыли то, что называется ящик Пандоры, когда вот они... Ну, я уверен, это было внешнее воздействие, потому что все это началось с Леха Валенции в конце мая, когда он возмутился вот этим шагом Зеленского, который, в общем, какой-то роте имя героев УПА, запрещенной террористической организации, дал. И вот этот толчок ненависти поляков к украинцам, угу, на мой взгляд, он был инспирирован. Потому что, ну, вот, да, здравый смысл, они что, не знают, что там 500 каких-то улиц и площадей уже Бандерой названы, что вот к Бабьему Яру идет проспект Бандеры, Шухевича. Причем, действительно, пострадали-то очень много как раз поляки от вот этих всех бандеритов. И я к тому, что... Полякам в какой-то момент сказали, что потерпите ради того, чтобы, значит, вот бить москалей, давайте не будем вспоминать все вот эти наши, всю эту злость к украинцам, а потом открыли обратно этот ящик, и сейчас, мне кажется, обратно вот туда вот ничего не запихать, потому что вот я сужу по соцсетям, любой инцидент в Польше с украинцами раздувается просто до каких-то вообще пределов, там по 500 тысяч просмотров. Там украинка, значит, закурила в автобусе. Тут вот хвастается тем, что получает какие-то бенефиты от Польши, а сама ничего не делает. Это все раскручивается. Раскручивается, уже не надо никаких там этим каким-то внешних, никаких внешних воздействий. Ненависть к Украине, уже не к бандеровцам, а к украинам, она просто выплескивается. Как вот говорят там наблюдатели, которые ближе к этому все рассматривают, они говорят, это буквально предпогромные настроение, просто когда идет новость, что человек, какой-то поляк, избил двух там молодых людей, ему показалось, что они говорят по-украински. Угу. Вот просто уже за украинскую речь там просто вот бьют. То есть люди вот через эти соцсети уже накручены вот этой ненавистью к украинцам. Поэтому то, что вот когда вот эти вот запускаются эмоции, вот такие русофобии, ну все это же какие-то вот варианты нацизма, они рано или поздно вот будут бить и по им самим. Потому что у Польши, я вот напомню, у них очень плохие отношения, плохие воспоминания исторические, еще и с Литвой, и с Чехией, и с Германией. А Россия, она, знаете, там не прямо, ну, хотя Калининградская область прямо граничит с Польшей. Поэтому я думаю, что, ну, какая-то незрелость, что ли, политическая вот этого Навроцкого, угу. Когда он вот вообще позволяет себе, вот как государственный деятель, вот какие-то такие вещи говорить. Он же не объясняет, почему он считает нужным бить москалей. Вот он же где-то он хоть объяснил, что сейчас Польша сделала Россия. Вот были какие-то исторические размолвки, так аккуратно выражусь, еще вот этот был падение самолета под Смоленском, которые там расследовали. Не было там никакой вины России. Ну, помните, 2010 год, угу. По-моему, да, когда упал самолет. Вот, то есть у нас нет никаких официальных претензий от Польши, нет никакого официального статуса с Польшей, в каком-то мы там состоянии противостояния относимся, а он вот выходит, президент страны, и вот такое заявляет. Ну, мне кажется, что это все вот бумерангом рано или поздно там прилетит и по самим полякам.
7: С другой
8: полякам.
7: Стороны, Андрей Николаевич, какая кормушка? Все-таки, ну, конечно, Польша же главный хаб, вот этот, ну, как бы, логистический по части поставок вооружений с ЖЭШу на Украину.
8: А я, кстати, вот когда рассуждал про вот этот, про начало ядерной эры, я хотел просто вспомнить, что у нас же тоже время от времени вот какие-то люди умудренные говорят, что да надо бахнуть ядеркой. Там,
7: да, как каждый день, Антон Николаевич.
8: Ну, я вот как-то тоже размышлял на эту тему и понял, что, наверное, все-таки не надо. И, наверное, даже не надо это говорить и как-то запускать в инфопространство, потому что, ну вот, люди солидные, там, лысые, бородатые, там, у них морщины такие, прям мудрость подчеркивают на лице. Ну, вот, когда они предлагают бахнуть, они говорят, ну, вот, американцы не вступятся, там, за, вот, по Лондону или где там хотят mm-hmm. бахнуть. Ну, хорошо, они не вступятся. А дальше-то что будет? Дальше ты, вот, последствий вообще никаких не можешь предсказать. Явно люди вот просто так это не сглотнут все. Поэтому не только слова, но и действия. Каждый раз нужно очень сильно думать, прежде чем...
7: Из Польши есть еще одно противоречивое заявление уже от министра иностранных дел. Тот предложил обсудить, пока угу. обсудить, возможность перехвата наших баллистических ракет
8: над Киевом.
7: Да, еще в воздушном пространстве Украины до того, как они приблизятся к польским границам. Но тогда, извините, законной целью становится...
8: Да, вот... Любая пусковая установка, которая запустит такой снаряд, который целится в наше там что-то, то он станет законной целью.
7: Ну что ж.
8: Мне кажется, это довольно грустные все вот эти разговоры. Это факт, тем да. более, что я вот как советский ребенок, вот меня реально напугали вот все этой ядерной угрозой, всеми этими фильмами, где под парту нужно прятаться, и в эти противогазы мы на время там надевали и бегали детьми в этом. И меня довольно вот, когда о применении сейчас ядерного оружия люди заговаривают, меня почему-то это вот как-то расстраивает до сих пор.
7: Да, пусть это Давайте. Мнение остается самым непопулярным, да, все-таки. Да. Но переходим к фигуре американской номер один.
8: Слушайте, вот тоже соцсети сейчас заполонили. А что, соцсети, это вот просто вот смотришь, там все происходит, там мнение людей каким-то образом не отфильтровано.
7: Ну, подождите, показано. А теория мертвого интернета, что скоро одни боты будут контролировать мнение?
8: Она вместо... как-то видели, как-то она немножко потухла, потому что все-таки сейчас человек быстро... Сначала он обманывается вот этими яичными всякими творчествами, там, и видео, и фотографиями. А потом ты вот просто начинаешь это довольно быстро отличать, где нейрослоп, а где там реальная съемка. Но я как раз про нейрослопы и хотел поговорить, пожалуйста. Потому что вот американский сектор Твиттера просто заполонили, я не знаю, там просто вот открываешь, и все, и таким потоком как раз искусственным интеллектом сделаны видео, где у Трампа вот такая прическа. Вот такие волосы вот так вот развиваются и в разных видах. Он, значит, это рок-звездой какой-то, дайте и потрогать там. И какие-то реальные видеосюжеты переделаны, где у него вот такая вот огромная прическа. А потом, значит, я не знаю, вот я еще не разбирался, откуда это все вот полезло. Но там вот пошли вот эти каламбуры, уже весь кабинет Трампа с прическами, как у Трампа, и написано, что это совет по управлению Хермуз. Вот Хермуз, оно созвучно с Армузским проливом, а Хермуз, соответственно, это Муз для того, чтобы волосы... Ничего, что я, глядя на вашу прическу...
9: Мне для блеска, пожалуй, так, да?
8: О пышной шевелюре Трампа говорю. Вот что-то вот... И все, и опять и по кругу вот там. И лиса у него сдохла на голове, и какой-то лабрадор, когда Трамп разговаривает, там у него хвостом виляет. В общем, какой-то вот такой вот... Это с разных аккаунтов. Это не то, что вот один аккаунт, и там все его перепостили, потому что смешно. Вот пока для меня загадка.
7: Почему? А я, знаете, я думал, это какая-то шутка, но на выходных я хочу почитать какие-нибудь, ну, такие безобидные новости, разгрузиться все-таки, потому что каждый день в этом. Читаю заголовок. В национальных парках Соединенных Штатов Америки массово толстеют белки из-за политики Дональда Трампа. Я уже все, слушайте, я думал, это, слушайте, это серьезное заявление, что работников там ввиду какого-то решения стало меньше, туристов в летний сезон больше. И белочки от этого толстеют, представляете? Вот куда ни глянь, везде он, понимаете?
8: Слушайте, ну, например, еще надо понимать, что белка в США – это не наша белочка, это не вот эта вот рыженькая, красивенькая, которая там ест. Вот американские белки, они серые и черные, раза в четыре больше, чем наши. У них очень злой взгляд, вот прям хочется отойти. Их нельзя трогать, они действительно вот по проводам везде бегают, по городам, по участкам. Поэтому, если она еще и растолстеет, то это, может, действительно новость, на которую стоит обратить внимание.
9: Угроза национальной безопасности.
8: У них там еноты, которые вот, ну вот, когда я был в Северной Америке, там в Канаде, в США, то есть он приходит, открывает своими этими пальцами мусорное ведро, начинает жрать оттуда. Его нельзя там прогонять палкой или там пнуть. Соседи настучат, придут, тебя штрафуют за то, что ты дикую природу нарушаешь. Это такое.
7: Но в свою очередь Трамп заявил следующее. Возможно, он будет последним президентом-республиканцем США. Так себе прогноз-то для вообще партии, честно говоря.
8: Интригует дедушка, интересничает. Ну, с одним... То он... Вот он буквально чуть ли не в одной речи пожаловался на то, что Байден передал весь арсенал вооружений Украине на 300 или 350 миллиардов. Угу. Я уже забыл, какая у него цифра всегда. И тут же сказал, что да нет, у нас вообще все склады ломятся от вооружения. Пит Хегсита пойду напинаю за то, что он сказал. Что... Ну, то есть вот... В какой-то момент, мне кажется, мы вообще перестанем обращать внимание, вот что он говорит. Вот я говорю, вот новость, где он сказал, что по Украине уже как-то никого... Хочет он быть президентом? Он говорит это, я в четвертый раз могу стать президентом США. Все сразу, какой четвертый раз? А он считает, что он в 2020-м победил, и в 2028-м еще будет. Ну, так вот как раз про его уже когнитивные способности, про то, что он там Японию называет Исламская республика.
9: Как-то красиво.
8: То есть уже как-то, ну, честно говоря, ну, наверное, вот хорошо, что он такой. Вот он возглавил самое мощное и в экономическом, в финансовом прежде всего, и в военном отношении государство в мире. И повел его какими-то такими галсами, и вот так раскачивают. Вот этот бедный, вот эти республиканцы его, которые его там любили, лелеяли, за него голосовали, агитировали. Это Мэрджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, они в ужасе от того, что он делает. Они вот, по-моему, там какую-то третью партию придумали делать. То есть вот как раз, чтобы как раз вот то, что обещал Трамп, вот, чтобы в лозунгах этой партии было. По-моему, оно...
9: Там с Илоном Маском еще вот эта вся история
8: началась. Илон Маск, я посмотрел его интервью двухчасовое журналу The Economist, которое, ну, раздергали на цитаты. Там прежде всего взяли цитату про то, что давайте Россию уступить, там немножко, там гораздо интереснее и шире вот, что он рассказывает. Во-первых, интересно было, как он поругался с этой журналисткой. Это британская журналистка предъявила ему, что Маск поддерживает правые силы
9: в Европе.
8: Да. Он говорит, какие правые? Я поддерживаю силы, которые за безопасность границ, за сохранение культурного наследия и за какую-то вот, за какой-то порядок в стране. Она говорит, ну вот вы называете что-то там в Великобритании. Я, говорит, живу в Великобритании, а вы говорите, что тут скоро гражданская война начнется. Зачем вы так? Вы вот все это подзуживаете. Он говорит, ну а вы посмотрите, что у вас на улице. В центре Лондона люди с ножиками бегают, отбирают там телефоны, там изнасилование туда-сюда. Нет, женщина говорит, я вот живу здесь, мне все нравится. Поехали вместе по городам Британии. Он говорит, ну, было хорошо, поехали. А зачем ты фильм выложил? Такой вот, он выложил фильм, где что-то виджиланте как-то, ну, короче, вот, дружинник я бы перевел, то есть там человек ходит, и он выложил почти двухчасовой фильм художественный, плохо снятый, неинтересный, но там смысл в том, что ходит человек и мстит вот конкретно арабским каким-то вот мигрантским. Пришел и поубивал всю семью за то, что там они кого-то там тоже там избили, изнасиловали, а там правда не добьешься. И Маск таким образом, по мнению этой журналистки, значит, подначивает людей и как-то там сотрясает ситуацию. Но даже это не самое интересное для меня вот было. Она, когда спрашивала про SpaceX, какого же 12 июня был выход на

0: А он же еще объединил этот SpaceX с AI, со своим отделом, который искусственным интеллектом занимается, чтобы не предъявлять финансовую отчетность того SpaceX, который оперировал там 10-15 лет до этого. То есть он чистую с нуля компанию, в общем, продавал. И она его спрашивает, а когда люди вот могут рассчитывать, из какой ветви, из космических исследований или из искусственного интеллекта, откуда люди будут получать деньги за ваши акции? Он так подумал и говорит, а через 4-5 лет деньги будут не нужны. Вот это вот меня вообще просто выкосило. Когда будут деньги? А деньги скоро будут не нужны. То есть он продал вот эти вот бумажки, они, кстати, уже вдвое подешевели. Он же твит такой написал, больше не триллионер. Потому что там вообще ничего нету. То есть вот он какой-то гениальный, конечно, мошенник. С одной стороны, у него там что-то получается, вот тот же Starlink. Он же, кстати, вот в том же интервью, там эта журналистка, она прям проукраинская, начала его хвалить за то, что вот там эта технология, которую украинцы используют. Он даже не стал уже возражать раньше, он просто это говорил, что это гражданская технология, я, к сожалению, не могу ее контролировать, когда она там используется в военных целях. Он уже так, да. И вот там он, кстати, сказал, что России нужно какие-то уступки делать. Так что Илон Маск интересный персонаж.
1: Делом вроде живет, получается. Да.
0: Давайте вспомним, с чем он наколол. С гиперлупом наколол. Калифорнийцы говорят, слушайте, мы не раз вот эту свою там программу строительства железных дорог остановили, хотя там 14 миллиардов украли, ничего не остановили. Мы, в общем, не построили свою высокоскоростную дорогу, потому что нам Маск обещал вот этот гиперлуп. Mm-hmm. Гиперлуп не построил. Маск обещал, значит, всем настенные вот эти, как их... батарейки и построить фабрику в Неваде, гигафабрику. Где гигафабрика? Нет гигафабрики. То есть он, большая часть его, в общем-то...
1: Теслу китайцы заместили.
0: Вот этот грузовик автономный, который он там в 2012 году пообещал, его еще нет и, скорее всего, не будет. Хотя вот китайцы сделали типа БелАЗа такого. Не видели? Полностью автономный.
1: Я у нас зато уже видел на автопилоте. Вот, да,
0: на
1: да.
0: автопилоте карьерный самосвал полностью электрический, огромный, ездит. А, в общем, Маска это все. А что он сделал? Он удешевил запуски? Да нет, не удешевил. То есть он же говорил, в 10 раз будут дешевле вот эти. Знаете, когда это все, вот, на мой взгляд, просто сразу стало похоже быть на мошенничество, когда вот эта вот возвращаемая первая ступень, да, да. И она действительно возвращалась, она там ее там ловили на этой морской платформе. Но вот я просто думал, вот как человеку, для того, чтобы ее вернуть, она там какое-то количество топлива должна сжечь. Она же там возвращается на двигателях, я так как будто, знаете, так, не на двигателях, а на двигателях. То есть для того, чтобы она вернулась, нужно в нее закачать еще сколько-то больше тонн топлива. А для того, чтобы эти тонны топлива вот туда на орбиту закинуть, еще несколько тонн топлива. То есть вот в принципе это вот она каким образом удешевляет, если ты вот постоянно гораздо больше тратишь топлива на то, чтобы ее туда закинуть, а потом посадить. И потом, а кто-то вот... Какой-то живой человек в здравом уме и памяти вот второй раз поедет на вот этой вот ракете, которая приземлилась. Ее нужно же исследовать, она там что в космосе получила, повреждения какие-нибудь, как-то...
1: Короче, расходник может обходиться дешевле, чем вот
0: такая технология. Мы просто на эту тему говорили как раз, вот я познакомился с человеком, который в Бауманке профессор по как раз ракетным двигателям, и я его спрашивал, а как вот, типа, что, наши вот отстали? Он говорит, да это вообще вот довольно странная, как он говорил, что довольно странная затея. Понятное дело, на Луну садить, там, да, двигатели нужны, там, какие-то отдельные вот эти инжекторы, а обратно на Землю это садить, это странная затея.
1: Ну и давайте заключительную тему.
0: Про космос интересно рассказать.
1: Это я согласен. Трамп запретил родильный туризм. Пытается, по крайней мере, все еще вот с эту историю прикрыть в Соединенных Штатах.
0: Что-то он там, прям навертел. Что-то иммигранты 100 тысяч должны какой-то там залог оставлять, пока они там не получили.
1: Я, кстати, заметил, во многих странах сейчас пытаются эту лавочку свернуть. Вот вы как считаете вообще?
0: Вообще считаю, что вот ехать и рожать вот это Майами-мама вот по этим программам США, это довольно странно.

0: Затея, потому что, ну да, у человека гражданство США, а вот они в курсе, что ты будешь всю жизнь платить налоги в этом США. Ты можешь жить, у них нет такого, что ты уехал куда-то и где-то живешь себе, и тебе там выключают. Нет, основные вот эти не налоги штата, а федеральные будешь платить. Вот Олег Тиньков, он иноагент, по-моему, да? Он сколько времени провел, как раз, чтобы выйти из этого гражданства США. Где родился, там и пригодился.
1: Ой, да, все бы, знаете, да. это знали и помнили.
0: Всем хорошей погоды.
1: Будем прощаться. Андрей Николаевич Бочаров, Денис Воробьев, для вас всего доброго, до свидания.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Петрозаводске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские банки с марта будут блокировать переводы по новому признаку. В российском МИДе считают, что на пост генсека ООН могут появиться новые претенденты. Американские военные перехватили 51 коммерческое судно в рамках блокады Ирана. Подробности далее. Российские банки с 1 марта расширят критерии для блокировки переводов. Если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, то платежи проходить не будут, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат напомнил о законе, согласно которому в целом расширяется перечень признаков подозрительных операций, на которые должны реагировать операторы по переводу денежных средств, будь то банки или телекоммуникационные компании. Парламентарий при этом отмечает, что банки для выявления вредоносов на устройствах своих клиентов должны будут получить на это согласие. При этом перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо будет до 1 сентября 2027 года. Новые кандидаты на пост генерального секретаря ООН могут появиться в процессе индикативного голосования в Совете Безопасности, считает замглавы Министерства иностранных дел России Александр Алимов. Члены Совбеза ООН проводят предварительное голосование, чтобы выбрать кандидата на пост генсека и рекомендовать его Генеральной Ассамблее ООН, которая, согласно уставу международной организации, официально назначит генсека. Согласно информации организации, голосование проводилось среди 7 кандидатов, в число которых вошли Мишель Бачелет из Чили, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес из Эквадора, Рафаэль Мариано Гросси из Аргентины, Ребекка Гринспан Майфуиз из Коста-Рики, Алара Атуну из Уганды, Кэролайн Родригес Биркет из Гайаны и Маки Сал из Сенегала. Центральное военное командование США сообщило, что американские военные перенаправили 51 коммерческое судно в ходе операции по обеспечению морской блокады иранских портов. 2 из них при этом вывели из строя, еще 2 полностью досмотрели, уточнили в ведомстве. Напомню, накануне сообщалось о том, что Оман и Исламская Республика достигли договоренностей о возобновлении прохода кораблей по Ормузскому проливу. Победитель президентских выборов Абеларда де ла Эспирелья вступил в должность президента Колумбии на 4-летний срок. Церемония инаугурации проходит в эти минуты в городе Кали на юго-западе страны. Вице-президентом страны стал бывший министр финансов Хосе Мануэль Рестрепо. Инаугурация де ла Эспирелья стала первой в современной истории Колумбии, которая проходит не в столице страны Богате. Политик, представляющий правые политические силы, победил на выборах этого года. Во втором туре он набрал 49,66% голосов, опередив с минимальным преимуществом и при рекордной явке кандидата левого блока «Исторический пакт» Ивана Сепеду, за которого проголосовали около 48,7% избирателей. Университет Аляски в Фэрбэнксе получил контракт почти на полмиллиарда долларов для обнаружения геофизических сигналов, связанных с деятельностью по распространению ядерного оружия, следует из заявления Пентагона. Контракт был подписан без проведения открытого конкурса. Предложение было сделано только одному вузу, уточнили в ведомстве. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 91,2 FM в Москве. Радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Я и есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня сегодня Евгений Герасимов. Народный артист России, депутат Московской городской думы, председатель комитета по культуре этой же прекрасной Московской городской думы и массовых коммуникаций, председатель Московской организации Совета кинематографистов России, художественный руководитель театра «Сатира», академического театра,
3: да,
2: Московского «Сатира». Евгений, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допытывать, я попрошу вас ответить на 4 блиц-вопроса. Это быстрый вопрос, быстрый ответ. Когда вас первый раз узнали на улице?
3: Это было давно. Я снялся в фильме «Они не пройдут». И сразу после премьеры этого фильма в кинотеатре «Художественный», выйдя
2: Сразу узнали.
3: Сразу узнали. Но по-настоящему стали узнавать после второго фильма «Человек, которого я люблю», Юлия Карасика.
2: Напомню, что это «Блиц», поэтому короткий ответ. Какой совет оказался для вас, вот спустя годы, сегодня вы понимаете, самым важным в жизни?
3: Такого нет совета одного. Но я помню совет Ульянова.
2: Михаила Александровича.
3: Был юбилей театра Вахтанговского. И я был первокурсник, где-то дежурил, все подписи у всех брали, я ни у кого не собирался брать подписи. И вдруг проходит Ульянов, и мы вдвоем. Я говорю: «Михаил Александрович, ну, напишите мне». Он мне написал, так посмотрел внимательно, сказал: «Желаю мужества, когда трудно». Я теперь многим советую, кому хорошо отношусь.
2: Вы часто сожалеете о том, что сделали?
3: Я никогда не сожалею. Да, вы берете интервью счастливого человека. Я все делаю то, что люблю.
2: То, что нравится, то, что люблю. Прекрасно. В чем секрет успеха работы и вашей роли робота Вертера из фильма «Гости из будущего»? В чем парадокс и успех этого?
3: Да, я не могу оценивать, почему так получилось. Ну, во-первых, фильм создавался в любви, в уважении артистов-партнеров друг к другу. Замечательный режиссер Павел Арсенов. Потрясающая книга. И, видимо, не хватало такого героя в нашем кинематографе и, наверное, и в жизни, потому что мы ушли в решении робота Вертера от стереотипов роботов, так сказать, думали, ну, там вот американские фильмы, каким должен быть этот робот, в том, что он оказался самым человечным роботом. Как один ребенок, я помню, ехал тогда по Калининскому проспекту, не помню, что там был, троллейбус, автобус, и сидит передо мной паренек, у него гипс на руке, и, видимо, с дедом сидит. Он говорит: «Дед, слушай, а вот этот очень хороший доктор, который мне вот гипс сделал». Он говорит: «Да, хороший. Вот его надо познакомить с роботом, может быть, он его вылечит». Тут говорит: «Ну, это же человеческий доктор». «Так робот самый человеческий», сказал он. Наверное, успех именно оказался.
2: Вас узнали, кстати, пригласили на первую роль, когда вы были ребенком. Я так понимаю, что подошли на улицу и пригласили.
3: Да, мы хулиганили с ребятами.
2: Вот такое возможно?
3: Возможно. Хотя тогда был такой, знаете, институт Бумрежи, ассистентов. Да. Они ходили по школам, по улицам. Да, это все было. Сейчас проще, сейчас в интернете желающие записываются, сами приходят, знают куда. А мы просто после школы, я помню, шалили, хулиганили, ассистентка говорит.
2: Это много часто вы рассказывали,
3: да.
2: Это все знают. Вот сегодня вы и руководите, и играете в театре. Играете достаточно плотно, у вас достаточно плотный репертуар, проезжая по Садовому кольцу, главная театральная афиша нашей страны на вашем театре. Это сегодня тяжело вам? Сложно? Как вот сочетается ваша... Половина полушария руководителя и половина полушария артиста. Кого больше?
3: Всего хватает. Когда через 35 лет меня пригласил Захаров и Марк Борисович Варшавер в Ленком сыграть, хотя Ширвин до этого меня приглашал в театр, я говорю: «Да нет времени. И потом все-таки вот сыграл «Маленького принца Экзюпери». И когда я первый раз выходил на сцену, до этого я волновался, особенно в репетиции, в поиске характера, роли, как... Но когда я вышел на сцену Ленкома, я не волновал, я ловил кайф, я был от вдохновения, от ощущения сцены, зрителя. То есть и сейчас я перед кулисами, я не волнуюсь, как я раньше волновался, а я волнуюсь с тем, что вот мне уже хочется выйти, я хочу играть. Поэтому я играю с огромным удовольствием.
2: Ну, кабинет худрука не тяготит в этом?
3: Ни в коем случае. Раз вы изучали мою биографию, вы знаете, я заканчивал физико-математическую школу, я могу быть очень разным. Я могу быть очень строгим руководителем, могу быть и очень добрым руководителем. Я умею это делать, я умею неплохо заниматься режиссурой, но актерская профессия, она уникальная, и именно в ней ты себя... можешь 100% проявить.
2: Не мешает
3: проявить.
2: Вот, нет. Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
3: Я понятно, понимаю.
2: Что вы артист, вы популярный, известный артист, вас узнают на улице, вас знают. Но руководить театром — это совершенно другая история. Вспомните Александра Анатольевича, который говорил там, по нужде, да,
3: и так далее.
2: Вы в это пришли осознанно.
3: Осознанно. Я очень хорошо знал театр. Мы дружили с Ширвиндом, он был моим педагогом в Щукинском училище, там особенно капустники делали тогда еще с ним вместе. Я понимал, как председатель комиссии по культуре, чего не хватает в театрах. У меня есть свой взгляд на развитие театров. Я знаю и, слава богу, вижу, что они очень разные во многом от худрука, от той режиссуры, которая... Многое директор влияние имеет в театрах.
2: Особенно в театре сатиры, когда был Ширвин, ты
3: Мамед Гусейнович, да. Я с ним тоже дружил, видел все спектакли, все премьеры, обсуждали. Вот, поэтому меня тянуло в театр. И меня тянуло в театр скорее создавать тот театр, которого, как мне кажется, не хватало. Вот, потому что замечательный театр, Ширвинд великолепен. Хоть, как вы сказали, он говорил, ну, он с хорошим тонким юмором и умел по отношению к себе иронизировать всегда. Но, тем не менее, я, как мне представляется, знаю, что я хочу.
2: А что вам нравится вот в этой должности художественного руководителя, если так тезисно?
3: Что нравится? Мне нравится зритель. Мне нравится зритель, который...
2: Как актер вы отвечаете?
3: Нет.
2: Как худрук?
3: Нет, как худрук. Я радуюсь тому, как зритель реагирует на те постановки, которые сегодня поставлены вот с моим участием, не как актер.
2: Да, я понимаю.
3: Я радуюсь этому, я радуюсь полному залу, я радуюсь тем реакциям, которые просчитываются заранее, еще когда только читается пьеса, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
2: Как у Щепкина, он прописывал Apple, B-Apple.
3: Да, ну я много научился в кинематографе, когда я снимал кино, и меня этому учили. Практически у меня все было расписано, ну, это и правильно, на бумаге до...
2: Сколько лет вы уже художественный руководитель театра?
3: 2 года.
2: 2 года.
3: А до этого... буквально. Ардвинка была тоже 2 года.
2: То есть в кресле худрука вы сколько лет в общем сложности?
3: Ну, может быть, там, может быть, даже 3 было, да. Ну, где-то 5, да, получается.
2: 20 лет в должности чиновника Московской государственной думы.
3: Чуть больше.
2: Даже больше.
3: Да.
2: Какой там
3: с 2001. А это особое удовольствие, знаете... Помочь хотя бы одному человеку, понимая, что вот он бился, и как бы не сумел достучать ни до власти, ни до своих близких, ни до кого. И вот когда ты ему помогаешь, а ты помогаешь не только одному человеку иногда... Я сейчас не буду рассказывать. У меня с утра был прием населения.
2: Я даже знаю людей, которым вы помогали. Я сделал большое очень, как сказать, исследование перед нашей встречей. Я позвонил и артистам театра «Сатира», и позвонил вашим коллегам в Московскую государственную думу, вот, и спросил там какие-то истории, поэтому я так интеллигентно
3: подкапываюсь к вам. В предыдущем созыве, когда мы выходили на следующий созыв, за нами же тоже следят, проверяют, сколько ты людей принял, сколько было обращений, какие из них решены позитивно, положительно. Так вот, у меня было 18 тысяч письменных обращений, из них еще считалось, что 73 с чем-то процента решено положительно. Значит, ты не зря это делаешь. Конечно, они не 100% могли быть решены, потому что часто люди хотят того, чего просто, так сказать, невозможно сделать.
2: Личный вопрос. Я сейчас просто забыл эту информацию. Мы два мужчины, поэтому можно задавать вопрос, тем более артисты. Сколько вам лет?
3: 75.
2: 75 лет.
3: В этом году был юбилей.
2: Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот 5 лет назад, когда вам было 70 лет, вы стали худруком. Вы себе задавали вопрос с точки зрения возраста? Да? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, вот мне интересно с точки зрения, как художник художника спрашиваю. Да? Вот как по-вашему, у вас же колоссальный опыт работы в театре как артиста, да, у вас колоссальный опыт работы в Думе и так далее. Вот возраст, я не говорю, что вам много или мало, вот возраст худрука, он бесконечен или он до какого-то возраста? Я сейчас не подвожу вас к тому, что тебе поздно или рано. Я спрашиваю просто, вот как вы
3: хороший
2: 5 лет назад стать художественным руководителем?
3: Хороший.
2: Вы себе этот вопрос задавали?
3: Хороший вопрос, потому что я в себе пока ни в одном из качеств не вижу границ, потому что многое приходит с возрастом. Однозначно я стал терпеливей, внимательней к тем проблемам, которые тебя окружают. Но я очень много чему научился. Я очень много что умею. Я умею организовывать, я умею считать, я умею требовать. По большому счету, я хороший директор, но я контролирую все, что происходит в театре.
2: Это я знаю. Я сейчас не про то, как это стало, я про то, как это начиналось. Вот вам когда это предложили, я знаю по моим источникам, что это было спонтанное решение.
3: Ну, в общем, да.
2: Да, вам позвонили, сказали, Женя, ты, прошу прощения.
3: Да, так да. и было, да.
2: Вот вы себе вопрос задавали, нужно ли это мне, могу ли я это себе позволить, смогу ли я это, даже без относительно возраста, а с точки зрения занятости, человеческого какого-то формата?
3: Нет, ну я, знаете, я все подвергаю сомнению, в принципе, в жизни. Но здесь я ни секунды не сомневался. Ни секунды не сомневался, потому что, видимо, была потребность. Была потребность что-то новое для себя создавать.
2: Там была ордынка, все-таки маленькая форма. Давайте назвать вещи своими именами.
3: Там здесь было...
2: 1100 мест, да?
3: Сколько, 1200.
2: 1200 мест. Одна из самых больших площадок города.
3: Да, ну, да, было... да, да.
2: Это же, как, ну, не могу сказать, что страшно, но какой-то момент боязности существует в этом? Справлюсь, не справлюсь? Вот вы себе эти вопросы задавали? Сатира,
3: нет, казалось бы. Вопросы я себе задаю, но я тут же нахожу ответ, как с вами в блиц. Да, я хочу этого.
2: Тяжело было? Сатира, я имею в виду.
3: Трудный был первый период, так сказать, он связан с тем, что уходил предыдущий руководитель. Ему не очень хотелось уходить. Поэтому трудный был еще, он и сегодня существует из-за того, что театр один на сегодняшний день, а когда объединяли, было три, как бы.
2: Как бы, один, подожди, а сцена Джигарханяна?
3: Так вот, сцена Джигарханяна уже приличное время не работает. И до моего прихода на этой сцене практически после Джигарханяна ничего не было. Практически да, ничего факт. Не было.
2: Да, да.
3: И зритель оттуда ушел.
2: Это факт, абсолютно.
3: А труппа-то, она стала едина. Когда я пришел, 30 человек вообще не работало. У них не было работы. То есть моя задача... Нет, это в основном джигарханяновцы были. Они разные, молодые.
2: Сегодня,
3: и каждый по-своему...
2: Джигарханяна сцена, сцена основная и третья какая-то еще.
3: Ну, есть еще маленький зал на спортивный, откуда начинал Джигарханян. Четвертый — это наш чердак.
2: Да.
3: Вот. Но в данный момент работает только основная сцена и чердак. А 120 артистов... Им надо дать работу, одинаковую работу ты никак не дашь, ты должен делать так репертуар, чтобы вовремя была и зарплата, и премия, причем всем артистам, и отпускные, и так далее. Вот, ты должен сделать так, чтобы зал был наполнен полностью зрителем, чтобы зритель каждую премьеру принимал, и, что очень важно, ну, как бы не хвастаясь, что у нас... Помимо постоянного зрителя, который приходил в «Сатиру», который еще любил и Папанова, Миронова, Ширвинда, Васильеву и многих других, мне очень важно было привести молодого зрителя. И вот что, я считаю, у нас получилось, потому что в этом, конечно, вся труппа, я считаю, мне помогла и нам помогла, что даже Островский, казалось бы, да, но он у нас звучит сегодня современно, хотя мы очень уважительно относимся к автору.
2: А современные пьесы у вас ставятся? Как вы относитесь к современной драматургии?
3: Я в большей степени ищу сейчас современную драматургию. Мне важно сохранить, в том числе на Островском, дух, атмосферу, потому что где еще столько самой иронии, как у Островского? И это понятно зрителю. Я вот не случайно заговорил о том, что молодой зритель пришел. Молодой зритель в спектакле «Мастера Маргарита», где я играю Лоланда, я начинаю спектакль, находясь в зрительном зале. И мне так интересно смотреть. Молодежь стильная, модная, приходит на это произведение, включая, так сказать, там среднее, старшее поколение, тех, которые понимают, зачем они пришли. Ну, зачем-то и эти ребята пришли. Ну, может, они пришли, потому что у нас там и музыка басты, и современные есть движения, и музыки, и танцы. Я стараюсь спектакли, чтобы были динамичные и не очень долгие.
2: Сколько билет сегодня стоит на «Мастера Маргарита» в среднем?
3: Ну, в среднем 2,5.
2: Партер?
3: Да, ну, там есть и 3 иногда.
2: Самый дорогой билет в ваш театр сегодня?
3: Ну, 6. Ну, иногда мы, когда видим, что уже все почти раскупили, мы ради интереса сколько-то билетов поставим, там, 12, 14,
2: недавно...
3: поставим и ждем.
2: И что? И покупают.
3: Покупают.
2: Я был сейчас недавно...
3: Но я же начинаю с чего? Спектакль. С того, что считаю, что театр должен быть доступным.
2: Вот. Вот к этому мой вопрос. Вот я был сейчас в Московском художественном театре МХТ, и цена на билет там 50 тысяч рублей.
3: Mm-hmm.
2: Вот это, к слову, по поводу общей доступности. Нас учили, и вас учили также в нашем институте, в общем, что театр должен быть и для уборщицы с дворником, и для министра одинаковый.
3: Mm-hmm.
2: Вот когда сегодня билеты... Я не хочу никого ругать, это касса сегодня, как бы мы в рыночном мире. Это вот как бы что? Как вы к этому относитесь? Вы как человек старой формации, старой школы, традиционной школы театральной?
3: Ну, я понимаю, что... Как вы правильно сказали, что бизнес. Я понимаю, что спектакли многие стали стоить очень дорого по разным причинам. Но я на такой спектакль не пойду.
2: Почему?
3: Не потому, что мне жалко этих денег. Потому что... Хотя же... Я сейчас лукавлю. Меня просто бесплатно пригласят
2: на
3: этот спектакль.
2: Ну, а если не бесплатно?
3: Вот.
2: Если просто народ вот идет, покупает, это как?
3: Я не понимаю этот народ. Понимаю... Ну, потому что модный спектакль, мы же еще знаем с вами, о чем мы говорим. О чем?
2: Театр — это же и касса тоже?
3: Конечно, конечно. Но, с другой стороны, здесь может быть, скажем так, может быть, у них есть билеты и по 200, и по 300, и по и 400 рублей, может быть, есть. Вот у меня есть возможность, у меня большой зал, и поэтому я делаю, так сказать, разную стоимость билета.
2: Но вы бы хотели, чтобы у вас билет стоил на какой-то кассовый спектакль 50 тысяч?
3: Нет, я могу поставить, и будут покупать. Не хочу. Потому что я считаю, что наш театр народный. И многие люди...
2: Начинался как раз так.
3: Да, и многие люди, которые привыкли платить большие деньги на модные спектакли, говорят, чего у тебя так дешево? Я говорю, нормально. Мы на премию зарабатываем и ставим постановки. В этом году мы поставили 12 постановок.
2: Да, это абсолютнейший рекорд, конечно, с точки зрения цифры. 12 названий, как-то все аншлаговые, насколько я знаю. Я был на пару спектаклях ваших, и я удивился, что полный зал, это не были премьеры. Я был там через 3 месяца, через 4. Меня там приглашали коллеги, поскольку все щукинские братья у вас.
3: Да.
2: Я был удивлен, потому что, ну, я помню, когда это было пустое.
3: Было.
2: Хотелось бы никого обижать, наших общих с вами педагогов, легендарных и так далее. Раньше ходили на Александра Анатольевича, Шура, Мих, Вера Кузьминишна и компания. Сегодня в сатиру ходят на кого или на что? Ну, так трезво, честно.
3: Ну, во-первых, уже ходят на постановку. Поскольку вы тоже хорошо знаете, что сарафанное радио и, скажем, интернет, сети, они очень здорово влияют. Когда есть хорошая и интересная реакция, отзывы в сетях, ты уже гарантирован, что к тебе придет
2: сарафан, да?
3: Сарафан. Это раз. У меня очень хорошее, уже вот молодое поколение, очень яркое, и они очень скоро будут по-настоящему звезды тем, наверное, кому вы ходите, потому что они блестящие
2: играют. Молодежь мало знаю, но если не говорить про ваше новое пополнение, Катя Екатерина Волкова.
3: Да.
2: Я не могу назвать ее совсем юной, потому что мы давно достаточно закончили.
3: Да, блестяще она ввелась. Она играет и Филомена Мартурана великолепно. Да, он замечательный спектакль.
2: А Якубович в труппе это что?
3: Он не в труппе.
2: Ну, например,
3: он приглашенный. Да. Мы давние с ним друзья. Он пришел на спектакль «Свадьба Крещинского». Жень, хочется чего-то настоящего. Он мне говорит, понимаешь, вот это вот я вот... Я не буду даже говорить, где вот это я играю. Там, понимаешь, вот... Я говорю, ну, приди, вот он пришел на «Свадьбу Крещинского». Говорит, потрясающе, это же новый театр, это... Я хочу. Я говорю, ну, приди вот на следующий спектакль. Я в свой юбилей делаю спектакль, называется «Невиновный». Как бы он на меня, я играю. Зайди, там много ролей. Он пришел, говорит, я хочу. Я говорю, ну, вот там сосед, вот, ролей много, выбирай. Да, хорошо. Начинаем репетировать. Я говорю, ты будешь? Да, я учу. Он приходит, я его ставлю на роль соседа, потому что уже нужно вводиться и играть в следующем спектакле. Он говорит, я что-то этих слов-то не знаю. Я говорю, он говорит, я этих слов не знаю, я учил твою роль. Я только, Лёня, ну, давай учи теперь роль соседа. Он говорит, да, ну, хорошо. Вечером мне звонят, говорит, я уже это не выучу. Я говорю, ну, а что делать? Я сыграл только один спектакль. Он говорит, да, ты мне когда-нибудь дашь сыграть? Состав. Я же все-таки выучил. Я говорю, ты будешь играть следующий спектакль.
2: И вы теперь играете в состав?
3: Буду.
2: Или отдали ему полностью?
3: Не, ну не полностью, конечно, конечно. Вот следующий спектакль опять будет играть он, потому что это будет второй спектакль. И обязательно он играет, у нас традиции такие. После этого буду играть, а потом будем в очередь играть. Он сомневался, он такой тоже колеблющийся человек.
2: Вы видели его на сцене до этого?
3: На сцене он и не был до этого. Хотя, не-не-не, был.
2: Как раз, к слову, по поводу Нового театра.
3: Да-да-да.
2: Как раз в постановке Эдуарда Баякова в «Лавре».
3: Да.
2: И в театре вот в этом новом тоже он там.
3: Да, это я знаю, но я не видел.
2: Вы не видели?
3: Я не видел. Ну, в общем, он волнуется, потом мне несколько раз: ну как ты сейчас? Я говорю: ты понимаешь, ты личность, которую знают и любят. Тебе не обязательно быть артистом, у тебя хватает темперамента, обаяния, так сказать, такого рваного темперамента, где это нужно. Ты такой, какой ты есть, и ты интересен зрителю. И я получил подтверждение от зрителей.
2: Да, он держит, это факт.
3: От зрителей я получил подтверждение. Я тут химчистку вещи сдавал. Говорит: ой, как у вас там? Это там сразу окружили меня несколько девушек. А одна говорит: а я у вас смотрел спектакль. Я говорю: какие? Я смотрел «Свадьбу Кричевского» дважды. Это вот сейчас к разговору о личностях и медийных артистов. Я смотрела вот один спектакль, а потом думала, увижу Меркурбанова, а я его у вас в «Свадьбе» не увидела. Вот. Ну, мне очень понравилось. А вообще приду, когда будет Меркурбанов играть. А что еще? «Невиновный» смотрела. Я смотрела, говорит, с вами и с Якубовичем смотрела. Я говорю: как? Она говорит: это потрясающе. Какой он замечательный. Я так про себя думаю: ну да, она со мной. Я говорю...
2: Сейчас приди на меня, про меня.
3: Я говорю: а как вот теперь, вот, значит, следующий спектакль он сыграет? Ну, она говорит: я вот посоветую моим, вы очень разные, она говорит, вы разные играете, но мне очень спектакль нравится, вот, может быть, мы еще... То есть, конечно, сегодня идут на артистов, идут на имидж театра, понимают, что здесь им не должно быть скучно и грустно, хотя темы, которые мы поднимаем, достаточно глубокие и серьезные, но умение... как мне кажется, подать именно в сатирском ключе, в ироничном ключе по отношению к происходящему и по отношению к себе. Это редкое качество, оно как раз есть у артистов сатиры. И уже в молодом поколении это тоже существует. Поэтому, да, ходят. У нас сейчас в нескольких постановках занят Логинов, такой замечательный артист. В театре великолепно играет Лагутин.
2: Лагутин ваш артист. Мы продолжим этот разговор. Давайте дадим возможность нам не только разговаривать про культуру, но и зарабатывать. Поэтому реклама на «Спутнике». Через минуту мы вернемся.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
9: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
10: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
10: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
11: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
12: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
13: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите –

0: Дуэль с Манучаровым.
1: Мы снова на «Спутнике». Евгений Герасимов сегодня у меня в гостях. По поводу Лагутина мы закончили, да? Он в труппе театра уже там 1500 лет.
2: Да, да.
1: А вот как относятся артисты труппы, которые птенцы Шурины, да, и вообще, в принципе, там 20-летие, 30-летие работают там, когда худрук, новый худрук, привозит с собой Якубовича, Меркурбанова, Логинова и дальше по списку. Как они относятся? Не поджигают вам кабинет?
2: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Спросите у них.
1: Не, ну серьезно. Ну, и вы же артист тоже сам.
2: Да.
1: Вы же тоже долгое время существовали в этой роли.
2: Да. Конечно. Я думаю, что когда я только пришел, и за кулисами беседовали, как-то все-таки многие склонялись к тому, что не помешает медийных лиц
1: усилить труппу, да?
2: Да, потому что переживали, когда ушел Добронравов. Добронравов ушел в свое время. Аверин, он переходил в Ленком. Но то, что он играет, у нас остаются две постановки, где он играет. Мы понимаем, я думаю, и они это понимают, что на Аверина покупают билеты и на Аверина ходят. Это тоже очень важно. Я не случайно сказал, что эти ребята, они уже очень скоро станут, они тоже и снимаются. Я даю возможность им и сниматься, подрабатывать в антрепризе, только надо не забывать, что это главное твое место. Твое главное место всегда можно. Я делаю так, что должны быть практически в каждой роли, в каждом спектакле должны быть вторые составы, чтобы всегда можно было замениться. Вот у меня теперь Якубович, теперь, правда, неизвестно, кто из нас второй состав, кто первый, но, тем не менее, у нас есть замена, как и во многих других спектаклях.
1: Вот сегодня в московских театрах существует такая, ощущается, по крайней мере, да, внутри нашей профессии, абсолютно очевидно, со стороны, я думаю, тоже некая борьба. Борьба, безусловно, за зрителя, да и за актеров, за авторов. Вот в вашем случае какие ваши ключевые инструменты для того, чтобы театр сатиры был полон? Это медийные артисты, раз, дальше.
2: Ну, хотя бы, да, вот в спектакле важно, чтобы там один, может быть, два артиста были медийных. Тема, конечно, в спектакле «Свадьба Кричинского» у нас нет приглашенных артистов. У нас нет приглашенных, там блестящие играют. Лагутин играет, девочки все великолепные. Хомяков, потрясающий театральный артист. Я когда пришел, он играл одну роль. Сейчас он занят чуть ли не в каждом или не через каждую роль. Блестяще играет. Да там все артисты. Зенин, великолепно играющий в каждой из картин. Титова великолепно играет. Замечательная Алена Яковлева, но она очень много играет, антреприз. Да, это тоже, говорит, Жень, мне надо там деньги зарабатывать и так далее. А всегда отпускаем, находим возможность. Она в трех спектаклях играет. Играет очень хорошо. Кириенко мы дали возможность.
1: Сколько лет ей?
2: Не скажу, много.
1: Уже она одна из самых старейших артистов.
2: Да. Замечательно Сару играет. Великолепно. На чердаке. Вообще на чердаке. Знаете, я когда пришел, он был убыточен. Чердак, сатиры. Он был убыточен, за счет большой сцены, что-то получалось, да, было еще чего-то платить, убыточен. На сегодняшний день я поднял доходность чердака на 50%, а на спектакль «Старики» не подарок, а есть «Старушка в подарок». Так вот, когда мы ее выпустили, чуть ли не до конца года билеты были выкуплены.
1: Главная роль с какой-то известной артисткой?
2: Своя артистка, они играют в два состава, но великолепно играют. Там, правда, играет Студилина и Нина, которая играет очень здорово, и она медийная артистка. Но «Старики» в неподарок. Мы недавно свозили этот спектакль в Луганск и Донецк. Юра Васильев, Анкундинов, Бронислава Сергеевна, наш главный человек, ответственный за репертуар. И какой восторг они получили от зрителя, который к ним пришел. Не могу не рассказать о детали одной. Когда они приехали, местные говорят: «А что вы у нас ничего не просите? Ни стульев, ни лавок, там столы». А говорит: «А зачем? Ну как же, надо же на сцену что-то поставить». Говорит: «Да нет, мы свое привезли». Это был первый театр, который привез целиком обстановку, целиком мебель привез. И когда открылся занавес, для них это было потрясающе. То есть это настоящий театр к ним приехал. Антреприза, да, это все замечательно, хорошо, и молодцы, что те, кто приезжает. Но вот настоящий спектакль, настоящий театр они увидели.
1: Наша история абсолютно фантастическая, то, что вы рассказываете. Я хочу вот по поводу, вы сейчас сказали, я вспоминаю гениальную историю, когда у Плучика спросили, кто создал сатиру, он сказал, 3 человека, Арбузов, Плучик и я. Возвращаясь к созданию театра сатиры, к такому как бы вот эстрадному, сатирному существованию. Я помню, как Валера Гаркалин, Царство Небесное, рассказывал про Трёхгрошовую, когда 20 минут Андрею Санычу выезжал вот на таком языке, он стоял за кулисами с алебардой. Гаркалин, и 20 минут зритель аплодировал. Понятно, что кинообраз, понятно, легендарный артист и так далее. Вот сегодня какой упор этого театра, на какой жанр? По-прежнему сатира или все-таки такой мультибренд, много всяких разных жанров?
2: Нет,
1: чем вы
2: отличаетесь
1: от всех остальных?
2: Все-таки сатира, но жанр разный. У нас во всех спектаклях Островского у нас есть вокал, у нас есть танцы, у нас есть музыка, у нас есть движение. Это как бы дополняет и разнообразит тот жанр, кстати, который был привычен для сатиры. В сатире любили.
1: Да, они пели.
2: Любили петь песни, танцевали. Просто поменялись песни, поменялись жанры. Я выхожу, когда в спектакле «Свадьба Кречинского». Мы кое-что там придумали по сравнению с тем традиционным прочтением «Свадьбы Кречинского». Я играю непосредственно автора этого произведения. Я Александр Сухово-Кобылин. Я пою, рэпом пою. И вообще в спектакле поют рэпом. Это так, оказывается, доходчиво, если это точно сделано. Ну, в общем, мне представляется, что зрителю очень нравится. Мы попробовали рекорд, у нас такой был. Попробовали поставить 3 дня подряд, сразу после премьеры, этот спектакль, по 2 спектакля в день. У нас были везде аншлаги. То есть вот это во многом и сарафанное радио.
1: Нет, ну, понятно, что, во-первых, театр сатиры, это уже сам по себе бренд.
2: Да.
1: У вас лучшая вообще локация, мне кажется, в городе, потому что есть там, например, не хотелось никого обижать, но я, как человек, который там 10 лет поработал, могу об этом говорить. Есть театр на Театральной площади, молодежный рамп, который вообще никто не знает. Понимаете, при качественном репертуаре, блистательный, одной из лучших труп и так далее. А есть театр сатиры, который даже не нуждается в рекламе, потому что он стоит просто на Садовом кольце. Есть еще там маленький театр недалеко, загнивающий, который тоже имеет афишу на вашей же стороне, на Садовой. Но результата нету. Конечно, сарафан работает. Мы много говорим про вашу чиновничью работу, про работу художественного руководителя, про артиста театра. Я хочу с вами поговорить про киноартиста. У вас большая фильмография. Сегодня вы в кино не снимаетесь. Вы не скучаете по кино?
2: Ну, будучи депутатом, я сначала отказался от всего, от театра, ранее отказался, от кино, хотя меня много приглашали сниматься в кино, приглашали снимать кино. Но потом какой-то возник момент, когда я освоился как депутат, освоился хорошо просчитывать бюджет, вот возглавил комиссию по культуре и так далее. То есть мне стало легко, я очень четко распределил обязанности между своими помощниками, которые мне очень четко подсказывали по здравоохранению, по образованию там, и так далее, и так далее. Я занимался созданием закона о меценатстве. И ко мне приходили талантливые режиссеры, сценаристы, говорят, а вот давайте это. И я стал помогать сделать фильм о Саве Мамонтове. Так увлекся тоже этим, что когда уже можно было снимать кино, мне Сева Шиловский говорит, Женя, он должен быть режиссером, слушай, ну ты сам уже меценат. Вот ты не снимаешь, ты в тебе вот все это и есть. Ну давай, сыграй, Саву, сыграй. Я так подумал, ну ладно, там, потому что были каникулы, там есть возможности. Вы заметили, что я очень дисциплинированный человек и умею четко распределять время. Я согласился. В это время Севу звали снимать другое кино, которое он раньше хотел снимать, и там дали деньги. Он говорит, Жень, извини, мне пришлось и самому снимать, и самому сниматься в этой картине. Также я после этого снялся еще в одной картине. Это «Туман рассеивается», это о разведчиках, 8 серий. Тоже случайно получилось, там в бане сидели с разведчиками в том числе. Они говорят, ну почему нет таких фильмов, как «Петровка», «Огарёва»? Ну куда ребятам-то молодым смотреть? 17 мгновений. Я говорю, дайте материал. Ну дали материал. материал, позвал Сашу Бородянского, написали. В общем, тем не менее, я кое-что снял, поснимался. Просто я всегда распределяю себя, что для тебя в данный момент самое важное. И пускаю себя и трачу себя исключительно на то, что для тебя сегодня важно.
1: Ну, что вас сегодня занимает больше всего вашего
2: театр.
1: Времени?
2: Театр. Театр, но потому что в Думе я не пропустил ни одного заседания. Я говорил о том, что я достаточно человек организованный. Ни одного круглого стола необходимого. Я провел все свои комиссии, которые необходимо было провести. Приемы населения. Видите, лето, а я все равно продолжаю, как и сегодня, принимать
1: да,
2: население.
1: Да, у вас график, я видел ваш график, вы должны были прийти к нам еще там месяц назад,
2: да.
1: Когда не состоял, не сослучилось.
2: Вот,
1: да?
2: Поэтому, график, поэтому в данный момент, конечно, театр, но я считаю себя депутатом Московской городской думы, это сегодня моя основная профессия.
1: Вот вы сейчас сказали такое слово, не случайно, а как-то, да, спонтанно, случайно, случай, да, вы сказали, вот по случаю Шиловский, по случаю вот этот про разведчиков туман и так далее. Вот я хочу от этого слова оттолкнуться. Вот на вашем курсе, я так вспоминаю этот борисовский курс, было огромное количество, понятно, что это было в другой эре, но тем не менее, было огромное количество красивых парней, девушек, внешности и так далее. Но выстрелили только вы. Вот внешность для артиста, она основополагающее качество является?
2: Ну, внешность, она никогда не помешает. Она тоже бывает и очень красивая. Наверное, важно, чтобы было внутреннее содержание. И бывают красивые, обаятельные, бывают необаятельные люди. По-разному. К сожалению, вот Женя Паперный сегодня народный артист Украины. Он там друг еще наш Жора Кишко, который, к сожалению, ушел из жизни. Многие уже из моих сокурсников ушли из жизни. Алексей Зотов, который протоиерей, который, так сказать, поиграл у артиста, ушел в церковь. Много талантливых. Саша Вдовин, Оля Науменко.
1: Это ваша однокурсница?
2: Да. Вот Олечка Науменко, она еще замечательно играет. И...
1: От чего вот зависит, простите, вот стать, случиться знаменитым, востребованным?
2: Ну да.
1: От чего это зависит? Случай?
2: И талант, наверное, и случай, и желание, любовь к профессии, ко всему. Я вот когда вот пришел в театр Маяковского, хотя меня единственного Андрей Александрович Гончаров тогда взял в театр, хотя у него был свой курс, который должен был выпускаться, и он на его выпуск он ввел меня в характере, который они играли. Там была очень забавная история. Пришел на спектакль Шукшин с девочками, пришел смотреть спектакль, характер, а меня ввели на одну из новелл. Андрей Александрович, ну как вот, как вам? Он говорит, мне вот этот парень очень понравился, он показывает на меня. Вы представляете, Гончарова, когда ему вдруг показывают, вот его курс играет, и этот вот, Щукин, он меня Вахтангов создал, говорит, показывает на него. Ну, в общем, разное, интересно.
1: Ну, в вашей так, жизни, что самое главное? Какой главный факт сделал вас знаменитым и востребованным?
2: Ну, я не знаю.
1: Ну, так, трезво, без комплиментов, вот честно.
2: Не знаю. Не могу сказать, почему.
1: Какой ваш
2: потому,
1: фильм?
2: Потому что, может быть, и самый первый, то есть второй человек, которого я люблю, а может быть, и Петровка 38.
1: Ну, они,
2: может
1: быть. Вот они повлияли или что?
2: Нет, на популярность. Популярность, когда я снялся Петровка Огарева, 2 года в советском экране я считался самым популярным актером в тот период. Ну, конечно, «Гости из будущего», она, так сказать, на сегодняшний день, да. Но я очень люблю фильм «Подросток», где играл Сергей Сокольского, Ташкова. Это замечательная для меня была работа. Ну, вам и не снилось. Сегодня мне говорят, вы знаете, в Петербурге везде развешаны ваши фотографии. Я говорю, с чего такой там, правда, форум готовится по культуре, моему поэту? Нет, говорят, там очень открыто отмечают День семьи, и везде висит ваш портрет с Мирошниченко. Вот.
1: А бывает такое, что вот артист поступает в театр, да, выпускается, талантливый артист, востребованный, начинает сниматься, играть в театре, талант, бац, и уходит в какой-то момент. Такое бывает? Было у вас на глазах когда-то такое?
2: Было, и часто это бывает.
1: А от чего зависит, что талант уходит?
2: Ну, может быть, не талант ушел, может быть, человек сломался, может быть, не получил роли. Просто надо все время быть готовым к тому, что возникнет эта роль. Быть готовым себя пробовать. Я рассказывал, что я, когда пришел в театр Маяковского, я понимал, что Гончаров в любой момент, сейчас он меня любит, а завтра он может по-другому к тебе отнестись. Я в своей возрастной категории первый сделал афишу и ездил от Бюро пропаганды общества знания с концертами, понимая, что, если что, это моя профессия. В 8 утра, когда переехали из центра в Чертаново, в 8 утра уже стоял на студии Горького на озвучание. Я дублировал в фильме, но после «Ромео и Джульетта» я отдублировал тогда Ромео у Альтинга, вот, Зеффирелли. И после этого я получал огромное количество приглашений. И я в 8 утра там стоял, а к 12 уже приезжал.
1: То есть труд.
2: Труд.
1: А что мешает артисту выйти из одного и того образа, который вот в зрительском восприятии зафиксировался? Вот вам, как бы, ну, без обид, как есть, спрошу. Не мешает то, что у вас так визитка, несмотря на вашу фильмографию, для большей части аудитории это «Гости из будущего»? Без отрицательной коннотации?
2: Не-не-не. Ну,
1: Жорик имеется в виду, как помните?
2: Ну, да-да-да. Нет, не мешает. Вы видите, я же снялся после в других картинах, совершенно разных.
1: Ну, вы к этому как относитесь, понимаете? Потому что я-то вижу в этом, ну, как сказать, ширину, что есть такое, сякое, пятое, десятое. Но, тем не менее, понимаете, как бы все равно вот, дай бог вам долгих лет жизни, но через 100 лет... В энциклопедии театра и кино под фамилией Герасимов будет все равно одна из первых ролей ваш – это Робот Вертер. Вы к этому как относитесь? С улыбкой, с юмором?
2: Ну, а как? Как, как по-другому? Как относились к Бабочкину, который сыграл Чапаева, да?
1: Ну, вот,
2: ну практически у каждого артиста какая-то одна роль есть самая запоминающаяся. Может, ее если бы не было, все вспоминали ту же Петровку Огарёва, или «Вам и не снилось». «Время выбрало нас» или еще какую-то другую картину. Вот, поэтому, ну, здорово, что произошла такая роль, которая, наверное, будет еще долго и долго на экранах, которые будут показывать.
1: В каком сегодня кинематограф этот отечественный наш?
2: Ну, как? К сожалению, много штампов. И, к сожалению, это во многом зависит от той драматургии и литературы, которая сегодня в кино. Но, слава богу, появляются у нас и появились уже интересные картины. Слава богу, и зрелищные картины, которые, с моей точки зрения, не уступают.
1: Вот про кино вы сейчас сказали, да, что вот, слава богу, да, вы создали фестиваль, и все как-то есть перспектива. А вот про театр, которым вы занимаетесь всю свою жизнь, вот какая перспектива дальше в нашем городе? Не вообще в стране, а вот в нашем городе. Куда это все идет? Ряды-то редеют, вот метров, которые Василию Макаровичу показывали, как играть надо. Ну, глобально. Вот что дальше-то?
2: Ну, знаете, у меня на ближайшие 2-3 года есть репертуар, который я буду ставить. Мне кажется, это очень интересный репертуар, очень интересные пьесы. Ну, настоящая драматургия, она была, есть, и она будет, ну, а в том числе наша. Классная.
1: Вот худруг, это

0: Родственник, я даже не знал.
1: Да, это его родственник. Там был большой кастинг, и он победил. Но это что он делает в кадре? Рекомендую. По-моему, сейчас идет во многих кинотеатрах. Это произвело на меня самое большое последнее время
0: племянник,
1: впечатление.
0: Да. Племянник, по-моему. Угу. Следующий вопрос, прошу.
2: У вас есть свой метод заучивания текста?
0: Это от Якубовича вопрос.
1: Да, в Щукинском училище меня учили записывать текст. Вот ты прочитал, записал, и у меня очень хорошая зрительная память. Я был период тогда, когда много было на Шаболовке, записи там по 40, по там, 30, по часу были такие литературные чтения. И я Хемингуэя, Пушкина, так сказать, выучил, потому что у меня зрительно я видел этот текст. Сейчас, конечно, такой навык прошел, я им пользуюсь, но уже не так запоминаю.
0: Следующий вопрос прошу.
3: Для какой роли вам пришлось сделать самое большое число дублей?
1: Ну, в общем, таких... Было. Даже в начале моего пути в фильме «Человек, которого я люблю», когда я возвращаюсь домой, после того, как я про старшего брата рассказал в школе, что он должен делать операцию моему педагогу, а я считал, что он еще молодой врач и не должен это делать. Коля Мерзликин играл там моего старшего брата. И Коля возвращается, я сижу за фортепиано и что-то там играю двумя пальцами. Коля подходит, Мерзликин, и в это время он должен, значит, делать мне пощечину. Коля делает пощечину первый дубль. Ну, почти сносит мою щеку. Режиссер говорит: так, Коль, ну надо вот это вот, значит, со второй дубль. Со второго дубля он делает то же самое, у меня потекла кровь. Мне сейчас кровь убрали. Я говорю: ну, уже как, уже, может быть, и хватит? Говорит: не-не-не, надо еще сделать. Делаю третий дубль. Опять Коля, Коль, ему уже режиссер говорит: ну, ты так сдерживай удар-то, ну, просто
0: удар.
1: Вот. После этого замечательный оператор Савельева Ира Михайловна, она говорит: сейчас сделаем эффект. Давайте. И я еще два дубля делал с ее эффектом. Она сделала, что после удара декорации все краснело. Оператор придумал. Их было 9. Я вот с такой фигой приехал. Но я уж не помню, где я еще столько дублей делал. Не помню.
0: Можете снять наушники. Спасибо вам огромное за эфир. Мне очень радостно, что вы так трезво и легко и честно отвечаете на самые непредсказуемые и не самые приятные вопросы. Я вам за это благодарен. Дай бог вам здоровья, сил, терпения.
1: Да, спасибо.
0: Дай бог театру, которым вы руководите сегодня, успехов, аншлагов,
1: да,
0: и хорошего настроения коллектива.
1: Да. Приглашаю вас 14 числа, 14 августа. Будет очень интересный спектакль. «Физики» называется. Тема очень интересная. И мы еще отмечаем 50 лет работы в театре Юры Васильева. Вот. 50 лет. Причем тему, ну, вы, наверное, знаете. Ведь первый театр, в который меня пригласили после Щукинского училища, это был театр «Сатиры».
0: Кстати, я не знал, я думал, в «Маяковку».
1: Первый театр, мой показ, первый был в театр «Сатиры». Что? Да. Смотрел «Плучик» и Марк Захаров, он еще тогда был в том, да, театре. И они тогда тоже... Это тот же год, когда меня в «Маяковку» взяли. Значит, они одного меня в тот год взяли в театр «Сатиры», бумагу прислали в Щукинское училище, а я показался в «Маяковку». А они уехали на гастроли, до сих пор помню, в Болгарию. И как бы взяли, а что играть, пока не сказали. А Андрей Александрович говорит: ты будешь играть «Два товарища», то, что мы делали с Женей Корельским. Это сразу там 2-3 роли. А потом я обожал спектакль «Дети Ванюшина» у них. Это был потрясающе, с Леоновым. Вот. И «Человек из Ла-Манчи» вышел. Я тоже был в таком восторге. Поэтому я пошел туда. Но все равно, понимаете, вот эта история...
0: От судьбы не уйдешь.
1: Да, и Марк Анатольевич меня смотрел. Я, в принципе, Паламишев мне сказал, говорит: Женя, иди к Марку. А Марк в это время переходил в Ленком. И непонятно, куда к нему еще идти. А что, опять туда показываться, что ли? Вот. Ну, и потом меня «Маяковка», конечно, тоже увлекла.
0: От судьбы не уйдешь.
1: Да.
0: Спасибо вам огромное. 14 августа,
1: да,
0: всех приглашаю,
1: да,
0: на премьеру «Физиков».
1: Приглашаю.
0: А мы увидимся ровно через неделю на радио «Спутник». Спасибо, друзья.
4: Дуэль с Манучаровым.

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Уфе 5 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Высший военачальник США убеждает Белый дом завершить конфликт с Ираном. Россия и Пакистан на финальном этапе переговоров о новой железнодорожной магистрали. УЕФА выплатил 6-значную сумму предполагаемой любовнице главы ФИФА. Подробности далее. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн уже несколько недель убеждает Белый дом найти способ завершить конфликт с Ираном из-за исчерпания эффективных военных сценариев и дефицита боеприпасов, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По информации журналистов, генерал за последние недели провел серию конфиденциальных встреч с ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Венса, госсекретаря Марка Рубио и директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, чтобы согласовать позиции и